0: потом уже не может просто сказать «я передумал». На фронте такие люди быстро становятся расходным материалом. Несколько дней в штурме, и дальше либо ранение или смерть, либо плен.
1: Главное, о чем умалчивает такая реклама, это то, что за обещанными выплатами стоит не просто работа, а участие в реальных боевых действиях. По данным журналистов, на стороне России воевали или продолжают воевать почти 3000 граждан Беларуси. Не менее 440 из них уже погибли, десятки могли оказаться в плену, а точное число пропавших без вести до сих пор неизвестно. Администрация президента эти цифры не комментирует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, чем хорош неформальный формат переговоров.
4: Господин президент, хочу еще раз поприветствовать вас от имени белорусского народа уже в официальной обстановке. Я сегодня утром подумал, что этот формат наших с вами переговоров, который начался вчера в неформальной обстановке, хорош тем, что нам удалось спокойно вдвоем обсудить все направления сотрудничества еще раз Беларуси и Мьянмы. И самое главное, поговорить о том, какие конкретно шаги уже предприняты, реальные шаги в направлении нашего сотрудничества. Формат неформальной обстановки еще и важен тем, что затрагиваются вопросы, которые, к сожалению, не озвучишь и публично не оговоришь. Поэтому мы уже продолжаем сегодня наш разговор, который начали вчера.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Не время для мира. Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для мирного урегулирования с Украиной. Небензя в ООН призвал не верить в мобилизацию осенью. Спецоперация продолжается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и добавил, что предпосылок для урегулирования конфликта с Украиной Москва не видит.
6: В настоящий момент таких предпосылок для оптимизма в плане мирного регулирования нет. Динамика на фронтах хорошо известна. Специальная военная операция продолжается.
5: Косвенно то, что мирные переговоры зашли в тупик, подтверждает и тот факт, что анонсированный ранее приезд в Москву посланников Трампа, Джареда Кушнера и Стивена Виткофа пока перенесся на неопределенный срок. По словам Пескова, конкретных дат визита сейчас нет. Похоже, что армия готовится к новому наступлению на фронте осенью и зимой 27-го года, считают военные аналитики. На этом фоне постпред России при ООН Василий Небензя неожиданно заявил, что новой волны мобилизации в стране не будет.
7: Нам не нужна массовая мобилизация в данный момент. Она не планируется и не ожидается, насколько мне известно.
5: Однако Небензя таки добавил, что к вопросу мобилизации власти могут вернуться при определенных обстоятельствах.
7: Предлагаю вернуться к этому разговору после выборов в Госдуму от 18 до 20 сентября. И тогда посмотреть, кто был прав, а кто ошибался.
5: Ситуация выглядит неоднозначно. Переговоров о мире, похоже, точно не предвидится. СВО подбирается к своему пятилетию, а дополнительная массовая мобилизация, по словам властей, сейчас не нужна, и людей на фронте хватает. Как отмечает военный эксперт Антон Громов, либо чиновники лукавят, либо армия рассчитывает и дальше закрывать потребности контрактниками среди студентов и не только. Но этого ресурса, говорит Громов, уже не хватает.
0: Главный вопрос сейчас не в том, объявят ли мобилизацию сразу после выборов. Главный вопрос, способен ли нынешний контрактный набор компенсировать потери и одновременно обеспечивать новые наступательные задачи. Если способен, Кремль будет максимально долго избегать непопулярного решения. Если нет, придется либо снижать военные амбиции, либо искать дополнительный человеческий ресурс.
5: Провести новую волну мобилизации означает не просто раздать повестки. Депутат Андрей Гурулев ранее говорил, что миллион мобилизованных Россия сейчас просто не сможет нормально одеть, обучить, вооружить и обеспечить техникой. Отмечу, что несмотря на активное отрицание мобилизации, россияне, похоже, помнят подобный опыт осени 2022 года, когда также мобилизацию отрицали и уже начали массово уезжать из страны. В лидерах Грузия, которая только за сутки приняла 20 тысяч россиян.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
8: Мосаме сарма.
2: Лето.
8: Мосаме гарма.
2: Весна.
8: Бахар.
2: Осень.
8: Хизан.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусских десятиклассников начинают учить управлять дронами, оказывать помощь по правилам тактической медицины и жить на 10-дневных военно-полевых сборах. Власти называют это подготовкой к реальным условиям, хотя сами условия все больше напоминают жизнь страны рядом с войной. Разберемся, зачем в обычную школу приглашают силовиков, какую роль здесь играет зависимость Беларуси от России и почему полезные навыки превращаются в инструмент военного воспитания. И главное, кто и для какого будущего готовит белорусских детей.
10: Слушай, ну если отбросить лишние эмоции, разве это вообще какая-то проблема?
9: В смысле?
10: Ну, дроны сейчас — это абсолютно повседневная вещь. Агрономы с их помощью оценивают посевы. Инженеры проверяют линии электропередач. Логисты тестируют доставку. Это же просто супер полезный технологический навык для молодежи. Зачем сразу бить тревогу и называть это милитаризацией?
9: Потому что контекст полностью меняет суть этого навыка. Понимаешь, это 10-часовой модуль по беспилотникам ввели вовсе не на уроках информатики.
10: Ага, а где тогда?
9: Его поместили строго в рамки допризывной подготовки. Это не кружок по робототехнике и не факультатив для айтишников.
10: Ну, какая разница, как официально называется предмет в школьном расписании? Главное, что подросток получает пульт в руки и учится управлять сложной техникой. Навык-то остается навыком.
9: Разница огромная. Когда управление дроном стоит в одном ряду с разборкой автомата и строевым шагом, дрон просто перестает быть гражданским инструментом. Происходит геймификация войны.
10: Геймификация, то есть превращение в игру.
9: Да, и это очень опасный психологический трюк. Подросток сидит за партой или там на полигоне. В руках у него знакомый джойстик. Перед глазами экран.
10: Но выглядит как видеоигры.
9: Именно. Это максимально похоже на обычную игрушку. И за этим экраном мозг просто отказывается воспринимать реальные разрушения, оторванные конечности, убитых людей.
10: Хочешь сказать, технология преподается в полном отрыве от морали?
9: 100%. Допризывная программа учит исключительно тому, как точно навести аппарат на цель, а не тому, стоит ли вообще эту цель атаковать.
10: Но слушай, давай смотреть на вещи прагматично. Любая громкая государственная программа часто разбивается о суровую реальность. Где среднестатистическая школа в стране вообще возьмет эти беспилотники?
9: Вот, это отличный вопрос.
10: Их же нужно закупать, ремонтировать, нужны аккумуляторы, инструктора нужны адекватные, чтобы технику не угробить в первый же день.
9: В этом и кроется вся суть. Системе не важна эффективность обучения каждого школьника, ей важен отчет. Понятно, что какая-нибудь элитная гимназия в Минске получит дорогие коптеры.
10: И офицеров-инструкторов в придачу.
9: Да. А в маленькой сельской школе все сведется к тому, что уставший учитель будет мелом на доске рисовать винты и зачитывать сухую инструкцию.
10: То есть все это нововведение – это просто пиар властей?
9: Это не пиар. Это нормализация войны. Важно не то, научится ли подросток виртуозно летать. Важно то, что государство встраивает элементы современной войны в школьную рутину.
10: Чтобы дети привыкали.
9: Да. Им предлагают привыкнуть к войне как к неизбежному фону жизни, как к плохой погоде за окном, которую нельзя изменить и причины которой нельзя обсуждать.
10: Ладно, с дронами аргумент понятен, тут психология экрана работает. Но давай перейдем к медицине. В программе расширяют практическую часть. Для девушек добавляют тактическую медицину.
9: И это вызывает колоссальные вопросы.
10: Я с трудом понимаю, в чем тут вред. Умение спасти жизнь, остановить артериальное кровотечение – это же базовая необходимость для любого адекватного общества.
9: Абсолютно согласна. Никто в здравом уме не скажет, что умение наложить давящую повязку – это плохо. Проблема кроется в одном единственном слове.
10: Каком?
9: Тактическое.
10: Именно. А разве это не одно и то же? Жгут накладывается одинаково, что в лесу, что на дороге при аварии.
9: Нет, это принципиально разные вещи. Обычная первая помощь – это навыки для гражданской жизни. Сердечно-легочная реанимация, ожоги, помощь при ДТП, если человек подавился.
10: Ну, то есть универсальная безопасность.
9: Которая нужна вообще всем. А тактическая медицина разрабатывалась военными исключительно для военных.
10: Но алгоритмы спасения жизни везде похожи. Главное – выиграть время до приезда скорой.
9: Приоритеты кардинально отличаются. В тактической медицине первый шаг – это не оценка дыхания или пульса.
10: А что тогда?
9: Первый шаг – это подавление огневой точки противника. Это работа под пулями. Нужно быстро накинуть турникет в красной зоне и оттащить раненого в укрытие, пока по вам стреляют.
10: Жуткий сценарий.
9: Да. Нормальной школе жизненно необходим глубокий курс гражданской первой помощи, а вместо этого подросткам предлагают конкретный сценарий поведения на линии фронта.
10: Звучит пугающе, согласен. Но меня тут смущает еще один момент. Зачем вообще было делить эти навыки по гендерному признаку? Парни идут крутить джойстики дронов, а девушки учатся накладывать турникеты.
9: Да, это какой-то пещерный век.
10: Это просто дико нелогично в современном мире.
9: Абсолютно искусственное разделение. Белорусская девушка с таким же успехом может быть гениальным инженером или оператором беспилотников.
10: А парню критически важно уметь оказать медицинскую помощь, мало ли травмы на производстве или дома.
9: Вот именно. Ни технологии, ни спасение жизни не имеют пола. Но этот гендерный раскол в программе показывает истинную цель государства.
10: То есть дело вообще не в навыках безопасности?
9: Нет. Задача заранее подготовить детей к жестко распределенным ролям внутри армейской модели. Мужчина нужен, чтобы воевать и убивать, а женщина, чтобы штопать раненых в тылу.
10: Да. Кстати, о тех, кто преподает. Нормальный учитель биологии не сможет качественно преподавать работу под обстрелом. И тут в школы массово приходят силовики.
9: Да. К занятиям активно привлекают воинскую часть 54-48 внутренних войск в Минске.
10: Ну смотри, многие ведь считают, что раз уж ввели военные элементы, то пусть их преподают настоящие профи. Кто лучше военного научит дисциплине и тактике?
9: Проблема в том, что школа и казармы – это два взаимоисключающих института. У них совершенно разная философия.
10: В смысле?
9: Школьный учитель по своей природе работает с сомнением. Весь смысл образования – задавать вопросы, поощрять дискуссию.
10: Ну да, ученик может поднять руку и сказать, мол, я не согласен.
9: Конечно. И ошибка в классе – это нормальный этап познания. А военный инструктор работает не с сомнением. Он работает исключительно с приказом.
10: То есть дисциплина просто вытесняет мышление?
9: Полностью. Когда человек в военной форме встает у школьной доски, команда мгновенно занимает место логического объяснения. Подростку психологически невозможно спорить с человеком в камуфляже.
10: Потому что форма – это символ государственной власти.
9: Это символ власти, физической силы и скрытой, но абсолютно реальной возможности наказания. Это колоссальное неравенство. И давай не забывать исторический контекст.
10: Имеешь в виду протесты?
9: Да, 2020 год. Внутренние войска принимали самое жесткое участие в подавлении протестов на улицах городов.
10: И этот институт не понес никакой ответственности. Независимых расследований не было.
9: Совершенно верно. А теперь эти же самые структуры приходят к детям в статусе абсолютных, непререкаемых авторитетов.
10: Получается, занятия превращаются из обучения в банальный тест на лояльность?
9: Именно так. Школьник быстро понимает правила игры. Он считывает, какой ответ от него ждут, и просто учится его воспроизводить, чтобы не создавать проблем себе и родителям.
10: Слушай, ну уроки в школе — это несколько часов. Это как бы можно перетерпеть. Но программа ведь на этом не заканчивается.
9: О, далеко не заканчивается. Сейчас расширяют формат военно-полевых сборов для старшеклассников. Вместо 5 дней теперь будет 10.
10: 60 часов практики в условиях лагеря?
9: Да, с круглосуточным пребыванием. И это совершенно другой уровень воздействия.
10: Я попробую выступить адвокатом дьявола. 10 дней без смартфонов, на свежем воздухе, строгий режим, ранние подъемы.
9: Ну-ну.
10: Для многих подростков, которые сутками сидят в сети, это может быть отличной встряской. Командный дух, активность. Многие воспринимают это просто как приключение с палатками.
9: Если бы это был обычный туристический слет, возможно. Но проблема в тотальной закрытости этой системы. На долгие 10 дней несовершеннолетний полностью изымается из-под родительского контроля.
10: Неужели все настолько драматично?
9: Одно дело отсидеть урок. Если учитель перегнул палку, подросток вечером приходит домой и может все рассказать семье. У него есть безопасная гавань. А на этих сборах этой гавани нет. Это круглосуточная казарма.
10: Но всегда есть лазейки. Медицинские справки, освобождения. Заботливые родители найдут способ отмазать ребенка от этого.
9: Справка освободит от кросса из-за плоскостопия, но она не решит проблему психологического давления. В любом классе есть глубокие интроверты, дети с тревожными расстройствами, с паническими атаками.
10: А армейская среда не терпит индивидуальности? Там важен строй.
9: Абсолютно. Армия работает на усреднение. И в этой среде пожаловаться инструктору на то, что тебе морально тяжело, психологически невозможно.
10: Засмеют моментально?
9: Да. Страх показаться слабым, страх стать изгоем или подвести группу заставляет подростков молча глотать стресс. Уязвимые дети просто ломаются там.
10: Но родители-то формально остаются законными представителями. Если что-то пойдет не так, они могут вмешаться?
9: Это только на бумаге. По факту семья лишена права голоса. Нет открытой программы того, что именно будут делать с детьми каждый час. И нет никакого гражданского контроля над этими сборами.
10: То есть семья просто обязана передать ребенка государственной машине и верить, что все будет хорошо?
9: Да, без единой гарантии.
10: Знаешь, если собрать все это воедино, дроны, тактическую медицину, силовиков в классах, эти сборы на 10 дней, вырисовывается пугающая масштабная картина. К концу 2025 года в стране создано около 1200 военно-патриотических объединений.
9: И через них проходит более 16 тысяч детей. Это целая армия внутри образовательной системы.
10: Но тут снова напрашивается контраргумент. Практически любое государство на планете занимается патриотическим воспитанием молодежи. Любовь к родине нужно прививать с детства. Почему вообще демонизируют сам факт таких клубов?
9: Потому что происходит чудовищная подмена понятий. Власти берут сложное, глубокое чувство любви к стране и искусственно урезают его.
10: До размера военного сапога.
9: Да. Патриотизм в этой системе – это исключительно готовность надеть униформу, беспристрастно выполнять приказы и воевать.
10: Разве готовность защищать свои границы не является частью патриотизма?
9: Является, но патриотизм никогда не должен этим ограничиваться. Любовь к родине – это защита лесов и рек от загрязнения. Это спасение исторического наследия, развитие культуры, забота о стариках.
10: И, в конце концов, это право граждан контролировать тех, кто у власти.
9: В точку.
10: Нельзя быть патриотом-экологом, получается. Можно только маршировать.
9: Выстраивается идеальная конвейерная лента. Конвейер по производству лояльности от детского сада до окопа.
10: В детском саду малышам надевают военную форму. Это воспринимается как милая игра. В средней школе их записывают в клуб при МВД.
9: В 10 классе им дают пульт от дрона и турникет. Потом 10 дней в казарме. А затем призыв. Военное присутствие становится настолько плотным, что подросток просто перестает задавать вопросы. Для него люди с оружием становятся нормой.
10: Это сильный аргумент. Но нельзя игнорировать геополитику. Вокруг идут реальные кровопролитные конфликты. Мир объективно стал гораздо опаснее.
9: Так.
10: И любое государство, видя, как рушится безопасность в регионе, обязано готовиться к худшим сценариям. То, что происходит в школах, это ведь прямое следствие войны по соседству. Власти просто реагируют на угрозу.
9: Это классическая попытка переложить ответственность. Геополитическая напряженность не возникла из ниоткуда. Территория Беларуси уже была предоставлена российской армии для масштабного наступления в 2022 году.
10: И это было решением самих белорусских властей.
9: Именно. Государство абсолютно осознанно выбрало политику тотальной зависимости от Москвы.
10: Выходит, угроза не пришла сама по себе, как землетрясение?
9: Это глубокая интеграция в чужие военные планы и привела реальную опасность прямо к границам. Обучение школьников тактической медицине и дронам – это не защита от абстрактного внешнего врага.
10: А подготовка военного резерва для чужих целей?
9: К сожалению, все выглядит именно так. Создается огромный, заранее обученный и психологически лояльный человеческий ресурс. Россия ведет затяжной конфликт, ей критически не хватает людей и стабильного тыла.
10: И белорусские дети готовятся стать частью этого тыла.
9: Ситуация глубоко трагична. Государство пытается решить проблему нарастающей военной угрозы ровно тем же инструментом, который эту угрозу создал, через еще большую милитаризацию.
10: И самое циничное здесь то, что школьников лишают права на анализ ситуации.
9: Да, им запрещено обсуждать первопричины. Ни один старшеклассник на этих сборах не может поднять руку и спросить, а почему чужие войска использовали территорию страны? Детям просто выдают пульты и бинты, требуя принять эту реальность как данность и безропотно готовиться ее обслуживать. Ну что, пора подводить итоги. Военная подготовка в белорусской школе больше не ограничивается несколькими уроками и летними сборами. Дроны, тактическая медицина, клубы при силовых ведомствах и занятия в воинских частях складываются в систему, которая приучает ребенка считать войну нормальной частью будущего. Силовые структуры получают будущие кадры, Россия – более подготовленный союзный тыл, а семьи расплачиваются тревогой, потерей выбора и риском дальнейшего втягивания Беларуси в чужой конфликт. Учить детей спасать людей и разбираться в современной технике необходимо, но эти знания должны помогать им строить мирную жизнь, а не превращать их в удобный ресурс государства.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Начальник управления по работе с обращениями граждан Минобл-исполкома Оксана Таранда о запуске нового чат-бота на сайтах всех райисполкомов Минской области.
11: Было принято решение о том, что в одном из районов, в Воложенском районе Минской области, в экспериментальном порядке на сайте разместят онлайн-консультант, который будет работать как горячая линия. Эта служба начала работать очень успешно. Все райгорисполкомы на своих сайтах создали такие кнопки. Люди, конечно, могут воспользоваться этим. Для чего? Для того, чтобы дополнительно не обращаться в государственные органы, особенно в республиканские государственные органы, для того, чтобы решить вопрос быстро и на месте. Произошло значительное снижение числа обращений граждан и юридических лиц в облсполком. По Березинскому району около 30% снижение составило, а по Воложенскому около 20%.
2: Важный сигнал.
12: Смертельная медицина. 9 белорусов умерли после операции на сердце. Всем вводили один и тот же препарат. С января по май в Беларуси умерли как минимум 9 пациентов, которым во время операции на сердце вводили индийский препарат «Кардиурекс». По данным СМИ, 8 пациентов умерли в Брестской областной больнице. Еще один – в Республиканском научно-практическом центре кардиологии. После операции у многих пациентов обнаружили опасные бактерии и диагностировали сепсис. Лабораторные исследования показали, что препарат оказался нестерильным. В нем обнаружили бактерии. 13 марта Госфармнадзор сообщила о проблеме Минздраву, после чего ведомство распорядилось изъять из обращения партию препарата.
13: При этом документы не устанавливают окончательно причинно-следственную связь между препаратом и всеми случаями смерти. Обстоятельства требуют дальнейшего расследования.
12: Белорусы в шоке. В комментариях под новостью люди пишут, что медицинское обслуживание в стране заметно испортилось. Многие жалуются, что даже к специалисту на прием попасть не могут. Какое уж тут лечение.
14: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
15: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я к ревматологу записывался, только платно.
12: По словам экспертов, в стране сейчас острый дефицит врачей, поскольку многие уезжают, в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. Кроме нехватки врачей, причиной ухудшения качества медицины называют перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, которые раньше могли завозиться из Европы, а сейчас многие компании связи с Беларусью разорвали, отмечают эксперты. То, что ситуация сложная, признают и сами медики. По их словам, не хватает не только врачей, но даже спецодежды.
16: Некоторые коллеги вынуждены носить один спецхалат на протяжении 10 лет, а новое начальство не выдает. При этом на склад поступает новая форма. Более того, каждый год у сотрудников спрашивают их размеры одежды и обуви, чтобы закупить их.
12: Но это еще не все. По словам медиков, в Бресте возникают перебои с лекарствами. Были случаи, когда нужных образцов не было даже на складе, и их приходилось покупать за собственные деньги. Медики признаются, что уже сейчас регулярно практикуется принуждение работать сверх нормы. Эксперты обращают внимание на то, что врачам урезают зарплаты, а в больницах нет необходимого оборудования. Существует дефицит лекарств, а дети и взрослые не могут вовремя получить медицинскую помощь. При этом в правительстве считают, что медицина в стране на уровне. Но, судя по комментариям в соцсетях, белорусы с этим не согласны. Что касается смертей во время операции на сердце, то окончательную их причину еще предстоит установить следствию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров об основных трендах белорусского депозитного рынка.
17: В этом году впервые мы обратили внимание на депозиты со сроком свыше 3 лет. По этим депозитам динамика тоже очень хорошая. 500 миллионов прироста с начала года. И в общем объеме всех депозитов свыше 1 года, депозиты, которые свыше 3 лет, это уже 5%. Если на начало года эта цифра была менее 1%, то это уже 5%. И это хорошая база для того, чтобы увеличивать эти депозиты. На что это влияет? Длинный депозит в рублях физических лиц – это хорошая база для инвестиционного кредитования. И вот те цифры, которые мы видим, плюс 26% инвестиционного кредитования в 2026 году по сравнению с 2025 годом, в том числе это связано с тем, что у банков появляется больше хорошей, длинной ресурсной базы, которую они свободно могут безрисково направлять на инвестиционные проекты. Собственно говоря, эффект от этого мы наблюдаем уже в текущем году. Что еще интересного можно отметить, это то, что 2/3 всех депозитов, которые заключены в первом полугодии 2026 года, это депозиты, которые заключены онлайн. Если говорить в количестве договоров, то это более 500 000 договоров. То есть 10 лет назад, если представить картину, большинство этих депозитов заключалось в отделениях банка. Это были очереди, это была бюрократия. Сейчас этого не происходит. Сейчас человек свободно через мобильное устройство или через компьютер заходит, открывает депозит. И большие очереди, которые ранее наблюдались в отделениях банков, они сейчас практически исчезли.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества».
18: Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
19: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
20: Угу.
19: Если сравнить с 1994 годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
20: Но подожди.
19: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
20: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеливать всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
19: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
20: Какая еще ловушка?
19: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то $1300-$1400 в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Ну, давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
21: Но это деньги на старт.
19: В коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
21: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
19: Роскошь сидеть без копейки.
21: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
19: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчистую.
21: Да почему съедает-то?
19: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
21: Ну не сгущай краски.
19: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
21: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
19: Ага, базовая.
20: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
19: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
20: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
19: Знаю.
20: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
19: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
20: Зато самые важные доли.
19: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
20: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
19: Нет, но...
20: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
19: Угу.
20: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
1: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
20: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
1: Ой, давай без этого.
20: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
1: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход, рождение третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
4: Бюджет не резиновый.
1: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми. И они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне $1400-$1500. Средняя зарплата 800.
20: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
1: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
20: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
1: Ох, это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
20: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
19: Да это проблема здоровья, представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
20: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
19: И что с того?
20: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
19: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
20: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
19: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
20: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
19: Да ну?
20: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
19: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
20: Ну, это...
19: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
20: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
19: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
20: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
19: Угу, работает.
20: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
19: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
4: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1,5 года. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
19: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. и платить придется очень дорого.
20: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
19: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
20: До встречи.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Президент Александр Лукашенко рассказал, чем Беларусь может быть полезна Мьянме на новом этапе ее развития.
6: Говоря о Мьянме, я когда сказал, что это государство с большим будущим, богатое государство своими недрами и природными ресурсами. И я не случайно переспросил у вас, а какое население на сегодняшний день в Мьянме? Но я должен сказать, что население у вас в 5 раз больше, чем в Беларуси. И это огромная цифра, и за которой кроются судьбы людей. И этих людей, как я вчера говорил, нужно накормить прежде всего и одеть. В этом плане вы можете рассчитывать на Беларусь. За последние 2 года мы хорошо изучили ваше государство, очень хорошо владеем информацией о потребностях вашего государства. И должен вам еще раз повторить, что у Беларуси есть все технологии для того, чтобы сегодня и завтра обеспечить, помочь, научить, обеспечить всем необходимым мьянманский народ. Да и вы, наверное, за это время поняли, что белорусское государство и наши люди обязательны и способны решить многие задачи, которые стоят в том числе и перед вашим народом и вашим руководством. За это время, должен отметить, вы прошли очень важный, если не важнейший этап в своем развитии. Вы обеспечили политическую стабильность в своем государстве. Народ оказал и вам, и тем силам, которые за вами стоят, непосредственную поддержку, очень сильную поддержку. И, как я понимаю, перед вами стоит следующая непростая проблема. Народу, который в вас поверил и вас поддержал на последних выборах, помочь в жизни.
18: Важный сигнал.
7: 100 000 вместо сына. Жителя Гомеля лишили гробовых выплат за погибшего на российской спецоперации ребенка.
22: Я и так остался без сына. Он погиб на войне, и это уже ничем не исправить. А теперь мне говорят, что еще и никаких выплат я не получу. Получается, сначала чужое государство забрало его на войну, а потом решило, что для меня эта потеря вообще ничего не стоит.
7: Это слова 59-летнего Эдуарда Гуренко из Гомеля. Суд в Нижнем Новгороде лишил жителя Беларуси права на государственные выплаты за погибшего на СВО сына Дениса. По контракту семье погибшего парня были положены 123 тысячи долларов, а в итоге ни сына, ни выплат, комментирует Эдуард. При этом российские рекрутеры обещают белорусам за участие в спецоперации на Украине чуть ли не золотые горы, полное списание кредитов, гражданство России и большие гонорары в долларах. Подобные объявления массово и регулярно появляются на сайтах и в группах по поиску работы.
23: Предоставляем более 30 специальностей с обучением. Единовременная выплата после подписания контракта и ежемесячная зарплата от 210 тысяч рублей. Оплачиваемое обучение каждой специальности. Аннулирование кредитов и судимостей. Предоставляем жилье и трехразовое питание. Транспорт до места подбираем и оплачиваем сами. Отпуск спустя полгода службы.
7: Почему реальность отличается от обещаний, объясняет юрист Олег Шумин.
24: Это классическая вербовочная реклама,
0: где все реальные риски прячут внизу мелким шрифтом или вообще не проговаривают. Даже российским контрактникам далеко не всегда выплачивают все, что обещали в объявлениях. Федеральные и региональные выплаты отличаются, условия постоянно меняются, а часть льгот действует только при соблюдении десятка формальностей. Для белоруса риск еще выше. Он подписывает контракт с чужой армией, попадает в зону боевых действий, где подготовка часто занимает считанные дни, а потом уже не может просто сказать «я передумал». На фронте такие люди быстро становятся расходным материалом. Несколько дней в штурме, и дальше либо ранение или смерть, либо плен.
7: Главное, о чем умалчивает такая реклама, это то, что за обещанными выплатами стоит не просто работа, а участие в реальных боевых действиях. По данным журналистов, на стороне России воевали или продолжают воевать почти 3000 граждан Белоруссии. Не менее 440 из них уже погибли, десятки могли оказаться в плену, а точное число пропавших без вести до сих пор неизвестно. Администрация президента эти цифры не комментирует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
18: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день. Подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно постановлению Минздрава номер 74 и правилам расследования профзаболеваний, факторами риска для сварщиков являются следующие. Сварочные аэрозоли и металлическая пыль. Пары марганца, хрома и никеля. Канцерогенные газы и ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний дыхательной системы, кожи и носоглотки. Если работа была многолетней и сопровождалась, возможно, нарушением условий труда или же отсутствием средств защиты, тогда вы, конечно же, имеете право подать документы на признание заболевания профессиональными. Вот так, друзья, берегите свое здоровье, конечно, и всегда консультируйтесь с юристом в сложных ситуациях. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
18: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко рассказал, чем Беларусь может быть полезна Мьянме на новом этапе ее развития.
6: Говоря о Мьянме, я когда сказал, что это государство с большим будущим, богатое государство своими недрами и природными ресурсами. И я не случайно переспросил у вас, а какое население на сегодняшний день в Мьянме? Но я должен сказать, что население у вас в 5 раз больше, чем в Беларуси. И это огромная цифра. и за которой кроются судьбы людей. И этих людей, как я вчера говорил, нужно накормить прежде всего и одеть. В этом плане вы можете рассчитывать на Беларусь. За последние 2 года мы хорошо изучили ваше государство, очень хорошо владеем информацией о потребностях вашего государства. И должен вам еще раз повторить, что у Беларуси есть все технологии для того, чтобы сегодня и завтра обеспечить, помочь, научить, обеспечить всем необходимым мьянманский народ. Да и вы, наверное, за это время поняли, что белорусское государство и наши люди обязательны и способны решить многие задачи, которые стоят в том числе и перед вашим народом и вашим руководством. За это время, должен отметить, вы прошли очень важный, если не важнейший этап в своем развитии. Вы обеспечили политическую стабильность.

0: Важный сигнал.
1: Белорусское – это не русское. На Wildberries резкий скачок продаж товаров с национальными мотивами Беларуси. В лидерах васильки и этноорнаменты.
2: Продажи мисок и салатников с васильками и колосьями выросли в 28 раз. Постельного белья с белорусскими пейзажами – в 18 раз. А ткани для рукоделия с национальными принтами – сразу на 1350%.
1: Такую статистику публикует маркетплейс Wildberries. Причем национальная тематика вышла далеко за пределы сувениров. Белорусские орнаменты все чаще появляются на одежде, домашнем текстиле, посуде, детских товарах и даже обычных тетрадях и ежедневниках. Особенно заметный скачок произошел в одежде. Свитшоты с вышивкой и орнаментами стали покупать примерно в 10 раз чаще. Футболки с белорусской символикой больше, чем в 6 раз. Почему национальные мотивы сейчас стали так востребованы, объясняет культуролог Марина Левицкая.
3: Здесь речь уже не просто о моде на красивый узор. Для многих людей это способ показать свою принадлежность к стране и культуре. Это очень бытовая форма самоидентификации. Когда в соседних странах такая турбулентность, я бы подобную статистику рассматривала как манифест. Мы – страна со своей культурой, символами и историей.
1: Причем интерес растет и в категории товаров ручной работы, говорят аналитики маркетплейса. Продажи тканей с национальными принтами выросли больше, чем в 13 раз. Молдов и трафаретов втрое. Фигурки и статуэтки с народными мотивами стали покупать на 662% чаще.
3: Люди ищут свое даже там, где годами доминировала массовая культура союзного государства. И получается интересный парадокс. Продает все это российский маркетплейс, а один из самых заметных трендов на нем – именно подчеркнуто белорусские мотивы.
1: По словам эксперта, сухая статистика Wildberries показывает, что белорусам все чаще хочется видеть вокруг себя не абстрактное славянское, а именно свое, белорусское. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов на радиосигнал.
4: Трагедия в Пружанском районе. На пожаре погиб 5-летний ребенок. В агрогородке Клепачи около полудня загорелась квартира. На момент возгорания 5-летний мальчик находился дома один. Мать была на работе. По предварительным данным, ребенок отравился угарным газом. Очагом возгорания стала кровать, на которой нашли сгоревший фен. По факту гибели ребенка проводится проверка. Двух граждан Беларуси оштрафовали за ввоз косметических средств, которые таможенники признали коммерческой партией. Белорусы пересекали литовско-белорусскую границу на автомобиле в пункте пропуска «Каменный лог» и выбрали «Зеленый коридор». При осмотре таможенники нашли в личных вещах водителя и пассажира более 200 единиц косметических средств. Их стоимость оценили в более чем 32 тысячи рублей. Государственный таможенный комитет напоминает, что без таможенных платежей можно ввозить товары стоимостью до 500 евро и весом до 25 килограмм. Водителя и пассажира привлекли к административной ответственности. Они заплатили штраф в размере 10% от стоимости товара. В сентябре планируется открытие итальянского сада в Мирском замке. Он был восстановлен в рамках нового этапа реставрации замкового комплекса, который начался в 2024 году. Как сообщили в Министерстве культуры, сад восстанавливается в первоначальном облике середины 18 века. Уже восстановлена территория площадью более 5,5 гектаров. Для гостей обустроены цветочный партер, тенистая липовая беседка, дерновая скамейка и аптечный сад. Помимо реконструкции итальянского сада, проект включает в себя создание фонтана на пруду, декоративного водопада, каменных дорожек, центральной мощеной аллеи напротив моста, ведущего от северного корпуса замка, беседок, небольших архитектурных форм, парковки и освещения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
0: Из первых уст.
5: Начальник отдела дошкольного образования Министерства образования Беларуси

0: Альбина Давыдович о создании в детских садиках большего количества групп для малышей до 2 лет.
1: Группы до 2 лет у нас практически всегда существовали, но если взять в процентном отношении, конечно, это было небольшое количество таких групп, так как не было запроса. Но за последние, наверное, 5-7 лет, ну, ситуация меняется. Мамы хотят раньше выйти на работу, мамы учатся, поэтому запрос начал возрастать. Мы постарались на него откликнуться. Сейчас их около 500, до конца года их будет не менее 600, ну, может быть, даже больше. По законодательству должно быть там не более 10 детей в группе с года до 2 лет. Но если площади позволяют, то по согласованию с местными санитарными службами на несколько мест это может быть увеличено.
2: Важный сигнал.
3: Заграница как полет на Луну. Правительство опубликовало порядок выезда детских групп за пределы Белоруссии. Все будут дома.
4: Теперь организованно вывести детей за границу просто так нельзя. Если это лечение, конкурс, выставка или другое мероприятие, поездку нужно заранее согласовать с государством. В зависимости от цели разрешения будут давать Министерство образования, культуры, спорта, местные власти или другие профильные ведомства.
3: Так, новое постановление Совета министров Беларуси о порядке организации выезда несовершеннолетних граждан за пределы страны комментирует юрист Евгений Иванов.
4: Для этого организатор минимум за 30 дней должен подать целый пакет документов, объяснить, куда и зачем едут дети, кто организует поездку, кто за нее платит, каким будет маршрут, транспорт и место проживания. Также нужны список участников, страховки и письменное согласие родителей.
3: Отмечу, что постановление появилось через 2 месяца после трагедии в Брянской области, когда автобус с белорусскими детьми по дороге на отдых в Геленджик попал под удар беспилотника. Тогда в Москве заявили, что автобус был атакован украинским дроном. Киев отверг эти обвинения и назвал произошедшее информационной провокацией. А Александр Лукашенко приказал взять поездки детей за границу под государственный контроль.
5: Поэтому не хочу тут никого осуждать, но попросить наших людей, и особенно родителей, когда мы имеем дело с детьми, надо посидеть дома это время. Надо заниматься футболом и другими мероприятиями здесь. И надо запретить всякие поездки без государственного на то надзора и разрешения. Сняли, заплатили автобус, поехали, а сейчас некоторые претензии предъявляют. Не надо нам предъявлять претензии. Надо взрослым людям, нам и прежде всего родителям, аккуратнее к этому относиться.
3: Родители пострадавших детей тогда рассказали, что везли юных спортсменов к морю, которого в Беларуси нет. Есть только санаторно-курортное лечение, но оно по цене не уступает поездке за границу. Теперь, похоже, многие дети будут проводить каникулы и праздники в деревне у бабушки. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Спикер Палаты представителей Игорь Сергеенко о стремительном развитии и туристической привлекательности Гродно.
6: С другой стороны, мы увидели, чем живет сегодня город. Город становится лучше во всех смыслах, во всех его проявлениях. И в том числе серьезно изменился облик города Гродно, я могу об этом сказать. Увеличилась его туристическая привлекательность. Сегодня сложно попасть и даже заказать гостиницу. Цветущий город-сад. Все утопает в цветах с поливом, подведенным каждому цветочку. Это хороший опыт, который внедряется здесь. Реконструируется историческая часть, которая тоже сохранила свой облик.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: В эфире «Между строк». Жить в Беларуси все дешевле и дешевле. Инфляция падает. Это не шутка, а официальные данные белорусской статистики. Цифры, которыми правительство гордится. Но. Есть одно маленькое «но». Почему-то люди этой гордости не ощущают. Да и низких цен в магазинах не видят. Почему? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Слушай, ну согласись, если смотреть чисто на бумагу, то 4,8% годовой инфляции за май 26 года – это же, ну, шикарный показатель.
8: Какой шикарный? Да ты очнись вообще. Это же чистейшей воды иллюзия.
7: Подожди. В смысле иллюзия? Экономика в Беларуси по этим цифрам выглядит невероятно стабильной, цены практически заморожены.
8: Эта твоя стабильность разбивается вдребезги ровно в тот момент, когда человек подходит к кассе в супермаркете. Эти красивые 4,8 просто фасад, понимаешь?
7: Да почему фасад-то? Цифры же не берут с потолка. Официальные данные четко фиксируют. Продовольствие, то есть еда, в мае вообще подешевело на 0,2%.
8: Ой, да ладно тебе.
7: Что да ладно? Еда стала дешевле. Это же факт, чистая железобетонная математика. Как с этим можно спорить?
8: Да это не математика, это заслуга календаря. Просто лето наступило, алло.
7: И что лето? Какая разница?
8: Огромное. Что происходит в конце весны? На рынке массово идут свежие овощи, цены на редиску, огурцы, зелень, первую клубнику. Они закономерно рухнули из-за банальной сезонности.
7: То есть ты хочешь сказать,
8: что вот эта гора дешевеющих летних овощей временно потянула весь продовольственный индекс вниз. Это заслуга агрономии, а не экономической политики. Через 3 месяца эти кабачки исчезнут. И что тогда?
7: Ну, хорошо. Допустим, реальное ценовое давление просто удачно закидали дешевыми кабачками. Но послушай, базовая инфляция, которая как раз очищена от этих сезонных скачков, составляет 5,3%.
8: Вот. 5,3.
7: И что? Разница всего в 0,5%. Ты реально бьешь тревогу из-за каких-то там жалких десятых долей? Это звучит так, будто ты просто манипулируешь цифрами.
8: Жалких десятых долей. Да эти 0,5% — это разница между контролируемым горением и пожаром под полом.
7: Каким еще пожаром?
8: Базовая инфляция в 5,3% — это вой сирены. Она показывает структурное напряжение. Фундаментальная стоимость жизни растет быстрее, чем рапортуют сводки. Давление никуда не ушло, оно просто загнано в тень.
7: Но цены же держат.
8: Если цены на одни товары жестко контролируют директивами, инфляция работает как вода под давлением. Она пробивает бетон и находит другую щель.
7: Ладно, если следовать твоей логике и гидравлике, куда эта вода течет в белорусских реалиях? Если еда по бумагам дешевеет, логично предположить, что люди просто тратят свободные деньги на услуги, например. Это естественный баланс рынка?
8: Баланс рынка. Слушай, расскажи про этот баланс семье, которая оплачивает детский сад.
7: А что не так с садиками?
8: С начала 26 года сфера услуг взлетела на 5,9%. А услуги дошкольных учреждений только за 1 май подорожали на 5,3%.
7: 5% за месяц? Серьезно?
8: Да. 5% за 30 дней. И это не какая-то там добровольная трата на развлечения, типа стрижки в барбершопе. Это обязательный неизбежный платеж.
7: Но подожди, 5% — это жестко? Согласен? Но это только один сектор. Государство же должно как-то компенсировать расходы на инфраструктуру.
8: В том-то и дело. Анализ показывает планомерный перенос финансовой нагрузки. Возьмем санатории для пенсионеров. Цены взлетели на 3,77 за тот же май.
7: Ну, санаторий можно и не поехать.
8: Для пенсионеров Белоруссии санатории – это часто жизненно необходимое лечение. Реабилитация после инфарктов, а не просто коктейли у бассейна. Государство урезает субсидии, и разница молча перекладывается на плечи самых уязвимых. Пассажирские поезда дорожают по той же схеме.
7: Допустим. Логика понятна. Идет сброс социального балласта на кошельки людей. Но как в эту теорию вписывается абсолютно абсурдный скачок цен на безалкогольные напитки?
8: А что там с напитками?
7: Плюс 3,48% за месяц. Сок и газировка – это не государственные услуги. Почему обычная вода с сиропом внезапно улетает в космос?
8: Потому что это обнажает критическую уязвимость перед импортом.
7: Вода с сиропом – импорт?
8: Механика производства жестко завязана на импортные компоненты. Ароматизаторы, концентраты, упаковка тетрапак, запчасти для линий розлива – все это покупается за валюту.
7: А, ну логистика еще.
8: Да, плюс дорожает международная логистика. Любое колебание валютного фактора моментально бьет по себестоимости.
7: И тут возникает парадокс административного сдерживания. Затраты у предприятий растут, логистика дорожает, энергоносители, зарплаты, а ценник на прилавке повышать запрещают.
8: Именно. Это административное сдерживание, как сжатая пружина. Напряжение внутри металла только нарастает. Предприятия оказываются в ловушке.
7: То есть формируется колоссальный дефицит рентабельности.
8: Абсолютно. Накоплен огромный пласт бизнеса, который балансирует на грани окупаемости. Многие уже скатились в чистые убытки. И что, по-твоему, делает директор завода, когда производственные затраты растут, а законно поднять цену он не может?
7: Уголовное дело никому не нужно. Очевидно, он начинает резать качество и объем. Это неизбежный математический выход.
8: В точку. Шрингфляция в чистом виде. Пакет сока худеет с литра до 950 миллилитров.
7: Ну да, цена та же, визуально коробка та же.
8: Но внутри продукта меньше.
7: Слушай, ну давай будем честны, шрингфляцией уже никого не удивишь. Это мировой тренд. И самое важное, есть же физический предел.
8: Какой предел?
7: Нельзя бесконечно уменьшать объем. Ты не можешь продавать 500 миллилитров молока в литровой бутылке, чтобы это было незаметно. Дно шрингфляции достигнуто. Что происходит дальше?
8: Дальше. Дальше начинается технологическая деградация. Скрытая инфляция меняет рецептуру.
7: То есть льют суррогаты?
8: Предприятия переходят на более дешевые и низкокачественное сырье. В шоколаде становится меньше какао и больше пальмового масла. В колбасу добавляют больше сои и влагоудерживающих агентов.
7: Формально цена заморожена, Белстат доволен.
8: А по факту происходит подмена. Жесткое регулирование просто меняет форму инфляции, заставляя людей оплачивать неэффективность системы своим здоровьем.
7: Стоп. Защитники официальной статистики тут же выложат свой главный козырь.
8: Какой еще козырь?
7: Номинальные зарплаты растут? Официально же фиксируется рост доходов? Разве это не перекрывает скрытую инфляцию? Цифры по средней зарплате выглядят вполне себе бодро.
8: Ой, средняя зарплата. Давай выбросим этот токсичный показатель на свалку.
7: Почему? Стандартная метрика?
8: Это абсолютно искаженная метрика. Использовать среднюю зарплату – это как утверждать, что перегруженная лодка отлично держится на воде только потому, что ее нос задран на 10 метров вверх.
7: Полностью игнорируя тот факт, что корма уже давно под водой?
8: Именно. 80% пассажиров тонут, а в среднем по лодке все отлично.
7: Отличная метафора, но давай переведем на язык цифр. Кто сидит на носу лодки, а кто тонет на корме?
8: Смотри, пример с больницы. 9 человек получают по 1000 рублей. Один – 10 тысяч. В масштабах экономики, IT-сектор, нефтехимия, экспортно-ориентированные монополии.
7: Там зарплаты высокие, и они тянут среднюю цифру вверх.
8: Да. А на корме? Бюджетники, учителя, рядовые медики, воспитатели тех самых дорожающих детских садов. Их доходы жестко привязаны к тарифной сетке и растут черепашьими темпами.
7: И чтобы понять глубину проблемы, нужно разделить траты.
8: Фундаментальное разделение. Обязательные и дискреционные траты.
7: Обязательные – это коммуналка, простая еда, проезд, садик. То, от чего физически нельзя отказаться. А дискреционные – рестораны, туризм, новые гаджеты.
8: И расчеты показывают ужасающую картину. У работников бюджетной сферы и бедных семей 70, а иногда и 80% дохода сжирают именно обязательные траты.
7: И именно эти категории товаров и услуг дорожают быстрее всего, несмотря на летние огурцы.
8: Вот именно.
7: Получается парадоксальная ситуация. Богатые люди могут просто сократить свои дискреционные расходы. Не поехать в отпуск, не пойти в ресторан. Для них обязательные базовые траты составляют смешную долю в бюджете.
8: Точно. Поэтому инфляция в белорусских реалиях работает как абсолютно безжалостный регрессивный налог на бедность.
7: Налог на бедность.
8: Да. Чем ты беднее, тем больше процент своего дохода ты теряешь из-за роста цен на самое необходимое.
7: То есть... Обеспеченные слои эти 4,8% инфляции почти не замечают, у них огромный финансовый буфер.
8: А семьи с детьми и пенсионеры принимают весь удар на себя. Номинально зарплата учителя могла вырасти за год, но реально в пересчете на подорожавшие обязательные услуги этот учитель стал значительно беднее.
7: В этом и заключается ловушка регулируемых цен. Декларируется защита населения, но по факту экономические механизмы загоняют уязвимых людей в угол, и эта пружина продолжает сжиматься.
8: Продолжают.
7: Вот и главный вопрос. Экономическая пружина сжата до предела. Скрытая инфляция разъедает качество товаров. Дефицит рентабельности душит заводы.
8: Зарплаты не успевают за расходами.
7: Ты постоянно говоришь про этот взрыв. Но давай честно, системы держатся в таком напряжении годами. Почему они не могут просто держать эти цены замороженными вечно?
8: Потому что вечно нарушать законы физики и экономики нельзя. Есть три сценария будущего.
7: Так, давай разберем. Первый сценарий.
9: Прессом.
10: И что это значит на практике? Ценники в магазинах останутся красивыми для статистики?
8: Да, на бумаге инфляция будет идеальной. Но в реальности это путь к тотальной деградации. Заводы просто перестанут производить убыточные позиции.
10: Ну логично, зачем выпускать качественное молоко, если на каждой бутылке ты теряешь деньги?
8: Начнется вымывание ассортимента, скрытый дефицит, тотальный переход на суррогаты. Экономика превратится в зомби, вроде бы работает, но производит никому не нужный неликвид, требуя бесконечных влияний.
10: Звучит как медленное удушение. Хорошо, а если они решат исправить ситуацию? Второй сценарий – либерализация. Допустим, контроль снимают, цены отпускают.
8: Это вызовет моментальный шок.
10: Еще бы! Пружина разожмется с такой силой, что официальная инфляция сразу улетит на 7, а то и на 9%. Ты же сама понимаешь, что это ударит по людям мгновенно? Ты предлагаешь бросить людей в ценовой шок.
8: Это хирургическое вмешательство. Да, это больно. Но это единственный способ вернуть систему к жизни. Предприятиям жизненно необходимо восстановить рентабельность.
10: Иначе?
8: Иначе они просто рухнут. И тогда люди останутся не просто с высокими ценами, а вообще без работы. Рыночное ценообразование – это горькое лекарство. Лучше пережить временный всплеск инфляции и вылечить экономику, чем медленно гнить в стагнации первого сценария.
10: Но есть еще третий сценарий. Тот самый, о котором не любят говорить вслух. Внешний шок.
8: О, это самый страшный вариант. Потому что он вообще не зависит от желания регуляторов в кабинетах.
10: Резкое падение рубля из-за внешних рынков, блокировка логистических цепочек, обвал экспортной выручки. И как в таком случае поведет себя эта пресловутая сжатая пружина?
8: Смотри, в условиях свободного рынка цены бы корректировались ежедневно, абсорбируя этот шок постепенно.
10: Но в системе жесткого контроля?
8: Шок накапливается в виде огромных корпоративных долгов и кассовых разрывов. Когда плотину прорвет под внешним давлением, это будет не постепенный рост на пару процентов. Это будет катастрофическая переоценка за одну ночь.
10: Поставщики просто откажутся отгружать сырье.
8: Без 100% предоплаты по новым реальным курсам.
10: И тогда инфляция уйдет в абсолютно неконтролируемые пике. 15, 20, 30% роста и никакие проверяющие органы с блокнотами, выписывающие штрафы директорам магазинов, этот пожар уже не потушит.
8: Административный контроль просто расплавится. И в этом сценарии пострадают абсолютно все, но больнее всего снова те самые люди из кормы лодки.
10: Чьи доходы обесценятся в разы быстрее, чем их успеют проиндексировать.
8: Да.
10: Знаешь, если собрать всю эту мозаику воедино, вырисовывается картина, которая пугает даже не столько экономическими последствиями.
8: А чем?
10: Да. Инфляция мутирует, да, качество падает, но самое разрушительное последствие всей этой ситуации – это колоссальный, непреодолимый разрыв между официальными цифрами и личным опытом людей.
8: Совершенно верно. Формируется общество глубокого когнитивного диссонанса.
10: С одной стороны, из каждого утюга транслируется реальность официальных отчетов. Инфляция мизерная, еда дешевеет, все работает как швейцарские часы.
8: А с другой стороны, реальность продуктового магазина и расчетного листка за детский сад, где этот садик дорожает на 5%, а пачка дешевеющего по бумагам сока усыхает прямо в руках.
10: И когда этот диссонанс становится ежедневной рутиной, происходит страшная вещь. Фундаментально разрушается институциональное доверие.
8: Статистика больше не воспринимается как отражение фактов. Она превращается в фоновый шум.
10: Да. Любые отчеты воспринимаются исключительно через призму сарказма и отторжения. Потому что невозможно заставить человека поверить в дешевеющую жизнь, когда он отдает последние деньги за дорожающие базовые потребности.
8: Это просто невозможно.
10: Все,
7: Цифры обсудили. Настоящая проверка всех этих экономических успехов происходит не в таблицах, а каждый день у кассы. И реальность каждый проверяет сам на собственном кошельке.
8: Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
9: Новости союзного государства.
11: Золото заканчивается. Запасы Банка России уменьшились до рекорда за 6 лет. Заначку съели СВО и инфляция. Резервы Центробанка упали до минимума с начала 2020 года. Сообщается, что на 1 августа запасы золота Банка России сократились до чуть более 73 унций. С начала года они уменьшились более чем на 1,5 миллиона унций, а стоимость золотых резервов снизилась на 33,5 миллиарда долларов. Распродажа золота стала рекордной как минимум за последние четверть века. Весь период, который охватывает статистика Всемирного совета по золоту. По его данным, близкую по масштабам продажу драгметалла Центробанк проводил лишь однажды, в 2002 году, отмечает экономист Александр Кравцов.
12: Даже во время пандемии, когда власти продавали активы из золотовалютных резервов для поддержки рубля и бюджета, Центробанк реализовал в 6 раз меньше золота, чуть более 7,5 тонн в период с июля 2020 по апрель 2021 года.
11: Золото распродают на фоне растущей дыры в бюджете. Минфин использует активы Фонда национального благосостояния для покрытия дефицита, а Центробанк зеркалит эти операции продажами на внутреннем рынке, говорит финансовый аналитик Владимир Чернов.
13: Когда нефтегазовые доходы оказываются ниже предусмотренного бюджетным правилом уровня или средства фонда направляются на инвестиции внутри страны, Банк России проводит встречные операции с ликвидными резервными активами. При этом Центробанк здесь выполняет техническую часть механизма, а не принимает отдельное решение закрывать дефицит бюджета продажей золота.
11: Золото подходит для таких операций, поскольку хранится в России, остается доступным в условиях санкций и за последние годы значительно подорожало. В Фонде национального благосостояния почти 20 лет накапливали доходы от нефтяной ренты, но за время специальной военной операции ресурсы фонда сократились почти втрое. То есть сейчас Фонд национального благосостояния фактически пустой. Главная причина такого плачевного состояния – специальная военная операция, говорит экономист Валентин Кудряшов.
14: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
11: За январь-июль дефицит российского бюджета уже достиг почти 6,5 триллионов рублей. Одной из главных причин остаются огромные расходы на СВО, отмечают эксперты. По их словам, один час спецоперации обходится стране в миллиард рублей. То есть годовой бюджет Калмыкии в 24 миллиарда рублей – это ровно один день проведения СВО. И эти траты постоянно растут, а нефтегазовые доходы, наоборот, стремительно сокращаются из-за западных санкций. Как следствие, Россия столкнулась с серьезным дефицитом бюджета. Денег в стране становится все меньше, а траты на СВО постоянно растут, поэтому скоро может начаться самое сложное, полагают эксперты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
15: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, Ваш вопрос очень корректный и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
16: Радиосигнал 666 АМ.
17: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
18: Эк.
17: 2.
18: До.
17: 3.
18: Тин.
17: 4.
18: Чар.
17: 5.
18: Пач.
17: 6.
18: Че.
17: 7.
18: Сат.
17: 8.
18: Ат.
17: 9.
18: Но.
17: 10.
18: Дас.
17: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал. Сигнал.
19: Дети школу ненавидят. Советы министра Иванца вызвали бурю реакций в соцсетях. Рассказываем самое интересное. Недавнее интервью министра образования Андрея Иванца вызвало бурные эмоции среди родителей и учеников. Глава ведомства заявил, что категорически не приемлет услуг репетиторов, считая школьную программу настолько простой, что любые папа или мама способны самостоятельно помочь своему ребенку. Более того, министр подчеркнул, что его собственные дети дополнительных учителей не посещают, и это его принципиальная позиция.
20: У каждого человека есть свой потенциал, в том числе интеллектуальный. Что делает репетитор? За короткий промежуток времени пытается надуть резиновый шарик до размера автомобильной шины. Но шарик ей быть не может. Возможно, только на время экзаменов. Так что должны быть хорошие учителя. Это условие номер один для поступления. Если в школе классный учитель, то никакой репетитор не нужен вообще.
19: Видеоролик с этими тезисами в ТикТок за сутки набрал почти 500 000 просмотров, собрав свыше 1600 комментариев. Первое, что заинтересовало белорусов, это условия, в которых учатся дети самого министра. Самым популярным стало замечание, набравшее свыше 8000 лайков. Видимо, у него дети в частной. В ответ на это другие скептически добавили, что его дети не планируют учиться в Беларуси. Градус недовольства работой министерства оказался настолько высоким, что вопрос, когда его снимут с должности, оказался на втором месте по популярности, набрав почти 6000 лайков. Общее настроение комментаторов можно описать одной фразой. Он, наверное, в параллельной вселенной живет. Белорусы убеждены, что за образовательный процесс должна отвечать школа, а не родители.
21: А учитель тогда что делает на рабочем месте?
22: А может, учителя начнут преподавать, а не на родителей все сбрасывать?
23: Даже песня такая есть. Учат в школе, а не родители должны помогать.
24: Мне кажется, что с уроками должны помогать учителя, а если дети не понимают, то уже вопрос к тем, кто их учит.
19: По мнению большинства, задача родителей – обеспечить базовые потребности ребенка и его психическое состояние, а не выполнять функции преподавателей по всем предметам.
25: Родители живут на работе, чтобы содержать семью.
26: Так, подождите, задача учителя – научить. Моя задача – одеть, накормить, воспитать эмоционально стабильным и психически уравновешенным человеком, подсказать в жизни, как поступать, но на то, чтобы учить, есть школа.
27: Родитель должен сделать так, чтобы ребенок был бодр, учтив, сыт и опрятно одет. Обучение – это вотчина учреждения образования.
19: Не обошлось и без иронии в сторону самого министра. Мол, министры, наверное, вместо родителей на работу ходить будут, а также бытовыми моментами заниматься. Некоторые комментаторы смотрят на проблему глубже, связывая состояние образования с общей ситуацией в стране. Для них слова министра только вершина айсберга.
28: Белорусское образование – дно. Нужна реформа и серьезнейшая. Превратили в какую-то изнуряющую пытку для ребенка и для родителей. Убивают индивидуальность. Творчество – это уже не система образования, а режим. Дети школу ненавидят.
19: При этом люди сочувствуют и самим учителям. Нашлись и те, кто поддержал мнение министра. Однако такие голоса остались в очевидном меньшинстве. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
29: Яблоко раздора. Пособие по уходу за ребенком хотят привязать к зарплате. Министр труда все разъяснил, но есть нюанс. Министр труда Андрей Лабович анонсировал изменения в расчете размера пособия по уходу за ребенком. Для более обеспеченных их хотят привязать к размеру зарплат. Деталей новых норм выплат пока нет, но в соцсетях некоторые заподозрили, что это может усилить социальное неравенство. Министр заверил, что минимальный размер не будет ниже, чем сейчас, а это 35% средней зарплаты на первого ребенка и 40% на последующих, отмечает экономист Александр Кравцов.
12: Верхний предел пособия по уходу за ребенком до 3 лет планируют ограничить уровнем средней зарплаты в стране. В июне ее размер был 3104 рубля. Выходит, что выплаты в теории могут различаться примерно в 3 раза. Однако Учитывая, что большая часть белорусов все же имеет не особо высокие заработки, скорее всего, разбежка будет несущественной. Условно, если предположить, что платить будут все те же 35% от зарплаты, только теперь не от средней, а от выплат конкретного человека, то при доходе в 4000 выплаты могут составить 1400 рублей. А при заработке в 5000 – 1750 рублей. Зарплаты выше последней имеют всего 7% населения.
29: Экономисты отмечают, что такое изменение по пособиям, когда его примут, приблизит белорусскую систему поддержки молодых родителей к ряду других стран. Например, похожая система работает в Польше. Там матери или отцу, которые остаются присматривать за младенцем, платят 81,5% от расчетной базы пособия, которая, в свою очередь, зависит от размера зарплаты этого же человека. В Литре она привязана к заработку за последний год. Специальный калькулятор позволяет рассчитать размер пособия. В первый год выплаты будут в размере 78% от дохода, а после этого могут отличаться в зависимости от выбранного периода получения пособия – 18 или 24 месяца. Единственный нюанс – в странах Европы уровни зарплаты в разы выше белорусских, пишут белорусы в соцсетях. По их мнению, изменение приведет к снижению размера пособий для менее обеспеченных семей.
0: Снизить минимальное пособие – это значит оставить семьи без средств к существованию. Нынешний минимум – это не роскошь, а базовая социальная гарантия государства, чтобы ребенок был сыт и одет, независимо от доходов мамы до декрета. Задача реформы – поддержать работающих женщин и стимулировать рождаемость, а не загнать за черту бедности тех, кто не успел наработать стаж. Например, студенток. Радоваться тому, что у кого-то могут забрать последнее, как минимум странно.
29: Другие же считают, что после нововведения социальный разрыв будет закладываться уже с пеленок. Экономисты подчеркивают, что решение как раз не ударит по родителям с невысокими зарплатами, если власти, как пообещали, оставят минимальный порог на нынешнем уровне. К тому же прописали и верхний порог, говорит экономист Максим Голевец.
1: Чисто механически эта мера действительно усиливает социальное неравенство, так как семьи в городах, где зарплаты, как правило, выше, а также люди, занятые на более высокооплачиваемых специальностях, будут получать больше денег, чем те, кто и так зарабатывает мало. Но это не означает, что реформу не следует принимать, ведь это лишь один из параметров ее оценки. Такое изменение будет помогать семьям лучше выравнивать их доход в течение этого периода. То есть провал в доходе с рождением ребенка не будет таким большим. Это очевидный плюс.
29: Законопроект планируют внести в парламент в ходе осенней сессии и рассмотреть сразу в двух чтениях. Если документ пройдет все необходимые согласования, новые правила могут заработать уже в следующем году. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко о том, чем хорош неформальный формат переговоров.
4: Господин президент, хочу еще раз поприветствовать вас от имени белорусского народа уже в официальной обстановке. Я сегодня утром подумал, что этот формат наших с вами переговоров, который начался вчера в неформальной обстановке, хорош тем, что нам удалось спокойно вдвоем обсудить все направления сотрудничества еще раз Беларуси и Мьянмы. И самое главное, поговорить о том, какие конкретно шаги уже предприняты, реальные шаги в направлении нашего сотрудничества. Формат неформальной обстановки еще и важен тем, что затрагиваются вопросы, которые, к сожалению, не озвучишь и публично не оговоришь. Поэтому мы уже продолжаем сегодня наш разговор, который начали вчера.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
19: Чтоб другим неповадно было. По поручению Лукашенко на границу с Украиной отправили 500 фермеров-тунеядцев. Кто еще в списках? Около 500 работников сельского хозяйства, которых сочли недобросовестными, отправили на двухмесячные военные сборы. В июле в администрации президента заявили, что в распоряжение Минобороны будут направлять нерадивых, проштрафившихся работников, несунов, пьяниц, лодырей и лентяев для наведения железной дисциплины во время уборочной кампании. На военных сборах аграрии показывают себя хорошо, отмечают военные.
5: Военнослужащие себя чувствуют положительно, настроены непосредственно работать, выполнять задачи. Дается им сложно, но все настроены по-боевому, потому что они понимают, что есть задача, которую надо выполнить.
19: Военнообязанных специалистов и механизаторов направляют в подразделения сил спецопераций, где они проходят огневую, тактическую, инженерную и медицинскую подготовку. После обучения участников сборов планируют направить на границу с Украиной для выполнения учебно-боевых задач. Сами военнообязанные говорят, что условиями довольны.
6: Коллектив у нас нормальный. Присягу я принял сразу в части. Все мне очень понравилось. И до сих пор очень нравится, ну, прохожу службу, как и все, стараюсь, и все условия меня устраивают.
19: Мероприятия проходят во всех регионах страны. После недельной подготовки такие граждане могут освоить гранатомет и пулемет и затем отправиться в распоряжение сил специальных операций. Такое поручение ранее дал Александр Лукашенко.
7: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
19: По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, такие сборы будут длиться 2-3 месяца. Формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут, отметил Крутой.
8: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
19: По словам Крутого, списки недобросовестных работников составляют руководители организации, председатели райисполкомов и военкомы. После инструктажа и подготовки провинившихся отправляют на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
3: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров об основных трендах белорусского депозитного рынка.
9: В этом году впервые мы обратили внимание на депозиты со сроком свыше 3 лет. По этим депозитам динамика тоже очень хорошая. 500 миллионов прироста с начала года. И в общем объеме всех депозитов свыше 1 года, депозиты, которые свыше 3 лет, это уже 5%. Если на начало года эта цифра была менее 1%, то это уже 5%. И это хорошая база для того, чтобы увеличивать эти депозиты. На что это влияет? Длинный депозит в рублях физических лиц – это хорошая база для инвестиционного кредитования. И вот те цифры, которые мы видим, плюс 26% инвестиционного кредитования в 2026 году по сравнению с 2025 годом, в том числе это связано с тем, что у банков появляется больше хорошей длинной ресурсной базы, которую они свободно могут безрисково направлять на инвестиционные проекты. Собственно говоря, эффект от этого мы наблюдаем уже в текущем году. Что еще интересного можно отметить, это то, что 2/3 всех депозитов, которые заключены в первом полугодии 2026 года, это депозиты, которые заключены онлайн. Если говорить в количестве договоров, то это более 500 000 договоров. То есть 10 лет назад, если представить картину, большинство этих депозитов заключалось в отделениях банка. Это были очереди, это была бюрократия. Сейчас этого не происходит. Сейчас человек свободно через мобильное устройство или через компьютер заходит, открывает депозит. И большие очереди, которые ранее наблюдались в отделениях банков, они сейчас практически исчезли.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
10: Блокадный Ленинград 21 века. Как минимум 12 тысяч детей в Курской области будут учиться дистанционно из-за регулярных атак дронов. Новые меры безопасности начали применять в школах Курска. В местных телеграм-каналах появились фотографии учеников, родителей и сотрудников школ, которые обкладывают учебное заведение мешками с песком. Хотя в новом учебном году около 12 тысяч школьников в Курской области в школы учиться не пойдут, сообщила министр науки и образования региона Наталья Леонова.
11: Всего в этом году в школы области пойдут почти 112 тысяч учеников. 100 из 109 школ в приграничных районах также переведут на дистант. Еще 9 будут проводить занятия на базе школ в Курске.
10: Курская область регулярно подвергается атакам беспилотников. ПВО ежедневно сбивают дроны над территорией региона. На этом фоне детей и подростков стали массово учить правильной реакции на атаки беспилотников и террористов. В детских садах, школах и техникумах также начали проводить учения на случай ракетных ударов.
13: Эти учения имеют первостепенное значение для обеспечения безопасности наших детей и формирования у них правильного поведения в чрезвычайных ситуациях. Основная задача таких учений – это обучение школьников основам безопасности. Мы хотим, чтобы каждый ребенок знал, как действовать в случае угрозы, где искать укрытие и как быстро и безопасно покинуть здание. Важно, чтобы учащиеся чувствовали себя уверенно и знали, что делать в критической ситуации.
10: При этом не везде родители довольны тем, как детей учат реагировать на тревогу. Мать ученицы младших классов рассказала, что ее дочь довели до истерики неожиданной тренировкой в школе. Согласно фотоотчету, детей усаживали под парты и эвакуировали через окно первого этажа.
14: Когда я вошла в класс за ребенком, ее успокаивали и дети, и учитель. Она впечатлительная, и на нее это произвело крайне неблагоприятное впечатление. Пришлось рассказывать, что это снимали кино, и она стала актером. Только тогда немного успокоилась.
10: Политологи отмечают, что, начиная спецоперацию, власти не ожидали, что оно затянется надолго, а боевые действия будут вестись на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут на российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Сами россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
15: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем так же будет еще хуже, хуже и хуже.
17: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
18: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
20: Да ничего она не принесла. Любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
10: Что касается школьников, то их теперь учат рыть окопы и различать виды боевых ранений. В новый школьный предмет «Основы безопасности и защиты Родины», который пришел на смену ОБЖ, включили курс военной подготовки. Старшеклассников учат рыть окопы, различать виды боевых ранений, оказывать первую помощь, а также классифицировать оружие и отравляющие вещества. Кроме того, им рассказывают о последствиях ядерных взрывов и признаках применения биологического оружия. Среди прочего, школьникам необходимо освоить историю и конструктивные особенности беспилотников, а также способы использования таких аппаратов в бою, отметили в Министерстве образования.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
19: Смертельная медицина. 9 белорусов умерли после операции на сердце. Всем вводили один и тот же препарат. С января по май в Беларуси умерли как минимум 9 пациентов, которым во время операции на сердце вводили индийский препарат «Кардиурекс». По данным СМИ, 8 пациентов умерли в Брестской областной больнице. Еще один – в Республиканском научно-практическом центре кардиология. После операции у многих пациентов обнаружили опасные бактерии и диагностировали сепсис. Лабораторные исследования показали, что препарат оказался нестерильным. В нем обнаружили бактерии. 13 марта Госфармнадзор сообщила о проблеме Минздраву, после чего ведомство распорядилось изъять из обращения партию препарата.
12: При этом документы не устанавливают окончательно причинно-следственную связь между препаратом и всеми случаями смерти. Обстоятельства требуют дальнейшего расследования.
19: Белорусы в шоке. В комментариях под новостью люди пишут, что медицинское обслуживание в стране заметно испортилось. Многие жалуются, что даже к специалисту на прием попасть не могут. Какое уж тут лечение.
20: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
21: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я вот к ревматологу записывался, только платно.
19: По словам экспертов, в стране сейчас острый дефицит врачей, поскольку многие уезжают, в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. Кроме нехватки врачей, причиной ухудшения качества медицины называют перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, которые раньше могли завозиться из Европы, а сейчас многие компании связи с Беларусью разорвали, отмечают эксперты. То, что ситуация сложная, признают и сами медики. По их словам, не хватает не только врачей, но даже спецодежды.
22: Некоторые коллеги вынуждены носить один спецхалат на протяжении 10 лет, а новое начальство не выдает. При этом на склад поступает новая форма. Более того, каждый год у сотрудников спрашивают их размеры одежды и обуви, чтобы закупить их.
19: Но это еще не все. По словам медиков, в Бресте возникают перебои с лекарствами. Были случаи, когда нужных образцов не было даже на складе, и их приходилось покупать за собственные деньги. Медики признаются, что уже сейчас регулярно практикуется принуждение работать сверх нормы. Эксперты обращают внимание на то, что врачам урезают зарплаты, а в больницах нет необходимого оборудования. Существует дефицит лекарств, а дети и взрослые не могут вовремя получить медицинскую помощь. При этом в правительстве считают, что медицина в стране на уровне. Но, судя по комментариям в соцсетях, белорусы с этим не согласны. Что касается смертей во время операции на сердце, то окончательную их причину еще предстоит установить следствию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
23: Отработанный материал ветерана с гниющей ногой отправляют в новый штурм после жалоб на госпиталь в Москве. Андрей Касьяном мобилизовался полгода назад. Парня отправили на СВО с предприятия, где он работал. 2 месяца назад он получил тяжелое ранение ноги на боевом задании. Почти неделю его не могли эвакуировать. За это время нога начала гнить, и в московском госпитале ее решили ампутировать. Однако на этом испытания ветерана не закончились. В госпитале были ужасные условия. За пациентами не ухаживали. Андрею выдали сломанные костыли, на которых сложно было передвигаться. Он начал жаловаться во все инстанции, его перевели в тульский госпиталь, где у солдата никого нет из родных. А теперь его отправляют назад на фронт.
0: Я думал, что меня будут продолжить мое лечение. Но мне сегодня выдали не таблетки. Мне сегодня выдали сапоги, наверное, с ухмылкой на две ноги, новую форму.

0: реабилитацию его не отправили. На ВВК ему не дали. На данный момент он сейчас находится на ПВД, где он еле-еле ходит. Он ходит с тростью, у него ногу сводят судорогами, у него 3 осколка в ноге.
1: Как с такой ситуацией быть, жена солдата не знает. На Донецком направлении вообще существует спецотряд из раненых, которых отправляют в штурм.
2: Мы 300. Наше руководство толкает нас вперед. Нет эвакуации, то бишь нам в эвакуации отказано. Мы не хотим, у нас нет такого, что мы не хотим выполнять приказ. Мы его не можем выполнять по простой причине. У тебя какое ранение?
3: Ранение ноги осколочное, 24 осколка в ноге. Еле хожу.
2: У тебя ранение какое?
4: Осколочное в колено и контузия легкая.
2: У тебя ранение какое?
5: Полная балабанка лопнутая. Здесь вся рука отрештена в осколках, ноги в осколках, все гниет. Нет никакой эвакуации.
1: Бойцы говорят, они почти не передвигаются в блиндажах. Идти в штурм в таком состоянии – это верная гибель. На все просьбы отправить их на лечение командиры не реагируют.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: За граница как полет на Луну. Правительство опубликовало порядок выезда детских групп за пределы Беларуси. Все будут дома.
8: Теперь организованно вывести детей за границу просто так нельзя. Если это лечение, конкурс, выставка или другое мероприятие, поездку нужно заранее согласовать с государством. В зависимости от цели разрешения будут давать Министерство образования, культуры, спорта, местной власти или другие профильные ведомства.
7: Так, новое постановление Совета министров Беларуси о порядке организации выезда несовершеннолетних граждан за пределы страны комментирует юрист Евгений Иванов.
8: Для этого организатор минимум за 30 дней должен подать целый пакет документов, объяснить, куда и зачем едут дети, кто организует поездку, кто за нее платит, каким будет маршрут, транспорт и место проживания. Также нужны список участников, страховки и письменное согласие родителей.
7: Отмечу, что постановление появилось через 2 месяца после трагедии в Брянской области, когда автобус с белорусскими детьми по дороге на отдых в Геленджик попал под удар беспилотника. Тогда в Москве заявили, что автобус был атакован украинским дроном. Киев отверг эти обвинения и назвал произошедшее информационной провокацией. А Александр Лукашенко приказал взять поездки детей за границу под государственный контроль.
9: Поэтому не хочу тут никого осуждать, но попросить наших людей, и особенно родителей, когда мы имеем дело с детьми, надо посидеть дома это время. Надо заниматься футболом и другими мероприятиями здесь. И надо запретить всякие поездки без государственного на то надзора и разрешения. Сняли, заплатили автобус, поехали, а сейчас некоторые претензии предъявляют. Не надо нам предъявлять претензии. Надо взрослым людям, нам и прежде всего родителям, аккуратнее к этому относиться.
7: Родители пострадавших детей тогда рассказали, что везли юных спортсменов к морю, которого в Беларуси нет. Есть только санаторно

0: курортное лечение, но оно по цене не уступает поездке за границу. Теперь, похоже, многие дети будут проводить каникулы и праздники в деревне у бабушки. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Глава государства Александр Лукашенко принял президента Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайна.
3: В последнее время с вами очень интенсивно сотрудничали. И хочу вас заверить, все, о чем мы договорились, белорусская сторона сделает. И вам, и вашим бизнесменам мы открыли все двери. Пожалуйста, смотрите все, что вам интересно, и все, что мы можем сделать, начиная от сельского хозяйства и заканчивая военно-промышленным комплексом. Все, что мы можем, мы для вас сделаем.
4: Наверное, они уже обсудили на бизнес-форуме. Я тоже собираюсь встретиться со своими коллегами, которые сегодня участвовали на
5: бизнес-форуме.
4: Когда я объявил, что мы полетим в Беларусь, были появлены много народов, поэтому я ограничил только 100 бизнесменов.
5: Я не могу сказать,
4: и на этом форуме мы открыли маленькую выставку, где показывали наши продукции. Они тоже будут посмотреть все белорусские продукции. Я уверен, что после такого визита наладит отношения и улучшит торговый товарооборот между нашими двумя странами.
3: Вы знаете, наше дело все-таки открыть двери, окна, ворота для того, чтобы предприятия сотрудничали. Но многое будет зависеть от контактных лиц наших. С нашей стороны вот два человека, которые непосредственно будут отвечать за сотрудничество с Мьянмой. Я полагаю, что и с вашей стороны есть такие же люди. Все, о чем они договорятся, все, что они решат, мы будем поддерживать и исполнять.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Статистика и церковь, и бензине. Росстат признал рост цен, РПЦ призвала не жаловаться и терпеть, дроны ударили по НПЗ в Перми, а Россия запросила больше бензина в Индии. Вторая волна топливного кризиса в разгаре. Пермский край утром 21 августа подвергся массированному налету беспилотников. Как пишут местные телеграм-каналы, целью атаки стал нефтеперерабатывающий завод «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Предприятие входит в топ-10 крупнейших российских НПЗ и является вторым по мощности у «Лукойла» после Нижегородского. Жители Перми сообщили о нескольких взрывах и поднимающемся столбе дыма над городом.
7: Вот это пожарище! Столб дыма огромный.
6: Продолжающиеся атаки на НПЗ привели к острому дефициту бензина. Россия в августе наращивает импорт нефтепродуктов из стран Азии в ответ на вторую волну топливного кризиса, охватившую регионы и даже Москву. В этом месяце закупки за рубежом бензина и авиакеросина увеличатся на 270 тысяч тонн.
8: Около трети импортного объема, порядка 90 тысяч тонн, поступит в Россию из Индии, а остальная часть приходится на нефтепродукты, которые перегружались с танкера на танкер у берегов Южной Кореи и Малайзии.
6: Согласно данным международных аналитических компаний, которые в режиме реального времени отслеживают глобальные морские перевозки и движение сырьевых товаров, два танкера должны прибыть в российские порты на Дальнем Востоке на этой неделе. Топливо начало поступать на российский рынок после длительной паузы, когда нефтяники-импортеры пытались договориться о цене, отмечает аналитик нефтегазового рынка Кирилл Чунихин.
9: Она оказалась существенно выше, чем внутренние котировки оптового рынка России, более 100 рублей за литр. Также ожидается разгрузка еще как минимум двух судов с автотопливом. Дороговизна остается одной из ключевых проблем с импортом индийского бензина.
6: По данным Федеральной антимонопольной службы, паритет стоимости автобензина, импортируемого из Индии, достиг в июле 100 466 рублей за тонну, на 40% превысив среднемесячную цену 92-го бензина на петербургской бирже. Тем временем, после двух недель снижения, топливная инфляция в России снова начала ускоряться. За неделю с 11 по 17 августа средние розничные цены на автобензин в России увеличились на 0,5%, отчитался в среду Росстат.
8: В среднем по стране АЗС продавали литр 92-го бензина по 72 рубля 49 копеек, 95-й по 78 рублей 58 копеек, а 98-й стоил 101 рубль 89 копеек. За неделю цены увеличились на 32, 37 и 20 копеек соответственно.
6: С начала года по середину августа бензин подорожал почти на 18,5%. Годовой рост ценников на АЗС по подсчетам Райффайзенбанка достиг почти 24%, что в четверо выше общей официальной инфляции. По подсчетам сервиса «Где бензин» на 70% заправок в России бензин недоступен. Лимиты на продажу топлива вновь появились в Москве, несмотря на то, что столицу приоритетно снабжают в преддверии выборов в Думу, свозя топливо из регионов Урала и Сибири, отмечают эксперты. К словам, рынок вновь погружается в кризис. На него уже отреагировали в Российской Православной Церкви. Как заявил клирик храма иконы Божией Матери Державная во Фрязине протоиерей Александр Бутрин, россияне должны смиренно относиться к дефициту топлива в стране и не высказывать свое недовольство чиновникам.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Глава государства Александр Лукашенко принял президента Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайна.
3: В последнее время с вами очень интенсивно сотрудничали, и хочу вас заверить, все, о чем мы договорились, белорусская сторона сделает. И вам, и вашим бизнесменам мы открыли все двери. Пожалуйста, смотрите все, что вам интересно, и все, что мы можем сделать, начиная от сельского хозяйства и заканчивая военно-промышленным комплексом. Все, что мы можем, мы для вас сделаем.
4: Наверное, они уже обсудили на бизнес. Я тоже собираюсь встретиться со своими коллегами, которые сегодня участвовали на бизнес-форуме. Когда я объявил, что мы полетим в Беларусь, были появлены много народов, поэтому я ограничил только 100 бизнесменов. И на этом форуме мы открыли маленькую выставку. Они тоже будут посмотреть все белорусские продукции. Я уверен, что после такого визита наладит отношения и улучшит торговый товарооборот между нашими двумя странами.
3: Вы знаете, наше дело все-таки открыть двери, окна, ворота для того, чтобы предприятия сотрудничали. Но многое будет зависеть от контактных лиц наших. С нашей стороны вот два человека, которые непосредственно будут отвечать за сотрудничество с Мьянмой. Я полагаю, что и с вашей стороны есть такие же люди. Все, о чем они договорятся, все, что они решат, мы будем поддерживать и исполнять.
5: Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
10: Гяра.
5: 12.
10: Бара.
5: 13.
10: Тера.
5: 14.
10: Чодаха.
5: 15.
10: Пандраха.
5: 16.
10: Солаха.
5: 17.
10: Сатраха.
5: 18.
10: Атара.
5: 19.
10: Униз.
5: 20.
10: Бис.
5: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк». Александр Лукашенко потребовал, чтобы белорусские рожали минимум двоих, а лучше троих детей, иначе стране скоро будет некому работать. Но население Белоруссии сокращается не из-за недостатка призывов. Молодые люди уезжают, жилье остается дорогим, в регионах закрываются родильные отделения, а воспитание детей бьет по доходам и карьеру родителей. В этом выпуске разберем, почему прежние демографические программы не остановили спад и какую цену семьи платят за рождение ребенка. А также выясним, зачем власти завозят иностранных работников, одновременно обвиняя белорусов в нежелании рожать.
12: Да, тема, скажем так, максимально острая сейчас.
11: Вот именно. Двое родителей плюс трое детей равно успешное будущее.
12: Угу. Математика первого класса.
11: Но за этой простотой скрывается пугающе прагматичный подход. Неродившийся ребенок здесь рассматривается не как, ну, человек, а чисто как будущее налоговое единица, которая типа когда-нибудь встанет к станку и начнет приносить пользу.
12: И в этом кроется главная ошибка такого подхода. Демография – это невероятно сложный социальный механизм, а в риторике чиновников она, ну, превращается в обычную таблицу Excel.
11: 100%.
12: Логика звучит так. На заводах не хватает рабочих рук, значит, нужно просто заставить население заполнить пустующие ячейки в этой таблице. Но проблема в том, что рождение детей нельзя стимулировать приказами сверху.
11: Давай посмотрим на сухие цифры, чтобы вообще понимать масштаб проблемы. Вот на 1 января 2026 года население Беларуси составило 9 056 080 человек.
12: Угу.
13: И за один год исчезло около 53 тысяч. Это же огромная цифра.
12: Для наглядности, слушай, 53 тысячи – это население целого районного центра. Это не просто цифра в отчете. Это опустевшие улицы, закрытые магазины, школы, в которых больше некому учиться. За год с карты буквально стирается целый город.
13: Подожди, но ведь можно сказать, что это, ну, общеевропейский тренд. Во всей Восточной Европе падают показатели. Сейчас суммарная рождаемость в стране упала до уровня 1,2 ребенка на женщину.
12: Да, цифра пугающая.
13: При том, что для замещения поколений нужно 2,1. Но везде же рожают меньше. Разве власти не правы, когда говорят, что люди просто стали жить для себя?
12: Ну, это очень удобная позиция – списать все на глобальные тренды и эгоизм молодежи. Но давай посмотрим на контекст. В 1994 году в Беларуси жило более 10,2 миллиона человек. И падение с 10 миллионов до 9 – это не внезапный каприз общества. Это прямой измеримый результат 30 лет конкретной государственной политики.
13: 30 лет, да.
12: Три десятилетия в стране существует система, которая полностью контролирует распределение бюджета, строительство, рынок труда, социальную сферу. И теперь итог этого тотального контроля пытаются выдать за личную безответственность граждан.
13: То есть происходит классическое перекладывание ответственности с больной головы на здоровую?
12: Именно так.
13: Но слушай, давай сыграем за адвоката дьявола. Спустимся на уровень конкретной семьи. Государство ведь выделяет деньги. По телевизору эти программы выглядят как, ну, золотой дождь. Просто.
12: Ну да, по телевизору звучит красиво.
13: Тот же семейный капитал в 26-м году – это 35 505 рублей. Согласишь, звучит как отличный стимул.
12: Звучит действительно громко, только есть один нюанс, который полностью ломает эту красивую схему.
13: Какой?
12: Этот капитал в 35 с лишним тысяч рублей дается исключительно за третьего ребенка.
13: Ну и что в этом плохого? Разве это не логично с точки зрения защиты государственного бюджета? Докажите серьезность своих намерений, станьте многодетной семьей и тогда получите крупную субсидию.
12: Это было бы логично, если бы дети появлялись в вакууме. Но в реальности первый или второй ребенок рождается в арендованной квартире. И требовать от семьи родить третьего, чтобы получить хоть какую-то помощь на жилье...
13: Это жестко.
12: Это значит требовать прыгнуть в пропасть в расчете на то, что внизу, возможно, успеют постелить матрас.
13: Получается, государство говорит, вы сначала пройдите через годы падения доходов, поживите впятером в однокомнатной квартире, а потом мы дадим вам сертификат.
12: Вот именно.
13: Кстати, а этого сертификата вообще хватит на покупку квартиры без дополнительных кредитов?
12: Конечно, нет. Это строго регулируемая субсидия, а не чемодан наличных. Ее недостаточно для покупки жилья, она лишь частично покрывает расходы. А теперь давай разберем ежемесячные пособия, которые тоже часто ставят в заслугу.
13: Давай. Там же тоже солидные суммы называли.
12: Ну смотри, при рождении первого ребенка выплачивают около 5300 рублей, второго – 7425. Ежемесячно до трех лет семья получает 1000 с небольшим на первого и около 1200 на второго.
13: Ну вот же. Больше 1000 рублей в месяц. Разве это не подспорье?
12: Подспорье, если не понимать механику формирования семейного бюджета. Эти пособия не прибавляются к зарплатам родителей. Они заменяют доход одного из них.
13: А, то есть один взрослый уходит в декрет, и все?
12: Да. Его зарплата исчезает полностью, и на ее месте появляется это пособие.
13: И при этом расходы взлетают вертикально вверх. Коляски, смеси, подгузники, платные врачи.
12: Точно. А теперь вспомним про прожиточный минимум. Он установлен на уровне чуть больше 530 рублей на взрослого и 326 на ребенка до 3 лет.
13: Это же физиологическая граница выживания.
12: Абсолютно. И в эту сумму не заложены аренда жилья, ремонт сломавшейся стиральной машины или там покупка зимней резины. Если работающий родитель получает среднюю региональную зарплату, то выплаты по кредиту или аренда мгновенно съедают весь этот, ну, так называемый щедрый финансовый запас.
14: Да, математика не сходится. Хорошо, допустим, семья чудом накопила деньги, у них есть жилье, они готовы. Но ребенок рождается не в квартире, он рождается, скажем так, в социальной инфраструктуре.
12: Верно.
14: А эта инфраструктура в регионах просто трещит по швам.
12: Это то, что можно назвать инфраструктурным опустением. И это огромный барьер. И тут мы подходим к одной из самых важных тем, о которой почему-то вообще молчат, когда призывают спасать нацию. И это невидимая вторая смена.
14: Да, это важный момент.
12: Требуют рожать минимум 2 детей от семьи. Но давай будем честны, на чьи плечи ложится этот призыв?
14: На женские.
12: Именно. Декрет, больничные, поликлиники, уроки – это почти полностью женская нагрузка. И эта нагрузка имеет конкретную финансовую цену. Гендерный разрыв в оплате труда в стране составляет около 27%.
14: 27%? Это много?
12: Очень много. Когда женщина уходит в декрет на 3 года, она теряет профессиональные навыки, рабочие связи, отстает от изменений в технологиях.
14: Но ведь закон, типа, защищает рабочее место?
12: Формально да. Но работодатели, пусть и неофициально, всегда учитывают риски частых больничных. Возвращаться часто приходится на должности с худшими условиями, а продвижение по карьере вообще ставится на паузу. Этот гигантский профессиональный риск лозунги чиновников никак не компенсирует.
13: Получается, в призывах 2 родителей, 3 детей мужчины фигурируют просто как математическая половина уравнения.
12: Угу.
13: А почему отцы массово не берут декретный отпуск, чтобы разделить этот риск?
12: Из-за того же разрыва в доходах. Если мужчина зарабатывает на 27% больше, семье банально невыгодно отправлять с декрет его, потому что просадка общего бюджета будет катастрофической.
13: Логично.
12: Но есть и другая проблема, еще более глубокая. Это разрыв в продолжительности жизни.
13: Да, статистика тут просто пугающая. Мужчины в стране живут в среднем около 70 лет, а женщины 79.
12: 9 лет разницы. И вот парадокс. От мужчин требуют становиться многодетными отцами, но при этом демографическая политика почему-то начинается в роддомах, а не с программ безопасности труда, качественной медицины для взрослых и борьбы с зависимостями.
13: Да, это как-то непоследовательно.
12: Абсолютно. Невозможно построить нацию, требуя детей от отцов, которые статистически рискуют просто не дожить до их совершеннолетия и окончания университета.
13: Да. Хорошо, мы разобрали внутренние проблемы – деньги, сады, больницы, продолжительность жизни. Но ведь страна теряет людей не только потому, что они не рождаются.
12: Конечно.
13: Огромное количество людей просто уезжает. Любой разговор о демографии без учета иммиграции – это, ну, фикция.
12: Абсолютно верно. В Польше на август 26 года находилось около 138 тысяч граждан Беларуси с действующими видами на жительство. В Литве около 50 тысяч.
13: Почти 200 тысяч человек. И это только легализованных. И только в 2 странах.
12: Да.
13: Это же население 2-3 крупных городов. И ведь уезжают не пенсионеры. Уезжают айтишники, инженеры, врачи, предприниматели. Это репродуктивное ядро нации.
12: И экономическое ядро тоже. Это двойной удар по демографии. Страна теряет этих людей прямо сейчас. Образует дыры в налогах и на рынке труда. Но что еще страшнее, завтра она теряет всех их неродившихся детей.
13: Да.
12: Эти дети уже пойдут в детские сады в Варшаве, Гданьске или Вильнюсе. Они потеряны для будущей статистики.
13: И на этот массовый исход накладывается еще один, пожалуй, самый тяжелый фактор. Фактор войны.
12: О, да.
13: В 22-м году территория уже использовалась для военного наступления. А в марте 26-го года появились заявления с украинской стороны о планах размещения в Беларуси 4 станций управления ударными дронами.
12: Понимаешь, важен даже не сам факт появления этих станций, а уровень тревоги, который они генерируют в обществе.
13: Ага.
12: Демографическое поведение ломается не в момент юридического объявления войны. Оно ломается, когда страх и непредсказуемость становятся фоном для каждого разговора на кухне.
13: Ну да, как можно планировать третьего ребенка, когда горизонт планирования сузился до выпуска вечерних новостей?
12: Вот именно.
13: Ребенок требует понимания перспективы хотя бы на 15-20 лет вперед. А тут молодые люди не знают, не закроется ли завтра последняя граница или не изменится ли правило призыва.
12: Чувство безопасности нельзя декретировать указом. Когда границы ассоциируются с военным риском, а любая нелояльность чревата потерей свободы, призывы спасать нацию звучат, как издевательство.
13: Да.
12: Люди просто отказываются приводить новых людей в непредсказуемый и опасный мир.
14: Хорошо, логика семей понятна, безопасности нет, детей нет. Но экономика же не может остановиться. Заводы работают, улицы нужно убирать, автобусы водить.
12: Угу. Если сотни тысяч уехали, а новые поколения не рождаются, кто будет стоять у станков?
14: Власти нашли предсказуемый ответ на этот вопрос. Это замещение мигрантами. В 26-м году начался организованный завоз работников, например, из Узбекистана.
12: Но справедливости ради, привлечение мигрантов – это путь любой развитой экономики. Европа, Штаты – все это делают.
14: Да, это правда.
12: В чем тогда здесь проблема? Разве это не логичное закрытие кадровых дыр в промышленности и строительстве? Вопрос в том, как именно используется этот труд. Вместо того, чтобы модернизировать производство, повышать зарплаты, улучшать условия работы и пытаться удержать собственные кадры, система обращается к дешевому импорту бесправной рабочей силы.
14: И эта схема уже дает сбои, насколько я понимаю.
12: Да. Стали появляться публичные жалобы приехавших. Люди рассказывали, что им обещали зарплату в $1000, а по приезде они получали ровно половину от этой суммы.
14: Ого, ничего себе.
12: Плюс они сталкивались с ужасными бытовыми условиями в общежитиях, и эти жалобы вскрывают саму механику процесса. Мигранты здесь нужны не для развития, а как удобный и легко контролируемый ресурс.
14: То есть они полностью зависимы?
12: Абсолютно. Их визы и статус пребывания полностью зависят от работодателя. С ними можно не церемониться, им можно банально не доплачивать.
14: Подожди, то есть массовый завоз мигрантов на таких условиях – это инструмент для сбивания зарплат на внутреннем рынке?
12: Совершенно верно. Руководству предприятий выгодно иметь такую подушку безопасности.
14: Угу.
12: Если местный житель приходит и требует повышения зарплаты из-за инфляции, ему всегда можно ответить «не нравится? Увольняйся». За забором стоит очередь из иностранцев, готовых работать за копейки. Это позволяет консервировать крайне неэффективную модель управления экономикой.
14: Но ведь это прямой путь к катастрофе. Да, сегодня ты сэкономил на зарплате токарю, но по телевизору при этом будут продолжать обвинять местное население в том, что оно типа забыло семейные ценности.
12: Да, лицемерие поразительное.
14: Но позволь, а как же пенсионная система? Она же в Беларуси солидарная.
12: Вот.
14: То есть налоги сегодняшних работников идут на выплаты сегодняшним пенсионерам.
12: И математика этой системы просто безжалостна. Количество работающих стремительно падает, а число пожилых людей растет. По прогнозам, к 2050 году четверть населения может оказаться старше 65 лет.
14: Четверть населения?
12: Да. И кто будет формировать пенсионный фонд? Мигранты, получающие серную или заниженную зарплату, этот фонд не наполнит.
14: Значит, государству придется принимать жесткие решения. Либо бесконечно повышать пенсионный возраст, либо критически урезать размер самих пенсий.
12: Именно. И старение нации – это же не только про нехватку денег в банкомате. Это огромная нагрузка на медицину и социальные службы.
14: Угу. А кто обычно берет на себя уход за пожилыми родственниками? Снова возвращаемся к женщинам. Та самая вторая смена плавно перетекает в третью.
12: 100%.
14: Государство требует растить детей для экономики и одновременно оставляет на плечи семей уход за стареющими родителями, потому что сиделок и мест в интернатах банально не хватает.
12: Слушай, знаешь, если попытаться связать все эти разрозненные факты, ну, закрывающиеся роддома, страх перед будущим, низкие зарплаты, завоз бесправных рабочих, репрессии, то возникает один очень серьезный и неприятный вопрос.
13: Какой?
12: Что, если истинная цель текущей модели управления вовсе не демографическое спасение?
13: Звучит как конспирология. В смысле, ты хочешь сказать, что государство сознательно хочет, чтобы население сокращалось и старело?
12: Ну, давай рассуждать логически. Что такое страна с растущим, образованным, экономически независимым средним классом?
13: Ну, это сильное общество.
12: Да, это общество, которое постоянно требует соблюдения прав, честных судов, прозрачного бюджета, лучшей медицины. Управлять таким обществом невероятно сложно. Это требует постоянных компромиссов, диалога, уступок.
13: Согласен. Сложная система управления для сложного общества.
12: А теперь посмотри на альтернативу. Властям гораздо проще и комфортнее управлять стареющей, пустеющей территорией.
13: Кто остается?
12: Послушные бюджетники, чье выживание полностью зависит от государственных выплат, пенсионеры, зависящие от почтальона с пенсией, и мигранты, которых можно депортировать за малейшую провинность за 24 часа.
13: То есть это идеальная стерильная среда для сохранения абсолютного контроля? Никто не задает вопросов, никто не протестует?
12: Именно так. Громкие призывы спасать нацию и рожать троих – это просто фасад. Привычная риторика. На самом деле, создание богатой и свободной страны, в которой люди чувствуют безопасность и искренне хотят планировать большие семьи, это полностью противоречит логике удержания власти.
13: Звучит пугающе логично.
12: Система не сломана. Она работает ровно так, как спроектирована. Возвращаясь к началу, таблица Excel не сломалась. Просто из нее удалили столбцы с правами человека, безопасностью и будущим.
13: В общем, требование рожать больше показало, что власти рассматривают детей прежде всего как будущих работников и налогоплательщиков. При этом ответственность за сокращение населения перекладывают на семьи, хотя именно государственная политика привела к массовому отъезду молодых людей, закрытию услуг в регионах и страху перед будущим. Выигрыши остаются чиновники и предприятия, которым нужны новые рабочие руки. А расходы несут родители, прежде всего женщины, теряющие доход, время и возможности для карьеры. Остановить демографический спад одними пособиями и лозунгами невозможно. Для этого Беларуси нужны безопасность, доступное жилье, нормальная медицина, достойная работа и прекращение репрессий. До встречи.
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
15: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации, Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое – уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
16: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
0: Белорусское – это не русское. На Wildberries резкий скачок продаж товаров с национальными мотивами Беларуси. В лидерах васильки и этноорнаменты.
17: Продажи мисок и салатников с васильками и колосьями выросли в 28 раз. Постельного белья с белорусскими пейзажами – в 18 раз. А ткани для рукоделия с национальными принтами – сразу на 1350%.
0: Такую статистику публикует маркетплейс Wildberries. Причем национальная тематика вышла далеко за пределы сувениров. Белорусские орнаменты все чаще появляются на одежде, домашнем текстиле, посуде, детских товарах и даже обычных тетрадях и ежедневниках. Особенно заметный скачок произошел в одежде. Свитшоты с вышивкой и орнаментами стали покупать примерно в 10 раз чаще. Футболки с белорусской символикой больше, чем в 6 раз. Почему национальные мотивы сейчас стали так востребованы, объясняет культуролог Марина Левицкая.
18: Здесь речь уже не просто о моде на красивый узор. Для многих людей это способ показать свою принадлежность к стране и культуре. Это очень бытовая форма самоидентификации. Когда в соседних странах такая турбулентность, я бы подобную статистику рассматривала как манифест. Мы – страна со своей культурой, символами и историей.
0: Причем интерес растет и в категории товаров ручной работы, говорят аналитики маркетплейса. Продажи тканей с национальными принтами выросли больше, чем в 13 раз. Молдов и трафаретов – втрое. Фигурки и статуэтки с народными мотивами стали покупать на 662% чаще.
18: Люди ищут свое даже там, где годами доминировала массовая культура союзного государства. И получается интересный парадокс. Продает все это российский маркетплейс, а один из самых заметных трендов на нем – именно подчеркнуто белорусские мотивы.
0: По словам эксперта, сухая статистика Wildberries показывает, что белорусам все чаще хочется видеть вокруг себя не абстрактное славянское, а именно свое – белорусское. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
0: Сельмак умер, пусть живет сельмак. На селе по-новому организуют торговлю. Деревня скоро заживет покруче города.
17: Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. При этом нужно и учитывать интересы торговых сетей, не обижать их, так как, разумеется, работать в убыток они не могут. А сейчас что? Просрочка, тухлятина и прочее. Это просто возмутительно и недопустимо.
0: Это заявление Александра Лукашенко в начале августа. Накануне стало известно, что президент также подписал указ, который определяет новые правила для торговли, общественного питания и бытового обслуживания в сельской местности.
17: Цель документа – обеспечить жителям деревень нормальный выбор товаров и услуг, а также надлежащее качество обслуживания. Также необходимо сделать работу в сельской местности более выгодной для бизнеса. Для этого предусматриваются специальные налоговые условия. Для автолавок введут более точные требования. Их маршруты, графики движения и места остановок должны будут заранее утверждаться. Таким образом, жители деревень будут знать, где и в какое время можно ожидать автомобиль с товарами.
0: Личная ответственность за обеспечение сельских жителей товарами и услугами возложат на председателей облисполкомов и райисполкомов, а также руководителей торговых организаций.
17: Они должны будут непосредственно контролировать, чтобы потребности жителей деревень были обеспечены. Предыдущие нормативные документы, регулировавшие торговлю, общественное питание и бытовое обслуживание на селе, утратили силу.
0: Стоит отметить, что проблема просрочки стоит в деревенских магазинах особенно остро, жалуются и местные жители. Как показывают многочисленные проверки Март, в отдельных случаях товар лежит на прилавке лишние сотни суток после окончания срока годности. При этом ритейл в села не спешит, говорит экономист Игорь Боровик.
19: Ну, в августе прошлого года президент уже требовал привлечь крупные частные торговые сети к обслуживанию жителей небольших и неперспективных деревень. Мол, умные торгаши ринулись в крупные города, построили здесь магазины, хорошо живут. Так повторите это в глубинке.
0: Но разговоры разговаривают, нормы переписываются, а ситуация годами не меняется, отмечают эксперты. Власти призывают людей возвращаться в деревни и одновременно жалуются, что села пустеют. Хотя нормальных условий для жизни там по-прежнему мало. Магазины закрываются или работают кое-как. За врачом, лекарствами и нормальной работой часто приходится ехать в город. Поэтому молодежь уезжает туда, где есть больше возможностей, а небольшие населенные пункты продолжают терять жителей. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
20: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
21: Пехоте рано или поздно будут все. Зачем курсантов-поваров решили обучать управлению дронами? Программу подготовки поваров действительно хотят добавить управление воздушными дронами и наземными роботами. Официальная задача звучит так. Нужно доставлять на передовую сухпайки и горячую еду. Туда, куда обычная машина уже не доедет. Причем учить будут серьезно. Работа под воздействием РЭБов, преодоление препятствий, доставка грузов в условиях, максимально приближенных к боевым. Зачем современной армии понадобился повар с джойстиком от дрона, объясняет военный обозреватель Алексей Романов.
22: Последние километры до передовой сегодня стали самым опасным участком снабжения. Любая машина быстро обнаруживается дронами и превращается в цель. Поэтому продукты, боеприпасы и медикаменты все чаще приходится доставлять маленькими воздушными беспилотниками или наземными роботами. Вот и получается, что современному военному повару уже недостаточно уметь только готовить.
21: Однако у курсантов возник другой вопрос. Если повар обучится управлять беспилотником, долго ли он останется только поваром? На фоне массовых жалоб солдат на переводы специалистов в совершенно другие подразделения, чаще всего штурмовые, ответ «нет» выглядит однозначным, говорит военный аналитик Сергей Ковалев.
23: Само обучение работе с дронами логично. Проблема начинается тогда, когда дополнительный навык превращается в основание использовать человека совсем не по его специальности. Оператор БПЛА сегодня – полноценный участник боевой работы и одна из приоритетных целей противника. Поэтому граница между тыловиком и бойцом переднего края становится очень тонкой.
21: Параллельно для продовольственных подразделений разрабатывают мобильные кухни и пекарни на грузовиках, способные кормить несколько сотен человек. Получается почти новая армейская профессия, говорит эксперт по истории войны Илья Миронов.
22: Современная война постепенно уничтожает понятие безопасной армейской специальности. Водители, связисты, ремонтники, медики, теперь повара, работают в зоне действия дронов. А чем больше военнослужащих получают универсальные боевые навыки, тем проще командованию при необходимости перебрасывать их туда, где возник дефицит людей.
21: Пока Минобороны говорит именно о доставке еды, а не о вербовке поваров в штурмовики. Но тенденция очевидна. Война дронов добралась уже и до армейской кухни. И профессий, позволяющих гарантированно остаться подальше от передовой, становится все меньше.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
2: Спикер Палаты представителей Игорь Сергиенко о результатах посещения Гродно.
6: На текущей неделе все депутаты Палаты представителей работают в своих округах, в своих регионах, проводят встречи с населением, бывают на полях, где завершается уборка урожая, ведут прием граждан. Нами спланировано мероприятие было давно, непосредственно в Гродно. Реализуется такая форма работы, как первая встреча руководства Палаты представителей и депутатов, избранных от того или иного города, региона, с активом данного населенного пункта. И второе мероприятие – это встреча с коллективом, который выдвинул депутата в свое время в Палату представителей. Провели встречу в горисполкоме. Состоялся обмен мнениями по вопросам взаимодействия с местной исполнительной властью. Депутаты, которые были избраны от города Гродно, 4 депутата, проинформировали собравшихся, это актив, руководители предприятий, организаций, о той работе, которую они за 2,5 почти уже года работы осуществили в Палате представителей, решая и общегосударственные задачи, реализуя вопросы государственной политики, законодательной деятельности, а также о тех проблемах, вопросах, которые сегодня могут существовать во время работы в округах. Острых тем по взаимодействию не поднималось.
20: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Дети школу ненавидят. Советы министра Иванца вызвали бурю реакций в соцсетях. Рассказываем самое интересное. Недавнее интервью министра образования Андрея Иванца вызвало бурные эмоции среди родителей и учеников. Глава ведомства заявил, что категорически не приемлет услуг репетиторов, считая школьную программу настолько простой, что любые папа или мама способны самостоятельно помочь своему ребенку. Более того, министр подчеркнул, что его собственные дети дополнительных учителей не посещают, и это его принципиальная позиция.
8: У каждого человека есть свой потенциал, в том числе интеллектуальный. Что делает репетитор? За короткий промежуток времени пытается надуть резиновый шарик до размера автомобильной шины. Но шарик ей быть не может. Возможно, только на время экзаменов. Так что должны быть хорошие учителя. Это условие номер один для поступления. Если в школе классный учитель, то никакой репетитор не нужен вообще.
7: Видеоролик с этими тезисами в ТикТок за сутки набрал почти 500 000 просмотров, собрав свыше 1600 комментариев. Первое, что заинтересовало белорусов, это условия, в которых учатся дети самого министра. Самым популярным стало замечание, набравшее свыше 8000 лайков. Видимо, у него дети в частной. В ответ на это другие скептически добавили, что его дети не планируют учиться в Беларуси. Градус недовольства работой министерства оказался настолько высоким, что вопрос, когда его снимут с должности, оказался на втором месте по популярности, набрав почти 6000 лайков. Общее настроение комментаторов можно описать одной фразой. Он, наверное, в параллельной вселенной живет. Белорусы убеждены, что за образовательный процесс должна отвечать школа, а не родители.
9: А учитель тогда что делает на рабочем месте?
24: А может, учителя начнут преподавать, а не на родителей все сбрасывать?
25: Даже песня такая есть. Учат в школе, а не родители должны помогать.
26: Мне кажется, что с уроками должны помогать учителя, а если дети не понимают, то уже вопрос к тем, кто их учит.
7: По мнению большинства, задача родителей – обеспечить базовые потребности ребенка и его психическое состояние, а не выполнять функции преподавателей по всем предметам.
27: Родители живут на работе, чтобы содержать семью.
28: Так, подождите, задача учителя – научить. Моя задача – одеть, накормить, воспитать эмоционально стабильным и психически уравновешенным человеком, подсказать в жизни, как поступать, но на то, чтобы учить, есть школа.
29: Родитель должен сделать так, чтобы ребенок был бодр, учтив, сыт и опрятно одет. Обучение – это вотчина учреждения образования.
7: Не обошлось и без иронии в сторону самого министра. Мол, министры, наверное, вместо родителей на работу ходить будут, а также бытовыми моментами заниматься. Некоторые комментаторы смотрят на проблему глубже, связывая состояние образования с общей ситуацией в стране. Для них слова министра только вершина айсберга.
30: Белорусское образование – дно. Нужна реформа и серьезнейшая. Превратили в какую-то изнуряющую пытку для ребенка и для родителей. Убивают индивидуальность. Творчество – это уже не система образования, а режим. Дети школу ненавидят.
7: При этом люди сочувствуют и самим учителям. Нашлись и те, кто поддержал мнение министра. Однако такие голоса остались в очевидном меньшинстве. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
2: Начальник управления защиты информации Национального банка Инна Легчилова об актуальных схемах мошенничества.
1: 1 июля вступили в силу стандарты финансовых услуг, которые связаны с антифрод-системами и со сбором цифрового отпечатка. Конечно, мы видим прекрасные результаты, но вместе с тем мошенники, они меняют схемы. На сегодняшний день основными участниками этих схем становятся юридические лица. Появились такие схемы мошенничества, как фейк-босс, когда через мессенджер бухгалтеру приходит сообщение непосредственно от руководителя своего совершить какую-то платежку, оформляется платежный документ и отправляется. Вывод денег в этом случае производится непосредственно уже за границу. Что нужно делать в этом случае? Не быть беспечными. В первую очередь, что можно сделать, это перезвонить руководителю и уточнить, совершают ли они этот платеж. Следующая схема уже больше связана с физическими лицами, когда из поликлиники идет звонок и говорят о том, что делают электронную базу, сообщите, пожалуйста, свои данные. Рекомендации, как и во всех остальных случаях, перезвоните в поликлинику.
16: Новости регионов. На радиосигнал.
7: Трагедия под Петриковым. На пожаре погибли два человека. В деревне Снядин загорелся дом, где на отдыхе находилась компания из пяти человек из Минска и Мозыря. В огне погибли 54-летняя жительница столицы и ее 77-летний отец. Еще троих родственниц, 47, 18 и 19 лет, очевидцы успели спасти до прибытия МЧС. С травмами и ожогами женщины госпитализированы. Выпускник колледжа фиктивно устроился на работу, чтобы не отрабатывать распределение. Кроме того, у него нашли марихуану. В результате молодого человека будут судить по двум статьям – о причинении имущественного ущерба в крупном размере и хранении наркотических средств. Согласно материалам дела, уроженец Гомельской области фиктивно устроился на работу и принес в колледж справку, по которой его распределили в указанную компанию. На самом деле, с 2022 по 2023 год выпускник нигде не работал. Следствие посчитало, что он не отработал распределение, чем причинил имущественный ущерб на сумму более 11 тысяч рублей. Также обвиняемый хранил дома марихуану. Во время следствия 23-летний парень признал вину в полном объеме и частично возместил ущерб. Дело направлено в суд. Белорусская железная дорога назначает дополнительные поезда и увеличивает количество мест на популярных направлениях в преддверии нового учебного года. Дополнительные составы и сдвоенные поезда будут курсировать 30 и 31 августа на направлениях Минск-Брест, Минск-Гомель, Минск-Могилев и Минск-Мозырь. Как отметили в БЖД, дополнительные меры приняты с учетом мониторинга спроса на пассажирские перевозки. Информацию о расписании и стоимости проезда можно получить на сайте железной дороги в мобильном приложении или по телефону контакт-центра 105. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
16: Важный сигнал.
7: Чтоб другим неповадно было. По поручению Лукашенко на границу с Украиной отправили 500 фермеров-тунеядцев. Кто еще в списках? Около 500 работников сельского хозяйства, которых сочли недобросовестными, отправили на двухмесячные военные сборы. В июле в администрации президента заявили, что в распоряжение Минобороны будут направлять нерадивых, проштрафившихся работников, несунов, пьяниц, лодырей и лентяев для наведения железной дисциплины во время уборочной кампании. На военных сборах аграрии показывают себя хорошо, отмечают военные.
3: Военнослужащие себя чувствуют положительно, настроены непосредственно работать, выполнять задачи. Дается им сложно, но все настроены по-боевому, потому что они понимают, что есть задача, которую надо выполнить.
7: Военнообязанных, специалистов и механизаторов направляют в подразделения сил спецопераций, где они проходят огневую, тактическую, инженерную и медицинскую подготовку. После обучения участников сборов планируют направить на границу с Украиной для выполнения учебно-боевых задач. Сами военнообязанные говорят, что условиями довольны.
4: Коллектив у нас нормальный. Присягу я принял сразу в части. Все мне очень понравилось. И до сих пор очень нравится, прохожу службу, как и все, стараюсь, и все условия меня устраивают.
7: Мероприятия проходят во всех регионах страны. После недельной подготовки такие граждане могут освоить гранатомет и пулемет и затем отправиться в распоряжение сил специальных операций. Такое поручение ранее дал Александр Лукашенко.
5: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте. Все, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
7: По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, такие сборы будут длиться 2-3 месяца. Формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут, отметил Крутой.
10: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
7: По словам Крутого, списки недобросовестных работников составляют руководители организации, председатели райисполкомов и военкомы. После инструктажа и подготовки провинившихся отправляют на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
11: Радио «Сигнал». 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
12: Новости союзного государства.
13: Не время для мира. Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для мирного урегулирования с Украиной. Небензя в ООН призвал не верить в мобилизацию осенью. Спецоперация продолжается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и добавил, что предпосылок для урегулирования конфликта с Украиной Москва не видит.
14: В настоящий момент таких предпосылок для оптимизма в плане мирного регулирования нет. Динамика на фронтах хорошо известна. Специальная военная операция продолжается.
13: Косвенно то, что мирные переговоры зашли в тупик, подтверждает и тот факт, что анонсированный ранее приезд в Москву посланников Трампа Джареда Кушнера и Стивена Виткофа пока перенесся на неопределенный срок. По словам Пескова, конкретных дат визита сейчас нет. Похоже, что армия готовится к новому наступлению на фронте осенью и зимой 27-го года, считают военные аналитики. На этом фоне постпред России при ООН Василий Небензя неожиданно заявил, что новой волны мобилизации в стране не будет.
15: Нам не нужна массовая мобилизация в данный момент. Она не планируется и не ожидается, насколько мне известно.
13: Однако Небензя таки добавил, что к вопросу мобилизации власти могут вернуться при определенных обстоятельствах.
15: Предлагаю вернуться к этому разговору после выборов в Госдуму от 18 до 20 сентября и тогда посмотреть, кто был прав, а кто ошибался.
13: Ситуация выглядит неоднозначно. Переговоров о мире, похоже, точно не предвидится. СВО подбирается к своему пятилетию, а дополнительная массовая мобилизация, по словам властей, сейчас не нужна, и людей на фронте хватает. Как отмечает военный эксперт Антон Громов, либо чиновники лукавят, либо армия рассчитывает и дальше закрывать потребности контрактниками среди студентов и не только. Но этого ресурса, говорит Громов, уже не хватает.
0: Главный вопрос сейчас не в том, объявят ли мобилизацию сразу после выборов. Главный вопрос, способен ли нынешний контрактный набор компенсировать потери и одновременно обеспечивать новые наступательные задачи. Если способен, Кремль будет максимально долго избегать непопулярного решения. Если нет, придется либо снижать военные амбиции, либо искать дополнительный человеческий ресурс.
13: Провести новую волну мобилизации означает не просто раздать повестки. Депутат Андрей Гурулев ранее говорил, что миллион мобилизованных Россия сейчас просто не сможет нормально одеть, обучить, вооружить и обеспечить техникой. Отмечу, что несмотря на активное отрицание мобилизации, россияне, похоже, помнят подобный опыт осени 2022 года, когда также мобилизацию отрицали и уже начали массово уезжать из страны. В лидерах Грузия, которая только за

0: со вчера в неформальной обстановке, хорош тем, что нам удалось спокойно вдвоем обсудить все направления сотрудничества еще раз Беларуси и Мьянмы. И самое главное, поговорить о том, какие конкретно шаги уже предприняты, реальные шаги в направлении нашего сотрудничества. Формат неформальной обстановки еще и важен тем, что затрагиваются вопросы, которые, к сожалению, не озвучишь и публично не оговоришь. Поэтому мы уже продолжаем сегодня наш разговор, который начали вчера.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: 100 тысяч вместо сына. Жителя Гомеля лишили гробовых выплат за погибшего на российской спецоперации ребенка.
3: Я и так остался без сына. Он погиб на войне, и это уже ничем не исправить. А теперь мне говорят, что еще и никаких выплат я не получу. Получается, сначала чужое государство забрало его на войну, а потом решило, что для меня эта потеря вообще ничего не стоит.
2: Это слова 59-летнего Эдуарда Гуренко из Гомеля. Суд в Нижнем Новгороде лишил жителя Беларуси права на государственные выплаты за погибшего на СВО сына Дениса. По контракту семье погибшего парня были положены 123 тысячи долларов, а в итоге ни сына, ни выплат, комментирует Эдуард. При этом российские рекрутеры обещают белорусам за участие в спецоперации на Украине чуть ли не золотые горы, полное списание кредитов, гражданство России и большие гонорары в долларах. Подобные объявления массово и регулярно появляются на сайтах и в группах по поиску работы.
4: Предоставляем более 30 специальностей с обучением. Единовременная выплата после подписания контракта и ежемесячная зарплата от 210 тысяч рублей. Оплачиваемое обучение каждой специальности. Аннулирование кредитов и судимостей. Предоставляем жилье и трехразовое питание. Транспорт до места подбираем и оплачиваем сами. Отпуск спустя полгода службы.
2: Почему реальность отличается от обещаний, объясняет юрист Олег Шумин.
5: Это классическая вербовочная реклама, где все реальные риски прячут внизу мелким шрифтом или вообще не проговаривают. Даже российским контрактникам далеко не всегда выплачивают все, что обещали в объявлениях. Федеральные и региональные выплаты отличаются, условия постоянно меняются, а часть льгот действует только при соблюдении десятка формальностей. Для белоруса риск еще выше. Он подписывает контракт с чужой армией, попадает в зону боевых действий, где подготовка часто занимает считанные дни, а потом уже не может просто сказать «я передумал». На фронте такие люди быстро становятся расходным материалом. Несколько дней в штурме, и дальше либо ранение или смерть, либо плен.
2: Главное, о чем умалчивает такая реклама, это то, что за обещанными выплатами стоит не просто работа, а участие в реальных боевых действиях. По данным журналистов, на стороне России воевали или продолжают воевать почти 3000 граждан Беларуси. Не менее 440 из них уже погибли, десятки могли оказаться в плену, а точное число пропавших без вести до сих пор неизвестно. Администрация президента

0: президента эти цифры не комментирует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о том, чем хорош неформальный формат переговоров.
3: Господин президент, хочу еще раз поприветствовать вас от имени белорусского народа уже в официальной обстановке. Я сегодня утром подумал, что этот формат наших с вами переговоров, который начался вчера в неформальной обстановке, хорош тем, что нам удалось спокойно вдвоем обсудить все направления сотрудничества еще раз Беларуси и Мьянмы. И самое главное, поговорить о том, какие конкретно шаги уже предприняты, реальные шаги в направлении нашего сотрудничества. Формат неформальной обстановки еще и важен тем, что затрагиваются вопросы, которые, к сожалению, не озвучишь и публично не оговоришь. Поэтому мы уже продолжаем сегодня наш разговор, который начали вчера.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
4: Не время для мира. Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для мирного урегулирования с Украиной. Небензя в ООН призвал не верить в мобилизацию осенью. Спецоперация продолжается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и добавил, что предпосылок для урегулирования конфликта с Украиной Москва не видит.
5: В настоящий момент таких предпосылок для оптимизма в плане мирного регулирования нет. Динамика на фронтах хорошо известна. Специальная военная операция продолжается.
4: Косвенно то, что мирные переговоры зашли в тупик, подтверждает и тот факт, что анонсированный ранее приезд в Москву посланников Трампа Джареда Кушнера и Стивена Виткофа пока перенесся на неопределенный срок. По словам Пескова, конкретных дат визита сейчас нет. Похоже, что армия готовится к новому наступлению на фронте осенью и зимой 27 года, считают военные аналитики. На этом фоне постпред России при ООН Василий Небензя неожиданно заявил, что новой волны мобилизации в стране не будет.
6: Нам не нужна массовая мобилизация в данный момент. Она не планируется и не ожидается, насколько мне известно.
4: Однако Небензя таки добавил, что к вопросу мобилизации власти могут вернуться при определенных обстоятельствах.
6: Предлагаю вернуться к этому разговору после выборов в Госдуму от 18 до 20 сентября. И тогда посмотреть, кто был прав, а кто ошибался.
4: Ситуация выглядит неоднозначно. Переговоров о мире, похоже, точно не предвидится. СВО подбирается к своему пятилетию, а дополнительная массовая мобилизация, по словам властей, сейчас не нужна, и людей на фронте хватает. Как отмечает военный эксперт Антон Громов, либо чиновники лукавят, либо армия рассчитывает и дальше закрывать потребности контрактниками среди студентов и не только. Но этого ресурса, говорит Громов, уже не хватает.
7: Главный вопрос сейчас не в том, объявят ли мобилизацию сразу после выборов. Главный вопрос, способен ли нынешний контрактный набор компенсировать потери и одновременно обеспечивать новые наступательные задачи. Если способен, Кремль будет максимально долго избегать непопулярного решения. Если нет, придется либо снижать военные амбиции, либо искать дополнительный человеческий ресурс.
4: Провести новую волну мобилизации означает не просто раздать повестки. Депутат Андрей Гурулев ранее говорил, что миллион мобилизованных Россия сейчас просто не сможет нормально одеть, обучить, вооружить и обеспечить техникой. Отмечу, что несмотря на активное отрицание мобилизации, россияне, похоже, помнят подобный опыт осени 2022 года, когда также мобилизацию отрицали и уже начали массово уезжать из страны. В лидерах Грузия, которая только за сутки приняла 20 тысяч россиян.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
8: Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали! Зима.
9: Мосаме сарма.
8: Лето.
9: Мосаме гарма.
8: Весна.
9: Бахар.
8: Осень.
9: Хизан.
1: Учим пакистанский. Авось пригодится. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
10: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусских десятиклассников начинают учить управлять дронами, оказывать помощь по правилам тактической медицины и жить на 10-дневных военно-полевых сборах. Власти называют это подготовкой к реальным условиям, хотя сами условия все больше напоминают жизнь страны рядом с войной. Разберемся, зачем в обычную школу приглашают силовиков, какую роль здесь играет зависимость Беларуси от России и почему полезные навыки превращаются в инструмент военного воспитания. И главное, кто и для какого будущего готовит белорусских детей.
11: Слушай, ну если отбросить лишние эмоции, разве это вообще какая-то проблема?
10: В смысле?
11: Ну, дроны сейчас – это абсолютно повседневная вещь. Агрономы с их помощью оценивают посевы. Инженеры проверяют линии электропередач. Логисты тестируют доставку. Это же просто супер полезный технологический навык для молодежи. Зачем сразу бить тревогу и называть это милитаризацией?
10: Потому что контекст полностью меняет суть этого навыка. Понимаешь, это 10-часовой модуль по беспилотникам ввели вовсе не на уроках информатики.
11: Ага, а где тогда?
10: Его поместили строго в рамки допризывной подготовки. Это не кружок по робототехнике и не факультатив для айтишников.
11: Ну, какая разница, как официально называется предмет в школьном расписании? Главное, что подросток получает пульт в руки и учится управлять сложной техникой. Навык-то остается навыком.
10: Разница огромная. Когда управление дроном стоит в одном ряду с разборкой автомата и строевым шагом, дрон просто перестает быть гражданским инструментом. Происходит геймификация войны.
11: Геймификация, то есть превращение в игру.
10: Да, и это очень опасный психологический трюк. Подросток сидит за партой или там на полигоне. В руках у него знакомый джойстик. Перед глазами экран.
11: Но выглядит как видеоигры.
10: Именно. Это максимально похожее на обычную игрушку. И за этим экраном мозг просто отказывается воспринимать реальные разрушения, оторванные конечности, убитых людей.
11: Хочешь сказать, технология преподается в полном отрыве от морали?
10: 100%. Допризывная программа учит исключительно тому, как точно навести аппарат на цель, а не тому, стоит ли вообще эту цель атаковать.
11: Но слушай, давай смотреть на вещи прагматично. Любая громкая государственная программа часто разбивается о суровую реальность. Где среднестатистическая школа в стране вообще возьмет эти беспилотники?
10: Вот, это отличный вопрос.
11: Их же нужно закупать, ремонтировать, нужны аккумуляторы, инструктора нужны адекватные, чтобы технику не угробить в первый же день.
10: В этом и кроется вся суть. Системе не важна эффективность обучения каждого школьника, ей важен отчет. Понятно, что какая-нибудь элитная гимназия в Минске получит дорогие коптеры.
11: И офицеров-инструкторов в придачу.
10: Да. А в маленькой сельской школе все сведется к тому, что уставший учитель будет мелом на доске рисовать винты и зачитывать сухую инструкцию.
11: То есть все это нововведение – это просто пиар властей?
10: Это не пиар. Это нормализация войны. Важно не то, научится ли подросток виртуозно летать. Важно то, что государство встраивает элементы современной войны в школьную рутину.
11: Чтобы дети привыкали.
10: Да. Им предлагают привыкнуть к войне как к неизбежному фону жизни, как к плохой погоде за окном, которую нельзя изменить и причины которой нельзя обсуждать.
11: Ладно, с дронами аргумент понятен, тут психология экрана работает. Но давай перейдем к медицине. В программе расширяют практическую часть. Для девушек добавляют тактическую медицину.
10: И это вызывает колоссальные вопросы.
11: Я с трудом понимаю, в чем тут вред. Умение спасти жизнь, остановить артериальное кровотечение – это же базовая необходимость для любого адекватного общества.
10: Абсолютно согласна. Никто в здравом уме не скажет, что умение наложить давящую повязку – это плохо. Проблема кроется в одном единственном слове.
11: Каком?
10: Тактическое.
11: Именно. А разве это не одно и то же? Жгут накладывается одинаково, что в лесу, что на дороге при аварии.
10: Нет, это принципиально разные вещи. Обычная первая помощь – это навыки для гражданской жизни. Сердечно-легочная реанимация, ожоги, помощь при ДТП, если человек подавился.
11: Ну, то есть универсальная безопасность.
10: Которая нужна вообще всем. А тактическая медицина разрабатывалась военными исключительно для военных.
11: Но алгоритмы спасения жизни везде похожи. Главное – выиграть время до приезда скорой.
10: Приоритеты кардинально отличаются. В тактической медицине первый шаг – это не оценка дыхания или пульса.
11: А что тогда?
10: Первый шаг – это подавление огневой точки противника. Это работа под пулями. Нужно быстро накинуть турникет в красной зоне и оттащить раненого в укрытие, пока по вам стреляют.
11: Жуткий сценарий.
10: Да. Нормальной школе жизненно необходим глубокий курс гражданской первой помощи, а вместо этого подросткам предлагают конкретный сценарий поведения на линии фронта.
11: Звучит пугающе, согласен. Но меня тут смущает еще один момент. Зачем вообще было делить эти навыки по гендерному признаку? Парни идут крутить джойстики дронов, а девушки учатся накладывать турникеты.
10: Да, это какой-то пещерный век.
11: Это просто дико нелогично в современном мире.
10: Абсолютно искусственное разделение. Белорусская девушка с таким же успехом может быть гениальным инженером или оператором беспилотников.
11: А парню критически важно уметь оказать медицинскую помощь, мало ли травма на производстве или дома.
10: Вот именно. Ни технологии, ни спасение жизни не имеют пола. Но этот гендерный раскол в программе показывает истинную цель государства.
11: То есть дело вообще не в навыках безопасности?
10: Нет. Задача заранее подготовить детей к жестко распределенным ролям внутри армейской модели. Мужчина нужен, чтобы воевать и убивать, а женщина, чтобы штопать раненых в тылу.
11: Да. Кстати, о тех, кто преподает. Нормальный учитель биологии не сможет качественно преподавать работу под обстрелом. И тут в школы массово приходят силовики.
10: Да. К занятиям активно привлекают воинскую часть 54-48 внутренних войск в Минске.
11: Ну смотри, многие ведь считают, что раз уж ввели военные элементы, то пусть их преподают настоящие профи. Кто лучше военного научит дисциплине и тактике?
10: Проблема в том, что школа и казармы – это два взаимоисключающих института. У них совершенно разная философия.
11: В смысле?
10: Школьный учитель то в своей природе работает с сомнением. Весь смысл образования – задавать вопросы, поощрять дискуссию.
11: Ну да, ученик может поднять руку и сказать, мол, я не согласен.
10: Конечно. И ошибка в классе – это нормальный этап познания. А военный инструктор работает не с сомнением. Он работает исключительно с приказом.
11: То есть дисциплина просто вытесняет мышление?
10: Полностью. Когда человек в военной форме встает у школьной доски, команда мгновенно занимает место логического объяснения. Подростку психологически невозможно спорить с человеком в камуфляже.
11: Потому что форма – это символ государственной власти.
10: Это символ власти, физической силы и скрытой, но абсолютно реальной возможности наказания. Это колоссальное неравенство. И давай не забывать исторический контекст.
11: Имеешь в виду протесты?
10: Да, 2020 год. Внутренние войска принимали самое жесткое участие в подавлении протестов на улицах городов.
11: И этот институт не понес никакой ответственности. Независимых расследований не было.
10: Совершенно верно. А теперь эти же самые структуры приходят к детям в статусе абсолютных, непререкаемых авторитетов.
11: Получается, занятия превращаются из обучения в банальный тест на лояльность?
10: Именно так. Школьник быстро понимает правила игры. Он считывает, какой ответ от него ждут, и просто учится его воспроизводить, чтобы не создавать проблем себе и родителям.
11: Слушай, ну уроки в школе – это несколько часов. Это как бы можно перетерпеть. Но программа ведь на этом не заканчивается.
10: О, далеко не заканчивается. Сейчас расширяют формат военно-полевых сборов для старшеклассников. Вместо 5 дней теперь будет 10.
11: 60 часов практики в условиях лагеря?
10: Да, с круглосуточным пребыванием. И это совершенно другой уровень воздействия.
11: Я попробую выступить адвокатом дьявола. 10 дней без смартфонов, на свежем воздухе, строгий режим, ранние подъемы.
10: Ну-ну.
11: Для многих подростков, которые сутками сидят в сети, это может быть отличной встряской. Командный дух, активность. Многие воспринимают это просто как приключение с палатками.
10: Если бы это был обычный туристический слет, возможно. Но проблема в тотальной закрытости этой системы. На долгие 10 дней несовершеннолетний полностью изымается из-под родительского контроля.
11: Неужели все настолько драматично?
10: Одно дело отсидеть урок. Если учитель перегнул палку, подросток вечером приходит домой и может все рассказать семье. У него есть безопасная гавань. А на этих сборах этой гавани нет. Это круглосуточная казарма.
11: Но всегда есть лазейки. Медицинские справки, освобождение. Заботливые родители найдут способ отмазать ребенка от этого.
10: Справка освободит от кросса из-за плоскостопия, но она не решит проблему психологического давления. В любом классе есть глубокие интроверты, дети с тревожными расстройствами, с паническими атаками.
11: А армейская среда не терпит индивидуальности? Там важен строй.
10: Абсолютно. Армия работает на усреднение. И в этой среде пожаловаться инструктору на то, что тебе морально тяжело, психологически невозможно.
11: Засмеют моментально?
10: Да. Страх показаться слабым, страх стать изгоем или подвести группу заставляет подростков молча глотать стресс. Уязвимые дети просто ломаются там.
11: Но родители-то формально остаются законными представителями. Если что-то пойдет не так, они могут вмешаться?
10: Это только на бумаге. По факту семья лишена права голоса. Нет открытой программы того, что именно будут делать с детьми каждый час. И нет никакого гражданского контроля над этими сборами.
11: То есть семья просто обязана передать ребенка государственной машине и верить, что все будет хорошо?
10: Да, без единой гарантии.
11: Знаешь, если собрать все это воедино, дроны, тактическую медицину, силовиков в классах, эти сборы на 10 дней, вырисовывается пугающая масштабная картина. К концу 2025 года в стране создано около 1200 военно-патриотических объединений.
10: И через них проходит более 16 тысяч детей. Это целая армия внутри образовательной системы.
11: Но тут снова напрашивается контраргумент. Практически любое государство на планете занимается патриотическим воспитанием молодежи. Любовь к родине нужно прививать с детства. Почему вообще демонизируют сам факт таких клубов?
10: Потому что происходит чудовищная подмена понятий. Власти берут сложное, глубокое чувство любви к стране и искусственно урезают его.
11: До размера военного сапога.
10: Да. Патриотизм в этой системе – это исключительно готовность надеть униформу, беспристрастно выполнять приказы и воевать.
11: Разве готовность защищать свои границы не является частью патриотизма?
10: Является, но патриотизм никогда не должен этим ограничиваться. Любовь к родине – это защита лесов и рек от загрязнения. Это спасение исторического наследия, развитие культуры, забота о стариках.
11: И, в конце концов, это право граждан контролировать тех, кто у власти.
10: В точку.
11: Нельзя быть патриотом-экологом, получается? Можно только маршировать.
10: Выстраивается идеальная конвейерная лента. Конвейер по производству лояльности от детского сада до окопа.
11: В детском саду малышам надевают военную форму. Это воспринимается как милая игра. В средней школе их записывают в клуб при МВД.
10: В 10 классе им дают пульт от дрона и турникет. Потом 10 дней в казарме. А затем призыв. Военное присутствие становится настолько плотным, что подросток просто перестает задавать вопросы. Для него люди с оружием становятся нормой.
11: Это сильный аргумент. Но нельзя игнорировать геополитику. Вокруг идут реальные кровопролитные конфликты. Мир объективно стал гораздо опаснее.
10: Так.
11: И любое государство, видя, как рушится безопасность в регионе, обязано готовиться к худшим сценариям. То, что происходит в школах, это ведь прямое следствие войны по соседству. Власти просто реагируют на угрозу.
10: Это классическая попытка переложить ответственность. Геополитическая напряженность не возникла из ниоткуда. Территория Беларуси уже была предоставлена российской армии для масштабного наступления в 2022 году.
11: И это было решением самих белорусских властей.
10: Именно. Государство абсолютно осознанно выбрало политику тотальной зависимости от Москвы.
11: Выходит, угроза не пришла сама по себе, как землетрясение?
10: Это глубокая интеграция в чужие военные планы и привела реальную опасность прямо к границам. Обучение школьников тактической медицине и дронам – это не защита от абстрактного внешнего врага.
11: а подготовка военного резерва для чужих целей.
10: К сожалению, все выглядит именно так. Создается огромный, заранее обученный и психологически лояльный человеческий ресурс. Россия ведет затяжной конфликт, ей критически не хватает людей из стабильного тыла.
11: И белорусские дети готовятся стать частью этого тыла.
10: Ситуация глубоко трагична. Государство пытается решить проблему нарастающей военной угрозы ровно тем же инструментом, который эту угрозу создал, через еще большую милитаризацию.
11: И самое циничное здесь то, что школьников лишают права на анализ ситуации.
10: Да, им запрещено обсуждать первопричины. Ни один старшеклассник на этих сборах не может поднять руку и спросить, а почему чужие войска использовали территорию страны? Детям просто выдают пульты и бинты, требуя принять эту реальность как данность и безропотно готовиться ее обслуживать. Ну что, пора подводить итоги. Военная подготовка в белорусской школе больше не ограничивается несколькими уроками и летними сборами. Дроны, тактическая медицина, клубы при силовых ведомствах и занятия в воинских частях складываются в систему, которая приучает ребенка считать войну нормальной частью будущего. Силовые структуры получают будущие кадры, Россия – более подготовленный союзный тыл, а семьи расплачиваются тревогой, потерей выбора и риском дальнейшего втягивания Беларуси в чужой конфликт. Учить детей спасать людей и разбираться в современной технике необходимо, но эти знания должны помогать им строить мирную жизнь, а не превращать их в удобный ресурс государства.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
2: Начальник управления по работе с обращениями граждан Минобл-исполкома Оксана Таранда о запуске нового чат-бота на сайтах всех райисполкомов Минской области.
12: Было принято решение о том, что в одном из районов, в Воложенском районе Минской области, в экспериментальном порядке на сайте разместят онлайн-консультант, который будет работать как горячая линия. Эта служба начала работать очень успешно. Все райгорсполкомы на своих сайтах создали такие кнопки. Люди, конечно, могут воспользоваться этим. Для чего? Для того, чтобы дополнительно не обращаться в государственные органы, особенно в республиканские государственные органы, для того, чтобы решить вопрос быстро и на месте. Произошло значительное снижение числа обращений граждан и юридических лиц в облсполком. По Березинскому району около 30% снижение составило, а по Воложенскому около
1: 20%. Важный сигнал.
13: Смертельная медицина. 9 белорусов умерли после операции на сердце. Всем вводили один и тот же препарат. С января по май в Беларуси умерли как минимум 9 пациентов, которым во время операции на сердце вводили индийский препарат Кардиурекс. По данным СМИ, 8 пациентов умерли в Брестской областной больнице. Еще один в Республиканском научно-практическом центре кардиологии. После операции у многих пациентов обнаружили опасные бактерии и диагностировали сепсис. Лабораторные исследования показали, что препарат оказался нестерильным. В нем обнаружили бактерии. 13 марта Госфармнадзор сообщила о проблеме Минздраву, после чего ведомство распорядилось изъять из обращения партию препарата.
14: При этом документы не устанавливают окончательно причинно-следственную связь между препаратом и всеми случаями смерти. Обстоятельства требуют дальнейшего расследования.
13: Белорусы в шоке. В комментариях под новостью люди пишут, что медицинское обслуживание в стране заметно испортилось. Многие жалуются, что даже к специалисту на прием попасть не могут. Какое уж тут лечение.
15: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
16: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я к ревматологу записывался только платно.
13: По словам экспертов, в стране сейчас острый дефицит врачей, поскольку многие уезжают, в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. Кроме нехватки врачей, причиной ухудшения качества медицины называют перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, которые раньше могли завозиться из Европы, а сейчас многие компании связи с Беларусью разорвали, отмечают эксперты. То, что ситуация сложная, признают и сами медики. По их словам, не хватает не только врачей, но даже спецодежды.
17: Некоторые коллеги вынуждены носить один спецхалат на протяжении 10 лет, а новое начальство не выдает. При этом на склад поступает новая форма. Более того, каждый год у сотрудников спрашивают их размеры одежды и обуви, чтобы закупить их.
13: Но это еще не все. По словам медиков, в Бресте возникают перебои с лекарствами. Были случаи, когда нужных образцов не было даже на складе, и их приходилось покупать за собственные деньги. Медики признаются, что уже сейчас регулярно практикуется принуждение работать сверх нормы. Эксперты обращают внимание на то, что врачам урезают зарплаты, а в больницах нет необходимого оборудования. Существует дефицит лекарств, а дети и взрослые не могут вовремя получить медицинскую помощь. При этом в правительстве считают, что медицина в стране на уровне. Но, судя по комментариям в соцсетях, белорусы с этим не согласны. Что касается смертей во время операции на сердце, то окончательную их причину еще предстоит установить следствию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров об основных трендах белорусского депозитного рынка.
18: В этом году впервые мы обратили внимание на депозиты со сроком свыше 3 лет. По этим депозитам динамика тоже очень хорошая. 500 миллионов прироста с начала года. И в общем объеме всех депозитов свыше 1 года, депозиты, которые свыше 3 лет, это уже 5%. Если на начало года эта цифра была менее 1%, то это уже 5%. И это хорошая база для того, чтобы увеличивать эти депозиты. На что это влияет? Длинный депозит в рублях физических лиц – это хорошая база для инвестиционного кредитования. И вот те цифры, которые мы видим, плюс 26% инвестиционного кредитования в 2026 году по сравнению с 2025 годом, в том числе это связано с тем, что у банков появляется больше хорошей, длинной ресурсной базы, которую они свободно могут безрисково направлять на инвестиционные проекты. Собственно говоря, эффект от этого мы наблюдаем уже в текущем году. Что еще интересного можно отметить, это то, что 2/3 всех депозитов, которые заключены в первом полугодии 2026 года, это депозиты, которые заключены онлайн. Если говорить в количестве договоров, то это более 500 000 договоров. То есть 10 лет назад, если представить картину, большинство этих депозитов заключалось в отделениях банка. Это были очереди, это была бюрократия. Сейчас этого не происходит. Сейчас человек свободно через мобильное устройство или через компьютер заходит, открывает депозит. И большие очереди, которые ранее наблюдались в отделениях банков, они сейчас практически исчезли.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
19: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
20: Угу.
19: Если сравнить с 94-м годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
20: Но подожди.
19: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
20: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеливать всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
19: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
20: Какая еще ловушка?
19: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Ну, давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
21: Но это деньги на старт.
19: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
20: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
19: Роскошь сидеть без копейки.
20: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
19: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчистую.
20: Да почему съедает-то?
19: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
20: Ну не сгущай краски.
19: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
20: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
19: Ага, базовое.
20: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
19: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
20: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
19: Знаю.
20: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
19: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
20: Зато самые важные доли.
19: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
20: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
19: Нет, но...
20: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
19: Угу.
20: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
19: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
20: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
19: Ой, давай без этого.
20: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
19: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход – рождение третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
0: Бюджет не резиновый.
19: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми. И они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
20: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
19: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
20: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
19: Ох, это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
20: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
19: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
20: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
19: И что с того?
20: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
19: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
20: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
19: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
20: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
19: Да ну?
20: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
19: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
20: Ну, это...
19: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
20: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
19: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
20: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
19: Угу, работает.
20: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
19: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
0: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1,5 года. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
19: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
20: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
19: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
20: До встречи.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко рассказал, чем Беларусь может быть полезна Мьянме на новом этапе ее развития.
3: Говоря о Мьянме, я когда сказал, что это государство с большим будущим, богатое государство своими недрами и природными ресурсами. И я не случайно переспросил у вас, а какое население на сегодняшний день в Мьянме? Но я должен сказать, что население у вас в 5 раз больше, чем в Беларуси. И это огромная цифра, и за которой кроются судьбы людей. И этих людей, как я вчера говорил, нужно накормить прежде всего и одеть. В этом плане вы можете рассчитывать на Беларусь. За последние 2 года мы хорошо изучили ваше государство. Очень хорошо владеем информацией о потребностях вашего государства. И должен вам еще раз повторить, что у Беларуси есть все технологии для того, чтобы сегодня и завтра обеспечить, помочь, научить, обеспечить всем необходимым мьянманский народ. Да и вы, наверное, за это время поняли, что белорусское государство и наши люди обязательны и способны решить многие задачи, которые стоят в том числе и перед вашим народом и вашим руководством. За это время, должен отметить, вы прошли очень важный, если не важнейший этап в своем развитии. Вы обеспечили политическую стабильность в своем государстве. Народ оказал и вам, и тем силам, которые за вами стоят, непосредственную поддержку, очень сильную поддержку. И, как я понимаю, перед вами стоит следующая непростая проблема. Народу, который в вас поверил и вас поддержал на последних выборах, помочь в жизни.
1: Важный сигнал.
5: 100 000 вместо сына. Жителя Гомеля лишили гробовых выплат за погибшего на российской спецоперации ребенка.
22: Я и так остался без сына. Он погиб на войне, и это уже ничем не исправить. А теперь мне говорят, что еще и никаких выплат я не получу. Получается, сначала чужое государство забрало его на войну, а потом решило, что для меня эта потеря вообще ничего не стоит.
5: Это слова 59-летнего Эдуарда Гуренко из Гомеля. Суд в Нижнем Новгороде лишил жителя Беларуси права на государственные выплаты за погибшего на СВО сына Дениса. По контракту семье погибшего парня были положены 123 тысячи долларов, а в итоге ни сына, ни выплат, комментирует Эдуард. При этом российские рекрутеры обещают белорусам за участие в спецоперации на Украине чуть ли не золотые горы, полное списание кредитов, гражданство России и большие гонорары в долларах. Подобные объявления массово и регулярно появляются на сайтах и в группах по поиску работы.
23: Предоставляем более 30 специальностей с обучением. Единовременная выплата после подписания контракта и ежемесячная зарплата от 210 тысяч рублей. Оплачиваемое обучение каждой специальности. Аннулирование кредитов и судимостей. Предоставляем жилье и трехразовое питание. Транспорт до места подбираем и оплачиваем сами. Отпуск спустя полгода службы.
5: Почему реальность отличается от обещаний, объясняет юрист Олег Шумин.
4: Это классическая вербовочная реклама, где все реальные риски прячут внизу мелким шрифтом или вообще не проговаривают. Даже российским контрактникам далеко не всегда выплачивают все, что обещали в объявлениях. Федеральные и региональные выплаты отличаются, условия постоянно меняются, а часть льгот действует только при соблюдении десятка формальностей. Для белоруса риск еще выше. Он подписывает контракт с чужой армией, попадает в зону боевых действий, где подготовка часто занимает считанные дни, а потом уже не может просто сказать «я передумал». На фронте такие люди быстро становятся расходным материалом. Несколько дней в штурме, и дальше либо ранение или смерть, либо плен.
5: Главное, о чем умалчивает такая реклама, это то, что за обещанными выплатами стоит не просто работа, а участие в реальных боевых действиях. По данным журналистов, на стороне России воевали или продолжают воевать почти 3000 граждан Беларуси. Не менее 440 из них уже погибли, десятки могли оказаться в плену, а точное число пропавших без вести до сих пор неизвестно. Администрация президента эти цифры не комментирует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день. Подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно постановлению Минздрава номер 74 и правилам расследования профзаболеваний, факторами риска для сварщиков являются следующие. Сварочные аэрозоли и металлическая пыль. Пары марганца, хрома и никеля. Канцерогенные газы и ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний дыхательной системы, кожи и носоглотки. Если работа была многолетней и сопровождалась, возможно, нарушением условий труда или же отсутствием средств защиты, тогда вы, конечно же, имеете право подать документы на признание заболевания профессиональными. Вот так, друзья, берегите свое здоровье, конечно, и всегда консультируйтесь с юристом в сложных ситуациях. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко рассказал, чем Беларусь может быть полезна Мьянме на новом этапе ее развития.
3: Говоря о Мьянме, я когда сказал, что это государство с большим будущим, богатое государство своими недрами и природными ресурсами. И я не случайно переспросил у вас, а какое население на сегодняшний день в Мьянме? Но я должен сказать, что население у вас в 5 раз больше, чем в Беларуси. И это огромная цифра. и за которой кроются судьбы людей. И этих людей, как я вчера говорил, нужно накормить прежде всего и одеть. В этом плане вы можете рассчитывать на Беларусь. За последние 2 года мы хорошо изучили ваше государство, очень хорошо владеем информацией о потребностях вашего государства. И должен вам еще раз повторить, что у Беларуси есть все технологии для того, чтобы сегодня и завтра обеспечить, помочь, научить, обеспечить всем необходимым мьянманский народ. Да и вы, наверное, за это время поняли, что белорусское государство и наши люди обязательны и способны решить многие задачи, которые стоят в том числе и перед вашим народом и вашим руководством. За это время, должен отметить, вы прошли очень важный, если не важнейший этап в своем развитии. Вы обеспечили политическую стабильность в своем государстве. Народ оказал и вам, и тем силам, которые за вами стоят, непосредственную поддержку, очень сильную поддержку. И, как я понимаю, перед вами стоит следующая непростая проблема. Народу, который в вас поверил и вас поддержал на последних выборах, помочь в жизни.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.

0: Тематика вышла далеко за пределы сувениров. Белорусские орнаменты все чаще появляются на одежде, домашнем текстиле, посуде, детских товарах и даже обычных тетрадях и ежедневниках. Особенно заметный скачок произошел в одежде. Свитшоты с вышивкой и орнаментами стали покупать примерно в 10 раз чаще. Футболки с белорусской символикой больше, чем в 6 раз. Почему национальные мотивы сейчас стали так востребованы, объясняет культуролог Марина Левицкая.
1: Здесь речь уже не просто о моде на красивый узор. Для многих людей это способ показать свою принадлежность к стране и культуре. Это очень бытовая форма самоидентификации. Когда в соседних странах такая турбулентность, я бы подобную статистику рассматривала как манифест. Мы – страна со своей культурой, символами и историей.
0: Причем интерес растет и в категории товаров ручной работы, говорят аналитики маркетплейса. Продажи тканей с национальными принтами выросли больше, чем в 13 раз. Молдов и трафаретов втрое. Фигурки и статуэтки с народными мотивами стали покупать на 662% чаще.
1: Люди ищут свое даже там, где годами доминировала массовая культура союзного государства. И получается интересный парадокс. Продает все это российский маркетплейс, а один из самых заметных трендов на нем – именно подчеркнуто белорусские мотивы.
0: По словам эксперта, сухая статистика Wildberries показывает, что белорусам все чаще хочется видеть вокруг себя не абстрактное славянское, а именно свое, белорусское. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов на радиосигнал.
3: Трагедия в Пружанском районе. На пожаре погиб 5-летний ребенок. В агрогородке Клепачи около полудня загорелась квартира. На момент возгорания 5-летний мальчик находился дома один. Мать была на работе. По предварительным данным, ребенок отравился угарным газом. Очагом возгорания стала кровать, на которой нашли сгоревший фен. По факту гибели ребенка проводится проверка. Двух граждан Беларуси оштрафовали за ввоз косметических средств, которые таможенники признали коммерческой партией. Белорусы пересекали литовско-белорусскую границу на автомобиле в пункте пропуска «Каменный Лог» и выбрали «Зеленый коридор». При осмотре таможенники нашли в личных вещах водителя и пассажира более 200 единиц косметических средств. Их стоимость оценили в более чем 32 тысячи рублей. Государственный таможенный комитет напоминает, что без таможенных платежей можно ввозить товары стоимостью до 500 евро и весом до 25 килограмм. Водителя и пассажира привлекли к административной ответственности. Они заплатили штраф в размере 10% от стоимости товара. В сентябре планируется открытие итальянского сада в Мирском замке. Он был восстановлен в рамках нового этапа реставрации замкового комплекса, который начался в 2024 году. Как сообщили в Министерстве культуры, сад восстанавливается в первоначальном облике середины 18 века. Уже восстановлена территория площадью более 5,5 гектаров. Для гостей обустроены цветочный партер, тенистая липовая беседка, дерновая скамейка и аптечный сад. Помимо реконструкции итальянского сада, проект включает в себя создание фонтана на пруду, декоративного водопада, каменных дорожек, центральной мощеной аллеи напротив моста, ведущего от северного корпуса замка, беседок, небольших архитектурных форм, парковки и освещения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
4: Начальник отдела дошкольного образования Министерства образования Беларуси Альбина Давыдович о создании в детских садиках большего количества групп для малышей до 2 лет.
5: Группы до 2 лет у нас практически всегда существовали, но если взять в процентном отношении, конечно, это было небольшое количество таких групп, так как не было запроса. Но за последние, наверное, 5-7 лет ситуация меняется. Мамы хотят раньше выйти на работу, мамы учатся. Поэтому запрос начал возрастать, мы постарались на него откликнуться. А сейчас их около...

0: Около 500, до конца года их будет не менее 600, но может быть даже больше. По законодательству должно быть там не более 10 детей в группе с года до 2 лет. Но если площади позволяют, то по согласованию с местными санитарными службами на несколько мест это может быть увеличено.
1: Важный сигнал.
2: Заграница как полет на Луну. Правительство опубликовало порядок выезда детских групп за пределы Белоруссии. Все будут дома.
3: Теперь организованно вывести детей за границу просто так нельзя. Если это лечение, конкурс, выставка или другое мероприятие, поездку нужно заранее согласовать с государством. В зависимости от цели разрешения будут давать Министерство образования, культуры, спорта, местные власти или другие профильные ведомства.
2: Так, новое постановление Совета министров Беларуси о порядке организации выезда несовершеннолетних граждан за пределы страны комментирует юрист Евгений Иванов.
3: Для этого организатор минимум за 30 дней должен подать целый пакет документов, объяснить, куда и зачем едут дети, кто организует поездку, кто за нее платит, каким будет маршрут, транспорт и место проживания. Также нужны список участников, страховки и письменное согласие родителей.
2: Отмечу, что постановление появилось через 2 месяца после трагедии в Брянской области, когда автобус с белорусскими детьми по дороге на отдых в Геленджик попал под удар беспилотника. Тогда в Москве заявили, что автобус был атакован украинским дроном. Киев отверг эти обвинения и назвал произошедшее информационной провокацией. А Александр Лукашенко приказал взять поездки детей за границу под государственный контроль.
4: Поэтому не хочу тут никого осуждать, но попросить наших людей, и особенно родителей, когда мы имеем дело с детьми, надо посидеть дома это время. Надо заниматься футболом и другими мероприятиями здесь. И надо запретить всякие поездки без государственного на то надзора и разрешения. Сняли, заплатили автобус, поехали, а сейчас некоторые претензии предъявляют. Не надо нам предъявлять претензии. Надо взрослым людям, нам и прежде всего родителям, аккуратнее к этому относиться.
2: Родители пострадавших детей тогда рассказали, что везли юных спортсменов к морю, которого в Беларуси нет. Есть только санаторно-курортное лечение, но оно по цене не уступает поездке за границу. Теперь, похоже, многие дети будут проводить каникулы и праздники в деревне у бабушки. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Спикер Палаты представителей Игорь Сергеенко о стремительном развитии и туристической привлекательности Гродно.
6: С другой стороны, мы увидели, чем живет сегодня город. Город становится лучше во всех смыслах, во всех его проявлениях. И в том числе серьезно изменился облик города Гродно, я могу об этом сказать. Увеличилась его туристическая привлекательность. Сегодня сложно попасть и даже заказать гостиницу. Цветущий город-сад. Все утопает в цветах с поливом, подведенным каждому цветочку. Это хороший опыт, который внедряется здесь. Реконструируется историческая часть, которая тоже сохранила свой облик.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: В эфире «Между строк». Жить в Беларуси все дешевле и дешевле. Инфляция падает. Это не шутка, а официальные данные белорусской статистики. Цифры, которыми правительство гордится. Но. Есть одно маленькое «но». Почему-то люди этой гордости не ощущают. Да и низких цен в магазинах не видят. Почему? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Слушай, ну согласись, если смотреть чисто на бумагу, то 4,8% годовой инфляции за май 26 года – это же, ну, шикарный показатель.
8: Какой шикарный? Да ты очнись вообще. Это же чистейшей воды иллюзия.
7: Подожди. В смысле иллюзия? Экономика в Беларуси по этим цифрам выглядит невероятно стабильной, цены практически заморожены.
8: Эта твоя стабильность разбивается вдребезги ровно в тот момент, когда человек подходит к кассе в супермаркете. Эти красивые 4,8 просто фасад, понимаешь?
7: Да почему фасад-то? Цифры же не берут с потолка. Официальные данные четко фиксируют. Продовольствие, то есть еда, в мае вообще подешевело на 0,2%.
8: Ой, да ладно тебе.
7: Что да ладно? Еда стала дешевле. Это же факт, чистая железобетонная математика. Как с этим можно спорить?
8: Да это не математика, это заслуга календаря. Просто лето наступило, алло.
7: И что лето? Какая разница?
8: Огромное. Что происходит в конце весны? На рынке массово идут свежие овощи, цены на редиску, огурцы, зелень, первую клубнику. Они закономерно рухнули из-за банальной сезонности.
7: То есть ты хочешь сказать,
8: что вот эта гора дешевеющих летних овощей временно потянула весь продовольственный индекс вниз. Это заслуга агрономии, а не экономической политики. Через 3 месяца эти кабачки исчезнут. И что тогда?
7: Ну, хорошо. Допустим, реальное ценовое давление просто удачно закидали дешевыми кабачками. Но послушай, базовая инфляция, которая как раз очищена от этих сезонных скачков, составляет 5,3%.
8: Вот. 5,3.
7: И что? Разница всего в 0,5%. Ты реально бьешь тревогу из-за каких-то там жалких десятых долей? Это звучит так, будто ты просто манипулируешь цифрами.
8: Жалких десятых долей. Да эти 0,5% — это разница между контролируемым горением и пожаром под полом.
7: Каким еще пожаром?
8: Базовая инфляция в 5,3% — это вой сирены. Она показывает структурное напряжение. Фундаментальная стоимость жизни растет быстрее, чем рапортуют сводки. Давление никуда не ушло, оно просто загнано в тень.
7: Но цены же держат.
8: Если цены на одни товары жестко контролируют директивами, инфляция работает как вода под давлением. Она пробивает бетон и находит другую щель.
7: Ладно, если следовать твоей логике и гидравлике, куда эта вода течет в белорусских реалиях? Если еда по бумагам дешевеет, логично предположить, что люди просто тратят свободные деньги на услуги, например. Это естественный баланс рынка?
8: Баланс рынка. Слушай, расскажи про этот баланс семье, которая оплачивает детский сад.
7: А что не так с садиками?
8: С начала 26 года сфера услуг взлетела на 5,9%. А услуги дошкольных учреждений только за 1 май подорожали на 5,3%.
7: 5% за месяц? Серьезно?
8: Да. 5% за 30 дней. И это не какая-то там добровольная трата на развлечения, типа стрижки в барбершопе. Это обязательный и неизбежный платеж.
7: Ну подожди, 5% это жестко? Согласен? Но это только один сектор. Государство же должно как-то компенсировать расходы на инфраструктуру.
8: В том-то и дело. Анализ показывает планомерный перенос финансовой нагрузки. Возьмем санатории для пенсионеров. Цены взлетели на 3,77 за тот же май.
7: Ну, санаторий можно и не поехать.
8: Для пенсионеров в Беларуси санатории – это часто жизненно необходимое лечение. Реабилитация после инфарктов, а не просто коктейли у бассейна. Государство урезает субсидии, и разница молча перекладывается на плечи самых уязвимых. Пассажирские поезда дорожают по той же схеме.
7: Допустим. Логика понятна. Идет сброс социального балласта на кошельки людей. Но как в эту теорию вписывается абсолютно абсурдный скачок цен на безалкогольные напитки?
8: А что там с напитками?
7: Плюс 3,48% за месяц. Сок и газировка – это не государственные услуги. Почему обычная вода с сиропом внезапно улетает в космос?
8: Потому что это обнажает критическую уязвимость перед импортом.
7: Вода с сиропом – импорт?
8: Механика производства жестко завязана на импортные компоненты. Ароматизаторы, концентраты, упаковка тетрапак, запчасти для линий розлива – все это покупается за валюту.
9: А, ну логистика еще.
8: Да, плюс дорожает международная логистика. Любое колебание валютного фактора моментально бьет по себестоимости.
9: И тут возникают парадоксы административного сдерживания. Затраты у предприятий растут, логистика дорожает, энергоносители, зарплаты, а ценник на прилавке повышать запрещают.
8: Именно. Это административное сдерживание, как сжатая пружина. Напряжение внутри металла только нарастает. Предприятия оказываются в ловушке.
9: То есть формируется колоссальный дефицит рентабельности.
8: Абсолютно. Накоплен огромный пласт бизнеса, который балансирует на грани окупаемости. Многие уже скатились в чистые убытки. И что, по-твоему, делает директор завода, когда производственные затраты растут, а законно поднять цену он не может?
9: Уголовное дело никому не нужно. Очевидно, он начинает резать качество и объем. Это неизбежный математический выход.
8: В точку. Шрингфляция в чистом виде. Пакет сока худеет с литра до 950 миллилитров.
9: Ну да, цена та же, визуально коробка та же.
8: Но внутри продукта меньше.
9: Слушай, ну давай будем честны, шрингфляцией уже никого не удивишь. Это мировой тренд. И самое важное, есть же физический предел.
8: Какой предел?
9: Нельзя бесконечно уменьшать объем. Ты не можешь продавать 500 миллилитров молока в литровой бутылке, чтобы это было незаметно. Дно шрингфляции достигнуто. Что происходит дальше?
8: Дальше. Дальше начинается технологическая деградация. Скрытая инфляция меняет рецептуру.
9: То есть льют суррогаты?
8: Предприятия переходят на более дешевые и низкокачественное сырье. В шоколаде становится меньше какао и больше пальмового масла. В колбасу добавляют больше сои и влагоудерживающих агентов.
9: Формально цена заморожена, Белстат доволен.
8: А по факту происходит подмена. Жесткое регулирование просто меняет форму инфляции, заставляя людей оплачивать неэффективность системы своим здоровьем.
9: Стоп. Защитники официальной статистики тут же выложат свой главный козырь.
8: Какой еще козырь?
9: Номинальные зарплаты растут? Официально же фиксируется рост доходов? Разве это не перекрывает скрытую инфляцию? Цифры по средней зарплате выглядят вполне себе бодро.
8: Ой, средняя зарплата. Давай выбросим этот токсичный показатель на свалку.
9: Почему? Стандартная метрика?
8: Это абсолютно искаженная метрика. Использовать среднюю зарплату – это как утверждать, что перегруженная лодка отлично держится на воде только потому, что ее нос задран на 10 метров вверх.
9: Полностью игнорируя тот факт, что корма уже давно под водой?
8: Именно. 80% пассажиров тонут, а в среднем по лодке все отлично.
9: Отличная метафора, но давай переведем на язык цифр. Кто сидит на носу лодки, а кто тонет на корме?
8: Смотри, пример с больницы. 9 человек получают по 1000 рублей, один – 10 тысяч. В масштабах экономики, IT-сектор, нефтехимия, экспортно-ориентированные монополии.
9: Там зарплаты высокие, и они тянут среднюю цифру вверх.
8: Да. А на корме? Бюджетники, учителя, рядовые медики, воспитатели тех самых дорожающих детских садов. Их доходы жестко привязаны к тарифной сетке и растут черепашьими темпами.
9: И чтобы понять глубину проблемы, нужно разделить траты.
8: Фундаментальное разделение. Обязательные и дискреционные траты.
9: Обязательные – это коммуналка, простая еда, проезд, садик. То, от чего физически нельзя отказаться. А дискреционные – рестораны, туризм, новые гаджеты.
8: И расчеты показывают ужасающую картину. У работников бюджетной сферы и бедных семей 70, а иногда и 80% дохода сжирают именно обязательные траты.
9: И именно эти категории товаров и услуг дорожают быстрее всего, несмотря на летние огурцы.
8: Вот именно.
9: Получается парадоксальная ситуация. Богатые люди могут просто сократить свои дискреционные расходы. Не поехать в отпуск, не пойти в ресторан. Для них обязательные базовые траты составляют смешную долю в бюджете.
8: Точно. Поэтому инфляция в белорусских реалиях работает как абсолютно безжалостный регрессивный налог на бедность.
9: Налог на бедность.
8: Да. Чем ты беднее, тем больше процент своего дохода ты теряешь из-за роста цен на самое необходимое.
9: То есть
7: Обеспеченные слои эти 4,8% инфляции почти не замечают, у них огромный финансовый буфер.
8: А семьи с детьми и пенсионеры принимают весь удар на себя. Номинально зарплата учителя могла вырасти за год, но реально в пересчете на подорожавшие обязательные услуги этот учитель стал значительно беднее.
7: В этом и заключается ловушка регулируемых цен. Декларируется защита населения, но по факту экономические механизмы загоняют уязвимых людей в угол, и эта пружина продолжает сжиматься.
8: Продолжают?
7: Вот и главный вопрос. Экономическая пружина сжата до предела. Скрытая инфляция разъедает качество товаров. Дефицит рентабельности душит заводы.
8: Зарплаты не успевают за расходами.
7: Ты постоянно говоришь про этот взрыв. Но давай честно, системы держатся в таком напряжении годами. Почему они не могут просто держать эти цены замороженными вечно?
8: Потому что вечно нарушать законы физики и экономики нельзя. Есть три сценария будущего.
7: Так, давай разберем. Первый сценарий.
10: Прессом.
11: И что это значит на практике? Ценники в магазинах останутся красивыми для статистики?
8: Да, на бумаге инфляция будет идеальной. Но в реальности это путь к тотальной деградации. Заводы просто перестанут производить убыточные позиции.
11: Ну логично, зачем выпускать качественное молоко, если на каждой бутылке ты теряешь деньги?
8: Начнется вымывание ассортимента, скрытый дефицит, тотальный переход на суррогаты. Экономика превратится в зомби, вроде бы работает, но производит никому не нужный неликвид, требуя бесконечных вливаний.
11: Звучит как медленное удушение. Хорошо, а если они решат исправить ситуацию? Второй сценарий – либерализация. Допустим, контроль снимают, цены отпускают.
8: Это вызовет моментальный шок.
11: Еще бы! Пружина разожмется с такой силой, что официальная инфляция сразу улетит на 7, а то и на 9%. Ты же сама понимаешь, что это ударит по людям мгновенно? Ты предлагаешь бросить людей в ценовой шок.
8: Это хирургическое вмешательство. Да, это больно. Но это единственный способ вернуть систему к жизни. Предприятиям жизненно необходимо восстановить рентабельность.
11: Иначе?
8: Иначе они просто рухнут. И тогда люди останутся не просто с высокими ценами, а вообще без работы. Рыночное ценообразование – это горькое лекарство. Лучше пережить временный всплеск инфляции и вылечить экономику, чем медленно гнить в стагнации первого сценария.
11: Но есть еще третий сценарий. Тот самый, о котором не любят говорить вслух. Внешний шок.
8: О, это самый страшный вариант. Потому что он вообще не зависит от желания регуляторов в кабинетах.
11: Резкое падение рубля из-за внешних рынков, блокировка логистических цепочек, обвал экспортной выручки. И как в таком случае поведет себя эта пресловутая сжатая пружина?
8: Смотри, в условиях свободного рынка цены бы корректировались ежедневно, абсорбируя этот шок постепенно.
11: Но в системе жесткого контроля?
8: Шок накапливается в виде огромных корпоративных долгов и кассовых разрывов. Когда плотину прорвет под внешним давлением, это будет не постепенный рост на пару процентов. Это будет катастрофическая переоценка за одну ночь.
11: Поставщики просто откажутся отгружать сырье.
8: Без 100% предоплаты по новым реальным курсам.
11: И тогда инфляция уйдет в абсолютно неконтролируемые пике. 15, 20, 30% роста, и никакие проверяющие органы с блокнотами, выписывающие штрафы директорам магазинов, этот пожар уже не потушит.
8: Административный контроль просто расплавится. И в этом сценарии пострадают абсолютно все, но больнее всего снова те самые люди из кормы лодки.
11: Чьи доходы обесценятся в разы быстрее, чем их успеют проиндексировать.
8: Да.
11: Знаешь, если собрать всю эту мозаику воедино, вырисовывается картина, которая пугает даже не столько экономическими последствиями.
8: А чем?
11: Да. Инфляция мутирует, да, качество падает, но самое разрушительное последствие всей этой ситуации – это колоссальный, непреодолимый разрыв между официальными цифрами и личным опытом людей.
8: Совершенно верно. Формируется общество глубокого когнитивного диссонанса.
11: С одной стороны, из каждого утюга транслируется реальность официальных отчетов. Инфляция мизерная, еда дешевеет, все работает как швейцарские часы.
8: А с другой стороны, реальность продуктового магазина и расчетного листка за детский сад, где этот садик дорожает на 5%, а пачка дешевеющего по бумагам сока усыхает прямо в руках.
11: И когда этот диссонанс становится ежедневной рутиной, происходит страшная вещь. Фундаментально разрушается институциональное доверие.
8: Статистика больше не воспринимается как отражение фактов. Она превращается в фоновый шум.
11: Да. Любые отчеты воспринимаются исключительно через призму сарказма и отторжения.
7: Потому что невозможно заставить человека поверить в дешевеющую жизнь, когда он отдает последние деньги за дорожающие базовые потребности.
8: Это просто невозможно.
7: Все, цифры обсудили. Настоящая проверка всех этих экономических успехов происходит не в таблицах, а каждый день у кассы. И реальность каждый проверяет сам на собственном кошельке.
8: Пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
10: Золото заканчивается. Запасы Банка России уменьшились до рекорда за 6 лет. Заначку съели СВО и инфляция. Резервы Центробанка упали до минимума с начала 2020 года. Сообщается, что на 1 августа запасы золота Банка России сократились до чуть более 73 унций. С начала года они уменьшились более чем на 1,5 миллиона унций, а стоимость золотых резервов снизилась на 33,5 миллиарда долларов. Распродажа золота стала рекордной как минимум за последние четверть века. Весь период, который охватывает статистика Всемирного совета по золоту. По его данным, близкую по масштабам продажу драгметалла Центробанк проводил лишь однажды, в 2002 году, отмечает экономист Александр Кравцов.
12: Даже во время пандемии, когда власти продавали активы из золотовалютных резервов для поддержки рубля и бюджета, Центробанк реализовал в 6 раз меньше золота, чуть более 7,5 тонн в период с июля 2020 по апрель 2021 года.
10: Золото распродают на фоне растущей дыры в бюджете. Минфин использует активы Фонда национального благосостояния для покрытия дефицита, а Центробанк зеркалит эти операции продажами на внутреннем рынке, говорит финансовый аналитик Владимир Чернов.
13: Когда нефтегазовые доходы оказываются ниже предусмотренного бюджетным правилом уровня или средства фонда направляются на инвестиции внутри страны, Банк России проводит встречные операции с ликвидными резервными активами. При этом Центробанк здесь выполняет техническую часть механизма, а не принимает отдельное решение закрывать дефицит бюджета продажей золота.
10: Золото подходит для таких операций, поскольку хранится в России, остается доступным в условиях санкций и за последние годы значительно подорожало. В Фонде национального благосостояния почти 20 лет накапливали доходы от нефтяной ренты. Но за время специальной военной операции ресурсы фонда сократились почти втрое. То есть сейчас Фонд национального благосостояния фактически пустой. Главная причина такого плачевного состояния – специальная военная операция, говорит экономист Валентин Кудряшов.
14: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
10: За январь-июль дефицит российского бюджета уже достиг почти 6,5 триллионов рублей. Одной из главных причин остаются огромные расходы на СВО, отмечают эксперты. По их словам, один час спецоперации обходится стране в миллиард рублей. То есть годовой бюджет Калмыкии в 24 миллиарда рублей – это ровно один день проведения СВО. И эти траты постоянно растут, а нефтегазовые доходы, наоборот, стремительно сокращаются из-за западных санкций. Как следствие, Россия столкнулась с серьезным дефицитом бюджета. Денег в стране становится все меньше, а траты на СВО постоянно растут, поэтому скоро может начаться самое сложное, полагают эксперты.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
15: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали? За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
16: Радиосигнал 666 АМ.
17: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
18: Эк.
17: 2.
18: До.
17: 3.
18: Тин.
17: 4.
18: Чар.
17: 5.
18: Пач.
17: 6.
18: Че.
17: 7.
18: Сат.
17: 8.
18: Ат.
17: 9.
18: Но.
17: 10.
18: Дас.
17: Учим пакистанский. Авось пригодится.
19: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
20: Дети школу ненавидят. Советы министра Иванца вызвали бурю реакций в соцсетях. Рассказываем самое интересное. Недавнее интервью министра образования Андрея Иванца вызвало бурные эмоции среди родителей и учеников. Глава ведомства заявил, что категорически не приемлет услуг репетиторов, считая школьную программу настолько простой, что любые папа или мама способны самостоятельно помочь своему ребенку. Более того, министр подчеркнул, что его собственные дети дополнительных учителей не посещают, и это его принципиальная позиция.
21: У каждого человека есть свой потенциал, в том числе интеллектуальный. Что делает репетитор? За короткий промежуток времени пытается надуть резиновый шарик до размера автомобильной шины. Но шарик ей быть не может. Возможно, только на время экзаменов. Так что должны быть хорошие учителя. Это условие номер один для поступления. Если в школе классный учитель, то никакой репетитор не нужен вообще.
20: Видеоролик с этими тезисами в ТикТок за сутки набрал почти 500 000 просмотров, собрав свыше 1600 комментариев. Первое, что заинтересовало белорусов, это условия, в которых учатся дети самого министра. Самым популярным стало замечание, набравшее свыше 8000 лайков. Видимо, у него дети в частной. В ответ на это другие скептически добавили, что его дети не планируют учиться в Беларуси. Градус недовольства работой министерства оказался настолько высоким, что вопрос, когда его снимут с должности, оказался на втором месте по популярности, набрав почти 6000 лайков. Общее настроение комментаторов можно описать одной фразой. Он, наверное, в параллельной вселенной живет. Белорусы убеждены, что за образовательный процесс должна отвечать школа, а не родители.
22: А учитель тогда что делает на рабочем месте?
23: А может, учителя начнут преподавать, а не на родителей все сбрасывать?
24: Даже песня такая есть. Учат в школе, а не родители должны помогать.
25: Мне кажется, что с уроками должны помогать учителя, а если дети не понимают, то уже вопрос к тем, кто их учит.
20: По мнению большинства, задача родителей – обеспечить базовые потребности ребенка и его психическое состояние, а не выполнять функции преподавателей по всем предметам.
26: Родители живут на работе, чтобы содержать семью.
27: Так, подождите, задача учителя – научить. Моя задача – одеть, накормить, воспитать эмоционально стабильным и психически уравновешенным человеком, подсказать в жизни, как поступать, но на то, чтобы учить, есть школа.
28: Родитель должен сделать так, чтобы ребенок был бодр, учтив, сыт и опрятно одет. Обучение – это вотчина учреждения образования.
20: Не обошлось и без иронии в сторону самого министра. Мол, министры, наверное, вместо родителей на работу ходить будут, а также бытовыми моментами заниматься. Некоторые комментаторы смотрят на проблему глубже, связывая состояние образования с общей ситуацией в стране. Для них слова министра только вершина айсберга.
29: Белорусское образование – дно. Нужна реформа и серьезнейшая. Превратили в какую-то изнуряющую пытку для ребенка и для родителей. Убивают индивидуальность. Творчество – это уже не система образования, а режим. Дети школу ненавидят.
20: При этом люди сочувствуют и самим учителям. Нашлись и те, кто поддержал мнение министра. Однако такие голоса остались в очевидном меньшинстве. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
19: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
30: Яблоко раздора. Пособие по уходу за ребенком хотят привязать к зарплате. Министр труда все разъяснил, но есть нюанс. Министр труда Андрей Лабович анонсировал изменения в расчете размера пособия по уходу за ребенком. Для более обеспеченных их хотят привязать к размеру зарплат. Деталей новых норм выплат пока нет, но в соцсетях некоторые заподозрили, что это может усилить социальное неравенство. Министр заверил, что минимальный размер не будет ниже, чем сейчас, а это 35% средней зарплаты на первого ребенка и 40% на последующих, отмечает экономист Александр Кравцов.
0: Верхний предел пособия по уходу за ребенком до 3 лет планируют ограничить уровнем средней зарплаты в стране. В июне ее размер был 3104 рубля. Выходит, что выплаты в теории могут различаться примерно в 3 раза. Однако, учитывая, что большая часть белорусов все же имеет не особо высокие заработки, скорее всего, разбежка будет несущественной. Условно, если предположить, что платить будут все те же 35% от зарплаты, только теперь не от средней, а от выплат конкретного человека, то при доходе в 4000 выплаты могут составить 1400 рублей. А при заработке в 5000 – 1750 рублей. Зарплаты выше последней имеют всего 7% населения.
30: Экономисты отмечают, что такое изменение по пособиям, когда его примут, приблизит белорусскую систему поддержки молодых родителей к ряду других стран. Например, похожая система работает в Польше. Там матери или отцу, которые остаются присматривать за младенцем, платят 81,5% от расчетной базы пособия, которая, в свою очередь, зависит от размера зарплаты этого же человека. В Литве она привязана к заработку за последний год. Специальный калькулятор позволяет рассчитать размер пособия. В первый год выплаты будут в размере 78% от дохода, а после этого могут отличаться в зависимости от выбранного периода получения пособия – 18 или 24 месяца. Единственный нюанс – в странах Европы уровни зарплаты в разы выше белорусских, пишут белорусы в соцсетях. По их мнению, изменение приведет к снижению размера пособий для менее обеспеченных семей.
2: Снизить минимальное пособие – это значит оставить семьи без средств к существованию. Нынешний минимум – это не роскошь, а базовая социальная гарантия государства, чтобы ребенок был сыт и одет, независимо от доходов мамы до декрета. Задача реформы – поддержать работающих женщин и стимулировать рождаемость, а не загнать за черту бедности тех, кто не успел наработать стаж. Например, студенток. Радоваться тому, что у кого-то могут забрать последнее, как минимум странно.
30: Другие же считают, что после нововведения социальный разрыв будет закладываться уже с пеленок. Экономисты подчеркивают, что решение как раз не ударит по родителям с невысокими зарплатами, если власти, как пообещали, оставят минимальный порог на нынешнем уровне. К тому же прописали и верхний порог, говорит экономист Максим Голевец.
3: Чисто механически эта мера действительно усиливает социальное неравенство, так как семьи в городах, где зарплаты, как правило, выше, а также люди, занятые на более высокооплачиваемых специальностях, будут получать больше денег, чем те, кто и так зарабатывает мало. Но это не означает, что реформу не следует принимать, ведь это лишь один из параметров ее оценки. Такое изменение будет помогать семьям лучше выравнивать их доход в течение этого периода. То есть провал в доходе с рождением ребенка не будет таким большим. Это очевидный плюс.
30: Законопроект планируют внести в парламент в ходе осенней сессии и рассмотреть сразу в 2 чтениях. Если документ пройдет все необходимые согласования, новые правила могут заработать уже в следующем году. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, чем хорош неформальный формат переговоров.
6: Господин президент, хочу еще раз поприветствовать вас от имени белорусского народа уже в официальной обстановке. Я сегодня утром подумал, что этот формат наших с вами переговоров, который начался вчера в неформальной обстановке, хорош тем, что нам удалось спокойно вдвоем обсудить все направления сотрудничества еще раз Беларуси и Мьянмы. И самое главное – поговорить о том, какие конкретно шаги уже предприняты, реальные шаги в направлении нашего сотрудничества. Формат неформальной обстановки еще и важен тем, что затрагиваются вопросы, которые, к сожалению, не озвучишь и публично не оговоришь. Поэтому мы уже продолжаем сегодня наш разговор, который начали вчера.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
20: Чтоб другим неповадно было. По поручению Лукашенко на границу с Украиной отправили 500 фермеров-тунеядцев. Кто еще в списках? Около 500 работников сельского хозяйства, которых сочли недобросовестными, отправили на двухмесячные военные сборы. В июле в администрации президента заявили, что в распоряжение Минобороны будут направлять нерадивых, проштрафившихся работников, несунов, пьяниц, лодырей и лентяев для наведения железной дисциплины во время уборочной кампании. На военных сборах аграрии показывают себя хорошо, отмечают военные.
1: Военнослужащие себя чувствуют положительно, настроены непосредственно работать, выполнять задачи. Дается им сложно, но все настроены по-боевому, потому что они понимают, что есть задачи, которые надо выполнить.
20: Военнообязанных специалистов и механизаторов направляют в подразделения сил спецопераций, где они проходят огневую, тактическую, инженерную и медицинскую подготовку. После обучения участников сборов планируют направить на границу с Украиной для выполнения учебно-боевых задач. Сами военнообязанные говорят, что условиями довольны.
7: Коллектив у нас нормальный. Присягу я принял сразу в части. Все мне очень понравилось. И до сих пор очень нравится, прохожу службу, как и все, стараюсь, и все условия меня устраивают.
20: Мероприятия проходят во всех регионах страны. После недельной подготовки такие граждане могут освоить гранатомет и пулемет и затем отправиться в распоряжение сил специальных операций. Такое поручение ранее дал Александр Лукашенко.
6: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Хренина, поручение мое ему передайте. Все, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
20: По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, такие сборы будут длиться 2-3 месяца. Формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут, отметил Крутой.
8: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
20: По словам Крутого, списки недобросовестных работников составляют руководители организации, председатели райисполкомов и военкомы. После инструктажа и подготовки провинившихся отправляют на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания?
19: Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров об основных трендах белорусского депозитного рынка.
9: В этом году впервые мы обратили внимание на депозиты со сроком свыше 3 лет. По этим депозитам динамика тоже очень хорошая. 500 миллионов прироста с начала года. И в общем объеме всех депозитов свыше 1 года, депозиты, которые свыше 3 лет, это уже 5%. Если на начало года эта цифра была менее 1%, то это уже 5%. И это хорошая база для того, чтобы увеличивать эти депозиты. На что это влияет? Длинный депозит в рублях физических лиц – это хорошая база для инвестиционного кредитования. И вот те цифры, которые мы видим, плюс 26% инвестиционного кредитования в 2026 году по сравнению с 2025 годом, в том числе это связано с тем, что у банков появляется больше хорошей, длинной ресурсной базы, которую они свободно могут безрисково направлять на инвестиционные проекты. Собственно говоря, эффект от этого мы наблюдаем уже в текущем году. Что еще интересного можно отметить, это то, что 2/3 всех депозитов, которые заключены в первом полугодии 2026 года, это депозиты, которые заключены онлайн. Если говорить в количестве договоров, то это более 500 000 договоров. То есть 10 лет назад, если представить картину, большинство этих депозитов заключалось в отделениях банка. Это были очереди, это была бюрократия. Сейчас этого не происходит. Сейчас человек свободно через мобильное устройство или через компьютер заходит, открывает депозит. И большие очереди, которые ранее наблюдались в отделениях банков, они сейчас практически исчезли.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
10: Блокадный Ленинград 21 века. Как минимум 12 тысяч детей в Курской области будут учиться дистанционно из-за регулярных атак дронов. Новые меры безопасности начали применять в школах Курска. В местных телеграм-каналах появились фотографии учеников, родителей и сотрудников школ, которые обкладывают учебное заведение мешками с песком. Хотя в новом учебном году около 12 тысяч школьников в Курской области в школы учиться не пойдут, сообщила министр науки и образования региона Наталья Леонова.
11: Всего в этом году в школы области пойдут почти 112 тысяч учеников. 100 из 109 школ в приграничных районах также переведут на дистант. Еще 9 будут проводить занятия на базе школ в Курске.
10: Курская область регулярно подвергается атакам беспилотников. ПВО ежедневно сбивают дроны над территорией региона. На этом фоне детей и подростков стали массово учить правильной реакции на атаки беспилотников и террористов. В детских садах, школах и техникумах также начали проводить учения на случай ракетных ударов.
12: Эти учения имеют первостепенное значение для обеспечения безопасности наших детей и формирования у них правильного поведения в чрезвычайных ситуациях. Основная задача таких учений – это обучение школьников основам безопасности. Мы хотим, чтобы каждый ребенок знал, как действовать в случае угрозы, где искать укрытие и как быстро и безопасно покинуть здание. Важно, чтобы учащиеся чувствовали себя уверенно и знали, что делать в критической ситуации.
10: При этом не везде родители довольны тем, как детей учат реагировать на тревогу. Мать ученицы младших классов рассказала, что ее дочь довели до истерики неожиданной тренировкой в школе. Согласно фотоотчету, детей усаживали под парты и эвакуировали через окно первого этажа.
13: Когда я вошла в класс за ребенком, ее успокаивали и дети, и учитель. Она впечатлительная, и на нее это произвело крайне неблагоприятное впечатление. Пришлось рассказывать, что это снимали кино, и она стала актером. Только тогда немного успокоилась.
10: Политологи отмечают, что начиная спецоперацию, власти не ожидали, что оно затянется надолго, а боевые действия будут вестись на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут на российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Сами россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
14: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем так же будет еще хуже, хуже и хуже.
15: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
16: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
17: Да ничего она не принесла. Любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
10: Что касается школьников, то их теперь учат рыть окопы и различать виды боевых ранений. В новый школьный предмет «Основы безопасности и защиты Родины», который пришел на смену ОБЖ, включили курс военной подготовки. Старшеклассников учат рыть окопы, различать виды боевых ранений, оказывать первую помощь, а также классифицировать оружие и отравляющие вещества. Кроме того, им рассказывают о последствиях ядерных взрывов и признаках применения биологического оружия. Среди прочего, школьникам необходимо освоить историю и конструктивные особенности беспилотников, а также способы использования таких аппаратов в бою, отметили в Министерстве образования.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
20: Смертельная медицина. 9 белорусов умерли после операции на сердце. Всем вводили один и тот же препарат. С января по май в Беларуси умерли как минимум 9 пациентов, которым во время операции на сердце вводили индийский препарат «Кардиурекс». По данным СМИ, 8 пациентов умерли в Брестской областной больнице. Еще один – в Республиканском научно-практическом центре кардиология. После операции у многих пациентов обнаружили опасные бактерии и диагностировали сепсис. Лабораторные исследования показали, что препарат оказался нестерильным. В нем обнаружили бактерии. 13 марта Госфармнадзор сообщила о проблеме Минздраву, после чего ведомство распорядилось изъять из обращения партию препарата.
18: При этом документы не устанавливают окончательно причинно-следственную связь между препаратом и всеми случаями смерти. Обстоятельства требуют дальнейшего расследования.
20: Белорусы в шоке. В комментариях под новостью люди пишут, что медицинское обслуживание в стране заметно испортилось. Многие жалуются, что даже к специалисту на прием попасть не могут. Какое уж тут лечение.
21: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
22: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я к ревматологу записывался, только платно.
20: По словам экспертов, в стране сейчас острый дефицит врачей, поскольку многие уезжают, в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. Кроме нехватки врачей, причиной ухудшения качества медицины называют перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, которые раньше могли завозиться из Европы, а сейчас многие компании связи с Беларусью разорвали, отмечают эксперты. То, что ситуация сложная, признают и сами медики. По их словам, не хватает не только врачей, но даже спецодежды.
23: Некоторые коллеги вынуждены носить один спецхалат на протяжении 10 лет, а новое начальство не выдает. При этом на склад поступает новая форма. Более того, каждый год у сотрудников спрашивают их размеры одежды и обуви, чтобы закупить их.
20: Но это еще не все. По словам медиков, в Бресте возникают перебои с лекарствами. Были случаи, когда нужных образцов не было даже на складе, и их приходилось покупать за собственные деньги. Медики признаются, что уже сейчас регулярно практикуется принуждение работать сверх нормы. Эксперты обращают внимание на то, что врачам урезают зарплаты, а в больницах нет необходимого оборудования. Существует дефицит лекарств, а дети и взрослые не могут вовремя получить медицинскую помощь. При этом в правительстве считают, что медицина в стране на уровне. Но, судя по комментариям в соцсетях, белорусы с этим не согласны. Что касается смертей во время операции на сердце, то окончательную их причину еще предстоит установить следствию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. радиосигнал. Военная правда.
0: Отработанный материал ветерана с гниющей ногой отправляют в новый штурм после жалоб на госпиталь в Москве. Андрей Касьяном мобилизовался полгода назад. Парня отправили на СВО с предприятия, где он работал. 2 месяца назад он получил тяжелое ранение ноги на боевом задании. Почти неделю его не могли эвакуировать. За это время нога начала гнить, и в московском госпитале ее решили ампутировать. Однако на этом испытания ветерана не закончились. В госпитале были ужасные условия. За пациентами не ухаживали. Андрею выдали сломанные костыли, на которых сложно было передвигаться. Он начал жаловаться во все инстанции, его перевели в Тульский госпиталь, где у солдата никого нет из родных. А теперь его отправляют назад на фронт.
1: Я думал, что меня будут продолжить мое лечение. Но мне сегодня выдали не таблетки. Мне сегодня выдали сапоги, ну, наверное, с ухмылкой на 2 ноги, новую форму. И сказали, что выписывают. Вместе со мной выписывают еще где-то 5-6 человек. Их выписывают в части.
0: Как Андрей Касьянов будет служить без ноги, он не знает. Его даже не поставили в очередь на протезирование. Жена десантника Ивана Панченко рассказала похожую историю. Ее муж в одном из боев получил тяжелое ранение. Теперь он передвигается с тростью. Но при этом боец не в госпитале, а в пункте временной дислокации части.
2: Мой муж после ранения реабилитацию ему

0: не можем выполнять по простой причине. У тебя какое ранение?
1: Ранение ноги осколочное. 24 осколка в ноги. Еле хожу.
0: У тебя ранение какое?
2: Осколочное в колено. И контузия легкая.
0: У тебя ранение какое?
3: Полная балабанка лопнутая. От лица рука отрешена в осколках. Ноги в осколках. Все гниет. Нет никакой эвакуации.
4: Бойцы говорят, они почти не передвигаются в блиндажах. Идти в штурм в таком состоянии – это верная гибель. На все просьбы отправить их на лечение командиры не реагируют.
5: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Заграница как полет на Луну. Правительство опубликовало порядок выезда детских групп за пределы Беларуси. Все будут дома.
7: Теперь организованно вывести детей за границу просто так нельзя. Если это лечение, конкурс, выставка или другое мероприятие, поездку нужно заранее согласовать с государством. В зависимости от цели разрешения будут давать Министерство образования, культуры, спорта, местные власти или другие профильные ведомства.
6: Так, новое постановление Совета министров Беларуси о порядке организации выезда несовершеннолетних граждан за пределы страны комментирует юрист Евгений Иванов.
7: Для этого организатор минимум за 30 дней должен подать целый пакет документов, объяснить, куда и зачем едут дети, кто организует поездку, кто за нее платит, каким будет маршрут, транспорт и место проживания. Также нужны список участников, страховки и письменное согласие родителей.
6: Отмечу, что постановление появилось через 2 месяца после трагедии в Брянской области, когда автобус с белорусскими детьми по дороге на отдых в Геленджик попал под удар беспилотника. Тогда в Москве заявили, что автобус был атакован украинским дроном. Киев отверг эти обвинения и назвал произошедшее информационной провокацией. А Александр Лукашенко приказал взять поездки детей за границу под государственный контроль.
8: Поэтому не хочу тут никого осуждать, но попросить наших людей, и особенно родителей, когда мы имеем дело с детьми, надо посидеть дома это время. Надо заниматься футболом и другими мероприятиями здесь. И надо запретить всякие поездки без государственного на то надзора и разрешения. Сняли, заплатили автобус, поехали, а сейчас некоторые претензии предъявляют. Не надо нам предъявлять претензии. Надо взрослым людям, нам и прежде всего родителям, аккуратнее к этому относиться.
6: Родители пострадавших детей тогда рассказали, что везли юных спортсменов к морю, которого в Беларуси нет. Есть только санаторно-курортное лечение, но оно по цене не уступает поездке за границу. Теперь, похоже, многие дети будут проводить каникулы и праздники в деревне у бабушки. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
5: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Глава государства.

0: правительства Александр Лукашенко принял президента Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайна.
1: В последнее время с вами очень интенсивно сотрудничали, и хочу вас заверить, все, о чем мы договорились, белорусская сторона сделает. И вам, и вашим бизнесменам мы открыли все двери. Пожалуйста, смотрите все, что вам интересно, и все, что мы можем сделать, начиная от сельского хозяйства и заканчивая военно-промышленным комплексом. Все, что мы можем, мы для вас сделаем.
2: Наверное, они уже обсудили на бизнес-форуме. Я тоже собираюсь встретиться со своими коллегами, которые сегодня участвовали на
3: бизнес-форуме. Когда я
2: объявил, что мы полетим в Беларусь, были появлены много народов, поэтому я ограничил только 100 бизнесменов.
3: Я не могу сказать,
2: и на этом форуме мы открыли маленькую выставку, где показывали наши
3: продукции.
2: Они тоже будут посмотреть все белорусские
3: продукции.
2: Я уверен, что после такой визита наладит отношения и улучшит торговый товарооборот между нашими двумя странами.
1: Вы знаете, наше дело все-таки открыть двери, окна, ворота для того, чтобы предприятия сотрудничали. Но многое будет зависеть от контактных лиц наших. С нашей стороны вот два человека, которые непосредственно будут отвечать за сотрудничество с Мьянмой. Я полагаю, что и с вашей стороны есть такие же люди. Все, о чем они договорятся, все, что они решат, мы будем поддерживать и исполнять.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
5: Статистика и церковь о бензине. Росстат признал рост цен, РПЦ призвала не жаловаться и терпеть, дроны ударили по НПЗ в Перми, а Россия запросила больше бензина в Индии. Вторая волна топливного кризиса в разгаре. Пермский край утром 21 августа подвергся массированному налету беспилотников. Как пишут местные телеграм-каналы, целью атаки стал нефтеперерабатывающий завод «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Предприятие входит в топ-10 крупнейших российских НПЗ и является вторым по мощности у «Лукойла» после Нижегородского. Жители Перми сообщили о нескольких взрывах и поднимающемся столбе дыма над городом.
6: Вот это пожарище! Столб дыма огромный.
5: Продолжающиеся атаки на НПЗ привели к острому дефициту бензина. Россия в августе наращивает импорт нефтепродуктов из стран Азии в ответ на вторую волну топливного кризиса, охватившую регионы и даже Москву. В этом месяце закупки за рубежом бензина и авиакеросина увеличатся на 270 тысяч тонн.
7: Около трети импортного объема, порядка 90 тысяч тонн, поступит в Россию из Индии, а остальная часть приходится на нефтепродукты, которые перегружались с танкера на танкер у берегов Южной Кореи и Малайзии.
5: Согласно данным международных аналитических компаний, которые в режиме реального времени отслеживают глобальные морские перевозки и движение сырьевых товаров, два танкера должны прибыть в российские порты на Дальнем Востоке на этой неделе. Топливо начало поступать на российский рынок после длительной паузы, когда нефтяники и импортеры пытались договориться о цене, отмечает аналитик нефтегазового рынка Кирилл Чунихин.
8: Она оказалась существенно выше, чем внутренние котировки оптового рынка России – более 100 рублей за литр. Также ожидается разгрузка еще как минимум двух судов с автотопливом. Дороговизна остается одной из ключевых проблем с импортом индийского бензина.
5: По данным Федеральной антимонопольной службы, паритет стоимости автобензина, импортируемого из Индии, достиг в июле 100 466 рублей за тонну, на 40% превысив среднемесячную цену 92-го бензина на петербургской бирже. Тем временем, после двух недель снижения, топливная инфляция в России снова начала ускоряться. За неделю с 11 по 17 августа средние розничные цены на автобензин в России увеличились на 0,5%, отчитался в среду Росстат.
7: А в среднем по стране АЗС продавали литр 92-го бензина по 72 рубля 49 копеек, 95-й по 78 рублей 58 копеек, а 98-й стоил 101 рубль 89 копеек. За неделю цены увеличились на 32, 37 и 20 копеек соответственно.
5: С начала года по середину августа бензин подорожал почти на 18,5%. Годовой рост ценников на АЗС по подсчетам Райффайзенбанка достиг почти 24%, что в четверо выше общей официальной инфляции. По подсчетам сервиса «Где бензин» на 70% заправок в России бензин недоступен. Лимиты на продажу топлива вновь появились в Москве, несмотря на то, что столицу приоритетно снабжают в преддверии выборов в Думу, свозя топливо из регионов Урала и Сибири, отмечают эксперты. По их словам, рынок вновь погружается в кризис. На него уже отреагировали в Российской Православной Церкви. Как заявил клирик храма иконы Божией Матери Державная во Фрязине протоиерей Александр Бутрин, россияне должны смиренно относиться к дефициту топлива в стране и не высказывать свое недовольство чиновникам.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
0: Глава государства Александр Лукашенко принял президента Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайна.
1: В последнее время с вами очень интенсивно сотрудничали. И хочу вас заверить, все, о чем мы договорились, белорусская сторона сделает. И вам, и вашим бизнесменам мы открыли все двери. Пожалуйста, смотрите все, что вам интересно, и все, что мы можем сделать, начиная от сельского хозяйства и заканчивая военно-промышленным комплексом. Все, что мы можем, мы для вас сделаем.
2: Наверное, они уже обсудили там бизнес. Я тоже собираюсь встретиться со своими коллегами, которые сегодня участвовали на
3: бизнес-форуме.
2: Когда я объявил, что мы полетим в Беларусь, были появлены много народов, поэтому я ограничил только 100 бизнесменов. И на этом форуме мы открыли маленькую выставку, где показывали наши продукции. Они тоже будут посмотреть все белорусские продукции. Я уверен, что после такого визита наладит отношения и улучшит торговый товарооборот между нашими двумя странами.
1: Вы знаете, наше дело все-таки открыть двери, окна, ворота для того, чтобы предприятия сотрудничали. Но многое будет зависеть от контактных лиц наших. С нашей стороны вот два человека, которые непосредственно будут отвечать за сотрудничество с Мьянмой. Я полагаю, что и с вашей стороны есть такие же люди. Все, о чем они договорятся, все, что они решат, мы будем поддерживать и исполнять.
9: Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
10: Гяра.
9: 12.
10: Бара.
9: 13.
10: Тера.
9: 14.
10: Чодаха.
9: 15.
10: Пандраха.
9: 16.
10: Солаха.
9: 17.
10: Сатраха.
9: 18.
10: Атара.
9: 19.
10: Униз.
9: 20.
10: Бис.
9: Учим пакистанский. Авось пригодится.
4: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк». Александр Лукашенко потребовал, чтобы белорусские рожали минимум двоих, а лучше троих детей, иначе стране скоро будет некому работать. Но население Белоруссии сокращается не из-за недостатка призывов. Молодые люди уезжают, жилье остается дорогим, в регионах закрываются родильные отделения, а воспитание детей бьет по доходам и карьеру родителей. В этом выпуске разберем, почему прежние демографические программы не остановили спад и какую цену семьи платят за рождение ребенка. А также выясним, зачем власти завозят иностранных работников, одновременно обвиняя белорусов в нежелании рожать.
12: Да, тема, скажем так, максимально острая сейчас.
11: Вот именно. Двое родителей плюс трое детей равно успешное будущее.
12: Угу. Математика первого класса.
11: Но за этой простотой скрывается пугающе прагматичный подход. Неродившийся ребенок здесь рассматривается не как, ну, человек, а чисто как будущая налоговая единица, которая типа когда-нибудь встанет к станку и начнет приносить пользу.
12: И в этом кроется главная ошибка такого подхода. Демография – это невероятно сложный социальный механизм, а в риторике чиновников она, ну, превращается в обычную таблицу Excel.
11: 100%.
12: Логика звучит так. На заводах не хватает рабочих рук, значит, нужно просто заставить население заполнить пустующие ячейки в этой таблице. Но проблема в том, что рождение детей нельзя стимулировать приказами сверху.
11: Давай посмотрим на сухие цифры, чтобы вообще понимать масштаб проблемы. Вот на 1 января 2026 года население Беларуси составило 9 056 080 человек.
12: Угу.
13: И за один год исчезло около 53 тысяч. Это же огромная цифра.
12: Для наглядности, слушай, 53 тысячи – это население целого районного центра. Это не просто цифра в отчете. Это опустевшие улицы, закрытые магазины, школы, в которых больше некому учиться. За год с карты буквально стирается целый город.
13: Подожди, но ведь можно сказать, что это, ну, общеевропейский тренд. Во всей Восточной Европе падают показатели. Сейчас суммарная рождаемость в стране упала до уровня 1,2 ребенка на женщину.
12: Да, цифра пугающая.
13: При том, что для замещения поколений нужно 2,1. Но везде же рожают меньше. Разве власти не правы, когда говорят, что люди просто стали жить для себя?
12: Ну, это очень удобная позиция – списать все на глобальные тренды и эгоизм молодежи. Но давай посмотрим на контекст. В 1994 году в Беларуси жило более 10,2 миллиона человек. И падение с 10 миллионов до 9 – это не внезапный каприз общества. Это прямой измеримый результат 30 лет конкретной государственной политики.
13: 30 лет, да.
12: Три десятилетия в стране существует система, которая полностью контролирует распределение бюджета, строительство, рынок труда, социальную сферу. И теперь итог этого тотального контроля пытаются выдать за личную безответственность граждан.
13: То есть происходит классическое перекладывание ответственности с больной головы на здоровую?
12: Именно так.
13: Но слушай, давай сыграем за адвоката дьявола. Спустимся на уровень конкретной семьи. Государство ведь выделяет деньги. По телевизору эти программы выглядят как, ну, золотой дождь просто.
12: Ну да, по телевизору звучит красиво.
13: Тот же семейный капитал в 26-м году – это 35 505 рублей. Согласись, звучит как отличный стимул.
12: Звучит действительно громко, только есть один нюанс, который полностью ломает эту красивую схему.
13: Какой?
12: Этот капитал в 35 с лишним тысяч рублей дается исключительно за третьего ребенка.
13: Ну и что в этом плохого? Разве это не логично с точки зрения защиты государственного бюджета? Докажите серьезность своих намерений, станьте многодетной семьей и тогда получите крупную субсидию.
12: Это было бы логично, если бы дети появлялись в вакууме. Но в реальности первый или второй ребенок рождается в арендованной квартире. И требовать от семьи родить третьего, чтобы получить хоть какую-то помощь на жилье...
13: Это жестко.
12: Это значит требовать прыгнуть в пропасть в расчете на то, что внизу, возможно, успеют постелить матрас.
13: Получается, государство говорит, вы сначала пройдите через годы падения доходов, поживите впятером в однокомнатной квартире, а потом мы дадим вам сертификат.
12: Вот именно.
13: Кстати, а этого сертификата вообще хватит на покупку квартиры без дополнительных кредитов?
12: Конечно, нет. Это строго регулируемая субсидия, а не чемодан наличных. Ее недостаточно для покупки жилья, она лишь частично покрывает расходы. А теперь давай разберем ежемесячные пособия, которые тоже часто ставят в заслугу.
13: Давай. Там же тоже солидные суммы называли.
12: Ну смотри, при рождении первого ребенка выплачивают около 5300 рублей, второго – 7425. Ежемесячно до трех лет семья получает 1000 с небольшим на первого и около 1200 на второго.
13: Ну вот же. Больше 1000 рублей в месяц. Разве это не подспорье?
12: Подспорье, если не понимать механику формирования семейного бюджета. Эти пособия не прибавляются к зарплатам родителей. Они заменяют доход одного из них.
13: А, то есть один взрослый уходит в декрет и все?
12: Да. Его зарплата исчезает полностью, и на ее месте появляется это пособие.
13: И при этом расходы взлетают вертикально вверх. Коляски, смеси, подгузники, платные врачи.
12: Точно. А теперь вспомним про прожиточный минимум. Он установлен на уровне чуть больше 530 рублей на взрослого и 326 на ребенка до 3 лет.
13: Это же физиологическая граница выживания.
12: Абсолютно. И в эту сумму не заложены аренда жилья, ремонт сломавшейся стиральной машины или там покупка зимней резины. Если работающий родитель получает среднюю региональную зарплату, то выплаты по кредиту или аренда мгновенно съедают весь этот, ну, так называемый щедрый финансовый запас.
14: Да, математика не сходится. Хорошо, допустим, семья чудом накопила деньги, у них есть жилье, они готовы. Но ребенок рождается не в квартире, он рождается, скажем так, в социальной инфраструктуре.
12: Верно.
14: А эта инфраструктура в регионах просто трещит по швам.
12: Это то, что можно назвать инфраструктурным опустением. И это огромный барьер. И тут мы подходим к одной из самых важных тем, о которой почему-то вообще молчат, когда призывают спасать нацию. И это невидимая вторая смена.
14: Да, это важный момент.
12: Требуют рожать минимум двоих детей от семьи. Но давай будем честны, на чьи плечи ложится этот призыв?
14: На женские.
12: Именно. Декрет, больничные, поликлиники, уроки – это почти полностью женская нагрузка. И эта нагрузка имеет конкретную финансовую цену. Гендерный разрыв в оплате труда в стране составляет около 27%.
14: 27%? Это много?
12: Очень много. Когда женщина уходит в декрет на 3 года, она теряет профессиональные навыки, рабочие связи, отстает от изменений в технологиях.
14: Но ведь закон, типа, защищает рабочее место?
12: Формально да. Но работодатели, пусть и неофициально, всегда учитывают риски частых больничных. Возвращаться часто приходится на должности с худшими условиями, а продвижение по карьере вообще ставится на паузу. Этот гигантский профессиональный риск лозунги чиновников никак не компенсирует.
14: Получается, в призывах «Боя родителей трое детей» мужчина фигурирует просто как математическая половина уравнения.
12: Угу.
14: А почему отцы массово не берут декретный отпуск, чтобы разделить этот риск?
12: Из-за того же разрыва в доходах. Если мужчина зарабатывает на 27% больше, семье банально невыгодно отправлять в декрет его, потому что просадка общего бюджета будет катастрофической.
14: Логично.
12: Но есть и другая проблема, еще более глубокая. Это разрыв в продолжительности жизни.
14: Да, статистика тут просто пугающая. Мужчины в стране живут в среднем около 70 лет, а женщины 79.
12: 9 лет разницы. И вот парадокс. От мужчин требуют становиться многодетными отцами, но при этом демографическая политика почему-то начинается в роддомах, а не с программ безопасности труда, качественной медицины для взрослых и борьбы с зависимостями.
14: Да, это как-то непоследовательно.
12: Абсолютно. Невозможно построить нацию, требуя детей от отцов, которые статистически рискуют просто не дожить до их совершеннолетия и окончания университета.
14: Да. Хорошо, мы разобрали внутренние проблемы – деньги, сады, больницы, продолжительность жизни. Но ведь страна теряет людей не только потому, что они не рождаются.
12: Конечно.
14: Огромное количество людей просто уезжает. Любой разговор о демографии без учета иммиграции – это, ну, фикция.
12: Абсолютно верно. В Польше на август 26 года находилось около 138 тысяч граждан Беларуси с действующими видами на жительство. В Литве – около 50 тысяч.
14: Почти 200 тысяч человек. И это только легализованных. И только в 2 странах.
12: Да.
14: Это же население 2-3 крупных городов. И ведь уезжают не пенсионеры. Уезжают айтишники, инженеры, врачи, предприниматели. Это репродуктивное ядро нации.
12: И экономическое ядро тоже. Это двойной удар по демографии. Страна теряет этих людей прямо сейчас. Образует дыры в налогах и на рынке труда. Но что еще страшнее, завтра она теряет всех их неродившихся детей.
14: Да.
12: Эти дети уже пойдут в детские сады в Варшаве, Гданьске или Вильнюсе. Они потеряны для будущей статистики.
14: И на этот массовый исход накладывается еще один, пожалуй, самый тяжелый фактор. Фактор войны.
12: О, да.
13: В 22-м году территория уже использовалась для военного наступления. А в марте 26-го года появились заявления с украинской стороны о планах размещения в Беларуси 4 станций управления ударными дронами.
12: Понимаешь, важен даже не сам факт появления этих станций, а уровень тревоги, который они генерируют в обществе.
14: Ага.
12: Демографическое поведение ломается не в момент юридического объявления войны. Оно ломается, когда страх и непредсказуемость становятся фоном для каждого разговора на кухне.
14: Ну да, как можно планировать третьего ребенка, когда горизонт планирования сузился до выпуска вечерних новостей?
12: Вот именно.
14: Ребенок требует понимания перспективы хотя бы на 15-20 лет вперед. А тут молодые люди не знают, не закроется ли завтра последняя граница или не изменится ли правило призыва.
12: Чувство безопасности нельзя декретировать указом. Когда границы ассоциируются с военным риском, а любая нелояльность чревата потерей свободы, призывы спасать нацию звучат, как издевательство.
14: Да.
12: Люди просто отказываются приводить новых людей в непредсказуемый и опасный мир.
14: Хорошо, логика семей понятна, безопасности нет, детей нет. Но экономика же не может остановиться. Заводы работают, улицы нужно убирать, автобусы водить.
12: Угу. Если сотни тысяч уехали, а новые поколения не рождаются, кто будет стоять у станков?
14: Власти нашли предсказуемый ответ на этот вопрос. Это замещение мигрантами. В 26-м году начался организованный завоз работников, например, из Узбекистана.
12: Но справедливости ради, привлечение мигрантов – это путь любой развитой экономики. Европа, Штаты – все это делают.
14: Да, это правда.
12: В чем тогда здесь проблема? Разве это не логичное закрытие кадровых дыр в промышленности и строительстве? Вопрос в том, как именно используется этот труд. Вместо того, чтобы модернизировать производство, повышать зарплаты, улучшать условия работы и пытаться удержать собственные кадры, система обращается к дешевому импорту бесправной рабочей силы.
14: И эта схема уже дает сбои, насколько я понимаю.
12: Да. Стали появляться публичные жалобы приехавших. Люди рассказывали, что им обещали зарплату в $1000, а по приезде они получали ровно половину от этой суммы.
14: Ого, ничего себе.
12: Плюс они сталкивались с ужасными бытовыми условиями в общежитиях, и эти жалобы вскрывают саму механику процесса. Мигранты здесь нужны не для развития, а как удобный и легко контролируемый ресурс.
14: То есть они полностью зависимы?
12: Абсолютно. Их визы и статус пребывания полностью зависят от работодателя. С ними можно не церемониться, им можно банально недоплачивать.
14: Подожди, то есть массовый завоз мигрантов на таких условиях – это инструмент для сбивания зарплат на внутреннем рынке?
12: Совершенно верно. Руководству предприятий выгодно иметь такую подушку безопасности.
14: Угу.
12: Если местный житель приходит и требует повышения зарплаты из-за инфляции, ему всегда можно ответить «не нравится? Увольняйся». За забором стоит очередь из иностранцев, готовых работать за копейки. Это позволяет консервировать крайне неэффективную модель управления экономикой.
14: Но ведь это прямой путь к катастрофе. Да, сегодня ты сэкономил на зарплате токарю, но по телевизору при этом будут продолжать обвинять местное население в том, что оно типа забыло семейные ценности.
12: Да, лицемерие поразительное.
14: Но позволь, а как же пенсионная система? Она же в Беларуси солидарная.
12: Вот.
14: То есть налоги сегодняшних работников идут на выплаты сегодняшним пенсионерам.
12: И математика этой системы просто безжалостна. Количество работающих стремительно падает, а число пожилых людей растет. По прогнозам, к 2050 году четверть населения может оказаться старше 65 лет.
14: Четверть населения?
12: Да. И кто будет формировать пенсионный фонд? Мигранты, получающие серную или заниженную зарплату, этот фонд не наполнит.
14: Значит, государству придется принимать жесткие решения. Либо бесконечно повышать пенсионный возраст, либо критически урезать размер самих пенсий.
12: Именно. И старение нации – это же не только про нехватку денег в банкомате. Это огромная нагрузка на медицину и социальные службы.
14: Угу. А кто обычно берет на себя уход за пожилыми родственниками? Снова возвращаемся к женщинам. Та самая вторая смена плавно перетекает в третью.
12: 100%.
14: Государство требует растить детей для экономики и одновременно оставляет на плечи семей уход за стареющими родителями, потому что сиделок и мест в интернатах банально не хватает.
12: Слушай, знаешь, если попытаться связать все эти разрозненные факты, закрывающиеся роддома, страх перед будущим, низкие зарплаты, завоз бесправных рабочих, репрессии, то возникает один очень серьезный и неприятный вопрос.
14: Какой?
12: Что, если истинная цель текущей модели управления вовсе не демографическое спасение?
13: Звучит как конспирология. В смысле, ты хочешь сказать, что государство сознательно хочет, чтобы население сокращалось и старело?
12: Ну, давай рассуждать логически. Что такое страна с растущим, образованным, экономически независимым средним классом?
13: Ну, это сильное общество.
12: Да, это общество, которое постоянно требует соблюдения прав, честных судов, прозрачного бюджета, лучшей медицины. Управлять таким обществом невероятно сложно. Это требует постоянных компромиссов, диалога, уступок.
13: Согласен. Сложная система управления для сложного общества.
12: А теперь посмотри на альтернативу. Властям гораздо проще и комфортнее управлять стареющей, пустеющей территорией.
13: Кто остается?
12: Послушные бюджетники, чье выживание полностью зависит от государственных выплат, пенсионеры, зависящие от почтальона с пенсией, и мигранты, которых можно депортировать за малейшую провинность за 24 часа.
13: То есть это идеальная стерильная среда для сохранения абсолютного контроля? Никто не задает вопросов, никто не протестует?
12: Именно так. Громкие призывы спасать нацию и рожать троих – это просто фасад, привычная риторика. На самом деле, создание богатой и свободной страны, в которой люди чувствуют безопасность и искренне хотят планировать большие семьи, это полностью противоречит логике удержания власти.
13: Звучит пугающе логично.
12: Система не сломана, она работает ровно так, как спроектирована. Возвращаясь к началу, таблица Excel не сломалась, просто из нее удалили столбцы с правами человека, безопасностью и будущим.
13: В общем, требование рожать больше показало, что власти рассматривают детей прежде всего как будущих работников и налогоплательщиков. При этом ответственность за сокращение населения перекладывают на семьи, хотя именно государственная политика привела к массовому отъезду молодых людей, закрытию услуг в регионах и страху перед будущим. Выигрыши остаются чиновники и предприятия, которым нужны новые рабочие руки. А расходы несут родители, прежде всего женщины, теряющие доход, время и возможности для карьеры. Остановить демографический спад одними пособиями и лозунгами невозможно. Для этого Беларуси нужны безопасность, доступное жилье, нормальная медицина, достойная работа и прекращение репрессий. До встречи.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
15: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации, Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое. Уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
16: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
17: Белорусское – это не русское. На Wildberries резкий скачок продаж товаров с национальными мотивами Белоруссии. В лидерах васильки и этноорнаменты.
18: Продажи мисок и салатников с васильками и колосьями выросли в 28 раз. Постельного белья с белорусскими пейзажами – в 18 раз. А ткани для рукоделия с национальными принтами – сразу на 1350%.
17: Такую статистику публикует Marketplace Wildberries. Причем национальная тематика вышла далеко за пределы сувениров. Белорусские орнаменты все чаще появляются на одежде, домашнем текстиле, посуде, детских товарах и даже обычных тетрадях и ежедневниках. Особенно заметный скачок произошел в одежде. Свитшоты с вышивкой и орнаментами стали покупать примерно в 10 раз чаще. Футболки с белорусской символикой больше, чем в 6 раз. Почему национальные мотивы сейчас стали так востребованы, объясняет культуролог Марина Левицкая.
19: Здесь речь уже не просто о моде на красивый узор. Для многих людей это способ показать свою принадлежность к стране и культуре. Это очень бытовая форма самоидентификации. Когда в соседних странах такая турбулентность, я бы подобную статистику рассматривала как манифест. Мы – страна со своей культурой, символами и историей.
17: Причем интерес растет и в категории товаров ручной работы, говорят аналитики маркетплейса. Продажи тканей с национальными принтами выросли больше, чем в 13 раз. Молдов и трафаретов втрое. Фигурки и статуэтки с народными мотивами стали покупать на 662% чаще.
19: Люди ищут свое даже там, где годами доминировала массовая культура союзного государства. И получается интересный парадокс. Продает все это российский маркетплейс, а один из самых заметных трендов на нем – именно подчеркнуто белорусские мотивы.
17: По словам эксперта, сухая статистика Wildberries показывает, что белорусам все чаще хочется видеть вокруг себя не абстрактное славянское, а именно свое, белорусское. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
17: Сельмак умер, пусть живет сельмак. На селе по-новому организуют торговлю. Деревня скоро заживет покруче города.
18: Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. При этом нужно и учитывать интересы торговых сетей, не обижать их, так как, разумеется, работать в убыток они не могут. А сейчас что? Просрочка, тухлятина и прочее. Это просто возмутительно и недопустимо.
17: Это заявление Александра Лукашенко в начале августа. Накануне стало известно, что президент также подписал указ, который определяет новые правила для торговли, общественного питания и бытового обслуживания в сельской местности.
18: Цель документа – обеспечить жителям деревень нормальный выбор товаров и услуг, а также надлежащее качество обслуживания. Также необходимо сделать работу в сельской местности более выгодной для бизнеса. Для этого предусматриваются специальные налоговые условия. Для автолавок введут более точные требования. Их маршруты, графики движения и места остановок должны будут заранее утверждаться. Таким образом, жители деревень будут знать, где и в какое время можно ожидать автомобиль с товарами.
17: Личная ответственность за обеспечение сельских жителей товарами и услугами возложат на председателей облисполкомов и райисполкомов, а также руководителей торговых организаций.
18: Они должны будут непосредственно контролировать, чтобы потребности жителей деревень были обеспечены. Предыдущие нормативные документы, регулировавшие торговлю, общественное питание и бытовое обслуживание на селе, утратили силу.
17: Стоит отметить, что проблема просрочки стоит в деревенских магазинах особенно остро, жалуются и местные жители. Как показывают многочисленные проверки март, в отдельных случаях товар лежит на прилавке лишние сотни суток после окончания срока годности. При этом ритейл в села не спешит, говорит экономист Игорь Боровик.
20: Ну, в августе прошлого года президент уже требовал привлечь крупные частные торговые сети к обслуживанию жителей небольших и неперспективных деревень. Мол, умные торгаши ринулись в крупные города, построили здесь магазины, хорошо живут. Так повторите это в глубинке.
17: Но разговоры разговаривают, нормы переписываются, а ситуация годами не меняется, отмечают эксперты. Власти призывают людей возвращаться в деревни и одновременно жалуются, что села пустеют. Хотя нормальных условий для жизни там по-прежнему мало. Магазины закрываются или работают кое-как. За врачом, лекарствами и нормальной работой часто приходится ехать в город. Поэтому молодежь уезжает туда, где есть больше возможностей, а небольшие населенные пункты продолжают терять жителей. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
21: Пехоте рано или поздно будут все. Зачем курсантов-поваров решили обучать управлению дронами? Программу подготовки поваров действительно хотят добавить управление воздушными дронами и наземными роботами. Официальная задача звучит так. Нужно доставлять на передовую сухпайки и горячую еду. Туда, куда обычная машина уже не доедет. Причем учить будут серьезно. Работа под воздействием РЭБов, преодоление препятствий, доставка грузов в условиях, максимально приближенных к боевым. Зачем современной армии понадобился повар с джойстиком от дрона, объясняет военный обозреватель Алексей Романов.
22: Последние километры до передовой сегодня стали самым опасным участком снабжения. Любая машина быстро обнаруживается дронами и превращается в цель. Поэтому продукты, боеприпасы и медикаменты все чаще приходится доставлять маленькими воздушными беспилотниками или наземными роботами. Вот и получается, что современному военному повару уже недостаточно уметь только готовить.
21: Однако у курсантов возник другой вопрос. Если повар обучится управлять беспилотником, долго ли он останется только поваром? На фоне массовых жалоб солдат на переводы специалистов в совершенно другие подразделения, чаще всего штурмовые, ответ «нет» выглядит однозначным, говорит военный аналитик Сергей Ковалев.
23: Само обучение работе с дронами логично. Проблема начинается тогда, когда дополнительный навык превращается в основание использовать человека совсем не по его специальности. Оператор БПЛА сегодня – полноценный участник боевой работы и одна из приоритетных целей противника. Поэтому граница между тыловиком и бойцом переднего края становится очень тонкой.
21: Параллельно для продовольственных подразделений разрабатывают мобильные кухни и пекарни на грузовиках, способные кормить несколько сотен человек. Получается почти новая армейская профессия, говорит эксперт по истории войны Илья Миронов.
22: Современная война постепенно уничтожает понятие безопасной армейской специальности. Водители, связисты, ремонтники, медики, теперь повара, работают в зоне действия дронов. А чем больше военнослужащих получают универсальные боевые навыки, тем проще командованию при необходимости перебрасывать их туда, где возник дефицит людей.
21: Пока Минобороны говорит именно о доставке еды, а не о вербовке поваров в штурмовики. Но тенденция очевидна. Война дронов добралась уже и до армейской кухни. И профессий, позволяющих гарантированно остаться подальше от передовой, становится все меньше.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
0: Спикер Палаты представителей Игорь Сергиенко о результатах посещения Гродно.
5: На текущей неделе все депутаты Палаты представителей работают в своих округах, в своих регионах, проводят встречи с населением, бывают на полях, где завершается уборка урожая, ведут прием граждан. Нами спланировано мероприятие было давно, непосредственно в Гродно. Реализуется такая форма работы, как первая встреча руководства Палаты представителей и депутатов, избранных от того или иного города, региона, с активом данного населенного пункта. И второе мероприятие – это встреча с коллективом, который выдвинул депутата в свое время в Палату представителей. Провели встречу в горисполкоме. Состоялся обмен мнениями по вопросам взаимодействия с местной исполнительной властью. Депутаты, которые были избраны от города Гродно, 4 депутата, проинформировали собравшихся, это актив, руководители предприятий, организаций, о той работе, которую они за 2,5 почти уже года работы осуществили в Палате представителей, решая и общегосударственные задачи, реализуя вопросы государственной политики, законодательной деятельности, а также о тех проблемах, вопросах, которые сегодня могут существовать во время работы в округах. Острых тем по взаимодействию не поднималось.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Дети школу ненавидят. Советы министра Иванца вызвали бурю реакций в соцсетях. Рассказываем самое интересное. Недавнее интервью министра образования Андрея Иванца вызвало бурные эмоции среди родителей и учеников. Глава ведомства заявил, что категорически не приемлет услуг репетиторов, считая школьную программу настолько простой, что любые папа или мама способны самостоятельно помочь своему ребенку. Более того, министр подчеркнул, что его собственные дети дополнительных учителей не посещают, и это его принципиальная позиция.
7: У каждого человека есть свой потенциал, в том числе интеллектуальный. Что делает репетитор? За короткий промежуток времени пытается надуть резиновый шарик до размера автомобильной шины. Но шарик ей быть не может. Возможно, только на время экзаменов. Так что должны быть хорошие учителя. Это условие номер один для поступления. Если в школе классный учитель, то никакой репетитор не нужен вообще.
6: Видеоролик с этими тезисами в ТикТок за сутки набрал почти 500 000 просмотров, собрав свыше 1600 комментариев. Первое, что заинтересовало белорусов, это условия, в которых учатся дети самого министра. Самым популярным стало замечание, набравшее свыше 8000 лайков. Видимо, у него дети в частной. В ответ на это другие скептически добавили, что его дети не планируют учиться в Беларуси. Градус недовольства работой министерства оказался настолько высоким, что вопрос, когда его снимут с должности, оказался на втором месте по популярности, набрав почти 6000 лайков. Общее настроение комментаторов можно описать одной фразой. Он, наверное, в параллельной вселенной живет. Белорусы убеждены, что за образовательный процесс должна отвечать школа, а не родители.
8: А учитель тогда что делает на рабочем месте?
24: А может, учителя начнут преподавать, а не на родителей все сбрасывать?
25: Даже песня такая есть. Учат в школе, а не родители должны помогать.
26: Мне кажется, что с уроками должны помогать учителя, а если дети не понимают, то уже вопрос к тем, кто их учит.
6: По мнению большинства, задача родителей – обеспечить базовые потребности ребенка и его психическое состояние, а не выполнять функции преподавателей по всем предметам.
27: Родители живут на работе, чтобы содержать семью.
28: Так, подождите, задача учителя – научить. Моя задача – одеть, накормить, воспитать эмоционально стабильным и психически уравновешенным человеком, подсказать в жизни, как поступать, но на то, чтобы учить, есть школа.
29: Родитель должен сделать так, чтобы ребенок был бодр, учтив, сыт и опрятно одет. Обучение – это вотчина учреждения образования.
6: Не обошлось и без иронии в сторону самого министра. Мол, министры, наверное, вместо родителей на работу ходить будут, а также бытовыми моментами заниматься. Некоторые комментаторы смотрят на проблему глубже, связывая состояние образования с общей ситуацией в стране. Для них слова министра только вершина айсберга.
30: Белорусское образование – дно. Нужна реформа и серьезнейшая. Превратили в какую-то изнуряющую пытку для ребенка и для родителей. Убивают индивидуальность. Творчество – это уже не система образования, а режим. Дети школу ненавидят.
6: При этом люди сочувствуют и самим учителям. Нашлись и те, кто поддержал мнение министра. Однако такие голоса остались в очевидном меньшинстве. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
16: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
0: Начальник управления защиты информации Национального банка Инна Легчилова об актуальных схемах мошенничества.
1: 1 июля вступили в силу стандарты финансовых услуг, которые связаны с антифрод-системами и со сбором цифрового отпечатка. Конечно, мы видим прекрасные результаты, но вместе с тем мошенники, они меняют схемы. На сегодняшний день основными участниками этих схем становятся юридические лица. Появились такие схемы мошенничества, как фейк-босс, когда через мессенджер бухгалтеру приходит сообщение непосредственно от руководителя своего совершить какую-то платежку, оформляется платежный документ и отправляется. Вывод денег в этом случае производится непосредственно уже за границу. Что нужно делать в этом случае? Не быть беспечными. В первую очередь, что можно сделать, это перезвонить руководителю и уточнить, совершают ли они этот платеж. Следующая схема уже больше связана с физическими лицами, когда из поликлиники идет звонок и говорят о том, что делают электронную базу, сообщите, пожалуйста, свои данные. Рекомендации, как и во всех остальных случаях, перезвоните в поликлинику.
16: Новости регионов. На радиосигнал.
6: Трагедия под Петриковым. На пожаре погибли два человека. В деревне Снядин загорелся дом, где на отдыхе находилась компания из пяти человек из Минска и Мозыря. В огне погибли 54-летняя жительница столицы и ее 77-летний отец. Еще троих родственниц, 47, 18 и 19 лет, очевидцы успели спасти до прибытия МЧС. С травмами и ожогами женщины госпитализированы. Выпускник колледжа фиктивно устроился на работу, чтобы не отрабатывать распределение. Кроме того, у него нашли марихуану. В результате молодого человека будут судить по двум статьям – о причинении имущественного ущерба в крупном размере и хранении наркотических средств. Согласно материалам дела, уроженец Гомельской области фиктивно устроился на работу и принес в колледж справку, по которой его распределили в указанную компанию. На самом деле, с 2022 по 2023 год выпускник нигде не работал. Посчитала, что он не отработал распределение, чем причинил имущественный ущерб на сумму более 11 тысяч рублей. Также обвиняемый хранил дома марихуану. Во время следствия 23-летний парень признал вину в полном объеме и частично возместил ущерб. Дело направлено в суд. Белорусская железная дорога назначает дополнительные поезда и увеличивает количество мест на популярных направлениях в преддверии нового учебного года. Дополнительные составы и сдвоенные поезда будут курсировать 30 и 31 августа на направлениях Минск-Брест, Минск-Гомель, Минск-Могилев и Минск-Мозырь. Как отметили в БЖД, дополнительные меры приняты с учетом мониторинга спроса на пассажирские перевозки. Информацию о расписании и стоимости проезда можно получить на сайте железной дороги, в мобильном приложении или по телефону контакт-центра 105. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Важный сигнал.
6: Чтоб другим неповадно было. По поручению Лукашенко на границу с Украиной отправили 500 фермеров-тунеядцев. Кто еще в списках? Около 500 работников сельского хозяйства, которых сочли недобросовестными, отправили на двухмесячные военные сборы. В июле в администрации президента заявили, что в распоряжение Минобороны будут направлять нерадивых, проштрафившихся работников, несунов, пьяниц, лодырей и лентяев для наведения железной дисциплины во время уборочной кампании. На военных сборах аграрии показывают себя хорошо, отмечают военные.
2: Военнослужащие себя чувствуют положительно, настроены непосредственно работать, выполнять задачи. Дается им сложно, но все настроены по-боевому, потому что они понимают, что есть задача, которую надо выполнить.
6: Военнообязанных специалистов и механизаторов направляют в подразделения сил спецопераций, где они проходят огневую, тактическую, инженерную и медицинскую подготовку. После обучения участников сборов планируют направить на границу с Украиной для выполнения учебно-боевых задач. Сами военнообязанные говорят, что условиями довольны.
3: Коллектив у нас нормальный. Присягу я принял сразу в части. Все мне очень понравилось. И до сих пор очень нравится, ну, прохожу службу, как и все, стараюсь, и все условия меня устраивают.
6: Мероприятия проходят во всех регионах страны. После недельной подготовки такие граждане могут освоить гранатомет и пулемет и затем отправиться в распоряжение сил специальных операций. Такое поручение ранее дал Александр Лукашенко.
4: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
6: По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, такие сборы будут длиться 2-3 месяца. Формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут, отметил Крутой.
9: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
6: По словам Крутого, списки недобросовестных работников составляют руководители организации, председатели райисполкомов и военкомы. После инструктажа и подготовки провинившихся отправляют в на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
10: Не время для мира. Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для мирного урегулирования с Украиной. Небензя в ООН призвал не верить в мобилизацию осенью. Спецоперация продолжается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и добавил, что предпосылок для урегулирования конфликта с Украиной Москва не видит.
11: В настоящий момент таких предпосылок для оптимизма в плане мирного регулирования нет. Динамика на фронтах хорошо известна. Специальная военная операция продолжается.
10: Косвенно то, что мирные переговоры зашли в тупик, подтверждает и тот факт, что анонсированный ранее приезд в Москву посланников Трампа Джареда Кушнера и Стивена Виткофа пока перенесся на неопределенный срок. По словам Пескова, конкретных дат визита сейчас нет. Похоже, что армия готовится к новому наступлению на фронте осенью и зимой 27-го года, считают военные аналитики. На этом фоне постпред России при ООН Василий Небензя неожиданно заявил, что новой волны мобилизации в стране не будет.
12: Нам не нужна массовая мобилизация в данный момент. Она не планируется и не ожидается, насколько мне известно.
10: Однако Небензя таки добавил, что к вопросу мобилизации власти могут вернуться при определенных обстоятельствах.
12: Предлагаю вернуться к этому разговору после выборов в Госдуму от 18 до 20 сентября и тогда посмотреть, кто был прав, а кто ошибался.
10: Ситуация выглядит неоднозначно. Переговоров о мире, похоже, точно не предвидится. СВО подбирается к своему пятилетию, а дополнительная массовая мобилизация, по словам властей, сейчас не нужна, и людей на фронте хватает. Как отмечает военный эксперт Антон Громов, либо чиновники лукавят, либо армия рассчитывает и дальше закрывать потребности контрактниками среди студентов и не только. Но этого ресурса, говорит Громов, уже не хватает.
5: Главный вопрос сейчас не в том, объявят ли мобилизацию сразу после выборов. Главный вопрос, способен ли нынешний контрактный набор компенсировать потери и одновременно обеспечивать новые наступательные задачи. Если способен, Кремль будет максимально долго избегать непопулярного решения. Если нет, придется либо снижать военные амбиции, либо искать дополнительный человеческий ресурс.
10: Провести новую волну мобилизации означает не просто раздать повестки. Депутат Андрей Гурулев ранее говорил, что миллион мобилизованных Россия сейчас просто не сможет нормально одеть, обучить, вооружить и обеспечить техникой. Отмечу, что несмотря на активное отрицание мобилизации, россияне, похоже, помнят подобный опыт осени 2022 года, когда также мобилизацию отрицали и уже начали массово уезжать из страны. В лидерах Грузия, которая только за сутки приняла 20 тысяч россиян.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
0: Президент Александр Лукашенко о том, чем хорош неформальный формат переговоров.
13: Господин президент, хочу еще раз поприветствовать вас от имени белорусского народа уже в официальной обстановке. Я сегодня утром подумал, что этот формат наших с вами переговоров, который начался вчера, неформальной обстановкой.

0: Поэтому мы уже продолжаем сегодня наш разговор, который начали вчера.
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: 100 тысяч вместо сына. Жителя Гомеля лишили гробовых выплат за погибшего на российской спецоперации ребенка.
3: Я и так остался без сына. Он погиб на войне, и это уже ничем не исправить. А теперь мне говорят, что еще и никаких выплат я не получу. Получается, сначала чужое государство забрало его на войну, а потом решило, что для меня эта потеря вообще ничего не стоит.
2: Это слова 59-летнего Эдуарда Гуренко из Гомеля. Суд в Нижнем Новгороде лишил жителя Беларуси права на государственные выплаты за погибшего на СВО сына Дениса. По контракту семье погибшего парня были положены 123 тысячи долларов, а в итоге ни сына, ни выплат, комментирует Эдуард. При этом российские рекрутеры обещают белорусам за участие в спецоперации на Украине чуть ли не золотые горы, полное списание кредитов, гражданство России и большие гонорары в долларах. Подобные объявления массово и регулярно появляются на сайтах и в группах по поиску работы.
4: Предоставляем более 30 специальностей с обучением. Единовременная выплата после подписания контракта и ежемесячная зарплата от 210 тысяч рублей. Оплачиваемое обучение каждой специальности. Аннулирование кредитов и судимостей. Предоставляем жилье и трехразовое питание. Транспорт до места подбираем и оплачиваем сами. Отпуск спустя полгода службы.
2: Почему реальность отличается от обещаний, объясняет юрист Олег Шумин.
5: Это классическая вербовочная реклама, где все реальные риски прячут внизу мелким шрифтом или вообще не проговаривают. Даже российским контрактникам далеко не всегда выплачивают все, что обещали в объявлениях. Федеральные и региональные выплаты отличаются, условия постоянно меняются, а часть льгот действует только при соблюдении десятка формальностей. Для белоруса риск еще выше. Он подписывает контракт с чужой армией, попадает в зону боевых действий, где подготовка часто занимает считанные дни, а потом уже не может просто сказать «я передумал». На фронте такие люди быстро становятся расходным материалом. Несколько дней в штурме, и дальше либо ранение или смерть, либо плен.
2: Главное, о чем умалчивает такая реклама, это то, что за обещанными выплатами стоит не просто работа, а участие в реальных боевых действиях. По данным журналистов, на стороне России воевали или продолжают воевать почти 3000 граждан Беларуси. Не менее 440 из них уже погибли, десятки могли оказаться в плену, а точное число пропавших без вести до сих пор неизвестно. Администрация президента эти цифры не комментирует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко о том, чем хорош неформальный формат переговоров.
0: Господин президент, хочу еще раз поприветствовать вас от имени белорусского народа уже в официальном.

0: Обстановки. Я сегодня утром подумал, что этот формат наших с вами переговоров, который начался вчера, в неформальной обстановке, хорош тем, что нам удалось спокойно вдвоем обсудить все направления сотрудничества, еще раз, Беларуси и Мьянмы, и самое главное, поговорить о том, какие конкретно шаги уже предприняты, реальные шаги в направлении нашего сотрудничества. Формат неформальной обстановки еще и важен тем, что затрагиваются вопросы, которые, к сожалению, не озвучишь и публично не оговоришь. Поэтому мы уже продолжаем сегодня наш разговор, который начали вчера.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Не время для мира. Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для мирного урегулирования с Украиной. Небензя в ООН призвал не верить в мобилизацию осенью. Спецоперация продолжается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и добавил, что предпосылок для урегулирования конфликта с Украиной Москва не видит.
3: В настоящий момент таких предпосылок для оптимизма в плане мирного регулирования нет. Динамика на фронтах хорошо известна. Специальная военная операция продолжается.
2: Косвенно то, что мирные переговоры зашли в тупик, подтверждает и тот факт, что анонсированный ранее приезд в Москву посланников Трампа, Джареда Кушнера и Стивена Виткофа пока перенесся на неопределенный срок. По словам Пескова, конкретных дат визита сейчас нет. Похоже, что армия готовится к новому наступлению на фронте осенью и зимой 27-го года, считают военные аналитики. На этом фоне постпред России при ООН Василий Небензя неожиданно заявил, что новой волны мобилизации в стране не будет.
4: Нам не нужна массовая мобилизация в данный момент. Она не планируется и не ожидается, насколько мне известно.
2: Однако Небензя таки добавил, что к вопросу мобилизации власти могут вернуться при определенных обстоятельствах.
4: Предлагаю вернуться к этому разговору после выборов в Госдуму от 18 до 20 сентября и тогда посмотреть, кто был прав, а кто ошибался.
2: Ситуация выглядит неоднозначно. Переговоров о мире, похоже, точно не предвидится. СВО подбирается к своему пятилетию, а дополнительная массовая мобилизация, по словам властей, сейчас не нужна, и людей на фронте хватает. Как отмечает военный эксперт Антон Громов, либо чиновники лукавят, либо армия рассчитывает и дальше закрывать потребности контрактниками среди студентов и не только. Но этого ресурса, говорит Громов, уже не хватает.
5: Главный вопрос сейчас не в том, объявят ли мобилизацию сразу после выборов. Главный вопрос, способен ли нынешний контрактный набор компенсировать потери и одновременно обеспечивать новые наступательные задачи. Если способен, Кремль будет максимально долго избегать непопулярного решения. Если нет, придется либо снижать военные амбиции, либо искать дополнительный человеческий ресурс.
2: Провести новую волну мобилизации означает не просто раздать повестки. Депутат Андрей Гурлев ранее говорил, что миллион мобилизованных Россия сейчас просто не сможет нормально одеть, обучить, вооружить и обеспечить техникой. Отмечу, что несмотря на активное отрицание мобилизации, россияне, похоже, помнят подобный опыт осени 2022 года, когда также мобилизацию отрицали и уже начали массово уезжать из страны. В лидерах Грузия, которая только за сутки приняла 20 тысяч россиян.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
6: Учим пакистанский вместе.
7: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
8: Мосаме сарма.
7: Лето.
8: Мосаме гарма.
7: Весна.
8: Бахар.
7: Осень.
8: Хизан.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусских десятиклассников начинают учить управлять дронами, оказывать помощь по правилам тактической медицины и жить на 10-дневных военно-полевых сборах. Власти называют это подготовкой к реальным условиям, хотя сами условия все больше напоминают жизнь страны рядом с войной. Разберемся, зачем в обычную школу приглашают силовиков, какую роль здесь играет зависимость Беларуси от России и почему полезные навыки превращаются в инструмент военного воспитания. И главное, кто и для какого будущего готовит белорусских детей.
10: Слушай, ну если отбросить лишние эмоции, разве это вообще какая-то проблема?
9: В смысле?
10: Ну, дроны сейчас — это абсолютно повседневная вещь. Агрономы с их помощью оценивают посевы. Инженеры проверяют линии электропередач. Логисты тестируют доставку. Это же просто супер полезный технологический навык для молодежи. Зачем сразу бить тревогу и называть это милитаризацией?
9: Потому что контекст полностью меняет суть этого навыка. Понимаешь, это 10-часовой модуль по беспилотникам ввели вовсе не на уроках информатики.
10: Ага, а где тогда?
9: Его поместили строго в рамки допризывной подготовки. Это не кружок по робототехнике и не факультатив для айтишников.
10: Ну, какая разница, как официально называется предмет в школьном расписании? Главное, что подросток получает пульт в руки и учится управлять сложной техникой. Навык-то остается навыком.
9: Разница огромная. Когда управление дроном стоит в одном ряду с разборкой автомата и строевым шагом, дрон просто перестает быть гражданским инструментом. Происходит геймификация войны.
10: Геймификация, то есть превращение в игру.
9: Да, и это очень опасный психологический трюк. Подросток сидит за партой или там на полигоне. В руках у него знакомый джойстик. Перед глазами экран.
10: Но выглядит как видеоигры.
9: Именно. Это максимально похоже на обычную игрушку. И за этим экраном мозг просто отказывается воспринимать реальные разрушения, оторванные конечности, убитых людей.
10: Хочешь сказать, технология преподается в полном отрыве от морали?
9: 100%. Допризывная программа учит исключительно тому, как точно навести аппарат на цель, а не тому, стоит ли вообще эту цель атаковать.
10: Но слушай, давай смотреть на вещи прагматично. Любая громкая государственная программа часто разбивается о суровую реальность. Где среднестатистическая школа в стране вообще возьмет эти беспилотники?
9: Вот, это отличный вопрос.
10: Их же нужно закупать, ремонтировать, нужны аккумуляторы, инструктора нужны адекватные, чтобы технику не угробить в первый же день.
9: В этом и кроется вся суть. Системе не важна эффективность обучения каждого школьника, ей важен отчет. Понятно, что какая-нибудь элитная гимназия в Минске получит дорогие коптеры.
10: И офицеров-инструкторов в придачу.
9: Да. А в маленькой сельской школе все сведется к тому, что уставший учитель будет мелом на доске рисовать винты и зачитывать сухую инструкцию.
10: То есть все это нововведение – это просто пиар властей?
9: Это не пиар. Это нормализация войны. Важно не то, научится ли подросток виртуозно летать. Важно то, что государство встраивает элементы современной войны в школьную рутину.
10: Чтобы дети привыкали.
9: Да. Им предлагают привыкнуть к войне как к неизбежному фону жизни, как к плохой погоде за окном, которую нельзя изменить и причины которой нельзя обсуждать.
10: Ладно, с дронами аргумент понятен, тут психология экрана работает. Но давай перейдем к медицине. В программе расширяют практическую часть. Для девушек добавляют тактическую медицину.
9: И это вызывает колоссальные вопросы.
10: Я с трудом понимаю, в чем тут вред. Умение спасти жизнь, остановить артериальное кровотечение – это же базовая необходимость для любого адекватного общества.
9: Абсолютно согласна. Никто в здравом уме не скажет, что умение наложить давящую повязку – это плохо. Проблема кроется в одном единственном слове.
10: Каком?
9: Тактическое.
10: Именно. А разве это не одно и то же? Жгут накладывается одинаково, что в лесу, что на дороге при аварии.
9: Нет, это принципиально разные вещи. Обычная первая помощь – это навыки для гражданской жизни. Сердечно-легочная реанимация, ожоги, помощь при ДТП, если человек подавился.
10: Ну, то есть универсальная безопасность.
9: Которая нужна вообще всем. А тактическая медицина разрабатывалась военными исключительно для военных.
10: Но алгоритмы спасения жизни везде похожи. Главное – выиграть время до приезда скорой.
9: Приоритеты кардинально отличаются. В тактической медицине первый шаг – это не оценка дыхания или пульса.
10: А что тогда?
9: Первый шаг – это подавление огневой точки противника. Это работа под пулями. Нужно быстро накинуть турникет в красной зоне и оттащить раненого в укрытие, пока по вам стреляют.
10: Жуткий сценарий.
9: Да. Нормальной школе жизненно необходим глубокий курс гражданской первой помощи, а вместо этого подросткам предлагают конкретный сценарий поведения на линии фронта.
10: Звучит пугающе, согласен. Но меня тут смущает еще один момент. Зачем вообще было делить эти навыки по гендерному признаку? Парни идут крутить джойстики дронов, а девушки учатся накладывать турникеты.
9: Да, это какой-то пещерный век.
10: Это просто дико нелогично в современном мире.
9: Абсолютно искусственное разделение. Белорусская девушка с таким же успехом может быть гениальным инженером или оператором беспилотников.
10: А парню критически важно уметь оказать медицинскую помощь, мало ли травма на производстве или дома.
9: Вот именно. Ни технологии, ни спасение жизни не имеют пола. Но этот гендерный раскол в программе показывает истинную цель государства.
10: То есть дело вообще не в навыках безопасности?
9: Нет. Задача заранее подготовить детей к жестко распределенным ролям внутри армейской модели. Мужчина нужен, чтобы воевать и убивать, а женщина, чтобы штопать раненых в тылу.
10: Да. Кстати, о тех, кто преподает. Нормальный учитель биологии не сможет качественно преподавать работу под обстрелом. И тут в школы массово приходят силовики.
9: Да. К занятиям активно привлекают воинскую часть 54-48 внутренних войск в Минске.
10: Ну смотри, многие ведь считают, что раз уж ввели военные элементы, то пусть их преподают настоящие профи. Кто лучше военного научит дисциплине и тактике?
9: Проблема в том, что школа и казармы – это два взаимоисключающих института. У них совершенно разная философия.
10: В смысле?
9: Школьный учитель по своей природе работает с сомнением. Весь смысл образования – задавать вопросы, поощрять дискуссию.
10: Ну да, ученик может поднять руку и сказать, мол, я не согласен.
9: Конечно. И ошибка в классе – это нормальный этап познания. А военный инструктор работает не с сомнением. Он работает исключительно с приказом.
10: То есть дисциплина просто вытесняет мышление?
9: Полностью. Когда человек в военной форме встает у школьной доски, команда мгновенно занимает место логического объяснения. Подростку психологически невозможно спорить с человеком в камуфляже.
10: Потому что форма – это символ государственной власти.
9: Это символ власти, физической силы и скрытой, но абсолютно реальной возможности наказания. Это колоссальное неравенство. И давай не забывать исторический контекст.
10: Имеешь в виду протесты?
9: Да, 2020 год. Внутренние войска принимали самое жесткое участие в подавлении протестов на улицах городов.
10: И этот институт не понес никакой ответственности. Независимых расследований не было.
9: Совершенно верно. А теперь эти же самые структуры приходят к детям в статусе абсолютных, непререкаемых авторитетов.
10: Получается, занятия превращаются из обучения в банальный тест на лояльность?
9: Именно так. Школьник быстро понимает правила игры. Он считывает, какой ответ от него ждут, и просто учится его воспроизводить, чтобы не создавать проблем себе и родителям.
10: Слушай, ну уроки в школе – это несколько часов. Это как бы можно перетерпеть. Но программа ведь на этом не заканчивается.
9: О, далеко не заканчивается. Сейчас расширяют формат военно-полевых сборов для старшеклассников. Вместо 5 дней теперь будет 10.
10: 60 часов практики в условиях лагеря?
9: Да, с круглосуточным пребыванием. И это совершенно другой уровень воздействия.
10: Я попробую выступить адвокатом дьявола. 10 дней без смартфонов, на свежем воздухе, строгий режим, ранние подъемы.
9: Ну-ну.
10: Для многих подростков, которые сутками сидят в сети, это может быть отличной встряской. Командный дух, активность, Многие воспринимают это просто как приключение с палатками.
9: Если бы это был обычный туристический слет, возможно. Но проблема в тотальной закрытости этой системы. На долгие 10 дней несовершеннолетний полностью изымается из-под родительского контроля.
10: Неужели все настолько драматично?
9: Одно дело отсидеть урок. Если учитель перегнул палку, подросток вечером приходит домой и может все рассказать семье. У него есть безопасная гавань. А на этих сборах этой гавани нет. Это круглосуточная казарма.
10: Но всегда есть лазейки. Медицинские справки, освобождения. Заботливые родители найдут способ отмазать ребенка от этого.
9: Справка освободит от кросса из-за плоскостопия, но она не решит проблему психологического давления. В любом классе есть глубокие интроверты, дети с тревожными расстройствами, с паническими атаками.
10: А армейская среда не терпит индивидуальности? Там важен строй.
9: Абсолютно. Армия работает на усреднение. И в этой среде пожаловаться инструктору на то, что тебе морально тяжело, психологически невозможно.
10: Засмеют моментально?
9: Да. Страх показаться слабым, страх стать изгоем или подвести группу заставляет подростков молча глотать стресс. Уязвимые дети просто ломаются там.
10: Но родители-то формально остаются законными представителями. Если что-то пойдет не так, они могут вмешаться?
9: Это только на бумаге. По факту семья лишена права голоса. Нет открытой программы того, что именно будут делать с детьми каждый час. И нет никакого гражданского контроля над этими сборами.
10: То есть семья просто обязана передать ребенка государственной машине и верить, что все будет хорошо?
9: Да, без единой гарантии.
10: Знаешь, если собрать все это воедино, дроны, тактическую медицину, силовиков в классах, эти сборы на 10 дней, вырисовывается пугающая масштабная картина. К концу 2025 года в стране создано около 1200 военно-патриотических объединений.
9: И через них проходит более 16 тысяч детей. Это целая армия внутри образовательной системы.
10: Но тут снова напрашивается контраргумент. Практически любое государство на планете занимается патриотическим воспитанием молодежи. Любовь к родине нужно прививать с детства. Почему вообще демонизируют сам факт таких клубов?
9: Потому что происходит чудовищная подмена понятий. Власти берут сложное, глубокое чувство любви к стране и искусственно урезают его.
10: До размера военного сапога.
9: Да. Патриотизм в этой системе – это исключительно готовность надеть униформу, беспристрастно выполнять приказы и воевать.
10: Разве готовность защищать свои границы не является частью патриотизма?
9: Является, но патриотизм никогда не должен этим ограничиваться. Любовь к родине – это защита лесов и рек от загрязнения. Это спасение исторического наследия, развитие культуры, забота о стариках.
10: И, в конце концов, это право граждан контролировать тех, кто у власти.
9: В точку.
10: Нельзя быть патриотом-экологом, получается? Можно только маршировать.
9: Выстраивается идеальная конвейерная лента. Конвейер по производству лояльности от детского сада до окопа.
10: В детском саду малышам надевают военную форму. Это воспринимается как милая игра. В средней школе их записывают в клуб при МВД.
9: В 10 классе им дают пульт от дрона и турникет. Потом 10 дней в казарме. А затем призыв. Военное присутствие становится настолько плотным, что подросток просто перестает задавать вопросы. Для него люди с оружием становятся нормой.
10: Это сильный аргумент. Но нельзя игнорировать геополитику. Вокруг идут реальные кровопролитные конфликты. Мир объективно стал гораздо опаснее.
9: Так.
10: И любое государство, видя, как рушится безопасность в регионе, обязано готовиться к худшим сценариям. То, что происходит в школах, это ведь прямое следствие войны по соседству. Власти просто реагируют на угрозу.
9: Это классическая попытка переложить ответственность. Геополитическая напряженность не возникла из ниоткуда. Территория Беларуси уже была предоставлена российской армии для масштабного наступления в 2022 году.
10: И это было решением самих белорусских властей.
9: Именно. Государство абсолютно осознанно выбрало политику тотальной зависимости от Москвы.
10: Выходит, угроза не пришла сама по себе, как землетрясение?
9: Это глубокая интеграция в чужие военные планы и привела реальную опасность прямо к границам. Обучение школьников тактической медицине и дронам – это не защита от абстрактного внешнего врага.
10: А подготовка военного резерва для чужих целей?
9: К сожалению, все выглядит именно так. Создается огромный, заранее обученный и психологически лояльный человеческий ресурс. Россия ведет затяжной конфликт, ей критически не хватает людей из стабильного тыла.
10: И белорусские дети готовятся стать частью этого тыла?
9: Ситуация глубоко трагична. Государство пытается решить проблему нарастающей военной угрозы ровно тем же инструментом, который эту угрозу создал, через еще большую милитаризацию.
10: И самое циничное здесь то, что школьников лишают права на анализ ситуации.
9: Да, им запрещено обсуждать первопричины. Ни один старшеклассник на этих сборах не может поднять руку и спросить, а почему чужие войска использовали территорию страны? Детям просто выдают пульты и бинты, требуя принять эту реальность как данность и безропотно готовиться ее обслуживать. Ну что, пора подводить итоги. Военная подготовка в белорусской школе больше не ограничивается несколькими уроками и летними сборами. Дроны, тактическая медицина, клубы при силовых ведомствах и занятия в воинских частях складываются в систему, которая приучает ребенка считать войну нормальной частью будущего. Силовые структуры получают будущие кадры, Россия – более подготовленный союзный тыл, а семьи расплачиваются тревогой, потерей выбора и риском дальнейшего втягивания Беларуси в чужой конфликт. Учить детей спасать людей и разбираться в современной технике необходимо, но эти знания должны помогать им строить мирную жизнь, а не превращать их в удобный ресурс государства.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
11: Начальник управления по работе с обращениями граждан Минобл-исполкома Оксана Таранда о запуске нового чат-бота на сайтах всех райисполкомов Минской области.
12: Было принято решение о том, что в одном из районов, в Воложенском районе Минской области, в экспериментальном порядке на сайте разместят онлайн-консультант, который будет работать как горячая линия. Эта служба начала работать очень успешно. Все райгорсполкомы на своих сайтах создали такие кнопки. Люди, конечно, могут воспользоваться этим. Для чего? Для того, чтобы дополнительно не обращаться в государственные органы, особенно в республиканские государственные органы, для того, чтобы решить вопрос быстро и на месте. Произошло значительное снижение числа обращений граждан юридических лиц в облсполком. По Березинскому району около 30% снижение составило, а по Воложенскому около 20%.
1: Важный сигнал.
13: Смертельная медицина. 9 белорусов умерли после операции на сердце. Всем вводили один и тот же препарат. С января по май в Беларуси умерли как минимум 9 пациентов, которым во время операции на сердце вводили индийский препарат «Кардиурекс». По данным СМИ, 8 пациентов умерли в Брестской областной больнице. Еще один в Республиканском научно-практическом центре кардиологии. После операции у многих пациентов обнаружили опасные бактерии и диагностировали сепсис. Лабораторные исследования показали, что препарат оказался нестерильным. В нем обнаружили бактерии. 13 марта Госфармнадзор сообщила о проблеме Минздраву, после чего ведомство распорядилось изъять из обращения партию препарата.
14: При этом документы не устанавливают окончательно причинно-следственную связь между препаратом и всеми случаями смерти. Обстоятельства требуют дальнейшего расследования.
13: Белорусы в шоке. В комментариях под новостью люди пишут, что медицинское обслуживание в стране заметно испортилось. Многие жалуются, что даже к специалисту на прием попасть не могут. Какое уж тут лечение.
15: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
16: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я вот к ревматологу записывался, только платно.
13: По словам экспертов, в стране сейчас острый дефицит врачей, поскольку многие уезжают, в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. Кроме нехватки врачей, причиной ухудшения качества медицины называют перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, которые раньше могли завозиться из Европы, а сейчас многие компании связи с Беларусью разорвали, отмечают эксперты. То, что ситуация сложная, признают и сами медики. По их словам, не хватает не только врачей, но даже спецодежды.
17: Некоторые коллеги вынуждены носить один спецхалат на протяжении 10 лет, а новое начальство не выдает. При этом на склад поступает новая форма. Более того, каждый год у сотрудников спрашивают их размеры одежды и обуви, чтобы закупить их.
13: Но это еще не все. По словам медиков, в Бресте возникают перебои с лекарствами. Были случаи, когда нужных образцов не было даже на складе, и их приходилось покупать за собственные деньги. Медики признаются, что уже сейчас регулярно практикуется принуждение работать сверх нормы. Эксперты обращают внимание на то, что врачам урезают зарплаты, а в больницах нет необходимого оборудования. Существует дефицит лекарств, а дети и взрослые не могут вовремя получить медицинскую помощь. При этом в правительстве считают, что медицина в стране на уровне. Но, судя по комментариям в соцсетях, белорусы с этим не согласны. Что касается смертей во время операций на сердце, то окончательную их причину еще предстоит установить следствию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров об основных трендах белорусского депозитного рынка.
19: В этом году впервые мы обратили внимание на депозиты со сроком свыше 3 лет. По этим депозитам динамика тоже очень хорошая. 500 миллионов прироста с начала года. И в общем объеме всех депозитов свыше 1 года, депозиты, которые свыше 3 лет, это уже 5%. Если на начало года эта цифра была менее 1%, то это уже 5%. И это хорошая база для того, чтобы увеличивать эти депозиты. На что это влияет? Длинный депозит в рублях физических лиц – это хорошая база для инвестиционного кредитования. И вот те цифры, которые мы видим, плюс 26% инвестиционного кредитования в 2026 году по сравнению с 2025 годом, в том числе это связано с тем, что у банков появляется больше хорошей, длинной ресурсной базы, которую они свободно могут безрисково направлять на инвестиционные проекты. Собственно говоря, эффект от этого мы наблюдаем уже в текущем году. Что еще интересного можно отметить, это то, что 2/3 всех депозитов, которые заключены в первом полугодии 2026 года, это депозиты, которые заключены онлайн. Если говорить в количестве договоров, то это более 500 000 договоров. То есть 10 лет назад, если представить картину, большинство этих депозитов заключалось в отделениях банка. Это были очереди, это была бюрократия. Сейчас этого не происходит. Сейчас человек свободно через мобильное устройство или через компьютер заходит, открывает депозит. И большие очереди, которые ранее наблюдались в отделениях банков, они сейчас практически исчезли.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее.
1: Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
20: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
21: Угу.
20: Если сравнить с 94 годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
21: Но подожди.
20: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
21: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеривать всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса. Ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
20: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
21: Какая еще ловушка?
20: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
22: Но это деньги на старт.
20: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
22: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
20: Роскошь сидеть без копейки.
22: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
20: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчистую.
22: Да почему съедает-то?
20: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
22: Ну не сгущай краски.
20: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
22: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
20: Ага, базовое.
22: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
20: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
22: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
20: Знаю.
22: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
20: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
22: Зато самые важные доли.
20: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
22: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
20: Нет, но...
22: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
20: Угу.
22: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
20: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
22: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
20: Ой, давай без этого.
22: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
20: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход, рождение третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
0: Бюджет не резиновый.
20: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми, и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
0: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
20: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
22: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
20: Это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
22: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
20: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание,
3: а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
21: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
3: И что с того?
21: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
3: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
21: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
3: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
21: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
3: Да ну?
21: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
3: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
21: Ну, это...
3: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
21: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
3: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
21: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
3: Угу, работает.
21: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
3: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
4: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
3: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
22: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
20: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
22: До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко рассказал, чем Беларусь может быть полезна Мьянме на новом этапе ее развития.
7: Говоря о Мьянме, я когда сказал, что это государство с большим будущим, богатое государство своими недрами и природными ресурсами. И я не случайно переспросил у вас, а какое население на сегодняшний день в Мьянме? Но я должен сказать, что население у вас в 5 раз больше, чем в Беларуси. И это огромная цифра, и за которой кроются судьбы людей. И этих людей, как я вчера говорил, нужно накормить прежде всего и одеть. В этом плане вы можете рассчитывать на Беларусь. За последние 2 года мы хорошо изучили ваше государство. Очень хорошо владеем информацией о потребностях вашего государства. И должен вам еще раз повторить, что у Беларуси есть все технологии для того, чтобы сегодня и завтра обеспечить, помочь, научить, обеспечить всем необходимым мьянманский народ. Да и вы, наверное, за это время поняли, что белорусское государство и наши люди обязательны и способны решить многие задачи, которые стоят в том числе и перед вашим народом и вашим руководством. За это время, должен отметить, вы прошли очень важный, если не важнейший этап в своем развитии. Вы обеспечили политическую стабильность в своем государстве. Народ оказал и вам, и тем силам, которые за вами стоят, непосредственную поддержку, очень сильную поддержку. И, как я понимаю, перед вами стоит следующая непростая проблема. Народу, который в вас поверил и вас поддержал на последних выборах, помочь в жизни.
2: Важный сигнал.
23: 100 тысяч вместо сына. Жителя Гомеля лишили гробовых выплат за погибшего на российской спецоперации ребенка.
24: Я и так остался без сына. Он погиб на войне, и это уже ничем не исправить. А теперь мне говорят, что еще и никаких выплат я не получу. Получается, сначала чужое государство забрало его на войну, а потом решило, что для меня эта потеря вообще ничего не стоит.
23: Это слова 59-летнего Эдуарда Гуренко из Гомеля. Суд в Нижнем Новгороде лишил жителя Беларуси права на государственные выплаты за погибшего на СВО сына Дениса. По контракту семье погибшего парня были положены $123 000, а в итоге ни сына, ни выплат, комментирует Эдуард. При этом российские рекрутеры обещают белорусам за участие в спецоперации на Украине чуть ли не золотые горы, полное списание кредитов, гражданство России и большие гонорары в долларах. Подобные объявления массово и регулярно появляются на сайтах и в группах по поиску работы.
25: Предоставляем более 30 специальностей с обучением. Единовременная выплата после подписания контракта и ежемесячная зарплата от 210 тысяч рублей. Оплачиваемое обучение каждой специальности. Аннулирование кредитов и судимостей. Предоставляем жилье и трехразовое питание. Транспорт до места подбираем и оплачиваем сами. Отпуск спустя полгода службы.
23: Почему реальность отличается от обещаний, объясняет юрист Олег Шумин.
6: Это классическая вербовочная реклама, где все реальные риски прячут внизу мелким шрифтом или вообще не проговаривают. Даже российским контрактникам далеко не всегда выплачивают все, что обещали в объявлениях. Федеральные и региональные выплаты отличаются, условия постоянно меняются, а часть льгот действует только при соблюдении десятка формальностей. Для белоруса риск еще выше. Он подписывает контракт с чужой армией, попадает в зону боевых действий, где подготовка часто занимает считанные дни, а потом уже не может просто сказать «я передумал». На фронте такие люди быстро становятся расходным материалом. Несколько дней в штурме, и дальше либо ранение или смерть, либо плен.
23: Главное, о чем умалчивает такая реклама, это то, что за обещанными выплатами стоит не просто работа, а участие в реальных боевых действиях. По данным журналистов, на стороне России воевали или продолжают воевать почти 3000 граждан Беларуси. Не менее 440 из них уже погибли, десятки могли оказаться в плену, а точное число пропавших без вести до сих пор неизвестно. Администрация президента эти цифры не комментирует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
8: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день. Подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно постановлению Минздрава номер 74 и правилам расследования профзаболеваний, факторами риска для сварщиков являются следующие. Сварочные аэрозоли и металлическая пыль. Пары марганца, хрома и никеля. Канцерогенные газы и ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний. Дыхательной системы, кожи и носоглотки. Если работа была многолетней и сопровождалась, возможно, нарушением условий труда или же отсутствием средств защиты, тогда вы, конечно же, имеете право подать документы на признание заболевания профессиональными. Вот так. Друзья, берегите свое здоровье, конечно, и всегда консультируйтесь с юристом в сложных ситуациях. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
8: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко рассказал, чем Беларусь может быть полезна Мьянме на новом этапе ее развития.
12: Говоря о Мьянме, я когда сказал, что это государство с большим будущим, богатое государство своими недрами и природными ресурсами. И я не случайно переспросил у вас, а какое население на сегодняшний день в Мьянме? Но я должен сказать, что население у вас в 5 раз больше, чем в Беларуси. И это огромная цифра.
7: и за которой кроются судьбы людей. И этих людей, как я вчера говорил, нужно накормить прежде всего и одеть. В этом плане вы можете рассчитывать на Беларусь. За последние 2 года мы хорошо изучили ваше государство, очень хорошо владеем информацией о потребностях вашего государства. И должен вам еще раз повторить, что у Беларуси есть все технологии для того, чтобы сегодня и завтра обеспечить, помочь, научить, обеспечить всем необходимым мьянманский народ. Да и мы, наверное, за это время поняли, что белорусское государство и наши люди обязательны и способны решить многие задачи, которые стоят в том числе и перед вашим народом и вашим руководством. За это время, должен отметить, вы прошли очень важный, если не важнейший этап в своем развитии. Вы обеспечили политическую стабильность в своем государстве. Народ оказал и вам, и тем силам, которые за вами стоят, непосредственную поддержку, очень сильную поддержку. И, как я понимаю, перед вами стоит следующая непростая проблема. Народу, который в вас поверил и вас поддержал на последних выборах, помочь в жизни.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
23: Белорусское – это не русское. На Wildberries резкий скачок продаж товаров с национальными мотивами Беларуси. В лидерах васильки и этноорнаменты.
25: Продажи мисок и салатников с васильками и колосьями выросли в 28 раз, постельного белья с белорусскими пейзажами – в 18 раз, а ткани для рукоделия с национальными принтами – сразу на 1350%.
23: Такую статистику публикует маркетплейс Wildberries. Причем национальная тематика вышла далеко за пределы сувениров. Белорусские орнаменты все чаще появляются на одежде,

0: Когда в соседних странах такая турбулентность, я бы подобную статистику рассматривала как манифест. Мы – страна со своей культурой, символами и историей.
1: Причем интерес растет и в категории товаров ручной работы, говорят аналитики маркетплейса. Продажи тканей с национальными принтами выросли больше, чем в 13 раз. Молдов и трафаретов – втрое. Фигурки и статуэтки с народными мотивами стали покупать на 662% чаще.
0: Люди ищут свое даже там, где годами доминировала массовая культура союзного государства. И получается интересный парадокс. Продает все это российский маркетплейс, а один из самых заметных трендов на нем – именно подчеркнуто белорусские мотивы.
1: По словам эксперта, сухая статистика Wildberries показывает, что белорусам все чаще хочется видеть вокруг себя не абстрактное славянское, а именно свое, белорусское. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов на радиосигнал.
3: Трагедия в Пружанском районе. На пожаре погиб 5-летний ребенок. В агрогородке Клепачи около полудня загорелась квартира. На момент возгорания 5-летний мальчик находился дома один. Мать была на работе. По предварительным данным, ребенок отравился угарным газом. Очагом возгорания стала кровать, на которой нашли сгоревший фен. По факту гибели ребенка проводится проверка. Двух граждан Беларуси оштрафовали за ввоз косметических средств, которые таможенники признали коммерческой партией. Белорусы пересекали литовско-белорусскую границу на автомобиле в пункте пропуска «Каменный Лог» и выбрали «Зеленый коридор». При осмотре таможенники нашли в личных вещах водителя и пассажира более 200 единиц косметических средств. Их стоимость оценили в более чем 32 тысячи рублей. Государственный таможенный комитет напоминает, что без таможенных платежей можно ввозить товары стоимостью до 500 евро и весом до 25 килограмм. Водителя и пассажира привлекли к административной ответственности. Они заплатили штраф в размере 10% от стоимости товара. В сентябре планируется открытие итальянского сада в Мирском замке. Он был восстановлен в рамках нового этапа реставрации замкового комплекса, который начался в 2024 году. Как сообщили в Министерстве культуры, сад восстанавливается в первоначальном облике середины 18 века. Уже восстановлена территория площадью более 5,5 гектаров. Для гостей обустроены цветочный партер, тенистая липовая беседка, дерновая скамейка и аптечный сад. Помимо реконструкции итальянского сада, проект включает в себя создание фонтана на пруду, декоративного водопада, каменных дорожек, центральной мощеной аллеи напротив моста, ведущего от северного корпуса замка, беседок, небольших архитектурных форм, парковки и освещения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
4: Начальник отдела дошкольного образования Министерства образования Беларуси Альбина Давыдович о создании в детских садиках большего количества групп для малышей до 2 лет.
5: Группы до 2 лет у нас практически всегда существовали, но если взять в процентном отношении, конечно, это было небольшое количество таких групп, так как не было запроса. Но за последние, наверное, 5-7 лет ситуация меняется. Мамы хотят раньше выйти на работу, мамы учатся. Поэтому запрос начал возрастать, мы постарались на него откликнуться. Сейчас их около 500, до конца года их будет не менее 600, может быть, даже больше. По законодательству должно быть там не более 10 детей в группе с года до 2 лет. Но если площади позволяют, то по согласованию с местными санитарными службами на несколько мест это может быть увеличено.
2: Важный сигнал.
1: Заграница как полет на Луну. Правительство опубликовало порядок выезда детских групп за пределы Белоруссии. Все будут дома.
6: Теперь организовано.

0: вывести детей за границу просто так нельзя. Если это лечение, конкурс, выставка или другое мероприятие, поездку нужно заранее согласовать с государством. В зависимости от цели разрешения будут давать Министерство образования, культуры, спорта, местной власти или другие профильные ведомства.
1: Так, новое постановление Совета министров Беларуси о порядке организации выезда несовершеннолетних граждан за пределы страны комментирует юрист Евгений Иванов.
0: Для этого организатор минимум за 30 дней должен подать целый пакет документов, объяснить, куда и зачем едут дети, кто организует поездку, кто за нее платит, каким будет маршрут, транспорт и место проживания. Также нужны список участников, страховки и письменное согласие родителей.
1: Отмечу, что постановление появилось через 2 месяца после трагедии в Брянской области, когда автобус с белорусскими детьми по дороге на отдых в Геленджик попал под удар беспилотника. Тогда в Москве заявили, что автобус был атакован украинским дроном. Киев отверг эти обвинения и назвал произошедшее информационной провокацией. А Александр Лукашенко приказал взять поездки детей за границу под государственный контроль.
2: Поэтому не хочу тут никого осуждать, но попросить наших людей, и особенно родителей, когда мы имеем дело с детьми, надо посидеть дома это время. Надо заниматься футболом и другими мероприятиями здесь. И надо запретить всякие поездки без государственного на то надзора и разрешения. Сняли, заплатили автобус, поехали, а сейчас некоторые претензии предъявляют. Не надо нам предъявлять претензии. Надо взрослым людям, нам и прежде всего родителям, аккуратнее к этому относиться.
1: Родители пострадавших детей тогда рассказали, что везли юных спортсменов к морю, которого в Беларуси нет. Есть только санаторно-курортное лечение, но оно по цене не уступает поездке за границу. Теперь, похоже, многие дети будут проводить каникулы и праздники в деревне у бабушки. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Спикер палаты представителей Игорь Сергеенко о стремительном развитии и туристической привлекательности Гродно.
5: С другой стороны, мы увидели, чем живет сегодня город. Город становится лучше во всех смыслах, во всех его проявлениях. И в том числе серьезно изменился облик города Гродно, я могу об этом сказать. Увеличилась его туристическая привлекательность. Сегодня сложно попасть и даже заказать гостиницу. Цветущий город-сад. Все утопает в цветах с поливом, подведенным каждому цветочку. Это хороший опыт, который внедряется здесь. Реконструируется историческая часть, которая тоже сохранила свой облик.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: В эфире «Между строк». Жить в Беларуси все дешевле и дешевле. Инфляция падает. Это не шутка, а официальные данные белорусской статистики. Цифры, которыми правительство гордится. Но. Есть одно маленькое «но». Почему-то люди этой гордости не ощущают. Да и низких цен в магазинах не видят. Почему? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Слушай, ну согласись, если смотреть чисто на бумагу, то 4,8% годовой инфляции за май 2026 года – это же, ну, шикарный показатель.
7: Какой шикарный? Да ты очнись вообще. Это же чистейшей воды иллюзия.
6: Подожди. В смысле иллюзия? Экономика в Беларуси по этим цифрам выглядит невероятно стабильной, цены практически заморожены.
7: Эта твоя стабильность разбивается вдребезги ровно в тот момент, когда человек подходит к кассе в супермаркете. Эти красивые 4,8 – просто фасад, понимаешь?
6: Да почему фасад-то? Цифры же не берут с потолка. Официальные данные четко фиксируют – продовольствие, то есть еда, в мае вообще подешевело на 0,2%.
7: Ой, да ладно тебе.
6: Что «да ладно»? Еда стала дешевле. Это же факт, чистая железобетонная математика. Как с этим можно спорить?
7: Да это не математика, это заслуга календаря. Просто лето наступило, алло.
6: И что лето? Какая разница?
7: Огромное. Что происходит в конце весны? На рынке массово идут свежие овощи, цены на редиску, огурцы, зелень, первую клубнику. Они закономерно рухнули из-за банальной сезонности.
6: То есть ты хочешь сказать,
7: что вот эта гора дешевеющих летних овощей временно потянула весь продовольственный индекс вниз. Это заслуга агрономии, а не экономической политики. Через 3 месяца эти кабачки исчезнут. И что тогда?
6: Ну, хорошо. Допустим, реальное ценовое давление просто удачно закидали дешевыми кабачками. Но послушай, базовая инфляция, которая как раз очищена от этих сезонных скачков, составляет 5,3%.
7: Вот. 5,3.
6: И что? Разница всего в 0,5%. Ты реально бьешь тревогу из-за каких-то там жалких десятых долей? Это звучит так, будто ты просто манипулируешь цифрами.
7: Жалких десятых долей. Да эти 0,5% — это разница между контролируемым горением и пожаром под полом.
6: Каким еще пожаром?
7: Базовая инфляция в 5,3% — это вой сирены. Она показывает структурное напряжение. Фундаментальная стоимость жизни растет быстрее, чем рапортуют сводки. Давление никуда не ушло, оно просто загнано в тень.
6: Но цены же держат.
7: Если цены на одни товары жестко контролируют директивами, инфляция работает как вода под давлением. Она пробивает бетон и находит другую щель.
6: Ладно, если следовать твоей логике гидравлики, куда эта вода течет в белорусских реалиях? Если еда по бумагам дешевеет, логично предположить, что люди просто тратят свободные деньги на услуги, например. Это естественный баланс рынка?
7: Баланс рынка. Слушай, расскажи про этот баланс семье, которая оплачивает детский сад.
6: А что не так с садиками?
7: С начала 26-го года сфера услуг взлетела на 5,9%. А услуги дошкольных учреждений только за 1 май подорожали на 5,3%.
6: 5% за месяц? Серьезно?
7: Да. 5% за 30 дней. И это не какая-то там добровольная трата на развлечения, типа стрижки в барбершопе. Это обязательный неизбежный платеж.
6: Но подожди, 5% — это жестко? Согласен? Но это только один сектор. Государство же должно как-то компенсировать расходы на инфраструктуру.
7: В том-то и дело. Анализ показывает планомерный перенос финансовой нагрузки. Возьмем санатории для пенсионеров. Цены взлетели на 3,77 за тот же май.
6: Ну, в санатории можно и не поехать.
7: Для пенсионеров Белоруссии санатории – это часто жизненно необходимое лечение. Реабилитация после инфарктов, а не просто коктейли у бассейна. Государство урезает субсидии, и разница молча перекладывается на плечи самых уязвимых. Пассажирские поезда дорожают по той же схеме.
6: Допустим. Логика понятна. Идет сброс социального балласта на кошельки людей. Но как в эту теорию вписывается абсолютно абсурдный скачок цен на безалкогольные напитки?
7: А что там с напитками?
6: Плюс 3,48% за месяц. Сок и газировка – это не государственные услуги. Почему обычная вода с сиропом внезапно улетает в космос?
7: Потому что это обнажает критическую уязвимость перед импортом.
6: Вода с сиропом – импорт?
7: Механика производства жестко завязана на импортные компоненты. Ароматизаторы, концентраты, упаковка тетрапак, запчасти для линий розлива – все это покупается за валюту.
6: А, ну логистика еще.
7: Да, плюс дорожает международная логистика. Любое колебание валютного фактора моментально бьет по себестоимости.
6: И тут возникают парадоксы административного сдерживания. Затраты у предприятий растут, логистика дорожает, энергоносители, зарплаты, а ценник на прилавке повышать запрещают.
7: Именно. Это административное сдерживание, как сжатая пружина. Напряжение внутри металла только нарастает. Предприятия оказываются в ловушке.
6: То есть формируется колоссальный дефицит рентабельности.
7: Абсолютно. Накоплен огромный пласт бизнеса, который балансирует на грани окупаемости. Многие уже скатились в чистые убытки. И что, по-твоему, делает директор завода, когда производственные затраты растут, а законно поднять цену он не может?
6: Уголовное дело никому не нужно. Очевидно, он начинает резать качество и объем. Это неизбежный математический выход.
7: в точку. Шрингфляция в чистом виде. Пакет сока худеет с литра до 950 миллилитров.
6: Ну да, цена та же, визуально коробка та же.
7: Но внутри продукта меньше.
6: Слушай, ну давай будем честны, шрингфляцией уже никого не удивишь. Это мировой тренд. И самое важное, есть же физический предел.
7: Какой предел?
6: Нельзя бесконечно уменьшать объем. Ты не можешь продавать 500 миллилитров молока в литровой бутылке, чтобы это было незаметно. Дно шрингфляции достигнуто. Что происходит дальше?
7: Дальше. Дальше начинается технологическая деградация. Скрытая инфляция меняет рецептуру.
6: То есть льют суррогаты?
7: Предприятия переходят на более дешевые и низкокачественное сырье. В шоколаде становится меньше какао и больше пальмового масла. В колбасу добавляют больше сои и влагоудерживающих агентов.
6: Формально цена заморожена, Белстат доволен.
7: А по факту происходит подмена. Жесткое регулирование просто меняет форму инфляции, заставляя людей оплачивать неэффективность системы своим здоровьем.
6: Стоп. Защитники официальной статистики тут же выложат свой главный козырь.
7: Какой еще козырь?
6: Номинальные зарплаты растут? Официально же фиксируется рост доходов? Разве это не перекрывает скрытую инфляцию? Цифры по средней зарплате выглядят вполне себе бодро.
7: Ой, средняя зарплата. Давай выбросим этот токсичный показатель на свалку.
6: Почему? Стандартная метрика?
7: Это абсолютно искаженная метрика. Использовать среднюю зарплату – это как утверждать, что перегруженная лодка отлично держится на воде только потому, что ее нос задран на 10 метров вверх.
6: Полностью игнорируя тот факт, что корма уже давно под водой?
7: Именно. 80% пассажиров тонут, а в среднем по лодке все отлично.
6: Отличная метафора, но давай переведем на язык цифр. Кто сидит на носу лодки, а кто тонет на корме?
7: Смотри, пример с больницы. 9 человек получают по 1000 рублей. Один – 10 тысяч. В масштабах экономики, IT-сектор, нефтехимия, экспортно-ориентированные монополии.
6: Там зарплаты высокие, и они тянут среднюю цифру вверх.
7: Да. А на корме? Бюджетники, учителя, рядовые медики, воспитатели тех самых дорожающих детских садов. Их доходы жестко привязаны к тарифной сетке и растут черепашьими темпами.
6: И чтобы понять глубину проблемы, нужно разделить траты.
7: Фундаментальное разделение. Обязательные и дискреционные траты.
6: Обязательные – это коммуналка, простая еда, проезд, садик. То, от чего физически нельзя отказаться. А дискреционные – рестораны, туризм, новые гаджеты.
7: И расчеты показывают ужасающую картину. У работников бюджетной сферы и бедных семей 70, а иногда и 80% дохода сжирают именно обязательные траты.
6: И именно эти категории товаров и услуг дорожают быстрее всего, несмотря на летние огурцы.
7: Вот именно.
6: Получается парадоксальная ситуация. Богатые люди могут просто сократить свои дискреционные расходы. Не поехать в отпуск, не пойти в ресторан. Для них обязательные базовые траты составляют смешную долю в бюджете.
7: Точно. Поэтому инфляция в белорусских реалиях работает как абсолютно безжалостный регрессивный налог на бедность.
6: Налог на бедность.
7: Да. Чем ты беднее, тем больше процент своего дохода ты теряешь из-за роста цен на самое необходимое.
6: То есть... Обеспеченные слои эти 4,8% инфляции почти не замечают, у них огромный финансовый буфер.
7: А семьи с детьми и пенсионеры принимают весь удар на себя. Номинально зарплата учителя могла вырасти за год, но реально в пересчете на подорожавшие обязательные услуги этот учитель стал значительно беднее.
6: В этом и заключается ловушка регулируемых цен. Декларируется защита населения, но по факту экономические механизмы загоняют уязвимых людей в угол, и эта пружина продолжает сжиматься.
7: Продолжают.
6: Вот и главный вопрос. Экономическая пружина сжата до предела. Скрытая инфляция разъедает качество товаров. Дефицит рентабельности душит заводы.
7: Зарплаты не успевают за расходами.
6: Ты постоянно говоришь про этот взрыв. Но давай честно, системы держатся в таком напряжении годами. Почему они не могут просто держать эти цены замороженными вечно?
7: Потому что вечно нарушать законы физики и экономики нельзя. Есть три сценария будущего.
6: Так, давай разберем. Первый сценарий.
8: Прессом.
6: И что это значит на практике? Ценники в магазинах останутся красивыми для статистики?
7: Да, на бумаге инфляция будет идеальной. Но в реальности это путь к тотальной деградации. Заводы просто перестанут производить убыточные позиции.
6: Ну логично, зачем выпускать качественное молоко, если на каждой бутылке ты теряешь деньги?
7: Начнется вымывание ассортимента, скрытый дефицит, тотальный переход на суррогаты. Экономика превратится в зомби, вроде бы работает, но производит никому не нужный неликвид, требуя бесконечных вливаний.
6: Звучит как медленное удушение. Хорошо, а если они решат исправить ситуацию? Второй сценарий – либерализация. Допустим, контроль снимают, цены отпускают.
7: Это вызовет моментальный шок.
6: Еще бы! Пружина разожмется с такой силой, что официальная инфляция сразу улетит на 7, а то и на 9%. Ты же сама понимаешь, что это ударит по людям мгновенно? Ты предлагаешь бросить людей в ценовой шок.
7: Это хирургическое вмешательство. Да, это больно. Но это единственный способ вернуть систему к жизни. Предприятиям жизненно необходимо восстановить рентабельность.
6: Иначе?
7: Иначе они просто рухнут. И тогда люди останутся не просто с высокими ценами, а вообще без работы. Рыночное ценообразование – это горькое лекарство. Лучше пережить временный всплеск инфляции и вылечить экономику, чем медленно гнить в стагнации первого сценария.
6: Но есть еще третий сценарий. Тот самый, о котором не любят говорить вслух – внешний шок.
7: О, это самый страшный вариант, потому что он вообще не зависит от желания регуляторов в кабинетах.
6: Резкое падение рубля из-за внешних рынков, блокировка логистических цепочек, обвал экспортной выручки. И как в таком случае поведет себя эта пресловутая сжатая пружина?
7: Смотри, в условиях свободного рынка цены бы корректировались ежедневно, абсорбируя этот шок постепенно.
6: Но в системе жесткого контроля?
7: Шок накапливается в виде огромных корпоративных долгов и кассовых разрывов. Когда плотину прорвет под внешним давлением, это будет не постепенный рост на пару процентов. Это будет катастрофическая переоценка за одну ночь.
6: Поставщики просто откажутся отгружать сырье.
7: Без 100% предоплаты по новым реальным курсам.
6: И тогда инфляция уйдет в абсолютно неконтролируемые пике. 15, 20, 30% роста и никакие проверяющие органы с блокнотами, выписывающие штрафы директорам магазинов, этот пожар уже не потушит.
7: Административный контроль просто расплавится. И в этом сценарии пострадают абсолютно все, но больнее всего снова те самые люди из кормы лодки.
6: Чьи доходы обесценятся в разы быстрее, чем их успеют проиндексировать.
7: Да.
6: Знаешь, если собрать всю эту мозаику воедино, вырисовывается картина, которая пугает даже не столько экономическими последствиями.
7: А чем?
6: Да. Инфляция мутирует, да, качество падает, но самое разрушительное последствие всей этой ситуации – это колоссальный, непреодолимый разрыв между официальными цифрами и личным опытом людей.
7: Совершенно верно. Формируется общество глубокого когнитивного диссонанса.
6: С одной стороны, из каждого утюга транслируется реальность официальных отчетов. Инфляция мизерная, еда дешевеет, все работает как швейцарские часы.
7: А с другой стороны, реальность продуктового магазина и расчетного листка за детский сад, где этот садик дорожает на 5%, а пачка дешевеющего по бумагам сока усыхает прямо в руках.
6: И когда этот диссонанс становится ежедневной рутиной, происходит страшная вещь. Фундаментально разрушается институциональное доверие.
7: Статистика больше не воспринимается как отражение фактов. Она превращается в фоновый шум.
6: Да. Любые отчеты воспринимаются исключительно через призму сарказма и отторжения. Потому что невозможно заставить человека поверить в дешевеющую жизнь, когда он отдает последние деньги за дорожающие базовые потребности.
7: Это просто невозможно.
6: Все, цифры обсудили. Настоящая проверка всех этих экономических успехов происходит не в таблицах, а каждый день у кассы. И реальность каждый проверяет сам на собственном кошельке.
7: Пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
8: Золото заканчивается. Запасы Банка России уменьшились до рекорда за 6 лет. Заначку съели СВО и инфляция. Резервы Центробанка упали до минимума с начала 2020 года. Сообщается, что на 1 августа запасы золота Банка России сократились до чуть более 73 унций. С начала года они уменьшились более чем на 1,5 миллиона унций, а стоимость золотых резервов снизилась на 33,5 миллиарда долларов. Распродажа золота стала рекордной как минимум за последние четверть века. Весь период, который охватывает статистика Всемирного совета по золоту. По его данным, близкую по масштабам продажу драгметалла Центробанк проводил лишь однажды, в 2002 году, отмечает экономист Александр Кравцов.
9: Даже во время пандемии, когда власти продавали активы из золотовалютных резервов для поддержки рубля и бюджета, Центробанк реализовал в 6 раз меньше золота, чуть более 7,5 тонн в период с июля 2020 по апрель 2021 года.
8: Золото распродают на фоне растущей дыры в бюджете. Минфин использует активы Фонда национального благосостояния для покрытия дефицита, а Центробанк зеркалит эти операции продажами на внутреннем рынке, говорит финансовый аналитик Владимир Чернов.
10: Когда нефтегазовые доходы оказываются ниже предусмотренного бюджетным правилом уровня или средства фонда направляются на инвестиции внутри страны, Банк России проводит встречные операции с ликвидными резервными активами. При этом Центробанк здесь выполняет техническую часть механизма, а не принимает отдельное решение закрывать дефицит бюджета продажей золота.
8: Золото подходит для таких операций, поскольку хранится в России, остается доступным в условиях санкций и за последние годы значительно подорожало. В Фонде национального благосостояния почти 20 лет накапливали доходы от нефтяной ренты. Но за время специальной военной операции ресурсы фонда сократились почти втрое. То есть сейчас Фонд национального благосостояния фактически пустой. Главная причина такого плачевного состояния – специальная военная операция, говорит экономист Валентин Кудряшов.
11: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
8: За январь-июль дефицит российского бюджета уже достиг почти 6,5 триллионов рублей. Одной из главных причин остаются огромные расходы на СВО, отмечают эксперты. По их словам, один час спецоперации обходится стране в миллиард рублей. То есть годовой бюджет Калмыкии в 24 миллиарда рублей – это ровно один день проведения СВО. И эти траты постоянно растут, а нефтегазовые доходы, наоборот, стремительно сокращаются из-за западных санкций. Как следствие, Россия столкнулась с серьезным дефицитом бюджета. Денег в стране становится все меньше, а траты на СВО постоянно растут, поэтому скоро может начаться самое сложное, полагают эксперты.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
12: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
13: Радиосигнал 666 АМ.
14: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
15: Эк.
14: 2.
15: До.
14: 3.
15: Тин.
14: 4.
15: Чар.
14: 5.
15: Пач.
14: 6.
15: Че.
14: 7.
15: Сат.
14: 8.
15: Ат.
14: 9.
15: Но.
14: 10.
15: Дас.
14: Учим пакистанский. Авось пригодится.
16: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
17: Дети школу ненавидят. Советы министра Иванца вызвали бурю реакций в соцсетях. Рассказываем самое интересное. Недавнее интервью министра образования Андрея Иванца вызвало бурные эмоции среди родителей и учеников. Глава ведомства заявил, что категорически не приемлет услуг репетиторов, считая школьную программу настолько простой, что любые папа или мама способны самостоятельно помочь своему ребенку. Более того, министр подчеркнул, что его собственные дети дополнительных учителей не посещают, и это его принципиальная позиция.
18: У каждого человека есть свой потенциал, в том числе интеллектуальный. Что делает репетитор? За короткий промежуток времени пытается надуть резиновый шарик до размера автомобильной шины. Но шарик ей быть не может. Возможно, только на время экзаменов. Так что должны быть хорошие учителя. Это условие номер один для поступления. Если в школе классный учитель, то никакой репетитор не нужен вообще.
17: Видеоролик с этими тезисами в ТикТок за сутки набрал почти 500 000 просмотров, собрав свыше 1600 комментариев. Первое, что заинтересовало белорусов, это условия, в которых учатся дети самого министра. Самым популярным стало замечание, набравшее свыше 8000 лайков. Видимо, у него дети в частной. В ответ на это другие скептически добавили, что его дети не планируют учиться в Беларуси. Градус недовольства работой министерства оказался настолько высоким, что вопрос, когда его снимут с должности, оказался на втором месте по популярности, набрав почти 6000 лайков. Общее настроение комментаторов можно описать одной фразой. Он, наверное, в параллельной вселенной живет. Белорусы убеждены, что за образовательный процесс должна отвечать школа, а не родители.
19: А учитель тогда что делает на рабочем месте?
20: А может, учителя начнут преподавать, а не на родителей все сбрасывать?
21: Даже песня такая есть. Учат в школе, а не родители должны помогать.
22: Мне кажется, что с уроками должны помогать учителя, а если дети не понимают, то уже вопрос к тем, кто их учит.
17: По мнению большинства, задача родителей – обеспечить базовые потребности ребенка и его психическое состояние, а не выполнять функции преподавателей по всем предметам.
23: Родители живут на работе, чтобы содержать семью.
24: Так, подождите, задача учителя – научить. Моя задача – одеть, накормить, воспитать эмоционально стабильным и психически уравновешенным человеком, подсказать в жизни, как поступать, но на то, чтобы учить, есть школа.
25: Родитель должен сделать так, чтобы ребенок был бодр, учтив, сыт и опрятно одет. Обучение – это вотчина учреждения образования.
17: Не обошлось и без иронии в сторону самого министра. Мол, министры, наверное, вместо родителей на работу ходить будут, а также бытовыми моментами заниматься. Некоторые комментаторы смотрят на проблему глубже, связывая состояние образования с общей ситуацией в стране. Для них слова министра только вершина айсберга.
26: Белорусское образование – дно. Нужна реформа и серьезнейшая. Превратили в какую-то изнуряющую пытку для ребенка и для родителей. Убивают индивидуальность. Творчество – это уже не система образования, а режим. Дети школу ненавидят.
17: При этом люди сочувствуют и самим учителям. Нашлись и те, кто поддержал мнение министра. Однако такие голоса остались в очевидном меньшинстве. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
16: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
27: Яблоко раздора. Пособие по уходу за ребенком хотят привязать к зарплате. Министр труда все разъяснил, но есть нюанс. Министр труда Андрей Лабович анонсировал изменения в расчете размера пособия по уходу за ребенком. Для более обеспеченных их хотят привязать к размеру зарплат. Деталей новых норм выплат пока нет, но в соцсетях некоторые заподозрили, что это может усилить социальное неравенство. Министр заверил, что минимальный размер не будет ниже, чем сейчас, а это 35% средней зарплаты на первого ребенка и 40% на последующих, отмечает экономист Александр Кравцов.
9: Верхний предел пособия по уходу за ребенком до 3 лет планируют ограничить уровнем средней зарплаты в стране. В июне ее размер был 3104 рубля. Выходит, что выплаты в теории могут различаться примерно в 3 раза. Однако, учитывая, что большая часть белорусов все же имеет не особо высокие заработки, скорее всего, разбежка будет несущественной. Условно, если предположить, что платить будут все те же 35% от зарплаты, только теперь не от средней, а от выплат конкретного человека, то при доходе в 4000 выплаты могут составить 1400 рублей. А при заработке в 5000 – 1750 рублей. Зарплаты выше последней имеют всего 7% населения.
27: Экономисты отмечают, что такое изменение по пособиям, когда его примут, приблизит белорусскую систему поддержки молодых родителей к ряду других стран. Например, похожая система работает в Польше. Там матери или отцу, которые остаются присматривать за младенцем, платят 81,5% от расчетной базы пособия, которая, в свою очередь, зависит от размера зарплаты этого же человека. В Литре она привязана к заработку за последний год. Специальный калькулятор позволяет рассчитать размер пособия. В первый год выплаты будут в размере 78% от дохода, а после этого могут отличаться в зависимости от выбранного периода получения пособия – 18 или 24 месяца. Единственный нюанс – в странах Европы уровни зарплаты в разы выше белорусских, пишут белорусы в соцсетях. По их мнению, изменение приведет к снижению размера пособий для менее обеспеченных семей.
0: Снизить минимальное пособие – это значит оставить семьи без средств к существованию. Нынешний минимум – это не роскошь, а базовая социальная гарантия государства, чтобы ребенок был сыт и одет, независимо от доходов мамы до декрета. Задача реформы – поддержать работающих женщин и стимулировать рождаемость, а не загнать за черту бедности тех, кто не успел наработать стаж. Например, студенток. Радоваться тому, что у кого-то могут забрать последнее, как минимум странно.
27: Другие же считают, что после нововведения социальный разрыв будет закладываться уже с пеленок. Экономисты подчеркивают, что решение как раз не ударит по родителям с невысокими зарплатами, если власти, как пообещали, оставят минимальный порог на нынешнем уровне. К тому же прописали и верхний порог, говорит экономист Максим Голевец.
1: Чисто механически эта мера действительно усиливает социальное неравенство, так как семьи в городах, где зарплаты, как правило, выше, а также люди, занятые на более высокооплачиваемых специальностях, будут получать больше денег, чем те, кто и так зарабатывает мало. Но это не означает, что реформу не следует принимать, ведь это лишь один из параметров ее оценки. Такое изменение будет помогать семьям лучше выравнивать их доход в течение этого периода. То есть провал в доходе с рождением ребенка не будет таким большим. Это очевидный плюс.
27: Законопроект планируют внести в парламент в ходе осенней сессии и рассмотреть сразу в двух чтениях. Если документ пройдет все необходимые согласования, новые правила могут заработать уже в следующем году. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко о том, чем хорош неформальный формат переговоров.
4: Господин президент, хочу еще раз поприветствовать вас от имени белорусского народа уже в официальной обстановке. Я сегодня утром подумал, что этот формат наших с вами переговоров, который начался вчера в неформальной обстановке, хорош тем, что нам удалось спокойно вдвоем обсудить все направления сотрудничества еще раз Беларуси и Мьянмы. И самое главное, поговорить о том, какие конкретно шаги уже предприняты, реальные шаги в направлении нашего сотрудничества. Формат неформальной обстановки еще и важен тем, что затрагиваются вопросы, которые, к сожалению, не озвучишь и публично не оговоришь. Поэтому мы уже продолжаем сегодня наш разговор, который начали вчера.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Чтоб другим неповадно было. По поручению Лукашенко на границу с Украиной отправили 500 фермеров-тунеядцев. Кто еще в списках? Около 500 работников сельского хозяйства, которых сочли недобросовестными, отправили на двухмесячные военные сборы. В июле в администрации президента заявили, что в распоряжение Минобороны будут направлять нерадивых, проштрафившихся работников, несунов, пьяниц, лодырей и лентяев для наведения железной дисциплины во время уборочной кампании. На военных сборах аграрии показывают себя хорошо, отмечают военные.
3: Военнослужащие себя чувствуют положительно, настроены непосредственно работать, выполнять задачи. Дается им сложно, но все настроены по-боевому, потому что они понимают, что есть задача, которую надо выполнить.
17: Военнообязанных, специалистов и механизаторов направляют в подразделения сил спецопераций, где они проходят огневую, тактическую, инженерную и медицинскую подготовку. После обучения участников сборов планируют направить на границу с Украиной для выполнения учебно-боевых задач. Сами военнообязанные говорят, что условиями довольны.
5: Коллектив у нас нормальный. Присягу я принял сразу в части. Все мне очень понравилось. И до сих пор очень нравится, ну, прохожу службу, как и все, стараюсь, и все условия меня устраивают.
17: Мероприятия проходят во всех регионах страны. После недельной подготовки такие граждане могут освоить гранатомет и пулемет и затем отправиться в распоряжение сил специальных операций. Такое поручение ранее дал Александр Лукашенко.
6: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
17: По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, такие сборы будут длиться 2-3 месяца. Формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут, отметил Крутой.
7: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
17: По словам Крутого, списки недобросовестных работников составляют руководители организации, председатели райисполкомов и военкомы. После инструктажа и подготовки провинившихся отправляют на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
2: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров об основных трендах белорусского депозитного рынка.
8: В этом году впервые мы обратили внимание на депозиты со сроком свыше 3 лет. По этим депозитам динамика тоже очень хорошая. 500 миллионов прироста с начала года. И в общем объеме всех депозитов свыше 1 года, депозиты, которые свыше 3 лет, это уже 5%. Если на начало года эта цифра была менее 1%, то это уже 5%. И это хорошая база для того, чтобы увеличивать эти депозиты. На что это влияет? Длинный депозит в рублях физических лиц – это хорошая база для инвестиционного кредитования. И вот те цифры, которые мы видим, плюс 26% инвестиционного кредитования в 2026 году по сравнению с 2025 годом, в том числе это связано с тем, что у банков появляется больше хорошей длинной ресурсной базы, которую они свободно могут безрисково направлять на инвестиционные проекты. Собственно говоря, эффект от этого мы наблюдаем уже в текущем году. Что еще интересного можно отметить, это то, что 2/3 всех депозитов, которые заключены в первом полугодии 2026 года, это депозиты, которые заключены онлайн. Если говорить в количестве договоров, то это более 500 000 договоров. То есть 10 лет назад, если представить картину, большинство этих депозитов заключалось в отделениях банка. Это были очереди, это была бюрократия. Сейчас этого не происходит. Сейчас человек свободно через мобильное устройство или через компьютер заходит, открывает депозит. И большие очереди, которые ранее наблюдались в отделениях банков, они сейчас практически исчезли.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Блокадный Ленинград 21 века. Как минимум 12 тысяч детей в Курской области будут учиться дистанционно из регулярных атак дронов. Новые меры безопасности начали применять в школах Курска. В местных телеграм-каналах появились фотографии учеников, родителей и сотрудников школ, которые обкладывают учебное заведение мешками с песком. Хотя в новом учебном году около 12 тысяч школьников в Курской области в школы учиться не пойдут, сообщила министр науки и образования региона Наталья Леонова.
10: Всего в этом году в школы области пойдут почти 112 тысяч учеников. 100 из 109 школ в приграничных районах также переведут на дистант. Еще 9 будут проводить занятия на базе школ в Курске.
16: Курская область регулярно подвергается атакам беспилотников. ПВО ежедневно сбивают дроны над территорией региона. На этом фоне детей и подростков стали массово учить правильной реакции на атаки беспилотников и террористов. В детских садах, школах и техникумах также начали проводить учения на случай ракетных ударов.
11: Эти учения имеют первостепенное значение для обеспечения безопасности наших детей и формирования у них правильного поведения в чрезвычайных ситуациях. Основная задача таких учений – это обучение школьников основам безопасности. Мы хотим, чтобы каждый ребенок знал, как действовать в случае угрозы, где искать укрытие и как быстро и безопасно покинуть здание. Важно, чтобы учащиеся чувствовали себя уверенно и знали, что делать в критической ситуации.
16: При этом не везде родители довольны тем, как детей учат реагировать на тревогу. Мать ученицы младших классов рассказала, что ее дочь довели до истерики неожиданной тренировкой в школе. Согласно фотоотчету, детей усаживали под парты и эвакуировали через окно первого этажа.
12: Когда я вошла в класс за ребенком, ее успокаивали и дети, и учитель. Она впечатлительная, и на нее это произвело крайне неблагоприятное впечатление. Пришлось рассказывать, что это снимали кино, и она стала актером. Только тогда немного успокоилась.
16: Политологи отмечают, что, начиная спецоперацию, власти не ожидали, что оно затянется надолго, а боевые действия будут вестись на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут на российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Сами россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
13: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
14: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
15: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
18: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила. Что касается школьников, то их теперь учат рыть окопы и различать виды боевых ранений. В новый школьный предмет «Основы безопасности и защиты Родины», который пришел на смену ОБЖ, включили курс военной подготовки. Старшеклассников учат рыть окопы, различать виды боевых ранений, оказывать первую помощь, а также классифицировать оружие и отравляющие вещества. Кроме того, им рассказывают о последствиях ядерных взрывов и признаках применения биологического оружия. Среди прочего, школьникам необходимо освоить историю и конструктивные особенности беспилотников, а также способы использования таких аппаратов в бою, отметили в Министерстве образования.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Смертельная медицина. 9 белорусов умерли после операции на сердце. Всем вводили один и тот же препарат. С января по май в Беларуси умерли как минимум 9 пациентов, которым во время операции на сердце вводили индийский препарат «Кардиурекс». По данным СМИ, 8 пациентов умерли в Брестской областной больнице. Еще один – в Республиканском научно-практическом центре кардиологии. После операции у многих пациентов обнаружили опасные бактерии и диагностировали сепсис. Лабораторные исследования показали, что препарат оказался нестерильным. В нем обнаружили бактерии. 13 марта Госфармнадзор сообщила о проблеме Минздраву, после чего ведомство распорядилось изъять из обращения партию препарата.
19: При этом документы не устанавливают окончательно причинно-следственную связь между препаратом и всеми случаями смерти. Обстоятельства требуют дальнейшего расследования.
17: Белорусы в шоке. В комментариях под новостью люди пишут, что медицинское обслуживание в стране заметно испортилось. Многие жалуются, что даже к специалисту на прием попасть не могут. Какое уж тут лечение.
20: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
21: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно, вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я вот к ревматологу записывался, только платно.
17: По словам экспертов, в стране сейчас острый дефицит врачей, поскольку многие уезжают, в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. Кроме нехватки врачей, причиной ухудшения качества медицины называют перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, которые раньше могли завозиться из Европы, а сейчас многие компании связи с Беларусью разорвали, отмечают эксперты. То, что ситуация сложная, признают и сами медики. По их словам, не хватает не только врачей, но даже спецодежды.
22: Некоторые коллеги вынуждены носить один спецхалат на протяжении 10 лет, а новое начальство не выдает. При этом на склад поступает новая форма. Более того, каждый год у сотрудников спрашивают их размеры одежды и обуви, чтобы закупить их.
17: Но это еще не все. По словам медиков, в Бресте возникают перебои с лекарствами. Были случаи, когда нужных образцов не было даже на складе, и их приходилось покупать за собственные деньги. Медики признаются, что уже сейчас регулярно практикуется принуждение работать сверх нормы. Эксперты обращают внимание на то, что врачам урезают зарплаты, а в больницах нет необходимого оборудования. Существует дефицит лекарств, а дети и взрослые не могут вовремя получить медицинскую помощь. При этом в правительстве считают, что медицина в стране на уровне. Но, судя по комментариям в соцсетях, белорусы с этим не согласны. Что касается смертей во время операции на сердце, то окончательную их причину еще предстоит установить следствию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
23: Отработанный материал ветерана с гниющей ногой отправляют в новый штурм после жалоб на госпиталь в Москве. Андрей Касьяном мобилизовался полгода назад. Парня отправили на СВО с предприятия, где он работал. 2 месяца назад он получил тяжелое ранение ноги на боевом задании. Почти неделю его не могли эвакуировать. За это время нога начала гнить, и в московском госпитале ее решили ампутировать. Однако на этом испытания ветерана не закончились. В госпитале были ужасные условия. За пациентами не ухаживали. Андрею выдали сломанные костыли, на которых сложно было передвигаться. Он начал жаловаться во все инстанции, его перевели в Тульский госпиталь, где у солдата никого нет из родных. А теперь его отправляют назад на фронт.
0: Я думал, что меня будут продолжить мое лечение. Но мне сегодня выдали не таблетки, мне сегодня выдали сапоги, ну, наверное, с ухмылкой на 2 ноги, новую форму. И сказали, что выписывают. Вместе со мной выписывают еще где-то 5-6 человек. Их выписывают в части.
23: Как Андрей Касьянов будет служить без ноги, он не знает. Его даже не поставили в очередь на протезирование. Жена десантника Ивана Панченко рассказала похожую историю. Ее муж в одном из боев получил тяжелое ранение. Теперь он передвигается с тростью. Но при этом боец не в госпитале, а в пункте временной дислокации части.
1: Мой муж после ранения реабилитацию его не отправили. На ВВК ему не дали. На данный момент он сейчас находится на ПВД, где он еле-еле ходит. Он ходит с тростью, у него ногу сводят судорогами, у него 3 осколка в ноге.
23: Как в такой ситуации быть, жена солдата не знает. На Донецком направлении вообще существует спецотряд из раненых, которых отправляют в штурм.
4: Мы 300. Наше руководство толкает нас вперед. Нет эвакуации, то бишь нам в эвакуации отказано. Мы не хотим, у нас нет такого, что мы не хотим выполнять приказ. Мы его не можем выполнять по простой причине. У тебя какое ранение?
9: Ранение ноги,

0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Заграница как полет на Луну. Правительство опубликовало порядок выезда детских групп за пределы Беларуси. Все будут дома.
2: Теперь организованно вывести детей за границу просто так нельзя. Если это лечение, конкурс, выставка или другое мероприятие, поездку нужно заранее согласовать с государством. В зависимости от цели разрешения будут давать Министерство образования, культуры, спорта, местные власти или другие профильные ведомства.
1: Так, новое постановление Совета министров Беларуси о порядке организации выезда несовершеннолетних граждан за пределы страны комментирует юрист Евгений Иванов.
2: Для этого организатор минимум за 30 дней должен подать целый пакет документов, объяснить, куда и зачем едут дети, кто организует поездку, кто за нее платит, каким будет маршрут, транспорт и место проживания. Также нужны список участников, страховки и письменное согласие родителей.
1: Отмечу, что постановление появилось через 2 месяца после трагедии в Брянской области, когда автобус с белорусскими детьми по дороге на отдых в Геленджик попал под удар беспилотника. Тогда в Москве заявили, что автобус был атакован украинским дроном. Киев отверг эти обвинения и назвал произошедшее информационной провокацией. А Александр Лукашенко приказал взять поездки детей за границу под государственный контроль.
3: Поэтому не хочу тут никого осуждать, но попросить наших людей, и особенно родителей, когда мы имеем дело с детьми, надо посидеть дома это время. Надо заниматься футболом и другими мероприятиями здесь. И надо запретить всякие поездки без государственного на то надзора и разрешения. Сняли, заплатили автобус, поехали, а сейчас некоторые претензии предъявляют. Не надо нам предъявлять претензии. Надо взрослым людям, нам и прежде всего родителям, аккуратнее к этому относиться.
1: Родители пострадавших детей тогда рассказали, что везли юных спортсменов к морю, которого в Беларуси нет. Есть только санаторно-курортное лечение, но оно по цене не уступает поездке за границу. Теперь, похоже, многие дети будут проводить каникулы и праздники в деревне у бабушки. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Глава государства Александр Лукашенко принял президента Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайна.
3: В последнее время с вами очень интенсивно сотрудничали. И хочу вас заверить, все, о чем мы договорились, белорусская сторона сделает. И вам, и вашим бизнесменам мы открыли все двери. Пожалуйста, смотрите все, что вам интересно, и все, что мы можем сделать, начиная от сельского хозяйства и заканчивая военно-промышленным комплексом. Все, что мы можем, мы для вас сделаем.
5: Наверное, они уже обсудили на бизнес.
6: Я тоже собираюсь встретиться со своими коллегами.

0: которые сегодня участвовали на бизнес-форуме. Когда я объявил, что мы полетим в Беларусь, были появлены много народов, поэтому я ограничил только 100 бизнесменов. И на этом форуме мы открыли маленькую выставку, где показывали наши
1: продукции.
0: Они тоже будут посмотреть все белорусские продукции. Я уверен, что после такого визита наладит отношения и улучшит торговый товарооборот между нашими двумя странами.
2: Вы знаете, наше дело все-таки открыть двери, окна, ворота для того, чтобы предприятия сотрудничали. Но многое будет зависеть от контактных лиц наших. С нашей стороны вот два человека, которые непосредственно будут отвечать за сотрудничество с Мьянмой. Я полагаю, что и с вашей стороны есть такие же люди. Все, о чем они договорятся, все, что они решат, мы будем поддерживать и исполнять.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства. Статистика и церковь и бензине. Росстат признал рост цен, РПЦ призвала не жаловаться и терпеть, дроны ударили по НПЗ в Перми, а Россия запросила больше бензина в Индии. Вторая волна топливного кризиса в разгаре. Пермский край утром 21 августа подвергся массированному налету беспилотников. Как пишут местные телеграм-каналы, целью атаки стал нефтеперерабатывающий завод «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Предприятие входит в топ-10 крупнейших российских НПЗ и является вторым по мощности у «Лукойла» после Нижегородского. Жители Перми сообщили о нескольких взрывах и поднимающемся столбе дыма над городом.
4: Вот это пожарище! Столб дыма огромный.
3: Продолжающиеся атаки на НПЗ привели к острому дефициту бензина. Россия в августе наращивает импорт нефтепродуктов из стран Азии в ответ на вторую волну топливного кризиса, охватившую регионы и даже Москву. В этом месяце закупки за рубежом бензина и авиакеросина увеличатся на 270 тысяч тонн.
5: Около трети импортного объема, порядка 90 тысяч тонн, поступит в Россию из Индии, а остальная часть приходится на нефтепродукты, которые перегружались с танкера на танкер у берегов Южной Кореи и Малайзии.
3: Согласно данным международных аналитических компаний, которые в режиме реального времени отслеживают глобальные морские перевозки и движение сырьевых товаров, два танкера должны прибыть в российские порты на Дальнем Востоке на этой неделе. Топливо начало поступать на российский рынок после длительной паузы, когда нефтяники-импортеры пытались договориться о цене, отмечает аналитик нефтегазового рынка Кирилл Чунихин.
6: Она оказалась существенно выше, чем внутренние котировки оптового рынка России, более 100 рублей за литр. Также ожидается разгрузка еще как минимум двух судов с автотопливом. Дороговизна остается одной из ключевых проблем с импортом индийского бензина.
3: По данным Федеральной антимонопольной службы, паритет стоимости автобензина, импортируемого из Индии, достиг в июле 100 466 рублей за тонну, на 40% превысив среднемесячную цену 92-го бензина на петербургской бирже. Тем временем, после двух недель снижения, топливная инфляция в России снова начала ускоряться. За неделю с 11 по 17 августа средние розничные цены на автобензин в России увеличились на 0,5%, отчитался в среду Росстат.
5: В среднем по стране АЗС продавали литр 92-го бензина по 72 рубля 49 копеек, 95-й по 78 рублей 58 копеек, а 98-й стоил 101 рубль 89 копеек. За неделю цены увеличились на 32, 37 и 20 копеек соответственно.
3: С начала года по середину августа бензин подорожал почти на 18,5%. Годовой рост ценников на АЗС по подсчетам Райффайзенбанка достиг почти 24%, что вчетверо выше общей официальной инфляции. По подсчетам сервиса «Где бензин» на 70% заправок в России бензин недоступен. Лимиты на продажу топлива вновь появились в Москве, несмотря на то, что столицу приоритетно снабжают в преддверии выборов в Думу, свозя топливо из регионов Урала и Сибири, отмечают эксперты. По словам, рынок вновь погружается в кризис. На него уже отреагировали в Российской Православной Церкви. Как заявил клирик храма иконы Божией Матери Державная во Фрязине протоиерей Александр Бутрин, россияне должны смиренно относиться к дефициту топлива в стране и не высказывать свое недовольство чиновникам.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Глава государства Александр Лукашенко принял президента Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайна.
2: В последнее время с вами очень интенсивно сотрудничали. И хочу вас заверить, все, о чем мы договорились, белорусская сторона сделает. И вам, и вашим бизнесменам мы открыли все двери. Пожалуйста, смотрите все, что вам интересно, и все, что мы можем сделать, начиная от сельского хозяйства и заканчивая военно-промышленным комплексом. Все, что мы можем, мы для вас сделаем.
0: Наверное, они уже обсудили на бизнес-форум. Я тоже собираюсь встретиться со своими коллегами, которые сегодня участвовали на бизнес-форум. Когда я объявил, что мы полетим в Беларусь, были появлены много народов, поэтому я ограничил только 100 бизнесменов.
8: Я не могу сказать,
0: и на этом форуме мы открыли маленькую выставку, где показывали наши продукции. Они тоже будут посмотреть все белорусские продукции. Я уверен, что после такого визита наладит отношения и улучшит торговый товарооборот между нашими двумя странами.
2: Вы знаете, наше дело все-таки открыть двери, окна, ворота для того, чтобы предприятия сотрудничали. Но многое будет зависеть от контактных лиц наших. С нашей стороны вот два человека, которые непосредственно будут отвечать за сотрудничество с Мьянмой. Я полагаю, что и с вашей стороны есть такие же люди. Все, о чем они договорятся, все, что они решат, мы будем поддерживать и исполнять.
9: Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
10: Гяра.
9: 12.
10: Бара.
9: 13.
10: Тера.
9: 14.
10: Чодаха.
9: 15.
10: Пандраха.
9: 16.
10: Солаха.
9: 17.
10: Сатраха.
9: 18.
10: Атара.
9: 19.
10: Униз.
9: 20.
10: Бис.
9: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
11: Всем привет! В эфире «Между строк». Александр Лукашенко потребовал, чтобы белорусские рожали минимум двоих, а лучше троих детей, иначе стране скоро будет некому работать. Но население Белоруссии сокращается не из-за недостатка призывов. Молодые люди уезжают, жилье остается дорогим, в регионах закрываются родильные отделения, а воспитание детей бьет по доходам и карьеру родителей. В этом выпуске разберем, почему прежние демографические программы не остановили спад и какую цену семьи платят за рождение ребенка. А также выясним, зачем власти завозят иностранных работников, одновременно обвиняя белорусов в нежелании рожать.
12: Да, тема, скажем так, максимально острая сейчас.
11: Вот именно. Двое родителей плюс трое детей равно успешное будущее.
12: Угу. Математика первого класса.
11: Но за этой простотой скрывается пугающе прагматичный подход. Неродившийся ребенок здесь рассматривается не как, ну, человек, а чисто как будущее налоговое единица, которая типа когда-нибудь встанет к станку и начнет приносить пользу.
12: И в этом кроется главная ошибка такого подхода. Демография – это невероятно сложный социальный механизм, а в риторике чиновников она, ну, превращается в обычную таблицу Excel.
11: 100%.
12: Логика звучит так. На заводах не хватает рабочих рук, значит, нужно просто заставить население заполнить пустующие ячейки в этой таблице. Но проблема в том, что рождение детей нельзя стимулировать приказами сверху.
11: Давай посмотрим на сухие цифры, чтобы вообще понимать масштаб проблемы. Вот на 1 января 2026 года население Беларуси составило 9 056 080 человек.
12: Угу.
8: И за один год исчезло около 53 тысяч. Это же огромная цифра.
12: Для наглядности, слушай, 53 тысячи – это население целого районного центра. Это не просто цифра в отчете. Это опустевшие улицы, закрытые магазины, школы, в которых больше некому учиться. За год с карты буквально стирается целый город.
8: Подожди, но ведь можно сказать, что это, ну, общеевропейский тренд. Во всей Восточной Европе падают показатели. Сейчас суммарная рождаемость в стране упала до уровня 1,2 ребенка на женщину.
12: Да, цифра пугающая.
8: При том, что для замещения поколений нужно 2,1. Но везде же рожают меньше. Разве власти не правы, когда говорят, что люди просто стали жить для себя?
12: Ну, это очень удобная позиция – списать все на глобальные тренды и эгоизм молодежи. Но давай посмотрим на контекст. В 1994 году в Беларуси жило более 10,2 миллиона человек. И падение с 10 миллионов до 9 – это не внезапный каприз общества. Это прямой измеримый результат 30 лет конкретной государственной политики.
8: 30 лет, да.
12: Три десятилетия в стране существует система, которая полностью контролирует распределение бюджета, строительство, рынок труда, социальную сферу. И теперь итог этого тотального контроля пытаются выдать за личную безответственность граждан.
8: То есть происходит классическое перекладывание ответственности с больной головы на здоровую?
12: Именно так.
8: Но слушай, давай сыграем за адвоката дьявола. Спустимся на уровень конкретной семьи. Государство ведь выделяет деньги. По телевизору эти программы выглядят как, ну, «Золотой дождь» просто.
12: Ну да, по телевизору звучит красиво.
8: Тот же семейный капитал в 26-м году – это 35 505 рублей. Согласишь, звучит как отличный стимул.
12: Звучит действительно громко, только есть один нюанс, который полностью ломает эту красивую схему.
8: Какой?
12: Этот капитал в 35 с лишним тысяч рублей дается исключительно за третьего ребенка.
8: Ну и что в этом плохого? Разве это не логично с точки зрения защиты государственного бюджета? Докажите серьезность своих намерений, станьте многодетной семьей и тогда получите крупную субсидию.
12: Это было бы логично, если бы дети появлялись в вакууме. Но в реальности первый или второй ребенок рождается в арендованной квартире. И требовать от семьи родить третьего, чтобы получить хоть какую-то помощь на жилье...
8: Это жестко.
12: Это значит требовать прыгнуть в пропасть в расчете на то, что внизу, возможно, успеют постелить матрас.
8: Получается, государство говорит, вы сначала пройдите через годы падения доходов, поживите впятером в однокомнатной квартире, а потом мы дадим вам сертификат.
12: Вот именно.
8: Кстати, а этого сертификата вообще хватит на покупку квартиры без дополнительных кредитов?
12: Конечно, нет. Это строго регулируемая субсидия, а не чемодан наличных. Ее недостаточно для покупки жилья, она лишь частично покрывает расходы. А теперь давай разберем ежемесячные пособия, которые тоже часто ставят в заслугу.
8: Давай. Там же тоже солидные суммы называли.
12: Ну смотри, при рождении первого ребенка выплачивают около 5300 рублей, второго – 7425. Ежемесячно до 3 лет семья получает 1000 с небольшим на первого и около 1200 на второго.
8: Ну вот же. Больше 1000 рублей в месяц. Разве это не подспорье?
12: Подспорье, если не понимать механику формирования семейного бюджета. Эти пособия не прибавляются к зарплатам родителей. Они заменяют доход одного из них.
8: А, то есть один взрослый уходит в декрет и все?
12: Да. Его зарплата исчезает полностью, и на ее месте появляется это пособие.
8: И при этом расходы взлетают вертикально вверх. Коляски, смеси, подгузники, платные врачи.
12: Точно. А теперь вспомним про прожиточный минимум. Он установлен на уровне чуть больше 530 рублей на взрослого и 326 на ребенка до 3 лет.
8: Это же физиологическая граница выживания.
12: Абсолютно. И в эту сумму не заложены аренда жилья, ремонт сломавшейся стиральной машины или там покупка зимней резины. Если работающий родитель получает среднюю региональную зарплату, то выплаты по кредиту или аренда мгновенно съедают весь этот, ну, так называемый щедрый финансовый запас.
13: Да, математика не сходится.
8: Хорошо, допустим, семья чудом накопила деньги, у них есть жилье, они готовы. Но ребенок рождается не в квартире, он рождается, скажем так, в социальной инфраструктуре.
12: Верно.
8: А эта инфраструктура в регионах просто трещит по швам.
12: Это то, что можно назвать инфраструктурным опустением. И это огромный барьер. И тут мы подходим к одной из самых важных тем, о которой почему-то вообще молчат, когда призывают спасать нацию. И это невидимая вторая смена.
8: Да, это важный момент.
12: Требуют рожать минимум 2 детей от семьи. Но давай будем честны, на чьи плечи ложится этот призыв?
8: На женские.
12: Именно. Декрет, больничные, поликлиники, уроки – это почти полностью женская нагрузка. И эта нагрузка имеет конкретную финансовую цену. Гендерный разрыв в оплате труда в стране составляет около 27%.
8: 27%? Это много?
12: Очень много. Когда женщина уходит в декрет на 3 года, она теряет профессиональные навыки, рабочие связи, отстает от изменений в технологиях.
8: Но ведь закон, типа, защищает рабочее место?
12: Формально да. Но работодатели, пусть и неофициально, всегда учитывают риски частых больничных. Возвращаться часто приходится на должности с худшими условиями, а продвижение по карьере вообще ставится на паузу. Этот гигантский профессиональный риск лозунги чиновников никак не компенсирует.
8: Получается, в призывах 2 родителей, 3 детей мужчины фигурируют просто как математическая половина уравнения.
12: Угу.
8: А почему отцы массово не берут декретный отпуск, чтобы разделить этот риск?
12: Из-за того же разрыва в доходах. Если мужчина зарабатывает на 27% больше, семье банально невыгодно отправлять с декрет его, потому что просадка общего бюджета будет катастрофической.
8: Логично.
12: Но есть и другая проблема, еще более глубокая. Это разрыв в продолжительности жизни.
8: Да, статистика тут просто пугающая. Мужчины в стране живут в среднем около 70 лет, а женщины 79.
12: 9 лет разницы. И вот парадокс. От мужчин требуют становиться многодетными отцами, но при этом демографическая политика почему-то начинается в роддомах, а не с программ безопасности труда, качественной медицины для взрослых и борьбы с зависимостями.
8: Да, это как-то непоследовательно.
12: Абсолютно. Невозможно построить нацию, требуя детей от отцов, которые статистически рискуют просто не дожить до их совершеннолетия и окончания университета.
8: Да. Хорошо, мы разобрали внутренние проблемы – деньги, сады, больницы, продолжительность жизни. Но ведь страна теряет людей не только потому, что они не рождаются.
12: Конечно.
8: Огромное количество людей просто уезжает. Любой разговор о демографии без учета иммиграции – это, ну, фикция.
12: Абсолютно верно. В Польше на август 26 года находилось около 138 тысяч граждан Беларуси с действующими видами на жительство. В Литве около 50 тысяч.
8: Почти 200 тысяч человек. И это только легализованных. И только в 2 странах.
12: Да.
8: Это же население 2-3 крупных городов. И ведь уезжают не пенсионеры. Уезжают айтишники, инженеры, врачи, предприниматели. Это репродуктивное ядро нации.
12: И экономическое ядро тоже. Это двойной удар по демографии. Страна теряет этих людей прямо сейчас. Образует дыры в налогах и на рынке труда. Но что еще страшнее, завтра она теряет всех их неродившихся детей.
8: Да.
12: Эти дети уже пойдут в детские сады в Варшаве, Гданьске или Вильнюсе. Они потеряны для будущей статистики.
8: И на этот массовый исход накладывается еще один, пожалуй, самый тяжелый фактор. Фактор войны.
12: О, да.
8: В 22-м году территория уже использовалась для военного наступления. А в марте 26-го года появились заявления с украинской стороны о планах размещения в Беларуси 4 станций управления ударными дронами.
12: Понимаешь, важен даже не сам факт появления этих станций, а уровень тревоги, который они генерируют в обществе.
8: Ага.
12: Демографическое поведение ломается не в момент юридического объявления войны. Оно ломается, когда страх и непредсказуемость становятся фоном для каждого разговора на кухне.
8: Ну да, как можно планировать 3-го ребенка, когда горизонт планирования сузился до выпуска вечерних новостей?
12: Вот именно.
8: Ребенок требует понимания перспективы хотя бы на 15-20 лет вперед. А тут молодые люди не знают, не закроется ли завтра последняя граница или не изменится ли правило призыва.
12: Чувство безопасности нельзя декретировать указом. Когда границы ассоциируются с военным риском, а любая нелояльность чревата потерей свободы, призывы спасать нацию звучат как издевательство.
8: Да.
12: Люди просто отказываются приводить новых людей в непредсказуемый и опасный мир.
8: Хорошо, логика семей понятна, безопасности нет, детей нет. Но экономика же не может остановиться. Заводы работают, улицы нужно убирать, автобусы водить.
12: Угу. Если сотни тысяч уехали, а новые поколения не рождаются, кто будет стоять у станков?
8: Власти нашли предсказуемый ответ на этот вопрос. Это замещение мигрантами. В 26-м году начался организованный завоз работников, например, из Узбекистана.
12: Но справедливости ради, привлечение мигрантов – это путь любой развитой экономики. Европа, Штаты – все это делают.
8: Да, это правда.
12: В чем тогда здесь проблема? Разве это не логичное закрытие кадровых дыр в промышленности и строительстве? Вопрос в том, как именно используется этот труд. Вместо того, чтобы модернизировать производство, повышать зарплаты, улучшать условия работы и пытаться удержать собственные кадры, система обращается к дешевому импорту бесправной рабочей силы.
8: И эта схема уже дает сбои, насколько я понимаю.
12: Да. Стали появляться публичные жалобы приехавших. Люди рассказывали, что им обещали зарплату в $1000, а по приезде они получали ровно половину от этой суммы.
8: Ого, ничего себе.
12: Плюс они сталкивались с ужасными бытовыми условиями в общежитиях, и эти жалобы вскрывают саму механику процесса. Мигранты здесь нужны не для развития, а как удобный и легко контролируемый ресурс.
8: То есть они полностью зависимы?
12: Абсолютно. Их визы и статус пребывания полностью зависят от работодателя. С ними можно не церемониться, им можно банально не доплачивать.
8: Подожди, то есть массовый завоз мигрантов на таких условиях – это инструмент для сбивания зарплат на внутреннем рынке?
12: Совершенно верно. Руководству предприятий выгодно иметь такую подушку безопасности.
8: Угу.
12: Если местный житель приходит и требует повышения зарплаты из-за инфляции, ему всегда можно ответить «не нравится? Увольняйся». За забором стоит очередь из иностранцев, готовых работать за копейки. Это позволяет консервировать крайне неэффективную модель управления экономикой.
8: Но ведь это прямой путь к катастрофе. Да, сегодня ты сэкономил на зарплате токарю, но по телевизору при этом будут продолжать обвинять местное население в том, что оно типа забыло семейные ценности.
12: Да, лицемерие поразительное.
8: Но позволь, а как же пенсионная система? Она же в Беларуси солидарная.
12: Вот.
8: То есть налоги сегодняшних работников идут на выплаты сегодняшним пенсионерам.
12: И математика этой системы просто безжалостна. Количество работающих стремительно падает, а число пожилых людей растет. По прогнозам, к 2050 году четверть населения может оказаться старше 65 лет.
8: Четверть населения?
12: Да. И кто будет формировать пенсионный фонд? Мигранты, получающие серную или заниженную зарплату, этот фонд не наполнит.
8: Значит, государству придется принимать жесткие решения. Либо бесконечно повышать пенсионный возраст, либо критически урезать размер самих пенсий.
12: Именно. И старение нации – это же не только про нехватку денег в банкомате. Это огромная нагрузка на медицину и социальные службы.
8: Угу. А кто обычно берет на себя уход за пожилыми родственниками? Снова возвращаемся к женщинам. Та самая вторая смена плавно перетекает в третью.
12: 100%.
8: Государство требует растить детей для экономики и одновременно оставляет на плечи семей уход за стареющими родителями, потому что сиделок и мест в интернатах банально не хватает.
12: Слушай, знаешь, если попытаться связать все эти разрозненные факты, ну, закрывающиеся роддома, страх перед будущим, низкие зарплаты, завоз бесправных рабочих, репрессии, то возникает один очень серьезный и неприятный вопрос.
8: Какой?
12: Что, если истинная цель текущей модели управления вовсе не демографическое спасение?
8: Звучит как конспирология. В смысле, ты хочешь сказать, что государство сознательно хочет, чтобы население сокращалось и старело?
12: Ну, давай рассуждать логически. Что такое страна с растущим, образованным, экономически независимым средним классом?
8: Ну, это сильное общество.
12: Да, это общество, которое постоянно требует соблюдения прав, честных судов, прозрачного бюджета, лучшей медицины. Управлять таким обществом невероятно сложно. Это требует постоянных компромиссов, диалога, уступок.
8: Согласен. Сложная система управления для сложного общества.
12: А теперь посмотри на альтернативу. Властям гораздо проще и комфортнее управлять стареющей, пустеющей территорией.
8: то остается?
12: Послушные бюджетники, чье выживание полностью зависит от государственных выплат, пенсионеры, зависящие от почтальона с пенсией, и мигранты, которых можно депортировать за малейшую провинность за 24 часа.
8: То есть это идеальная стерильная среда для сохранения абсолютного контроля? Никто не задает вопросов, никто не протестует?
12: Именно так. Громкие призывы спасать нацию и рожать троих – это просто фасад, привычная риторика. На самом деле, создание богатой и свободной страны, в которой люди чувствуют безопасность и искренне хотят планировать большие семьи – это полностью противоречит логике удержания власти.
8: Звучит пугающе логично.
12: Система не сломана. Она работает ровно так, как спроектирована. Возвращаясь к началу, таблица Excel не сломалась. Просто из нее удалили столбцы с правами человека, безопасностью и будущим.
8: В общем, требование рожать больше показало, что власти рассматривают детей прежде всего как будущих работников и налогоплательщиков. При этом ответственность за сокращение населения перекладывают на семьи, хотя именно государственная политика привела к массовому отъезду молодых людей, закрытию услуг в регионах и страху перед будущим. Выигрыши остаются чиновники и предприятия, которым нужны новые рабочие руки. А расходы несут родители, прежде всего женщины, теряющие доход, время и возможности для карьеры. Остановить демографический спад одними пособиями и лозунгами невозможно. Для этого Беларуси нужны безопасность, доступное жилье, нормальная медицина, достойная работа и прекращение репрессий. До встречи.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
13: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации, Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое – уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
14: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
15: Белорусское – это не русское. На Wildberries резкий скачок продаж товаров с национальными мотивами Беларуси. В лидерах васильки и этноорнаменты.
16: Продажи мисок и салатников с васильками и колосьями выросли в 28 раз. Постельного белья с белорусскими пейзажами – в 18 раз. А ткани для рукоделия с национальными принтами – сразу на 1350%.
15: Такую статистику публикует Marketplace Wildberries. Причем национальная тематика вышла далеко за пределы сувениров. Белорусские орнаменты все чаще появляются на одежде, домашнем текстиле, посуде, детских товарах и даже обычных тетрадях и ежедневниках. Особенно заметный скачок произошел в одежде. Свитшоты с вышивкой и орнаментами стали покупать примерно в 10 раз чаще. Футболки с белорусской символикой больше, чем в 6 раз. Почему национальные мотивы сейчас стали так востребованы, объясняет культуролог Марина Левицкая.
17: Здесь речь уже не просто о моде на красивый узор. Для многих людей это способ показать свою принадлежность к стране и культуре. Это очень бытовая форма самоидентификации. Когда в соседних странах такая турбулентность, я бы подобную статистику рассматривала как манифест. Мы – страна со своей культурой, символами и историей.
15: Причем интерес растет и в категории товаров ручной работы, говорят аналитики маркетплейса. Продажи тканей с национальными принтами выросли больше, чем в 13 раз. Молдов и трафаретов втрое. Фигурки и статуэтки с народными мотивами стали покупать на 662% чаще.
17: Люди ищут свое даже там, где годами доминировала массовая культура союзного государства. И получается интересный парадокс. Продает все это российский маркетплейс, а один из самых заметных трендов на нем – именно подчеркнуто белорусские мотивы.
15: По словам эксперта, сухая статистика Wildberries показывает, что белорусам все чаще хочется видеть вокруг себя не абстрактное славянское, а именно свое, белорусское. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
9: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
15: Сельмак умер, пусть живет сельмак. На селе по-новому организуют торговлю. Деревня скоро заживет покруче города.
16: Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. При этом нужно и учитывать интересы торговых сетей, не обижать их, так как, разумеется, работать в убыток они не могут. А сейчас что? Просрочка, тухлятина и прочее. Это просто возмутительно и недопустимо.
15: Это заявление Александра Лукашенко в начале августа. Накануне стало известно, что президент также подписал указ, который определяет новые правила для торговли, общественного питания и бытового обслуживания в сельской местности.
16: Цель документа – обеспечить жителям деревень нормальный выбор товаров и услуг, а также надлежащее качество обслуживания. Также необходимо сделать работу в сельской местности более выгодной для бизнеса. Для этого предусматриваются специальные налоговые условия. Для автолавок введут более точные требования. Их маршруты, графики движения и места остановок должны будут заранее утверждаться. Таким образом, жители деревень будут знать, где и в какое время можно ожидать автомобиль с товарами.
15: Личная ответственность за обеспечение сельских жителей товарами и услугами возложат на председателей облисполкомов и райисполкомов, а также руководителей торговых организаций.
16: Они должны будут непосредственно контролировать, чтобы потребности жителей деревень были обеспечены. Предыдущие нормативные документы, регулировавшие торговлю, общественное питание и бытовое обслуживание на селе, утратили силу.
15: Стоит отметить, что проблема просрочки стоит в деревенских магазинах особенно остро, жалуются и местные жители. Как показывают многочисленные проверки март, в отдельных случаях товар лежит на прилавке лишние сотни суток после окончания срока годности. При этом ритейл в села не спешит, говорит экономист Игорь Боровик.
18: Ну, в августе прошлого года президент уже требовал привлечь крупные частные торговые сети к обслуживанию жителей небольших и неперспективных деревень. Мол, умные торгаши ринулись в крупные города, построили здесь магазины, хорошо живут. Так повторите это в глубинке.
15: Но разговоры разговаривают, нормы переписываются, а ситуация годами не меняется, отмечают эксперты. Власти призывают людей возвращаться в деревни и одновременно жалуются, что села пустеют. Хотя нормальных условий для жизни там по-прежнему мало. Магазины закрываются или работают кое-как. За врачом, лекарствами и нормальной работой часто приходится ехать в город. Поэтому молодежь уезжает туда, где есть больше возможностей, а небольшие населенные пункты продолжают терять жителей. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
19: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
20: Пехоте рано или поздно будут все. Зачем курсантов-поваров решили обучать управлению дронами? Программу подготовки поваров действительно хотят добавить управление воздушными дронами и наземными роботами. Официальная задача звучит так. Нужно доставлять на передовую сухпайки и горячую еду. Туда, куда обычная машина уже не доедет. Причем учить будут серьезно. Работа под воздействием РЭБов, преодоление препятствий, доставка грузов в условиях, максимально приближенных к боевым. Зачем современной армии понадобился повар с джойстиком от дрона, объясняет военный обозреватель Алексей Романов.
21: Последние километры до передовой сегодня стали самым опасным участком снабжения. Любая машина быстро обнаруживается дронами и превращается в цель. Поэтому продукты, боеприпасы и медикаменты все чаще приходится доставлять маленькими воздушными беспилотниками или наземными роботами. Вот и получается, что современному военному повару уже недостаточно уметь только готовить.
20: Однако у курсантов возник другой вопрос. Если повар обучится управлять беспилотником, долго ли он останется только поваром? На фоне массовых жалоб солдат на переводы специалистов совершенно другие подразделения, чаще всего штурмовые, ответ «нет» выглядит однозначным, говорит военный аналитик Сергей Ковалев.
22: Само обучение работе с дронами логично. Проблема начинается тогда, когда дополнительный навык превращается в основание использовать человека совсем не по его специальности. Оператор БПЛА сегодня – полноценный участник боевой работы и одна из приоритетных целей противника. Поэтому граница между тыловиком и бойцом переднего края становится очень тонкой.
20: Параллельно для продовольственных подразделений разрабатывают мобильные кухни и пекарни на грузовиках, способные кормить несколько сотен человек. Получается почти новая армейская профессия, говорит эксперт по истории войны Илья Миронов.
21: Современная война постепенно уничтожает понятие безопасной армейской специальности. Водители, связисты, ремонтники, медики, теперь повара, работают в зоне действия дронов. А чем больше военнослужащих получают универсальные боевые навыки, тем проще командованию при необходимости перебрасывать их туда, где возник дефицит людей.
20: Пока Минобороны говорит именно о доставке еды, а не о вербовке поваров в штурмовики. Но тенденция очевидна. Война дронов добралась уже и до армейской кухни. И профессий, позволяющих гарантированно остаться подальше от передовой, становится все меньше.
19: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
7: Спикер Палаты представителей Игорь Сергиенко о результатах посещения Гродно.
23: На текущей неделе все депутаты Палаты представителей работают в своих округах, в своих регионах, проводят встречи с населением, бывают на полях, где завершается уборка урожая, ведут прием граждан. Нами спланировано мероприятие было давно, непосредственно в Гродно. Реализуется такая форма работы, как первое – встреча руководства палаты представителей и депутатов, избранных от того или иного города, региона, с активом данного населенного пункта. И второе мероприятие – это встреча с коллективом, который выдвинул депутата в свое время в палату представителей. Провели встречу в горисполкоме, состоялся обмен мнениями по вопросам взаимодействия с местной исполнительной властью. Депутаты, которые были избраны от города Гродно, 4 депутата, проинформировали собравшихся актив, руководителей предприятий, организаций о той работе, которую они за 2,5 почти уже года работы осуществили в Палате представителей, решая и общегосударственные задачи, реализуя вопросы государственной политики, законодательной деятельности, а также о тех проблемах, вопросах, которые сегодня могут существовать во время работы в округах. Острых тем по взаимодействию не поднималось.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Дети школу ненавидят. Советы министра Иванца вызвали бурю реакций в соцсетях. Рассказываем самое интересное. Недавнее интервью министра образования Андрея Иванца вызвало бурные эмоции среди родителей и учеников. Глава ведомства заявил, что категорически не приемлет услуг репетиторов, считая школьную программу настолько простой, что любые папа или мама способны самостоятельно помочь своему ребенку. Более того, министр подчеркнул, что его собственные дети дополнительных учителей не посещают, и это его принципиальная позиция.
5: У каждого человека есть свой потенциал, в том числе интеллектуальный. Что делает репетитор? За короткий промежуток времени пытается надуть резиновый шарик до размера автомобильной шины. Но шарик ей быть не может. Возможно, только на время экзаменов. Так что должны быть хорошие учителя. Это условие номер один для поступления. Если в школе классный учитель, то никакой репетитор не нужен вообще.
4: Видеоролик с этими тезисами в ТикТок за сутки набрал почти 500 000 просмотров, собрав свыше 1600 комментариев. Первое, что заинтересовало белорусов, это условия, в которых учатся дети самого министра. Самым популярным стало замечание, набравшее свыше 8000 лайков. Видимо, у него дети в частной. В ответ на это другие скептически добавили, что его дети не планируют учиться в Беларуси. Градус недовольства работой министерства оказался настолько высоким, что вопрос, когда его снимут с должности, оказался на втором месте по популярности, набрав почти 6000 лайков. Общее настроение комментаторов можно описать одной фразой. Он, наверное, в параллельной вселенной живет. Белорусы убеждены, что за образовательный процесс должна отвечать школа, а не родители.
6: А учитель тогда что делает на рабочем месте?
24: А может, учителя начнут преподавать, а не на родителей все сбрасывать?
25: Даже песня такая есть. Учат в школе, а не родители должны помогать.
26: Мне кажется, что с уроками должны помогать учителя, а если дети не понимают, то уже вопрос к тем, кто их учит.
4: По мнению большинства, задача родителей – обеспечить базовые потребности ребенка и его психическое состояние, а не выполнять функции преподавателей по всем предметам.
27: Родители живут на работе, чтобы содержать семью.
28: Так, подождите, задача учителя – научить. Моя задача – одеть, накормить, воспитать эмоционально стабильным и психически уравновешенным человеком, подсказать в жизни, как поступать, но на то, чтобы учить, есть школа.
29: Родитель должен сделать так, чтобы ребенок был бодр, учтив, сыт и опрятно одет. Обучение – это вотчина учреждения образования.
4: Не обошлось и без иронии в сторону самого министра. Мол, министры, наверное, вместо родителей на работу ходить будут, а также бытовыми моментами заниматься. Некоторые комментаторы смотрят на проблему глубже, связывая состояние образования с общей ситуацией в стране. Для них слова министра только вершина айсберга.
30: Белорусское образование – дно. Нужна реформа и серьезнейшая. Превратили в какую-то изнуряющую пытку для ребенка и для родителей. Убивают индивидуальность. Творчество – это уже не система образования, а режим. Дети школу ненавидят.
4: При этом люди сочувствуют и самим учителям. Нашлись и те, кто поддержал мнение министра. Однако такие голоса остались в очевидном меньшинстве. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
31: Начальник управления защиты информации Национального банка Инна Легчилова об актуальных схемах мошенничества.
32: 1 июля
0: вступили в силу стандарты финансовых услуг, которые связаны с антифрод-системами и со сбором цифрового отпечатка. Конечно, мы видим прекрасные результаты, но вместе с тем мошенники, они меняют схемы. На сегодняшний день основными участниками этих схем становятся юридические лица. Появились такие схемы мошенничества, как фейк-босс, когда через мессенджер бухгалтеру приходит сообщение непосредственно от руководителя своего совершить какую-то платежку, оформляется платежный документ и отправляется. Вывод денег в этом случае производится непосредственно уже за границу. Что нужно делать в этом случае? Не быть беспечными. В первую очередь, что можно сделать, это перезвонить руководителю и уточнить, совершают ли они этот платеж. Следующая схема уже больше связана с физическими лицами, когда из поликлиники идет звонок и говорят о том, что делают электронную базу, сообщите, пожалуйста, свои данные. Рекомендации, как и во всех остальных случаях, перезвоните в поликлинику.
1: Новости регионов. На радиосигнал.
4: Трагедия под Петриковым. На пожаре погибли два человека. В деревне Снядин загорелся дом, где на отдыхе находилась компания из пяти человек из Минска и Мозыря. В огне погибли 54-летняя жительница столицы и ее 77-летний отец. Еще троих родственниц, 47, 18 и 19 лет, очевидцы успели спасти до прибытия МЧС. С травмами и ожогами женщины госпитализированы. Выпускник колледжа фиктивно устроился на работу, чтобы не отрабатывать распределение. Кроме того, у него нашли марихуану. В результате молодого человека будут судить по двум статьям – о причинении имущественного ущерба в крупном размере и хранении наркотических средств. Согласно материалам дела, уроженец Гомельской области фиктивно устроился на работу и принес в колледж справку, по которой его распределили в указанную компанию. На самом деле, с 2022 по 2023 год выпускник нигде не работал. Следствие посчитало, что он не отработал распределение, чем причинил имущественный ущерб на сумму более 11 тысяч рублей. Также обвиняемый хранил дома марихуану. Во время следствия 23-летний парень признал вину в полном объеме и частично возместил ущерб. Дело направлено в суд. Белорусская железная дорога назначает дополнительные поезда и увеличивает количество мест на популярных направлениях в преддверии нового учебного года. Дополнительные составы и сдвоенные поезда будут курсировать 30 и 31 августа на направлениях Минск-Брест, Минск-Гомель, Минск-Могилев и Минск-Мозырь. Как отметили в БЖД, дополнительные меры приняты с учетом мониторинга спроса на пассажирские перевозки. Информацию о расписании и стоимости проезда можно получить на сайте железной дороги в мобильном приложении или по телефону контакт-центра 105. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
4: Чтоб другим неповадно было. По поручению Лукашенко на границу с Украиной отправили 500 фермеров-тунеядцев. Кто еще в списках? Около 500 работников сельского хозяйства, которых сочли недобросовестными, отправили на двухмесячные военные сборы. В июле в администрации президента заявили, что в распоряжение Минобороны будут направлять нерадивых, проштрафившихся работников, несунов, пьяниц, лодырей и лентяев для наведения железной дисциплины во время уборочной кампании. На военных сборах аграрии показывают себя хорошо, отмечают военные.
2: Военнослужащие себя чувствуют положительно, настроены непосредственно работать, выполнять задачи. Дается им сложно, но все настроены по-боевому, потому что они понимают, что есть задачи, которые надо выполнить.
4: Военнообязанных, специалистов и механизаторов направляют в подразделения сил спецопераций, где они проходят огневую, тактическую, инженерную и медицинскую подготовку. После обучения участников сборов планируют направить на границу с Украиной для выполнения учебно-боевых задач. Сами военнообязанные говорят, что условиями довольны.
8: Коллектив у нас нормальный, присягу я принял сразу в части, все мне очень понравилось. И до сих пор очень нравится, ну, прохожу службу, как и все, стараюсь, и все условия меня устраивают.
4: Мероприятия проходят во всех регионах страны. После недельной подготовки такие граждане могут освоить гранатомет и пулемет и затем отправиться в распоряжение сил специальных операций. Такое поручение ранее дал Александр Лукашенко.
9: Ну, чего мы, наручники, будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу. В лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет и туда. В распоряжение сил специальных операций.
4: По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, такие сборы будут длиться 2-3 месяца. Формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут, отметил Крутой.
10: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
4: По словам Крутого, списки недобросовестных работников составляют руководители организации, председатели райисполкомов и военкомы. После инструктажа и подготовки провинившихся отправляют в на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
11: Радио «Сигнал». 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
12: Новости союзного государства.
13: Не время для мира. Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для мирного урегулирования с Украиной. Небензя в ООН призвал не верить в мобилизацию осенью. Спецоперация продолжается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и добавил, что предпосылок для урегулирования конфликта с Украиной Москва не видит.
14: В настоящий момент таких предпосылок для оптимизма в плане мирного регулирования нет. Динамика на фронтах хорошо известна. Специальная военная операция продолжается.
13: Косвенно то, что мирные переговоры зашли в тупик, подтверждает и тот факт, что анонсированный ранее приезд в Москву посланников Трампа Джареда Кушнера и Стивена Виткофа пока перенесся на неопределенный срок. По словам Пескова, конкретных дат визита сейчас нет. Похоже, что армия готовится к новому наступлению на фронте осенью и зимой 27-го года, считают военные аналитики. На этом фоне постпред России при ООН Василий Небензя неожиданно заявил, что новой волны мобилизации в стране не будет.
15: Нам не нужна массовая мобилизация в данный момент. Она не планируется и не ожидается, насколько мне известно.
13: Однако Небензя таки добавил, что к вопросу мобилизации власти могут вернуться при определенных обстоятельствах.
15: Предлагаю вернуться к этому разговору после выборов в Госдуму от 18 до 20 сентября и тогда посмотреть, кто был прав, а кто ошибался.
13: Ситуация выглядит неоднозначно. Переговоров о мире, похоже, точно не предвидится. СВО подбирается к своему пятилетию, а дополнительная массовая мобилизация, по словам властей, сейчас не нужна, и людей на фронте хватает. Как отмечает военный эксперт Антон Громов, либо чиновники лукавят, либо армия рассчитывает и дальше закрывать потребности контрактниками среди студентов и не только. Но этого ресурса, говорит Громов, уже не хватает.
16: Главный вопрос сейчас не в том, объявят ли мобилизацию сразу после выборов. Главный вопрос, способен ли нынешний контрактный набор компенсировать потери и одновременно обеспечивать новые наступательные задачи. Если способен, Кремль будет максимально долго избегать непопулярного решения. Если нет, придется либо снижать военные амбиции, либо искать дополнительный человеческий ресурс.
13: Провести новую волну мобилизации означает не просто раздать повестки. Депутат Андрей Гурулев ранее говорил, что миллион мобилизованных Россия сейчас просто не сможет нормально одеть, обучить, вооружить и обеспечить техникой. Отмечу, что несмотря на активное отрицание мобилизации, россияне, похоже, помнят подобный опыт осени 2022 года, когда также мобилизацию отрицали и уже начали массово уезжать из страны. В лидерах Грузия, которая только за сутки приняла 20 тысяч россиян.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
31: Президент Александр Лукашенко о том, чем хорош неформальный формат переговоров.
5: Господин президент, хочу еще раз поприветствовать вас от имени белорусского народа уже в официальной обстановке. Я сегодня утром подумал, что этот формат наших с вами переговоров, который начался вчера в неформальной обстановке, хорош тем, что нам удалось спокойно вдвоем обсудить все направления сотрудничества, еще раз Беларуси и Мьянмы, и самое главное, поговорить о том, какие конкретно шаги уже предприняты, реальные шаги в направлении нашего сотрудничества. Формат неформальной обстановки еще и важен тем, что затрагиваются вопросы, которые, к сожалению, не озвучишь и публично не оговоришь. Поэтому мы уже продолжаем сегодня наш

0: обязанности. До них сложно достучаться. Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания. Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на «Контроль качества» и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: 100 тысяч вместо сына. Жителя Гомеля лишили гробовых выплат за погибшего на российской спецоперации ребенка.
2: Я и так остался без сына. Он погиб на войне, и это уже ничем не исправить. А теперь мне говорят, что еще и никаких выплат я не получу. Получается, сначала чужое государство забрало его на войну, а потом решило, что для меня эта потеря вообще ничего не стоит.
1: Это слова 59-летнего Эдуарда Гуренко из Гомеля. Суд в Нижнем Новгороде лишил жителя Беларуси права на государственные выплаты за погибшего на СВО сына Дениса. По контракту семье погибшего парня были положены 123 тысячи долларов, а в итоге ни сына, ни выплат, комментирует Эдуард. При этом российские рекрутеры обещают белорусам за участие в спецоперации на Украине чуть ли не золотые горы, полное списание кредитов, гражданство России и большие гонорары в долларах. Подобные объявления массово и регулярно появляются на сайтах и в группах по поиску работы.
3: Предоставляем более 30 специальностей с обучением. Единовременная выплата после подписания контракта и ежемесячная зарплата от 210 тысяч рублей. Оплачиваемое обучение каждой специальности. Аннулирование кредитов и судимостей. Предоставляем жилье и трехразовое питание. Транспорт до места подбираем и оплачиваем сами. Отпуск спустя полгода службы.
1: Почему реальность отличается от обещаний, объясняет юрист Олег Шумин.
4: Это классическая вербовочная реклама, где все реальные риски прячут внизу мелким шрифтом или вообще не проговаривают. Даже российским контрактникам далеко не всегда выплачивают все, что обещали в объявлениях. Федеральные и региональные выплаты отличаются, условия постоянно меняются, а часть льгот действует только при соблюдении десятка формальностей. Для белоруса риск еще выше. Он подписывает контракт с чужой армией, попадает в зону боевых действий, где подготовка часто занимает считанные дни, а потом уже не может просто сказать «я передумал». На фронте такие люди быстро становятся расходным материалом. Несколько дней в штурме, и дальше либо ранение или смерть, либо плен.
1: Главное, о чем умалчивает такая реклама, это то, что за обещанными выплатами стоит не просто работа, а участие в реальных боевых действиях. По данным журналистов, на стороне России воевали или продолжают воевать почти 3000 граждан Беларуси. Не менее 440 из них уже погибли, десятки могли оказаться в плену, а точное число пропавших без вести до сих пор неизвестно. Администрация президента эти цифры не комментирует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, чем хорош неформальный формат переговоров.
6: Господин президент, хочу еще раз поприветствовать вас от имени белорусского народа уже в официальной обстановке. Я сегодня утром подумал, что этот формат наших с вами переговоров, который начался вчера в неформальной обстановке, хорош тем, что нам удалось спокойно вдвоем обсудить все направления сотрудничества еще раз Беларуси и Мьянмы. И самое главное, поговорить о том, какие конкретно шаги уже предприняты, реальные шаги в направлении нашего сотрудничества. Формат неформальной обстановки еще и важен тем,

0: что затрагиваются вопросы, которые, к сожалению, не озвучишь и публично не оговоришь. Поэтому мы уже продолжаем сегодня наш разговор, который начали вчера.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Не время для мира. Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для мирного урегулирования с Украиной. Небензя в ООН призвал не верить в мобилизацию осенью. Спецоперация продолжается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и добавил, что предпосылок для урегулирования конфликта с Украиной Москва не видит.
3: В настоящий момент таких предпосылок для оптимизма в плане мирного регулирования нет. Динамика на фронтах хорошо известна. Специальная военная операция продолжается.
2: Косвенно то, что мирные переговоры зашли в тупик, подтверждает и тот факт, что анонсированный ранее приезд в Москву посланников Трампа Джареда Кушнера и Стивена Виткофа пока перенесся на неопределенный срок. По словам Пескова, конкретных дат визита сейчас нет. Похоже, что армия готовится к новому наступлению на фронте осенью и зимой 27-го года, считают военные аналитики. На этом фоне постпред России при ООН Василий Небензя неожиданно заявил, что новой волны мобилизации в стране не будет.
4: Нам не нужна массовая мобилизация в данный момент. Она не планируется и не ожидается, насколько мне известно.
2: Однако Небензя таки добавил, что к вопросу мобилизации власти могут вернуться при определенных обстоятельствах.
4: Предлагаю вернуться к этому разговору после выборов в Госдуму от 18 до 20 сентября и тогда посмотреть, кто был прав, а кто ошибался.
2: Ситуация выглядит неоднозначно. Переговоров о мире, похоже, точно не предвидится. СВО подбирается к своему пятилетию, а дополнительная массовая мобилизация, по словам властей, сейчас не нужна, и людей на фронте хватает. Как отмечает военный эксперт Антон Громов, либо чиновники лукавят, либо армия рассчитывает и дальше закрывать потребности контрактниками среди студентов и не только. Но этого ресурса, говорит Громов, уже не хватает.
5: Главный вопрос сейчас не в том, объявят ли мобилизацию сразу после выборов. Главный вопрос, способен ли нынешний контрактный набор компенсировать потери и одновременно обеспечивать новые наступательные задачи. Если способен, Кремль будет максимально долго избегать непопулярного решения. Если нет, придется либо снижать военные амбиции, либо искать дополнительный человеческий ресурс.
2: Провести новую волну мобилизации означает не просто раздать повестки. Депутат Андрей Гурлев ранее говорил, что миллион мобилизованных Россия сейчас просто не сможет нормально одеть, обучить, вооружить и обеспечить техникой. Отмечу, что несмотря на активное отрицание мобилизации, россияне, похоже, помнят подобный опыт осени 2022 года, когда также мобилизацию отрицали и уже начали массово уезжать из страны. В лидерах Грузия, которая только за сутки приняла 20 тысяч россиян.
1: Радиосигнал. Подробно о важном.
6: Учим пакистанский вместе.
7: Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
8: Мосаме сарма.
7: Лето.
8: Мосаме гарма.
7: Весна.
8: Бахар.
7: Осень.
8: Хизан.
6: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
9: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусских десятиклассников начинают учить управлять дронами, оказывать помощь по правилам тактической медицины и жить на 10-дневных военно-полевых сборах. Власти называют это подготовкой к реальным условиям, хотя сами условия все больше напоминают жизнь страны рядом с войной. Разберемся, зачем в обычную школу приглашают силовиков, какую роль здесь играет зависимость Беларуси от России и почему полезные навыки превращаются в инструмент военного воспитания. И главное, кто и для какого будущего готовит белорусских детей.
10: Слушай, ну если отбросить лишние эмоции, разве это вообще какая-то проблема?
9: В смысле?
10: Ну, дроны сейчас — это абсолютно повседневная вещь. Агрономы с их помощью оценивают посевы. Инженеры проверяют линии электропередач. Логисты тестируют доставку. Это же просто супер полезный технологический навык для молодежи. Зачем сразу бить тревогу и называть это милитаризацией?
9: Потому что контекст полностью меняет суть этого навыка. Понимаешь, это 10-часовой модуль по беспилотникам ввели вовсе не на уроках информатики.
10: Ага, а где тогда?
9: Его поместили строго в рамки допризывной подготовки. Это не кружок по робототехнике и не факультатив для айтишников.
10: Ну, какая разница, как официально называется предмет в школьном расписании? Главное, что подросток получает пульт в руки и учится управлять сложной техникой. Навык-то остается навыком.
9: Разница огромная. Когда управление дроном стоит в одном ряду с разборкой автомата и строевым шагом, дрон просто перестает быть гражданским инструментом. Происходит геймификация войны.
10: Геймификация, то есть превращение в игру.
9: Да, и это очень опасный психологический трюк. Подросток сидит за партой или там на полигоне. В руках у него знакомый джойстик, перед глазами экран.
10: Но выглядит как видеоигры.
9: Именно, это максимально похожее на обычную игрушку. И за этим экраном мозг просто отказывается воспринимать реальные разрушения, оторванные конечности, убитых людей.
10: Хочешь сказать, технология преподается в полном отрыве от морали?
9: 100%. Допризывная программа учит исключительно тому, как точно навести аппарат на цель, а не тому, стоит ли вообще эту цель атаковать.
10: Но слушай, давай смотреть на вещи прагматично. Любая громкая государственная программа часто разбивается о суровую реальность. Где среднестатистическая школа в стране вообще возьмет эти беспилотники?
9: Вот, это отличный вопрос.
10: Их же нужно закупать, ремонтировать, нужны аккумуляторы, инструктора нужны адекватные, чтобы технику не угробить в первый же день.
9: В этом и кроется вся суть. Системе не важна эффективность обучения каждого школьника, ей важен отчет. Понятно, что какая-нибудь элитная гимназия в Минске получит дорогие коптеры.
10: И офицеров-инструкторов в придачу.
9: Да. А в маленькой сельской школе все сведется к тому, что уставший учитель будет мелом на доске рисовать винты и зачитывать сухую инструкцию.
10: То есть все это нововведение – это просто пиар властей?
9: Это не пиар. Это нормализация войны. Важно не то, научится ли подросток виртуозно летать. Важно то, что государство встраивает элементы современной войны в школьную рутину.
10: Чтобы дети привыкали.
9: Да. Им предлагают привыкнуть к войне как к неизбежному фону жизни, как к плохой погоде за окном, которую нельзя изменить и причины которой нельзя обсуждать.
10: Ладно, с дронами аргумент понятен, тут психология экрана работает. Но давай перейдем к медицине. В программе расширяют практическую часть. Для девушек добавляют тактическую медицину.
9: И это вызывает колоссальные вопросы.
10: Я с трудом понимаю, в чем тут вред. Умение спасти жизнь, остановить артериальное кровотечение – это же базовая необходимость для любого адекватного общества.
9: Абсолютно согласна. Никто в здравом уме не скажет, что умение наложить давящую повязку – это плохо. Проблема кроется в одном единственном слове.
10: Каком?
9: Тактическое.
10: Именно. А разве это не одно и то же? Жгут накладывается одинаково, что в лесу, что на дороге при аварии.
9: Нет, это принципиально разные вещи. Обычная первая помощь – это навыки для гражданской жизни. Сердечно-легочная реанимация, ожоги, помощь при ДТП, если человек подавился.
10: Ну, то есть универсальная безопасность.
9: Которая нужна вообще всем. А тактическая медицина разрабатывалась военными исключительно для военных.
10: Но алгоритмы спасения жизни везде похожи. Главное – выиграть время до приезда скорой.
9: Приоритеты кардинально отличаются. В тактической медицине первый шаг – это не оценка дыхания или пульса.
10: А что тогда?
9: Первый шаг – это подавление огневой точки противника. Это работа под пулями. Нужно быстро накинуть турникет в красной зоне и оттащить раненого в укрытие, пока по вам стреляют.
10: Жуткий сценарий.
9: Да. Нормальной школе жизненно необходим глубокий курс гражданской первой помощи. А вместо этого подросткам предлагают конкретный сценарий поведения на линии фронта.
10: Звучит пугающе, согласен. Но меня тут смущает еще один момент. Зачем вообще было делить эти навыки по гендерному признаку? Парни идут крутить джойстики дронов, а девушки учатся накладывать турникеты.
9: Да, это какой-то пещерный век.
10: Это просто дико нелогично в современном мире.
9: Абсолютно искусственное разделение. Белорусская девушка с таким же успехом может быть гениальным инженером или оператором беспилотников.
10: А парню критически важно уметь оказать медицинскую помощь, мало ли травмы на производстве или дома.
9: Вот именно. Ни технологии, ни спасение жизни не имеют пола. Но этот гендерный раскол в программе показывает истинную цель государства.
10: То есть дело вообще не в навыках безопасности?
9: Нет. Задача заранее подготовить детей к жестко распределенным ролям внутри армейской модели. Мужчина нужен, чтобы воевать и убивать, а женщина, чтобы штопать раненых в тылу.
10: Да. Кстати, о тех, кто преподает. Нормальный учитель биологии не сможет качественно преподавать работу под обстрелом. И тут в школы массово приходят силовики.
9: Да. К занятиям активно привлекают воинскую часть 54-48 внутренних войск в Минске.
10: Ну смотри, многие ведь считают, что раз уж ввели военные элементы, то пусть их преподают настоящие профи. Кто лучше военного научит дисциплине и тактике?
9: Проблема в том, что школа и казармы – это два взаимоисключающих института. У них совершенно разная философия.
10: В смысле?
9: Школьный учитель по своей природе работает с сомнением. Весь смысл образования – задавать вопросы, поощрять дискуссию.
10: Ну да, ученик может поднять руку и сказать, мол, я не согласен.
9: Конечно. И ошибка в классе – это нормальный этап познания. А военный инструктор работает не с сомнением. Он работает исключительно с приказом.
10: То есть дисциплина просто вытесняет мышление?
9: Полностью. Когда человек в военной форме встает у школьной доски, команда мгновенно занимает место логического объяснения. Подростку психологически невозможно спорить с человеком в камуфляже.
10: Потому что форма – это символ государственной власти.
9: Это символ власти, физической силы и скрытой, но абсолютно реальной возможности наказания. Это колоссальное неравенство. И давай не забывать исторический контекст.
10: Имеешь в виду протесты?
9: Да, 2020 год. Внутренние войска принимали самое жесткое участие в подавлении протестов на улицах городов.
10: И этот институт не понес никакой ответственности. Независимых расследований не было.
9: Совершенно верно. А теперь эти же самые структуры приходят к детям в статусе абсолютных, непререкаемых авторитетов.
10: Получается, занятия превращаются из обучения в банальный тест на лояльность?
9: Именно так. Школьник быстро понимает правила игры. Он считывает, какой ответ от него ждут, и просто учится его воспроизводить, чтобы не создавать проблем себе и родителям.
10: Слушай, ну уроки в школе – это несколько часов. Это как бы можно перетерпеть. Но программа ведь на этом не заканчивается.
9: О, далеко не заканчивается. Сейчас расширяют формат военно-полевых сборов для старшеклассников. Вместо 5 дней теперь будет 10.
10: 60 часов практики в условиях лагеря?
9: Да, с круглосуточным пребыванием. И это совершенно другой уровень воздействия.
10: Я попробую выступить адвокатом дьявола. 10 дней без смартфонов, на свежем воздухе, строгий режим, ранние подъемы.
9: Ну-ну.
10: Для многих подростков, которые сутками сидят в сети, это может быть отличной встряской. Командный дух, активность. Многие воспринимают это просто как приключение с палатками.
9: Если бы это был обычный туристический слет, возможно. Но проблема в тотальной закрытости этой системы. На долгие 10 дней несовершеннолетний полностью изымается из-под родительского контроля.
10: Неужели все настолько драматично?
9: Одно дело отсидеть урок. Если учитель перегнул палку, подросток вечером приходит домой и может все рассказать семье. У него есть безопасная гавань. А на этих сборах этой гавани нет. Это круглосуточная казарма.
10: Но всегда есть лазейки. Медицинские справки, освобождение. Заботливые родители найдут способ отмазать ребенка от этого.
9: Справка освободит от кросса из-за плоскостопия, но она не решит проблему психологического давления. В любом классе есть глубокие интроверты, дети с тревожными расстройствами, с паническими атаками.
10: А армейская среда не терпит индивидуальности? Там важен строй.
9: Абсолютно. Армия работает на усреднение. И в этой среде пожаловаться инструктору на то, что тебе морально тяжело, психологически невозможно.
10: Засмеют моментально?
9: Да. Страх показаться слабым, страх стать изгоем или подвести группу заставляет подростков молча глотать стресс. Уязвимые дети просто ломаются там.
10: Но родители-то формально остаются законными представителями. Если что-то пойдет не так, они могут вмешаться?
9: Это только на бумаге. По факту семья лишена права голоса. Нет открытой программы того, что именно будут делать с детьми каждый час. И нет никакого гражданского контроля над этими сборами.
10: То есть семья просто обязана передать ребенка государственной машине и верить, что все будет хорошо?
9: Да, без единой гарантии.
10: Знаешь, если собрать все это воедино, дроны, тактическую медицину, силовиков в классах, эти сборы на 10 дней, вырисовывается пугающая масштабная картина. К концу 2025 года в стране создано около 1200 военно-патриотических объединений.
9: И через них проходит более 16 тысяч детей. Это целая армия внутри образовательной системы.
10: Но тут снова напрашивается контраргумент. Практически любое государство на планете занимается патриотическим воспитанием молодежи. Любовь к родине нужно прививать с детства. Почему вообще демонизируют сам факт таких клубов?
9: Потому что происходит чудовищная подмена понятий. Власти берут сложное, глубокое чувство любви к стране и искусственно урезают его.
10: До размера военного сапога.
9: Да. Патриотизм в этой системе – это исключительно готовность надеть униформу, беспристрастно выполнять приказы и воевать.
10: Разве готовность защищать свои границы не является частью патриотизма?
9: Является, но патриотизм никогда не должен этим ограничиваться. Любовь к родине – это защита лесов и рек от загрязнения. Это спасение исторического наследия, развитие культуры, забота о стариках.
10: И, в конце концов, это право граждан контролировать тех, кто у власти.
9: В точку.
10: Нельзя быть патриотом-экологом, получается? Можно только маршировать.
9: Выстраивается идеальная конвейерная лента. Конвейер по производству лояльности от детского сада до окопа.
10: В детском саду малышам надевают военную форму. Это воспринимается как милая игра. В средней школе их записывают в клуб при МВД.
9: В 10 классе им дают пульт от дрона и турникет. Потом 10 дней в казарме. А затем призыв. Военное присутствие становится настолько плотным, что подросток просто перестает задавать вопросы. Для него люди с оружием становятся нормой.
10: Это сильный аргумент. Но нельзя игнорировать геополитику. Вокруг идут реальные кровопролитные конфликты. Мир объективно стал гораздо опаснее.
9: Так.
10: И любое государство, видя, как рушится безопасность в регионе, обязано готовиться к худшим сценариям. То, что происходит в школах, это ведь прямое следствие войны по соседству. Власти просто реагируют на угрозу.
9: Это классическая попытка переложить ответственность. Геополитическая напряженность не возникла из ниоткуда. Территория Беларуси уже была предоставлена российской армии для масштабного наступления в 2022 году.
10: И это было решением самих белорусских властей?
9: Именно. Государство абсолютно осознанно выбрало политику тотальной зависимости от Москвы.
10: Выходит, угроза не пришла сама по себе, как землетрясение?
9: Это глубокая интеграция в чужие военные планы и привела реальную опасность прямо к границам. Обучение школьников тактической медицине и дронам – это не защита от абстрактного внешнего врага.
10: А подготовка военного резерва для чужих целей?
9: К сожалению, все выглядит именно так. Создается огромный, заранее обученный и психологически лояльный человеческий ресурс. Россия ведет затяжной конфликт, ей критически не хватает людей и стабильного тыла.
10: И белорусские дети готовятся стать частью этого тыла.
9: Ситуация глубоко трагична. Государство пытается решить проблему нарастающей военной угрозы ровно тем же инструментом, который эту угрозу создал, через еще большую милитаризацию.
10: И самое циничное здесь то, что школьников лишают права на анализ ситуации.
9: Да, им запрещено обсуждать первопричины. Ни один старшеклассник на этих сборах не может поднять руку и спросить, а почему чужие войска использовали территорию страны? Детям просто выдают пульты и бинты, требуя принять эту реальность как данность и безропотно готовиться ее обслуживать. Ну что, пора подводить итоги. Военная подготовка в белорусской школе больше не ограничивается несколькими уроками и летними сборами. Дроны, тактическая медицина, клубы при силовых ведомствах и занятия в воинских частях складываются в систему, которая приучает ребенка считать войну нормальной частью будущего. Силовые структуры получают будущие кадры, Россия – более подготовленный союзный тыл, а семьи расплачиваются тревогой, потерей выбора и риском дальнейшего втягивания Беларуси в чужой конфликт. Учить детей спасать людей и разбираться в современной технике необходимо, но эти знания должны помогать им строить мирную жизнь, а не превращать их в удобный ресурс государства.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
11: Начальник управления по работе с обращениями граждан Минобл-исполкома Оксана Таранда о запуске нового чат-бота на сайтах всех райисполкомов Минской области.
12: Было принято решение о том, что в одном из районов, в Воложенском районе Минской области, в экспериментальном порядке на сайте разместят онлайн-консультант, который будет работать как горячая линия. Эта служба начала работать очень успешно. Все райгорсполкомы на своих сайтах создали такие кнопки. Люди, конечно, могут воспользоваться этим. Для чего? Для того, чтобы дополнительно не обращаться в государственные органы, особенно в республиканские государственные органы, для того, чтобы решить вопрос быстро и на месте. Произошло значительное снижение числа обращений граждан и юридических лиц в облсполком. По Березинскому району около 30% снижение составило, а по Воложенскому около 20%.
1: Важный сигнал.
13: Смертельная медицина. 9 белорусов умерли после операции на сердце. Всем вводили один и тот же препарат. С января по май в Беларуси умерли как минимум 9 пациентов, которым во время операции на сердце вводили индийский препарат «Кардиорекс». По данным СМИ, 8 пациентов умерли в Брестской областной больнице. Еще один в Республиканском научно-практическом центре кардиологии. После операции у многих пациентов обнаружили опасные бактерии и диагностировали сепсис. Лабораторные исследования показали, что препарат оказался нестерильным. В нем обнаружили бактерии. 13 марта Госфармнадзор сообщила о проблеме Минздраву, после чего ведомство распорядилось изъять из обращения партию препарата.
14: При этом документы не устанавливают окончательно причинно-следственную связь между препаратом и всеми случаями смерти. Обстоятельства требуют дальнейшего расследования.
13: Белорусы в шоке. В комментариях под новостью люди пишут, что медицинское обслуживание в стране заметно испортилось. Многие жалуются, что даже к специалисту на прием попасть не могут. Какое уж тут лечение.
15: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
16: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно, вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я вот к ревматологу записывался, только платно.
13: По словам экспертов, в стране сейчас острый дефицит врачей, поскольку многие уезжают, в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. Кроме нехватки врачей, причиной ухудшения качества медицины называют перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, которые раньше могли завозиться из Европы, а сейчас многие компании связи с Беларусью разорвали, отмечают эксперты. То, что ситуация сложная, признают и сами медики. По их словам, не хватает не только врачей, но даже спецодежды.
17: Некоторые коллеги вынуждены носить один спецхалат на протяжении 10 лет, а новое начальство не выдает. При этом на склад поступает новая форма. Более того, каждый год у сотрудников спрашивают их размеры одежды и обуви, чтобы закупить их.
13: Но это еще не все. По словам медиков, в Бресте возникают перебои с лекарствами. Были случаи, когда нужных образцов не было даже на складе, и их приходилось покупать за собственные деньги. Медики признаются, что уже сейчас регулярно практикуется принуждение работать сверх нормы. Эксперты обращают внимание на то, что врачам урезают зарплаты, а в больницах нет необходимого оборудования. Существует дефицит лекарств, а дети и взрослые не могут вовремя получить медицинскую помощь. При этом в правительстве считают, что медицина в стране нормальная. на уровне. Но, судя по комментариям в соцсетях, белорусы с этим не согласны. Что касается смертей во время операции на сердце, то окончательную их причину еще предстоит установить следствию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
11: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров об основных трендах белорусского депозитного рынка.
19: В этом году впервые мы обратили внимание на депозиты со сроком свыше 3 лет. По этим депозитам динамика тоже очень хорошая. 500 миллионов прироста с начала года. И в общем объеме всех депозитов свыше 1 года, депозиты, которые свыше 3 лет, это уже 5%. Если на начало года эта цифра была менее 1%, то это уже 5%. И это хорошая база для того, чтобы увеличивать эти депозиты. На что это влияет? Длинный депозит в рублях физических лиц – это хорошая база для инвестиционного кредитования. И вот те цифры, которые мы видим, плюс 26% инвестиционного кредитования в 2026 году по сравнению с 2025 годом, в том числе это связано с тем, что у банков появляется больше хорошей, длинной ресурсной базы, которую они свободно могут безрисково направлять на инвестиционные проекты. Собственно говоря, эффект от этого мы наблюдаем уже в текущем году. Что еще интересного можно отметить, это то, что 2/3 всех депозитов, которые заключены в первом полугодии 2026 года, это депозиты, которые заключены онлайн. Если говорить в количестве договоров, то это более 500 000 договоров. То есть 10 лет назад, если представить картину, большинство этих депозитов заключалось в отделениях банка. Это были очереди, это была бюрократия. Сейчас этого не происходит. Сейчас человек свободно через мобильное устройство или через компьютер заходит, открывает депозит. И большие очереди, которые ранее наблюдались в отделениях банков, они сейчас практически исчезли.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
20: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
21: Угу.
20: Если сравнить с 1994 годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
21: Но подожди.
20: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
0: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеремить всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
20: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
0: Какая еще ловушка?
20: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Ну, давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
21: Но это деньги на старт.
20: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
0: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
20: Роскошь сидеть без копейки.
0: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
20: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчистую.
0: Да почему съедает-то?
20: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
0: Ну не сгущай краски.
20: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
0: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
20: Ага, базовое.
0: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
20: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
0: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
20: Знаю.
0: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
20: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
0: Зато самые важные доли.
20: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна. Но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
0: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
3: Нет, но...
0: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
3: Угу.
0: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
3: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
0: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
3: Ой, давай без этого.
0: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
3: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход, рождение третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
4: Бюджет не резиновый.
3: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми, и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
4: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
3: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
0: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
3: Это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
0: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
3: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
0: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
3: И что с того?
0: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
3: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
0: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
3: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам.
20: Это ломает психику.
0: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
20: Да ну?
0: Да. Родители не сходят с ума об тревоге. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
20: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
0: Ну, это...
20: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в два раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
0: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
20: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
0: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
20: Угу, работает.
0: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
20: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
2: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 30 минут. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
20: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
0: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
20: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
0: До встречи.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
11: Президент Александр Лукашенко рассказал, чем Беларусь может быть полезна Мьянме на новом этапе ее развития.
5: Говоря о Мьянме, я когда сказал, что это государство с большим будущим, богатое государство своими недрами и природными ресурсами. И я не случайно переспросил у вас, а какое население на сегодняшний день в Мьянме? Но я должен сказать, что население у вас в 5 раз больше, чем в Беларуси. И это огромная цифра. и за которой кроются судьбы людей. И этих людей, как я вчера говорил, нужно накормить прежде всего и одеть. В этом плане вы можете рассчитывать на Беларусь. За последние 2 года мы хорошо изучили ваше государство, очень хорошо владеем информацией о потребностях вашего государства. И должен вам еще раз повторить, что у Беларуси есть все технологии для того, чтобы сегодня и завтра обеспечить, помочь, научить, обеспечить всем необходимым мьянманский народ. Да и мы, наверное, за это время поняли, что белорусское государство и наши люди обязательны и способны решить многие задачи, которые стоят в том числе и перед вашим народом и вашим руководством. За это время, должен отметить, вы прошли очень важный, если не важнейший этап в своем развитии. Вы обеспечили политическую стабильность в своем государстве. Народ оказал и вам, и тем силам, которые за вами стоят, непосредственную поддержку, очень сильную поддержку. И, как я понимаю, перед вами стоит следующая непростая проблема. Народу, который в вас поверил и вас поддержал на последних выборах, помочь в жизни.
18: Важный сигнал.
7: 100 000 вместо сына. Жителя Гомеля лишили гробовых выплат за погибшего на российской спецоперации ребенка.
8: Я и так остался без сына. Он погиб на войне, и это уже ничем не исправить. А теперь мне говорят, что еще и никаких выплат я не получу. Получается, сначала чужое государство забрало его на войну, а потом решило, что для меня эта потеря вообще ничего не стоит.
7: Это слова 59-летнего Эдуарда Гуренко из Гомеля. Суд в Нижнем Новгороде лишил жителя Беларуси права на государственные выплаты за погибшего на СВО сына Дениса. По контракту семье погибшего парня были положены 123 тысячи долларов, а в итоге ни сына, ни выплат, комментирует Эдуард. При этом российские рекрутеры обещают белорусам за участие в спецоперации на Украине чуть ли не золотые горы, полное списание кредитов, гражданство России и большие гонорары в долларах. Подобные объявления массово и регулярно появляются на сайтах и в группах по поиску работы.
22: Предоставляем более 30 специальностей с обучением. Единовременная выплата после подписания контракта и ежемесячная зарплата от 210 тысяч рублей. Оплачиваемое обучение каждой специальности. Аннулирование кредитов и судимостей. Предоставляем жилье и трехразовое питание. Транспорт до места подбираем и оплачиваем сами. Отпуск спустя полгода службы.
7: Почему реальность отличается от обещаний, объясняет юрист Олег Шумин.
23: Это классическая вербовочная реклама, где все реальные риски прячут внизу мелким шрифтом или вообще не проговаривают. Даже российским контрактникам далеко не всегда выплачивают все, что обещали в объявлениях. Федеральные и региональные выплаты отличаются, условия постоянно меняются, а часть льгот действует только при соблюдении десятка формальностей. Для белоруса риск еще выше. Он подписывает контракт с чужой армией, попадает в зону боевых действий, где подготовка часто занимает считанные дни. А потом уже не может просто сказать «я передумал». На фронте такие люди быстро становятся расходным материалом. Несколько дней в штурме, и дальше либо ранение или смерть, либо плен.
7: Главное, о чем умалчивает такая реклама, это то, что за обещанными выплатами стоит не просто работа, а участие в реальных боевых действиях. По данным журналистов, на стороне России воевали или продолжают воевать почти 3000 граждан Беларуси. Не менее 440 из них уже погибли, десятки могли оказаться в плену, а точное число пропавших без вести до сих пор неизвестно. Администрация президента эти цифры не комментирует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? В
1: Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
6: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день. Подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно постановлению Минздрава номер 74 и правилам расследования профзаболеваний, факторами риска для сварщиков являются следующие. Сварочные аэрозоли и металлическая пыль. Пары марганца, хрома и никеля. Канцерогенные газы и ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний. Дыхательной системы, кожи и носоглотки. Если работа была многолетней и сопровождалась, возможно, нарушением условий труда или же отсутствием средств защиты, тогда вы, конечно же, имеете право подать документы на признание заболевания профессиональными. Вот так. Друзья, берегите свое здоровье, конечно, и всегда консультируйтесь с юристом в сложных ситуациях. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
9: Радиосигнал 666 АМ.
1: Радиосигнал от первого лица.
10: Президент Александр Лукашенко рассказал, чем Беларусь может быть полезна Мьянме на новом этапе ее развития.
5: Говоря о Мьянме, я когда сказал, что это государство с большим будущим, богатое государство своими недрами и природными ресурсами. И я не случайно переспросил у вас, а какое население на сегодняшний день в Мьянме? Но я должен сказать, что население у вас в 5 раз больше, чем в Беларуси. И это огромная цифра, и за которой кроются судьбы людей. И этих людей, как я вчера говорил, нужно накормить прежде всего и одеть. В этом плане вы можете рассчитывать на Беларусь. За последние 2 года мы хорошо изучили ваше государство. Очень хорошо владеем информацией о потребностях вашего государства. И должен вам еще раз повторить, что у Беларуси есть все технологии для того, чтобы сегодня и завтра обеспечить, помочь, научить, обеспечить всем необходимым мьянманский народ. Да и вы, наверное, за это время поняли, что белорусское государство и наши люди обязательны и способны решить многие задачи, которые стоят в том числе и перед вашим народом и вашим руководством. За это время, должен отметить, вы прошли очень важный, если не важнейший этап в своем развитии. Вы обеспечили политическую стабильность в своем государстве. Народ оказал и вам, и тем силам, которые за вами стоят, непосредственную поддержку, очень сильную поддержку. И, как я понимаю, перед вами стоит следующая непростая проблема. Народу, который в вас поверил и вас поддержал на последних выборах, помочь в жизни.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: русское – это не русское. На Wildberries резкий скачок продаж товаров с национальными мотивами Беларуси. В лидерах васильки и этноорнаменты.
22: Продажи мисок и салатников с васильками и колосьями выросли в 28 раз, постельного белья с белорусскими пейзажами – в 18 раз, а ткани для рукоделия с национальными принтами – сразу на 1350%.
7: Такую статистику публикует маркетплейс Wildberries. Причем национальная тематика вышла далеко за пределы сувениров. Белорусские орнаменты все чаще появляются на одежде, домашнем текстиле, посуде, детских товарах и даже обычных тетрадях и ежедневниках. Особенно заметный скачок произошел в одежде. Свитшоты с вышивкой и орнаментами стали покупать примерно в 10 раз чаще. Футболки с белорусской символикой больше, чем в 6 раз. Почему национальные мотивы сейчас стали так востребованы, объясняет культуролог Марина Левицкая.
12: Здесь речь уже не просто о моде на красивый узор. Для многих людей это способ показать свою принадлежность к стране и культуре. Это очень бытовая форма самоидентификации. Когда в соседних странах такая

0: парадокс. Продает все это российский маркетплейс, а один из самых заметных трендов на нем – именно подчеркнуто белорусские мотивы.
1: По словам эксперта, сухая статистика Wildberries показывает, что белорусам все чаще хочется видеть вокруг себя не абстрактное славянское, а именно свое, белорусское. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов на радиосигнал.
3: Трагедия в Пружанском районе. На пожаре погиб 5-летний ребенок. В агрогородке Клепачи около полудня загорелась квартира. На момент возгорания 5-летний мальчик находился дома один. Мать была на работе. По предварительным данным, ребенок отравился угарным газом. Очагом возгорания стала кровать, на которой нашли сгоревший фен. По факту гибели ребенка проводится проверка. Двух граждан Беларуси оштрафовали за ввоз косметических средств, которые таможенники признали коммерческой партией. Беларусы пересекали литовско-белорусскую границу на автомобиле в пункте пропуска «Каменный лог» и выбрали «Зеленый коридор». При осмотре таможенники нашли в личных вещах водителя и пассажира более 200 единиц косметических средств. Их стоимость оценили в более чем 32 тысячи рублей. Государственный таможенный комитет напоминает, что без таможенных платежей можно ввозить товары стоимостью до 500 евро и весом до 25 килограмм. Водителя и пассажира привлекли к административной ответственности. Они заплатили штраф в размере 10% от стоимости товара. В сентябре планируется открытие итальянского сада в Мирском замке. Он был восстановлен в рамках нового этапа реставрации замкового комплекса, который начался в 2024 году. Как сообщили в Министерстве культуры, сад восстанавливается в первоначальном облике середины 18 века. Уже восстановлена территория площадью более 5,5 гектаров. Для гостей обустроены цветочный партер, тенистая липовая беседка, дерновая скамейка и аптечный сад. Помимо реконструкции итальянского сада, проект включает в себя создание фонтана на пруду, декоративного водопада, каменных дорожек, центральной мощеной аллеи напротив моста, ведущего от северного корпуса замка, беседок, небольших архитектурных форм, парковки и освещения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
4: Начальник отдела дошкольного образования Министерства образования Беларуси Альбина Давыдович о создании в детских садиках большего количества групп для малышей до 2 лет.
5: Группы до 2 лет у нас практически всегда существовали, но если взять в процентном отношении, конечно, это было небольшое количество таких групп, так как не было запроса. Но за последние, наверное, 5-7 лет, ну, ситуация меняется. Мамы хотят раньше выйти на работу, мамы учатся. Поэтому запрос начал возрастать. Мы постарались на него откликнуться. Сейчас их около 500. До конца года их будет не менее 600, но, может быть, даже больше. По законодательству должно быть там не более 10 детей в группе с года до 2 лет. Но если площади позволяют, то по согласованию с местными санитарными службами на несколько мест это может быть увеличено.
2: Важный сигнал.
1: Заграница как полет на Луну. Правительство опубликовало порядок выезда детских групп за пределы Белоруссии. Все будут дома.
6: Теперь организованно вывести детей за границу просто так нельзя. Если это лечение, конкурс, выставка или другое мероприятие, поездку нужно заранее согласовать с государством. В зависимости от цели разрешения будут давать Министерство образования, культуры, спорта, местной власти или другие профильные ведомства.
1: Так, новое постановление Совета министров Беларуси о порядке организации выезда несовершеннолетних граждан за пределы страны комментирует юрист Евгений Иванов.
6: Для этого организатор минимум за 30 дней должен подать целый пакет документов, объяснить, куда и зачем едут дети.

0: кто организует поездку, кто за нее платит, каким будет маршрут, транспорт и место проживания. Также нужны список участников, страховки и письменное согласие родителей.
1: Отмечу, что постановление появилось через 2 месяца после трагедии в Брянской области, когда автобус с белорусскими детьми по дороге на отдых в Геленджик попал под удар беспилотника. Тогда в Москве заявили, что автобус был атакован украинским дроном. Киев отверг эти обвинения и назвал произошедшее информационной провокацией. А Александр Лукашенко приказал взять поездки детей за границу под государственный контроль.
2: Поэтому не хочу тут никого осуждать, но попросить наших людей, и особенно родителей, когда мы имеем дело с детьми, надо посидеть дома это время. Надо заниматься футболом и другими мероприятиями здесь. И надо запретить всякие поездки без государственного на то надзора и разрешения. Сняли, заплатили автобус, поехали, а сейчас некоторые претензии предъявляют. Не надо нам предъявлять претензии. Надо взрослым людям, нам и прежде всего родителям, аккуратнее к этому относиться.
1: Родители пострадавших детей тогда рассказали, что везли юных спортсменов к морю, которого в Беларуси нет. Есть только санаторно-курортное лечение, но оно по цене не уступает поездке за границу. Теперь, похоже, многие дети будут проводить каникулы и праздники в деревне у бабушки. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Спикер Палаты представителей Игорь Сергеенко о стремительном развитии и туристической привлекательности Гродно.
5: С другой стороны, мы увидели, чем живет сегодня город. Город становится лучше во всех смыслах, во всех его проявлениях. И в том числе серьезно изменился облик города Гродно, я могу об этом сказать. Увеличилась его туристическая привлекательность. Сегодня сложно попасть и даже заказать гостиницу. Цветущий город-сад. Все утопает в цветах с поливом, подведенным каждому цветочку. Это хороший опыт, который внедряется здесь. Реконструируется историческая часть, которая тоже сохранила свой облик.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: В эфире «Между строк». Жить в Беларуси все дешевле и дешевле. Инфляция падает. Это не шутка, а официальные данные белорусской статистики. Цифры, которыми правительство гордится. Но. Есть одно маленькое «но». Почему-то люди этой гордости не ощущают. Да и низких цен в магазинах не видят. Почему? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Слушай, ну согласись, если смотреть чисто на бумагу, то 4,8% годовой инфляции за май 26 года – это же, ну, шикарный показатель.
7: Какой шикарный? Да ты очнись вообще. Это же чистейшей воды иллюзия.
6: Подожди. В смысле иллюзия? Экономика в Беларуси по этим цифрам выглядит невероятно стабильной, цены практически заморожены.
7: Эта твоя стабильность разбивается вдребезги ровно в тот момент, когда человек подходит к кассе в супермаркете. Эти красивые 4,8 просто фасад, понимаешь?
6: Да почему фасад-то? Цифры же не берут с потолка. Официальные данные четко фиксируют. Продовольствие, то есть еда, в мае вообще подешевело на 0,2%.
7: Ой, да ладно тебе.
6: Что да ладно? Еда стала дешевле. Это же факт, чистая железобетонная математика. Как с этим можно спорить?
7: Да это не математика, это заслуга календаря. Просто лето наступило, алло.
6: И что лето? Какая разница?
7: Огромное. Что происходит в конце весны? На рынке массово идут свежие овощи, цены на редиску, огурцы, зелень, первую клубнику. Они закономерно рухнули из-за банальной сезонности.
6: То есть ты хочешь сказать,
7: что вот эта гора дешевеющих летних овощей временно потянула весь продовольственный индекс вниз. Это заслуга агрономии, а не экономической политики. Через 3 месяца эти кабачки исчезнут. И что тогда?
6: Ну, хорошо. Допустим, реальное ценовое давление просто удачно закидали дешевыми кабачками. Но послушай, базовая инфляция, которая как раз очищена от этих сезонных скачков, составляет 5,3%.
7: Вот. 5,3.
6: И что? Разница всего в 0,5%. Ты реально бьешь тревогу из-за каких-то там жалких десятых долей? Это звучит так, будто ты просто манипулируешь цифрами.
7: Жалких десятых долей. Да эти 0,5% — это разница между контролируемым горением и пожаром под полом.
6: Каким еще пожаром?
7: Базовая инфляция в 5,3% — это вой сирены. Она показывает структурное напряжение. Фундаментальная стоимость жизни растет быстрее, чем рапортуют сводки. Давление никуда не ушло, оно просто загнано в тень.
6: Но цены же держат.
7: Если цены на одни товары жестко контролируют директивами, инфляция работает как вода под давлением. Она пробивает бетон и находит другую щель.
6: Ладно, если следовать твоей логике и гидравлике, куда эта вода течет в белорусских реалиях? Если еда по бумагам дешевеет, логично предположить, что люди просто тратят свободные деньги на услуги, например. Это естественный баланс рынка?
7: Баланс рынка. Слушай, расскажи про этот баланс семье, которая оплачивает детский сад.
6: А что не так с садиками?
7: С начала 26-го года сфера услуг взлетела на 5,9%. А услуги дошкольных учреждений только за 1 май подорожали на 5,3%.
6: 5% за месяц? Серьезно?
7: Да. 5% за 30 дней. И это не какая-то там добровольная трата на развлечения, типа стрижки в барбершопе. Это обязательный неизбежный платеж.
6: Но подожди, 5% — это жестко? Согласен? Но это только один сектор. Государство же должно как-то компенсировать расходы на инфраструктуру.
7: В том-то и дело. Анализ показывает планомерный перенос финансовой нагрузки. Возьмем санатории для пенсионеров. Цены взлетели на 3,77 за тот же май.
6: Ну, в санатории можно и не поехать.
7: Для пенсионеров в Белоруссии санатории – это часто жизненно необходимое лечение. Реабилитация после инфарктов, а не просто коктейли у бассейна. Государство урезает субсидии, и разница молча перекладывается на плечи самых уязвимых. Пассажирские поезда дорожают по той же схеме.
6: Допустим. Логика понятна. Идет сброс социального балласта на кошельки людей. Но как в эту теорию вписывается абсолютно абсурдный скачок цен на безалкогольные напитки?
7: А что там с напитками?
6: Плюс 3,48% за месяц. Сок и газировка – это не государственные услуги. Почему обычная вода с сиропом внезапно улетает в космос?
7: Потому что это обнажает критическую уязвимость перед импортом.
6: Вода с сиропом – импорт?
7: Механика производства жестко завязана на импортные компоненты. Ароматизаторы, концентраты, упаковка тетрапак, запчасти для линий розлива – все это покупается за валюту.
6: А, ну логистика еще.
7: Да, плюс дорожает международная логистика. Любое колебание валютного фактора моментально бьет по себестоимости.
6: И тут возникает парадокс административного сдерживания. Затраты у предприятий растут, логистика дорожает, энергоносители, зарплаты, а ценник на прилавке повышать запрещают.
7: Именно. Это административное сдерживание, как сжатая пружина. Напряжение внутри металла только нарастает. Предприятия оказываются в ловушке.
6: То есть формируется колоссальный дефицит рентабельности.
7: Абсолютно. Накоплен огромный пласт бизнеса, который балансирует на грани окупаемости. Многие уже скатились в чистые убытки. И что, по-твоему, делает директор завода, когда производственные затраты растут, а законно поднять цену он не может?
6: Уголовное дело никому не нужно. Очевидно, он начинает резать качество и объем. Это неизбежный математический выход.
7: В точку. Шрингфляция в чистом виде. Пакет сока худеет с литра до 950 миллилитров.
6: Ну да, цена та же, визуально коробка та же.
7: Но внутри продукта меньше.
6: Слушай, ну давай будем честны, шрингфляцией уже никого не удивишь. Это мировой тренд. И самое важное, есть же физический предел.
7: Какой предел?
6: Нельзя бесконечно уменьшать объем. Ты не можешь продавать 500 миллилитров молока в литровой бутылке, чтобы это было незаметно. Дно шрингфляции достигнуто. Что происходит дальше?
7: Дальше. Дальше начинается технологическая деградация. Скрытая инфляция меняет рецептуру.
6: То есть льют суррогаты?
7: Предприятия переходят на более дешевые и низкокачественное сырье. В шоколаде становится меньше какао и больше пальмового масла. В колбасу добавляют больше сои и влагоудерживающих агентов.
6: Формально цена заморожена, Белстат доволен.
7: А по факту происходит подмена. Жесткое регулирование просто меняет форму инфляции, заставляя людей оплачивать неэффективность системы своим здоровьем.
6: Стоп. Защитники официальной статистики тут же выложат свой главный козырь.
7: Какой еще козырь?
6: Номинальные зарплаты растут? Официально же фиксируется рост доходов? Разве это не перекрывает скрытую инфляцию? Цифры по средней зарплате выглядят вполне себе бодро.
7: Ой, средняя зарплата. Давай выбросим этот токсичный показатель на свалку.
6: Почему? Стандартная метрика?
7: Это абсолютно искаженная метрика. Использовать среднюю зарплату – это как утверждать, что перегруженная лодка отлично держится на воде только потому, что ее нос задран на 10 метров вверх.
6: Полностью игнорируя тот факт, что корма уже давно под водой?
7: Именно. 80% пассажиров тонут, а в среднем по лодке все отлично.
6: Отличная метафора, но давай переведем на язык цифр. Кто сидит на носу лодки, а кто тонет на корме?
7: Смотри, пример с больницы. 9 человек получают по 1000 рублей. Один – 10 тысяч. В масштабах экономики, IT-сектор, нефтехимия, экспортно-ориентированные монополии.
6: Там зарплаты высокие, и они тянут среднюю цифру вверх.
7: Да. А на корме? Бюджетники, учителя, рядовые медики, воспитатели тех самых дорожающих детских садов. Их доходы жестко привязаны к тарифной сетке и растут черепашьими темпами.
6: И чтобы понять глубину проблемы, нужно разделить траты.
7: Фундаментальное разделение. Обязательные и дискреционные траты.
6: Обязательные – это коммуналка, простая еда, проезд, садик. То, от чего физически нельзя отказаться. А дискреционные – рестораны, туризм, новые гаджеты.
7: И расчеты показывают ужасающую картину. У работников бюджетной сферы и бедных семей 70, а иногда и 80% дохода сжирают именно обязательные траты.
6: И именно эти категории товаров и услуг дорожают быстрее всего, несмотря на летние огурцы.
7: Вот именно.
6: Получается парадоксальная ситуация. Богатые люди могут просто сократить свои дискреционные расходы. Не поехать в отпуск, не пойти в ресторан. Для них обязательные базовые траты составляют смешную долю в бюджете.
7: Точно. Поэтому инфляция в белорусских реалиях работает как абсолютно безжалостный регрессивный налог на бедность.
6: Налог на бедность.
7: Да. Чем ты беднее, тем больше процент своего дохода ты теряешь из-за роста цен на самое необходимое.
6: То есть... Обеспеченные слои эти 4,8% инфляции почти не замечают, у них огромный финансовый буфер.
7: А семьи с детьми и пенсионеры принимают весь удар на себя. Номинально зарплата учителя могла вырасти за год, но реально в пересчете на подорожавшие обязательные услуги этот учитель стал значительно беднее.
6: В этом и заключается ловушка регулируемых цен. Декларируется защита населения, но по факту экономические механизмы загоняют уязвимых людей в угол, и эта пружина продолжает сжиматься.
7: Продолжают?
6: Вот и главный вопрос. Экономическая пружина сжата до предела. Скрытая инфляция разъедает качество товаров. Дефицит рентабельности душит заводы.
7: Зарплаты не успевают за расходами.
6: Ты постоянно говоришь про этот взрыв. Но давай честно, системы держатся в таком напряжении годами. Почему они не могут просто держать эти цены замороженными вечно?
7: Потому что вечно нарушать законы физики и экономики нельзя. Есть три сценария будущего.
6: Так, давай разберем. Первый сценарий.
8: Прессом.
9: И что это значит на практике? Ценники в магазинах останутся красивыми для статистики?
7: Да, на бумаге инфляция будет идеальной. Но в реальности это путь к тотальной деградации. Заводы просто перестанут производить убыточные позиции.
9: Ну логично, зачем выпускать качественное молоко, если на каждой бутылке ты теряешь деньги?
7: Начнется вымывание ассортимента, скрытый дефицит, тотальный переход на суррогаты. Экономика превратится в зомби, вроде бы работает, но производит никому не нужный неликвид, требуя бесконечных вливаний.
9: Звучит как медленное удушение. Хорошо, а если они решат исправить ситуацию? Второй сценарий – либерализация. Допустим, контроль снимают, цены отпускают.
7: Это вызовет моментальный шок.
9: Еще бы! Пружина разожмется с такой силой, что официальная инфляция сразу улетит на 7, а то и на 9%. Ты же сама понимаешь, что это ударит по людям мгновенно? Ты предлагаешь бросить людей в ценовой шок.
7: Это хирургическое вмешательство. Да, это больно. Но это единственный способ вернуть систему к жизни. Предприятиям жизненно необходимо восстановить рентабельность.
9: Иначе?
7: Иначе они просто рухнут. И тогда люди останутся не просто с высокими ценами, а вообще без работы. Рыночное ценообразование – это горькое лекарство. Лучше пережить временный всплеск инфляции и вылечить экономику, чем медленно гнить в стагнации первого сценария.
9: Но есть еще третий сценарий. Тот самый, о котором не любят говорить вслух – внешний шок.
7: О, это самый страшный вариант, потому что он вообще не зависит от желания регуляторов в кабинетах.
9: Резкое падение рубля из-за внешних рынков, блокировка логистических цепочек, обвал экспортной выручки. И как в таком случае поведет себя эта пресловутая сжатая пружина?
7: Смотри, в условиях свободного рынка цены бы корректировались ежедневно, абсорбируя этот шок постепенно.
9: Но в системе жесткого контроля?
7: Шок накапливается в виде огромных корпоративных долгов и кассовых разрывов. Когда плотину прорвет под внешним давлением, это будет не постепенный рост на пару процентов. Это будет катастрофическая переоценка за одну ночь.
9: Поставщики просто откажутся отгружать сырье.
7: Без стопроцентной предоплаты по новым реальным курсам.
9: И тогда инфляция уйдет в абсолютно неконтролируемые пике. 15, 20, 30% роста, и никакие проверяющие органы с блокнотами, выписывающие штрафы директорам магазинов, этот пожар уже не потушат.
7: Административный контроль просто расплавится. И в этом сценарии пострадают абсолютно все, но больнее всего снова те самые люди из кормы лодки.
9: Чьи доходы обесценятся в разы быстрее, чем их успеют проиндексировать.
7: Да.
9: Знаешь, если собрать всю эту мозаику воедино, вырисовывается картина, которая пугает даже не столько экономическими последствиями.
7: А чем?
9: Да. Инфляция мутирует, да, качество падает, но самое разрушительное последствие всей этой ситуации – это колоссальный, непреодолимый разрыв между официальными цифрами и личным опытом людей.
7: Совершенно верно. Формируется общество глубокого когнитивного диссонанса.
9: С одной стороны, из каждого утюга транслируется реальность официальных отчетов. Инфляция мизерная, еда дешевеет, все работает как швейцарские часы.
7: А с другой стороны, реальность продуктового магазина и расчетного листка за детский сад, где этот садик дорожает на 5%, а пачка дешевеющего по бумагам сока усыхает прямо в руках.
9: И когда этот диссонанс становится ежедневной рутиной, происходит страшная вещь. Фундаментально разрушается институциональное доверие.
7: Статистика больше не воспринимается как отражение фактов. Она превращается в фоновый шум.
9: Да. Любые отчеты воспринимаются исключительно через призму сарказма и отторжения. Потому что невозможно заставить человека поверить в дешевеющую жизнь, когда он отдает последние деньги за дорожающие базовые потребности.
7: Это просто невозможно.
9: Все, цифры обсудили. Настоящая проверка всех этих экономических успехов происходит не в таблицах, а каждый день у кассы. И реальность каждый проверяет сам на собственном кошельке.
7: Пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
8: Новости союзного государства.
10: Золото заканчивается. Запасы Банка России уменьшились до рекорда за 6 лет. Заначку съели СВО и инфляция. Резервы Центробанка упали до минимума с начала 2020 года. Сообщается, что на 1 августа запасы золота Банка России сократились до чуть более 73 унций. С начала года они уменьшились более чем на 1,5 миллиона унций, а стоимость золотых резервов снизилась на 33,5 миллиарда долларов. Распродажа золота стала рекордной как минимум за последние четверть века. Весь период, который охватывает статистика Всемирного совета по золоту. По его данным, близкую по масштабам продажу драгметалла Центробанк проводил лишь однажды, в 2002 году, отмечает экономист Александр Кравцов.
11: Даже во время пандемии, когда власти продавали активы из золотовалютных резервов для поддержки рубля и бюджета, Центробанк реализовал в 6 раз меньше золота, чуть более 7,5 тонн в период с июля 2020 по апрель 2021 года.
10: Золото распродают на фоне растущей дыры в бюджете. Минфин использует активы Фонда национального благосостояния для покрытия дефицита, а Центробанк зеркалит эти операции продажами на внутреннем рынке, говорит финансовый аналитик Владимир Чернов.
12: Когда нефтегазовые доходы оказываются ниже предусмотренного бюджетным правилом уровня или средства фонда направляются на инвестиции внутри страны, Банк России проводит встречные операции с ликвидными резервными активами. При этом Центробанк здесь выполняет техническую часть механизма, а не принимает отдельное решение закрывать дефицит бюджета продажей золота.
10: Золото подходит для таких операций, поскольку хранится в России и остается доступным в условиях санкций и за последние годы значительно подорожало. В Фонде национального благосостояния почти 20 лет накапливали доходы от нефтяной ренты, но за время специальной военной операции ресурсы фонда сократились почти втрое. То есть сейчас Фонд национального благосостояния фактически пустой. Главная причина такого плачевного состояния – специальная военная операция, говорит экономист Валентин Кудряшов.
13: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
10: За январь-июль дефицит российского бюджета уже достиг почти 6,5 триллионов рублей. Одной из главных причин остаются огромные расходы на СВО, отмечают эксперты. По их словам, один час спецоперации обходится стране в миллиард рублей. То есть годовой бюджет Калмыкии в 24 миллиарда рублей – это ровно один день проведения СВО. И эти траты постоянно растут, а нефтегазовые доходы, наоборот, стремительно сокращаются из-за западных санкций. Как следствие, Россия столкнулась с серьезным дефицитом бюджета. Денег в стране становится все меньше, а траты на СВО постоянно растут, поэтому скоро может начаться самое сложное, полагают эксперты.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
14: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
15: Радиосигнал 666 АМ.
16: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
17: Эк.
16: 2.
17: До.
16: 3.
17: Тин.
16: 4.
17: Чар.
16: 5.
17: Пач.
16: 6.
17: Че.
16: 7.
17: Сат.
16: 8.
17: Ат.
16: 9.
17: Но.
16: 10.
17: Дас.
16: Учим пакистанский. Авось пригодится.
18: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
19: Дети школу ненавидят. Советы министра Иванца вызвали бурю реакций в соцсетях. Рассказываем самое интересное. Недавнее интервью министра образования Андрея Иванца вызвало бурные эмоции среди родителей и учеников. Глава ведомства заявил, что категорически не приемлет услуг репетиторов, считая школьную программу настолько простой, что любые папа или мама способны самостоятельно помочь своему ребенку. Более того, министр подчеркнул, что его собственные дети дополнительных учителей не посещают, и это его принципиальная позиция.
20: У каждого человека есть свой потенциал, в том числе интеллектуальный. Что делает репетитор? За короткий промежуток времени пытается надуть резиновый шарик до размера автомобильной шины. Но шарик ей быть не может. Возможно, только на время экзаменов. Так что должны быть хорошие учителя. Это условие номер один для поступления. Если в школе классный учитель, то никакой репетитор не нужен вообще.
19: Видеоролик с этими тезисами в ТикТок за сутки набрал почти 500 000 просмотров, собрав свыше 1600 комментариев. Первое, что заинтересовало белорусов, это условия, в которых учатся дети самого министра. Самым популярным стало замечание, набравшее свыше 8000 лайков. Видимо, у него дети в частной. В ответ на это другие скептически добавили, что его дети не планируют учиться в Беларуси. Градус недовольства работой министерства оказался настолько высоким, что вопрос, когда его снимут с должности, оказался на втором месте по популярности, набрав почти 6000 лайков. Общее настроение комментаторов можно описать одной фразой. Он, наверное, в параллельной вселенной живет. Белорусы убеждены, что за образовательный процесс должна отвечать школа, а не родители.
0: А учитель тогда что делает на рабочем месте?
21: А может, учителя начнут преподавать, а не на родителей все сбрасывать?
22: Даже песня такая есть. Учат в школе, а не родители должны помогать.
23: Мне кажется, что с уроками должны помогать учителя, а если дети не понимают, то уже вопрос к тем, кто их учит.
19: По мнению большинства, задача родителей – обеспечить базовые потребности ребенка и его психическое состояние, а не выполнять функции преподавателей по всем предметам.
24: Родители живут на работе, чтобы содержать семью.
25: Так, подождите, задача учителя – научить. Моя задача – одеть, накормить, воспитать эмоционально стабильным и психически уравновешенным человеком, подсказать в жизни, как поступать, но на то, чтобы учить, есть школа.
7: Родитель должен сделать так, чтобы ребенок был бодр, учтив, сыт и опрятно одет. Обучение – это вотчина учреждения образования.
19: Не обошлось и без иронии в сторону самого министра. Мол, министры, наверное, вместо родителей на работу ходить будут, а также бытовыми моментами заниматься. Некоторые комментаторы смотрят на проблему глубже, связывая состояние образования с общей ситуацией в стране. Для них слова министра только вершина айсберга.
26: Белорусское образование – дно. Нужна реформа и серьезнейшая. Превратили в какую-то изнуряющую пытку для ребенка и для родителей. Убивают индивидуальность. Творчество – это уже не система образования, а режим. Дети школу ненавидят.
19: При этом люди сочувствуют и самим учителям. Нашлись и те, кто поддержал мнение министра. Однако такие голоса остались в очевидном меньшинстве. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
18: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
27: Яблоко раздора. Пособие по уходу за ребенком хотят привязать к зарплате. Министр труда все разъяснил, но есть нюанс. Министр труда Андрей Лабович анонсировал изменения в расчете размера пособия по уходу за ребенком. Для более обеспеченных их хотят привязать к размеру зарплат. Деталей новых норм выплат пока нет, но в соцсетях некоторые заподозрили, что это может усилить социальное неравенство. Министр заверил, что минимальный размер не будет ниже, чем сейчас, а это 35% средней зарплаты на первого ребенка и 40% на последующих, отмечает экономист Александр Кравцов.
11: Верхний предел пособия по уходу за ребенком до 3 лет планируют ограничить уровнем средней зарплаты в стране. В июне ее размер был 3104 рубля. Выходит, что выплаты в теории могут различаться примерно в 3 раза. Однако, учитывая, что большая часть белорусов все же имеет не особо высокие заработки, скорее всего, разбежка будет несущественной. Условно, если предположить, что платить будут все те же 35% от зарплаты, только теперь не от средней, а от выплат конкретного человека, то при доходе в 4000 выплаты могут составить 1400 рублей. А при заработке в 5000 – 1750 рублей. Зарплаты выше последней имеют всего 7% населения.
27: Экономисты отмечают, что такое изменение по пособиям, когда его примут, приблизит белорусскую систему поддержки молодых родителей к ряду других стран. Например, похожая система работает в Польше. Там матери или отцу, которые остаются присматривать за младенцем, платят 81,5% от расчетной базы пособия, которая, в свою очередь, зависит от размера зарплаты этого же человека. В Литре она привязана к заработку за последний год. Специальный калькулятор позволяет рассчитать размер пособия. В первый год выплаты будут в размере 78% от дохода, а после этого могут отличаться в зависимости от выбранного периода получения пособия – 18 или 24 месяца. Единственный нюанс – в странах Европы уровни зарплаты в разы выше белорусских, пишут белорусы в соцсетях. По их мнению, изменение приведет к снижению размера пособий для менее обеспеченных семей.
1: Снизить минимальное пособие – это значит оставить семьи без средств к существованию. Нынешний минимум – это не роскошь, а базовая социальная гарантия государства, чтобы ребенок был сыт и одет, независимо от доходов мамы до декрета. Задача реформы – поддержать работающих женщин и стимулировать рождаемость, а не загнать за черту бедности тех, кто не успел наработать стаж. Например, студенток. Радоваться тому, что у кого-то могут забрать последнее, как минимум страшно.
27: Другие же считают, что после нововведения социальный разрыв будет закладываться уже с пеленок. Экономисты подчеркивают, что решение как раз не ударит по родителям с невысокими зарплатами, если власти, как пообещали, оставят минимальный порог на нынешнем уровне. К тому же прописали и верхний порог, говорит экономист Максим Голевец.
2: Чисто механически эта мера действительно усиливает социальное неравенство, так как семьи в городах, где зарплаты, как правило, выше, а также люди, занятые на более высокооплачиваемых специальностях, будут получать больше денег, чем те, кто и так зарабатывает мало. Но это не означает, что реформу не следует принимать, ведь это лишь один из параметров ее оценки. Такое изменение будет помогать семьям лучше выравнивать их доход в течение этого периода. То есть провал в доходе с рождением ребенка не будет таким большим. Это очевидный плюс.
27: Законопроект планируют внести в парламент в ходе осенней сессии и рассмотреть сразу в двух чтениях. Если документ пройдет все необходимые согласования, новые правила могут заработать уже в следующем году. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, чем хорош неформальный формат переговоров.
5: Господин президент, хочу еще раз поприветствовать вас от имени белорусского народа уже в официальной обстановке. Я сегодня утром подумал, что этот формат наших с вами переговоров, который начался вчера в неформальной обстановке, хорош тем, что нам удалось спокойно вдвоем обсудить все направления сотрудничества еще раз Беларуси и Мьянмы. И самое главное, поговорить о том, какие конкретно шаги уже предприняты, реальные шаги в направлении нашего сотрудничества. Формат неформальной обстановки еще и важен тем, что затрагиваются вопросы, которые, к сожалению, не озвучишь и публично не оговоришь. Поэтому мы уже продолжаем сегодня наш разговор, который начали вчера.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
19: Чтоб другим неповадно было. По поручению Лукашенко на границу с Украиной отправили 500 фермеров-тунеядцев. Кто еще в списках? Около 500 работников сельского хозяйства, которых сочли недобросовестными, отправили на двухмесячные военные сборы. В июле в администрации президента заявили, что в распоряжение Минобороны будут направлять нерадивых, проштрафившихся работников, несунов, пьяниц, лодырей и лентяев для наведения железной дисциплины во время уборочной кампании. На военных сборах аграрии показывают себя хорошо, отмечают военные.
6: Военнослужащие себя чувствуют положительно, настроены непосредственно работать, выполнять задачи. Дается им сложно, но все настроены по-боевому, потому что они понимают, что есть задача, которую надо выполнить.
19: Военнообязанных специалистов и механизаторов направляют в подразделения сил спецопераций, где они проходят огневую, тактическую, инженерную и медицинскую подготовку. После обучения участников сборов планируют направить на границу с Украиной для выполнения учебно-боевых задач. Сами военнообязанные говорят, что условиями довольны.
8: Коллектив у нас нормальный. Присягу я принял сразу в части. Все мне очень понравилось. И до сих пор очень нравится. Ну, прохожу службу, как и все, стараюсь. И все условия меня устраивают.
19: Мероприятия проходят во всех регионах страны. После недельной подготовки такие граждане могут освоить гранатомет и пулемет и затем отправиться в распоряжение сил специальных операций. Такое поручение ранее дал Александр Лукашенко.
3: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
19: По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, такие сборы будут длиться 2-3 месяца. Формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут, отметил Крутой.
9: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
19: По словам Крутого, списки недобросовестных работников составляют руководители организации, председатели райисполкомов и военкомы. После инструктажа и подготовки провинившихся отправляют в на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
18: Радио «Сигнал». 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
4: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров об основных трендах белорусского депозитного рынка.
10: В этом году впервые мы обратили внимание на депозиты со сроком свыше 3 лет. По этим депозитам динамика тоже очень хорошая. 500 миллионов прироста с начала года. И в общем объеме всех депозитов свыше 1 года, депозиты, которые свыше 3 лет, это уже 5%. Если на начало года эта цифра была менее 1%, то это уже 5%. И это хорошая база для того, чтобы увеличивать эти депозиты. На что это влияет? Длинный депозит в рублях физических лиц – это хорошая база для инвестиционного кредитования. И вот все цифры, которые мы видим, плюс 26% инвестиционного кредитования в 2026 году по сравнению с 2025 годом, в том числе это связано с тем, что у банков появляется больше хорошей, длинной ресурсной базы, которую они свободно могут безрисково направлять на инвестиционные проекты. Собственно говоря, эффект от этого мы наблюдаем уже в текущем году. Что еще интересного можно отметить, это то, что 2/3 всех депозитов, которые заключены в первом полугодии 2026 года, это депозиты, которые заключены онлайн. Если говорить в количестве договоров, то это более 500 000 договоров. То есть 10 лет назад, если представить картину, большинство этих депозитов заключалось в отделениях банка. Это были очереди, это была бюрократия. Сейчас этого не происходит. Сейчас человек свободно через мобильное устройство или через компьютер заходит, открывает депозит, и большие очереди, которые ранее наблюдались в отделениях банков, они сейчас практически исчезли.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
0: Блокадный Ленинград 21 века. Как минимум 12 тысяч детей в Курской области будут учиться дистанционно из-за регулярных атак дронов. Новые меры безопасности начали применять в школах Курска. В местных телеграм-каналах появились фотографии учеников, родителей и сотрудников школ, которые обкладывают учебное заведение мешками с песком. Хотя в новом учебном году около 12 тысяч школьников в Курской области в школы учиться не пойдут, сообщила министр науки и образования региона Наталья Леонова.
12: Всего в этом году в школы области пойдут почти 112 тысяч учеников. 100 из 109 школ в приграничных районах также переведут на дистант. Еще 9 будут проводить занятия на базе школ в Курске.
0: Курская область регулярно подвергается атакам беспилотников. ПВО ежедневно сбивают дроны над территорией региона. На этом фоне детей и подростков стали массово учить правильные реакции на атаки беспилотников и террористов. В детских садах, школах и техникумах также начали проводить учения на случай ракетных ударов.
13: Эти учения имеют первостепенное значение для обеспечения безопасности наших детей и формирования у них правильного поведения в чрезвычайных ситуациях. Основная задача таких учений – это обучение школьников основам безопасности. Мы хотим, чтобы каждый ребенок знал, как действовать в случае угрозы, где искать укрытие и как быстро и безопасно покинуть здание. Важно, чтобы учащиеся чувствовали себя уверенно и знали, что делать в критической ситуации.
0: При этом не везде родители довольны тем, как детей учат реагировать на тревогу. Мать ученицы младших классов рассказала, что ее дочь довели до истерики неожиданной тренировкой в школе. Согласно фотоотчету, детей усаживали под парты и эвакуировали через окно первого этажа.
14: Когда я вошла в класс за ребенком, ее успокаивали и дети, и учитель. Она впечатлительная, и на нее это произвело крайне неблагоприятное впечатление. Пришлось рассказывать, что это снимали кино, и она стала актером. Только тогда немного успокоилась.
0: Политологи отмечают, что, начиная спецоперацию, власти не ожидали, что оно затянется надолго, а боевые действия будут вестись на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Сами россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
15: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
16: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
17: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
20: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
0: Что касается школьников, то их теперь учат рыть окопы и различать виды боевых ранений. В новый школьный предмет «Основы безопасности и защиты Родины», который пришел на смену ОБЖ, включили курс военной подготовки. Старшеклассников учат рыть окопы, различать виды боевых ранений, оказывать первую помощь, а также классифицировать оружие и отравляющие вещества. Кроме того, им рассказывают о последствиях ядерных взрывов и признаках применения биологического оружия. Среди прочего, школьникам необходимо освоить историю и конструктивные особенности беспилотников, а также способы использования таких аппаратов в бою, отметили в Министерстве образования.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
19: Смертельная медицина. 9 белорусов умерли после операции на сердце. Всем вводили один и тот же препарат. С января по май в Беларуси умерли как минимум 9 пациентов, которым во время операции на сердце вводили индийский препарат «Кардиорекс». По данным СМИ, 8 пациентов умерли в Брестской областной больнице. Еще один в Республиканском научно-практическом центре кардиологии. После операции у многих пациентов обнаружили опасные бактерии и диагностировали сепсис. Лабораторные исследования показали, что препарат оказался нестерильным. В нем обнаружили бактерии. 13 марта Госфармнадзор сообщила о проблеме Минздраву, после чего ведомство распорядилось изъять из обращения партию препарата.
7: При этом документы не устанавливают окончательно причинно-следственную связь между препаратом и всеми случаями смерти. Обстоятельства требуют дальнейшего расследования.
19: Белорусы в шоке. В комментариях под новостью люди пишут, что медицинское обслуживание в стране заметно испортилось. Многие жалуются, что даже к специалисту на прием попасть не могут. Какое уж тут лечение.
11: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
21: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно, вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я вот к ревматологу записывался, только платно.
19: По словам экспертов, в стране сейчас острый дефицит врачей, поскольку многие уезжают, в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. Кроме нехватки врачей, причиной ухудшения качества медицины называют перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, которые раньше могли завозиться из Европы, а сейчас многие компании связи с Беларусью разорвали, отмечают эксперты. То, что ситуация сложная, признают и сами медики. По их словам, не хватает не только врачей, но даже спецодежды.
22: Некоторые коллеги вынуждены носить один спецхалат на протяжении 10 лет, а новое начальство не выдает. При этом на склад поступает новая форма. Более того, каждый год у сотрудников спрашивают их размеры одежды и обуви, чтобы закупить их.
19: Но это еще не все. По словам медиков, в Бресте возникают перебои с лекарствами. Были случаи, когда нужных образцов не было даже на складе, и их приходилось покупать за собственные деньги. Медики признаются, что уже сейчас регулярно практикуется принуждение работать сверх нормы. Эксперты обращают внимание на то, что врачам урезают зарплаты, а в больницах нет необходимого оборудования. Существует дефицит лекарств, а дети и взрослые не могут вовремя получить медицинскую помощь. При этом в правительстве считают, что медицина в стране на уровне. Но, судя по комментариям в соцсетях, белорусы с этим не согласны. Что касается смертей во время операции на сердце, то окончательную их причину еще предстоит установить следствию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
18: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
23: Отработанный материал ветерана с гниющей ногой отправляют в новый штурм после жалоб на госпиталь в Москве. Андрей Касьянов мобилизовался полгода назад. Парня отправили на СВО с предприятия, где он работал. 2 месяца назад он получил тяжелое ранение ноги на боевом задании. Почти неделю его не могли эвакуировать. За это время нога начала гнить, и в московском госпитале ее решили ампутировать. Однако на этом испытания ветерана не закончились. В госпитале были ужасные условия. За пациентами не ухаживали. Андрею выдали сломанные костыли, на которых сложно было передвигаться. Он начал жаловаться во все инстанции, его перевели в Тульский госпиталь, где у солдата никого нет из родных. А теперь его отправляют назад на фронт.
24: Я думал, что меня будут продолжить мое лечение. Но мне сегодня выдали не таблетки, мне сегодня выдали сапоги, ну, наверное, с ухмылкой на 2 ноги, новую форму. И сказали, что выписывают. Вместе со мной выписывают еще где-то 5-6 человек. Их выписывают в части.
23: Как Андрей Касьянов будет служить без ноги, он не знает. Его даже не поставили в очередь на протезирование. Жена десантника Ивана Панченко рассказала похожую историю. Ее муж в одном из боев получил тяжелое ранение. Теперь он передвигается с тростью. Но при этом боец не в госпитале, а в пункте временной дислокации части.
1: Мой муж после ранения, реабилитацию его не отправили. На ВВК ему не дали. На данный момент он сейчас находится на ПВД, где он еле-еле ходит. Он ходит с тростью, у него ногу сводят судорогами, у него 3 осколка в ноге.
23: Как с такой ситуацией быть, жена солдата не знает. На Донецком направлении вообще существует спецотряд из раненых, которых отправляют в штурм.
2: Мы 300. Наше руководство толкает нас вперед. Нет эвакуации, то бишь нам в эвакуации отказано. Мы не хотим, у нас нет такого, что мы не хотим выполнять приказ. Мы его не можем выполнять по простой причине. У тебя какое ранение?
5: Ранение ноги осколочное, 24 осколка в ноге. Еле хожу.
2: У тебя ранение какое?
6: Осколочное в колено и контузия легкая.
2: У тебя ранение какое?
8: Полная балабанка лопнута, вся рука отрештена в осколках, ноги в осколках, все гниет, нет никакой эвакуации.
23: Бойцы говорят, они почти не передвигаются в блиндажах. Идти в штурм в таком состоянии – это верная гибель. На все просьбы отправить их на лечение командиры не реагируют.
18: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты

0: обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
1: Заграница как полет на Луну. Правительство опубликовало порядок выезда детских групп за пределы Беларуси. Все будут дома.
2: Теперь организованно вывести детей за границу просто так нельзя. Если это лечение, конкурс, выставка или другое мероприятие, поездку нужно заранее согласовать с государством. В зависимости от цели разрешения будут давать Министерство образования, культуры, спорта, местной власти или другие профильные ведомства.
1: Так, новое постановление Совета министров Беларуси о порядке организации выезда несовершеннолетних граждан за пределы страны комментирует юрист Евгений Иванов.
2: Для этого организатор минимум за 30 дней должен подать целый пакет документов, объяснить, куда и зачем едут дети, кто организует поездку, кто за нее платит, каким будет маршрут, транспорт и место проживания. Также нужны список участников, страховки и письменное согласие родителей.
1: Отмечу, что постановление появилось через 2 месяца после трагедии в Брянской области, когда автобус с белорусскими детьми по дороге на отдых в Геленджик попал под удар беспилотника. Тогда в Москве заявили, что автобус был атакован украинским дроном. Киев отверг эти обвинения и назвал произошедшее информационной провокацией. А Александр Лукашенко приказал взять поездки детей за границу под государственный контроль.
3: Поэтому не хочу тут никого осуждать, но попросить наших людей, и особенно родителей, когда мы имеем дело с детьми, надо посидеть дома это время. Надо заниматься футболом и другими мероприятиями здесь. И надо запретить всякие поездки без государственного на то надзора и разрешения. Сняли, заплатили автобус, поехали, а сейчас некоторые претензии предъявляют. Не надо нам предъявлять претензии. Надо взрослым людям, нам и прежде всего родителям, аккуратнее к этому относиться.
1: Родители пострадавших детей тогда рассказали, что везли юных спортсменов к морю, которого в Беларуси нет. Есть только санаторно-курортное лечение, но оно по цене не уступает поездке за границу. Теперь, похоже, многие дети будут проводить каникулы и праздники в деревне у бабушки. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
0: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Глава государства Александр Лукашенко принял президента Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайна.
3: В последнее время с вами очень интенсивно сотрудничали, и хочу вас заверить, все, о чем мы договорились, белорусская сторона сделает. И вам, и вашим бизнесменам мы открыли все двери. Пожалуйста, смотрите все, что вам интересно, и все, что мы можем сделать, начиная от сельского хозяйства и заканчивая военно-промышленным комплексом. Все, что мы можем, мы для вас сделаем.
5: Наверное, они уже обсудили на бизнес-форуме. Я тоже собираюсь встретиться со своими коллегами, которые сегодня участвовали на
6: бизнес-форуме.
5: Когда я объявил, что мы полетим в Беларусь, были появлены много народов, поэтому я ограничил только 100 бизнесменов.
6: Я не могу сказать,
5: и на этом форуме мы открыли маленькую выставку, где показывали наши продукции. Они тоже будут посмотреть все белорусские продукции. Я уверен, что после такой визита наладит отношения и улучшит торговый товар.

0: возможность начать устраивать?
1: Вы знаете, наше дело все-таки открыть двери, окна, ворота для того, чтобы предприятия сотрудничали. Но многое будет зависеть от контактных лиц наших. С нашей стороны вот два человека, которые непосредственно будут отвечать за сотрудничество с Мьянмой. Я полагаю, что и с вашей стороны есть такие же люди. Все, о чем они договорятся, все, что они решат, мы будем поддерживать и исполнять.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
3: Статистика и церковь и бензине. Росстат признал рост цен, РПЦ призвала не жаловаться и терпеть, дроны ударили по НПЗ в Перми, а Россия запросила больше бензина в Индии. Вторая волна топливного кризиса в разгаре. Пермский край утром 21 августа подвергся массированному налету беспилотников. Как пишут местные телеграм-каналы, целью атаки стал нефтеперерабатывающий завод «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Предприятие входит в топ-10 крупнейших российских НПЗ и является вторым по мощности у «Лукойла» после Нижегородского. Жители Перми сообщили о нескольких взрывах и поднимающемся столбе дыма над городом.
4: Вот это пожарище! Столб дыма огромный.
3: Продолжающиеся атаки на НПЗ привели к острому дефициту бензина. Россия в августе наращивает импорт нефтепродуктов из стран Азии в ответ на вторую волну топливного кризиса, охватившую регионы и даже Москву. В этом месяце закупки за рубежом бензина и авиакеросина увеличатся на 270 тысяч тонн.
5: Около трети импортного объема, порядка 90 тысяч тонн, поступит в Россию из Индии, а остальная часть приходится на нефтепродукты, которые перегружались с танкера на танкер у берегов Южной Кореи и Малайзии.
3: Согласно данным международных аналитических компаний, которые в режиме реального времени отслеживают глобальные морские перевозки и движение сырьевых товаров, два танкера должны прибыть в российские порты на Дальнем Востоке на этой неделе. Топливо начало поступать на российский рынок после длительной паузы, когда нефтяники-импортеры пытались договориться о цене, отмечает аналитик нефтегазового рынка Кирилл Чунихин.
6: Она оказалась существенно выше, чем внутренние котировки оптового рынка России – более 100 рублей за литр. Также ожидается разгрузка еще как минимум двух судов с автотопливом. Дороговизна остается одной из ключевых проблем с импортом индийского бензина.
3: По данным Федеральной антимонопольной службы, паритет стоимости автобензина, импортируемого из Индии, достиг в июле 100 466 рублей за тонну, на 40% превысив среднемесячную цену 92-го бензина на петербургской бирже. Тем временем, после двух недель снижения, топливная инфляция в России снова начала ускоряться. За неделю с 11 по 17 августа средние розничные цены на автобензин в России увеличились на 0,5%, отчитался в среду Росстат.
5: В среднем по стране АЗС продавали литр 92-го бензина по 72 рубля 49 копеек, 95-й по 78 рублей 58 копеек, а 98-й стоил 101 рубль 89 копеек. За неделю цены увеличились на 32, 37 и 20 копеек соответственно.
3: С начала года по середину августа бензин подорожал почти на 18,5%. Годовой рост ценников на АЗС по подсчетам Райффайзенбанка достиг почти 24%, что в четверо выше общей официальной инфляции. По подсчетам сервиса «Где бензин» на 70% заправок в России бензин недоступен. Лимиты на продажу топлива вновь появились в Москве, несмотря на то, что столицу приоритетно снабжают в преддверии выборов в Думу, свозя топливо из регионов Урала и Сибири, отмечают эксперты. По их словам, рынок вновь погружается в кризис. На него уже отреагировали в Российской Православной Церкви. Как заявил клирик храма иконы Божией Матери Державная во Фрязине протоиерей Александр Бутрин, россияне должны смиренно относиться к дефициту топлива в стране и не высказывать свое недовольство чиновникам.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Глава государства Александр Лукашенко принял президента Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайна.
1: В последнее время с вами очень интенсивно сотрудничали. И хочу вас заверить, все, о чем мы договорились, белорусская сторона сделает. И вам, и вашим бизнесменам мы открыли все двери. Пожалуйста, смотрите все, что вам интересно, и все, что мы можем сделать, начиная от сельского хозяйства и заканчивая военно-промышленным комплексом. Все, что мы можем, мы для вас сделаем.
8: Наверное, они уже обсудили на бизнес. Я тоже собираюсь встретиться со своими коллегами, которые сегодня участвовали на
9: бизнес-форуме.
8: Когда я объявил, что мы полетим в Беларусь, были появлены много народов, поэтому я ограничил только 100 бизнесменов.
9: Я не могу сказать,
8: и на этом форуме мы открыли маленькую выставку, где показывали наши продукции. Они тоже будут посмотреть все белорусские продукции. Я уверен, что после такой визита наладит отношения и улучшит торговый товарооборот между нашими двумя странами.
1: Вы знаете, наше дело все-таки открыть двери, окна, ворота для того, чтобы предприятия сотрудничали. Но многое будет зависеть от контактных лиц наших. С нашей стороны вот два человека, которые непосредственно будут отвечать за сотрудничество с Мьянмой. Я полагаю, что и с вашей стороны есть такие же люди. Все, о чем они договорятся, все, что они решат, мы будем поддерживать и исполнять.
10: Пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
11: Гяра.
10: 12.
11: Бара.
10: 13.
11: Тера.
10: 14.
11: Чодаха.
10: 15.
11: Пандраха.
10: 16.
11: Солаха.
10: 17.
11: Сатраха.
10: 18.
11: Атара.
10: 19.
11: Униз.
10: 20.
11: Бис.
10: Учим пакистанский. Авось пригодится.
2: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». Александр Лукашенко потребовал, чтобы белорусские рожали минимум двоих, а лучше троих детей, иначе стране скоро будет некому работать. Но население Белоруссии сокращается не из-за недостатка призывов. Молодые люди уезжают, жилье остается дорогим, в регионах закрываются родильные отделения, а воспитание детей бьет по доходам и карьеру родителей. В этом выпуске разберем, почему прежние демографические программы не остановили спад и какую цену семьи платят за рождение ребенка. А также выясним, зачем власти завозят иностранных работников, одновременно обвиняя белорусов в нежелании рожать.
13: Да, тема, скажем так, максимально острая сейчас.
12: Вот именно. Двое родителей плюс трое детей равно успешное будущее.
13: Угу. Математика первого класса.
12: Но за этой простотой скрывается пугающе прагматичный подход. Неродившийся ребенок здесь рассматривается не как, ну, человек, а чисто как будущее налоговое единица, которая типа когда-нибудь встанет к станку и начнет приносить пользу.
13: И в этом кроется главная ошибка такого подхода. Демография – это невероятно сложный социальный механизм, а в риторике чиновников она, ну, превращается в обычную таблицу Excel.
12: 100%.
13: Логика звучит так. На заводах не хватает рабочих рук, значит, нужно просто заставить население заполнить пустующие ячейки в этой таблице. Но проблема в том, что рождение детей нельзя стимулировать приказами сверху.
12: Давай посмотрим на сухие цифры, чтобы вообще понимать масштаб проблемы. Вот на 1 января 2026 года население Беларуси составило 9 056 080 человек.
13: Угу.
14: И за один год исчезло около 53 тысяч. Это же огромная цифра.
13: Для наглядности, слушай, 53 тысячи – это население целого районного центра. Это не просто цифра в отчете. Это опустевшие улицы, закрытые магазины, школы, в которых больше некому учиться. За год с карты буквально стирается целый город.
14: Подожди, но ведь можно сказать, что это, ну, общеевропейский тренд. Во всей Восточной Европе падают показатели. Сейчас суммарная рождаемость в стране упала до уровня 1,2 ребенка на женщину.
13: Да, цифра пугающая.
14: При том, что для замещения поколений нужно 2,1. Но везде же рожают меньше. Разве власти не правы, когда говорят, что люди просто стали жить для себя?
13: Ну, это очень удобная позиция – списать все на глобальные тренды и эгоизм молодежи. Но давай посмотрим на контекст. В 1994 году в Беларуси жило более 10,2 миллиона человек. И падение с 10 миллионов до 9 – это не внезапный каприз общества. Это прямой измеримый результат 30 лет конкретной государственной политики.
14: 30 лет, да.
13: Три десятилетия в стране существует система, которая полностью контролирует распределение бюджета, строительство, рынок труда, социальную сферу. И теперь итог этого тотального контроля пытаются выдать за личную безответственность граждан.
14: То есть происходит классическое перекладывание ответственности с больной головы на здоровую?
13: Именно так.
14: Но слушай, давай сыграем за адвоката дьявола. Спустимся на уровень конкретной семьи. Государство ведь выделяет деньги. По телевизору эти программы выглядят как, ну, золотой дождь просто.
13: Ну да, по телевизору звучит красиво.
14: Тот же семейный капитал в 26-м году – это 35 505 рублей. Согласись, звучит как отличный стимул.
13: Звучит действительно громко, только есть один нюанс, который полностью ломает эту красивую схему.
14: Какой?
13: Этот капитал в 35 с лишним тысяч рублей дается исключительно за третьего ребенка.
14: Ну и что в этом плохого? Разве это не логично с точки зрения защиты государственного бюджета? Докажите серьезность своих намерений, станьте многодетной семьей и тогда получите крупную субсидию.
13: Это было бы логично, если бы дети появлялись в вакууме. Но в реальности первый или второй ребенок рождается в арендованной квартире. И требовать от семьи родить третьего, чтобы получить хоть какую-то помощь на жилье...
14: Это жестко.
13: Это значит требовать прыгнуть в пропасть в расчете на то, что внизу, возможно, успеют постелить матрас.
14: Получается, государство говорит, вы сначала пройдите через годы падения доходов, поживите впятером в однокомнатной квартире, а потом мы дадим вам сертификат.
13: Вот именно.
14: Кстати, а этого сертификата вообще хватит на покупку квартиры без дополнительных кредитов?
13: Конечно, нет. Это строго регулируемая субсидия, а не чемодан наличных. Ее недостаточно для покупки жилья, она лишь частично покрывает расходы. А теперь давай разберем ежемесячные пособия, которые тоже часто ставят в заслугу.
14: Давай. Там же тоже солидные суммы называли?
13: Ну, смотри. При рождении первого ребенка выплачивают около 5300 рублей, второго – 7425. Ежемесячно до 3 лет семья получает 1000 с небольшим на первого и около 1200 на второго.
14: Ну вот же. Больше 1000 рублей в месяц. Разве это не подспорье?
13: Подспорье, если не понимать механику формирования семейного бюджета. Эти пособия не прибавляются к зарплатам родителей. Они заменяют доход одного из них.
14: А, то есть один взрослый уходит в декрет и все?
13: Да. Его зарплата исчезает полностью, и на ее месте появляется это пособие.
14: И при этом расходы взлетают вертикально вверх. Коляски, смеси, подгузники, платные врачи.
13: Точно. А теперь вспомним про прожиточный минимум. Он установлен на уровне чуть больше 530 рублей на взрослого и 326 на ребенка до 3 лет.
14: Это же физиологическая граница выживания.
13: Абсолютно. И в эту сумму не заложены аренда жилья, ремонт сломавшейся стиральной машины или там покупка зимней резины. Если работающий родитель получает среднюю региональную зарплату, то выплаты по кредиту или аренда мгновенно съедают весь этот, ну, так называемый щедрый финансовый запас.
14: Да, математика не сходится. Хорошо, допустим, семья чудом накопила деньги, у них есть жилье, они готовы. Но ребенок рождается не в квартире, он рождается, скажем так, в социальной инфраструктуре.
13: Верно.
14: А эта инфраструктура в регионах просто трещит по швам.
13: Это то, что можно назвать инфраструктурным опустением. И это огромный барьер. И тут мы подходим к одной из самых важных тем, о которой почему-то вообще молчат, когда призывают спасать нацию. И это невидимая вторая смена.
14: Да, это важный момент.
13: Требуют рожать минимум 2 детей от семьи. Но давай будем честны, на чьи плечи ложится этот призыв?
14: На женские?
13: Именно. Декрет, больничные, поликлиники, уроки – это почти полностью женская нагрузка. И эта нагрузка имеет конкретную финансовую цену. Гендерный разрыв в оплате труда в стране составляет около 27%.
14: 27%? Это много?
13: очень много. Когда женщина уходит в декрет на 3 года, она теряет профессиональные навыки, рабочие связи, отстает от изменений в технологиях.
14: Но ведь закон, типа, защищает рабочее место?
13: Формально да. Но работодатели, пусть и неофициально, всегда учитывают риски частых больничных. Возвращаться часто приходится на должности с худшими условиями, а продвижение по карьере вообще ставится на паузу. Этот гигантский профессиональный риск лозунги чиновников никак не компенсирует.
14: Получается, в призывах «боя родителей трое детей» мужчины фигурируют просто как математическая половина уравнения.
13: Угу.
14: А почему отцы массово не берут декретный отпуск, чтобы разделить этот риск?
13: Из-за того же разрыва в доходах. Если мужчина зарабатывает на 27% больше, семье банально невыгодно отправлять в декрет его, потому что просадка общего бюджета будет катастрофической.
14: Логично.
13: Но есть и другая проблема, еще более глубокая. Это разрыв в продолжительности жизни.
14: Да, статистика тут просто пугающая. Мужчины в стране живут в среднем около 70 лет, а женщины 79.
13: 9 лет разницы. И вот парадокс. От мужчин требуют становиться многодетными отцами, но при этом демографическая политика почему-то начинается в роддомах, а не с программ безопасности труда, качественной медицины для взрослых и борьбы с зависимостями.
14: Да, это как-то непоследовательно.
13: Абсолютно. Невозможно построить нацию, требуя детей от отцов, которые статистически рискуют просто не дожить до их совершеннолетия и окончания университета.
14: Да. Хорошо, мы разобрали внутренние проблемы – деньги, сады, больницы, продолжительность жизни. Но ведь страна теряет людей не только потому, что они не рождаются.
13: Конечно.
14: Огромное количество людей просто уезжает. Любой разговор о демографии без учета иммиграции – это, ну, фикция.
13: Абсолютно верно. В Польше на август 26 года находилось около 138 тысяч граждан Беларуси с действующими видами на жительство. В Литве около 50 тысяч.
14: Почти 200 тысяч человек. И это только легализованных. И только в 2 странах.
13: Да.
14: Это же население 2-3 крупных городов. И ведь уезжают не пенсионеры. Уезжают айтишники, инженеры, врачи, предприниматели. Это репродуктивное ядро нации.
13: И экономическое ядро тоже. Это двойной удар по демографии. Страна теряет этих людей прямо сейчас. Образует дыры в налогах и на рынке труда. Но что еще страшнее, завтра она теряет всех их неродившихся детей.
14: Да.
13: Эти дети уже пойдут в детские сады в Варшаве, Гданьске или Вильнюсе. Они потеряны для будущей статистики.
14: И на этот массовый исход накладывается еще один, пожалуй, самый тяжелый фактор. Фактор войны.
13: О, да.
14: В 22-м году территория уже использовалась для военного наступления. А в марте 26-го года появились заявления с украинской стороны о планах размещения в Беларуси 4 станций управления ударными дронами.
13: Понимаешь, важен даже не сам факт появления этих станций, а уровень тревоги, который они генерируют в обществе.
14: Ага.
13: Демографическое поведение ломается не в момент юридического объявления войны. Оно ломается, когда страх и непредсказуемость становятся фоном для каждого разговора на кухне.
14: Ну да, как можно планировать 3-го ребенка, когда горизонт планирования сузился до выпуска вечерних новостей?
13: Вот именно.
14: Ребенок требует понимания перспективы хотя бы на 15-20 лет вперед. А тут молодые люди не знают, не закроется ли завтра последняя граница или не изменится ли правило призыва.
13: Чувство безопасности нельзя декретировать указом. Когда границы ассоциируются с военным риском, а любая нелояльность чревата потерей свободы, призывы спасать нацию звучат как издевательство.
14: Да.
13: Люди просто отказываются приводить новых людей в непредсказуемый и опасный мир.
14: Хорошо, логика семей понятна, безопасности нет, детей нет. Но экономика же не может остановиться. Заводы работают, улицы нужно убирать, автобусы водить.
13: Угу. Если сотни тысяч уехали, а новые поколения не рождаются, кто будет стоять у станков?
14: Власти нашли предсказуемый ответ на этот вопрос. Это замещение мигрантами. В 26-м году начался организованный завоз работников, например, из Узбекистана.
13: Но справедливости ради, привлечение мигрантов – это путь любой развитой экономики. Европа, Штаты – все это делают.
14: Да, это правда.
13: В чем тогда здесь проблема? Разве это не логичное закрытие кадровых дыр в промышленности и строительстве? Вопрос в том, как именно используется этот труд. Вместо того, чтобы модернизировать производство, повышать зарплаты, улучшать условия работы и пытаться удержать собственные кадры, система обращается к дешевому импорту бесправной рабочей силы.
14: И эта схема уже дает сбои, насколько я понимаю.
13: Да. Стали появляться публичные жалобы приехавших. Люди рассказывали, что им обещали зарплату в $1000, а по приезде они получали ровно половину от этой суммы.
14: Ого, ничего себе.
13: Плюс они сталкивались с ужасными бытовыми условиями в общежитиях, и эти жалобы вскрывают саму механику процесса. Мигранты здесь нужны не для развития, а как удобный и легко контролируемый ресурс.
14: То есть они полностью зависимы?
13: Абсолютно. Их визы и статус пребывания полностью зависят от работодателя. С ними можно не церемониться, им можно банально недоплачивать.
14: Подожди, то есть массовый завоз мигрантов на таких условиях – это инструмент для сбивания зарплат на внутреннем рынке?
13: Совершенно верно. Руководству предприятий выгодно иметь такую подушку безопасности.
14: Угу.
13: Если местный житель приходит и требует повышения зарплаты из-за инфляции, ему всегда можно ответить «не нравится? Увольняйся». За забором стоит очередь из иностранцев, готовых работать за копейки. Это позволяет консервировать крайне неэффективную модель управления экономикой.
14: Но ведь это прямой путь к катастрофе. Да, сегодня ты сэкономил на зарплате токарю, но по телевизору при этом будут продолжать обвинять местное население в том, что оно типа забыло семейные ценности.
13: Да, лицемерие поразительное.
14: Но позволь, а как же пенсионная система? Она же в Беларуси солидарная.
13: Вот.
14: То есть налоги сегодняшних работников идут на выплаты сегодняшним пенсионерам.
13: И математика этой системы просто безжалостна. Количество работающих стремительно падает, а число пожилых людей растет. По прогнозам, к 2050 году четверть населения может оказаться старше 65 лет.
14: Четверть населения?
13: Да. И кто будет формировать пенсионный фонд? Мигранты, получающие серную или заниженную зарплату, этот фонд не наполнит.
14: Значит, государству придется принимать жесткие решения. Либо бесконечно повышать пенсионный возраст, либо критически урезать размер самих пенсий.
13: Именно. И старение нации – это же не только про нехватку денег в банкомате. Это огромная нагрузка на медицину и социальные службы.
14: Угу. А кто обычно берет на себя уход за пожилыми родственниками? Снова возвращаемся к женщинам. Та самая вторая смена плавно перетекает в третью.
13: 100%.
14: Государство требует растить детей для экономики и одновременно оставляет на плечи семей уход за стареющими родителями, потому что сиделок и мест в интернатах банально не хватает.
13: Слушай, знаешь, если попытаться связать все эти разрозненные факты, закрывающиеся роддома, страх перед будущим, низкие зарплаты, завоз бесправных рабочих, репрессии, то возникает один очень серьезный и неприятный вопрос.
14: Какой?
13: Что, если истинная цель текущей модели управления вовсе не демографическое спасение?
14: Звучит как конспирология. В смысле, ты хочешь сказать, что государство сознательно хочет, чтобы население сокращалось и старело?
13: Давай рассуждать логически. Что такое страна с растущим, образованным, экономически независимым средним классом?
14: Это сильное общество.
13: Да, это общество, которое постоянно требует соблюдения прав, честных судов, прозрачного бюджета, лучшей медицины. Управлять таким обществом невероятно сложно. Это требует постоянных компромиссов, диалога, уступок.
14: Согласен. Сложная система управления для сложного общества.
13: А теперь посмотри на альтернативу. Властям гораздо проще и комфортнее управлять стареющей, пустеющей территорией.
14: Кто остается?
13: Послушные бюджетники, чье выживание полностью зависит от государственных выплат, пенсионеры, зависящие от почтальона с пенсией, и мигранты, которых можно депортировать за малейшую провинность за 24 часа.
14: То есть это идеальная стерильная среда для сохранения абсолютного контроля. Никто не задает вопросов, никто не протестует.
13: Именно так. Громкие призывы спасать нацию и рожать троих – это просто фасад. Привычная риторика. На самом деле, создание богатой и свободной страны, в которой люди чувствуют безопасность и искренне хотят планировать большие семьи, это полностью противоречит логике удержания власти.
14: Звучит пугающе логично.
13: Система не сломана. Она работает ровно так, как спроектирована. Возвращаясь к началу, таблица Excel не сломалась. Просто из нее удалили столбцы с правами человека, безопасностью и будущим.
14: В общем, требование рожать больше показало, что власти рассматривают детей прежде всего как будущих работников и налогоплательщиков. При этом ответственность за сокращение населения перекладывают на семьи, хотя именно государственная политика привела к массовому отъезду молодых людей, закрытию услуг в регионах и страху перед будущим. В выигрыше остаются чиновники и предприятия, которым нужны новые рабочие руки. А расходы несут родители, прежде всего женщины, теряющие доход, время и возможности для карьеры. Остановить демографический спад одними пособиями и лозунгами невозможно. Для этого Беларуси нужны безопасность, доступное жилье, нормальная медицина, достойная работа и прекращение репрессий. До встречи.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
9: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации... Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое. Уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
2: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
15: Белорусское – это не русское. На Wildberries резкий скачок продаж товаров с национальными мотивами Беларуси. В лидерах васильки и этноорнаменты.
16: Продажи мисок и салатников с васильками и колосьями выросли в 28 раз. Постельного белья с белорусскими пейзажами – в 18 раз. А ткани для рукоделия с национальными принтами – сразу на 1350%.
15: Такую статистику публикует маркетплейс Wildberries. Причем национальная тематика вышла далеко за пределы сувениров. Белорусские орнаменты все чаще появляются на одежде, домашнем текстиле, посуде, детских товарах и даже обычных тетрадях и ежедневниках. Особенно заметный скачок произошел в одежде. Свитшоты с вышивкой и орнаментами стали покупать примерно в 10 раз чаще. Футболки с белорусской символикой больше, чем в 6 раз. Почему национальные мотивы сейчас стали так востребованы, объясняет культуролог Марина Левицкая.
17: Здесь речь уже не просто о моде на красивый узор. Для многих людей это способ показать свою принадлежность к стране и культуре. Это очень бытовая форма самоидентификации. Когда в соседних странах такая турбулентность, я бы подобную статистику рассматривала как манифест. Мы – страна со своей культурой, символами и историей.
15: Причем интерес растет и в категории товаров ручной работы, говорят аналитики маркетплейса. Продажи тканей с национальными принтами выросли больше, чем в 13 раз. Молдов и трафаретов втрое. Фигурки и статуэтки с народными мотивами стали покупать на 662% чаще.
17: Люди ищут свое даже там, где годами доминировала массовая культура союзного государства. И получается интересный парадокс. Продает все это российский маркетплейс, а один из самых заметных трендов на нем – именно подчеркнуто белорусские мотивы.
15: По словам эксперта, сухая статистика Wildberries показывает, что белорусам все чаще хочется видеть вокруг себя не абстрактное славянское, а именно свое, белорусское. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
15: Сельмак умер, пусть живет сельмак. На селе по-новому организуют торговлю. Деревня скоро заживет покруче города.
16: Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. При этом нужно и учитывать интересы торговых сетей, не обижать их, так как, разумеется, работать в убыток они не могут. А сейчас что? Просрочка, тухлятина и прочее. Это просто возмутительно и недопустимо.
15: Это заявление Александра Лукашенко в начале августа. Накануне стало известно, что президент также подписал указ, который определяет новые правила для торговли, общественного питания и бытового обслуживания в сельской местности.
16: Цель документа – обеспечить жителям деревень нормальный выбор товаров и услуг, а также надлежащее качество обслуживания. Также необходимо сделать работу в сельской местности более выгодной для бизнеса. Для этого предусматриваются специальные налоговые условия. Для автолавок введут более точные требования. Их маршруты, графики движения и места остановок должны будут заранее утверждаться. Таким образом, жители деревень будут знать, где и в какое время можно ожидать автомобиль с товарами.
15: Личная ответственность за обеспечение сельских жителей товарами и услугами возложат на председателей облисполкомов и райисполкомов, а также руководителей торговых организаций.
16: Они должны будут непосредственно контролировать, чтобы потребности жителей деревень были обеспечены. Предыдущие нормативные документы, регулировавшие торговлю, общественное питание и бытовое обслуживание на селе, утратили силу.
15: Стоит отметить, что проблема просрочки стоит в деревенских магазинах особенно остро, жалуются и местные жители. Как показывают многочисленные проверки МАРТ, в отдельных случаях товар лежит на прилавке лишние сотни суток после окончания срока годности. При этом ритейл в села не спешит, говорит экономист Игорь Боровик.
18: Ну, в августе прошлого года президент уже требовал привлечь крупные частные торговые сети к обслуживанию жителей небольших и неперспективных деревень. Мол, умные торгаши ринулись в крупные города, построили здесь магазины, хорошо живут. Так повторите это в глубинке.
15: Но разговоры разговаривают, нормы переписываются, а ситуация годами не меняется, отмечают эксперты. Власти призывают людей возвращаться в деревни и одновременно жалуются, что села пустеют, хотя нормальных условий для жизни там по-прежнему мало. Магазины закрываются или работают кое-как. За врачом, лекарствами и нормальной работой часто приходится ехать в город. Поэтому молодежь уезжает туда, где есть больше возможностей, а небольшие населенные пункты продолжают терять жителей. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио радио «Сигнал». Военная правда.
19: Пехоте рано или поздно будут все. Зачем курсантов-поваров решили обучать управлению дронами? Программу подготовки поваров действительно хотят добавить управление воздушными дронами и наземными роботами. Официальная задача звучит так. Нужно доставлять на передовую сухпайки и горячую еду. Туда, куда обычная машина уже не доедет. Причем учить будут серьезно. Работа под воздействием РЭБов, преодоление препятствий, доставка грузов в условиях, максимально приближенных к боевым. Зачем современной армии понадобился повар с джойстиком от дрона, объясняет военный обозреватель Алексей Романов.
20: Последние километры до передовой сегодня стали самым опасным участком снабжения. Любая машина быстро обнаруживается дронами и превращается в цель. Поэтому продукты, боеприпасы и медикаменты все чаще приходится доставлять маленькими воздушными беспилотниками или наземными роботами. Вот и получается, что современному военному повару уже недостаточно уметь только готовить.
19: Однако у курсантов возник другой вопрос. Если повар обучится управлять беспилотником, долго ли он останется только поваром? На фоне массовых жалоб солдат на переводы специалистов в совершенно другие подразделения, чаще всего штурмовые, ответ «нет» выглядит однозначным, говорит военный аналитик Сергей Ковалев.
21: Само обучение работе с дронами логично. Проблема начинается тогда, когда дополнительный навык превращается в основание использовать человека совсем не по его специальности. Оператор БПЛА сегодня – полноценный участник боевой работы и одна из приоритетных целей противника. Поэтому граница между тыловиком и бойцом переднего края становится очень тонкой.
19: Параллельно для продовольственных подразделений разрабатывают мобильные кухни и пекарни на грузовиках, способные кормить несколько сотен человек. Получается почти новая армейская профессия, говорит эксперт по истории войны Илья Миронов.
20: Современная война постепенно уничтожает понятие безопасной армейской специальности. Водители, связисты, ремонтники, медики, теперь повара, работают в зоне действия дронов. А чем больше военнослужащих получают универсальные боевые навыки, тем проще командованию при необходимости перебрасывать их туда, где возник дефицит людей.
19: Пока Минобороны говорит именно о доставке еды, а не о вербовке поваров в штурмовики. Но тенденция очевидна. Война дронов добралась уже и до армейской кухни. И профессий, позволяющих гарантированно остаться подальше от передовой, становится все меньше.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
7: Спикер Палаты представителей Игорь Сергиенко о результатах посещения Гродно.
22: На текущей неделе все депутаты Палаты представителей работают в своих округах, в своих регионах, проводят встречи с населением, бывают на полях, где завершается уборка урожая, ведут прием граждан. Нами спланировано мероприятие было давно, непосредственно в Гродно. Реализуется такая форма работы, как первая встреча руководства палаты представителей и депутатов, избранных от того или иного города, региона, с активом данного населенного пункта. И второе мероприятие – это встреча с коллективом, который выдвинул депутата в свое время в палату представителей. Провели встречу в горисполкоме. Состоялся обмен мнениями по вопросам взаимодействия с местной исполнительной властью. Депутаты, которые были избраны от города Гродно, 4 депутата, проинформировали собравшихся, это актив руководителей предприятий, организаций, о той работе, которую они за 2,5 почти уже года работы осуществили в Палате представителей, решая и общегосударственные задачи, реализуя вопросы государственной политики, законодательной деятельности, а также о тех проблемах, вопросах, которые сегодня могут существовать во время работы в округах. Острых тем по взаимодействию не поднималось.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
23: Дети школу ненавидят. Советы министра Иванца вызвали бурю реакций в соцсетях. Рассказываем самое интересное. Недавнее интервью министра образования Андрея Иванца вызвало бурные эмоции среди родителей и учеников. Глава ведомства заявил, что категорически не приемлет услуг репетиторов, считая школьную программу настолько простой, что любые папа или мама способны самостоятельно помочь своему ребенку. Более того, министр подчеркнул, что его собственные дети дополнительных учителей не посещают, и это его принципиальная позиция.
0: У каждого человека есть свой потенциал, в том числе интеллектуальный. Что делает репетитор? За короткий промежуток времени пытается надуть резиновый шарик до размера автомобильной шины. Но шарик ей быть не может. Возможно, только на время экзаменов. Так что должны быть хорошие учителя. Это условие номер один для поступления. Если в школе классный учитель, то никакой репетитор не нужен вообще.
23: Видеоролик с этими тезисами в ТикТок за сутки набрал почти 500 000 просмотров, собрав свыше 1600 комментариев. Первое, что заинтересовало белорусов, это условия, в которых учатся дети самого министра. Самым популярным стало замечание, набравшее свыше 8000 лайков. Видимо, у него дети в частной. В ответ на это другие скептически добавили, что его дети не планируют учиться в Беларуси. Градус недовольства работой министерства оказался настолько высоким, что вопрос, когда его снимут с должности, оказался на втором месте по популярности, набрав почти 6000 лайков. Общее настроение комментаторов можно описать одной фразой. Он, наверное, в параллельной вселенной живет. Белорусы убеждены, что за образовательный процесс должна отвечать школа, а не родители.
4: А учитель тогда что делает на рабочем месте?
5: А может, учителя начнут преподавать, а не на родителей все сбрасывать?
6: Даже песня такая есть. Учат в школе, а не родители должны помогать.
24: Мне кажется, что с уроками должны помогать учителя, а если дети не понимают, то уже вопрос к тем, кто их учит.
23: По мнению большинства, задача родителей – обеспечить базовые потребности ребенка и его психическое состояние, а не выполнять функции преподавателей по всем предметам.
25: Родители живут на работе, чтобы содержать семью.
26: Так, подождите, задача учителя – научить. Моя задача – одеть, накормить, воспитать эмоционально стабильным и психически уравновешенным человеком, подсказать в жизни, как поступать, но на то, чтобы учить, есть школа.
27: Родитель должен сделать так, чтобы ребенок был бодр, учтив, сыт и опрятно одет. Обучение – это вотчина учреждения образования.
23: Не обошлось и без иронии в сторону самого министра. Мол, министры, наверное, вместо родителей на работу ходить будут, а также бытовыми моментами заниматься. Некоторые комментаторы смотрят на проблему глубже, связывая состояние образования с общей ситуацией в стране. Для них слова министра только вершина айсберга.
28: Белорусское образование – дно. Нужна реформа и серьезнейшая. Превратили в какую-то изнуряющую пытку для ребенка и для родителей. Убивают индивидуальность. Творчество – это уже не система образования, а режим. Дети школу ненавидят.
23: При этом люди сочувствуют и самим учителям. Нашлись и те, кто поддержал мнение министра. Однако такие голоса остались в очевидном меньшинстве. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
29: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
7: Начальник управления защиты информации Национального банка Инна Легчилова об актуальных схемах мошенничества.
30: 1 июля вступили в силу стандарты финансовых услуг, которые связаны с антифрод-системами и со сбором цифрового отпечатка. Конечно, мы видим прекрасные результаты, но вместе с тем мошенники, они меняют схемы. На сегодняшний день основными участниками этих схем становятся юридические лица. Появились такие схемы мошенничества, как фейк-босс, когда через мессенджер бухгалтеру приходит сообщение непосредственно от руководителя своего совершить какую-то платежку, оформляется платежный документ и отправляется. Вывод денег в этом случае производится непосредственно уже за границу. Что нужно делать в этом случае? Не быть беспечными. В первую очередь, что можно сделать, это перезвонить руководителю и уточнить, совершают ли они этот платеж. Следующая схема уже больше связана с физическими лицами, когда из поликлиники идет звонок и говорят о том, что делают электронную базу, сообщите, пожалуйста, свои данные. Рекомендации, как и во всех остальных случаях, перезвоните в поликлинику.
29: Новости регионов. На радиосигнал.
23: Трагедия под Петриковым. На пожаре погибли два человека. В деревне Снядин загорелся дом, где на отдыхе находилась компания из пяти человек из Минска и Мозыря. В огне погибли 54-летняя жительница столицы и ее 77-летний отец. Еще троих родственниц, 47, 18 и 19 лет, очевидцы успели спасти до прибытия МЧС. С травмами и ожогами женщины госпитализированы. Выпускник колледжа фиктивно устроился на работу, чтобы не отрабатывать распределение. Кроме того, у него нашли марихуану. В результате молодого человека будут судить по двум статьям – о причинении имущественного ущерба в крупном размере и хранении наркотических средств. Согласно материалам дела, уроженец Гомельской области фиктивно устроился на работу и принес в колледж справку, по которой его распределили в указанную компанию. На самом деле, с 2022 по 2023 год выпускник нигде не работал. Следствие посчитало, что он не отработал распределение, чем причинил имущественный ущерб на сумму более 11 тысяч рублей. Также обвиняемый хранил дома марихуану. Во время следствия 23-летний парень признал вину в полном объеме и частично возместил ущерб. Дело направлено в суд. Белорусская железная дорога назначает дополнительные поезда и увеличивает количество мест на популярных направлениях в преддверии нового учебного года. Дополнительные составы и сдвоенные поезда будут курсировать 30 и 31 августа на направлениях Минск-Брест, Минск-Гомель, Минск-Могилев и Минск-Мозырь. Как отметили в БЖД, дополнительные меры приняты с учетом мониторинга спроса на пассажирские перевозки. Информацию о расписании и стоимости проезда можно получить на сайте железной дороги, в мобильном приложении или по телефону контакт-центра 105. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
29: Важный сигнал.
23: Чтоб другим неповадно было. По поручению Лукашенко на границу с Украиной отправили 500 фермеров-тунеядцев. Кто еще в списках? Около 500 работников сельского хозяйства, которых сочли недобросовестными, отправили на двухмесячные военные сборы. В июле в администрации президента заявили, что в распоряжение Минобороны будут направлять нерадивых, проштрафившихся работников, несунов, пьяниц, лодырей и лентяев для наведения железной дисциплины во время уборочной кампании. На военных сборах аграрии показывают себя хорошо, отмечают военные.
1: Военнослужащие себя чувствуют положительно, настроены непосредственно работать, выполнять задачи. Дается им сложно, но все настроены по-боевому, потому что они понимают, что есть задача, которую надо выполнить.
23: Военнообязанных специалистов и механизаторов направляют в подразделения сил спецопераций, где они проходят огневую, тактическую, инженерную и медицинскую подготовку. После обучения участников сборов планируют направить на границу с Украиной для выполнения учебно-боевых задач. Сами военнообязанные говорят, что условиями довольны.
3: Коллектив у нас нормальный. Присягу я принял сразу в части. Все мне очень понравилось. И до сих пор очень нравится, ну, прохожу службу, как и все, стараюсь, и все условия меня устраивают.
23: Мероприятия проходят во всех регионах страны. После недельной подготовки такие граждане могут освоить гранатомет и пулемет и затем отправиться в распоряжение сил специальных операций. Такое поручение ранее дал Александр Лукашенко.
8: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
23: По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, такие сборы будут длиться 2-3 месяца. Формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут, отметил Крутой.
9: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
23: По словам Крутого, списки недобросовестных работников составляют руководители организации, председатели райисполкомов и военкомы. После инструктажа и подготовки провинившихся отправляют в на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
29: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
10: Не время для мира. Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для мирного урегулирования с Украиной. Небензя в ООН призвал не верить в мобилизацию осенью. Спецоперация продолжается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и добавил, что предпосылок для урегулирования конфликта с Украиной Москва не видит.
11: В настоящий момент таких предпосылок для оптимизма в плане мирного регулирования нет. Динамика на фронтах хорошо известна. Специальная военная операция продолжается.
10: Косвенно то, что мирные переговоры зашли в тупик, подтверждает и тот факт, что анонсированный ранее приезд в Москву посланников Трампа Джареда Кушнера и Стивена Виткофа пока перенесся на неопределенный срок. По словам Пескова, конкретных дат визита сейчас нет. Похоже, что армия готовится к новому наступлению на фронте осенью и зимой 27-го года, считают военные аналитики. На этом фоне постпред России при ООН Василий Небензя неожиданно заявил, что новой волны мобилизации в стране не будет.
12: Нам не нужна массовая мобилизация в данный момент. Она не планируется и не ожидается, насколько мне известно.
10: Однако Небензя таки добавил, что к вопросу мобилизации власти могут вернуться при определенных обстоятельствах.
12: Предлагаю вернуться к этому разговору после выборов в Госдуму от 18 до 20 сентября. И тогда посмотреть, кто был прав, а кто ошибался.
10: Ситуация выглядит неоднозначно. Переговоров о мире, похоже, точно не предвидится. СВО подбирается к своему пятилетию, а дополнительная массовая мобилизация, по словам властей, сейчас не нужна, и людей на фронте хватает. Как отмечает военный эксперт Антон Громов, либо чиновники лукавят, либо армия рассчитывает и дальше закрывать потребности контрактниками среди студентов и не только. Но этого ресурса, говорит Громов, уже не хватает.
13: Главный вопрос сейчас не в том, объявят ли мобилизацию сразу после выборов. Главный вопрос, способен ли нынешний контрактный набор компенсировать потери и одновременно обеспечивать новые наступательные задачи. Если способен, Кремль будет максимально долго избегать непопулярного решения. Если нет, придется либо снижать военные амбиции, либо искать дополнительный человеческий ресурс.
10: Провести новую волну мобилизации означает не просто раздать повестки. Депутат Андрей Гурулев ранее говорил, что миллион мобилизованных Россия сейчас просто не сможет нормально одеть, обучить, вооружить и обеспечить техникой. Отмечу, что несмотря на активное отрицание мобилизации, россияне, похоже, помнят подобный опыт осени 2022 года, когда также мобилизацию отрицали и уже начали массово уезжать из страны. В лидерах Грузия, которая только за сутки приняла 20 тысяч россиян.
29: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко о том, чем хорош неформальный формат переговоров.
14: Господин президент, хочу еще раз поприветствовать вас от имени белорусского народа уже в официальной обстановке. Я сегодня утром подумал, что этот формат наших с вами переговоров, который начался вчера в неформальной обстановке, хорош тем, что нам удалось спокойно вдвоем обсудить все направления сотрудничества еще раз Беларуси и Мьянмы. И самое главное, поговорить о том, какие конкретно шаги уже предприняты, реальные шаги в направлении нашего сотрудничества. Формат неформальной обстановки еще и важен тем, что затрагиваются вопросы, которые, к сожалению, не озвучишь и публично не оговоришь. Поэтому мы уже продолжаем сегодня наш разговор, который начали вчера.
0: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радио

0: тысяч вместо сына. Жителя Гомеля лишили гробовых выплат за погибшего на российской спецоперации ребенка.
1: «Я и так остался без сына. Он погиб на войне, и это уже ничем не исправить. А теперь мне говорят, что еще и никаких выплат я не получу. Получается, сначала чужое государство забрало его на войну, а потом решило, что для меня эта потеря вообще ничего не стоит».
0: Это слова 59-летнего Эдуарда Гуренко из Гомеля. Суд в Нижнем Новгороде лишил жителя Беларуси права на государственные выплаты за погибшего на СВО сына Дениса. По контракту семье погибшего парня были положены 123 тысячи долларов, а в итоге ни сына, ни выплат, комментирует Эдуард. При этом российские рекрутеры обещают белорусам за участие в спецоперации на Украине чуть ли не золотые горы, полное списание кредитов, гражданство России и большие гонорары в долларах. Подобные объявления массово и регулярно появляются на сайтах и в группах по поиску работы.
2: «Предоставляем более 30 специальностей с обучением. Единовременная выплата после подписания контракта и ежемесячная зарплата от 210 тысяч рублей. Оплачиваемое обучение каждой специальности. Аннулирование кредитов и судимостей. Предоставляем жилье и трехразовое питание. Транспорт до места подбираем и оплачиваем сами. Отпуск спустя полгода службы».
0: Почему реальность отличается от обещаний, объясняет юрист Олег Шумин.
3: Это классическая вербовочная реклама, где все реальные риски прячут внизу мелким шрифтом или вообще не проговаривают. Даже российским контрактникам далеко не всегда выплачивают все, что обещали в объявлениях. Федеральные и региональные выплаты отличаются, условия постоянно меняются, а часть льгот действует только при соблюдении десятка формальностей. Для белоруса риск еще выше. Он подписывает контракт с чужой армией, попадает в зону боевых действий, где подготовка часто занимает считанные дни, а потом уже не может просто сказать «я передумал». На фронте такие люди быстро становятся расходным материалом. Несколько дней в штурме, и дальше либо ранение или смерть, либо плен.
0: Главное, о чем умалчивает такая реклама, это то, что за обещанными выплатами стоит не просто работа, а участие в реальных боевых действиях. По данным журналистов, на стороне России воевали или продолжают воевать почти 3000 граждан Беларуси. Не менее 440 из них уже погибли, десятки могли оказаться в плену, а точное число пропавших без вести до сих пор неизвестно. Администрация президента эти цифры не комментирует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, чем хорош неформальный формат переговоров.
6: Господин президент, хочу еще раз поприветствовать вас от имени белорусского народа уже в официальной обстановке. Я сегодня утром подумал, что этот формат наших с вами переговоров, который начался вчера в неформальной обстановке, хорош тем, что нам удалось спокойно вдвоем обсудить все направления сотрудничества еще раз Беларуси и Мьянмы. И самое главное, поговорить о том, какие конкретно шаги уже предприняты, реальные шаги в направлении нашего сотрудничества. Формат неформальной обстановки еще и важен тем, что затрагиваются вопросы, которые, к сожалению, не озвучишь и публично не оговоришь. Поэтому мы уже продолжаем сегодня наш разговор, который начали вчера.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
7: Не время для мира. Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для мирного урегулирования с Украиной. Небензя в ООН призвал не верить в мобилизацию осенью. Спецоперация продолжается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и добавил, что предпосылок для урегулирования конфликта с Украиной Москва не видит.
8: В настоящий момент таких предпосылок

0: для оптимизма в плане мирного регулирования нет. Динамика на фронтах хорошо известна. Специальная военная операция продолжается.
1: Косвенно то, что мирные переговоры зашли в тупик, подтверждает и тот факт, что анонсированный ранее приезд в Москву посланников Трампа Джареда Кушнера и Стивена Виткофа пока перенесся на неопределенный срок. По словам Пескова, конкретных дат визита сейчас нет. Похоже, что армия готовится к новому наступлению на фронте осенью и зимой 27-го года, считают военные аналитики. На этом фоне постпред России при ООН Василий Небензя неожиданно заявил, что новой волны мобилизации в стране не будет.
2: Нам не нужна массовая мобилизация в данный момент. Она не планируется и не ожидается, насколько мне известно.
1: Однако Небензя таки добавил, что к вопросу мобилизации власти могут вернуться при определенных обстоятельствах.
2: Предлагаю вернуться к этому разговору после выборов в Госдуму от 18 до 20 сентября и тогда посмотреть, кто был прав, а кто ошибался.
1: Ситуация выглядит неоднозначно. Переговоров о мире, похоже, точно не предвидится. СВО подбирается к своему пятилетию, а дополнительная массовая мобилизация, по словам властей, сейчас не нужна, и людей на фронте хватает. Как отмечает военный эксперт Антон Громов, либо чиновники лукавят, либо армия рассчитывает и дальше закрывать потребности контрактниками среди студентов и не только. Но этого ресурса, говорит Громов, уже не хватает.
3: Главный вопрос сейчас не в том, объявят ли мобилизацию сразу после выборов. Главный вопрос, способен ли нынешний контрактный набор компенсировать потери и одновременно обеспечивать новые наступательные задачи. Если способен, Кремль будет максимально долго избегать непопулярного решения. Если нет, придется либо снижать военные амбиции, либо искать дополнительный человеческий ресурс.
1: Провести новую волну мобилизации означает не просто раздать повестки. Депутат Андрей Гурлев ранее говорил, что миллион мобилизованных Россия сейчас просто не сможет нормально одеть, обучить, вооружить и обеспечить техникой. Отмечу, что несмотря на активное отрицание мобилизации, россияне, похоже, помнят подобный опыт осени 2022 года, когда также мобилизацию отрицали и уже начали массово уезжать из страны. В лидерах Грузия, которая только за сутки приняла 20 тысяч россиян.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
5: Мосаме сарма.
4: Лето.
5: Мосаме гарма.
4: Весна.
5: Бахар.
4: Осень.
5: Хизан.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусских десятиклассников начинают учить управлять дронами, оказывать помощь по правилам тактической медицины и жить на 10-дневных военно-полевых сборах. Власти называют это подготовкой к реальным условиям, хотя сами условия все больше напоминают жизнь страны рядом с войной. Разберемся, зачем в обычную школу приглашают силовиков, какую роль здесь играет зависимость Беларуси от России и почему полезные навыки превращаются в инструмент военного воспитания. И главное, кто и для какого будущего готовит белорусских детей.
8: Слушай, ну если отбросить лишние эмоции, разве это вообще какая-то проблема?
7: В смысле?
8: Ну, дроны сейчас — это абсолютно повседневная вещь. Агрономы с их помощью оценивают посевы. Инженеры проверяют линии электропередач. Логисты тестируют доставку. Это же просто супер полезный технологический навык для молодежи. Зачем сразу бить тревогу и называть это милитаризацией?
7: Потому что контекст полностью меняет суть этого навыка. Понимаешь, это 10-часовой модуль по беспилотникам ввели вовсе не на уроках информатики.
8: Ага. А где тогда?
7: Его поместили строго в рамки допризывной подготовки. Это не кружок по робототехнике и не факультатив для айтишников.
8: Ну, какая разница, как официально называется предмет в школьном расписании? Главное, что подросток получает пульт в руки и учится управлять сложной техникой. Навык-то остается навыком.
7: Разница огромная. Когда управление дроном стоит в одном ряду с разборкой автомата и строевым шагом, дрон просто перестает быть гражданским инструментом. Происходит геймификация войны.
8: Геймификация, то есть превращение в игру.
7: Да, и это очень опасный психологический трюк. Подросток сидит за партой или там на полигоне. В руках у него знакомый джойстик. Перед глазами экран.
8: Но выглядит как видеоигры.
7: Именно. Это максимально похоже на обычную игрушку. И за этим экраном мозг просто отказывается воспринимать реальные разрушения, оторванные конечности, убитых людей.
8: Хочешь сказать, технология преподается в полном отрыве от морали?
7: 100%. Допризывная программа учит исключительно тому, как точно навести аппарат на цель, а не тому, стоит ли вообще эту цель атаковать.
8: Но слушай, давай смотреть на вещи прагматично. Любая громкая государственная программа часто разбивается о суровую реальность. Где среднестатистическая школа в стране вообще возьмет эти беспилотники?
7: Вот, это отличный вопрос.
8: Их же нужно закупать, ремонтировать, нужны аккумуляторы, инструктора нужны адекватные, чтобы технику не угробить в первый же день.
7: В этом и кроется вся суть. Системе не важна эффективность обучения каждого школьника, ей важен отчет. Понятно, что какая-нибудь элитная гимназия в Минске получит дорогие коптеры.
8: И офицеров-инструкторов в придачу.
7: Да. А в маленькой сельской школе все сведется к тому, что уставший учитель будет мелом на доске рисовать винты и зачитывать сухую инструкцию.
8: То есть все это нововведение – это просто пиар властей?
7: Это не пиар. Это нормализация войны. Важно не то, научится ли подросток виртуозно летать. Важно то, что государство встраивает элементы современной войны в школьную рутину.
8: Чтобы дети привыкали.
7: Да. Им предлагают привыкнуть к войне как к неизбежному фону жизни, как к плохой погоде за окном, которую нельзя изменить и причины которой нельзя обсуждать.
8: Ладно, с дронами аргумент понятен, тут психология экрана работает. Но давай перейдем к медицине. В программе расширяют практическую часть. Для девушек добавляют тактическую медицину.
7: И это вызывает колоссальные вопросы.
8: Я с трудом понимаю, в чем тут вред. Умение спасти жизнь, остановить артериальное кровотечение – это же базовая необходимость для любого адекватного общества.
7: Абсолютно согласна. Никто в здравом уме не скажет, что умение наложить давящую повязку – это плохо. Проблема кроется в одном единственном слове.
8: Каком?
7: Тактическое.
8: Именно. А разве это не одно и то же? Жгут накладывается одинаково, что в лесу, что на дороге при аварии.
7: Нет, это принципиально разные вещи. Обычная первая помощь – это навыки для гражданской жизни. Сердечно-легочная реанимация, ожоги, помощь при ДТП, если человек подавился.
8: Ну, то есть универсальная безопасность.
7: Которая нужна вообще всем. А тактическая медицина разрабатывалась военными исключительно для военных.
8: Но алгоритмы спасения жизни везде похожи. Главное – выиграть время до приезда скорой.
7: Приоритеты кардинально отличаются. В тактической медицине первый шаг – это не оценка дыхания или пульса.
8: А что тогда?
7: Первый шаг – это подавление огневой точки противника. Это работа под пулями. Нужно быстро накинуть турникет в красной зоне и оттащить раненого в укрытие, пока по вам стреляют.
8: Жуткий сценарий.
7: Да. Нормальной школе жизненно необходим глубокий курс гражданской первой помощи, а вместо этого подросткам предлагают конкретный сценарий поведения на линии фронта.
8: Звучит пугающе, согласен. Но меня тут смущает еще один момент. Зачем вообще было делить эти навыки по гендерному признаку? Парни идут крутить джойстики дронов, а девушки учатся накладывать турникеты.
7: Да, это какой-то пещерный век.
8: Это просто дико нелогично в современном мире.
7: Абсолютно искусственное разделение. Белорусская девушка с таким же успехом может быть гениальным инженером или оператором беспилотников.
8: А парню критически важно уметь оказать медицинскую помощь. Мало ли травмы на производстве или дома.
7: Вот именно. Ни технологии, ни спасение жизни не имеют пола. Но этот гендерный раскол в программе показывает истинную цель государства.
8: То есть дело вообще не в навыках безопасности?
7: Нет. Задача заранее подготовить детей к жестко распределенным ролям внутри армейской модели. Мужчина нужен, чтобы воевать и убивать, а женщина, чтобы штопать раненых в тылу.
8: Да. Кстати, о тех, кто преподает. Нормальный учитель биологии не сможет качественно преподавать работу под обстрелом. И тут в школы массово приходят силовики.
7: Да. К занятиям активно привлекают воинскую часть 54-48 внутренних войск в Минске.
8: Ну смотри, многие ведь считают, что раз уж ввели военные элементы, то пусть их преподают настоящие профи. Кто лучше военного научит дисциплине и тактике?
7: Проблема в том, что школа и казармы – это два взаимоисключающих института. У них совершенно разная философия.
8: В смысле?
7: Школьный учитель по своей природе работает с сомнением. Весь смысл образования – задавать вопросы, поощрять дискуссию.
8: Ну да, ученик может поднять руку и сказать, мол, я не согласен.
7: Конечно. И ошибка в классе – это нормальный этап познания. А военный инструктор работает не с сомнением. Он работает исключительно с приказом.
8: То есть дисциплина просто вытесняет мышление?
7: Полностью. Когда человек в военной форме встает у школьной доски, команда мгновенно занимает место логического объяснения. Подростку психологически невозможно спорить с человеком в камуфляже.
8: Потому что форма – это символ государственной власти.
7: Это символ власти, физической силы и скрытой, но абсолютно реальной возможности наказания. Это колоссальное неравенство. И давай не забывать исторический контекст.
8: Имеешь в виду протесты?
7: Да, 2020 год. Внутренние войска принимали самое жесткое участие в подавлении протестов на улицах городов.
8: И этот институт не понес никакой ответственности. Независимых расследований не было.
7: Совершенно верно. А теперь эти же самые структуры приходят к детям в статусе абсолютных, непререкаемых авторитетов.
8: Получается, занятия превращаются из обучения в банальный тест на лояльность?
7: Именно так. Школьник быстро понимает правила игры. Он считывает, какой ответ от него ждут, и просто учится его воспроизводить, чтобы не создавать проблем себе и родителям.
8: Слушай, ну уроки в школе – это несколько часов. Это как бы можно перетерпеть. Но программа ведь на этом не заканчивается.
7: О, далеко не заканчивается. Сейчас расширяют формат военно-полевых сборов для старшеклассников. Вместо 5 дней теперь будет 10.
8: 60 часов практики в условиях лагеря?
7: Да, с круглосуточным пребыванием. И это совершенно другой уровень воздействия.
8: Я попробую выступить адвокатом дьявола. 10 дней без смартфонов, на свежем воздухе, строгий режим, ранние подъемы.
7: Ну-ну.
8: Для многих подростков, которые сутками сидят в сети, это может быть отличной встряской. Командный дух, активность. Многие воспринимают это просто как приключение с палатками.
7: Если бы это был обычный туристический слет, возможно. Но проблема в тотальной закрытости этой системы. На долгие 10 дней несовершеннолетний полностью изымается из-под родительского контроля.
8: Неужели все настолько драматично?
7: Одно дело отсидеть урок. Если учитель перегнул палку, подросток вечером приходит домой и может все рассказать семье. У него есть безопасная гавань. А на этих сборах этой гавани нет. Это круглосуточная казарма.
8: Но всегда есть лазейки. Медицинские справки, освобождение. Заботливые родители найдут способ отмазать ребенка от этого.
7: Справка освободит от кросса из-за плоскостопия, но она не решит проблему психологического давления. В любом классе есть глубокие интроверты, дети с тревожными расстройствами, с паническими атаками.
8: А армейская среда не терпит индивидуальности? Там важен строй.
7: Абсолютно. Армия работает на усреднение. И в этой среде пожаловаться инструктору на то, что тебе морально тяжело, психологически невозможно.
8: Засмеют моментально?
7: Да. Страх показаться слабым, страх стать изгоем или подвести группу заставляет подростков молча глотать стресс. Уязвимые дети просто ломаются там.
8: Но родители-то формально остаются законными представителями. Если что-то пойдет не так, они могут вмешаться?
7: Это только на бумаге. По факту семья лишена права голоса. нет открытой программы того, что именно будут делать с детьми каждый час, и нет никакого гражданского контроля над этими сборами.
8: То есть семья просто обязана передать ребенка государственной машине и верить, что все будет хорошо?
7: Да, без единой гарантии.
8: Знаешь, если собрать все это воедино, дроны, тактическую медицину, силовиков в классах, эти сборы на 10 дней, вырисовывается пугающая масштабная картина. К концу 2025 года в стране создано около 1200 военно-патриотических объединений.
7: И через них проходит более 16 тысяч детей. Это целая армия внутри образовательной системы.
8: Но тут снова напрашивается контраргумент. Практически любое государство на планете занимается патриотическим воспитанием молодежи. Любовь к родине нужно прививать с детства. Почему вообще демонизируют сам факт таких клубов?
7: Потому что происходит чудовищная подмена понятий. Власти берут сложное, глубокое чувство любви к стране и искусственно урезают его.
8: До размера военного сапога.
7: Да. Патриотизм в этой системе – это исключительно готовность надеть униформу, беспристрастно выполнять приказы и воевать.
8: Разве готовность защищать свои границы не является частью патриотизма?
7: Является, но патриотизм никогда не должен этим ограничиваться. Любовь к родине – это защита лесов и рек от загрязнения. Это спасение исторического наследия, развитие культуры, забота о стариках.
8: И, в конце концов, это право граждан контролировать тех, кто у власти.
7: В точку.
8: Нельзя быть патриотом-экологом, получается? Можно только маршировать.
7: Выстраивается идеальная конвейерная лента. Конвейер по производству лояльности от детского сада до окопа.
8: В детском саду малышам надевают военную форму. Это воспринимается как милая игра. В средней школе их записывают в клуб при МВД.
7: В 10 классе им дают пульт от дрона и турникет. Потом 10 дней в казарме. А затем призыв. Военное присутствие становится настолько плотным, что подросток просто перестает задавать вопросы. Для него люди с оружием становятся нормой.
8: Это сильный аргумент. Но нельзя игнорировать геополитику. Вокруг идут реальные кровопролитные конфликты. Мир объективно стал гораздо опаснее.
7: Так.
8: И любое государство, видя, как рушится безопасность в регионе, обязано готовиться к худшим сценариям. То, что происходит в школах, это ведь прямое следствие войны по соседству. Власти просто реагируют на угрозу.
7: Это классическая попытка переложить ответственность. Геополитическая напряженность не возникла из ниоткуда. Территория Беларуси уже была предоставлена российской армии для масштабного наступления в 2022 году.
8: И это было решением самих белорусских властей.
7: Именно. Государство абсолютно осознанно выбрало политику тотальной зависимости от Москвы.
8: Выходит, угроза не пришла сама по себе, как землетрясение?
7: Это глубокая интеграция в чужие военные планы и привела реальную опасность прямо к границам. Обучение школьников тактической медицине и дронам – это не защита от абстрактного внешнего врага.
8: А подготовка военного резерва для чужих целей?
7: К сожалению, все выглядит именно так. Создается огромный, заранее обученный и психологически лояльный человеческий ресурс. Россия ведет затяжной конфликт, ей критически не хватает людей и стабильного тыла.
8: И белорусские дети готовятся стать частью этого тыла.
7: Ситуация глубоко трагична. Государство пытается решить проблему нарастающей военной угрозы ровно тем же инструментом, который эту угрозу создал, через еще большую милитаризацию.
8: И самое циничное здесь то, что школьников лишают права на анализ ситуации.
7: Да, им запрещено обсуждать первопричины. Ни один старшеклассник на этих сборах не может поднять руку и спросить, а почему чужие войска использовали территорию страны? Детям просто выдают пульты и бинты, требуя принять эту реальность как данность и безропотно готовиться ее обслуживать. Ну что, пора подводить итоги. Военная подготовка в белорусской школе больше не ограничивается несколькими уроками и летними сборами. Дроны, тактическая медицина, клубы при силовых ведомствах и занятия в воинских частях складываются в систему, которая приучает ребенка считать войну нормальной частью будущего. Силовые структуры получают будущие кадры, Россия – более подготовленный союзный тыл, а семьи расплачиваются тревогой, потерей выбора и риском дальнейшего втягивания Беларуси в чужой конфликт. Учить детей спасать людей и разбираться в современной технике необходимо, но эти знания должны помогать им строить мирную жизнь, а не превращать их в удобный ресурс государства.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. первых уст.
9: Начальник управления по работе с обращениями граждан Минобл-исполкома Оксана Таранда о запуске нового чат-бота на сайтах всех райисполкомов Минской области.
10: Было принято решение о том, что в одном из районов, в Воложенском районе Минской области, в экспериментальном порядке на сайте разместят онлайн-консультант, который будет работать как горячая линия. Эта служба начала работать очень успешно. Все райгорсполкомы на своих сайтах создали такие кнопки. Люди, конечно, могут воспользоваться этим. Для чего? Для того, чтобы дополнительно не обращаться в государственные органы, особенно в республиканские государственные органы, для того, чтобы решить вопрос быстро и на месте. Произошло значительное снижение числа обращений граждан юридических лиц в облсполком. По Березинскому району около 30% снижение составило, а по Воложенскому около 20%.
6: Важный сигнал.
11: Смертельная медицина. 9 белорусов умерли после операции на сердце. Всем вводили один и тот же препарат. С января по май в Беларуси умерли как минимум 9 пациентов, которым во время операции на сердце вводили индийский препарат «Кардиорекс». По данным СМИ, 8 пациентов умерли в Брестской областной больнице. Еще один в Республиканском научно-практическом центре кардиологии. После операции у многих пациентов обнаружили опасные бактерии и диагностировали сепсис. Лабораторные исследования показали, что препарат оказался нестерильным. В нем обнаружили бактерии. 13 марта Госфармнадзор сообщила о проблеме Минздраву, после чего ведомство распорядилось изъять из обращения партию препарата.
12: При этом документы не устанавливают окончательно причинно-следственную связь между препаратом и всеми случаями смерти. Обстоятельства требуют дальнейшего расследования.
11: Белорусы в шоке. В комментариях под новостью люди пишут, что медицинское обслуживание в стране заметно испортилось. Многие жалуются, что даже к специалисту на прием попасть не могут. Какое уж тут лечение.
13: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
14: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я вот к ревматологу записывался, только платно.
11: По словам экспертов, в стране сейчас острый дефицит врачей, поскольку многие уезжают, в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. Кроме нехватки врачей, причиной ухудшения качества медицины называют перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, которые раньше могли завозиться из Европы, а сейчас многие компании связи с Беларусью разорвали, отмечают эксперты. То, что ситуация сложная, признают и сами медики. По их словам, не хватает не только врачей, но даже спецодежды.
15: Некоторые коллеги вынуждены носить один спецхалат на протяжении 10 лет, а новое начальство не выдает. При этом на склад поступает новая форма. Более того, каждый год у сотрудников спрашивают их размеры одежды и обуви, чтобы закупить их.
11: Но это еще не все. По словам медиков, в Бресте возникают перебои с лекарствами. Были случаи, когда нужных образцов не было даже на складе, и их приходилось покупать за собственные деньги. Медики признаются, что уже сейчас регулярно практикуется принуждение работать сверх нормы. Эксперты обращают внимание на то, что врачам урезают зарплаты, а в больницах нет необходимого оборудования. Существует дефицит лекарств, а дети и взрослые не могут вовремя получить медицинскую помощь. При этом в правительстве считают, что медицина в стране на уровне. Но, судя по комментариям в соцсетях, белорусы с этим не согласны. Что касается смертей во время операции на сердце, то окончательную их причину еще предстоит установить следствию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
9: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров об основных трендах белорусского депозитного рынка.
16: В В этом году впервые мы обратили внимание на депозиты со сроком свыше 3 лет. По этим депозитам динамика тоже очень хорошая. 500 миллионов прироста с начала года. И в общем объеме всех депозитов свыше 1 года, депозиты, которые свыше 3 лет, это уже 5%. Если на начало года эта цифра была менее 1%, то это уже 5%. И это хорошая база для того, чтобы увеличивать эти депозиты. На что это влияет? Длинный депозит в рублях физических лиц – это хорошая база для инвестиционного кредитования. И вот те цифры, которые мы видим, плюс 26% инвестиционного кредитования в 2026 году по сравнению с 2025 годом, в том числе это связано с тем, что у банков появляется больше хорошей длинной ресурсной базы, которую они свободно могут безрисково направлять на инвестиционные проекты. Собственно говоря, эффект от этого мы наблюдаем уже в текущем году. Что еще интересного можно отметить, это то, что 2/3 всех депозитов, которые заключены в первом полугодии 2026 года, это депозиты, которые заключены онлайн. Если говорить в количестве договоров, то это более 500 000 договоров. То есть 10 лет назад, если представить картину, большинство этих депозитов заключалось в отделениях банка. Это были очереди, это была бюрократия. Сейчас этого не происходит. Сейчас человек свободно через мобильное устройство или через компьютер заходит, открывает депозит. И большие очереди, которые ранее наблюдались в отделениях банков, они сейчас практически исчезли.
6: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
17: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
18: Угу.
17: Если сравнить с 1994 годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
18: Но подожди.
17: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
18: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеривать всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса. Ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
17: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
18: Какая еще ловушка?
17: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые 2 месяца.
19: Но это деньги на старт.
17: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в 3-летний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
18: Стоп-стоп. Называть 3-летний декрет капканом. 3-летний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
17: Роскошь сидеть без копейки.
18: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу. А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
17: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчистую.
18: Да почему съедает-то?
17: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1,5-2 месяца.
18: Ну не сгущай краски.
17: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
18: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
17: Ага, базовое.
18: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
17: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
18: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
17: Знаю.
18: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
17: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
18: Зато самые важные доли.
17: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
18: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
17: Нет, но...
18: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
17: Угу.
18: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
17: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, Его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
18: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
17: Ой, давай без этого.
18: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении третьего ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
17: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход, рождение третьего ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение первого и второго и не обанкротиться.
20: Бюджет не резиновый.
17: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми. И они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
18: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
17: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
18: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
17: Это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
18: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
17: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
18: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
17: И что с того?
18: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
17: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
18: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
17: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
18: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
17: Да ну?
18: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
17: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
18: Ну, это...
17: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в 2 раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
18: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
17: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
18: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
17: Угу, работает.
18: Понятная языковая среда, предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
17: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
20: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
17: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
18: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
17: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
18: До встречи.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
9: Президент Александр Лукашенко рассказал, чем Беларусь может быть полезна Мьянме на новом этапе ее развития.
21: Говоря о Мьянме, я когда сказал, что это государство с большим будущим, богатое государство своими недрами и природными ресурсами. И я не случайно переспросил у вас, а какое население на сегодняшний день в Мьянме? Но я должен сказать, что население у вас в 5 раз больше, чем в Беларуси. И это огромная цифра, и за которой кроются судьбы людей. И этих людей, как я вчера говорил, нужно накормить прежде всего и одеть. В этом плане вы можете рассчитывать на Беларусь. За последние 2 года мы хорошо изучили ваше государство. Очень хорошо владеем информацией о потребностях вашего государства. И должен вам еще раз повторить, что у Беларуси есть все технологии для того, чтобы сегодня и завтра обеспечить, помочь, научить, обеспечить всем необходимым мьянманский народ. Да и вы, наверное, за это время поняли, что белорусское государство и наши люди обязательны и способны решить многие задачи, которые стоят в том числе и перед вашим народом и вашим руководством. За это время, должен отметить, вы прошли очень важный, если не важнейший этап в своем развитии. вы обеспечили политическую стабильность в своем государстве. Народ оказал и вам, и тем силам, которые за вами стоят, непосредственную поддержку, очень сильную поддержку. И, как я понимаю, перед вами стоит следующая непростая проблема. Народу, который в вас поверил и вас поддержал на последних выборах, помочь в жизни.
6: Важный сигнал.
0: 100 тысяч вместо сына. Жителя Гомеля лишили гробовых выплат за погибшего на российской спецоперации ребенка.
2: Я и так остался без сына. Он погиб на войне, и это уже ничем не исправить. А теперь мне говорят, что еще и никаких выплат я не получу. Получается, сначала чужое государство забрало его на войну, а потом решило, что для меня эта потеря вообще ничего не стоит.
0: Это слова 59-летнего Эдуарда Гуренко из Гомеля. Суд в Нижнем Новгороде лишил жителя Беларуси права на государственные выплаты за погибшего на СВО сына Дениса. По контракту семье погибшего парня были положены 123 тысячи долларов, а в итоге ни сына, ни выплат, комментирует Эдуард. При этом российские рекрутеры обещают белорусам за участие в спецоперации на Украине чуть ли не золотые горы, полное списание кредитов, гражданство России и большие гонорары в долларах. Подобные объявления массово и регулярно появляются на сайтах и в группах по поиску работы.
22: Предоставляем более 30 специальностей с обучением. Единовременная выплата после подписания контракта и ежемесячная зарплата от 210 тысяч рублей. Оплачиваемое обучение каждой специальности. Аннулирование кредитов и судимостей. Предоставляем жилье и трехразовое питание. Транспорт до места подбираем и оплачиваем сами. Отпуск спустя полгода службы.
0: Почему реальность отличается от обещаний, объясняет юрист Олег Шумин.
23: Это классическая вербовочная реклама, где все реальные риски прячут внизу мелким шрифтом или вообще не проговаривают. Даже российским контрактникам далеко не всегда выплачивают все, что обещали в объявлениях. Федеральные и региональные выплаты отличаются, условия постоянно меняются, а часть льгот действует только при соблюдении десятка формальностей. Для белоруса риск еще выше. Он подписывает контракт с чужой армией, попадает в зону боевых действий, где подготовка часто занимает считанные дни, а потом уже не может просто сказать «я передумал». На фронте такие люди быстро становятся расходным материалом. Несколько дней в штурме, и дальше либо ранение или смерть, либо плен.
0: Главное, о чем умалчивает такая реклама, это то, что за обещанными выплатами стоит не просто работа, а участие в реальных боевых действиях. По данным журналистов, на стороне России воевали или продолжают воевать почти 3000 граждан Беларуси. Не менее 440 из них уже погибли, десятки могли оказаться в плену, а точное число пропавших без вести до сих пор неизвестно. Администрация президента эти цифры не комментирует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
24: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день. Подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно постановлению Минздрава номер 74 и правилам расследования профзаболеваний, факторами риска для сварщиков являются следующие. Сварочные аэрозоли и металлическая пыль. Пары марганца, хрома и никеля. Канцерогенные газы и ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний. Дыхательной системы, кожи и носоглотки. Если работа была многолетней и сопровождалась, возможно, нарушением условий труда или же отсутствием средств защиты, тогда вы, конечно же, имеете право подать документы на признание заболевания профессиональными. Вот так. Друзья, берегите свое здоровье, конечно, и всегда консультируйтесь с юристом в сложных ситуациях. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
3: Радиосигнал от первого лица.
9: Президент Александр Лукашенко рассказал, чем Беларусь может быть полезна Мьянме на новом этапе ее развития.
21: Говоря о Мьянме, я когда сказал, что это государство с большим будущим, богатое государство своими недрами и природными ресурсами. И я не случайно переспросил у вас, а какое население на сегодняшний день в Мьянме? Но я должен сказать, что население у вас в 5 раз больше, чем в Беларуси. И это огромная цифра, и за которой кроются судьбы людей. И этих людей, как я вчера говорил, нужно накормить прежде всего и одеть. В этом плане вы можете рассчитывать на Беларусь. За последние 2 года мы хорошо изучили ваше государство, очень хорошо владеем информацией о потребностях вашего государства. И должен вам еще раз повторить, что у Беларуси есть все технологии для того, чтобы сегодня и завтра обеспечить, помочь, научить, обеспечить всем необходимым мьянманский народ. Да и мы, наверное, за это время поняли, что белорусское государство и наши люди обязательны и способны решить многие задачи, которые стоят в том числе и перед вашим народом и вашим руководством. За это время, должен отметить, вы прошли очень важный, если не важнейший этап в своем развитии. Вы обеспечили политическую стабильность в своем государстве. Народ оказал и вам, и тем силам, которые за вами стоят, непосредственную поддержку, очень сильную поддержку. И, как я понимаю, перед вами стоит следующая непростая проблема. Народу, который в вас поверил и вас поддержал на последних выборах, помочь в жизни.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Белорусское – это не русское. На Wildberries резкий скачок продаж товаров с национальными мотивами Беларуси. В лидерах васильки и этноорнаменты.
4: Продажи мисок и салатников с васильками и колосьями выросли в 28 раз. Постельного белья с белорусскими пейзажами – в 18 раз. А ткани для рукоделия с национальными принтами – сразу на 1350%.
0: Такую статистику публикует маркетплейс Wildberries. Причем национальная тематика вышла далеко за пределы сувениров. Белорусские орнаменты все чаще появляются на одежде, домашнем текстиле, посуде, детских товарах и даже обычных тетрадях и ежедневниках. Особенно заметный скачок произошел в одежде. Свитшоты с вышивкой и орнаментами стали покупать примерно в 10 раз чаще. Футболки с белорусской символикой больше, чем в 6 раз. Почему национальные мотивы сейчас стали так востребованы, объясняет культуролог Марина Левицкая.
5: Здесь речь уже не просто о моде на красивый узор. Для многих людей это способ показать свою принадлежность к стране и культуре. Это очень бытовая форма самоидентификации. Когда в соседних странах такая турбулентность, я бы подобную статистику рассматривала как манифест. Мы – страна со своей культурой, символами и историей.
0: Причем интерес растет и в категории товаров ручной работы, говорят аналитики маркетплейса. Продажи тканей с национальными принтами выросли больше, чем в 13 раз. Молдов и трафаретов втрое. Фигурки и статуэтки с народными мотивами стали покупать на 662% чаще.
5: Люди ищут свое даже там, где годами доминировала массовая культура союзного государства. И получается интересный парадокс. Продает все это российский маркетплейс, а один из самых заметных трендов на нем – именно подчеркнуто белорусские мотивы.
0: По словам эксперта, сухая статистика Wildberries показывает, что белорусам все чаще хочется видеть вокруг себя не абстрактное слабое,

0: Трагедия в Пружанском районе. На пожаре погиб 5-летний ребенок. В агрогородке Клепачи около полудня загорелась квартира. На момент возгорания 5-летний мальчик находился дома один. Мать была на работе. По предварительным данным, ребенок отравился угарным газом. Очагом возгорания стала кровать, на которой нашли сгоревший фен. По факту гибели ребенка проводится проверка. Двух граждан Беларуси оштрафовали за ввоз косметических средств, которые таможенники признали коммерческой партией. Беларусы пересекали литовско-белорусскую границу на автомобиле в пункте пропуска «Каменный лог» и выбрали «Зеленый коридор». При осмотре таможенники нашли в личных вещах водителя и пассажира более 200 единиц косметических средств. Их стоимость оценили в более чем 32 тысячи рублей. Государственный таможенный комитет напоминает, что без таможенных платежей можно ввозить товары стоимостью до 500 евро и весом до 25 килограмм. Водителя и пассажира привлекли к административной ответственности. Они заплатили штраф в размере 10% от стоимости товара. В сентябре планируется открытие итальянского сада в Мирском замке. Он был восстановлен в рамках нового этапа реставрации замкового комплекса, который начался в 2024 году. Как сообщили в Министерстве культуры, сад восстанавливается в первоначальном облике середины 18 века. Уже восстановлена территория площадью более 5,5 гектаров. Для гостей обустроены цветочный партер, тенистая липовая беседка, дерновая скамейка и аптечный сад. Помимо реконструкции итальянского сада, проект включает в себя создание фонтана на пруду, декоративного водопада, каменных дорожек, центральной мощеной аллеи напротив моста, ведущего от северного корпуса замка, беседок, небольших архитектурных форм, парковки и освещения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Начальник отдела дошкольного образования Министерства образования Беларуси Альбина Давыдович о создании в детских садиках большего количества групп для малышей до 2 лет.
3: Группы до 2 лет у нас практически всегда существовали, но если взять в процентном отношении, конечно, это было небольшое количество таких групп, так как не было запроса. Но за последние, наверное, 5-7 лет, ситуация меняется. Мамы хотят раньше выйти на работу, мамы учатся. Поэтому запрос начал возрастать. Мы постарались на него откликнуться. Сейчас их около 500. До конца года их будет не менее 600, может быть, даже больше. По законодательству должно быть там не более 10 детей в группе с года до 2 лет. Но если площади позволяют, то по согласованию с местными санитарными службами на несколько мест это может быть увеличено.
1: Важный сигнал.
4: Заграница как полет на Луну. Правительство опубликовало порядок выезда детских групп за пределы Белоруссии. Все будут дома.
5: Теперь организованно вывести детей за границу просто так нельзя. Если это лечение, конкурс, выставка или другое мероприятие, поездку нужно заранее согласовать с государством. В зависимости от цели разрешения будут давать Министерство образования, культуры, спорта, местной власти или другие профильные ведомства.
4: Так, новое постановление Совета министров Беларуси о порядке организации выезда несовершеннолетних граждан за пределы страны комментирует юрист Евгений Иванов.
5: Для этого организатор минимум за 30 дней должен подать целый пакет документов, объяснить, куда и зачем едут дети, кто организует поездку, кто за нее платит, каким будет маршрут, транспорт и место проживания. Также нужны список участников, страховки и письменное согласие родителей.
4: Отмечу, что постановление появилось через 2 месяца после трагедии в Брянской области, когда автобус с белорусскими детьми по дороге на отдых в Геленджик попал под удар беспилотника. Тогда в Москве заявили, что автобус был атакован украинским дроном. Киев отверг эти обвинения и назвал произошедшее информационной провокацией. А Александр Лукашенко приказал взять поездки детей за границу под государственный контроль.
6: Поэтому не хочу тут никого осуждать, но попросить наших людей, и особенно родителей, когда мы имеем дело с детьми, надо посидеть дома это время. Нас занимает.

0: заниматься футболом и другими мероприятиями здесь. И надо запретить всякие поездки без государственного на то надзора и разрешения. Сняли, заплатили автобус, поехали, а сейчас некоторые претензии предъявляют. Не надо нам предъявлять претензии. Надо взрослым людям, нам и прежде всего родителям, аккуратнее к этому относиться.
1: Родители пострадавших детей тогда рассказали, что везли юных спортсменов к морю, которого в Беларуси нет. Есть только санаторно-курортное лечение, но оно по цене не уступает поездке за границу. Теперь, похоже, многие дети будут проводить каникулы и праздники в деревне у бабушки. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Спикер Палаты представителей Игорь Сергеенко о стремительном развитии и туристической привлекательности Гродно.
4: С другой стороны, мы увидели, чем живет сегодня город. Город становится лучше во всех смыслах, во всех его проявлениях. И в том числе серьезно изменился облик города Гродно, я могу об этом сказать. Увеличилась его туристическая привлекательность. Сегодня сложно попасть и даже заказать гостиницу. Цветущий город-сад. Все утопает в цветах с поливом, подведенным каждому цветочку. Это хороший опыт, который внедряется здесь. Реконструируется историческая часть, которая тоже сохранила свой облик.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
5: В эфире «Между строк». Жить в Беларуси все дешевле и дешевле. Инфляция падает. Это не шутка, а официальные данные белорусской статистики. Цифры, которыми правительство гордится. Но. Есть одно маленькое «но». Почему-то люди этой гордости не ощущают. Да и низких цен в магазинах не видят. Почему? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Слушай, ну согласись, если смотреть чисто на бумагу, то 4,8% годовой инфляции за май 26 года – это же, ну, шикарный показатель.
6: Какой шикарный? Да ты очнись вообще. Это же чистейшей воды иллюзия.
5: Подожди. В смысле иллюзия? Экономика в Беларуси по этим цифрам выглядит невероятно стабильной, цены практически заморожены.
6: Эта твоя стабильность разбивается вдребезги ровно в тот момент, когда человек подходит к кассе в супермаркете. Эти красивые 4,8 просто фасад, понимаешь?
5: Да почему фасад-то? Цифры же не берут с потолка. Официальные данные четко фиксируют. Продовольствие, то есть еда, в мае вообще подешевело на 0,2%.
6: Ой, да ладно тебе.
5: Что да ладно? Еда стала дешевле. Это же факт, чистая железобетонная математика. Как с этим можно спорить?
6: Да это не математика, это заслуга календаря. Просто лето наступило, алло.
5: И что лето? Какая разница?
6: Огромное. Что происходит в конце весны? На рынке массово идут свежие овощи, цены на редиску, огурцы, зелень, первую клубнику. Они закономерно рухнули из-за банальной сезонности.
5: То есть ты хочешь сказать,
6: что вот эта гора дешевеющих летних овощей временно потянула весь продовольственный индекс вниз. Это заслуга агрономии, а не экономической политики. Через 3 месяца эти кабачки исчезнут. И что тогда?
5: Ну, хорошо. Допустим, реальное ценовое давление просто удачно закидали дешевыми кабачками. Но послушай, базовая инфляция, которая как раз очищена от этих сезонных скачков, составляет 5,3%.
6: Вот. 5,3.
5: И что? Разница всего в 0,5%. Ты реально бьешь тревогу из-за каких-то там жалких десятых долей? Это звучит так, будто ты просто манипулируешь цифрами.
6: Жалких десятых долей. Да эти 0,5% — это разница между контролируемым горением и пожаром под полом.
5: Каким еще пожаром?
6: Базовая инфляция в 5,3% — это вой сирены. Она показывает структурное напряжение. Фундаментальная стоимость жизни растет быстрее, чем рапортуют сводки. Давление никуда не ушло, оно просто загнано в тень.
5: Но цены же держат.
6: Если цены на одни товары жестко контролируют директивами, инфляция работает как вода под давлением. Она пробивает бетон и находит другую щель.
5: Ладно, если следовать твоей логике и гидравлике, куда эта вода течет в белорусских реалиях? Если еда по бумагам дешевеет, логично предположить, что люди просто тратят свободные деньги на услуги, например. Это естественный баланс рынка?
6: Баланс рынка. Слушай, расскажи про этот баланс семье, которая оплачивает детский сад.
5: А что не так с садиками?
6: С начала 26-го года сфера услуг взлетела на 5,9%, а услуги дошкольных учреждений только за 1 май подорожали на 5,3%.
5: 5% за месяц? Серьезно?
6: Да. 5% за 30 дней. И это не какая-то там добровольная трата на развлечения, типа стрижки в барбершопе. Это обязательный неизбежный платеж.
5: Но подожди, 5% это жестко? Согласен? Но это только один сектор. Государство же должно как-то компенсировать расходы на инфраструктуру.
6: В том-то и дело. Анализ показывает планомерный перенос финансовой нагрузки. Возьмем санатории для пенсионеров. Цены взлетели на 3,77 за тот же май.
5: Ну, в санатории можно и не поехать.
6: Для пенсионеров Белоруссии санатории – это часто жизненно необходимое лечение. Реабилитация после инфарктов, а не просто коктейли у бассейна. Государство урезает субсидии, и разница молча перекладывается на плечи самых уязвимых. Пассажирские поезда дорожают по той же схеме.
5: Допустим. Логика понятна. Идет сброс социального балласта на кошельки людей. Но как в эту теорию вписывается абсолютно абсурдный скачок цен на безалкогольные напитки?
6: А что там с напитками?
5: Плюс 3,48% за месяц. Сок и газировка – это не государственные услуги. Почему обычная вода с сиропом внезапно улетает в космос?
6: Потому что это обнажает критическую уязвимость перед импортом.
5: Вода с сиропом – импорт?
6: Механика производства жестко завязана на импортные компоненты. Ароматизаторы, концентраты, упаковка тетрапак, запчасти для линий розлива – все это покупается за валюту.
5: А, ну логистика еще.
6: Да, плюс дорожает международная логистика. Любое колебание валютного фактора моментально бьет по себестоимости.
5: И тут возникает парадокс административного сдерживания. Затраты у предприятий растут, логистика дорожает, энергоносители, зарплаты, а ценник на прилавке повышать запрещают.
6: Именно. Это административное сдерживание, как сжатая пружина. Напряжение внутри металла только нарастает. Предприятия оказываются в ловушке.
5: То есть формируется колоссальный дефицит рентабельности.
6: Абсолютно. Накоплен огромный пласт бизнеса, который балансирует на грани окупаемости. Многие уже скатились в чистые убытки. И что, по-твоему, делает директор завода, когда производственные затраты растут, а законно поднять цену он не может?
5: Уголовное дело никому не нужно. Очевидно, он начинает резать качество и объем. Это неизбежный математический выход.
6: В точку. Шрингфляция в чистом виде. Пакет сока худеет с литра до 950 миллилитров.
5: Ну да, цена та же, визуально коробка та же.
6: Но внутри продукта меньше.
5: Слушай, ну давай будем честны, шрингфляцией уже никого не удивишь. Это мировой тренд. И самое важное, есть же физический предел.
6: Какой предел?
5: Нельзя бесконечно уменьшать объем. Ты не можешь продавать 500 миллилитров молока в литровой бутылке, чтобы это было незаметно. Дно шрингфляции достигнуто. Что происходит дальше?
6: Дальше. Дальше начинается технологическая деградация. Скрытая инфляция меняет рецептуру.
5: То есть льют суррогаты?
6: Предприятия переходят на более дешевые и низкокачественное сырье. В шоколаде становится меньше какао и больше пальмового масла. В колбасу добавляют больше сои и влагоудерживающих агентов.
5: Формально цена заморожена, Белстат доволен.
6: А по факту происходит подмена. Жесткое регулирование просто меняет форму инфляции, заставляя людей оплачивать неэффективность системы своим здоровьем.
5: Стоп. Защитники официальной статистики тут же выложат свой главный козырь.
6: Какой еще козырь?
5: Номинальные зарплаты растут? Официально же фиксируется рост доходов? Разве это не перекрывает скрытую инфляцию? Цифры по средней зарплате выглядят вполне себе бодро.
6: Ой, средняя зарплата. Давай выбросим этот токсичный показатель на свалку.
5: Почему? Стандартная метрика?
6: Это абсолютно искаженная метрика. Использовать среднюю зарплату – это как утверждать, что перегруженная лодка отлично держится на воде только потому, что ее нос задран на 10 метров вверх.
5: Полностью игнорируя тот факт, что корма уже давно под водой?
6: Именно. 80% пассажиров тонут, а в среднем по лодке все отлично.
5: Отличная метафора, но давай переведем на язык цифр. Кто сидит на носу лодки, а кто тонет на корме?
6: Смотри, пример с больницы. 9 человек получают по 1000 рублей. Один – 10 тысяч. В масштабах экономики, IT-сектор, нефтехимия, экспортно-ориентированные монополии.
5: Там зарплаты высокие, и они тянут среднюю цифру вверх.
6: Да. А на корме? Бюджетники, учителя, рядовые медики, воспитатели тех самых дорожающих детских садов. Их доходы жестко привязаны к тарифной сетке и растут черепашьими темпами.
5: И чтобы понять глубину проблемы, нужно разделить траты.
6: Фундаментальное разделение. Обязательные и дискреционные траты.
5: Обязательные – это коммуналка, простая еда, проезд, садик. То, от чего физически нельзя отказаться. А дискреционные – рестораны, туризм, новые гаджеты.
6: И расчеты показывают ужасающую картину. У работников бюджетной сферы и бедных семей 70, а иногда и 80% дохода сжирают именно обязательные траты.
5: И именно эти категории товаров и услуг дорожают быстрее всего, несмотря на летние огурцы.
6: Вот именно.
5: Получается парадоксальная ситуация. Богатые люди могут просто сократить свои дискреционные расходы. Не поехать в отпуск, не пойти в ресторан. Для них обязательные базовые траты составляют смешную долю в бюджете.
6: Точно. Поэтому инфляция в белорусских реалиях работает как абсолютно безжалостный регрессивный налог на бедность.
5: Налог на бедность.
6: Да. Чем ты беднее, тем больше процент своего дохода ты теряешь из-за роста цен на самое необходимое.
5: То есть... Обеспеченные слои эти 4,8% инфляции почти не замечают, у них огромный финансовый буфер.
6: А семьи с детьми и пенсионеры принимают весь удар на себя. Номинально зарплата учителя могла вырасти за год, но реально в пересчете на подорожавшие обязательные услуги этот учитель стал значительно беднее.
5: В этом и заключается ловушка регулируемых цен. Декларируется защита населения, но по факту экономические механизмы загоняют уязвимых людей в угол, и эта пружина продолжает сжиматься.
6: Продолжают.
5: Вот и главный вопрос. Экономическая пружина сжата до предела. Скрытая инфляция разъедает качество товаров. Дефицит рентабельности душит заводы.
6: Зарплаты не успевают за расходами.
5: Ты постоянно говоришь про этот взрыв. Но давай честно, системы держатся в таком напряжении годами. Почему они не могут просто держать эти цены замороженными вечно?
6: Потому что вечно нарушать законы физики и экономики нельзя. Есть три сценария будущего.
5: Так, давай разберем. Первый сценарий.
7: Прессом.
8: И что это значит на практике? Ценники в магазинах останутся красивыми для статистики?
6: Да, на бумаге инфляция будет идеальной. Но в реальности это путь к тотальной деградации. Заводы просто перестанут производить убыточные позиции.
8: Ну логично, зачем выпускать качественное молоко, если на каждой бутылке ты теряешь деньги?
6: Начнется вымывание ассортимента, скрытый дефицит, тотальный переход на суррогаты. Экономика превратится в зомби, вроде бы работает, но производит никому не нужный неликвид, требуя бесконечных вливаний.
8: Звучит как медленное удушение. Хорошо, а если они решат исправить ситуацию? Второй сценарий – либерализация. Допустим, контроль снимают, цены отпускают.
6: Это вызовет моментальный шок.
8: Еще бы! Пружина разожмется с такой силой, что официальная инфляция сразу улетит на 7, а то и на 9%. Ты же сама понимаешь, что это ударит по людям мгновенно? Ты предлагаешь бросить людей в ценовой шок.
6: Это хирургическое вмешательство. Да, это больно. Но это единственный способ вернуть систему к жизни. Предприятиям жизненно необходимо восстановить рентабельность.
8: Иначе?
6: Иначе они просто рухнут. И тогда люди останутся не просто с высокими ценами, а вообще без работы. Рыночное ценообразование – это горькое лекарство. Лучше пережить временный всплеск инфляции и вылечить экономику, чем медленно гнить в стагнации первого сценария.
8: Но есть еще третий сценарий. Тот самый, о котором не любят говорить вслух. Внешний шок.
6: О, это самый страшный вариант. Потому что он вообще не зависит от желания регуляторов в кабинетах.
8: Резкое падение рубля из-за внешних рынков, блокировка логистических цепочек, обвал экспортной выручки. И как в таком случае поведет себя эта пресловутая сжатая пружина?
6: Смотри, в условиях свободного рынка цены бы корректировались ежедневно, абсорбируя этот шок постепенно.
8: но в системе жесткого контроля
6: шок накапливается в виде огромных корпоративных долгов и кассовых разрывов. Когда плотину прорвет под внешним давлением, это будет не постепенный рост на пару процентов. Это будет катастрофическая переоценка за одну ночь.
8: Поставщики просто откажутся отгружать сырье.
6: Без стопроцентной предоплаты по новым реальным курсам.
8: И тогда инфляция уйдет в абсолютно неконтролируемые пике. 15, 20, 30% роста, и никакие проверяющие органы с блокнотами, выписывающие штрафы директорам магазинов, этот пожар уже не потушат.
6: Административный контроль просто расплавится. И в этом сценарии пострадают абсолютно все, но больнее всего снова те самые люди из кормы лодки.
8: Чьи доходы обесценятся в разы быстрее, чем их успеют проиндексировать.
6: Да.
8: Знаешь, если собрать всю эту мозаику воедино, вырисовывается картина, которая пугает даже не столько экономическими последствиями.
6: А чем?
8: Да. Инфляция мутирует, да, качество падает, но самое разрушительное последствие всей этой ситуации – это колоссальный, непреодолимый разрыв между официальными цифрами и личным опытом людей.
6: Совершенно верно. Формируется общество глубокого когнитивного диссонанса.
8: С одной стороны, из каждого утюга транслируется реальность официальных отчетов. Инфляция мизерная, еда дешевеет, все работает как швейцарские часы.
6: А с другой стороны, реальность продуктового магазина и расчетного листка за детский сад, где этот садик дорожает на 5%, а пачка дешевеющего по бумагам сока усыхает прямо в руках.
8: И когда этот диссонанс становится ежедневной рутиной, происходит страшная вещь. Фундаментально разрушается институциональное доверие.
6: Статистика больше не воспринимается как отражение фактов. Она превращается в фоновый шум.
8: Да. Любые отчеты воспринимаются исключительно через призму сарказма и отторжения. Потому что невозможно заставить человека поверить в дешевеющую жизнь, когда он отдает последние деньги за дорожающие базовые потребности.
6: Это просто невозможно.
8: Все. Цифры обсудили. Настоящая проверка всех этих экономических успехов происходит не в таблицах, а каждый день у кассы. И реальность каждый проверяет сам на собственном кошельке.
6: Пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
7: Новости союзного государства. Золото заканчивается. Запасы Банка России уменьшились до рекорда за 6 лет. Заначку съели СВО и инфляция. Резервы Центробанка упали до минимума с начала 2020 года. Сообщается, что на 1 августа запасы золота Банка России сократились до чуть более 73 унций. С начала года они уменьшились более чем на 1,5 миллиона унций, а стоимость золотых резервов снизилась на 33,5 миллиарда долларов. Распродажа золота стала рекордной как минимум за последние четверть века. Весь период, который охватывает статистика Всемирного совета по золоту. По его данным, близкую по масштабам продажу драгметалла Центробанк проводил лишь однажды, в 2002 году, отмечает экономист Александр Кравцов.
9: Даже во время пандемии, когда власти продавали активы из золотовалютных резервов для поддержки рубля и бюджета, Центробанк реализовал в 6 раз меньше золота, чуть более 7,5 тонн в период с июля 2020 по апрель 2021 года.
7: Золото распродают на фоне растущей дыры в бюджете. Минфин использует активы Фонда национального благосостояния для покрытия дефицита, а Центробанк зеркалит эти операции продажами на внутреннем рынке, говорит финансовый аналитик Владимир Чернов.
10: Когда нефтегазовые доходы оказываются ниже предусмотренного бюджетным правилом уровня или средства фонда направляются на инвестиции внутри страны, Банк России проводит встречные операции с ликвидными резервными активами. При этом Центробанк здесь выполняет техническую часть механизма, а не принимает отдельное решение закрывать дефицит бюджета продажей золота.
7: Золото подходит для таких операций, поскольку хранится в России и остается доступным в условиях санкций и за последние годы значительно подорожало. В Фонде национального благосостояния почти 20 лет накапливали доходы от нефтяной ренты, но за время специальной военной операции ресурсы фонда сократились почти втрое. То есть сейчас Фонд национального благосостояния фактически пустой. Главная причина такого плачевного состояния – специальная военная операция, говорит экономист Валентин Кудряшов.
11: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают, не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
7: За январь-июль дефицит российского бюджета уже достиг почти 6,5 триллионов рублей. Одной из главных причин остаются огромные расходы на СВО, отмечают эксперты. По их словам, один час спецоперации обходится стране в миллиард рублей. То есть годовой бюджет Калмыкии в 24 миллиарда рублей – это ровно один день проведения СВО. И эти траты постоянно растут, а нефтегазовые доходы, наоборот, стремительно сокращаются из-за западных санкций. Как следствие, Россия столкнулась с серьезным дефицитом бюджета. Денег в стране становится все меньше, а траты на СВО постоянно растут, поэтому скоро может начаться самое сложное, полагают эксперты.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
12: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
13: Радиосигнал 666 АМ.
14: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
15: Эк.
14: 2.
15: До.
14: 3.
15: Тин.
14: 4.
15: Чар.
14: 5.
15: Пач.
14: 6.
15: Че.
14: 7.
15: Сат.
14: 8.
15: Ат.
14: 9.
15: Но.
14: 10.
15: Дас.
14: Учим пакистанский. Авось пригодится.
16: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
17: Дети школу ненавидят. Советы министра Иванца вызвали бурю реакций в соцсетях. Рассказываем самое интересное. Недавнее интервью министра образования Андрея Иванца вызвало бурные эмоции среди родителей и учеников. Глава ведомства заявил, что категорически не приемлет услуг репетиторов, считая школьную программу настолько простой, что любые папа или мама способны самостоятельно помочь своему ребенку. Более того, министр подчеркнул, что его собственные дети дополнительных учителей не посещают, и это его принципиальная позиция.
18: У каждого человека есть свой потенциал, в том числе интеллектуальный. Что делает репетитор? За короткий промежуток времени пытается надуть резиновый шарик до размера автомобильной шины. Но шарик ей быть не может. Возможно, только на время экзаменов. Так что должны быть хорошие учителя. Это условие номер один для поступления. Если в школе классный учитель, то никакой репетитор не нужен вообще.
17: Видеоролик с этими тезисами в ТикТок за сутки набрал почти 500 000 просмотров, собрав свыше 1600 комментариев. Первое, что заинтересовало белорусов, это условия, в которых учатся дети самого министра. Самым популярным стало замечание, набравшее свыше 8000 лайков. Видимо, у него дети в частной. В ответ на это другие скептически добавили, что его дети не планируют учиться в Беларуси. Градус недовольства работой министерства оказался настолько высоким, что вопрос, когда его снимут с должности, оказался на втором месте по популярности, набрав почти 6000 лайков. Общее настроение комментаторов можно описать одной фразой. Он, наверное, в параллельной вселенной живет. Белорусы убеждены, что за образовательный процесс должна отвечать школа, а не родители.
19: А учитель тогда что делает на рабочем месте?
20: А может, учителя начнут преподавать, а не на родителей все сбрасывать?
21: Даже песня такая есть. Учат в школе, а не родители должны помогать.
22: Мне кажется, что с уроками должны помогать учителя, а если дети не понимают, то уже вопрос к тем, кто их учит.
17: По мнению большинства, задача родителей – обеспечить базовые потребности ребенка и его психическое состояние, а не выполнять функции преподавателей по всем предметам.
23: Родители живут на работе, чтобы содержать семью.
0: Так, подождите, задача учителя – научить. Моя задача – одеть, накормить, воспитать эмоционально стабильным и психически уравновешенным человеком, подсказать в жизни, как поступать, но на то, чтобы учить, есть школа.
1: Родитель должен сделать так, чтобы ребенок был бодр, учтив, сыт и опрятно одет. Обучение – это вотчина учреждения образования.
17: Не обошлось и без иронии в сторону самого министра. Мол, министры, наверное, вместо родителей на работу ходить будут, а также бытовыми моментами заниматься. Некоторые комментаторы смотрят на проблему глубже, связывая состояние образования с общей ситуацией в стране. Для них слова министра только вершина айсберга.
3: Белорусское образование – дно. Нужна реформа и серьезнейшая. Превратили в какую-то изнуряющую пытку для ребенка и для родителей. Убивают индивидуальность. Творчество – это уже не система образования, а режим. Дети школу ненавидят.
17: При этом люди сочувствуют и самим учителям. Нашлись и те, кто поддержал мнение министра. Однако такие голоса остались в очевидном меньшинстве. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
16: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
23: Яблоко раздора. Пособие по уходу за ребенком хотят привязать к зарплате. Министр труда все разъяснил, но есть нюанс. Министр труда Андрей Лабович анонсировал изменения в расчете размера пособия по уходу за ребенком. Для более обеспеченных их хотят привязать к размеру зарплат. Деталей новых норм выплат пока нет, но в соцсетях некоторые заподозрили, что это может усилить социальное неравенство. Министр заверил, что минимальный размер не будет ниже, чем сейчас, а это 35% средней зарплаты на первого ребенка и 40% на последующих, отмечает экономист Александр Кравцов.
9: Верхний предел пособия по уходу за ребенком до 3 лет планируют ограничить уровнем средней зарплаты в стране. В июне ее размер был 3104 рубля. Выходит, что выплаты в теории могут различаться примерно в 3 раза. Однако, учитывая, что большая часть белорусов все же имеет не особо высокие заработки, скорее всего, разбежка будет несущественной. Условно, если предположить, что платить будут все те же 35% от зарплаты, только теперь не от средней, а от выплат конкретного человека, то при доходе в 4000 выплаты могут составить 1400 рублей. А при заработке в 5000 – 1750 рублей. Зарплаты выше последней имеют всего 7% населения.
23: Экономисты отмечают, что такое изменение по пособиям, когда его примут, приблизит белорусскую систему поддержки молодых родителей к ряду других стран. Например, похожая система работает в Польше. Там матери или отцу, которые остаются присматривать за младенцем, платят 81,5% от расчетной базы пособия, которая, в свою очередь, зависит от размера зарплаты этого же человека. В Литве она привязана к заработку за последний год. Специальный калькулятор позволяет рассчитать размер пособия. В первый год выплаты будут в размере 78% от дохода, а после этого могут отличаться в зависимости от выбранного периода получения пособия – 18 или 24 месяца. Единственный нюанс – в странах Европы уровни зарплаты в разы выше белорусских, пишут белорусы в соцсетях. По их мнению, изменение приведет к снижению размера пособий для менее обеспеченных семей.
24: Снизить минимальное пособие – это значит оставить семьи без средств к существованию. Нынешний минимум – это не роскошь, а базовая социальная гарантия государства, чтобы ребенок был сыт и одет, независимо от доходов мамы до декрета. Задача реформы – поддержать работающих женщин и стимулировать рождаемость, а не загнать за черту бедности тех, кто не успел наработать стаж. Например, студенток. Радоваться тому, что у кого-то могут забрать последнее, как минимум странно.
23: Другие же считают, что после нововведения социальный разрыв будет закладываться уже с пеленок. Экономисты подчеркивают, что решение как раз не ударит по родителям с невысокими зарплатами, если власти, как пообещали, оставят минимальный порог на нынешнем уровне. К тому же прописали и верхний порог, говорит экономист Максим Голевец.
4: Чисто механически эта мера действительно усиливает социальное неравенство, так как семьи в городах, где зарплаты, как правило, выше, а также люди, занятые на более высокооплачиваемых специальностях, будут получать больше денег, чем те, кто и так зарабатывает мало. Но это не означает, что реформу не следует принимать, ведь это лишь один из параметров ее оценки. Такое изменение будет помогать семьям лучше выравнивать их доход в течение этого периода. То есть провал в доходе с рождением ребенка не будет таким большим. Это очевидный плюс.
23: Законопроект планируют внести в парламент в ходе осенней сессии и рассмотреть сразу в двух чтениях. Если документ пройдет все необходимые согласования, новые правила могут заработать уже в следующем году. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом ТикТок-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
16: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, чем хорош неформальный формат переговоров.
6: Господин президент, хочу еще раз поприветствовать вас от имени белорусского народа уже в официальной обстановке. Я сегодня утром подумал, что этот формат наших с вами переговоров, который начался вчера в неформальной обстановке, хорош тем, что нам удалось спокойно вдвоем обсудить все направления сотрудничества, еще раз Беларуси и Мьянмы, и самое главное, поговорить о том, какие конкретно шаги уже предприняты, реальные шаги в направлении нашего сотрудничества. Формат неформальной обстановки еще и важен тем, что затрагиваются вопросы, которые, к сожалению, не озвучишь и публично не оговоришь. Поэтому мы уже продолжаем сегодня наш разговор, который начали вчера.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Чтоб другим неповадно было. По поручению Лукашенко на границу с Украиной отправили 500 фермеров-тунеядцев. Кто еще в списках? Около 500 работников сельского хозяйства, которых сочли недобросовестными, отправили на двухмесячные военные сборы. В июле в администрации президента заявили, что в распоряжение Минобороны будут направлять нерадивых, проштрафившихся работников, несунов, пьяниц, лодырей и лентяев для наведения железной дисциплины во время уборочной кампании. На военных сборах аграрии показывают себя хорошо, отмечают военные.
8: Военнослужащие себя чувствуют положительно, настроены непосредственно работать, выполнять задачи. Дается им сложно, но все настроены по-боевому, потому что они понимают, что есть задача, которую надо выполнить.
17: Военнообязанных, специалистов и механизаторов направляют в подразделения сил спецопераций, где они проходят огневую, тактическую, инженерную и медицинскую подготовку. После обучения участников сборов планируют направить на границу с Украиной для выполнения учебно-боевых задач. Сами военнообязанные говорят, что условиями довольны.
10: Коллектив у нас нормальный. Присягу я принял сразу в части. Все мне очень понравилось. И до сих пор очень нравится. Ну, прохожу службу, как и все, стараюсь. И все условия меня устраивают.
17: Мероприятия проходят во всех регионах страны. После недельной подготовки такие граждане могут освоить гранатомет и пулемет и затем отправиться в распоряжение сил специальных операций. Такое поручение ранее дал Александр Лукашенко.
25: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. неделя подготовки, гранатомет, пулемет, и туда, в распоряжение сил специальных операций.
17: По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, такие сборы будут длиться 2-3 месяца. Формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут, отметил Крутой.
2: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
17: По словам Крутого, списки недобросовестных работников составляют руководители организации, председатели райисполкомов и военкомы. После инструктажа и подготовки провинившихся отправляют в на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
16: Радио «Сигнал». 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров об основных трендах белорусского депозитного рынка.
7: В этом году впервые мы обратили внимание на депозиты со сроком свыше 3 лет. По этим депозитам динамика тоже очень хорошая. 500 миллионов прироста с начала года. И в общем объеме всех депозитов свыше 1 года, депозиты, которые свыше 3 лет, это уже 5%. Если на начало года эта цифра была менее 1%, то это уже 5%. И это хорошая база для того, чтобы увеличивать эти депозиты. На что это влияет? Длинный депозит в рублях физических лиц – это хорошая база для инвестиционного кредитования. И вот те цифры, которые мы видим, плюс 26% инвестиционного кредитования в 2026 году по сравнению с 2025 годом, в том числе это связано с тем, что у банков появляется больше хорошей, длинной ресурсной базы, которую они свободно могут безрисково направлять на инвестиционные проекты. Собственно говоря, эффект от этого мы наблюдаем уже в текущем году. Что еще интересного можно отметить, это то, что 2/3 всех депозитов, которые заключены в первом полугодии 2026 года, это депозиты, которые заключены онлайн. Если говорить в количестве договоров, то это более 500 000 договоров. То есть 10 лет назад, если представить картину, большинство этих депозитов заключалось в отделениях банка. Это были очереди, это была бюрократия. Сейчас этого не происходит. Сейчас человек свободно через мобильное устройство или через компьютер заходит, открывает депозит. И большие очереди, которые ранее наблюдались в отделениях банков, они сейчас практически исчезли.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
11: Блокадный Ленинград 21 века. Как минимум 12 тысяч детей в Курской области будут учиться дистанционно из-за регулярных атак дронов. Новые меры безопасности начали применять в школах Курска. В местных телеграм-каналах появились фотографии учеников, родителей и сотрудников школ, которые обкладывают учебное заведение мешками с песком. Хотя в новом учебном году около 12 тысяч школьников в Курской области в школы учиться не пойдут, сообщила министр науки и образования региона Наталья Леонова.
12: Всего в этом году в школы области пойдут почти 112 тысяч учеников. 100 из 109 школ в приграничных районах также переведут на дистант. Еще 9 будут проводить занятия на базе школ в Курске.
11: Курская область регулярно подвергается атакам беспилотников. ПВО ежедневно сбивают дроны над территорией региона. На этом фоне детей и подростков стали массово учить правильной реакции на атаки беспилотников и террористов. В детских садах, школах и техникумах также начали проводить учения на случай ракетных ударов.
13: Эти учения имеют первостепенное значение для обеспечения безопасности наших детей и формирования у них правильного поведения в чрезвычайных ситуациях. Основная задача таких учений – это обучение школьников основам безопасности. Мы хотим, чтобы каждый ребенок знал, как действовать в случае угрозы, где искать укрытие и как быстро и безопасно покинуть здание. Важно, чтобы учащиеся чувствовали себя уверенно и знали, что делать в критической ситуации.
11: При этом не везде родители довольны тем, как детей учат реагировать на тревогу. Мать ученицы младших классов рассказала, что ее дочь довели до истерики неожиданной тренировкой в школе. Согласно фотоотчету, детей усаживали под парты и эвакуировали через окно первого этажа.
20: Когда я вошла в класс за ребенком, ее успокаивали и дети, и учитель. Она впечатлительная, и на нее это произвело крайне неблагоприятное впечатление. Пришлось рассказывать, что это снимали кино, и она стала актером. Только тогда немного успокоилась.
11: Политологи отмечают, что, начиная спецоперацию, власти не ожидали, что оно затянется надолго, а боевые действия будут вестись на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Сами россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
14: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
15: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
18: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
19: Да ничего она не принесла, любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
11: Что касается школьников, то их теперь учат рыть окопы и различать виды боевых ранений. В новый школьный предмет «Основы безопасности и защиты Родины», который пришел на смену ОБЖ, включили курс военной подготовки. Старшеклассников учат рыть окопы, различать виды боевых ранений, оказывать первую помощь, а также классифицировать оружие и отравляющие вещества. Кроме того, им рассказывают о последствиях ядерных взрывов и признаках применения биологического оружия. Среди прочего, школьникам необходимо освоить историю и конструктивные особенности беспилотников, а также способы использования таких аппаратов в бою, отметили в Министерстве образования.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
17: Смертельная медицина. 9 белорусов умерли после операции на сердце. Всем вводили один и тот же препарат. С января по май в Беларуси умерли как минимум 9 пациентов, которым во время операции на сердце вводили индийский препарат «Кардиорекс». По данным СМИ, 8 пациентов умерли в Брестской областной больнице. Еще один в Республиканском научно-практическом центре кардиологии. После операции у многих пациентов обнаружили опасные бактерии и диагностировали сепсис. Лабораторные исследования показали, что препарат оказался нестерильным. В нем обнаружили бактерии. 13 марта Госфармнадзор сообщила о проблеме Минздраву, после чего ведомство распорядилось изъять из обращения партию препарата.
26: При этом документы не устанавливают окончательно причинно-следственную связь между препаратом и всеми случаями смерти. Обстоятельства требуют дальнейшего расследования.
17: Белорусы в шоке. В комментариях под новостью люди пишут, что медицинское обслуживание в стране заметно испортилось. Многие жалуются, что даже к специалисту на прием попасть не могут. Какое уж тут лечение.
20: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться.
0: Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
1: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я вот к ревматологу записывался, только платно.
17: По словам экспертов, в стране сейчас острый дефицит врачей, поскольку многие уезжают, в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. Кроме нехватки врачей, причиной ухудшения качества медицины называют перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, которые раньше могли завозиться из Европы, а сейчас многие компании связи с Беларусью разорвали, отмечают эксперты. То, что ситуация сложная, признают и сами медики. По их словам, не хватает не только врачей, но даже спецодежды.
3: Некоторые коллеги вынуждены носить один спецхалат на протяжении 10 лет, а новое начальство не выдает. При этом на склад поступает новая форма. Более того, каждый год у сотрудников спрашивают их размеры одежды и обуви, чтобы закупить их.
17: Но это еще не все. По словам медиков, в Бресте возникают перебои с лекарствами. Были случаи, когда нужных образцов не было даже на складе, и их приходилось покупать за собственные деньги. Медики признаются, что уже сейчас регулярно практикуется принуждение работать сверх нормы. Эксперты обращают внимание на то, что врачам урезают зарплаты, а в больницах нет необходимого оборудования. Существует дефицит лекарств, а дети и взрослые не могут вовремя получить медицинскую помощь. При этом в правительстве считают, что медицина в стране на уровне. Но, судя по комментариям в соцсетях, белорусы с этим не согласны. Что касается смертей во время операций на сердце, то окончательную их причину еще предстоит установить следствию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
16: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
9: Отработанный материал ветерана с гниющей ногой отправляют в новый штурм после жалоб на госпиталь в Москве. Андрей Касьянов мобилизовался полгода назад. Парня отправили на СВО с предприятия, где он работал. 2 месяца назад он получил тяжелое ранение ноги на боевом задании. Почти неделю его не могли эвакуировать. За это время нога начала гнить, и в московском госпитале ее решили ампутировать. Однако на этом испытания ветерана не закончились. В госпитале были ужасные условия. За пациентами не ухаживали. Андрею выдали сломанные костыли, на которых сложно было передвигаться. Он начал жаловаться во все инстанции, его перевели в Тульский госпиталь, где у солдата никого нет из родных. А теперь его отправляют назад на фронт.
21: Я думал, что меня будут продолжить мое лечение. Но мне сегодня выдали не таблетки. Мне сегодня выдали сапоги, ну, наверное, с ухмылкой на 2 ноги, новую форму. И сказали, что выписывают. Вместе со мной выписывают еще где-то 5-6 человек. Их выписывают в части.
9: Как Андрей Касьянов будет служить без ноги, он не знает. Его даже не поставили в очередь на протезирование. Жена десантника Ивана Панченко рассказала похожую историю. Ее муж в одном из боев получил тяжелое ранение. Теперь он передвигается с тростью. Но при этом боец не в госпитале, а в пункте временной дислокации части.
22: Мой муж после ранения реабилитацию его не отправили. На ВВК ему не дали. На данный момент он сейчас находится на ПВД, где он еле-еле ходит. Он ходит с тростью, у него ногу сводят судорогами, у него 3 осколка в ноге.
9: Как в такой ситуации быть, жена солдата не знает. На Донецком направлении вообще существует спецотряд из раненых, которых отправляют в штурм.
24: Мы 300. Наше руководство толкает нас вперед. Нет эвакуации, то бишь нам в эвакуации отказано. Мы не хотим, у нас нет такого, что мы не хотим выполнять приказ. Мы его не можем выполнять по простой причине. У тебя какое ранение?
27: Ранение ноги осколочное, 24 осколка в ноге, еле хожу.
24: У тебя ранение какое?
27: Осколочное в колено и контузия легкая.
24: У тебя ранение какое?
28: Полная балабанка лопнута, вся рука отрештена в осколках, ноги в осколках, все гниет, нет никакой эвакуации.
9: Бойцы говорят, они почти не передвигаются в блиндажах. Идти в штурм в таком состоянии – это верная гибель. На все просьбы отправить их на лечение командиры не реагируют.
16: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы...

0: детские группы за пределы Белоруссии. Все будут дома.
1: Теперь организованно вывести детей за границу просто так нельзя. Если это лечение, конкурс, выставка или другое мероприятие, поездку нужно заранее согласовать с государством. В зависимости от цели разрешения будут давать Министерство образования, культуры, спорта, местной власти или другие профильные ведомства.
0: Так, новое постановление Совета министров Беларуси о порядке организации выезда несовершеннолетних граждан за пределы страны комментирует юрист Евгений Иванов.
1: Для этого организатор минимум за 30 дней должен подать целый пакет документов, объяснить, куда и зачем едут дети, кто организует поездку, кто за нее платит, каким будет маршрут, транспорт и место проживания. Также нужны список участников, страховки и письменное согласие родителей.
0: Отмечу, что постановление появилось через 2 месяца после трагедии в Брянской области, когда автобус с белорусскими детьми по дороге на отдых в Геленджик попал под удар беспилотника. Тогда в Москве заявили, что автобус был атакован украинским дроном. Киев отверг эти обвинения и назвал произошедшее информационной провокацией. А Александр Лукашенко приказал взять поездки детей за границу под государственный контроль.
2: Поэтому не хочу тут никого осуждать, но попросить наших людей, и особенно родителей, когда мы имеем дело с детьми, надо посидеть дома это время. Надо заниматься футболом и другими мероприятиями здесь. И надо запретить всякие поездки без государственного на то надзора и разрешения. Сняли, заплатили автобус, поехали, а сейчас некоторые претензии предъявляют. Не надо нам предъявлять претензии. Надо взрослым людям, нам и прежде всего родителям, аккуратнее к этому относиться.
0: Родители пострадавших детей тогда рассказали, что везли юных спортсменов к морю, которого в Беларуси нет. Есть только санаторно-курортное лечение, но оно по цене не уступает поездке за границу. Теперь, похоже, многие дети будут проводить каникулы и праздники в деревне у бабушки. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Глава государства Александр Лукашенко принял президента Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайна.
2: В последнее время с вами очень интенсивно сотрудничали. И хочу вас заверить, все, о чем мы договорились, белорусская сторона сделает. И вам, и вашим бизнесменам мы открыли все двери. Пожалуйста, смотрите все, что вам интересно, и все, что мы можем сделать, начиная от сельского хозяйства и заканчивая военно-промышленным комплексом. Все, что мы можем, мы для вас сделаем.
5: Наверное, они уже обсудили на бизнес-форуме. А я тоже собираюсь встретиться со своими коллегами, которые сегодня участвовали на
6: бизнес-форуме.
5: Когда я объявил, что мы полетим в Беларусь, были появлены много народов, поэтому я ограничил только 100 бизнесменов.
6: Я не могу сказать,
5: и на этом форуме мы открыли маленькую выставку, где показывали наши продукции. Они тоже будут посмотреть все белорусские продукции. Я уверен, что после такого визита наладит отношения и улучшит торговый товарооборот между нашими двумя странами.
2: Вы знаете, наше дело все-таки открыть двери, окна, ворота для того, чтобы предприятия сотрудничали. Но многое будет зависеть от контактных лиц наших. С нашей стороны вот 2 человека, которые непосредственно будут отвечать за сотрудничество с Мьянмой. Я полагаю, что и с вашей стороны есть такие же люди. Все, о чем они договорятся, все, что они решат, мы будем поддерживать и исполнять.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного.

0: государства. Статистика и церковь, и бензине. Росстат признал рост цен, РПЦ призвала не жаловаться и терпеть, дроны ударили по НПЗ в Перми, а Россия запросила больше бензина в Индии. Вторая волна топливного кризиса в разгаре. Пермский край утром 21 августа подвергся массированному налету беспилотников. Как пишут местные телеграм-каналы, целью атаки стал нефтеперерабатывающий завод «Лукойл Пермнефтеоргсинтез». Предприятие входит в топ-10 крупнейших российских НПЗ и является вторым по мощности у «Лукойла» после Нижегородского. Жители Перми сообщили о нескольких взрывах и поднимающемся столбе дыма над городом.
1: Вот это пожарище! Столб дыма огромный.
0: Продолжающиеся атаки на НПЗ привели к острому дефициту бензина. Россия в августе наращивает импорт нефтепродуктов из стран Азии в ответ на вторую волну топливного кризиса, охватившую регионы и даже Москву. В этом месяце закупки за рубежом бензина и авиакеросина увеличатся на 270 тысяч тонн.
2: Около трети импортного объема, порядка 90 тысяч тонн, поступит в Россию из Индии, а остальная часть приходится на нефтепродукты, которые перегружались с танкера на танкер у берегов Южной Кореи и Малайзии.
0: Согласно данным международных аналитических компаний, которые в режиме реального времени отслеживают глобальные морские перевозки и движение сырьевых товаров, два танкера должны прибыть в российские порты на Дальнем Востоке на этой неделе. Топливо начало поступать на российский рынок после длительной паузы, когда нефтяники-импортеры пытались договориться о цене, отмечает аналитик нефтегазового рынка Кирилл Чунихин.
3: Она оказалась существенно выше, чем внутренние котировки оптового рынка России, более 100 рублей за литр. Также ожидается разгрузка еще как минимум двух судов с автотопливом. Дороговизна остается одной из ключевых проблем с импортом индийского бензина.
0: По данным Федеральной антимонопольной службы, паритет стоимости автобензина, импортируемого из Индии, достиг в июле 100 466 рублей за тонну, на 40% превысив среднемесячную цену 92-го бензина на петербургской бирже. Тем временем, после двух недель снижения, топливная инфляция в России снова начала ускоряться. За неделю с 11 по 17 августа средние розничные цены на автобензин в России увеличились на 0,5%, отчитался в среду Росстат.
2: В среднем по стране АЗС продавали литр 92-го бензина по 72 рубля 49 копеек, 95-й по 78 рублей 58 копеек, а 98-й стоил 101 рубль 89 копеек. За неделю цены увеличились на 32, 37 и 20 копеек соответственно.
0: С начала года по середину августа бензин подорожал почти на 18,5%. Годовой рост ценников на АЗС по подсчетам Райффайзенбанка достиг почти 24%, что вчетверо выше общей официальной инфляции. По подсчетам сервиса «Где бензин» на 70% заправок в России бензин недоступен. Лимиты на продажу топлива вновь появились в Москве, несмотря на то, что столицу приоритетно снабжают в преддверии выборов в Думу, свозя топливо из регионов Урала и Сибири, отмечают эксперты. К словам, рынок вновь погружается в кризис. На него уже отреагировали в Российской Православной Церкви. Как заявил клирик храма иконы Божией Матери Державная во Фрязине протоиерей Александр Бутрин, россияне должны смиренно относиться к дефициту топлива в стране и не высказывать свое недовольство чиновникам.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Глава государства Александр Лукашенко принял президента Республики Союз Мьянма Мин Аун Хлайна.
6: В последнее время с вами очень интенсивно сотрудничали. И хочу вас заверить, все, о чем мы договорились, белорусская сторона сделает. И вам, и вашим бизнесменам мы открыли все двери. Пожалуйста, смотрите все, что вам интересно, и все, что мы можем сделать, начиная от сельского хозяйства и заканчивая военно-промышленным комплексом. Все, что мы можем, мы для вас сделаем.
7: Кирилл Сергеевич, а вот именно.
8: Наверное, они уже обсудили на бизнес.
7: Я тебя не думал.
8: А я тоже собираюсь встретиться со своими коллегами, которые сегодня участвовали на бизнес-форуме. Когда я объявил, что мы полетим в Беларусь, были появлены много народа, поэтому я ограничил только 100 бизнесменов.
7: Я не могу писать, что я не могу писать, что я не могу писать.
8: И на этом форуме мы открыли маленькую выставку. показывали наши продукции.
7: Димале бирал то гумбисили, то Димале учитывали меня, говорю.
8: Они тоже будут посмотреть все белорусские продукции.
7: Тижараро, кунему не мама же тижаре.
8: Я уверен, что после такого визита наладит отношения и улучшит торговый товарооборот между нашими двумя странами.
6: Вы знаете, наше дело все-таки открыть двери, окна, ворота для того, чтобы предприятия сотрудничали. Но многое будет зависеть от контактных лиц наших. С нашей стороны вот два человека, которые непосредственно будут отвечать за сотрудничество с Мьянмой. Я полагаю, что и с вашей стороны есть такие же люди. Все, о чем они договорятся, все, что они решат, мы будем поддерживать и исполнять.
4: Пакистанский вместе.
9: Учимся считать на языке урду от 11 до 20. Поехали. 11.
10: Гяра.
9: 12.
10: Бара.
9: 13.
10: Тера.
9: 14.
10: Чодаха.
9: 15.
10: Пандраха.
9: 16.
10: Сола.
9: 17.
10: Сатраха.
9: 18.
10: Атара.
9: 19.
10: Униз.
9: 20.
10: Бис.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
12: Всем привет! В эфире «Между строк». Александр Лукашенко потребовал, чтобы белорусские рожали минимум двоих, а лучше троих детей, иначе стране скоро будет некому работать. Но население Белоруссии сокращается не из-за недостатка призывов. Молодые люди уезжают, жилье остается дорогим, в регионах закрываются родильные отделения, а воспитание детей бьет по доходам и карьеру родителей. В этом выпуске разберем, почему прежние демографические программы не остановили спад и какую цену семьи платят за рождение ребенка. А также выясним, зачем власти завозят иностранных работников, одновременно обвиняя белорусов в нежелании рожать.
13: Да, тема, скажем так, максимально острая сейчас.
12: Вот именно. Двое родителей плюс трое детей равно успешное будущее.
13: Угу. Математика первого класса.
12: Но за этой простотой скрывается пугающе прагматичный подход. Неродившийся ребенок здесь рассматривается не как, ну, человек, а чисто как будущее налоговое единица, которая типа когда-нибудь встанет к станку и начнет приносить пользу.
13: И в этом кроется главная ошибка такого подхода. Демография – это невероятно сложный социальный механизм, а в риторике чиновников она, ну, превращается в обычную таблицу Excel.
12: 100%.
13: Логика звучит так. На заводах не хватает рабочих рук, значит, нужно просто заставить население заполнить пустующие ячейки в этой таблице. Но проблема в том, что рождение детей нельзя стимулировать приказами сверху.
12: Давай посмотрим на сухие цифры, чтобы вообще понимать масштаб проблемы. Вот на 1 января 2026 года население Беларуси составило 9 миллионов 56 тысяч 80
13: человек. Угу.
14: И за один год исчезло около 53 тысяч. Это же огромная цифра.
13: Для наглядности, слушай, 53 тысячи – это население целого районного центра. Это не просто цифра в отчете. Это опустевшие улицы, закрытые магазины, школы, в которых больше некому учиться. За год с карты буквально стирается целый город.
14: Подожди, но ведь можно сказать, что это, ну, общеевропейский тренд. Во всей Восточной Европе падают показатели. Сейчас суммарная рождаемость в стране упала до уровня 1,2 ребенка на женщину.
13: Да, цифра пугающая.
14: При том, что для замещения поколений нужно 2,1. Но везде же рожают меньше. Разве власти не правы, когда говорят, что люди просто стали жить для себя?
13: Ну, это очень удобная позиция – списать все на глобальные тренды и эгоизм молодежи. Но давай посмотрим на контекст. В 1994 году в Беларуси жило более 10,2 миллиона человек. И падение с 10 миллионов до 9 это не внезапный каприз общества. Это прямой измеримый результат 30 лет конкретной государственной политики.
12: 30 лет, да.
13: Три десятилетия в стране существует система, которая полностью контролирует распределение бюджета, строительство, рынок труда, социальную сферу. И теперь итог этого тотального контроля пытаются выдать за личную безответственность граждан.
12: То есть происходит классическое перекладывание ответственности с больной головы на здоровую?
13: Именно так.
12: Но, слушай, давай сыграем за адвоката дьявола. Спустимся на уровень конкретной семьи. Государство ведь выделяет деньги. По телевизору эти программы выглядят как, ну, золотой дождь просто.
13: Ну да, по телевизору звучит красиво.
12: Тот же семейный капитал в 26-м году – это 35 505 рублей. Согласишь, звучит как отличный стимул.
13: Звучит действительно громко, только есть один нюанс, который полностью ломает эту красивую схему.
12: Какой?
13: Этот капитал в 35 с лишним тысяч рублей дается исключительно за третьего ребенка.
12: Ну и что в этом плохого? Разве это не логично с точки зрения защиты государственного бюджета? Докажите серьезность своих намерений, станьте многодетной семьей и тогда получите крупную субсидию.
13: Это было бы логично, если бы дети появлялись в вакууме. Но в реальности первый или второй ребенок рождается в арендованной квартире. И требовать от семьи родить третьего, чтобы получить хоть какую-то помощь на жилье...
12: Это жестко.
13: Это значит требовать прыгнуть в пропасть в расчете на то, что внизу, возможно, успеют постелить матрас.
12: Получается, государство говорит, вы сначала пройдите через годы падения доходов, поживите впятером в однокомнатной квартире, а потом мы дадим вам сертификат.
13: Вот именно.
12: Кстати, а этого сертификата вообще хватит на покупку квартиры без дополнительных кредитов?
13: Конечно, нет. Это строго регулируемая субсидия, а не чемодан наличных. Ее недостаточно для покупки жилья, она лишь частично покрывает расходы. А теперь давай разберем ежемесячные пособия, которые тоже часто ставят в заслугу.
12: Давай. Там же тоже солидные суммы называли?
13: Ну, смотри. При рождении первого ребенка выплачивают около 5300 рублей, второго – 7425. Ежемесячно до трех лет семья получает 1000 с небольшим на первого и около 1200 на второго.
12: Ну вот же. Больше 1000 рублей в месяц. Разве это не подспорье?
13: Подспорье, если не понимать механику формирования семейного бюджета. Эти пособия не прибавляются к зарплатам родителей. Они заменяют доход одного из них.
12: А, то есть один взрослый уходит в декрет и все?
13: Да. Его зарплата исчезает полностью, и на ее месте появляется это пособие.
12: И при этом расходы взлетают вертикально вверх. Коляски, смеси, подгузники, платные врачи.
13: Точно. А теперь вспомним про прожиточный минимум. Он установлен на уровне чуть больше 530 рублей на взрослого и 326 на ребенка до 3 лет.
12: Это же физиологическая граница выживания.
13: Абсолютно. И в эту сумму не заложена аренда жилья, ремонт сломавшейся стиральной машины или там покупка зимней резины. Если работающий родитель получает среднюю региональную зарплату, то выплаты по кредиту или аренда мгновенно съедают весь этот, ну, так называемый щедрый финансовый запас.
12: Да, математика не сходится. Хорошо, допустим, семья чудом накопила деньги, у них есть жилье, они готовы. Но ребенок рождается не в квартире, он рождается, скажем так, в социальной инфраструктуре.
13: Верно.
12: А эта инфраструктура в регионах просто трещит по швам.
13: Это то, что можно назвать инфраструктурным опустением. И это огромный барьер. И тут мы подходим к одной из самых важных тем, о которой почему-то вообще молчат, когда призывают спасать нацию. И это невидимая вторая смена.
12: Да, это важный момент.
13: Требуют рожать минимум двоих детей от семьи. Но давай будем честны, на чьи плечи ложится этот призыв?
12: На женские.
13: Именно. Декрет, больничные, поликлиники, уроки – это почти полностью женская нагрузка. И эта нагрузка имеет конкретную финансовую цену. Гендерный разрыв в оплате труда в стране составляет около 27%.
12: 27%? Это много?
13: Очень много. Когда женщина уходит в декрет на 3 года, она теряет профессиональные навыки, рабочие связи, отстает от изменений в технологиях.
12: Но ведь закон, типа, защищает рабочее место?
13: Формально да. Но работодатели, пусть и неофициально, всегда учитывают риски частых больничных. Возвращаться часто приходится на должности с худшими условиями, а продвижение по карьере вообще ставится на паузу. Этот гигантский профессиональный риск лозунги чиновников никак не компенсирует.
12: Получается, в призывах «двое родителей, трое детей» мужчины фигурируют просто как математическая половина уравнения.
13: Угу.
12: А почему отцы массово не берут декретный отпуск, чтобы разделить этот риск?
13: Из-за того же разрыва в доходах. Если мужчина зарабатывает на 27% больше, семье банально невыгодно отправлять с декрет его, потому что просадка общего бюджета будет катастрофической.
14: Логично.
13: Но есть и другая проблема, еще более глубокая. Это разрыв в продолжительности жизни.
14: Да, статистика тут просто пугающая. Мужчины в стране живут в среднем около 70 лет, а женщины – 79.
13: 9 лет разницы. И вот парадокс. От мужчин требуют становиться многодетными отцами, но при этом демографическая политика почему-то начинается в роддомах, а не с программ безопасности труда, качественной медицины для взрослых и борьбы с зависимостями.
14: Да, это как-то непоследовательно.
13: Абсолютно. Невозможно построить нацию, требуя детей от отцов, которые статистически рискуют просто не дожить до их совершеннолетия и окончания университета.
14: Да. Хорошо, мы разобрали внутренние проблемы – деньги, сады, больницы, продолжительность жизни. Но ведь страна теряет людей не только потому, что они не рождаются.
13: Конечно.
14: Огромное количество людей просто уезжает. Любой разговор о демографии без учета иммиграции – это, ну, фикция.
13: Абсолютно верно. В Польше на август 26 года находилось около 138 тысяч граждан Беларуси с действующими видами на жительство. В Литве около 50 тысяч.
14: Почти 200 тысяч человек. И это только легализованных. И только в двух странах.
13: Да.
14: Это же население двух-трех крупных городов. И ведь уезжают не пенсионеры. Уезжают айтишники, инженеры, врачи, предприниматели. Это репродуктивное ядро нации.
13: И экономическое ядро тоже. Это двойной удар по демографии. Страна теряет этих людей прямо сейчас. Образует дыры в налогах и на рынке труда. Но что еще страшнее, завтра она теряет всех их неродившихся детей.
14: Да.
13: Эти дети уже пойдут в детские сады в Варшаве, Гданьске или Вильнюсе. Они потеряны для будущей статистики.
14: И на этот массовый исход накладывается еще один, пожалуй, самый тяжелый фактор. Фактор войны.
13: О, да.
14: В 22-м году территория уже использовалась для военного наступления. А в марте 26-го года появились заявления с украинской стороны о планах размещения в Беларуси 4 станций управления ударными дронами.
13: Понимаешь, важен даже не сам факт появления этих станций, а уровень тревоги, который они генерируют в обществе.
14: Ага.
13: Демографическое поведение ломается не в момент юридического объявления войны. Оно ломается, когда страх и непредсказуемость становятся фоном для каждого разговора на кухне.
14: Ну да, как можно планировать третьего ребенка, когда горизонт планирования сузился до выпуска вечерних новостей?
13: Вот именно.
14: Ребенок требует понимания перспективы хотя бы на 15-20 лет вперед. А тут молодые люди не знают, не закроется ли завтра последняя граница или не изменится ли правило призыва.
13: Чувство безопасности нельзя декретировать указом. Когда границы ассоциируются с военным риском, а любая нелояльность чревата потерей свободы, призывы спасать нацию звучат как издевательство.
14: Да.
13: Люди просто отказываются приводить новых людей в непредсказуемый и опасный мир.
14: Хорошо, логика семей понятна, безопасности нет, детей нет. Но экономика же не может остановиться. Заводы работают, улицы нужно убирать, автобусы водить.
13: Угу. Если сотни тысяч уехали, а новые поколения не рождаются, кто будет стоять у станков?
14: Власти нашли предсказуемый ответ на этот вопрос. Это замещение мигрантами. В 26-м году начался организованный завоз работников, например, из Узбекистана.
13: Но справедливости ради, привлечение мигрантов – это путь любой развитой экономики. Европа, Штаты – все это делают.
14: Да, это правда.
13: В чем тогда здесь проблема? Разве это не логичное закрытие кадровых дыр в промышленности и строительстве? Вопрос в том, как именно используется этот труд. Вместо того, чтобы модернизировать производство, повышать зарплаты, улучшать условия работы и пытаться удержать собственные кадры, система обращается к дешевому импорту бесправной рабочей силы.
14: И эта схема уже дает сбои, насколько я понимаю.
13: Да. Стали появляться публичные жалобы приехавших. Люди рассказывали, что им обещали зарплату в $1000, а по приезде они получали ровно половину от этой суммы.
14: Ого, ничего себе.
13: Плюс они сталкивались с ужасными бытовыми условиями в общежитиях, и эти жалобы вскрывают саму механику процесса. Мигранты здесь нужны не для развития, а как удобный и легко контролируемый ресурс.
12: То есть они полностью зависимы?
13: Абсолютно. Их визы и статус пребывания полностью зависят от работодателя. С ними можно не церемониться, им можно банально не доплачивать.
12: Подожди, то есть массовый завоз мигрантов на таких условиях – это инструмент для сбивания зарплат на внутреннем рынке?
13: Совершенно верно. Руководству предприятий выгодно иметь такую подушку безопасности.
12: Угу.
13: Если местный житель приходит и требует повышения зарплаты из-за инфляции, ему всегда можно ответить: «Не нравится? Увольняйся». За забором стоит очередь из иностранцев, готовых работать за копейки. Это позволяет консервировать крайне неэффективную модель управления экономикой.
12: Но ведь это прямой путь к катастрофе. Да, сегодня ты сэкономил на зарплате токарю, но по телевизору при этом будут продолжать обвинять местное население в том, что оно, типа, забыло семейные ценности.
13: Да, лицемерие поразительное.
12: Но позволь, а как же пенсионная система? Она же в Беларуси солидарная.
13: Вот.
12: То есть налоги сегодняшних работников идут на выплаты сегодняшним пенсионерам.
13: И математика этой системы просто безжалостна. Количество работающих стремительно падает, а число пожилых людей растет. По прогнозам, к 2050 году четверть населения может оказаться старше 65 лет.
12: Четверть населения?
13: Да. И кто будет формировать пенсионный фонд? Мигранты, получающие серную или заниженную зарплату, этот фонд не наполнит.
12: Значит, государству придется принимать жесткие решения. Либо бесконечно повышать пенсионный возраст, либо критически урезать размер самих пенсий.
13: Именно. И старение нации – это же не только про нехватку денег в банкомате. Это огромная нагрузка на медицину и социальные службы.
12: Угу. А кто обычно берет на себя уход за пожилыми родственниками? Снова возвращаемся к женщинам. Та самая вторая смена плавно перетекает в третью.
13: 100%.
12: Государство требует растить детей для экономики и одновременно оставляет на плечи семей уход за стареющими родителями, потому что сиделок и мест в интернатах банально не хватает.
13: Слушай, знаешь, если попытаться связать все эти разрозненные факты, ну, закрывающиеся роддома, страх перед будущим, низкие зарплаты, завоз бесправных рабочих, репрессии, то возникает один очень серьезный и неприятный вопрос.
12: Какой?
13: Что, если истинная цель текущей модели управления вовсе не демографическое спасение?
12: Звучит как конспирология. В смысле, ты хочешь сказать, что государство сознательно хочет, чтобы население сокращалось и старело?
13: Ну, давай рассуждать логически. Что такое страна с растущим, образованным, экономически независимым средним классом?
12: Ну, это сильное общество.
13: Да, это общество, которое постоянно требует соблюдения прав, честных судов, прозрачного бюджета, лучшей медицины. Управлять таким обществом невероятно сложно. Это требует постоянных компромиссов, диалога, уступок.
12: Согласен. Сложная система управления для сложного общества.
13: А теперь посмотри на альтернативу. Властям гораздо проще и комфортнее управлять стареющей, пустеющей территорией.
12: Кто остается?
13: Послушные бюджетники, чье выживание полностью зависит от государственных выплат, пенсионеры, зависящие от почтальона с пенсией, и мигранты, которых можно депортировать за малейшую провинность за 24 часа.
12: То есть это идеальная стерильная среда для сохранения абсолютного контроля? Никто не задает вопросов, никто не протестует?
13: Именно так. Громкие призывы спасать нацию и рожать троих – это просто фасад. Привычная риторика. На самом деле, создание богатой и свободной страны, в которой люди чувствуют безопасность и искренне хотят планировать большие семьи, это полностью противоречит логике удержания власти.
12: Звучит пугающе логично.
13: Система не сломана. Она работает ровно так, как спроектирована. Возвращаясь к началу, таблица Excel не сломалась. Просто из нее удалили столбцы с правами человека, безопасностью и будущим.
12: В общем, требование рожать больше показало, что власти рассматривают детей прежде всего как будущих работников и налогоплательщиков. При этом ответственность за сокращение населения перекладывают на семьи. Хотя именно государственная политика привела к массовому отъезду молодых людей, закрытию услуг в регионах и страху перед будущим. В выигрыше остаются чиновники и предприятия, которым нужны новые рабочие руки. А расходы несут родители, прежде всего женщины, теряющие доход, время и возможности для карьеры. Остановить демографический спад одними пособиями и лозунгами невозможно. Для этого Беларуси нужны безопасность, доступное жилье, нормальная медицина, достойная работа и прекращение репрессий. До встречи.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
15: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели и читатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем изучать нюансы законодательства, касающихся ваших прав. Сегодня поступил вопрос ко мне от Натальи. Возможно ли многодетной маме выйти на пенсию по трудовому стажу? Ну что же, для точного ответа в такой ситуации... Наталья, важно учитывать несколько факторов, предусмотренных законодательством Республики Беларусь. Первое. Количество детей и их возраст. Женщины, родившие и воспитавшие 5 и более детей до 8 лет, имеют право на льготы. Если же детей меньше 5, требования к стажу и возрасту, соответственно, будут иными. Второе. Стаж. Для получения пенсии по возрасту с учетом льгот обычно требуется не менее 15 лет общего и 5 лет страхового стажа. Третье. Работа в сельском хозяйстве. Да, существует отдельное условие, если вы проработали не менее 10 лет именно в сельхозпроизводстве. Возможен выход на пенсию тогда, независимо от возраста, при наличии статуса многодетной матери и, конечно, нужного стажа. И четвертое. Уход за детьми. Периоды ухода за детьми до 3 лет включаются в общий стаж, в общий, но не входят в страховой. Так вот, чтобы точно определить ваше право на пенсию, необходимо сопоставить ваш текущий возраст и документально подтвержденные периоды работы. Вот и все. Друзья, помните, что юридическая консультация всегда поможет вам правильно рассчитать свои силы и возможности, поэтому заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим вопросы и ответим на интересующие вас темы.
11: Радиосигнал 666 АМ. Важный сигнал.
16: Белорусское – это не русское. На Wildberries резкий скачок продаж товаров с национальными мотивами Белоруссии. В лидерах васильки и этноорнаменты.
17: Продажи мисок и салатников с васильками и колосьями выросли в 28 раз. Постельного белья с белорусскими пейзажами – в 18 раз. А ткани для рукоделия с национальными принтами – сразу на 1350%.
16: Такую статистику публикует маркетплейс Wildberries. Причем национальная тематика вышла далеко за пределы сувениров. Белорусские орнаменты все чаще появляются на одежде, домашнем текстиле, посуде, детских товарах и даже обычных тетрадях и ежедневниках. Особенно заметный скачок произошел в одежде. Свитшоты с вышивкой и орнаментами стали покупать примерно в 10 раз чаще. Футболки с белорусской символикой больше, чем в 6 раз. Почему национальные мотивы сейчас стали так востребованы, объясняет культуролог Марина Левицкая.
18: Здесь речь уже не просто о моде на красивый узор. Для многих людей это способ показать свою принадлежность к стране и культуре. Это очень бытовая форма самоидентификации. Когда в соседних странах такая турбулентность, я бы подобную статистику рассматривала как манифест. Мы – страна со своей культурой, символами и историей.
16: Причем интерес растет и в категории товаров ручной работы, говорят аналитики маркетплейса. Продажи тканей с национальными принтами выросли больше, чем в 13 раз. Молдов и трафаретов втрое. Фигурки и статуэтки с народными мотивами стали покупать на 662% чаще.
18: Люди ищут свое даже там, где годами доминировала массовая культура союзного государства. И получается интересный парадокс. Продает все это российский маркетплейс, а один из самых заметных трендов на нем – именно подчеркнуто белорусские мотивы.
16: По словам эксперта, сухая статистика Wildberries показывает, что белорусам все чаще хочется видеть вокруг себя не абстрактное славянское, а именно свое, белорусское. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
16: Сельмак умер, пусть живет сельмак. На селе по-новому организуют торговлю. Деревня скоро заживет покруче города.
17: Деревню надо достойно обслуживать, если мы от деревни чего-то хотим. При этом нужно и учитывать интересы торговых сетей, не обижать их, так как, разумеется, работать в убыток они не могут. А сейчас что? Просрочка, тухлятина и прочее. Это просто возмутительно и недопустимо.
16: Это заявление Александра Лукашенко в начале августа. Накануне стало известно, что президент также подписал указ, который определяет новые правила для торговли, общественного питания и бытового обслуживания в сельской местности.
17: Цель документа – обеспечить жителям деревень нормальный выбор товаров и услуг, а также надлежащее качество обслуживания. Также необходимо сделать работу в сельской местности более выгодной для бизнеса. Для этого предусматриваются специальные налоговые условия. Для автолавок введут более точные требования. Их маршруты, графики движения и места остановок должны будут заранее утверждаться. Таким образом, жители деревень будут знать, где и в какое время можно ожидать автомобиль с товарами.
16: Личная ответственность за обеспечение сельских жителей товарами и услугами возложат на председателей облисполкомов и райисполкомов, а также руководителей торговых организаций.
17: Они должны будут непосредственно контролировать, чтобы потребности жителей деревень были обеспечены. Предыдущие нормативные документы, регулировавшие торговлю, общественное питание и бытовое обслуживание на селе, утратили силу.
16: Стоит отметить, что проблема просрочки стоит в деревенских магазинах особенно остро, жалуются и местные жители. Как показывают многочисленные проверки март, в отдельных случаях товар лежит на прилавке лишние сотни суток после окончания срока годности. При этом ритейл в села не спешит, говорит экономист Игорь Боровик.
19: Ну, в августе прошлого года президент уже требовал привлечь крупные частные торговые сети к обслуживанию жителей небольших и неперспективных деревень. Мол, умные торгаши ринулись в крупные города, построили здесь магазины, хорошо живут. Так повторите это в глубинке.
16: Но разговоры разговаривают, нормы переписываются, а ситуация годами не меняется, отмечают эксперты. Власти призывают людей возвращаться в деревни и одновременно жалуются, что села пустеют, хотя нормальных условий для жизни там по-прежнему мало. Магазины закрываются или работают кое-как. За врачом, лекарствами и нормальной работой часто приходится ехать в город. Поэтому молодежь уезжает туда, где есть больше возможностей, а небольшие населенные пункты продолжают терять жителей. Но помните, если у вас есть жалобы на качество продуктов, рост цен, образование, медицину, ямы на дорогах и многое другое, напишите анонимно нам сообщение. Все контакты на сайте radiosignal.news в разделе «Контроль качества». Давайте вместе наводить порядок.
11: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
20: Пехоте рано или поздно будут все. Зачем курсантов-поваров решили обучать управлению дронами? Программу подготовки поваров действительно хотят добавить управление воздушными дронами и наземными роботами. Официальная задача звучит так. Нужно доставлять на передовую сухпайки и горячую еду. Туда, куда обычная машина уже не доедет. Причем учить будут серьезно. Работа под воздействием РЭБов, преодоление препятствий, доставка грузов в условиях, максимально приближенных к боевым. Зачем современной армии понадобился повар с джойстиком от дрона, объясняет военный обозреватель Алексей Романов.
21: Последние километры до передовой сегодня стали самым опасным участком снабжения.
1: Любая машина быстро обнаруживается дронами и превращается в цель. Поэтому продукты, боеприпасы и медикаменты все чаще приходится доставлять маленькими воздушными беспилотниками или наземными роботами. Вот и получается, что современному военному повару уже недостаточно уметь только готовить.
20: Однако у курсантов возник другой вопрос. Если повар обучится управлять беспилотником, долго ли он останется только поваром? На фоне массовых жалоб солдат на переводы специалистов в совершенно другие подразделения, чаще всего штурмовые, ответ «нет» выглядит однозначным, говорит военный аналитик Сергей Ковалев.
21: Само обучение работе с дронами логично. Проблема начинается тогда, когда дополнительный навык превращается в основание использовать человека совсем не по его специальности. Оператор БПЛА сегодня – полноценный участник боевой работы и одна из приоритетных целей противника. Поэтому граница между тыловиком и бойцом переднего края становится очень тонкой.
20: Параллельно для продовольственных подразделений разрабатывают мобильные кухни и пекарни на грузовиках, способные кормить несколько сотен человек. Получается почти новая армейская профессия, говорит эксперт по истории войны Илья Миронов.
1: Современная война постепенно уничтожает понятие безопасной армейской специальности. Водители, связисты, ремонтники, медики, теперь повара, работают в зоне действия дронов. А чем больше военнослужащих получают универсальные боевые навыки, тем проще командованию при необходимости перебрасывать их туда, где возник дефицит людей.
20: Пока Минобороны говорит именно о доставке еды, а не о вербовке поваров в штурмовики. Но тенденция очевидна. Война дронов добралась уже и до армейской кухни. И профессий, позволяющих гарантированно остаться подальше от передовой, становится все меньше.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
5: Спикер Палаты представителей Игорь Сергиенко о результатах посещения Гродно.
22: На текущей неделе все депутаты Палаты представителей работают в своих округах, в своих регионах, проводят встречи с населением, бывают на полях, где завершается уборка урожая, ведут прием граждан. Нами спланировано мероприятие было давно, непосредственно в Гродно. Реализуется такая форма работы, как первая встреча руководства Палаты представителей и депутатов, избранных от того или иного города, региона, с активом данного населенного пункта. И второе мероприятие – это встреча с коллективом, который выдвинул депутата в свое время в Палату представителей. Провели встречу в горисполкоме. Состоялся обмен мнениями по вопросам взаимодействия с местной исполнительной властью. Депутаты, которые были избраны от города Гродно, 4 депутата, проинформировали собравшихся, это актив, руководители предприятий, организаций, о той работе, которую они за 2,5 почти уже года работы осуществили в Палате представителей, решая и общегосударственные задачи, реализуя вопросы государственной политики, законодательной деятельности, а также о тех проблемах, вопросах, которые сегодня могут существовать во время работы в округах. Острых тем по взаимодействию не поднималось.
11: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
23: Дети школу ненавидят. Советы министра Иванца вызвали бурю реакций в соцсетях. Рассказываем самое интересное. Недавнее интервью министра образования Андрея Иванца вызвало бурные эмоции среди родителей и учеников. Глава ведомства заявил, что категорически не приемлет услуг репетиторов, считая школьную программу настолько простой, что любые папа или мама способны самостоятельно помочь своему ребенку. Более того, министр подчеркнул, что его собственные дети дополнительных учителей не посещают, и это его принципиальная позиция.
24: У каждого человека есть свой потенциал, в том числе интеллектуальный. Что делает репетитор? За короткий промежуток времени пытается надуть резиновый шарик до размера автомобильной шины. Но шарик ей быть не может. Возможно, только на время экзаменов. Так что должны быть хорошие учителя. Это условие номер один для поступления. Если в школе классный учитель, то никакой репетитор не нужен вообще.
23: Видеоролик с этими тезисами в ТикТок за сутки набрал почти 500 000 просмотров, собрав свыше 1600 комментариев. Первое, что заинтересовало белорусов, это условия, в которых учатся дети самого министра. Самым популярным стало замечание, набравшее свыше 8000 лайков. Видимо, у него дети в частной. В ответ на это другие скептически добавили, что его дети не планируют учиться в Беларуси. Градус недовольства работой министерства оказался настолько высоким, что вопрос, когда его снимут с должности, оказался на втором месте по популярности, набрав почти 6000 лайков. Общее настроение комментаторов можно описать одной фразой. Он, наверное, в параллельной вселенной живет. Белорусы убеждены, что за образовательный процесс должна отвечать школа, а не родители.
0: А учитель тогда что делает на рабочем месте?
2: А может, учителя начнут преподавать, а не на родителей все сбрасывать?
3: Даже песня такая есть. Учат в школе, а не родители должны помогать.
7: Мне кажется, что с уроками должны помогать учителя, а если дети не понимают, то уже вопрос к тем, кто их учит.
23: По мнению большинства, задача родителей – обеспечить базовые потребности ребенка и его психическое состояние, а не выполнять функции преподавателей по всем предметам.
8: Родители живут на работе, чтобы содержать семью.
25: Так, подождите, задача учителя – научить. Моя задача – одеть, накормить, воспитать эмоционально стабильным и психически уравновешенным человеком, подсказать в жизни, как поступать, но на то, чтобы учить, есть школа.
26: Родитель должен сделать так, чтобы ребенок был бодр, учтив, сыт и опрятно одет. Обучение – это вотчина учреждения образования.
23: Не обошлось и без иронии в сторону самого министра. Мол, министры, наверное, вместо родителей на работу ходить будут, а также бытовыми моментами заниматься. Некоторые комментаторы смотрят на проблему глубже, связывая состояние образования с общей ситуацией в стране. Для них слова министра только вершина айсберга.
27: Белорусское образование – дно. Нужна реформа и серьезнейшая. Превратили в какую-то изнуряющую пытку для ребенка и для родителей. Убивают индивидуальность. Творчество – это уже не система образования, а режим. Дети школу ненавидят.
23: При этом люди сочувствуют и самим учителям. Нашлись и те, кто поддержал мнение министра. Однако такие голоса остались в очевидном меньшинстве. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
4: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
5: Начальник управления защиты информации Национального банка Инна Легчилова об актуальных схемах мошенничества.
28: 1 июля вступили в силу стандарты финансовых услуг, которые связаны с антифрод-системами и со сбором цифрового отпечатка. Конечно, мы видим прекрасные результаты, но вместе с тем мошенники, они меняют схемы. На сегодняшний день основными участниками этих схем становятся юридические лица. Появились такие схемы мошенничества, как фейк-босс, когда через мессенджер бухгалтеру приходит сообщение непосредственно от руководителя своего совершить какую-то платежку, оформляется платежный документ и отправляется. Вывод денег в этом случае производится непосредственно уже за границу. Что нужно делать в этом случае? Не быть беспечными. В первую очередь, что можно сделать, это перезвонить руководителю и уточнить, совершают ли они этот платеж. Следующая схема уже больше связана с физическими лицами, когда из поликлиники идет звонок и говорят о том, что делают электронную базу, сообщите, пожалуйста, свои данные. Рекомендации, как и во всех остальных случаях, перезвоните в поликлинику.
4: Новости регионов на радиосигнал.
23: Трагедия под Петриковым. На пожаре погибли два человека. В деревне Снядин загорелся дом, где на отдыхе находилась компания из пяти человек из Минска и Мозыря. В огне погибли 54-летняя жительница столицы и ее 77-летний отец. Еще троих родственниц, 47, 18 и 19 лет, очевидцы успели спасти до прибытия МЧС. С травмами и ожогами женщины госпитализированы. Выпускник колледжа фиктивно устроился на работу, чтобы не отрабатывать распределение. Кроме того, у него нашли марихуану. В результате молодого человека будут судить по двум статьям – о причинении имущественного ущерба в крупном размере и хранении наркотических средств. Согласно материалам дела, уроженец Гомельской области фиктивно устроился на работу и принес в колледж справку, по которой его распределили в указанную компанию. На самом деле, с 2022 по 2023 год выпускник нигде не работал. Следствие посчитало, что он не отработал распределение, чем причинил имущественный ущерб на сумму более 11 тысяч рублей. Также обвиняемый хранил дома марихуану. Во время следствия 23-летний парень признал вину в полном объеме и частично возместил ущерб. Дело направлено в суд. Белорусская железная дорога назначает дополнительные поезда и увеличивает количество мест на популярных направлениях в преддверии нового учебного года. Дополнительные составы и сдвоенные поезда будут курсировать 30 и 31 августа на направлениях Минск-Брест, Минск-Гомель, Минск-Могилев и Минск-Мозырь. Как отметили в БЖД, дополнительные меры приняты с учетом мониторинга спроса на пассажирские перевозки. Информацию о расписании и стоимости проезда можно получить на сайте железной дороги, в мобильном приложении или по телефону контакт-центра 105. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Важный сигнал.
23: Чтоб другим неповадно было. По поручению Лукашенко на границу с Украиной отправили 500 фермеров-тунеядцев. Кто еще в списках? Около 500 работников сельского хозяйства, которых сочли недобросовестными, отправили на двухмесячные военные сборы. В июле в администрации президента заявили, что в распоряжение Минобороны будут направлять нерадивых, проштрафившихся работников, несунов, пьяниц, лодырей и лентяев для наведения железной дисциплины во время уборочной кампании. На военных сборах аграрии показывают себя хорошо, отмечают военные.
9: Военнослужащие себя чувствуют положительно, настроены непосредственно работать, выполнять задачи. Дается им сложно, но все настроены по-боевому, потому что они понимают, что есть задача, которую надо выполнить.
23: Военнообязанных специалистов и механизаторов направляют в подразделения сил спецопераций, где они проходят огневую, тактическую, инженерную и медицинскую подготовку. После обучения участников сборов планируют направить на границу с Украиной для выполнения учебно-боевых задач. Сами военнообязанные говорят, что условиями довольны.
10: Коллектив у нас нормальный. Присягу я принял сразу в части. Все мне очень понравилось. И до сих пор очень нравится, ну, прохожу службу, как и все, стараюсь, и все условия меня устраивают.
23: Мероприятия проходят во всех регионах страны. После недельной подготовки такие граждане могут освоить гранатомет и пулемет и затем отправиться в распоряжение сил специальных операций. Такое поручение ранее дал Александр Лукашенко.
12: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Охренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
23: По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, такие сборы будут длиться 2-3 месяца. Формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут, отметил Крутой.
13: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
23: По словам Крутого, списки недобросовестных работников составляют руководители организации, председатели райисполкомов и военкомы. После инструктажа и подготовки провинившихся отправляют в на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
14: Новости союзного государства.
15: Не время для мира. Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для мирного урегулирования с Украиной. Небензя в ООН призвал не верить в мобилизацию осенью. Спецоперация продолжается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и добавил, что предпосылок для урегулирования конфликта с Украиной Москва не видит.
16: В настоящий момент таких предпосылок для оптимизма в плане мирного регулирования нет. Динамика на фронтах хорошо известна. Специальная военная операция продолжается.
15: Косвенно то, что мирные переговоры зашли в тупик, подтверждает и тот факт, что анонсированный ранее приезд в Москву посланников Трампа, Джареда Кушнера и Стивена Виткофа пока перенесся на неопределенный срок. По словам Пескова, конкретных дат визита сейчас нет. Похоже, что армия готовится к новому наступлению на фронте осенью и зимой 27 года, считают военные аналитики. На этом фоне постпред России при ООН Василий Небензя неожиданно заявил, что новой волны мобилизации в стране не будет.
17: Нам не нужна массовая мобилизация в данный момент. Она не планируется и не ожидается, насколько мне известно.
15: Однако Небензя таки добавил, что к вопросу мобилизации власти могут вернуться при определенных обстоятельствах.
17: Предлагаю вернуться к этому разговору после выборов в Госдуму от 18 до 20 сентября и тогда посмотреть, кто был прав, а кто ошибался.
15: Ситуация выглядит неоднозначно. Переговоров о мире, похоже, точно не предвидится. СВО подбирается к своему пятилетию, а дополнительная массовая мобилизация, по словам властей, сейчас не нужна, и людей на фронте хватает. Как отмечает военный эксперт Антон Громов, либо чиновники лукавят, либо армия рассчитывает и дальше закрывать потребности контрактниками среди студентов и не только. Но этого ресурса, говорит Громов, уже не хватает.
18: Главный вопрос сейчас не в том, объявят ли мобилизацию сразу после выборов. Главный вопрос, способен ли нынешний контрактный набор компенсировать потери и одновременно обеспечивать новые наступательные задачи. Если способен, Кремль будет максимально долго избегать непопулярного решения. Если нет, придется либо снижать военные амбиции, либо искать дополнительный человеческий ресурс.
15: Провести новую волну мобилизации означает не просто раздать повестки. Депутат Андрей Гурулев ранее говорил, что миллион мобилизованных Россия сейчас просто не сможет нормально одеть, обучить, вооружить и обеспечить техникой. Отмечу, что несмотря на активное отрицание мобилизации, россияне, похоже, помнят подобный опыт осени 2022 года, когда также мобилизацию отрицали и уже начали массово уезжать из страны. В лидерах Грузия, которая только за сутки приняла 20 тысяч россиян.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
5: Президент Александр Лукашенко о том, чем хорош неформальный формат переговоров.
19: Господин президент, хочу еще раз поприветствовать вас от имени белорусского народа уже в официальной обстановке. Я сегодня утром подумал, что этот формат наших с вами переговоров, который начался вчера в неформальной обстановке, хорош тем, что нам удалось спокойно вдвоем обсудить все направления сотрудничества, еще раз, Беларуси и Мьянмы. И самое главное, поговорить о том, какие конкретно шаги уже предприняты, реальные шаги в направлении нашего сотрудничества. Формат неформальной обстановки еще и важен тем, что затрагиваются вопросы, которые, к сожалению, не озвучишь и публично не оговоришь. Поэтому мы уже продолжаем сегодня наш разговор, который начали вчера.
14: Про
1: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.

0: Суд в Нижнем Новгороде лишил жителя Беларуси права на государственные выплаты за погибшего на СВО сына Дениса. По контракту семье погибшего парня были положены 123 тысячи долларов, а в итоге ни сына, ни выплат, комментирует Эдуард. При этом российские рекрутеры обещают белорусам за участие в спецоперации на Украине чуть ли не золотые горы, полное списание кредитов, гражданство России и большие гонорары в долларах. Подобные объявления массово и регулярно появляются на сайтах и в группах по поиску работы.
1: Предоставляем более 30 специальностей с обучением. Единовременная выплата после подписания контракта и ежемесячная зарплата от 210 тысяч рублей. Оплачиваемое обучение каждой специальности. Аннулирование кредитов и судимостей. Предоставляем жилье и трехразовое питание. Транспорт до места подбираем и оплачиваем сами. Отпуск спустя полгода службы.
0: Почему реальность отличается от обещаний, объясняет юрист Олег Шумин.
2: Это классическая вербовочная реклама, где все реальные риски прячут внизу мелким шрифтом или вообще не проговаривают. Даже российским контрактникам далеко не всегда выплачивают все, что обещали в объявлениях. Федеральные и региональные выплаты отличаются, условия постоянно меняются, а часть льгот действует только при соблюдении десятка формальностей. Для белоруса риск еще выше. Он подписывает контракт с чужой армией, попадает в зону боевых действий, где подготовка часто занимает считанные дни, а потом уже не может просто сказать «я передумал». На фронте такие люди быстро становятся расходным материалом. Несколько дней в штурме, и дальше либо ранение, или смерть, либо плен.
0: Главное, о чем умалчивает такая реклама, это то, что за обещанными выплатами стоит не просто работа, а участие в реальных боевых действиях. По данным журналистов, на стороне России воевали или продолжают воевать почти 3000 граждан Беларуси. Не менее 440 из них уже погибли, десятки могли оказаться в плену, а точное число пропавших без вести до сих пор неизвестно. Администрация президента эти цифры не комментирует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко о том, чем хорош неформальный формат переговоров.
5: Господин президент, хочу еще раз поприветствовать вас от имени белорусского народа уже в официальной обстановке. Я сегодня утром подумал, что этот формат наших с вами переговоров, который начался вчера в неформальной обстановке, хорош тем, что нам удалось спокойно вдвоем обсудить все направления сотрудничества, еще раз Беларуси и Мьянмы, и самое главное, поговорить о том, какие конкретно шаги уже предприняты, реальные шаги в направлении нашего сотрудничества. Формат неформальной обстановки еще и важен тем, что затрагиваются вопросы, которые, к сожалению, не озвучишь и публично не оговоришь. Поэтому мы уже продолжаем сегодня наш разговор, который начали вчера.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
6: Не время для мира. Дмитрий Песков заявил об отсутствии предпосылок для мирного урегулирования с Украиной. Небензя в ООН призвал не верить в мобилизацию осенью. Спецоперация продолжается, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и добавил, что предпосылок для урегулирования конфликта с Украиной Москва не видит.
7: В настоящий момент таких предпосылок для оптимизма в плане мирного регулирования нет. Динамика на фронтах хорошо известна. Специальная военная операция продолжается.
6: Косвенно то, что мирные переговоры зашли в тупик, подтверждает и тот факт, что анонсированный ранее приезд в Москву посланников Трампа Джареда Кушнера и Стивена Виткофа пока перенесся на неопределенный срок. По словам Пескова, конкретных дат визита сейчас нет. Похоже, что армия готовится к новому наступлению на фронте осенью и зимой 2027 года, считают военные аналитики. На этом фоне постпред России при ООН Василий

0: Нибензи неожиданно заявил, что новой волны мобилизации в стране не будет.
1: Нам не нужна массовая мобилизация в данный момент, она не планируется и не ожидается, насколько мне известно.
0: Однако Нибензи таки добавил, что к вопросу мобилизации власти могут вернуться при определенных обстоятельствах.
1: Предлагаю вернуться к этому разговору после выборов в Госдуму от 18 до 20 сентября и тогда посмотреть, кто был прав, а кто ошибался.
0: Ситуация выглядит неоднозначно. Переговоров о мире, похоже, точно не предвидится. СВО подбирается к своему пятилетию, а дополнительная массовая мобилизация, по словам властей, сейчас не нужна, и людей на фронте хватает. Как отмечает военный эксперт Антон Громов, либо чиновники лукавят, либо армия рассчитывает и дальше закрывать потребности контрактниками среди студентов и не только. Но этого ресурса, говорит Громов, уже не хватает.
2: Главный вопрос сейчас не в том, объявят ли мобилизацию сразу после выборов. Главный вопрос, способен ли нынешний контрактный набор компенсировать потери и одновременно обеспечивать новые наступательные задачи. Если способен, Кремль будет максимально долго избегать непопулярного решения. Если нет, придется либо снижать военные амбиции, либо искать дополнительный человеческий ресурс.
0: Провести новую волну мобилизации означает не просто раздать повестки. Депутат Андрей Гурулев ранее говорил, что миллион мобилизованных Россия сейчас просто не сможет нормально одеть, обучить, вооружить и обеспечить техникой. Отмечу, что несмотря на активное отрицание мобилизации, россияне, похоже, помнят подобный опыт осени 2022 года, когда также мобилизацию отрицали и уже начали массово уезжать из страны. В лидерах Грузия, которая только за сутки приняла 20 тысяч россиян.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
4: Мосаме сарма.
3: Лето.
4: Мосаме гарма.
3: Весна.
4: Бахар.
3: Осень.
4: Хизан.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
5: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
6: Всем привет! В эфире «Между строк». Белорусских десятиклассников начинают учить управлять дронами, оказывать помощь по правилам тактической медицины и жить на 10-дневных военно-полевых сборах. Власти называют это подготовкой к реальным условиям, хотя сами условия все больше напоминают жизнь страны рядом с войной. Разберемся, зачем в обычную школу приглашают силовиков, какую роль здесь играет зависимость Беларуси от России и почему полезные навыки превращаются в инструмент военного воспитания. И главное, кто и для какого будущего готовит белорусских детей.
7: Слушай, ну если отбросить лишние эмоции, разве это вообще какая-то проблема?
6: В смысле?
7: Ну, дроны сейчас – это абсолютно повседневная вещь. Агрономы с их помощью оценивают посевы. Инженеры проверяют линии электропередач. Логисты тестируют доставку. Это же просто супер полезный технологический навык для молодежи. Зачем сразу бить тревогу и называть это милитаризацией?
6: Потому что контекст полностью меняет суть этого навыка. Понимаешь, это 10-часовой модуль по беспилотникам ввели вовсе не на уроках информатики.
7: Ага, а где тогда?
6: Его поместили строго в рамки допризывной подготовки. Это не кружок по робототехнике и не факультатив для айтишников.
7: Ну, какая разница, как официально называется предмет в школьном расписании? Главное, что подросток получает пульт в руки и учится управлять сложной техникой. Навык-то остается навыком.
6: Разница огромная. Когда управление дроном стоит в одном ряду с разборкой автомата и строевым шагом, дрон просто перестает быть гражданским инструментом. Происходит геймификация войны.
7: Геймификация, то есть превращение в игру.
6: Да, и это очень опасный психологический трюк. Подросток сидит за партой или там на полигоне. В руках у него знакомый джойстик. Перед глазами экран.
7: Но выглядит как видеоигры.
6: Именно. Это максимально похоже на обычную игрушку. И за этим экраном мозг просто отказывается воспринимать реальные разрушения, оторванные конечности, убитых людей.
7: Хочешь сказать, технология преподается в полном отрыве от морали?
6: 100%. Допризывная программа учит исключительно тому, как точно навести аппарат на цель, а не тому, стоит ли вообще эту цель атаковать.
7: Но слушай, давай смотреть на вещи прагматично. Любая громкая государственная программа часто разбивается о суровую реальность. Где среднестатистическая школа в стране вообще возьмет эти беспилотники?
6: Вот, это отличный вопрос.
7: Их же нужно закупать, ремонтировать, нужны аккумуляторы, инструктора нужны адекватные, чтобы технику не угробить в первый же день.
6: В этом и кроется вся суть. Системе не важна эффективность обучения каждого школьника, ей важен отчет. Понятно, что какая-нибудь элитная гимназия в Минске получит дорогие коптеры.
7: И офицеров-инструкторов в придачу.
6: Да, а в маленькой сельской школе все сведется к тому, что уставший учитель будет мелом на доске рисовать винты и зачитывать сухую инструкцию.
7: То есть все это нововведение – это просто пиар властей?
6: Это не пиар. Это нормализация войны. Важно не то, научится ли подросток виртуозно летать. Важно то, что государство встраивает элементы современной войны в школьную рутину.
7: Чтобы дети привыкали.
6: Да. Им предлагают привыкнуть к войне как к неизбежному фону жизни, как к плохой погоде за окном, которую нельзя изменить и причины которой нельзя обсуждать.
7: Ладно, с дронами аргумент понятен, тут психология экрана работает. Но давай перейдем к медицине. В программе расширяют практическую часть. Для девушек добавляют тактическую медицину.
6: И это вызывает колоссальные вопросы.
7: Я с трудом понимаю, в чем тут вред. Умение спасти жизнь, остановить артериальное кровотечение – это же базовая необходимость для любого адекватного общества.
6: Абсолютно согласна. Никто в здравом уме не скажет, что умение наложить давящую повязку – это плохо. Проблема кроется в одном единственном слове.
7: Каком?
6: Тактическое.
7: Именно. А разве это не одно и то же? Жгут накладывается одинаково, что в лесу, что на дороге при аварии.
6: Нет, это принципиально разные вещи. Обычная первая помощь – это навыки для гражданской жизни. Сердечно-легочная реанимация, ожоги, помощь при ДТП, если человек подавился.
7: Ну, то есть универсальная безопасность.
6: Которая нужна вообще всем. А тактическая медицина разрабатывалась военными исключительно для военных.
7: Но алгоритмы спасения жизни везде похожи. Главное – выиграть время до приезда скорой.
6: Приоритеты кардинально отличаются. В тактической медицине первый шаг – это не оценка дыхания или пульса.
7: А что тогда?
6: Первый шаг – это подавление огневой точки противника. Это работа под пулями. Нужно быстро накинуть турникет в красной зоне и оттащить раненого в укрытие, пока по вам стреляют.
7: Жуткий сценарий.
6: Да. Нормальной школе жизненно необходим глубокий курс гражданской первой помощи, а вместо этого подросткам предлагают конкретный сценарий поведения на линии фронта.
7: Звучит пугающе, согласен. Но меня тут смущает еще один момент. Зачем вообще было делить эти навыки по гендерному признаку? Парни идут крутить джойстики дронов, а девушки учатся накладывать турникеты.
6: Да, это какой-то пещерный век.
7: Это просто дико нелогично в современном мире.
6: Абсолютно искусственное разделение. Белорусская девушка с таким же успехом может быть гениальным инженером или оператором беспилотников.
7: А парню критически важно уметь оказать медицинскую помощь, мало ли травма на производстве или дома.
6: Вот именно. Ни технологии, ни спасение жизни не имеют пола. Но этот гендерный раскол в программе показывает истинную цель государства.
7: То есть дело вообще не в навыках безопасности?
6: Нет. Задача заранее подготовить детей к жестко распределенным ролям внутри армейской модели. Мужчина нужен, чтобы воевать и убивать, а женщина, чтобы штопать раненых в тылу.
7: Да. Кстати, о тех, кто преподает. Нормальный учитель биологии не сможет качественно преподавать работу под обстрелом. И тут в школы массово приходят силовики.
6: Да. К занятиям активно привлекают воинскую часть 54-48 внутренних войск в Минске.
7: Ну смотри, многие ведь считают, что раз уж ввели военные элементы, то пусть их преподают настоящие профи. Кто лучше военного научит дисциплине и тактике?
6: Проблема в том, что школа и казармы – это два взаимоисключающих института. У них совершенно разная философия.
7: В смысле?
6: Школьный учитель по своей природе работает с сомнением. Весь смысл образования – задавать вопросы, поощрять дискуссию.
7: Ну да, ученик может поднять руку и сказать, мол, я не согласен.
6: Конечно. И ошибка в классе – это нормальный этап познания. А военный инструктор работает не с сомнением. Он работает исключительно с приказом.
7: То есть дисциплина просто вытесняет мышление?
6: Полностью. Когда человек в военной форме встает у школьной доски, команда мгновенно занимает место логического объяснения. Подростку психологически невозможно спорить с человеком в камуфляже.
7: Потому что форма – это символ государственной власти.
6: Это символ власти, физической силы и скрытой, но абсолютно реальной возможности наказания. Это колоссальное неравенство. И давай не забывать исторический контекст.
7: Имеешь в виду протесты?
6: Да, 2020 год. Внутренние войска принимали самое жесткое участие в подавлении протестов на улицах городов.
7: И этот институт не понес никакой ответственности. Независимых расследований не было.
6: Совершенно верно. А теперь эти же самые структуры приходят к детям в статусе абсолютных, непререкаемых авторитетов.
7: Получается, занятия превращаются из обучения в банальный тест на лояльность?
6: Именно так. Школьник быстро понимает правила игры. Он считывает, какой ответ от него ждут, и просто учится его воспроизводить, чтобы не создавать проблем себе и родителям.
7: Слушай, ну уроки в школе — это несколько часов. Это как бы можно перетерпеть. Но программа ведь на этом не заканчивается.
6: О, далеко не заканчивается. Сейчас расширяют формат военно-полевых сборов для старшеклассников. Вместо 5 дней теперь будет 10.
7: 60 часов практики в условиях лагеря?
6: Да, с круглосуточным пребыванием. И это совершенно другой уровень воздействия.
7: Я попробую выступить адвокатом дьявола. 10 дней без смартфонов, на свежем воздухе, строгий режим, ранние подъемы.
6: Ну-ну.
7: Для многих подростков, которые сутками сидят в сети, это может быть отличной встряской. Командный дух, активность. Многие воспринимают это просто как приключение с палатками.
6: Если бы это был обычный туристический слет, возможно. Но проблема в тотальной закрытости этой системы. На долгие 10 дней несовершеннолетний полностью изымается из-под родительского контроля.
7: Неужели все настолько драматично?
6: Одно дело отсидеть урок. Если учитель перегнул палку, подросток вечером приходит домой и может все рассказать семье. У него есть безопасная гавань. А на этих сборах этой гавани нет. Это круглосуточная казарма.
7: Но всегда есть лазейки. Медицинские справки, освобождение. Заботливые родители найдут способ отмазать ребенка от этого.
6: Справка освободит от кросса из-за плоскостопия, но она не решит проблему психологического давления. В любом классе есть глубокие интроверты, дети с тревожными расстройствами, с паническими атаками.
7: А армейская среда не терпит индивидуальности? Там важен строй.
6: Абсолютно. Армия работает на усреднение. И в этой среде пожаловаться инструктору на то, что тебе морально тяжело, психологически невозможно.
7: Засмеют моментально?
6: Да. Страх показаться слабым, страх стать изгоем или подвести группу заставляет подростков молча глотать стресс. Уязвимые дети просто ломаются там.
7: Но родители-то формально остаются законными представителями. Если что-то пойдет не так, они могут вмешаться?
6: Это только на бумаге. По факту семья лишена права голоса. Нет открытой программы того, что именно будут делать с детьми каждый час. И нет никакого гражданского контроля над этими сборами.
7: То есть семья просто обязана передать ребенка государственной машине и верить, что все будет хорошо?
6: Да, без единой гарантии.
7: Знаешь, если собрать все это воедино, дроны, тактическую медицину, силовиков в классах, эти сборы на 10 дней, вырисовывается пугающая масштабная картина. К концу 2025 года в стране создано около 1200 военно-патриотических объединений.
6: И через них проходит более 16 тысяч детей. Это целая армия внутри образовательной системы.
7: Но тут снова напрашивается контраргумент. Практически любое государство на планете занимается патриотическим воспитанием молодежи. Любовь к родине нужно прививать с детства. Почему вообще демонизируют сам факт таких клубов?
6: Потому что происходит чудовищная подмена понятий. Власти берут сложное, глубокое чувство любви к стране и искусственно урезают его.
7: До размера военного сапога.
6: Да. Патриотизм в этой системе – это исключительно готовность надеть униформу, беспристрастно выполнять приказы и воевать.
7: Разве готовность защищать свои границы не является частью патриотизма?
6: Является, но патриотизм никогда не должен этим ограничиваться. Любовь к родине – это защита лесов и рек от загрязнения. Это спасение исторического наследия, развитие культуры, забота о стариках.
7: И, в конце концов, это право граждан контролировать тех, кто у власти.
6: В точку.
7: Нельзя быть патриотом-экологом, получается? Можно только маршировать.
6: Выстраивается идеальная конвейерная лента. Конвейер по производству лояльности от детского сада до окопа.
7: В детском саду малышам надевают военную форму. Это воспринимается как милая игра. В средней школе их записывают в клуб при МВД.
6: В 10 классе им дают пульт от дрона и турникет. Потом 10 дней в казарме. А затем призыв. Военное присутствие становится настолько плотным, что подросток просто перестает задавать вопросы. Для него люди с оружием становятся нормой.
7: Это сильный аргумент. Но нельзя игнорировать геополитику. Вокруг идут реальные кровопролитные конфликты. Мир объективно стал гораздо опаснее.
6: Так.
7: И любое государство, видя, как рушится безопасность в регионе, обязано готовиться к худшим сценариям. То, что происходит в школах, это ведь прямое следствие войны по соседству. Власти просто реагируют на угрозу.
6: Это классическая попытка переложить ответственность. Геополитическая напряженность не возникла из ниоткуда. Территория Беларуси уже была предоставлена российской армии для масштабного наступления в 2022 году.
7: И это было решением самих белорусских властей?
6: Именно. Государство абсолютно осознанно выбрало политику тотальной зависимости от Москвы.
7: Выходит, угроза не пришла сама по себе, как землетрясение?
6: Это глубокая интеграция в чужие военные планы и привела реальную опасность прямо к границам. Обучение школьников тактической медицине и дронам – это не защита от абстрактного внешнего врага.
7: А подготовка военного резерва для чужих целей?
6: К сожалению, все выглядит именно так. Создается огромный, заранее обученный и психологически лояльный человеческий ресурс. Россия ведет затяжной конфликт, ей критически не хватает людей и стабильного тыла.
7: И белорусские дети готовятся стать частью этого тыла.
6: Ситуация глубоко трагична. Государство пытается решить проблему нарастающей военной угрозы ровно тем же инструментом, который эту угрозу создал, через еще большую милитаризацию.
7: И самое циничное здесь то, что школьников лишают права на анализ ситуации.
6: Да, им запрещено обсуждать первопричины. Ни один старшеклассник на этих сборах не может поднять руку и спросить, а почему чужие войска использовали территорию страны? Детям просто выдают пульты и бинты, требуя принять эту реальность как данность и безропотно готовиться ее обслуживать. Ну что, пора подводить итоги. Военная подготовка в белорусской школе больше не ограничивается несколькими уроками и летними сборами. Дроны, тактическая медицина, клубы при силовых ведомствах и занятия в воинских частях складываются в систему, которая приучает ребенка считать войну нормальной частью будущего. Силовые структуры получают будущие кадры, Россия – более подготовленный союзный тыл, а семьи расплачиваются тревогой, потерей выбора и риском дальнейшего втягивания Беларуси в чужой конфликт. Учить детей спасать людей и разбираться в современной технике необходимо, но эти знания должны помогать им строить мирную жизнь, а не превращать их в удобный ресурс государства.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
8: Начальник управления по работе с обращениями граждан Миноблисполкома Оксана Таранда о запуске нового чат-бота на сайтах всех райисполкомов Минской области.
9: Было принято решение о том, что в одном из районов, в Воложенском районе Минской области, в экспериментальном порядке на сайте разместят онлайн-консультант, который будет работать как горячая линия. Эта служба начала работать очень успешно. Все райгорсполкомы на своих сайтах создали такие кнопки. Люди, конечно, могут воспользоваться этим. Для чего? Для того, чтобы дополнительно не обращаться в государственные органы, особенно в республиканские государственные органы, для того, чтобы решить вопрос быстро и на месте. Произошло значительное снижение числа обращений граждан юридических лиц в облсполком. По Березинскому району около 30% снижение составило, а по Воложенскому около 20%.
3: Важный сигнал.
10: Смертельная медицина. 9 белорусов умерли после операции на сердце. Всем вводили один и тот же препарат. С января по май в Беларуси умерли как минимум 9 пациентов, которым во время операции на сердце вводили индийский препарат «Кардиурекс». По данным СМИ, 8 пациентов умерли в Брестской областной больнице. Еще один – в Республиканском научно-практическом центре кардиологии. После операции у многих пациентов обнаружили опасные бактерии и диагностировали сепсис. Лабораторные исследования показали, что препарат оказался нестерильным. В нем обнаружили бактерии. 13 марта Госфармнадзор сообщила о проблеме Минздраву, после чего ведомство распорядилось изъять из обращения партию препарата.
11: При этом документы не устанавливают окончательно причинно-следственную связь между препаратом и всеми случаями смерти. Обстоятельства требуют дальнейшего расследования.
10: Белорусы в шоке. В комментариях под новостью люди пишут, что медицинское обслуживание в стране заметно испортилось. Многие жалуются, что даже к специалисту на прием попасть не могут. Какое уж тут лечение.
12: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
13: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я вот к ревматологу записывался, только платно.
10: По словам экспертов, в стране сейчас острый дефицит врачей, поскольку многие уезжают, в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. Кроме нехватки врачей, причиной ухудшения качества медицины называют перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, которые раньше могли завозиться из Европы, а сейчас многие компании связи с Беларусью разорвали, отмечают эксперты. То, что ситуация сложная, признают и сами медики. По их словам, не хватает не только врачей, но даже спецодежды.
14: Некоторые коллеги вынуждены носить один спецхалат на протяжении 10 лет, а новое начальство не выдает. При этом на склад поступает новая форма. Более того, каждый год у сотрудников спрашивают их размеры одежды и обуви, чтобы закупить их.
10: Но это еще не все. По словам медиков, в Бресте возникают перебои с лекарствами. Были случаи, когда нужных образцов не было даже на складе, и их приходилось покупать за собственные деньги. Медики признаются, что уже сейчас регулярно практикуется принуждение работать сверх нормы. Эксперты обращают внимание на то, что врачам урезают зарплаты, а в больницах нет необходимого оборудования. Существует дефицит лекарств, а дети и взрослые не могут вовремя получить медицинскую помощь. При этом в правительстве считают, что медицина в стране на уровне. Но, судя по комментариям в соцсетях, белорусы с этим не согласны. Что касается смертей во время операции на сердце, то окончательную их причину еще предстоит установить следствию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
8: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров об основных трендах белорусского депозитного рынка.
15: В этом году впервые мы обратили внимание на депозиты со сроком свыше 3 лет. По этим депозитам динамика тоже очень хорошая. 500 миллионов прироста с начала года. И в общем объеме всех депозитов свыше 1 года, депозиты, которые свыше 3 лет, это уже 5%. Если на начало года эта цифра была менее 1%, то это уже 5%. И это хорошая база для того, чтобы увеличивать эти депозиты. На что это влияет? Длинный депозит в рублях физических лиц – это хорошая база для инвестиционного кредитования. И вот те цифры, которые мы видим, плюс 26% инвестиционного кредитования в 2026 году по сравнению с 2025 годом, в том числе это связано с тем, что у банков появляется больше хорошей, длинной ресурсной базы, которую они свободно могут безрисково направлять на инвестиционные проекты. Собственно говоря, эффект от этого мы наблюдаем уже в текущем году. Что еще интересного можно отметить, это то, что 2/3 всех депозитов, которые заключены в первом полугодии 2026 года, это депозиты, которые заключены онлайн. Если говорить в количестве договоров, то это более 500 000 договоров. То есть 10 лет назад, если представить картину, большинство этих депозитов заключалось в отделениях банка. Это были очереди, это была бюрократия. Сейчас этого не происходит. Сейчас человек свободно через мобильное устройство или через компьютер заходит, открывает депозит, и большие очереди, которые ранее наблюдались в отделениях банков, они сейчас практически исчезли.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
16: Всем привет! В эфире «Давайте разберемся». В 2025 году в Беларуси родилось всего 54 257 детей. Это, ну, очередной антирекорд со времен Второй мировой.
17: Угу.
16: Если сравнить с 94-м годом, число рожденных упало ровно вдвое. И реальная причина кроется не в каких-то, знаешь, абстрактных материях, а в жесткой прагматике. Рожать в стране стало просто невыносимо дорого.
17: Но подожди.
16: Вся эта декларируемая государственная медицина, льготы – это иллюзия безопасности. За фасадом скрывается жестокая необходимость платить огромные деньги частным клиникам. За базовый комфорт, безопасность и, главное, за скорость, когда речь идет о здоровье ребенка.
17: Слушай, я категорически не согласен с такой трактовкой. И позволю объяснить, почему. Называть фикцией или иллюзией системы, в которой здоровье и поддержка материнства закреплены как базовое право, это значит оцеривать всю структуру исключительно по премиальному сегменту. Бесплатная медицина и социальные гарантии дают мощнейший старт любой семье. А то, что ты называешь огромными деньгами, это чаще всего покупка сервиса, ну, улыбки администратора и кофе в холле частной клиники. Это комфорт, да, но не спасение жизни.
16: Покупка улыбки администратора. Ой, да ладно. Слушатели, которые сейчас воспитывают детей, наверняка просто горько усмехнулись. Давай разберу по косточкам механику этой так называемой поддержки. Это классическая ловушка бедности, и работает она математически безупречно.
17: Какая еще ловушка?
16: Государство выделяет единовременное пособие на первого ребенка. Сейчас это 10 бюджетов прожиточного минимума, где-то 1300-1400 долларов в эквиваленте. Звучит солидно для новостей, да? Но давай посмотрим на реальность. Эта сумма сгорает в первые два месяца.
18: Но это деньги на старт.
16: Коляска, кроватка, автокресло, гипоаллергенные смеси, одежда. Все, финансового буфера больше нет. А дальше включается системный капкан. Женщина уходит в трехлетний декрет. Доход семьи моментально падает вдвое, потому что ежемесячное пособие составляет, ну, жалкие 35% от средней зарплаты по стране. Это даже потребности взрослого не покрывает, не то что младенца.
18: Стоп-стоп. Называть трехлетний декрет капканом. Трехлетний отпуск с гарантированным сохранением рабочего места – это структурная роскошь.
16: Роскошь сидеть без копейки.
18: Жители абсолютного большинства западных стран могут о таком только мечтать. Там механика жесточайшая. Через 2-3 месяца после родов женщина обязана вернуться в офис, иначе она просто теряет работу.
17: А младенца приходится отдавать в ясли, которые стоят просто космических денег. В Беларуси же государство берет на себя выплату базового дохода на протяжении 3 лет. Дает семье самый ценный ресурс – время на воспитание ребенка.
16: Время – это прекрасно, если ребенок в это время здоров. А вот тут возвращаемся к медицине, потому что именно она съедает этот жалкий базовый доход подчистую.
17: Да почему съедает-то?
16: Да потому что в системе колоссальный кадровый дефицит. За пределами Минской кольцевой найти узкого специалиста, детского невролога, кардиолога, аллерголога – это просто квест на выживание. Государственная система предлагает тебе запись на первичный прием через 1.5-2 месяца.
17: Ну не сгущай краски.
16: Я не сгущаю. Для младенца с подозрением, скажем, на задержку моторного развития, 2 месяца – это вечность. За это время формируются нейронные связи, упускается окно для терапии, и поэтому родители несут последние деньги в частный центр не за кофе в холле, а за скорость. Месяц ожидания в бесплатной очереди обходится слишком дорого для будущего.
17: Я понимаю твою логику, но ты берешь локальные логистические сбои и как бы проецируешь их на всю систему. Посмотри на архитектуру государственной медицины в тех случаях, когда ставки реально высоки. Полностью бесплатное базовое родовспоможение. Ни копейки из кармана семьи.
16: Ага, базовое.
17: Да. А если пара сталкивается с бесплодием? Государство предоставляет первую попытку ЭКО абсолютно бесплатно. Чтобы ты понимала, механика – это сложнейший технологический процесс. В частном порядке он стоит $1000. Государство снимает этот барьер, буквально давая людям шанс.
16: Слушай, бесплатное ЭКО – это отличный шаг. Не спорю. Но это разовая акция для мизерного процента.
17: Я не закончил. Возьмем флагман системы РНПЦ «Мать и дитя» в Минске. Знаешь, как выхаживают глубоко недоношенных детей с экстремально низкой массой тела от 500 граммов?
16: Знаю.
17: Это требует круглосуточного нахождения в высокотехнологичном кювезе, работы десятков специалистов, невероятно дорогих препаратов. Один день по рыночным ценам стоил бы семье состояние. Они бы остались в долгах до конца жизни. А в Беларуси эта сложнейшая помощь оказывается абсолютно бесплатно. Частник не вытянет 500-граммового младенца. Понимаешь? Это делает только государство.
16: РНПЦ – это технологическое чудо. Врачам низкий поклон. Правда. Но нельзя судить об эффективности повседневной системы исключительно потому, как она справляется с экстремальными кризисами. Экстремально недоношенные дети – это доли процента от всех родов.
17: Зато самые важные доли.
16: А с чем сталкиваются сотни тысяч обычных родителей каждую неделю? С тем, что базовая амбулаторная помощь задыхается. Ты говоришь, частники не вытянут реанимацию, согласна, но они вытягивают рутину. Хотя сейчас и частная медицина трещит по швам.
17: Вот именно. Ты сама сейчас подходишь к сути. Ты думаешь, частные клиники существуют в каком-то экономическом вакууме?
16: Нет, но...
17: Они сталкиваются с абсолютно теми же структурными проблемами. Врачи мигрируют из частных центров точно так же. Более того, частный сектор под жесточайшим регуляторным давлением. Десятки центров получили предписание о приостановке лицензии.
16: Угу.
17: В итоге платный пациент отдает деньги за годовую программу, а потом внезапно обнаруживает, что клиника закрыта, в то время как базовая государственная инфраструктура, календарь прививок, плановые осмотры работает безостановочно. Это железобетонный механизм.
16: С каким качеством? Прием педиатра длится 12 минут, из которых 8 минут врач тупо заполняет бумажки. Ну, давай вернемся на шаг назад. Даже если представить, что медицина работает идеально, и ребенок здоров, его нужно куда-то привезти из роддома. И здесь возникает базовое выживание и жилищный вопрос. Заводить детей без заранее сформированной финансовой базы – это экономическое самоубийство.
17: И снова ты игнорируешь государственные механизмы. Для семей, которые реально вкладываются в демографию, предоставляется мощнейшая база. Я говорю о льготных кредитах для многодетных под 1-3% годовых.
16: Ой, давай без этого.
17: Сравни сама. Рыночные ставки сейчас 14-17%. Кредит под 1% – это колоссальная финансовая субсидия. Фактически тебе дарят квартиру. А программа «Семейный капитал»? При рождении 3-го ребенка начисляется около 31 тысячи рублей. В регионах за эти деньги плюс льготный кредит можно отличный дом построить.
16: Шикарная аналогия вырисовывается. Жилищная поддержка в Беларуси – это элитный закрытый клуб, где плата за вход – рождение 3-го ребенка. Но чтобы туда попасть, ты должен каким-то образом пережить рождение 1-го и 2-го и не обанкротиться.
19: Бюджет не резиновый.
16: Статистика показывает, что доминируют семьи с одним или двумя детьми. и они полностью отрезаны от этой поддержки. Они остаются один на один с диким рынком недвижимости. Коммерческая ипотека под 17% означает, что за 20 лет ты отдашь банку стоимость 3 квартир. Квадратный метр в Минске стабильно держится на уровне 1400-1500 долларов. Средняя зарплата 800.
17: Ты сознательно сводишь дискуссию к Минску. В столице всегда дорого. Это универсальное правило.
16: Да, потому что аренда съедает от 40 до 60% бюджета семьи. Замкнутый круг. Ты отдаешь половину дохода за съем, поэтому не можешь накопить на взнос по ипотеке. Твои стимулы в виде капитала за третьего ребенка просто не работают. Семья финансово ломается на первом.
17: Давай посмотрим на инфраструктуру. Когда ребенок выходит с декрета, система образования сохранила почти 100% охват. Детские сады буквально в шаговой доступности, стоят копейки. Родители платят пару рублей в день за питание. Всю остальную нагрузку берет на себя бюджет.
16: Ох, это знаменитая шаговая доступность. Ты давно заглядывал в сады в современных спальных районах? Из-за плотной застройки садов катастрофически не хватает. В группах по 28-33 ребенка при норме в 20.
17: Это проблема новых районов, в старых часто недобор.
16: Да это проблема здоровья. Представь механику. 30 кричащих трехлеток в душном помещении. Один приносит вирус, на следующий день ложится половина группы. Бесконечные больничные, потеря зарплаты. И давай честно насчет бесплатности. Формально только питание, а не формально. Добровольно-принудительные поборы на шторы, ремонт крыльца, моющие средства. В сумме набегает скрытый налог.
17: Эти скрытые налоги – абсолютные копейки по сравнению с частным садом, который стоит долларов 500 в месяц. И почему ты упорно игнорируешь систему дополнительного образования? Огромная сеть бесплатных дюша, кружков, шахматы, плавание, скрипка.
16: И что с того?
17: В Западной Европе любая частная секция обходится в сотни евро. В Беларуси ребенок из обычной семьи имеет реальный шанс стать олимпийским чемпионом или виртуозом, просто потому что дворец творчества находится в соседнем дворе. Это мощнейший социальный лифт.
16: Социальный лифт, который едет прямо в глухую стену. Зачем становиться олимпийским чемпионом, если международные арены закрыты? Но давай даже не о спорте. Главная проблема школ – это стремительная идеологизация. Детям с первого класса транслируют милитаризированную картину мира.
17: Воспитание гражданственности и патриотизма есть в программе любой суверенной державы. Это нормально.
16: Это механика психологического стресса. Возникает острейший когнитивный диссонанс между тем, что говорят дома на кухне, и тем, что вколачивают на классных часах. Ребенок учится скрывать свои мысли, учится двойным стандартам. Это ломает психику.
17: Ты преувеличиваешь масштаб идеологии и полностью игнорируешь фундамент, базовую социальную стабильность. В Беларуси феноменально высокий уровень физической безопасности. На улицах не стреляют, транспорт ходит по расписанию, дети могут совершенно спокойно сами ходить в школу и гулять во дворе.
16: Да ну?
17: Да. Родители не сходят с ума от тревоги. Это предсказуемость среды и просто идеальные условия для воспитания.
16: Идеальные условия. Ты вообще вникал в цифры, с которых я начала? Суммарный коэффициент фертильности рухнул до 1,08.
17: Ну, это...
16: Для того, чтобы население просто не сокращалось, нужно 2,15. 1,08 означает, что следующее поколение будет ровно в 2 раза меньше. Это демографическая пропасть. Белорусское общество кричит через эту статистику, что не видит перспектив. Молодые пары отказываются рожать из-за глубокого системного пессимизма.
17: Этот пессимизм – результат внешнего давления. Это временные трудности.
16: Это результат структурной изоляции. Белорусские дипломы требуют сложнейшей нострификации за рубежом. Олимпиады, гранты, программы обмена – все перекрыто санкциями. Ты растишь таланты в бесплатных кружках, а на выходе они заперты. И самое страшное – миграция разрушила ключевой социальный институт. Институт бабушек и дедушек. Из страны уехали сотни тысяч экономически активных людей. Семьи разорваны по-живому. Родственники, которые забирали из садика, сидели на больничных, теперь по ту сторону границы. Бабушка в Минске, а внук в Варшаве. Или пара рожает в эмиграции вообще без поддержки. Эта разобщенность делает воспитание просто невероятно тяжелым бременем.
17: Твоя логика ломается от цифр. Ты берешь исключительно тех, кто уехал. Да, для них система сломалась, потому что они из нее вышли. Но для сотен тысяч семей внутри страны невидимый социальный капитал все еще прекрасно работает.
16: Угу, работает.
17: Понятная языковая среда. Предсказуемая логистика, помощь соседей и родственников. Здесь государство все-таки выполняет функции гаранта. Отмахиваться от реальной поддержки, обесценивать годные кредиты, бесплатные роды и безопасные улицы – это просто интеллектуальная слепота.
16: Интеллектуальная слепота – это отказываться видеть, как эти социальные блага калечат судьбы. Вернемся к трехлетнему декрету. Де-факто он превратился в профессиональный тупик для женщин. За 3 года квалификация устаревает. Работодатели подсознательно дискриминируют женщин. Система просто выкидывает матерей из конкурентной экономики.
19: Никто не заставляет женщину сидеть дома 3 года. Это право, а не обязанность. Нанимай няню, отдавай в ясли, выходи на работу через 1/2 года. Но государство дает тебе выбор – остаться с ребенком и платит пособие.
16: Копейки платят, которых на памперсы не хватит. Короче, давай подводить итог нашему спору. Моя позиция неизменна. Рождение ребенка в текущих реалиях требует от родителей жесткого, почти циничного финансового расчета. Полагаться на государство значит обрекать себя на бесконечные очереди, перегруженные классы и отсутствие перспектив. За комфорт, за здоровье и скорость сегодня нужно платить исключительно из своего кармана. И платить придется очень дорого.
17: А я настаиваю, что ты меряешь все искаженными метриками. Государство предоставляет беспрецедентный базовый уровень защиты. От декрета до высокотехнологичной медицины. Истерика вокруг частных клиник – это результат завышенных потребительских ожиданий. Если прагматично пользоваться тем, что дает бюджет, воспитывать детей в условиях физической безопасности вполне комфортно.
16: Я считаю, что ты живешь в абсолютных иллюзиях и отказываешься видеть в суровую математику за красиво покрашенными фасадами поликлиник. Но аргументы озвучены, все карты выложены на стол. Пусть слушатели сами делают выводы из механики этих процессов. Всем пока.
17: До встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
8: Президент Александр Лукашенко рассказал, чем Беларусь может быть полезна Мьянме на новом этапе ее развития.
20: Говоря о Мьянме, я когда сказал, что это государство с большим будущим, богатое государство своими недрами и природными ресурсами. И я не случайно переспросил у вас, а какое население на сегодняшний день в Мьянме? Но я должен сказать, что население у вас в 5 раз больше, чем в Беларуси. И это огромная цифра, и за которой кроются судьбы людей. И этих людей, как я вчера говорил, нужно накормить прежде всего и одеть. В этом плане вы можете рассчитывать на Беларусь. За последние 2 года мы хорошо изучили ваше государство, очень хорошо владеем информацией о потребностях вашего государства. И должен вам еще раз повторить, что у Беларуси есть все технологии для того, чтобы сегодня и завтра обеспечить, помочь, научить, обеспечить всем необходимым мьянманский народ. Да и вы, наверное, за это время поняли, что белорусское государство и наши люди обязательны и способны решить многие задачи, которые стоят в том числе и перед вашим народом и вашим руководством. За это время, должен отметить, вы прошли очень важный, если не важнейший этап в своем развитии. Вы обеспечили политическую стабильность в своем государстве. Народ оказал и вам, и тем силам, которые за вами стоят, непосредственную поддержку, очень сильную поддержку. И, как я понимаю, перед вами стоит следующая непростая проблема. Народу, который в вас поверил и вас поддержал на последних выборах, помочь в жизни.
3: Важный сигнал.
21: 100 000 вместо сына. Жителя Гомеля лишили гробовых выплат за погибшего на российской спецоперации ребенка.
22: Я и так остался без сына. Он погиб на войне, и это уже ничем не исправить. А теперь мне говорят, что еще и никаких выплат я не получу. Получается, сначала чужое государство забрало его на войну, а потом решило, что для меня эта потеря вообще ничего не стоит.
21: Это слова 59-летнего Эдуарда Гуренко из Гомеля. Суд в Нижнем Новгороде лишил жителя Беларуси права на государственные выплаты за погибшего на СВО сына Дениса. По контракту семье погибшего парня были положены 123 тысячи долларов, а в итоге ни сына, ни выплат, комментирует Эдуард. При этом российские рекрутеры обещают белорусам за участие в спецоперации на Украине чуть ли не золотые горы, полное списание кредитов, гражданство России и большие гонорары в долларах. Подобные объявления массово и регулярно появляются на сайтах и в группах по поиску работы.
0: Предоставляем более 30 специальностей с обучением. Единовременная выплата после подписания контракта и ежемесячная зарплата от 210 тысяч рублей. Оплачиваемое обучение каждой специальности. Аннулирование кредитов и судимостей. Предоставляем жилье и трехразовое питание. Транспорт до места подбираем и оплачиваем сами. Отпуск спустя полгода службы.
21: Почему реальность отличается от обещаний, объясняет юрист Олег Шумин.
1: Это классическая вербовочная реклама, где все реальные риски прячут внизу мелким шрифтом или вообще не проговаривают. Даже российским контрактникам далеко не всегда выплачивают все, что обещали в объявлениях. Федеральные и региональные выплаты отличаются, условия постоянно меняются, а часть льгот действует только при соблюдении десятка формальностей. Для белоруса риск еще выше. Он подписывает контракт с чужой армией, попадает в зону боевых действий, где подготовка часто занимает считанные дни, а потом уже не может просто сказать «я передумал». На фронте такие люди быстро становятся расходным материалом. Несколько дней в штурме, и дальше либо ранение или смерть, либо плен.
21: Главное, о чем умалчивает такая реклама, это то, что за обещанными выплатами стоит не просто работа, а участие в реальных боевых действиях. По данным журналистов, на стороне России воевали или продолжают воевать почти 3000 граждан Беларуси. Не менее 440 из них уже погибли, десятки могли оказаться в плену, а точное число пропавших без вести до сих пор неизвестно. Администрация президента эти цифры не комментирует. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
2: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И сегодня мы затронем очень серьезную тему, касающуюся охраны здоровья на рабочем месте. Вопрос от нашего слушателя такой. Добрый день. Подскажите, является ли онкология профзаболеванием? Я работаю сварщиком. Отвечаю кратко и по существу, опираясь, конечно же, на законодательство Республики Беларусь. Да, некоторые виды онкологических заболеваний могут быть признаны профессиональными и как раз у сварщиков. Однако это не происходит автоматически. Необходимо доказать, что болезнь возникла именно из-за воздействия вредных факторов на работе. То есть, согласно постановлению Минздрава номер 74 и правилам расследования профзаболеваний, факторами риска для сварщиков являются следующие. Сварочные аэрозоли и металлическая пыль. Пары марганца, хрома и никеля. Канцерогенные газы и ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний. Вот эти факторы напрямую повышают риск развития заболеваний дыхательной системы, кожи и носоглотки. Если работа была многолетней и сопровождалась, возможно, нарушением условий труда или же отсутствием средств защиты, тогда вы, конечно же, имеете право подать документы на признание заболевания профессиональными. Вот так. Друзья, берегите свое здоровье, конечно, и всегда консультируйтесь с юристом в сложных ситуациях. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист», там есть мой телеграм. Пишите мне, не стесняйтесь, решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
4: Радиосигнал 666 АМ. Радиосигнал от первого лица.
8: Президент Александр Лукашенко рассказал, чем Беларусь может быть полезна Мьянме на новом этапе ее развития.
20: Говоря о Мьянме, я когда сказал, что это государство с большим будущим, богатое государство своими недрами и природными ресурсами. И я не случайно переспросил у вас, а какое население на сегодняшний день в Мьянме? Но я должен сказать, что население у вас в 5 раз больше, чем в Беларуси. И это огромная цифра, и за которой кроются судьбы людей. И этих людей, как я вчера говорил, нужно накормить прежде всего и одеть. В этом плане вы можете рассчитывать на Беларусь. За последние 2 года мы хорошо изучили ваше государство, очень хорошо владеем информацией о потребностях вашего государства. И должен вам еще раз повторить, что у Беларуси есть все технологии для того, чтобы сегодня и завтра обеспечить, помочь, научить, обеспечить всем необходимым мьянманский народ. Да и вы, наверное, за это время поняли, что белорусское государство и наши люди обязательны и способны решить многие задачи, которые стоят в том числе и перед вашим народом и вашим руководством. За это время, должен отметить, вы прошли очень важный, если не важнейший этап в своем развитии. Вы обеспечили политическую стабильность в своем государстве. Народ оказал и вам, и тем силам, которые за вами стоят, непосредственную поддержку, очень сильную поддержку. И, как я понимаю, перед вами стоит следующая непростая проблема. Народу, который в вас поверил и вас поддержал на последних выборах, помочь в жизни.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
21: Белорусское – это не русское. На Wildberries резкий скачок продаж товаров с национальными мотивами Беларуси. В лидерах васильки и этноорнаменты.
5: Продажи мисок и салатников с васильками и колосьями выросли в 28 раз. Постельного белья с белорусскими пейзажами – в 18 раз. А ткани для рукоделия с национальными принтами – сразу на 1350%.
21: Такую статистику публикует маркетплейс Wildberries. Причем национальная тематика вышла далеко за пределы сувениров. Белорусские орнаменты все чаще появляются на одежде, домашнем текстиле, посуде, детских товарах и даже обычных тетрадях и ежедневниках. Особенно заметный скачок произошел в одежде. Свитшоты с вышивкой и орнаментами стали покупать примерно в 10 раз чаще. Футболки с белорусской символикой больше, чем в 6 раз. Почему национальные мотивы сейчас стали так востребованы, объясняет культуролог Марина Левицкая.
7: Здесь речь уже не просто о моде на красивый узор. Для многих людей это способ показать свою принадлежность к стране и культуре. Это очень бытовая форма самоидентификации. Когда в соседних странах такая турбулентность, я бы подобную статистику рассматривала как манифест. Мы – страна со своей культурой, символами и историей.
21: Причем интерес растет и в категории товаров ручной работы, говорят аналитики маркетплейса. Продажи тканей с национальными принтами выросли больше, чем в 13 раз. Молдов и трафаретов – втрое. Фигурки и статуэтки с народными мотивами стали покупать на 662% чаще.
7: Люди ищут свое даже там, где годами доминировала массовая культура союзного государства. И получается интересный парадокс. Продает все это российский маркетплейс, а один из самых заметных трендов на нем – именно подчеркнуто белорусские мотивы.
21: По словам эксперта, сухая статистика Wildberries показывает, что белорусам все чаще хочется видеть вокруг себя не абстрактное славянское, а именно свое, белорусское. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов на радиосигнал.

0: Смотри, таможенники нашли в личных вещах водителя и пассажира более 200 единиц косметических средств. Их стоимость оценили в более чем 32 тысячи рублей. Государственный таможенный комитет напоминает, что без таможенных платежей можно ввозить товары стоимостью до 500 евро и весом до 25 килограмм. Водителя и пассажира привлекли к административной ответственности. Они заплатили штраф в размере 10% от стоимости товара. В сентябре планируется открытие итальянского сада в Мирском замке. Он был восстановлен в рамках нового этапа реставрации замкового комплекса, который начался в 2024 году. Как сообщили в Министерстве культуры, сад восстанавливается в первоначальном облике середины 18 века. Уже восстановлена территория площадью более 5,5 гектаров. Для гостей обустроены цветочный партер, тенистая липовая беседка, дерновая скамейка и аптечный сад. Помимо реконструкции итальянского сада, проект включает в себя создание фонтана на пруду, декоративного водопада, каменных дорожек, центральной мощеной аллеи напротив моста, ведущего от северного корпуса замка, беседок, небольших архитектурных форм, парковки и освещения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Из первых уст.
2: Начальник отдела дошкольного образования Министерства образования Беларуси Альбина Давыдович о создании в детских садиках большего количества групп для малышей до 2 лет.
3: Группы до 2 лет у нас практически всегда существовали, но если взять в процентном отношении, конечно, это было небольшое количество таких групп, так как не было запроса. Но за последние, наверное, 5-7 лет ситуация меняется. Мамы хотят раньше выйти на работу, мамы учатся. Поэтому запрос начал возрастать, мы постарались на него откликнуться. Сейчас их около 500, до конца года их будет не менее 600, может быть, даже больше. По законодательству должно быть там не более 10 детей в группе с года до 2 лет. Но если площади позволяют, то по согласованию с местными санитарными службами на несколько мест это может быть увеличено.
1: Важный сигнал.
4: Заграница как полет на Луну. Правительство опубликовало порядок выезда детских групп за пределы Белоруссии. Все будут дома.
5: Теперь организованно вывести детей за границу просто так нельзя. Если это лечение, конкурс, выставка или другое мероприятие, поездку нужно заранее согласовать с государством. В зависимости от цели разрешения будут давать Министерство образования, культуры, спорта, местные власти или другие профильные ведомства.
4: Так, новое постановление Совета министров Беларуси о порядке организации выезда несовершеннолетних граждан за пределы страны комментирует юрист Евгений Иванов.
5: Для этого организатор минимум за 30 дней должен подать целый пакет документов, объяснить, куда и зачем едут дети, кто организует поездку, кто за нее платит, каким будет маршрут, транспорт и место проживания. Также нужны список участников, страховки и письменное согласие родителей.
4: Отмечу, что постановление появилось через 2 месяца после трагедии в Брянской области, когда автобус с белорусскими детьми по дороге на отдых в Геленджик попал под удар беспилотника. Тогда в Москве заявили, что автобус был атакован украинским дроном. Киев отверг эти обвинения и назвал произошедшее информационной провокацией. А Александр Лукашенко приказал взять поездки детей за границу под государственный контроль.
6: Поэтому не хочу тут никого осуждать, но попросить наших людей, и особенно родителей, когда мы имеем дело с детьми, надо посидеть дома это время. Надо заниматься футболом и другими мероприятиями здесь. И надо запретить всякие поездки без государственного на то надзора и разрешения. Сняли, заплатили автобус, поехали, а сейчас некоторые претензии предъявляют. Не надо нам предъявлять претензии. Надо взрослым людям, нам и прежде всего родителям, аккуратнее к этому относиться.
4: Родители пострадавших детей тогда рассказали, что везли юных спортсменов к морю, которого в Беларуси нет. Есть только санаторно-курортное лечение. Но

0: оно по цене не уступает поездке за границу. Теперь, похоже, многие дети будут проводить каникулы и праздники в деревне у бабушки. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Спикер Палаты представителей Игорь Сергеенко о стремительном развитии и туристической привлекательности Гродно.
3: С другой стороны, мы увидели, чем живет сегодня город. Город становится лучше во всех смыслах, во всех его проявлениях, и в том числе серьезно изменился облик города Гродно, я могу об этом сказать, увеличилась его туристическая привлекательность, сегодня сложно попасть и даже заказать гостиницу. Цветущий город-сад, все утопает в цветах, с поливом, подведенным каждому цветочку. Это хороший опыт, который внедряется здесь. Реконструируется историческая часть, которая тоже сохранила свой облик.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
4: В эфире «Между строк». Жить в Беларуси все дешевле и дешевле. Инфляция падает. Это не шутка, а официальные данные белорусской статистики. Цифры, которыми правительство гордится. Но... Есть одно маленькое «но». Почему-то люди этой гордости не ощущают. Да и низких цен в магазинах не видят. Почему? Об этом сегодня будем говорить подробно и честно. Слушай, ну согласись, если смотреть чисто на бумагу, то 4,8% годовой инфляции за май 26 года – это же, ну, шикарный показатель.
5: Какой шикарный? Да ты очнись вообще. Это же чистейшей воды иллюзия.
4: Подожди. В смысле иллюзия? Экономика в Беларуси по этим цифрам выглядит невероятно стабильной, цены практически заморожены.
5: Эта твоя стабильность разбивается вдребезги ровно в тот момент, когда человек подходит к кассе в супермаркете. Эти красивые 4,8 просто фасад, понимаешь?
4: Да почему фасад-то? Цифры же не берут с потолка. Официальные данные четко фиксируют. Продовольствие, то есть еда, в мае вообще подешевело на 0,2%.
5: Ой, да ладно тебе.
4: Что да ладно? Еда стала дешевле. Это же факт, чистая железобетонная математика. Как с этим можно спорить?
5: Да это не математика, это заслуга календаря. Просто лето наступило, алло.
4: И что лето? Какая разница?
5: Огромное. Что происходит в конце весны? На рынке массово идут свежие овощи, цены на редиску, огурцы, зелень, первую клубнику. Они закономерно рухнули из-за банальной сезонности.
4: То есть ты хочешь сказать...
5: Что вот эта гора дешевеющих летних овощей временно потянула весь продовольственный индекс вниз. Это заслуга агрономии, а не экономической политики. Через 3 месяца эти кабачки исчезнут. И что тогда?
4: Ну, хорошо. Допустим, реальное ценовое давление просто удачно закидали дешевыми кабачками. Но послушай, базовая инфляция, которая как раз очищена от этих сезонных скачков, составляет 5,3%.
5: Вот. 5,3.
4: И что? Разница всего в 0,5%. Ты реально бьешь тревогу из-за каких-то там жалких десятых долей? Это звучит так, будто ты просто манипулируешь цифрами.
5: Жалких десятых долей. Да эти 0,5% — это разница между контролируемым горением и пожаром под полом.
4: Каким еще пожаром?
5: Базовая инфляция в 5,3% — это вой сирены. Она показывает структурное напряжение. Фундаментальная стоимость жизни растет быстрее, чем рапортуют сводки. Давление никуда не ушло, оно просто загнано в тень.
4: Но цены же держат.
5: Если цены на одни товары жестко контролируют директивами, инфляция работает как вода под давлением. Она пробивает бетон и находит другую щель.
4: Ладно, если следовать твоей логике и гидравлике, куда эта вода течет в белорусских реалиях? Если еда по бумагам дешевеет, логично предположить, что люди просто тратят свободные деньги на услуги, например. Это естественный баланс рынка.
5: Баланс рынка. Слушай, расскажи про этот баланс семье, которая оплачивает детский сад.
4: А что не так с садиками?
5: С начала 26 года сфера услуг взлетела на 5,9%, а услуги дошкольных учреждений только за 1 май подорожали на 5,3%.
4: 5% за месяц? Серьезно?
5: Да. 5% за 30 дней. И это не какая-то там добровольная трата на развлечения, типа стрижки в барбершопе. Это обязательный неизбежный платеж.
4: Ну подожди, 5% это жестко? Согласен? Но это только один сектор. Государство же должно как-то компенсировать расходы на инфраструктуру.
5: В том-то и дело. Анализ показывает планомерный перенос финансовой нагрузки. Возьмем санатории для пенсионеров. Цены взлетели на 3,77 за тот же май.
4: Ну, в санаторий можно и не поехать.
5: Для пенсионеров Белоруссии санатории – это часто жизненно необходимое лечение. Реабилитация после инфарктов, а не просто коктейли у бассейна. Государство урезает субсидии, и разница молча перекладывается на плечи самых уязвимых. Пассажирские поезда дорожают по той же схеме.
4: Допустим. Логика понятна. Идет сброс социального балласта на кошельки людей. Но как в эту теорию вписывается абсолютно абсурдный скачок цен на безалкогольные напитки?
5: А что там с напитками?
4: Плюс 3,48% за месяц. Сок и газировка – это не государственные услуги. Почему обычная вода с сиропом внезапно улетает в космос?
5: Потому что это обнажает критическую уязвимость перед импортом.
4: Вода с сиропом – импорт?
5: Механика производства жестко завязана на импортные компоненты. Ароматизаторы, концентраты, упаковка тетрапак, запчасти для линий розлива – все это покупается за валюту.
4: А, ну логистика еще.
5: Да, плюс дорожает международная логистика. Любое колебание валютного фактора моментально бьет по себестоимости.
4: И тут возникают парадоксы административного сдерживания. Затраты у предприятий растут, логистика дорожает, энергоносители, зарплаты, а ценник на прилавке повышать запрещают.
5: Именно. Это административное сдерживание, как сжатая пружина. Напряжение внутри металла только нарастает. Предприятия оказываются в ловушке.
4: То есть формируется колоссальный дефицит рентабельности.
5: Абсолютно. Накоплен огромный пласт бизнеса, который балансирует на грани окупаемости. Многие уже скатились в чистые убытки. И что, по-твоему, делает директор завода, когда производственные затраты растут, а законно поднять цену он не может?
4: Уголовное дело никому не нужно. Очевидно, он начинает резать качество и объем. Это неизбежный математический выход.
5: В точку. Шрингфляция в чистом виде. Пакет сока худеет с литра до 950 миллилитров.
4: Ну да, цена та же, визуально коробка та же.
5: Но внутри продукта меньше.
4: Слушай, ну давай будем честны, шрингфляцией уже никого не удивишь. Это мировой тренд. И самое важное, есть же физический предел.
5: Какой предел?
4: Нельзя бесконечно уменьшать объем. Ты не можешь продавать 500 миллилитров молока в литровой бутылке, чтобы это было незаметно. Дно шрингфляции достигнуто. Что происходит дальше?
5: Дальше. Дальше начинается технологическая деградация. Скрытая инфляция меняет рецептуру.
4: То есть льют суррогаты?
5: Предприятия переходят на более дешевые и низкокачественное сырье. В шоколаде становится меньше какао и больше пальмового масла. В колбасу добавляют больше сои и влагоудерживающих агентов.
4: Формально цена заморожена, Белстат доволен.
5: А по факту происходит подмена. Жесткое регулирование просто меняет форму инфляции, заставляя людей оплачивать неэффективность системы своим здоровьем.
4: Стоп. Защитники официальной статистики тут же выложат свой главный козырь.
5: Какой еще козырь?
4: Номинальные зарплаты растут? Официально же фиксируется рост доходов? Разве это не перекрывает скрытую инфляцию? Цифры по средней зарплате выглядят вполне себе бодро.
5: Ой, средняя зарплата. Давай выбросим этот токсичный показатель на свалку.
4: Почему? Стандартная метрика?
5: Это абсолютно искаженная метрика. Использовать среднюю зарплату – это как утверждать, что перегруженная лодка отлично держится на воде только потому, что ее нос задран на 10 метров вверх.
4: Полностью игнорируя тот факт, что корма уже давно под водой?
5: Именно. 80% пассажиров тонут, а в среднем по лодке все отлично.
4: Отличная метафора, но давай переведем на язык цифр. Кто сидит на носу лодки, а кто тонет на корме?
5: Смотри, пример с больницы. 9 человек получают по 1000 рублей. 1 – 10 тысяч. в масштабах экономики, IT-сектор, нефтехимия, экспортно-ориентированные монополии.
4: Там зарплаты высокие, и они тянут среднюю цифру вверх.
5: Да. А на корме? Бюджетники, учителя, рядовые медики, воспитатели тех самых дорожающих детских садов. Их доходы жестко привязаны к тарифной сетке и растут черепашьими темпами.
4: И чтобы понять глубину проблемы, нужно разделить траты.
5: Фундаментальное разделение. Обязательные и дискреционные траты.
4: Обязательные – это коммуналка, простая еда, проезд, садик. То, от чего физически нельзя отказаться. А дискреционные – рестораны, туризм, новые гаджеты.
5: И расчеты показывают ужасающую картину. У работников бюджетной сферы и бедных семей 70, а иногда и 80% дохода сжирают именно обязательные траты.
4: И именно эти категории товаров и услуг дорожают быстрее всего, несмотря на летние огурцы.
5: Вот именно.
4: Получается парадоксальная ситуация. Богатые люди могут просто сократить свои дискреционные расходы. Не поехать в отпуск, не пойти в ресторан. Для них обязательные базовые траты составляют смешную долю в бюджете.
5: Точно. Поэтому инфляция в белорусских реалиях работает как абсолютно безжалостный регрессивный налог на бедность.
4: Налог на бедность.
5: Да. Чем ты беднее, тем больше процент своего дохода ты теряешь из-за роста цен на самое необходимое.
4: То есть... Обеспеченные слои эти 4,8% инфляции почти не замечают, у них огромный финансовый буфер.
5: А семьи с детьми и пенсионеры принимают весь удар на себя. Номинально зарплата учителя могла вырасти за год, но реально в пересчете на подорожавшие обязательные услуги этот учитель стал значительно беднее.
4: В этом и заключается ловушка регулируемых цен. Декларируется защита населения, но по факту экономические механизмы загоняют уязвимых людей в угол, и эта пружина продолжает сжиматься.
5: Продолжают.
4: Вот и главный вопрос. Экономическая пружина сжата до предела. Скрытая инфляция разъедает качество товаров. Дефицит рентабельности душит заводы.
5: Зарплаты не успевают за расходами.
4: Ты постоянно говоришь про этот взрыв. Но давай честно, системы держатся в таком напряжении годами. Почему они не могут просто держать эти цены замороженными вечно?
5: Потому что вечно нарушать законы физики и экономики нельзя. Есть три сценария будущего.
4: Так, давай разберем. Первый сценарий.
6: Прессом.
7: И что это значит на практике? Ценники в магазинах останутся красивыми для статистики?
5: Да, на бумаге инфляция будет идеальной. Но в реальности это путь к тотальной деградации. Заводы просто перестанут производить убыточные позиции.
7: Ну логично, зачем выпускать качественное молоко, если на каждой бутылке ты теряешь деньги?
5: Начнется вымывание ассортимента, скрытый дефицит, тотальный переход на суррогаты. Экономика превратится в зомби, вроде бы работает, но производит никому не нужный неликвид, требуя бесконечных вливаний.
7: Звучит как медленное удушение. Хорошо, а если они решат исправить ситуацию? Второй сценарий – либерализация. Допустим, контроль снимают, цены отпускают.
5: Это вызовет моментальный шок.
7: Еще бы! Пружина разожмется с такой силой, что официальная инфляция сразу улетит на 7, а то и на 9%. Ты же сама понимаешь, что это ударит по людям мгновенно? Ты предлагаешь бросить людей в ценовой шок.
5: Это хирургическое вмешательство. Да, это больно. Но это единственный способ вернуть систему к жизни. Предприятиям жизненно необходимо восстановить рентабельность.
7: Иначе?
5: Иначе они просто рухнут. И тогда люди останутся не просто с высокими ценами, а вообще без работы. Рыночное ценообразование – это горькое лекарство. Лучше пережить временный всплеск инфляции и вылечить экономику, чем медленно гнить в стагнации первого сценария.
7: Но есть еще третий сценарий. Тот самый, о котором не любят говорить вслух. Внешний шок.
5: О, это самый страшный вариант. Потому что он вообще не зависит от желания регуляторов в кабинетах.
7: Резкое падение рубля из-за внешних рынков, блокировка логистических цепочек, обвал экспортной выручки. И как в таком случае поведет себя эта пресловутая сжатая пружина?
5: Смотри, в условиях свободного рынка цены бы корректировались ежедневно, абсорбируя этот шок постепенно.
7: Но в системе жесткого контроля?
5: Шок накапливается в виде огромных корпоративных долгов и кассовых разрывов. Когда плотину прорвет под внешним давлением, это будет не постепенный рост на пару процентов, это будет катастрофическая переоценка за одну ночь.
7: Поставщики просто откажутся отгружать сырье.
5: Без 100% предоплаты по новым реальным курсам.
7: И тогда инфляция уйдет в абсолютно неконтролируемые пики. 15, 20, 30% роста, и никакие проверяющие органы с блокнотами, выписывающие штрафы директорам магазинов, этот пожар уже не потушит.
5: Административный контроль просто расплавится. И в этом сценарии пострадают абсолютно все, но больнее всего снова те самые люди из кормы лодки.
7: Чьи доходы обесценятся в разы быстрее, чем их успеют проиндексировать.
5: Да.
7: Знаешь, если собрать всю эту мозаику воедино, вырисовывается картина, которая пугает даже не столько экономическими последствиями.
5: А чем?
7: Да. Инфляция мутирует, да, качество падает, но самое разрушительное последствие всей этой ситуации – это колоссальный, непреодолимый разрыв между официальными цифрами и личным опытом людей.
5: Совершенно верно. Формируется общество глубокого когнитивного диссонанса.
7: С одной стороны, из каждого утюга транслируется реальность официальных отчетов. Инфляция мизерная, еда дешевеет, все работает как швейцарские часы.
5: А с другой стороны, реальность продуктового магазина и расчетного листка за детский сад, где этот садик дорожает на 5%, а пачка дешевеющего по бумагам сока усыхает прямо в руках.
7: И когда этот диссонанс становится ежедневной рутиной, происходит страшная вещь. Фундаментально разрушается институциональное доверие.
5: Статистика больше не воспринимается как отражение фактов. Она превращается в фоновый шум.
7: Да. Любые отчеты воспринимаются исключительно через призму сарказма и отторжения. Потому что невозможно заставить человека поверить в дешевеющую жизнь, когда он отдает последние деньги за дорожающие базовые потребности.
5: Это просто невозможно.
7: Все. Цифры обсудили. Настоящая проверка всех этих экономических успехов происходит не в таблицах, а каждый день у кассы. И реальность каждый проверяет сам на собственном кошельке.
5: Пока.
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
6: Новости союзного государства.
8: Золото заканчивается. Запасы Банка России уменьшились до рекорда за 6 лет. Заначку съели СВО и инфляция. Резервы Центробанка упали до минимума с начала 2020 года. Сообщается, что на 1 августа запасы золота Банка России сократились до чуть более 73 унций. С начала года они уменьшились более чем на 1,5 миллиона унций, а стоимость золотых резервов снизилась на 33,5 миллиарда долларов. Распродажа золота стала рекордной как минимум за последние четверть века. Весь период, который охватывает статистика Всемирного совета по золоту. По его данным, близкую по масштабам продажу драгметалла Центробанк проводил лишь однажды, в 2002 году, отмечает экономист Александр Кравцов.
9: Даже во время пандемии, когда власти продавали активы из золотовалютных резервов для поддержки рубля и бюджета, Центробанк реализовал в 6 раз меньше золота, чуть более 7,5 тонн в период с июля 2020 по апрель 2021 года.
8: Золото распродают на фоне растущей дыры в бюджете. Минфин использует активы Фонда национального благосостояния для покрытия дефицита, а Центробанк зеркалит эти операции продажами на внутреннем рынке, говорит финансовый аналитик Владимир Чернов.
10: Когда нефтегазовые доходы оказываются ниже предусмотренного бюджетным правилом уровня или средства фонда направляются на инвестиции внутри страны, Банк России проводит встречные операции с ликвидными резервными активами. При этом Центробанк здесь выполняет техническую часть механизма, а не принимает отдельное решение закрывать дефицит бюджета продажей золота.
8: Золото подходит для таких операций, поскольку хранится в России, остается доступным в условиях санкций и за последние годы значительно подорожало. В Фонде национального благосостояния почти 20 лет накапливали доходы от нефтяной ренты, но за время специальной военной операции ресурсы фонда сократились почти втрое. То есть сейчас Фонд национального благосостояния фактически пустой. Главная причина такого плачевного состояния – специальная военная операция, говорит экономист Валентин Кудряшов.
11: Действительно, золотовалютные резервы истощаются, доходы в бюджет падают не только от нефти и газа. Военные расходы доминируют, значит, сокращаются расходы на социальные нужды. Гробовые тоже уже платят сейчас каждому десятому, который погиб.
8: За январь-июль дефицит российского бюджета уже достиг почти 6,5 триллионов рублей. Одной из главных причин остаются огромные расходы на СВО, отмечают эксперты. По их словам, один час спецоперации обходится стране в миллиард рублей. То есть годовой бюджет Калмыкии в 24 миллиарда рублей – это ровно один день проведения СВО. И эти траты постоянно растут, а нефтегазовые доходы, наоборот, стремительно сокращаются из-за западных санкций. Как следствие, Россия столкнулась с серьезным дефицитом бюджета. Денег в стране становится все меньше, а траты на СВО постоянно растут. Поэтому скоро может начаться самое сложное, полагают эксперты.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
12: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
1: Радиосигнал 666 АМ.
13: Учим пакистанский вместе. учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
14: Эк.
13: 2.
14: До.
13: 3.
14: Тин.
13: 4.
14: Чар.
13: 5.
14: Пач.
13: 6.
14: Че.
13: 7.
14: Сат.
13: 8.
14: Ат.
13: 9.
14: Но.
13: 10.
14: Дас.
13: Учим пакистанский. Авось пригодится.
15: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: Дети школу ненавидят. Советы министра Иванца вызвали бурю реакций в соцсетях. Рассказываем самое интересное. Недавнее интервью министра образования Андрея Иванца вызвало бурные эмоции среди родителей и учеников. Глава ведомства заявил, что категорически не приемлет услуг репетиторов, считая школьную программу настолько простой, что любые папа или мама способны самостоятельно помочь своему ребенку. Более того, министр подчеркнул, что его собственные дети дополнительных учителей не посещают, и это его принципиальная позиция.
17: У каждого человека есть свой потенциал, в том числе интеллектуальный. Что делает репетитор? За короткий промежуток времени пытается надуть резиновый шарик до размера автомобильной шины. Но шарик ей быть не может. Возможно, только на время экзаменов. Так что должны быть хорошие учителя. Это условие номер один для поступления. Если в школе классный учитель, то никакой репетитор не нужен вообще.
16: Видеоролик с этими тезисами в ТикТок за сутки набрал почти 500 000 просмотров, собрав свыше 1600 комментариев. Первое, что заинтересовало белорусов, это условия, в которых учатся дети самого министра. Самым популярным стало замечание, набравшее свыше 8000 лайков. Видимо, у него дети в частной. В ответ на это другие скептически добавили, что его дети не планируют учиться в Беларуси. Градус недовольства работой министерства оказался настолько высоким, что вопрос, когда его снимут с должности, оказался на втором месте по популярности, набрав почти 6000 лайков. Общее настроение комментаторов можно описать одной фразой. Он, наверное, в параллельной вселенной живет. Белорусы убеждены, что за образовательный процесс должна отвечать школа, а не родители.
18: А учитель тогда что делает на рабочем месте?
19: А может, учителя начнут преподавать, а не на родителей все сбрасывать?
20: Даже песня такая есть. Учат в школе, а не родители должны помогать.
21: Мне кажется, что с уроками должны помогать учителя, а если дети не понимают, то уже вопрос к тем, кто их учит.
16: По мнению большинства, задача родителей – обеспечить базовые потребности ребенка и его психическое состояние, а не выполнять функции преподавателей по всем предметам.
22: Родители живут на работе, чтобы содержать семью.
23: Так, подождите, задача учителя – научить. Моя задача – одеть, накормить, воспитать эмоционально стабильным и психически уравновешенным человеком, подсказать в жизни, как поступать, но на то, чтобы учить, есть школа.
24: Родитель должен сделать так, чтобы ребенок был бодр, учтив, сыт и опрятно одет. Обучение – это вотчина учреждения образования.
16: Не обошлось и без иронии в сторону самого министра. Мол, министры, наверное, вместо родителей на работу ходить будут, а также бытовыми моментами заниматься. Некоторые комментаторы смотрят на проблему глубже, связывая состояние образования с общей ситуацией в стране. Для них слова министра только вершина айсберга.
25: Белорусское образование – дно.
0: нужна реформа и серьезнейшая. Превратили в какую-то изнуряющую пытку для ребенка и для родителей. Убивают индивидуальность. Творчество – это уже не система образования, а режим. Дети школу ненавидят.
16: При этом люди сочувствуют и самим учителям. Нашлись и те, кто поддержал мнение министра. Однако такие голоса остались в очевидном меньшинстве. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
15: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
2: Яблоко раздора. Пособие по уходу за ребенком хотят привязать к зарплате. Министр труда все разъяснил, но есть нюанс. Министр труда Андрей Лабович анонсировал изменения в расчете размера пособия по уходу за ребенком. Для более обеспеченных их хотят привязать к размеру зарплат. Деталей новых норм выплат пока нет, но в соцсетях некоторые заподозрили, что это может усилить социальное неравенство. Министр заверил, что минимальный размер не будет ниже, чем сейчас, а это 35% средней зарплаты на первого ребенка и 40% на последующих, отмечает экономист Александр Кравцов.
9: Верхний предел пособия по уходу за ребенком до 3 лет планируют ограничить уровнем средней зарплаты в стране. В июне ее размер был 3104 рубля. Выходит, что выплаты в теории могут различаться примерно в 3 раза. Однако, учитывая, что большая часть белорусов все же имеет не особо высокие заработки, скорее всего, разбежка будет несущественной. Условно, если предположить, что платить будут все те же 35% от зарплаты, только теперь не от средней, а от выплат конкретного человека, то при доходе в 4000 выплаты могут составить 1400 рублей. А при заработке в 5000 – 1750 рублей. Зарплаты выше последней имеют всего 7% населения.
2: Экономисты отмечают, что такое изменение по пособиям, когда его примут, приблизит белорусскую систему поддержки молодых родителей к ряду других стран. Например, похожая система работает в Польше. Там матери или отцу, которые остаются присматривать за младенцем, платят 81,5% от расчетной базы пособия, которая, в свою очередь, зависит от размера зарплаты этого же человека. В Литре она привязана к заработку за последний год. Специальный калькулятор позволяет рассчитать размер пособия. В первый год выплаты будут в размере 78% от дохода, а после этого могут отличаться в зависимости от выбранного периода получения пособия – 18 или 24 месяца. Единственный нюанс – в странах Европы уровни зарплаты в разы выше белорусских, пишут белорусы в соцсетях. По их мнению, изменение приведет к снижению размера пособий для менее обеспеченных семей.
3: Снизить минимальное пособие – это значит оставить семьи без средств к существованию. Нынешний минимум – это не роскошь, а базовая социальная гарантия государства, чтобы ребенок был сыт и одет, независимо от доходов мамы до декрета. Задача реформы – поддержать работающих женщин и стимулировать рождаемость, а не загнать за черту бедности тех, кто не успел наработать стаж. Например, студенток. Радоваться тому, что у кого-то могут забрать последнее, как минимум странно.
2: Другие же считают, что после нововведения социальный разрыв будет закладываться уже с пеленок. Экономисты подчеркивают, что решение как раз не ударит по родителям с невысокими зарплатами, если власти, как пообещали, оставят минимальный порог на нынешнем уровне. К тому же прописали и верхний порог, говорит экономист Максим Голевец.
4: Чисто механически эта мера действительно усиливает социальное неравенство, так как семьи в городах, где зарплаты, как правило, выше, а также люди, занятые на более высокооплачиваемых специальностях, будут получать больше денег, чем те, кто и так зарабатывает мало. Но это не означает, что реформу не следует принимать, ведь это лишь один из параметров ее оценки. Такое изменение будет помогать семьям лучше выравнивать их доход в течение этого периода. То есть провал в доходе с рождением ребенка не будет таким большим. Это очевидный плюс.
2: Законопроект планируют внести в парламент в ходе осенней сессии и рассмотреть сразу в 2 чтениях. Если документ пройдет все необходимые согласования, новые правила могут заработать уже в следующем году. Если вы хотите высказать свое мнение, пишите в комментариях под роликом TikTok-канала «Сигнал 666». Будем обсуждать и разбираться вместе.
1: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко о том, чем хорош неформальный формат переговоров.
6: Господин президент, хочу еще раз поприветствовать вас от имени белорусского народа уже в официальной обстановке. Я сегодня утром подумал, что этот формат наших с вами переговоров, который начался вчера в неформальной обстановке, хорош тем, что нам удалось спокойно вдвоем обсудить все направления сотрудничества еще раз Беларуси и Мьянмы. И самое главное, поговорить о том, какие конкретно шаги уже предприняты, реальные шаги в направлении нашего сотрудничества. Формат неформальной обстановки еще и важен тем, что затрагиваются вопросы, которые, к сожалению, не озвучишь и публично не оговоришь. Поэтому мы уже продолжаем сегодня наш разговор, который начали вчера.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Чтоб другим неповадно было. По поручению Лукашенко на границу с Украиной отправили 500 фермеров-тунеядцев. Кто еще в списках? Около 500 работников сельского хозяйства, которых сочли недобросовестными, отправили на двухмесячные военные сборы. В июле в администрации президента заявили, что в распоряжение Минобороны будут направлять нерадивых, проштрафившихся работников, несунов, пьяниц, лодырей и лентяев для наведения железной дисциплины во время уборочной кампании. На военных сборах аграрии показывают себя хорошо, отмечают военные.
7: Военнослужащие себя чувствуют положительно, настроены непосредственно работать, выполнять задачи. Дается им сложно, но все настроены по-боевому, потому что они понимают, что есть задача, которую надо выполнить.
16: Военнообязанных специалистов и механизаторов направляют в подразделения сил спецопераций, где они проходят огневую, тактическую, инженерную и медицинскую подготовку. После обучения участников сборов планируют направить на границу с Украиной для выполнения учебно-боевых задач. Сами военнообязанные говорят, что условиями довольны.
10: Коллектив у нас нормальный. Присягу я принял сразу в части. Все мне очень понравилось. И до сих пор очень нравится, прохожу службу, как и все, стараюсь, и все условия меня устраивают.
16: Мероприятия проходят во всех регионах страны. После недельной подготовки такие граждане могут освоить гранатомет и пулемет и затем отправиться в распоряжение сил специальных операций. Такое поручение ранее дал Александр Лукашенко.
11: Ну, чего мы наручники будем в таком дефиците кадров одевать наручники? Попросите Хренина, поручение мое ему передайте, всех, кто не умеет работать, в армию и на южную границу, в лес. Вот там наши ребята, силы специальных операций, по моему приказу, рассредоточены по украинской границе. Это не значит, что мы на кого-то нападать, а то опять нас ждут, что мы ни на кого не нападаем. Мы обеспечиваем свою безопасность. Нелегко. Комарики, мухи, мошки и прочее. Вот туда их. В армию. Обычными солдатами. Неделя подготовки, гранатомет, пулемет. И туда. В распоряжение сил специальных операций.
16: По словам главы администрации президента Дмитрия Крутого, такие сборы будут длиться 2-3 месяца. Формат работы с такими работниками будет определять министр обороны. Это могут быть военно-воспитательные учения или сборы. Возраст и состояние здоровья учитываться не будут, отметил Крутой.
25: Длительность 2-3 месяца. Именно столько длится в стране жатва. Ограничений по возрасту не будет. Военно-учетные специальности, работа, на которой он находился, или какие-то ограничения по здоровью, которые касаются обычной призывной кампании, здесь не будут действовать. Это будут отдельные условия и отдельные критерии.
16: По словам Крутого, списки недобросовестных работников составляют руководители организации, председатели райисполкомов и военкомы. После инструктажа и подготовки провинившихся отправляют на места дислокации. Там они смогут приступить к службе, в том числе выполнять хозяйственную работу. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
15: Радио «Сигнал». 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
5: Первый заместитель председателя правления Национального банка Александр Егоров об основных трендах белорусского депозитного рынка.
8: В этом году впервые мы обратили внимание на депозиты со сроком свыше 3 лет. По этим депозитам динамика тоже очень хорошая. 500 миллионов прироста с начала года. И в общем объеме всех депозитов свыше 1 года, депозиты, которые свыше 3 лет, это уже 5%. Если на начало года эта цифра была менее 1%, то это уже 5%. И это хорошая база для того, чтобы увеличивать эти депозиты. На что это влияет? Длинный депозит в рублях физических лиц – это хорошая база для инвестиционного кредитования. И вот те цифры, которые мы видим, плюс 26% инвестиционного кредитования в 2026 году по сравнению с 2025 годом, в том числе это связано с тем, что у банков появляется больше хорошей, длинной ресурсной базы, которую они свободно могут безрисково направлять на инвестиционные проекты. Собственно говоря, эффект от этого мы наблюдаем уже в текущем году. Что еще интересного можно отметить, это то, что 2/3 всех депозитов, которые заключены в первом полугодии 2026 года, это депозиты, которые заключены онлайн. Если говорить в количестве договоров, то это более 500 000 договоров. То есть 10 лет назад, если представить картину, большинство этих депозитов заключалось в отделениях банка. Это были очереди, это была бюрократия. Сейчас этого не происходит. Сейчас человек свободно через мобильное устройство или через компьютер заходит, открывает депозит. И большие очереди, которые ранее наблюдались в отделениях банков, они сейчас практически исчезли.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
12: Блокадный Ленинград 21 века. Как минимум 12 тысяч детей в Курской области будут учиться дистанционно из-за регулярных атак дронов. Новые меры безопасности начали применять в школах Курска. В местных телеграм-каналах появились фотографии учеников, родителей и сотрудников школ, которые обкладывают учебное заведение мешками с песком. Хотя в новом учебном году около 12 тысяч школьников в Курской области в школы учиться не пойдут, сообщила министр науки и образования региона Наталья Леонова.
13: Всего в этом году в школы области пойдут почти 112 тысяч учеников. 100 из 109 школ в приграничных районах также переведут на дистант. Еще 9 будут проводить занятия на базе школ в Курске.
12: Курская область регулярно подвергается атакам беспилотников. ПВО ежедневно сбивают дроны над территорией региона. На этом фоне детей и подростков стали массово учить правильной реакции на атаки беспилотников и террористов. В детских садах, школах и техникумах также начали проводить учения на случай ракетных ударов.
14: Эти учения имеют первостепенное значение для обеспечения безопасности наших детей и формирования у них правильного поведения в чрезвычайных ситуациях. Основная задача таких учений – это обучение школьников основам безопасности. Мы хотим, чтобы каждый ребенок знал, как действовать в случае угрозы, где искать укрытие и как быстро и безопасно покинуть здание. Важно, чтобы учащиеся чувствовали себя уверенно и знали, что делать в критической ситуации.
12: При этом не везде родители довольны тем, как детей учат реагировать на тревогу. Мать ученицы младших классов рассказала, что ее дочь довели до истерики неожиданной тренировкой в школе. Согласно фотоотчету, детей усаживали под парты и эвакуировали через окно первого этажа.
17: Когда я вошла в класс за ребенком, ее успокаивали и дети, и учитель. Она впечатлительная, и на нее это произвело крайне неблагоприятное впечатление. Пришлось рассказывать, что это снимали кино, и она стала актером. Только тогда немного успокоилась.
12: Политологи отмечают, что, начиная спецоперацию, власти не ожидали, что оно затянется надолго, а боевые действия будут вестись на территории самой России. При этом каждый день на фронте гибнут на российские военные, а страну душат санкции. Социологи констатируют, что на этом фоне поддержка СВО среди россиян падает. Сами россияне говорят, что из-за боевых действий везде одна разруха.
18: О, я считаю только одну разруху. Везде одна разруха, больше ничего. Я так думаю, и в дальнейшем также будет еще хуже, хуже и хуже.
19: Да я думаю, война ничего хорошего не принесет никому.
20: Никому она не принесла ничего хорошего пока.
21: Да ничего она не принесла. Любая война приносит только беды, где бы она ни проходила.
12: Что касается школьников, то их теперь учат рыть окопы и различать виды боевых ранений. В новый школьный предмет «Основы безопасности и защиты Родины», который пришел на смену ОБЖ, включили курс военной подготовки. Старшеклассников учат рыть окопы, различать виды боевых ранений, оказывать первую помощь, а также классифицировать оружие и отравляющие вещества. Кроме того, им рассказывают о последствиях ядерных взрывов и признаках применения биологического оружия. Среди прочего, школьникам необходимо освоить историю и конструктивные особенности беспилотников, а также способы использования таких аппаратов в бою, отметили в Министерстве образования.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
16: Смертельная медицина. 9 белорусов умерли после операции на сердце. Всем вводили один и тот же препарат. С января по май в Беларуси умерли как минимум 9 пациентов, которым во время операции на сердце вводили индийский препарат «Кардиурекс». По данным СМИ, 8 пациентов умерли в Брестской областной больнице. Еще один – в Республиканском научно-практическом центре кардиология. После операции у многих пациентов обнаружили опасные бактерии и диагностировали сепсис. Лабораторные исследования показали, что препарат оказался нестерильным. В нем обнаружили бактерии. 13 марта Госфармнадзор сообщила о проблеме Минздраву, после чего ведомство распорядилось изъять из обращения партию препарата.
26: При этом документы не устанавливают окончательно причинно-следственную связь между препаратом и всеми случаями смерти. Обстоятельства требуют дальнейшего расследования.
16: Белорусы в шоке. В комментариях под новостью люди пишут, что медицинское обслуживание в стране заметно испортилось. Многие жалуются, что даже к специалисту на прием попасть не могут. Какое уж тут лечение.
27: Ну, например, когда аллергия, к аллергологу нельзя записаться. Пока запишешься к терапевту, дойдешь до аллерголога, все прошло.
28: Записаться к врачу стало очень сложно. Через неделю где-то будет примерно. Вы попадете к врачу. А к специалистам вообще можно не говорить. Я к ревматологу записывался только платно.
16: По словам экспертов, в стране сейчас острый дефицит врачей, поскольку многие уезжают, в том числе в страны Западной и Восточной Европы, где зарплаты в разы выше. Как следствие, в Беларуси снижается качество и доступность медицинских услуг. Кроме нехватки врачей, причиной ухудшения качества медицины называют перебои с поставками лекарств, технологий и оборудования, которые раньше могли завозиться из Европы, а сейчас многие компании связи с Беларусью разорвали, отмечают эксперты. То, что ситуация сложная, признают и сами медики. По их словам, не хватает не только врачей, но даже спецодежды.
0: Некоторые коллеги вынуждены носить один спецхалат на протяжении 10 лет, а новое начальство не выдает. При этом на склад поступает новая форма. Более того, каждый год у сотрудников спрашивают их размеры одежды и обуви, чтобы закупить их.
16: Но это еще не все. По словам медиков, в Бресте возникают перебои с лекарствами. Были случаи, когда нужных образцов не было даже на складе, и их приходилось покупать за собственные деньги. Медики признаются, что уже сейчас регулярно практикуется принуждение работать сверх нормы. Эксперты обращают внимание на то, что врачам урезают зарплаты, а в больницах нет необходимого оборудования. Существует дефицит лекарств, а дети и взрослые не могут вовремя получить медицинскую помощь. При этом в правительстве считают, что медицина в стране на уровне. Но, судя по комментариям в соцсетях, белорусы с этим не согласны. Что касается смертей во время операции на сердце, то окончательную их причину еще предстоит установить следствию. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
15: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
2: Отработанный материал ветерана с гниющей ногой отправляют в новый штурм после жалоб на госпиталь в Москве. Андрей Касьяном мобилизовался полгода назад. Парня отправили на СВО с предприятия, где он работал. 2 месяца назад он получил тяжелое ранение ноги на боевом задании. Почти неделю его не могли эвакуировать. За это время нога начала гнить, и в московском госпитале ее решили ампутировать. Однако на этом испытания ветерана не закончились. В госпитале были ужасные условия. За пациентами не ухаживали. Андрею выдали сломанные костыли, на которых сложно было передвигаться. Он начал жаловаться во все инстанции, его перевели в Тульский госпиталь, где у солдата никого нет из родных. А теперь его отправляют назад на фронт.
3: Я думал, что меня будут продолжить мое лечение. Но мне сегодня выдали не таблетки, мне сегодня выдали сапоги, ну, наверное, с ухмылкой на 2 ноги, новую форму. И сказали, что выписывают. Вместе со мной выписывают еще где-то 5-6 человек. Их выписывают в части.
2: Как Андрей Касьянов будет служить без ноги, он не знает. Его даже не поставили в очередь на протезирование. Жена десантника Ивана Панченко рассказала похожую историю. Ее муж в одном из боев получил тяжелое ранение. Теперь он передвигается с тростью. Но при этом боец не в госпитале, а в пункте временной дислокации части.
4: Мой муж после ранения... На реабилитацию его не отправили. На ВВК ему не дали. На данный момент он сейчас находится на ПВД, где он еле-еле ходит. Он ходит с тростью, у него ногу сводят судорогами, у него 3 осколка в ноге.
2: Как в такой ситуации быть, жена солдата не знает. На Донецком направлении вообще существует спецотряд из раненых, которых отправляют в штурм.
6: Мы 300. Наше руководство толкает нас вперед, нет эвакуации, то бишь нам в эвакуации отказано. Мы не хотим, у нас нет такого, что мы не хотим выполнять приказ, мы его не можем выполнять по простой причине. У тебя какое ранение?
9: Ранение ноги осколочное, 24 осколка в ноги, еле хожу.
6: У тебя ранение какое?
9: Осколочное в колено. И контузия легкая.
6: У тебя ранение какое?
22: Полная балабанка лопнутая. Вся рука отрешена в осколках, ноги в осколках, все гниет. Нет никакой эвакуации.
2: Бойцы говорят, они почти не передвигаются в блиндажах. Идти в штурм в таком состоянии – это верная гибель. На все просьбы отправить их на лечение командиры не реагируют.
15: Радиосигнал. Подробно о важном. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
16: Все готово на случай часа Ч. Польша закроет все погранпереходы в Россию и Беларусь и разместит на границе

0: дальнобойное оружие, включая систему залпового огня «Хамар-А».
1: Как заявил польский премьер-министр Дональд Туск, меры по обустройству восточной границы Польши – это инвестиция в мир. Он отметил, что чем лучше будет охраняться польская граница, тем труднее будет добраться до нее тем, у кого плохие намерения.
2: Я рад, что Восточный щит начинает работать. Если говорить серьезно, то это совместное начинание, и не только польское, потому что оно объединяет усилия стран Балтии, когда речь идет о Балтийской линии обороны и Финляндии.
1: В Министерстве обороны Польши говорили, что в рамках программы «Восточный щит» министерство планирует закупить тяжелую инженерную технику на сумму до 600 миллионов злотых. В ведомстве отметили, что проект укреплений на границе должен защитить Польшу от агрессии со стороны России. Укрепления станут современным вариантом железного занавеса, говорит политический обозреватель Александр Фридман.
3: Ну, конечно же, когда политик делает такие громкие заявления, да еще с такими терминами, но это политическая игра в том числе. Но реальность наша такова, что железный занавес 2.0, назовем так, он может стать реальностью. И я бы даже сказал, что больше шансов, что он будет, чем его не будет. То есть то, что говорит Дуда, это вполне реалистично. Мне, конечно, могут возразить, что экономика, экономические контакты, логистика и так далее. Справедливое, безусловно, справедливое замечание, но если мы вернемся к эпохе холодной войны между Советским Союзом и Восточным Блоком и Западом, да, железный занавес-то был, а экономические отношения не были, и торговля шла между Востоком и Западом. Одно не исключает другое.
1: Ожидается, что на строительство «Восточного щита» уйдет около 4 лет. Предположительно, программа «Восточный щит» обойдется в 10 миллиардов злотых. Это примерно 2 миллиарда 300 миллионов евро. Укреплять границу с Белоруссией и Россией продолжают также власти Литвы и Латвии. То, что европейские страны отгораживаются стеной, грозит Беларуси полной изоляцией, считают политологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
5: Президент Александр Лукашенко об исторической прародине славян.
6: По утверждению историков, это действительно так от жизни. Полесье – прародина славян. Отсюда наши истоки. Здесь, на этих крутых берегах, полноводной Припяти, среди бескрайних дубрав и водной природной красоты наши корни красивого, умного и достойного народа. Поэтому, принимая решение о проведении фестиваля в 2010 году, мы полагали, что он станет еще одним поводом собраться вместе трем братским народам – белорусам, русским и украинцам. И, конечно, мы рады видеть здесь, на общей исторической родине, всех славян, всех без исключения.

0: Украине и не только их. Мы рады, что к нам приезжают много гостей.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
2: Удар откуда не ждали. В Забайкалье в 5 раз урезали выплаты мобилизованным, а контрактникам иностранцам, наоборот, повысили. Своему 400 тысяч, иностранцу 900. В Забайкалье решили серьезно сэкономить на тех, кто уже попал под мобилизацию. Единовременную выплату мобилизованным при переходе на контракт снизили с 2 миллионов до 400 тысяч рублей. А вот иностранцам, готовым подписать контракт с Минобороны, выплату, наоборот, подняли как минимум вдвое. Новые правила прописаны в постановлении правительства края от 20 августа. Экономический обозреватель Илья Рогов объясняет, в чем логика такого решения местного правительства Забайкалья.
3: Здесь работает очень простая логика. Иностранцы еще нужно убедить подписать контракт. Поэтому цену входа повышают. А мобилизованный уже находится внутри системы. И его переговорная позиция практически нулевая. Поэтому власти понимают, что на нем можно экономить. Это уже не столько социальная выплата, сколько ценник за дефицитный человеческий ресурс.
2: И все это происходит на фоне новых разговоров о возможной мобилизации. Из-за большого количества запросов группа военных юристов даже выпустила отдельную инструкцию для запасников. Там советуют мужчинам заблаговременно проверить основания для отсрочки, заранее собрать меддокументы, убедиться, что бронь действительно оформлена, и обсудить с родственниками, что делать при принудительной отправке в военкомат. Отдельное внимание юристы обращают на мобилизационные предписания, которые в этом году массово вклеивали запасникам военные билеты. Что это может означать, объясняет эксперт по военному праву Сергей Мельников.
4: Само по себе мобилизационное предписание еще не означает, что завтра будет объявлена новая мобилизация. Но очевидно, что военкоматы актуализируют механизм, который понадобится в случае такого решения. Поэтому люди и начинают заранее выяснять свои права, собирать медицинские документы и проверять отсрочки.
2: И здесь возникает еще один неприятный момент. Как эту арифметику объяснить самим россиянам? Человек уже был мобилизован, теперь ему предлагают за контракт 400 тысяч, а приехавшему иностранцу вдвое больше. В регионах уже заговорили о неравенстве, говорит социолог Олег Воронцов.
5: Такая разница в выплатах очень токсична именно психологически. У человека возникает ощущение, государство ценит его дешевле просто потому, что считает, что он уже никуда не денется. А когда одновременно обсуждается новая мобилизация, это только усиливает недоверие и желание заранее искать способы защитить себя и свою семью.
2: Пока официально о новой волне мобилизации информации нет. Более того, ее проведение активно отрицают на всех уровнях. Однако военные юристы советуют на всякий случай проверить все документы заранее. Военкоматы работают с мобилизационными предписаниями, а регионы пересматривают цену контракта.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
6: Президент Александр Лукашенко об исторической прародине славян.
0: По утверждению историков, это действительно так от жизни. Полесье – прародина славян. Отсюда наши истоки. Здесь, на этих крутых берегах, полноводной Припяти, среди бескрайних дубрав и водной природной красоты наши корни красивого, умного и достойного народа. Поэтому, принимая решение о проведении фестиваля в 2010 году, мы полагали, что он станет еще одним поводом собраться вместе трем братским народам – белорусам, русским и украинцам. И, конечно, мы рады видеть здесь, на общей исторической родине, всех славян. Всех без исключения и не только их. Мы рады, что к нам приезжают много гостей.
1: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси работников сельского хозяйства, которыми недовольно начальство, начали отправлять на военные сборы. Решение о том, кто считается нерадивым, принимают директор хозяйства, председатель райисполкома и военком. О понятных критериях власти не опубликовали. В этом выпуске расскажем, как армия стала наказанием за плохую работу, что происходит с призванными и почему такая система может коснуться не только аграриев.
8: Вот тут надо сразу отметить масштаб происходящего. Это ведь не просто какая-то разовая, ну, акция устрашения на местах. Это реальный, такой серьезный структурный сдвиг в государственном управлении экономикой.
7: 100%. И чтобы разобраться в механике этого нестандартного призыва, стоит вернуться немного назад, в конец июля.
8: В самый разгар уборочной кампании.
7: Вот именно. Казалось бы, время, когда на счету реально каждый час и каждые рабочие руки.
8: Да, да.
7: Но вместо того, чтобы заниматься логистикой или там, ну, ремонтом техники, по белорусским полям вдруг поехали в военкомы.
8: И поехали они туда совсем не ради бумажной рутины.
7: Точно. Они поехали составлять списки, причем в очень специфической компании.
8: Ага, военком, директор конкретного колхоза и глава районного исполкома.
7: Да, это такая тройка, которая прямо на местах начала формировать перечни так называемых провинившихся работников.
8: Слушай, ну вот тут начинается самое интересное с юридической точки зрения. Ведь все стандартные ограничения, которые всегда существовали при призыве, ну, они были просто перечеркнуты.
7: Возраст.
8: Вообще не важно. Состояние здоровья отходит на второй план. Военно-учетная специальность тоже никого не интересует.
7: Официально власти назвали этот процесс довольно изящно «военно-воспитательные учения».
8: Звучит-то как.
7: Да, был сделан огромный акцент на том, что главная цель – это перевоспитание, дисциплина, а не классическая боевая подготовка.
8: Подожди, стоп. Давай проясним один момент. Меня вот что удивляет. В любой стандартной трудовой системе, ну, неважно, завод – это IT-компания или ферма.
7: Угу.
8: Если человек плохо работает, есть понятный алгоритм действий. Трудовой кодекс.
7: Ну да.
8: Если сотрудник опаздывает, злоупотребляет алкоголем на смене или ломает дорогой трактор, для этого придуманы выговоры, есть лишение премий, есть увольнение по статье, в конце концов.
7: Логично.
8: А если человек украл мешок зерна или там запчасть, это кража. Для этого существует милиция, следствие, суд. Каким образом вместо отдела кадров вдруг начинает работать повестка военкомат?
7: Это феноменальное смешивание совершенно разных правовых понятий. В одну огромную кучу сваливается вообще все.
8: То есть криминал и рабочие моменты.
7: Именно. С одной стороны, банальное воровство. А с другой, например, профессиональный конфликт. Допустим, механизатор спорит с председателем. Ну, доказывает, что нельзя выводить тяжелую технику на поле после проливного дождя.
8: Потому что трактор просто увязнет.
7: Да. И в той, и в другой ситуации директор может просто показать пальцем и сказать: «В списке его».
8: То есть одно единственное слово «нерадивый» заменяет собой целую судебную систему.
7: Абсолютно. Это слово становится одновременно и обвинением, и доказательством, и приговором. И самое страшное, человек полностью лишается права на защиту.
8: Вообще никаких комиссий?
7: Никаких. Если увольняют, можно пойти в комиссию по трудовым спорам. Если заводит дело, есть адвокат. Здесь же ничего. Решение принимает та самая тройка.
8: Слушай, ну если использовать аналогию, это же как позволить тренеру у команды соперников быть главным судьей на матче. Ни один из членов этой тройки не является независимым арбитром. У каждого свой шкурный интерес.
7: Давай разберем их мотивацию. Директору хозяйства критически выгодно списать любой свой провал, ну, сорванные сроки, гниющее зерно на условного нерадивого подчиненного.
8: Угу. А главе исполкома нужно срочно отчитаться перед столицей, что на местах порядок наведен.
7: А военком просто выполняет приказ сверху по набору количества людей. В итоге обычный работник оказывается один на один против слаженного бюрократического катка.
8: И вот тут, знаешь, возникает очень логичный вопрос. Если условия работы настолько дикие, если могут в любой момент без суда отправить в казарму, почему люди просто не уволятся?
7: Почему не положат заявление на стол?
8: Да. И здесь нужно разрушить один очень устойчивый миф. В сети иногда проскакивает фраза про какую-то роту фермеров.
7: О, да. Но проблема в том, что речь идет вообще не о фермерах в классическом понимании.
8: Фермер – это независимый предприниматель.
7: Точно. Человек, который рискует своими деньгами и сам решает, когда сеять. В Беларуси аграрный сектор устроен принципиально иначе.
8: Это колоссальные государственные монополии.
7: Около 230 тысяч работников, если я правильно помню.
8: Да, примерно в 1500 гигантских предприятий.
7: Это ключевой момент для понимания всей схемы. Обычно механизатор тотально зависит от директора этого госпредприятия. И эта зависимость выходит далеко за рамки зарплаты.
8: Директор часто контролирует служебное жилье. Увольняешься со скандалом, семья может оказаться на улице.
7: Кроме того, директор решает, кому выписать жизненно важную премию, как распределить топливо, кому дать новые запчасти, а кто будет сутками лежать под старой техникой.
8: И независимых профсоюзов в стране практически не существует с 22-го года. Защищать права этого работника физически некому.
7: Получается, человек за рулем комбайна вообще не решает, когда ему чинить технику.
8: У него просто нет запчастей. И в такой системе абсолютной зависимости повестка становится идеальным инструментом шантажа. Абсолютное оружие для директора, чтобы заткнуть недовольных.
7: Пожаловался на неоплаченные переработки.
8: В армию.
7: Отказался ему водить неисправный трактор.
8: В армию.
7: Трудовой кодекс подменяется силовым давлением.
8: Хорошо, если это такой мощный инструмент, давай посмотрим на реализацию. Сроки-то просто поражают. 2-3 месяца. Ровно столько длится уборочная кампания.
7: Да. Власти открыто назвали цифру, наказали около 500 человек, назвав их двумя батальонно-тактическими группами. Но шокирует другое. Их же направили не заборы красить. Их отправили в соединение сил специальных операций. В СО.
8: И здесь полнейший просто вопиющий парадокс. И производственный, и военный.
7: Давай про производство сначала.
8: Уборочное – самое горячее время. Если этот тракторист настолько критически важен, что из-за его ошибки рушится план всего хозяйства, то как это хозяйство проживет без него 3 месяца?
7: Это же двойной удар по предприятию. Сначала простой из-за поломки, а потом еще и рабочие руки забирают.
8: Экономический нонсенс. Но меня не меньше возмущает армейский аспект. Кого призывают? Взрослых, немолодых людей, уставших от тяжелого физического труда.
7: Сорванные спины, хронические болезни, медкомиссии-то отменили.
8: И вот их отправляют на перевоспитание в элиту армии.
7: Это десантирование, тактика запредельной нагрузки.
9: Боеспособность строится на мотивированных молодых профессионалах. Что должен чувствовать кадровый офицер спецназа, когда к нему привозят 50 уставших мужиков за 50?
7: Так если отправка механизаторов в спецназ очевидно вредит экономике, почему планы горят на самом деле? Давай отойдем от метафоры мирной войны к реальным цифрам.
9: Цифры показывают дикий кадровый голод.
7: Вот именно. В 2025 году из 31 тысячи нужных механизаторов около 2700 пришлось экстренно привлекать со стороны.
9: Брать людей с заводов и сажать за комбайны.
7: Да. Зарплаты низкие, в среднем около 2300 рублей. Условия тяжелые.
9: Комбайн в поле ломается не от недостатка патриотизма. Он ломается от нехватки качественных запчастей и от хронических долгов предприятия.
7: Безнадежные долги агропредприятий более 500 миллионов рублей недавно просто передали к Государственному агентству по управлению активами. И военкомат не напечатает новые запчасти и не выплатит эти полмиллиарда долга. Сколько не заставляя людей маршировать, солярка в баке не появится.
8: Слушай, если экономику это не лечит, значит, истинная цель всей этой компании лежит в плоскости контроля. И тут многие задаются острым вопросом, учитывая союзный статус с Россией, они готовят ли этих людей к отправке на войну против Украины?
7: Ну, тут стоит остудить эмоции. Никаких доказательств отправки на фронт на данный момент нет. Власти говорят только о хозяйственных работах и физподготовке. Но у этой ситуации есть другая скрытая функция. Это идеальная практическая тренировка системы мобилизации.
8: Стресс-тест вертикали.
7: Именно. Проверяется, как быстро можно собрать списки, вручить повестки в обход всех процедур и запихнуть гражданских в казармы.
8: Логистика, работа военкоматов. И все под благовидным предлогом «спасаем урожай». Но есть еще международный аспект. Это ведь выглядит как классический принудительный труд в качестве наказания.
7: Ага.
8: Международная организация труда, МОТ, еще в 23-м году применила редчайшую 33-ю статью за грубейшие нарушения прав работников. И сейчас пройден очень опасный порог.
7: Если сегодня это сработало с трактористами,
8: то завтра за невыполненный план точно так же накажут строителей или коммунальщиков. Механизм-то уже создан и протестирован.
7: Давай систематизируем эти моменты. Если система вредит экономике и армии, кто конечный бенефициар? Кому это выгодно?
8: Ну, первый бенефициар, очевиден, самый верхний уровень власти. Лукашенко выглядит таким решительным хозяином, пролетел на вертолете, увидел заросшее поле, мгновенно покарал виновных.
7: А местная вертикаль власти демонстрирует абсолютную лояльность.
8: Директора хозяйств, в свою очередь, с радостью списывают собственные провалы планирования на нерадивых подчиненных.
7: Ну и государственные медиа получают красивую моральную сказку вместо скучного отчета о миллиардных долгах.
8: Но за этот спектакль платят обычные работники и их семьи. Для семьи потерять кормильца в сезон самых высоких заработков – это катастрофа. Платит сельхозпредприятие, оставаясь без сотрудников.
7: И платит армия.
8: Безусловно. И страх работает только в краткосрочной перспективе. Дальше люди начнут еще больше скрывать поломки.
7: Будут замалчивать проблемы, чтобы не попасть в списки.
8: В итоге система лишается обратной связи, а квалифицированные кадры просто будут уезжать при первой возможности.
7: В общем, ситуация такая. Военные сборы не решат кадровые, финансовые и технические проблемы белорусского сельского хозяйства. Зато начальство получило удобный способ назначать виновных и наказывать их без понятного разбирательства. А последствия ложатся на работников, их семьи, сельхозпредприятия и армию. Вместо ответа за состояние отрасли власти снова выбрали давление на людей. Спасибо, что слушали «Между строк» и до встречи!
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
10: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация, знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
11: Радиосигнал 666 АМ.
12: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
13: Зона повышенного риска. НАТО разместит группировку дронов с искусственным интеллектом на границе России и Белоруссии.
14: Альянс хочет усилить восточный фланг сетью из тысяч беспилотников, датчиков и спутников, объединенных искусственным интеллектом. Для этого планируется использование БПЛА с поддержкой искусственного интеллекта. Сеть будет отслеживать угрозы вдоль границ НАТО с Россией и Белоруссией, от Северной Финляндии до Черного моря.
13: Об этом пишет влиятельное издание «Политика». Как сообщают его источники, система должна обнаруживать нарушения границ стран Альянса и быть первым эшелоном обороны.
14: Данные с разных источников будут объединяться. Например, при обнаружении беспилотником врага искусственный интеллект сможет сопоставить информацию со спутниковыми снимками, данными сенсоров и радаров и передать ее союзникам НАТО. Командиры смогут выбрать силы для ответа. В НАТО эту концепцию называют Kill Web. Она предполагает передачу данных непосредственно операторам вместо длительной передачи информации от передовой к командованию и обратно.
13: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО в связи с угрозой, связанной с Сувалдским коридором. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге НАТО. Это узкий отрезок земли между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Ранее генсек Альянса Рют Рутте недвузначно намекнул, что Минску лучше не играть с огнем в этом вопросе.
14: Пусть никто не думает, что может нас атаковать, потому что наша реакция будет сокрушительной. Мы также проводим регулярные учения с привлечением всех разведданных, предусматривающие различные сценарии боевых действий.
13: На фоне этих заявлений Беларусь проводит учения в Гродненской и Брестской областях, где отрабатывает связку разведки, беспилотников, радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Белорусские военные отдельно делают упор на применение искусственного интеллекта. Получается, по обе стороны границы сейчас одновременно строят все более быстрые и автоматизированные системы, а западные регионы Беларуси становятся зоной еще большего военного риска, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
13: Помидоры тоже в бане. После мяса и молочки в Россию не пустили 60 тонн белорусских помидоров. Что случилось на этот раз?
14: При фитосанитарной проверке помидоров из Витебской области был обнаружен вирус коричневой морщинистости плодов томата. Помидоры предназначались для покупателей в Московской, Калининградской и Смоленской областях. 56 тонн задержанных партий вернули отправителю в день обнаружения. Владельцам груза объявили предостережение о необходимости соблюдать фитосанитарные требования.
13: Об этом заявили в Россельхознадзоре. При этом представитель белорусского поставщика уверяет, что с их стороны все документы были в порядке. А перед отправкой томаты проходили необходимые проверки. И никаких признаков инфекции не показывали. На предприятии не исключают, что нынешняя история может быть своеобразной ответной мерой после майского случая, когда уже Беларусь остановила и уничтожила партию зараженных томатов, приехавших из России. Тогда белорусская гастаможня не пропустила 10 тонн томатов-овощей, которые следовали из Московской в Гомельскую область.
14: С целью недопущения распространения опасного вируса задержанные фрукты и овощи были уничтожены. Перевозчику грозит крупный штраф.
13: И хоть данный вирус практически не несет опасность человеку или животным, он может стать настоящим убийцей для сельского хозяйства, объясняет инфекционист-эпидемиолог Ольга Козлова.
15: Вирус коричневой морщинистости плодов томата – это растительный вирус, который поражает в первую очередь томаты и сладкий перец, вызывая характерные коричневые морщинистые пятна на плодах и деформацию растений. Он очень устойчив к окружающей среде, может распространяться через зараженные семена, плоды, оборудование и контакт с растениями и способен уничтожить весь урожай и качество продукции. Это регулярно приводит к серьезным экономическим потерям для садоводов и фермеров в разных странах мира.
13: Из-за скрытой инкубации вируса и того, что зараженные растения не всегда проявляют симптомы, он может незаметно проникать в новые регионы и приводить к масштабным карантинным мерам, вплоть до уничтожения посевов, чтобы остановить распространение. В условиях белорусского АПК, который и так работает в жестких экономических и климатических условиях, проникновение таких болезней может стать серьезным ударом по производству, ценам на продукты и даже по всей экономики страны, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
16: Пехоте рано или поздно будут все. Зачем курсантов-поваров решили обучать управлению дронами? Программу подготовки поваров действительно хотят добавить управление воздушными дронами и наземными роботами. Официальная задача звучит так. Нужно доставлять на передовую сухпайки и горячую еду. Туда, куда обычная машина уже не доедет. Причем учить будут серьезно. Работа под воздействием РЭБов, преодоление препятствий, доставка грузов в условиях максимально приближенных к боевым. Зачем современной армии понадобился повар с джойстиком от дрона, объясняет военный обозреватель Алексей Романов.
17: Последние километры до передовой сегодня стали самым опасным участком снабжения. Любая машина быстро обнаруживается дронами и превращается в цель. Поэтому продукты, боеприпасы и медикаменты все чаще приходится доставлять маленькими воздушными беспилотниками или наземными роботами. Вот и получается, что современному военному повару уже недостаточно уметь только готовить.
16: Однако у курсантов возник другой вопрос. Если повар обучится управлять беспилотником, долго ли он останется только поваром? На фоне массовых жалоб солдат на переводы специалистов в совершенно другие подразделения, чаще всего штурмовые, ответ «нет» выглядит однозначным, говорит военный аналитик Сергей Ковалев.
18: Само обучение работе с дронами логично. Проблема начинается тогда, когда дополнительный навык превращается в основание использовать человека совсем не по его специальности. Оператор БПЛА сегодня – полноценный участник боевой работы и одна из приоритетных целей противника. Поэтому граница между тыловиком и бойцом переднего края становится очень тонкой.
16: Параллельно для продовольственных подразделений разрабатывают мобильные кухни и пекарни на грузовиках, способные кормить несколько сотен человек. Получается почти новая армейская профессия, говорит эксперт по истории войны Илья Миронов.
17: Современная война постепенно уничтожает понятие безопасной армейской специальности. Водители, связисты, ремонтники, медики, теперь повара, работают в зоне действия дронов. А чем больше военнослужащих получают универсальные боевые навыки, тем проще командованию при необходимости перебрасывать их туда, где возник дефицит людей.
16: Пока Минобороны говорит именно о доставке еды, а не о вербовке поваров в штурмовики. Но тенденция очевидна. Война дронов добралась уже и до армейской кухни. И профессий, позволяющих гарантированно остаться подальше от передовой, становится все меньше.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
6: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов о благоприятных погодных условиях для аграриев и ожиданиях хорошего урожая кукурузы.
19: Также было доложено мною главе государства о том, что мы уже, нам с учетом сегодняшнего дня останется убрать 7% площадей зерновых и зернобобовых культур. На сегодня намолочено более 8,2 миллионов тонн зерна с учетом рапса. Эта работа продолжается, и мы буквально с учетом сложившихся погодных условий ожидаем до конца этой недели, начала следующей недели уже подойти к завершению уборки зерновых, зернобобовых культур. Погода складывается в этом году в пользу аграриев, потому что, и как отмечал наш глава государства, идеальная погода в этом году, потому что идет развитие, в принципе, всех культур. Ну, сказать, что что-то есть все-таки лучше, что-то хуже, это оно очевидно, потому что, допустим, в этом году, как я уже пример приводил, по созреванию озимого рапса он действительно дал рекордный урожай. Также мы ожидаем, что кукуруза в этом году сложится лучше уровня прошлого года. И, соответственно, в начале года и с прошлого года была сделана ставка на планирование и посев кукурузы на зерно. В этом году мы посеяли 400 тысяч гектаров кукурузы на зерно. И, в принципе, мы эти площади будем убирать и планируем намолотить тоже 2,5 миллиона тонн зерна кукурузы. Это, в принципе, значение 2024 года. Это был самый рекордный урожай по намолоту зерна кукурузы.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
13: Сколько стоит жизнь белоруса? В Беларуси появился сайт по набору в армию России. Обещают золотые горы.
14: Гражданам Беларуси от 18 до 58 лет предоставляется возможность заключить контракт с Министерством обороны России. Билет до Москвы за наш счет, встречаем кандидата, сопровождаем на медкомиссию и полностью помогаем с оформлением документов.
13: Сайт с соответствующим предложением поучаствовать в российской СВО на Украине появился в белорусской национальной доменной зоне. Белорусам на выбор предлагают специальности – водитель, медик, связист, оператор беспилотника, сапер, штурмовик или стрелок. Журналисты профильных изданий смогли выяснить, что оператором персональных данных указан российский предприниматель Даниил Родионов, связанный с военно-кадровым агентством, которое занимается набором контрактников для российской армии. Главная приманка в данном случае – деньги. О реальных опасностях такого контракта никто не рассказывает, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский.
20: За одну подпись белорусы обещают 2 миллиона 300 тысяч российских рублей. Это примерно 28 тысяч долларов. Потом около 260 тысяч рублей каждый месяц. Есть отдельные расценки за участие в наступлении, уничтоженную технику и ранения. А если человек погибнет, семье обещают от 12 миллионов 400 тысяч рублей. Около 150 тысяч долларов. Только спросите у белорусских семей тех, кто погиб на российском украинской войне, что они получили, и узнаете, что даже похоронить было нечего, не то что какие-то баснословные выплаты.
13: При этом желающих поиграть в такую русскую рулетку уже немного. По данным, которые украинская сторона передавала белорусскому Минобороны, российские контракты могли подписать почти 2900 граждан Беларуси. А вот что об ужасах боевых действий рассказывают белорусы, которые видели их своими глазами.
21: Учить стрелять, тактики, ведению боя в домах, туда-сюда, меня не учили. Как я попал в штурмовики, я сам не понимаю. А я пошел на задачу необычную. В состав группы у нас было 2 человека. Нас не предупреждали, что там находятся украинские военные. В общем, как я понимаю, нас кинули.
22: Все, один человек приехал, все, подписали контракты, люди и уехали. Всего у нас было 52 человека. А потом мы переехали под Белгород. Уже был на позиции, ну прям уже все, где мясорубка. Я был 25 августа. Там трупы воняло очень сильно. Везде были погорелые тела. Было очень страшно. Было очень много дронов, очень много. Ты даже не знаешь, где российский, где украинский. Там, ну вообще очень... Очень сложно и очень страшно. Это был 9-й день на позиции, а также это был 4-й день без еды и без воды вообще.
13: 8 августа представитель Объединенного переходного кабинета Вадим Кабанчук заявил, что на стороне России уже погибли более 500 белорусов. Это почти столько же, сколько за 10 лет войны в Афганистане, говорят военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
12: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
23: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали! 1.
24: Эк.
23: 2.
24: До.
23: 3.
24: Тин.
23: 4.
24: Чар.
23: 5.
24: Пач.
23: 6.
24: Че.
23: 7.
24: Сат.
23: 8.
24: Ат.
23: 9.
24: Но.
23: 10.
24: Дас.
23: Учим пакистанский. Авось пригодится.
12: Из первых уст.
6: Начальник управления защиты информации Национального банка Инна Легчилова об актуальных схемах мошенничества.
25: 1 июля вступили в силу стандарты финансовых услуг, которые связаны с антифрод-системами и со сбором цифрового отпечатка. Конечно, мы видим прекрасные результаты, но вместе с тем мошенники, они меняют схемы. На сегодняшний день основными участниками этих схем становятся юридические лица. Появились такие схемы мошенничества, как фейк-босс, когда через мессенджер бухгалтеру приходит сообщение непосредственно от руководителя своего совершить какую-то платежку, оформляется платежный документ и отправляется. Вывод денег в этом случае производится непосредственно уже за границу. Что нужно делать в этом случае? Не быть беспечными. В первую очередь, что можно сделать, это перезвонить руководителю и уточнить, совершают ли они этот платеж. Следующая схема уже больше связана с физическими лицами, когда из поликлиники идет звонок и говорят о том, что делают электронную базу, сообщите, пожалуйста, свои данные. Рекомендации, как и во всех остальных случаях, перезвоните в поликлинику.
1: Новости регионов. На радио «Сигнал».
0: Трагедия под Петриковым. На пожаре погибли два человека. В деревне Снядин загорелся дом, где на отдыхе находилась компания из пяти человек из Минска и Мозыря. В огне погибли 54-летняя жительница столицы и ее 77-летний отец. Еще троих родственниц, 47, 18 и 19 лет, очевидцы успели спасти до прибытия МЧС. С травмами и ожогами женщины госпитализированы. Выпускник колледжа фиктивно устроился на работу, чтобы не отрабатывать распределение. Кроме того, у него нашли марихуану. В результате молодого человека будут судить по двум статьям – о причинении имущественного ущерба в крупном размере и хранении наркотических средств. Согласно материалам дела, уроженец Гомельской области фиктивно устроился на работу и принес в колледж справку, по которой его распределили в указанную компанию. На самом деле, с 2022 по 2023 год выпускник нигде не работал. Следствие посчитало, что он не отработал распределение, чем причинил имущественный ущерб на сумму более 11 тысяч рублей. Также обвиняемый хранил дома марихуану. Во время следствия 23-летний парень признал вину в полном объеме и частично возместил ущерб. Дело направлено в суд. Белорусская железная дорога назначает дополнительные поезда и увеличивает количество мест на популярных направлениях в преддверии нового учебного года. Дополнительные составы и сдвоенные поезда будут курсировать 30 и 31 августа на направлениях Минск-Брест, Минск-Гомель, Минск-Могилев и Минск-Мозырь. Как отметили в БЖД, дополнительные меры приняты с учетом мониторинга спроса на пассажирские перевозки. Информацию о расписании и стоимости проезда можно получить на сайте железной дороги в мобильном приложении или по телефону контакт-центра 105. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Бензотуризм. Жители приграничных с Россией регионов показали наплыв россиян за белорусским бензином. На всех не хватило. Многих автомобилистов и возмущает массовое нашествие россиян на белорусские заправки. Из-за дефицита топлива в России жители ближайших к Беларуси регионов едут закупаться в приграничные города белорусским топливом. Тем самым они искусственно создают дефицит и очереди на заправках страны, жалуются автомобилисты.
2: Это Крищев. Город рядом с границей с Россией. Угадайте, кто у нас? Six Seven. Короче, ребятки, я, конечно, дико извиняюсь. Я, конечно, люблю русских людей, все дела. Но, по-моему, это немножечко наглёшь. Не гоните нам бензин!
0: Дефицит моторного топлива вынуждает россиян вспоминать практики из лихих 90-х. Тогда ехали за едой и сигаретами, чуть позже за одеждой и промтоварами, а теперь приходится ехать за бензином. Россияне уже создали в соцсетях специальные чаты для желающих поехать на белорусские АЗС. Сами белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
3: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
4: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
5: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
0: Беларусь и так увеличила поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива в соседней стране, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку бензина. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
7: Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
0: Для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
8: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
9: Новости союзного государства.
10: Топливо на вес золота. Бензин полностью закончился в Геленджике. На местных заправках нет никакого топлива. Это первый такой случай в России. По данным городской администрации, в Геленджике утром 21 августа 92 и 95 бензин оставались только на АЗС «Лукойла» в селе Архипоосиповка. К вечеру 21 августа бензин закончился и там. Администратор расположенного рядом с АЗС мини-отеля сообщил, что бензина на заправке больше нет. Табло с ценами отключили. Об этом также пишут жители в местном чате, где водители обмениваются информацией о наличии топлива. Несмотря на отсутствие бензина, водители продолжают стоять в очередях в ожидании новой поставки. Некоторые провели там уже более 16 часов.
11: Очередь! Это просто Это что такое? Тут ночевать можно, стендап можно устраивать, ходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать. С кайфом покавайте. Это Я в шоке, ребят. Это прям реальный. Вы посмотрите, она тянется вон просто вот.
10: В начале августа топливный рынок, казалось, начал выходить из штопора. Очереди на заправках сокращались, регионы начали снимать ограничения, а цены на бензин и дизель немного снизились. Теперь ситуация снова ухудшается, а весь набор мер по стабилизации ситуации чиновники, похоже, уже исчерпали. Как результат, топливный кризис вновь обострился. Правительство снова усилило контроль за снабжением регионов, а ограничения на продажу появились в том числе в Москве. Столица после остановки НПЗ в Капотне на полгода лишилась около 40% снабжения. Но москвичи все равно еще долго не испытывали серьезных проблем. Дефицит столицы покрывали за счет перенаправления поставок с Урала и из Сибири. Однако все эти меры дали лишь точечный эффект. Это подтверждают и сами автомобилисты.
15: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться? Без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
10: Вывести рынок из кризиса, не решив проблему атак беспилотников, не помогут никакие меры, считает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. По его оценке, дефицит не просто сохранится до конца лета, но может также плавно перетечь из осени в зиму.
26: Ключевым фактором для рынка станут сроки восстановления нефтеперерабатывающих заводов, которые зависят от масштабов повреждений. Сдвиг сроков восстановления заводов или новые ограничения для переработки могут пагубно сказаться на хрупком балансе рынка. Именно это сейчас и происходит.
10: В сентябре положение может снова ухудшиться, полагают эксперты. По их словам, плановые ремонты предстоят сразу нескольким крупным российским предприятиям, а также Новополоцкому НПЗ «Нафтан», одному из двух крупнейших заводов Беларуси, от поставок которого сильно зависит Поволжье. Если с ремонтами совпадут новые удары по НПЗ, предложение в сентябре и октябре может сократиться еще сильнее, предупреждают эксперты.
8: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
0: Все хотят в Европу. Число белорусов, зарегистрированных в польском соцстрахе, продолжает расти. Скоро рекорд. Польское управление социального страхования опубликовало сведения о застрахованных иностранцах по состоянию на конец июля. Оказалось, что число белорусов снова выросло. В польской системе соцстрахования на конец июля числилось почти 144,5 тысячи граждан Беларуси. Это на 500 больше, чем в июне. Всего же в польском соцстрахе на конец июля было зарегистрировано почти 1,5 миллиона иностранцев. Общее число застрахованных иностранцев выросло в сравнении с июнем почти на 9 тысяч человек. По данным польских СМИ, 68% белорусов, которые переехали в Польшу, планируют остаться там надолго или даже навсегда. Большинство из них – молодежь до 34 лет. Сообщается, что 13% белорусов работают в IT, еще 10% ведут собственный бизнес, а 3% трудятся удаленно на зарубежной компании. Многие называют Польшу новым домом.
14: Мы хотим жить, мы хотим тишины, спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
0: Уехавшие признаются, что, несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше. Мол, заработки выше, нет санкций и в целом жизнь намного спокойнее. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, как по политическим, так и по экономическим причинам, говорит экономист Анастасия Лузгина.
16: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
0: Зарплаты в Польше традиционно выше, чем в Беларуси. Например, зарплаты айтишников там выше в 2, а то и в 3 раза. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Также уехавшие белорусы говорят, что кроме зарплат их впечатляет общее качество жизни и даже дороги.
17: Уже больше года я и моя семья, муж и 2 детей, живем в Польше. Приехали мы сюда из Беларуси, из Минска, а точнее из небольшого такого городка за кольцевой Минска, который называется Ждановичи. Первое, что нас очень обрадовало, это качество дорог и пешеходных дорожек. Здесь, конечно, в Польше качество дорог очень радует. Пешеходные дорожки везде чистые и обувь все время чистая. Что не может радовать меня, как хозяйку, обувь я здесь мою довольно редко.
0: Сколько именно белорусов покинули страну, неизвестно. Разные организации пытались это посчитать. Самую большую цифру называли в парламентской ассамблее Совета Европы. В начале прошлого года там заявили, что из Беларуси могли выехать до 500 000 человек. То есть это как самый крупный областной центр Гомель. Власти называют более скромные цифры. Начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун ранее сообщил, что за 2021 и 2022 годы страну покинули более 200 тысяч граждан. Уехавшие белорусы признаются, что ценят возможность жить свободно и без виз путешествовать по европейским странам.
18: Плюсов очень много, начиная от путешествий по Европе, заканчивая зарплатами. Плюсы-минусы есть в каждой стране, и тут либо вы миритесь и переезжаете, либо вы не миритесь, не остаетесь тут жить, переезжаете еще куда-то. Не знаю, насколько это понятно, я сказала.
0: По данным польского министерства внутренних дел, в прошлом году белорусы купили в стране на 50% больше квартир, чем годом ранее. Всего за прошлый год иностранцы купили в Польше около 14,5 тысяч жилых помещений и более 2,5 тысяч коммерческих. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
13: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
6: Президент Александр Лукашенко напомнил, для чего нужно стрелковое оружие.
19: На поле боя судьбу решат люди, солдаты. А для солдата надо это. Ну, я не знаю, я как солдат бывший хорошо понимаю, что такое стрелковое оружие. Это очень важно. Это основа любой армии. Поэтому мной было принято решение. Нам надо производить свое. И вот я подхожу к главному. Достоинство здесь и Дмитрия, и Романа Александровича, который руководил недавно ВПК и начинал, наверное же, мысли были производить все это. Заслуга это большая их. И молодцы, что это сделали. Без этого нет никакой войны, нет никакой обороны. Для того, чтобы воевать, надо стрелковое оружие.
13: Радиосигнал. Подробно о важном.

0: водители обмениваются информацией о наличии топлива. Несмотря на отсутствие бензина, водители продолжают стоять в очередях в ожидании новой поставки. Некоторые провели там уже более 16 часов.
1: Очередь! Это просто это что такое? Тут ночевать можно, стендап можно устраивать, подходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать, с кайфом покавать. Это я в шоке, ребят. Это прям реальный. Вы посмотрите, она тянется вон просто, вот.
0: В начале августа топливный рынок, казалось, начал выходить из штопора. Очереди на заправках сокращались, регионы начали снимать ограничения, а цены на бензин и дизель немного снизились. Теперь ситуация снова ухудшается, а весь набор мер по стабилизации ситуации чиновники, похоже, уже исчерпали. Как результат, топливный кризис вновь обострился. Правительство снова усилило контроль за снабжением регионов, а ограничения на продажу появились в том числе в Москве. Столица после остановки НПЗ в Капотне на полгода лишилась около 40% снабжения. Но москвичи все равно еще долго не испытывали серьезных проблем. Дефицит столицы покрывали за счет перенаправления поставок с Урала и из Сибири. Однако все эти меры дали лишь точечный эффект. Это подтверждают и сами автомобилисты.
2: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
0: Вывести рынок из кризиса, не решив проблему атак беспилотников, не помогут никакие меры, считает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. По его оценке, дефицит не просто сохранится до конца лета, но может также плавно перетечь из осени в зиму.
3: Ключевым фактором для рынка станут сроки восстановления нефтеперерабатывающих заводов, которые зависят от масштабов повреждений. Сдвиг сроков восстановления заводов или новые ограничения для переработки могут пагубно сказаться на хрупком балансе рынка. Именно это сейчас и происходит.
0: В сентябре положение может снова ухудшиться, полагают эксперты. По их словам, плановые ремонты предстоят сразу нескольким крупным российским предприятиям, а также Новополоцкому НПЗ «Нафтан», одному из двух крупнейших заводов Беларуси, от поставок которого сильно зависит Поволжье. Если с ремонтами совпадут новые удары по НПЗ, предложение в сентябре и октябре может сократиться еще сильнее, предупреждают эксперты.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Как на языке урду звучат времена года? Поехали. Зима.
5: Мосаме сарма.
4: Лето.
5: Мосаме гарма.
4: Весна.
5: Бахар.
4: Осень.
5: Хизан.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
7: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». Сегодня мы разберем тему, от которой у миллионов белорусских родителей наступает тихая паника каждый год аккурат к концу августа. Мы говорим про школьный чек 2026 года и о том, во сколько на самом деле обходится собрать ребенка на учебу. Официальная статистика и отчеты регуляторов рисуют нам вполне симпатичные и скромные цифры. Но давайте честно, кто из вас хоть раз уложился в этот бумажный минимум? Мы залезли глубоко в ценники, сравнили рынки, маркетплейсы, скрытые платежи и готовы выложить вам всю правду без купюр.
8: Да, и эта правда начинается ровно в тот момент, когда человек закрывает вкладку с

0: красивым отчетом в ведомство и просто открывает кошелек в реальном торговом центре.
1: Точно. Слушай, давай для начала вообще выстроим систему координат, ну, чтобы понимать масштаб расхождений.
0: Давай.
1: Любой финансовый расчет в Беларуси сегодня привязан к базовой величине. В 2026 году это 45 рублей.
0: Угу.
1: И вот от этой константы считаются многие обязательные школьные платежи. Взять хотя бы пользование учебниками. Это ровно 50% от базовой, то есть 22 рубля 50 копеек за комплект на одного школьника.
0: Ну, для многодетных там же скидка предусмотрена.
1: Да, для многодетных это 11 рублей 25 копеек. Плюс для них есть государственная помощь к школе. Это порядка 130 или 135 рублей на ребенка.
0: Звучит как неплохой бонус, если не знать реальных цен.
1: Именно. Потому что Министерство антимонопольного регулирования и торговли утверждает, что так называемый базовый эконом-набор обойдется родителям в сумму от 380 до 750 рублей.
0: Подожди, 380 рублей за сборы в школу?
1: Ну да. Одежда, обувь, минимальная канцелярия.
0: Это совершенно нежизнеспособная цифра. По сути, это расчет на какую-то голую физиологию, чтобы ребенок просто не пошел на линейку босиком и, не знаю, в мешке из-под картошки.
1: Думаешь, все настолько плохо с этим набором?
0: Конечно. В эту сумму закладывается самая бюджетная синтетика, которая покроется катышками уже к середине сентября. Ну и обувь, которая развалится от первого дождя.
1: А если брать нормальные вещи?
0: Если смотреть на чеки семей, которые хотят купить нормальный ортопедический рюкзак, чтобы у ребенка не искривилась спина, ну и одежду из натуральных тканей, то реальный чек стартует от 900 рублей.
1: Ого.
0: Да, и легко улетает до 1450. То есть разница с официальными данными ровно в два раза.
1: Возникает абсолютно логичный вопрос. Где именно формируется эта двукратная разница? Куда утекают деньги?
0: Угу.
1: Если системно разложить траты, то мы увидим, что главная черная дыра родительского бюджета – это строгий деловой дресс-код.
0: Потому что школа давно перестала быть местом, куда можно прийти в удобном свитере. Деловой стиль – это сейчас очень жесткие рамки, которые стоят безумно дорого.
1: Давай пройдемся по гардеробу. Возьмем мальчика. Пиджак или форменный жакет обойдется в 65, ну или 110 рублей.
0: Так.
1: Брюки, которых нужно минимум две пары на смену, вытянут из кошелька еще 90 или 150 рублей.
0: Ну и рубашки.
1: Да, три рубашки – это 105-180 рублей.
0: У девочек математика аналогичная, в общем-то.
1: Абсолютно. Сарафан или юбка делового стиля – это 60-110 рублей. Школьные брюки где-то 80-130, ну и блузки 110-195 рублей.
0: И в 2026 году ко всему этому добавляется обязательный второй элемент.
1: Да, да. Эмблемы гимназий, брендированные галстуки, значки, шевроны всякие.
0: Вот.
1: Они принудительно утяжеляют чек еще на 30, а то и 65 рублей.
0: Вот на этом втором элементе стоит остановиться подробнее. Слушай. Это же потрясающий механизм. По сути, кусок ткани с вышитым логотипом школы продается с наценкой, как будто это пропуск в закрытый клуб.
1: Согласен. Звучит как статусная вещь.
0: Дошкольная форма просто превратилась в дорогостоящую униформу. Родитель платит не за качество материала, а за право ребенка соответствовать уставу конкретной гимназии. Это просто налог на школьную идентичность.
1: Но ведь всегда есть альтернатива. Можно открыть популярные маркетплейсы, ну, тот же Wildberries или Ozon, и найти пиджак за 60 рублей. Брюки вообще за 35.
0: Альтернатива-то есть, но она очень обманчива. Что такое брюки за 35 рублей с маркетплейса?
1: Полиэстер.
0: 100% полиэстеру. Ребенок проводит в школе по 6-7 часов в день. Он бегает по коридорам, катается по полу, потеет. Синтетика не дышит, швы расходятся мгновенно.
1: Ну да, ткань протирается.
0: В итоге эти дешевые брюки отправляются в мусорку через 2 месяца, и родитель идет покупать новые. То есть, пытаясь сэкономить на старте, семья платит трижды в течение года.
1: Справедливо. И если мы говорим о качестве, которое способно выдержать учебный год, то приходится обращаться к проверенным белорусским брендам, вроде «Калинки».
0: А там цены уже другие.
1: Да, там пиджак обойдется уже в 75 или 105 рублей, плюс обувь. Качественные кожаные туфли, например, от Шаговиты или Луча, стабильно забирают из бюджета до 140 рублей.
0: Вот именно. И это только половина беды.
1: Почему?
0: Потому что деловой гардероб – это то, что на виду. А есть огромный пласт расходов, которые официальная статистика вообще предпочитает не замечать.
1: Ты имеешь в виду спортивную форму?
0: Не только форму, но давай начнем с нее. Требования белорусских школ к физкультуре тоже довольно жесткие.
1: По регламенту ученику нужны два комплекта. Один для зала, второй для занятий на улице в осенне-весенний период.
0: Угу.
1: Если брать продукцию предприятий вроде Mark Formel, спортивный костюм обойдется в 85-150 рублей.
0: А еще кроссовки нужны.
1: Да, пара со светлой подошвой, чтобы не чертить на полу в зале, и прочная обувь для стадиона. Это еще 110-190 рублей. В итоге спортивный сет выливается в 235-415 рублей.
0: И тут кроется один из самых абсурдных элементов школьных требований.
1: Какой?
0: Строго однотонные белые футболки для занятий. Белая футболка на активно бегающем ребенке живет один, ну максимум два урока физкультуры.
1: Да, она мгновенно становится серой.
0: На ней появляются пятна от мяча, которые просто не берет ни один пятновыводитель.
1: Их нужно покупать пачками.
0: Но давай пойдем еще глубже, туда, где статистика совсем слепа.
1: Скрытые платежи.
0: Именно. Начинается учебный год, и в родительских чатах всплывают невидимые расходы. Рабочие тетради на печатной основе. Воркбуки по-английскому. Контурные карты по географии, атласы.
1: Это на год от 45 до 90 рублей.
0: Дальше. Нужды класса. Бумага для принтера, чтобы учитель мог печатать проверочные работы, питьевая вода в кулер, жидкое мыло, салфетки. Еще 40-80 рублей минимум.
1: Сюда же можно смело добавить букет на 1 сентября. В 2026 году цены на цветы перед Днем знаний традиционно взлетают. Средний букет обходится в 35-60 рублей.
0: Да, это, конечно, не обязательный платеж, но социальное давление работает безотказно.
1: Абсолютно. И всех этих цифр, ну, воркбуков, кулеров, цветов, их нет ни в одном отчете регуляторов. Но именно они вымывают деньги из кошелька со скоростью света.
0: Угу.
1: Если анализировать эту финансовую нагрузку, стоит понимать, что она распределяется неравномерно. Структура чека кардинально меняется в зависимости от возраста ученика.
0: Расскажи подробнее, как это выглядит.
1: Давай разберем эту анатомию. Сборы первоклассника в эконом-варианте обходятся примерно в 692 рубля. И здесь ключевой драйвер расходов – это базовые вещи с нуля и эргономика.
0: То есть рюкзак.
1: Да, главная покупка – это правильный ортопедический рюкзак с жесткой спинкой, который забирает до 160 рублей.
0: Потому что экономить на спине 7-летнего ребенка – это себе дороже.
1: Верно. Дальше идет ученик средних классов, скажем, с 5 по 8. Здесь чек вырастает примерно до 1065 рублей. Ребенок быстро растет, меняются размеры, канцелярия становится сложнее.
0: Появляются новые предметы, да.
1: Требующие специфических принадлежностей. Но самый мощный финансовый удар ждет родителей старшеклассников.
0: О, да.
1: Чек на ученика 9-11 классов пробивает планку в 1690 рублей, а местами вообще уходит за 20-40. И вот тут интересно разобраться, почему.
0: Действительно.
1: Дорогой ортопедический ранец уже не нужен. Подростки носят обычные рюкзаки и шоперы за копейки. Тетрадей с косыми линейками нет, гардероб во многом может переходить из прошлого года. Так откуда такой скачок?
0: Гаджеты. Планшет или смартфон для учебы мгновенно добавляют к чеку от 450 до 800 рублей.
1: И я предвижу аргумент, что смартфон – это баловство, игрушка, а не школьная принадлежность.
0: Да, многие действительно так считают. Покупка дорогого телефона школьнику часто воспринимается как такое, знаешь, родительское желание не ударить в грязь лицом перед другими семьями.
1: Но в 2026 году это уже не вопрос статуса.
0: Абсолютно. Это вопрос банального доступа к образовательному процессу. Электронный дневник нужно где-то открывать. Домашние задания часто скидывают в облако или в закрытые группы.
1: Требовать от старшеклассника учиться без современного смартфона или планшета сегодня это как, ну, отправить его в школу с гусиным пером. Это принудительный технологический апгрейд, который ложится на плечи семьи. И техника имеет свойство ломаться, так что это регулярная статья расходов.
0: Цифровизация действительно диктует свои условия, но когда мы складываем все эти суммы, от пиджаков до планшетов, логично задаться макроэкономическим вопросом.
1: Каким же?
0: Как формируются эти пугающие цены? Почему одежда местного производства стоит так дорого? Ведь в Беларуси действует жесткое ценовое регулирование. Знаменитое постановление номер 713.
1: Да, постановление работает.
0: Напомню его механику. Оно ограничивает торговые надбавки импортеров и магазинов рамками 30-50% на товары детского ассортимента. Цель благая – не дать магазинам накручивать по 200% на детских вещах.
1: Но у этого механизма есть побочный эффект. Магазинам становится экономически нецелесообразно привозить качественные импортные бренды.
0: Угу.
1: Затраты на сложную логистику не покрываются разрешенной 30-процентной надбавкой. Ассортимент сужается до того, что можно привезти дешево и продать большими партиями.
0: И это отлично объясняет, почему торговые надбавки – это лишь верхушка айсберга. Винить во всем условную жадность продавцов – значит не понимать, как работает современная экономика.
1: Проблема гораздо глубже.
0: Давай посмотрим на цепочки поставок. Во-первых, мировые рынки. Сырье дорожает в валюте. Хлопок, качественная синтетика, целлулоза для тетрадей – все это ползет вверх на биржах.
1: Во-вторых, логистика. Глобальные перестройки маршрутов привели к тому, что привезти контейнер с тканью или готовой обувью из Азии стало занимать больше времени и стоить существенно дороже.
0: А теперь добавим локальные факторы. Белорусские фабрики, которые шьют ту самую школьную форму, тоже сталкиваются с ростом издержек. Производство потребляет электроэнергию, а тарифы растут.
1: Зарплаты тоже нужно повышать?
0: Конечно. Фонд оплаты труда нужно индексировать, чтобы удержать швей и закройщиков на рабочих местах. Предприятие просто математически не может продавать пиджак по цене трехлетней давности, если ткань, свет и зарплаты выросли на десятки процентов.
1: То есть высокие цены – это не результат чьего-то злого умысла?
0: Да, это прямое следствие объективных мировых и локальных экономических процессов.
1: Мрачная картина вырисовывается. Цены растут по объективным причинам, требования школ к внешнему виду остаются бескомпромиссными, а скрытые платежи продолжают истощать бюджеты.
0: Угу.
1: Разобрав эту макроэкономику по косточкам, нужно перейти к самому главному – к стратегии выживания.
0: Как семьям применить эти знания, чтобы не остаться с пустыми карманами к сентябрю?
1: Есть несколько подходов, от классических до более радикальных. Из классики – это оптовые закупки. Если родительский комитет консолидируется и закупает тетради, бумагу, ручки напрямую у поставщиков или на крупных оптовых базах сразу на весь класс.
0: Это дает чистую экономию до 20-25%.
1: Верно. Вторая проверенная стратегия – это охота за скидками. Крупные универмаги вроде ЦУМа, ГУМа или универмага «Беларусь» регулярно устраивают единые дни скидок. Если грамотно подгадать день, можно срезать до 30% от чека.
0: Это отлично работает для системных людей, которые любят планировать. Но если нужен по-настоящему рабочий метод сбить цену в 2-3 раза, нужно отбросить стереотипы и идти на вторичный рынок.
1: Ты имеешь в виду платформы вроде Куфар?
0: Да. Куфар – это реальное спасение бюджета.
1: Покупать бэушную форму?
0: Иногда даже с несорванными бирками за 30-40% от магазинной цены. Это идеальный хак для того самого строгого делового стиля, который ребенок надевает только на уроки. Всеобщий психоз школьных базаров. Родители поддаются панике и пытаются купить абсолютно все на год вперед в течение 2 недель.
1: И это самая разрушительная ошибка. Зачем покупать теплую осеннюю куртку, вторые плотные брюки или демисезонные ботинки в середине августа?
0: Золотое правило выживания. Не все сразу. Ребенок спокойно отходит теплый сентябрь в легкой обуви и базовым набором рубашек.
1: Размажьте эти траты.
0: Да. Верхнюю одежду, вторую пару обуви и теплые вещи можно докупить в октябре или даже ноябре. К этому моменту августовский ажиотаж спадает, продавцы начинают делать скидки на осенние коллекции, чтобы освободить склады под зиму.
2: И финансовая нагрузка распределяется на несколько месяцев. Удар по бюджету становится не таким болезненным. Ну что, друзья, цифры мы с вами посчитали, и картина, прямо скажем, получилась впечатляющая. Школьный чек сегодня действительно способен пробить солидную брешь в семейном бюджете. Но давайте не забывать главный секрет – паника еще ни разу не помогла сэкономить ни одного рубля. Включайте холодный расчет, не скупайте все в первый же день, и услышимся в следующем выпуске.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Врач-невролог, сомнолог, кандидат медицинских наук Алексей Малков о том, что делать, если вы очень устали, но не можете уснуть.
5: Если человек устал физически, то, скорее всего, он уснет лучше, чем человек, который уснул устал эмоционально.
6: Ой, ну если умственно, то действительно ты все время что-то прокручиваешь.
5: Что-то гоняешь и так далее. То есть наоборот, я очень прошу людей, у которых есть нарушение вот, засыпания, которые очень много работают, есть такие как-то лайфхаки, нужно разорвать свою работу, разорвать свой день, оторвать его от сна. И таким образом, например, пришел ты после работы, устал, все сделал, и выйди на улицу, пройдись вокруг дома один, без мужа, без жены, без музыки, без
6: телефона. Чтобы никто не напрягал.
5: Да, просто оставляется телефон дома, и в любую погоду, дождь, снег, не знаю, солнце.
6: Для этого у меня собака есть.
5: Да, ну то есть вот те люди, которые гуляют с собаками, реально спят намного лучше. Ну и просыпаются лучше, потому что собака... Вот, поэтому... Но действительно нужно ходить одному. Для того,
6: а
5: чтобы...
6: сколько?
5: Кому как, то есть 15-20 минут перед сном просто надо выйти и прогуляться со своими мыслями.
6: Тогда... То есть мы вернулись, умылись и легли
5: да,
6: спать. Все, больше
5: душ.
6: Никаких действий.
5: Да. В душ надо идти в прохладное, то есть мы должны немножко даже замерзнуть, тогда очень хочется под теплое одеялко из-за этого. То есть люди, которые принимают горячую ванну, считается, что они расслабляются, они наоборот возбуждаются.
6: Вот я, кстати, тоже думала, что как раз это
5: да,
6: тепло.
5: Да, душ должен быть холодный. Поэтому некоторые люди даже выходят на балкон, открывают окно, немножко, как это, померзли.
3: Важный сигнал.
7: Z-сообщество снова наехало на Минск. Российские военкоры унизили белорусов и назвали Беларусь плохим союзником. И вот в чем оказалось дело.
8: Я иногда говорю россиянам, Беларусь это русский со знаком качества, они иногда некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было.
7: С этих слов Александра Лукашенко началась целая волна негатива в сторону президента Беларуси в российском Z-сообществе. Вот какой тирадой, к примеру, разразился популярный в России канал «Товарищ Артем».
9: Последний защитник социализма. Вслед за своими бандеровскими коллегами по русофобии продолжает пестовать белорусство. Более того, он заявил, что именно белорусствующие – настоящие нации. Интересно, а какая же тогда ненастоящая с его точки зрения? Угадайте с одного раза. В общем, белорусствующего сектанта в своем нацистском угаре вам в вечернюю ленту.
7: А военкор Котенок назвал союзничество Беларуси с Россией двуличным.
10: Выходит, что когда надо, батька хвастает, что белорусы – это русские со знаком качества, а при нужде поворачивается к России кормой, делая вид, что проблемы русских его абсолютно не касаются. Союзничество такое, специфическое, в духе двуликого Януса.
7: Также, по словам военкора, Минск лишь пользуется союзом с Россией, но при этом не отдает Москве то оружие, которое ей сейчас особенно нужно в боевых действиях на Украине.
10: И если честно, то к простоватой хитрожопости батьки у нас привыкли давно. Но тут еще есть и явная предвзятость. Дело в том, что Александр Григорьевич Лукашенко зажал для русских полонез, эффективную систему, перестреливающую «Хаймарс», которой так нам не хватает в СВО. Например, азербайджанин Алиев эти системы имеет. С удовольствием пулял из них по армянам в Карабахе 6 лет назад. А русским продавать не велено. Вот так-то.
7: Также этот российский военкор обвинил Беларусь в сговоре с Зеленским.
10: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам. Жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил, ретрансляторы снял и удары отменили.
7: Z-блогеры пишут, что также очень заметна смена официальной риторики в Минске. Мол, об угрозе белорусским рубежам с украинского и польского направлений теперь ни слова. А Лукашенко, цитирую, «вновь превратился в директора совхоза, контролирующего сбор каждой картофелины и надои каждой коровки». Российские военкоры обвиняют белорусов, что тема выгодной торговли со всеми странами для них важнее, чем российская спецоперация на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Депутат Палаты представителей Сергей Рачков о главных точках соприкосновения Минска и Тегерана.
11: Между Белоруссией и Ираном сформированы устойчивые отношения. Мы рассматриваем Иран как одного из ключевых партнеров на Ближнем Востоке. У нас хорошая история двухстороннего сотрудничества, которая определяется лидерами наших государств. Между странами развиваются абсолютно все аспекты сотрудничества: политические, торгово-экономические, гуманитарные. Мы очень много внимания уделяем взаимодействию на международных площадках. Это обусловлено той сложной обстановкой, которая сейчас в мире. Следует сказать, что мы сейчас работаем над завершением документа о стратегическом партнерстве между Белоруссией и Ираном и документом «Дорожная карта по развитию сотрудничества на 2027-2030 годы».
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
12: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
13: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
12: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
13: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
12: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, ну, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
14: Ой, все началось.
12: Нет, ты послушай. Это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
13: Ты что, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, ну, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
12: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, ну, это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато, море продуктов замахнулась. Это что, какой-то, я не знаю, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
13: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин, вместе которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой? Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась, соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
12: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
13: Но это же бред. Атмосфера и меню – это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
12: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
13: А вот давай. Давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
12: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
13: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, ну, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
12: Да я тебе об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
13: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
12: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
13: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
12: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
13: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить, не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
12: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жиларда, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
13: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
12: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
13: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
12: Ну, чтобы показать свою независимость, моя Лерна. Феминизм, равенство, все дела.
13: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
14: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
13: Некоторые – да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
14: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
13: Окей. И?
14: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю. Так, 210 рублей. Вроде не 1600. Вполне подъемно. Но все равно. Если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
13: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
14: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
13: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. и молча выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение, можно топор вешать.
12: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность, а для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
13: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
12: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
13: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
12: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
13: На сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
4: Начальник отдела дошкольного образования Министерства образования Беларуси Альбина Давыдович о создании в детских садиках большего количества групп для малышей до 2 лет.
15: Группы до 2 лет у нас практически всегда существовали, но если взять в процентном отношении, конечно, это было небольшое количество таких групп, так как не было запроса. Но за последние, наверное, 5-7 лет, ну, ситуация меняется. Мамы хотят раньше выйти на работу, мамы учатся. Поэтому запрос начал возрастать. Мы постарались на него откликнуться. Сейчас их около 500. До конца года их будет не менее 600, но может быть даже больше. По законодательству должно быть там не более 10 детей в группе с года до 2 лет. Но если площади позволяют, то по согласованию с местными санитарными службами на несколько мест это может быть увеличено.
3: Важный сигнал.
16: Все хотят в Европу. Число белорусов, зарегистрированных в польском соцстрахе, продолжает расти. Скоро рекорд. Польское управление социального страхования опубликовало сведения о застрахованных иностранцах по состоянию на конец июля. Оказалось, что число белорусов снова выросло. В польской системе соцстрахования на конец июля числилось почти 144,5 тысячи граждан Беларуси. Это на 500 больше, чем в июне. Всего же в польском соцстрахе на конец июля было зарегистрировано почти 1,5 миллиона иностранцев. Общее число застрахованных иностранцев выросло в сравнении с июнем почти на 9 тысяч человек. По данным польских СМИ, 68% белорусов, которые переехали в Польшу, планируют остаться там надолго или даже навсегда. Большинство из них – молодежь до 34 лет. Сообщается, что 13% белорусов работают в IT, еще 10% ведут собственный бизнес, а 3% трудятся удаленно на зарубежной компании. Многие называют Польшу новым домом.
17: Мы хотим жить, мы хотим тишины, спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
16: Уехавшие признаются, что, несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше. Мол, заработки выше, нет санкций и в целом жизнь намного спокойнее. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, как по политическим, так и по экономическим причинам, говорит экономист Анастасия Лузгина.
18: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
16: Зарплаты в Польше традиционно выше, чем в Беларуси. Например, зарплаты айтишников там выше в 2, а то и в 3 раза. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Также уехавшие белорусы говорят, что кроме зарплат их впечатляет общее качество жизни и даже дороги.
19: Уже больше года я и моя семья, муж и 2 детей, живем в Польше. Приехали мы сюда из Беларуси, из Минска, а точнее из небольшого такого городка за кольцевой Минска, который называется Ждановичи. Первое, что нас очень обрадовало, это качество дорог и пешеходных дорожек. Здесь, конечно, в Польше качество дорог очень радует. Пешеходные дорожки везде чистые и обувь все время чистая. Что не может радовать меня, как хозяйку, обувь я здесь мою довольно редко.
16: Сколько именно белорусов покинули страну, неизвестно. Разные организации пытались это посчитать. Самую большую цифру называли в Парламентской ассамблее Совета Европы. В начале прошлого года там заявили, что из Беларуси могли выехать до 500 000 человек. То есть это как самый крупный областной центр Гомель. Власти называют более скромные цифры. Начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун ранее сообщил, что за 2021 и 2022 годы страну покинули более 200 тысяч граждан. Уехавшие белорусы признаются, что ценят возможность жить свободно и без виз путешествовать по европейским странам.
20: Плюсов очень много, начиная от путешествий по Европе, заканчивая зарплатами. Плюс-минусы есть в каждой стране, и тут либо вы миритесь и переезжаете, либо вы не миритесь, не остаетесь тут жить, переезжаете еще куда-то. Не знаю, насколько это понятно я сказала.
16: По данным польского министерства внутренних дел, в прошлом году белорусы купили в стране на 50% больше квартир, чем годом ранее. Всего за прошлый год иностранцы купили в Польше около 14 500 жилых помещений и более 2 500 коммерческих. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
4: Президент Александр Лукашенко мотивировал оружейников не останавливаться на достигнутом.
21: Молодцы, это сделали неплохо. Но косяки у тебя есть, ты их знаешь. К концу года с Романом доложите. Нам надо идти и дальше, нам надо не бояться, чего мы чего-то не можем. Мы все можем. Да, надо оборудование, но на этом оборудовании надо уметь работать. Вы научились, это великое дело. И для таких вещей никто деньги жалеть, Роман, не должен. Это великое дело. Особенно, если вы это окупите за счет экспорта. Не только поставляя силовые структуры, но и за счет экспорта. Вы это делаете. Молодцы. Пока ничего не могу сказать. Я думаю, ты мне в конце года с Александром Горовичем скажешь, где косяки какие-то. Но пока испытания прошли, вооружаете армию свою, это дело хорошее. Но главное, и следующая задача, Роман Александрович, чтобы они свои мысли начинали реализовывать. Вот они, кроме этого, еще могут что-то, ну, я грубо говорю, гранатомет какой-то сделать, еще чего-то. Ну, будем выделять деньги, пусть делают, только не откладывают на потом. Надо сейчас это начинать делать.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
22: Сиаха.
3: Синий.
22: Нила.
3: Коричневый.
22: Бура.
3: Зеленый.
22: Сабз.
3: Оранжевый.
22: Наранджи.
3: Фиолетовый.
22: Джамуни.
3: Красный.
22: Сурх.
3: Белый.
22: Сафед.
3: Желтый.
22: Пила.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится. Важный сигнал.
7: Зона повышенного риска. НАТО разместит группировку дронов с искусственным интеллектом на границе России и Белоруссии.
0: Альянс хочет усилить восточный фланг сетью из 1000 беспилотников, датчиков и спутников, объединенных искусственным интеллектом. Для этого планируется использование БПЛА с поддержкой искусственного интеллекта. Сеть будет отслеживать угрозы вдоль границ НАТО с Россией и Белоруссией, от Северной Финляндии до Черного моря.
7: Об этом пишет влиятельное издание «Политика». Как сообщают его источники, система должна обнаруживать нарушения границ стран Альянса и быть первым эшелоном обороны.
0: Данные с разных источников будут объединяться. Например, при обнаружении беспилотником врага искусственный интеллект сможет сопоставить информацию со спутниковыми снимками, данными сенсоров и радаров и передать ее союзникам НАТО. Командиры смогут выбрать силы для ответа. В НАТО эту концепцию называют «Kill Web». Она предполагает передачу данных непосредственно операторам вместо длительной передачи информации от передовой к командованию и обратно.
7: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО в связи с угрозой, связанной с Сувалдским коридором. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге НАТО. Это узкий отрезок земли между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Ранее генсек Альянса Рют Рутте недвузначно намекнул, что Минску лучше не играть с огнем в этом вопросе.
0: «Пусть никто не думает, что может нас атаковать, потому что наша реакция будет сокрушительной. Мы также проводим регулярные учения с привлечением всех разведданных, предусматривающие различные сценарии боевых действий».
7: На фоне этих заявлений Беларусь проводит учения в Гродненской и Брестской областях, где отрабатывает связку разведки, беспилотников, радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Белорусские военные отдельно делают упор на применение искусственного интеллекта. Получается, по обе стороны границы сейчас одновременно строят все более быстрые и автоматизированные системы, а западные регионы Беларуси становятся зоной еще большего военного риска, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
16: Трагедия в Пружанском районе. На пожаре погиб 5-летний ребенок. В агрогородке Клепачи около полудня загорелась квартира. На момент возгорания 5-летний мальчик находился дома один. Мать была на работе. По предварительным данным, ребенок отравился угарным газом. Очагом возгорания стала кровать, на которой нашли сгоревший фен. По факту гибели ребенка проводится проверка. 2 граждан Беларуси оштрафовали за ввоз косметических средств, которые таможенники признали коммерческой партией. Беларусы пересекали литовско-белорусскую границу на автомобиле в пункте пропуска «Каменный лог» и выбрали «Зеленый коридор». При осмотре таможенники нашли в личных вещах водителя и пассажира более 200 единиц косметических средств. Их стоимость оценили в более чем 32 тысячи рублей. Государственный таможенный комитет напоминает, что без таможенных платежей можно ввозить товары стоимостью до 500 евро и весом до 25 килограмм. Водителя и пассажира привлекли к административной ответственности. Они заплатили штраф в размере 10% от стоимости товара. В сентябре планируется открытие итальянского сада в Мирском замке. Он был восстановлен в рамках нового этапа реставрации замкового комплекса, который начался в 2024 году. Как сообщили в Министерстве культуры, сад восстанавливается в первоначальном облике середины 18 века. Уже восстановлена территория площадью более 5,5 гектаров. Для гостей обустроены цветочный партер, тенистая липовая беседка, дерновая скамейка и аптечный сад. Помимо реконструкции итальянского сада, проект включает в себя создание фонтана на пруду, декоративного водопада, каменных дорожек, центральной мощеной аллеи напротив моста, ведущего от северного корпуса замка, беседок, небольших архитектурных форм, парковки и освещения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: из первых уст.
4: Су-шеф и фудблогер Елена Ланде о худении с Оземпиком и его последствиях.
1: Ну, смотрите, Оземпик изначально был для диабетиков. Почему для диабетиков? Знаете, почему он нужен, Оземпик для диабетиков?
2: Я точно не помню его.
1: Потому что люди с диабетом не понимают насыщение. Они не понимают, они уже наелись или нет. У них не работает история. Они постоянно, у них из-за инсулина, они постоянно находятся в состоянии голода. Для того, чтобы... Почему диабетики такие полные? В принципе. Во-первых, у них проблемы с обменом, проблемы с сосудами и проблемы как раз с аппетитом. Они не понимают, что уже все, у них такие порции, они никак не могут наесться. Это болезнь. А Оземпик нужен для того, чтобы этот процесс голода остановить. Значит, надо... Я что рекомендую? Если вам говорят, что на Оземпике отлично они похудели, это, конечно же, катастрофа. Катастрофа. Как худеть с Оземпиком, это вообще, это кошмар. Не, ну это даже страшно. Это даже страшно. Ну хорошо, но человек имеет право, у него есть деньги, пускай себя разрушает, как бы, но это же ложится потом на плечи того же Минздрава. Как бы кто их будет лечить-то потом, после всех их инсинуаций, когда они меняют свой генетический код, возможно, портят себе полностью обмен веществ. Мы не знаем последствия, а детям что там передается потом их, мы не знаем. Так... Может быть, анорексия, и может быть, даже... начинаются какие-то психические расстройства, потому что когда человек стабилизирует, организм начинает, его сначала в голод загнали, он начинает набирать обратно, и у человека просто поедет голова немножко, отлетит кукуха, как это, чердак снесет. Потом посмотрите, что происходит с кожей, с подкожным жиром происходит. Вот эти вот оземпиковые похудения, люди обвисают. Страшно. Это сразу видно, как они, как мумии становятся.
3: Важный сигнал.
16: Все готово на случай часа Ч. Польша закроет все погранпереходы в Россию и Беларусь и разместит на границе ракеты. Это свежее заявление польского министра обороны. Польша в случае необходимости готова полностью заблокировать все пограничные переходы на границе с Россией и Беларусью, заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. Параллельно, по его словам, Варшава в рамках программы «Восточный щит» собирается развернуть на восточных рубежах ракетное вооружение, способное поражать цели на расстоянии до 1000 километров.
6: Речь идет о сдерживании стратегического характера на расстоянии свыше 1000 километров и оперативного характера до 1000 километров. Сейчас на боевом дежурстве в вооруженных силах Польши уже стоит дальнобойное оружие, включая систему залпового огня «Хамар-А».
16: Как заявил польский премьер-министр Дональд Туск, меры по обустройству восточной границы Польши – это инвестиция в мир. Он отметил, что чем лучше будет охраняться польская граница, тем труднее будет добраться до нее тем, у кого плохие намерения.
23: Я рад, что «Восточный щит» начинает работать. Если говорить серьезно, то это совместное начинание, и не только польское, потому что оно объединяет усилия стран Балтии, когда речь идет о Балтийской линии обороны и Финляндии.
16: В Министерстве обороны Польши говорили, что в рамках программы «Восточный щит» министерство планирует закупить тяжелую инженерную технику на сумму до 600 миллионов злотых. В ведомстве отметили, что проект укреплений на границе должен защитить Польшу от агрессии со стороны России. Укрепления станут современным вариантом железного занавеса, говорит политический обозреватель Александр Фридман.
24: Ну, конечно же, когда политик делает такие громкие заявления, да еще с такими терминами, но это политическая игра в том числе. Но реальность наша такова, что железный занавес 2.0, назовем так, он может стать реальностью. И я бы даже сказал, что больше шансов, что он будет, чем его не будет. То есть то, что говорит Дуда, это вполне реалистично. Мне, конечно, могут возразить, что экономические контакты, а логистика и так далее. Справедливое, безусловно, справедливое замечание, но если мы вернемся к эпохе холодной войны между Советским Союзом и Восточным Блоком и Западом, да, железный занавес-то был, а экономические отношения не были, и торговля шла между Востоком и Западом. Одно не исключает другое.
16: Ожидается, что на строительство «Восточного щита» уйдет около 4 лет. Предположительно, программа «Восточный щит» обойдется в 10 миллиардов злотых. Это примерно 2 миллиарда 300 миллионов евро. Укреплять границу с Белоруссией и Россией продолжают также власти Литвы и Латвии. То, что европейские страны отгораживаются стеной, грозит Беларуси полной изоляцией, считают политологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
4: Депутат Палаты представителей Андрей Балыш о государственной поддержке сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности.
2: Сегодня государство оказывает поддержку в развитии агропромышленного комплекса в стране в целом. И важно отметить, что сегодня

0: изыскивания кислых почв. Почему на сегодняшний день это так важно? Наше государство является весомым игроком на международном рынке продовольствия. Но важно в первую очередь сохранить свою продовольственную, сохранить и обеспечить свою продовольственную безопасность, которую мы уже делаем, которую мы выполняем уже много десятков лет.
1: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
2: Всем привет! В эфире «Между строк». Средняя пенсия в Беларуси должна вырасти до 1017 рублей, но это не значит, что такую сумму получает каждый пенсионер. После оплаты коммунальных услуг, продуктов и лекарств у многих пожилых людей почти не остается денег на одежду, ремонт и ими предвиденные расходы. В этом выпуске расскажем, что скрывается за официальной средней пенсией, почему почти 500 000 пенсионеров продолжают работать и на какую сумму государство предлагает им прожить.
3: Слушай, вот когда слышишь эти цифры, в голове крутится только одна мысль. Можно добросовестно отработать 40 лет, платить налоги, строить планы на какой-то заслуженный отдых, а в итоге вся твоя финансовая стратегия выживания в старости сведется к тому, осталась ли в деревне автобусная остановка до районной поликлиники.
2: Если смотреть исключительно на официальные планы на 26-й год, картина выглядит не просто нормальной, а прямо-таки оптимистичной.
3: Ну, так цифры там действительно заявлены солидные. Целевой показатель 1107 рублей для неработающих. Государство вообще планирует направить на пенсионные выплаты это огромную сумму, там больше 31 миллиарда рублей.
2: Сумма колоссальная, да.
3: И рост по сравнению с прошлым годом заявлен на уровне 14,5%. Согласись, объективно, это звучит как мощная прибавка. Например, когда в феврале пенсии повысили на 10%, для любого бюджета это должно быть весьма ощутимо.
2: Ощутимо, да, если рассматривать эти проценты в полном вакууме. Но давай переведем эти абстрактные проценты в реальные деньги. Магия процентов заключается в том, что одинаковая ставка прибавки вообще не уравнивает доходы людей. Она делает совершенно обратное.
3: Увеличивает разрыв.
2: Именно. Цементирует неравенство. Допустим, выплата составляет 700 рублей у одного, а у другого 1200. 10% от 700 – это всего 70 рублей.
3: Ну да, не разгуляешься.
2: Этих денег едва хватит на один скромный поход в аптеку. А 1200 рублей – это уже 120. Одинаковый процент прибавки только математически увеличивает пропасть между получателями.
3: Угу.
2: Тот, кто получал мало, получает сверху просто копейки.
3: Хорошо, логика понятна, но средняя цифра в 1147 рублей все равно дает понимание общего тренда. Это же ориентир для экономики.
2: Этот ориентир дает потрясающе красивую иллюзию. Знаешь старую шутку про статистику? Один ест мясо, другой ест капусту, а в среднем оба едят голубцы.
3: Классика, да?
2: И она здесь работает на 100%. Вот простая модель. Один пенсионер получает 700 рублей, второй 1000, а третий 1600.
3: И средняя выплата на троих получается примерно 1100.
2: Точно. В официальном отчете, который публикует ведомство, все выглядит великолепно. Средняя пенсия превысила 1000.
3: Но в реальности ни у одного из этих троих такой пенсии просто нет.
2: Ну, логично.
3: Первый человек как не мог свести концы с концами на свои 700 рублей, так и не может.
2: Но для таких ситуаций в статистике вообще существует медиана. Сумма, где половина людей получают больше, а половина меньше. Но загвоздка в том, что белорусские ведомства публично озвучивают медианную пенсию крайне редко. В эфир постоянно идут именно вот эти средние значения.
3: Потому что они звучат привлекательнее, это понятно.
2: Конечно. И здесь возникает мощный психологический эффект. Человек со своими 700 рублями слушает новости про больше 1000 и начинает думать, что проблемы исключительно в нем. Мало работал, не ту профессию выбрал, не собрал нужные справки из архивов.
3: То есть ответственность за бедность перекладывается на самого пенсионера.
2: Да, а устройство самой системы при этом остается за скобками. И есть еще один важный нюанс. Вот эти заявленные 1107 рублей – это плановый средний показатель за весь 26-й год, а не ежемесячные выплаты прямо сейчас.
3: Но подожди,

0: Деньги, какими бы они ни были, тратятся внутри экономики. А официальная инфляция с декабря 2025 по июнь 2026 года составила всего 2,9%. Цены не растут галопирующими темпами, плюс государство внедряет защитные механизмы.
1: Так, интересно, какие, например?
0: Ну, давай возьмем базовые расходы. По официальным расчетам, коммуналка для семьи из двух пенсионеров занимает лишь около 7,5% от их дохода. Это вполне посильная нагрузка.
1: Вот здесь и начинается столкновение бумажной статистики с суровой реальностью. 7,5% – это расчет для модельной семьи при идеальном нормативном потреблении в городской квартире. В жизни все работает иначе.
0: Хочешь сказать, что забирают больше?
1: Гораздо больше. Особенно если выйти за пределы крупных городов. Представь одинокого пожилого человека в частном доме в деревне.
0: Ну, частный сектор – это другая структура расходов, согласен?
1: Совершенно другая. Ему нужно купить и наколоть дрова на зиму, отремонтировать прохудившуюся крышу, починить сломавшийся насос для воды.
0: Угу.
1: Эти поломки и бытовые нужды не приходят в виде аккуратных 7,5% ежемесячной квитанции.
0: Они сваливаются целиком в виде разового, но огромного счета.
1: Именно. Замена насоса – это сразу 300 или 400 рублей. И одинокому человеку содержать такое жилье катастрофически тяжело, потому что эти базовые траты просто не с кем разделить.
0: Согласен. Частный дом – это отдельная история. Но давай посмотрим на продукты питания. Здесь же есть прямая программа поддержки.
1: Угу.
0: В 13 крупнейших торговых сетях страны действуют социальные скидки на базовые товары. Хлеб, молоко, яйца, крупы. Это реальная экономия.
1: Скидка – это прекрасно, если главная цель человека – купить самые дешевые углеводы, чтобы просто выжить. Дешевые макароны и хлеб со скидкой найти легко, но пенсионерам требуется совершенно другая продуктовая корзина.
0: Имеешь в виду медицинские ограничения?
1: Да, возраст диктует свои правила. При диабете, проблемах с сердцем или пищеварением нужно диетическое питание. Нужен качественный белок, свежие овощи, нежирное мясо. Человеку с диабетом нельзя просто заменить весь рацион макаронами со скидкой. Это прямой путь в больницу.
0: А диетические и полезные продукты стоят в разы дороже и редко попадают в социальные списки.
1: Абсолютно. Но это еще не все. Социальная скидка работает только там, где есть эта торговая сеть. В деревне или маленьком поселке таких супермаркетов просто нет. Туда приезжает автолавка с совершенно другими ценами.
0: То есть до магазина с этой скидкой еще нужно суметь добраться.
1: Вот именно. И возвращаясь к официальной инфляции в 2,9%, этот индекс рассчитывается по огромной корзине товаров.
0: Ну да, в которую входят и бытовая техника, и мебель, и услуги.
1: Да, в этом и кроется главный фокус всей системы. Бюджет прожиточного минимума для пенсионера – это не расчет реальной стоимости достойной жизни, это математический порог, искусственная планка, которая позволяет государству официально заявить об исчезновении бедности на бумаге.
0: То есть, если человек получает пенсию в 500 или 600 рублей?
1: По официальным таблицам он считается обеспеченным человеком.
0: Ого!
1: Статистика не фиксирует его как малообеспеченного, потому что его доход с запасом превышает этот порог в 380 рублей.
0: И никого не волнует, что в реальности этот обеспеченный пенсионер каждый день стоит в магазине и выбирает, купить ему сегодня кусок курицы или таблетки от аритмии.
1: Абсолютно. Чем ниже установлен этот расчетный порог, тем меньше людей попадает в категорию бедных. И тем дешевле государству обходятся социальные доплаты. Бедность стирается росчерком пера.
0: Но справедливости ради, к этому БПМ привязаны реальные возрастные надбавки. Около 570 тысяч человек старше 75 и 80 лет получают эти доплаты.
1: Угу.
0: Для категории старше 80 лет это почти 199 рублей плюсом с учетом надбавки на уход.
1: Возрастные доплаты действительно есть, и для многих это просто спасение. Но база для их расчета, тот самый БПМ, искусственно занижена с самого начала. Раз на среднюю пенсию прожить сложно, а на 380 рублей невозможно в принципе, людям остается только один выход.
0: Идти работать.
1: Да, идти работать.
0: И официальная статистика это подтверждает. Около 480 тысяч пенсионеров продолжают трудиться. Это практически каждый пятый. Но разве дело всегда только в острой нехватке денег? Многие работают ради социальной активности. Врачи, инженеры, преподаватели часто просто не хотят сидеть дома в изоляции.
1: Фактор общения и привычки к коллективу, безусловно, присутствует. Никто этого не отрицает. Но давай смотреть правде в глаза. Главный двигатель массовой занятости пенсионеров – это экономическая нужда.
2: Считаешь, что большинство работает не от хорошей жизни?
1: Когда человек с высшим образованием на пенсии идет работать консьержем, сторожем или гардеробщиком, это не свобода выбора и не поиск самореализации.
2: Ну да.
1: Это острая необходимость оплатить ту самую зимнюю коммуналку за частный дом и купить импортные лекарства, которых нет в льготном списке.
2: Тем более, что сейчас в стране сняты ограничения по выплатам пенсий для работающих пенсионеров. Раньше часть пенсии удерживали, теперь отдают полностью.
1: И это отлично стимулирует людей оставаться на рабочих местах. Но есть и другая причина, которая заставляет людей работать дольше. Это ловушка страхового стажа.
2: А, правила изменились? Для получения полной пенсии по возрасту в 26-м году требуется 20 лет именно страхового стажа. То есть времени, когда регулярно уплачивались взносы в фонд.
1: И вот тут бюрократическая система бьет по самым уязвимым категориям граждан. Нужно четко понимать разницу между общим стажем и страховым.
2: Общий стаж включает в себя больше периодов.
1: Намного больше. Учеба в университете, служба в армии, уход за тяжелобольным родственником или декретный отпуск входят в общий стаж, но не дают полноценного страхового стажа.
2: Получается, человек отдавал долг обществу или семье, но для пенсии это время выпадает.
1: Да, и сильнее всего это бьет по женщинам, которые посвятили годы воспитанию двоих или троих детей. Они просто не успевают наработать эти 20 лет страхового стажа и в итоге остаются с копеечными социальными выплатами.
2: Еще один удар получают те, кто в 90-е или нулевые получал зарплату в конвертах.
1: Совершенно верно. Решение платить в серую часто принимает наниматель, чтобы сэкономить на налогах. Работник часто не имеет выбора, если хочет кормить семью.
2: Угу.
1: Но расплачивается за эту схему именно работник в старости, когда выясняется, что взносы не платились.
2: Но правила ведь едины для всех. Закон есть закон. И, кстати, снятие ограничений на выплаты коснулось и госслужащих.
1: Правила формально едины, но стартовые позиции у людей абсолютно разные. Для госслужащих сняли ограничения по выслуге лет, и они могут продолжать комфортно работать на весьма выгодных условиях в кабинетах.
2: А обычный рабочий?
1: А обычный рабочий с разрушенным здоровьем, которому не хватило пары лет страхового стажа из-за закрывавшегося завода и утерянных архивов, получает урезанную выплату и вынужден идти мести дворы. Возникает жуткий парадокс.
2: Какой?
1: Экономика страны с ее огромным дефицитом кадров сегодня буквально держится на труде пожилых людей. Но этот труд вызван не энтузиазмом, а банальной необходимостью выживать.
2: Тяжелая картина. Но давай посмотрим на ситуацию, когда здоровье окончательно сдает. Человек уже физически не может работать или даже обслуживать себя в быту. В этот момент включается другой механизм – семья, помощь детей. Если пенсионер живет с работающими родственниками, их совместный бюджет делает жизнь вполне стабильной. Статистика объединяет такие домохозяйства, и в отчетах уровень жизни выглядит вполне благополучно.
1: Это невероятно удобная для государства логика. Превращать огромную системную проблему в сугубо частную, внутрисемейную.
2: Но помогать своим родителям – это нормально? Это базовая человеческая традиция?
1: Безусловно. Это моральный долг. Но давай оценим скрытую экономическую цену этой традиции. Подумаем, почему эта тема касается абсолютно каждого слушателя, даже если ему сейчас 30 лет и до пенсии как до луны.
2: Потому что они платят за это прямо сейчас.
1: Именно. Когда взрослые дети вынуждены регулярно оплачивать дорогостоящие лекарства, ремонт крыши и качественные продукты для своих пожилых родителей, эти деньги не берутся из воздуха. Дети забирают их из своего собственного будущего.
2: Они лишаются возможности откладывать на свое жилье, инвестировать в образование собственных детей или формировать свою финансовую подушку безопасности?
1: Точно. Формируется скрытый цикл бедности, который передается по наследству. Молодое поколение истощает свои ресурсы, чтобы закрыть дыры в пенсионной системе.
2: Но ведь существуют территориальные центры социального обслуживания. Если человек одинок, социальный работник может принести продукты, помочь по дому. Государство не бросает людей полностью.
1: Социальный работник – это отличная поддерживающая мера, когда нужно купить молоко или оплатить квитанции. Но он абсолютно не решает проблему, когда случается реальный кризис.
2: Ты имеешь в виду тяжелые болезни?
1: Да, инсульт, деменция или перелом шейки бедра. Бесплатный соцработник не заменит круглосуточный медицинский уход.
2: Это правда.
1: И в этот момент семья встает перед катастрофическим выбором. Кто-то должен либо бросить свою работу и сидеть с больным, либо нанимать профессиональную сиделку.
2: А сиделка поглощает практически весь бюджет средней семьи.
1: Именно. А государственное пособие по уходу за инвалидом первой группы – это смешные суммы около 530 рублей. Этого не хватит даже на памперсы и пеленки на месяц, не говоря уже о еде.
2: Получается, что вся стабильность и устойчивость пенсионной системы опирается на этот скрытый, неоплачиваемый труд родственников и на то, что пожилые люди первыми сокращают свое потребление, отказываясь от покупок.
1: Абсолютно точно. Экономия на лечении сегодня выливается в тяжелейшие госпитализации завтра. Человек отказывается от нормального питания, экономит на любой профилактике болезни.
2: А официальная статистика при этом фиксирует низкий уровень материальных лишений, потому что доходы людей на пару рублей превышают те самые 380 рублей прожиточного минимума. Знаешь, слушая весь этот разбор от иллюзорных процентов до скрытых трат, возникает один очень тревожный вопрос, который официальные сводки старательно обходят стороной. Население страны неуклонно стареет.
1: Угу.
2: И если сегодня вся эта пенсионная конструкция держится только на том, что взрослые дети отдают последние сбережения, субсидируя своих пожилых родителей, кто будет субсидировать самих этих детей, когда они выйдут на пенсию? А работающей молодежи станет еще меньше. Этот пузырь невидимого семейного долга просто не может надуваться вечно.
1: Ну вот, собственно, картина такая. Повышение пенсии выглядит убедительно в процентах, но не гарантирует пожилым белорусам спокойной жизни. Государство отчитывается средней выплатой и низким уровнем бедности, хотя официальный прожиточный минимум пенсионера составляет всего около 381 рубля. Недостающие деньги приносят работающие пенсионеры, их дети и родственники, которые оплачивают лекарства, жилье и уход. В итоге вертикаль получает красивую статистику, а основные расходы остаются на пожилых людях и их семьях. Спасибо, что слушали «Между строк», и до встречи.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: ВСУ впервые нанесли удар по ОЗОН. Дроны разбомбили склад компании в Самарской области, в том же регионе ГАИ-ТНПЗ.
5: Он сейчас прямо на нас вниз полетит. А когда он снижаться будет?
4: В ночь на 22 августа под ударом Самарской области оказались сразу два крупных объекта. В Чапаевске беспилотники впервые атаковали логистический центр «Озон». На складе начался пожар, работу комплекса остановили. Больше 500 сотрудников успели эвакуировать за несколько минут до атаки. Компания сообщила о нескольких пострадавших и начала перенаправлять поставки через другие логистические центры.
6: Бам! Да, попал. Прям попал сверху. Бам!
4: До этого под атаки уже неоднократно попадали склады Wildberries. Теперь впервые поврежден объект другого крупнейшего российского маркетплейса. Озон вынужден будет срочно менять свои логистические поставки, считает эксперт на безопасности Виктор Лебедев.
7: Крупный распределительный центр обслуживает огромную территорию. Поэтому даже временная остановка такого объекта сразу отражается на тысячах поставок. Компании приходится срочно менять маршруты, перераспределять товар и нагрузку между другими складами. Чем чаще происходят такие атаки, тем дороже и сложнее становится вся логистика.
4: Кроме склада «Озон», минувшей ночью в Самарской области пострадал и местный НПЗ. Жители Новокуйбышевска сообщали о взрывах и большом пожаре. По кадрам очевидцев, аналитики определили место возгорания как территорию Новокуйбышевского НПЗ, который входит в структуру Роснефти. Этот завод атакуют уже не впервые. После ударов в апреле там останавливались две установки первичной переработки нефти. На фоне нынешних проблем с бензином повторные атаки на одни и те же НПЗ могут быть особенно чувствительными, считает энергетический аналитик Роман Ковалев.
8: Для нефтепереработки опасны не только масштабные разрушения. Даже повреждение отдельных установок может потребовать остановки технологического процесса и нового ремонта. Если предприятие уже восстанавливалось после предыдущих атак, повторные повреждения увеличивают простой и создают дополнительную нагрузку на другие НПЗ. А это особенно чувствительно в момент, когда на топливном рынке уже есть дефицит.
4: Получается, что за одну ночь в одном регионе одновременно возникли проблемы и с переработкой топлива, и с крупной товарной логистикой. При этом «Озон» заявляет, что его сеть продолжает работать, а потоки с поврежденного склада уже перераспределяют на другие объекты. Как подобные атаки меняют работу большого бизнеса в российских регионах, объясняет экономист Антон Миронов.
9: Бизнесу теперь приходится учитывать военные риски там, где еще недавно они практически не закладывались. Это дополнительные склады, резервные маршруты, страхование, безопасность и возможность быстро переносить поставки из одного региона в другой. Все это увеличивает издержки, которые в конечном итоге либо берет на себя компания, либо они постепенно переходят в стоимость товаров и доставки.
4: Пока «Озон» восстанавливает логистику после первой атаки на свой склад и надеется, что ударов больше не будет, на Новокуйбышевском НПЗ выясняют последствия очередной атаки. И чем чаще одновременно выпадают такие крупные объекты, тем сложнее становится быстро изменить логистику и найти резервные мощности, чтобы россияне как можно дольше не почувствовали последствий налетов дронов на своей обычной жизни.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
10: Эк.
3: 2.
10: До.
3: 3.
10: Тин.
3: 4.
10: Чар.
3: 5.
10: Пач.
3: 6.
10: Че.
3: 7.
10: Сат.
3: 8.
10: Ат.
3: 9.
10: Но.
3: 10.
10: Дас.
3: Учим пакистанский. Авось пригодится.
11: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
12: Сколько стоит жизнь белоруса? В Беларуси появился сайт по набору в армию России. Обещают «Золотые горы».
13: Гражданам Беларуси от 18 до 58 лет предоставляется возможность заключить контракт с Министерством обороны России. Билет до Москвы за наш счет, встречаем кандидата, сопровождаем на медкомиссию и полностью помогаем с оформлением документов.
12: Сайт с соответствующим предложением поучаствовать в российской СВО на Украине появился в белорусской национальной доменной зоне. Белорусам на выбор предлагают специальности – водитель, медик, связист, оператор беспилотника, сапер, штурмовик или стрелок. Журналисты профильных изданий смогли выяснить, что оператором персональных данных указан российский предприниматель Даниил Родионов, связанный с военно-кадровым агентством, которое занимается набором контрактников для российской армии. Главная приманка в данном случае – деньги. А о реальных опасностях такого контракта никто не рассказывает, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский.
14: За одну подпись белорусы обещают 2 300 000 российских рублей. Это примерно 28 тысяч долларов. Потом около 260 тысяч рублей каждый месяц. Есть отдельные расценки за участие в наступлении, уничтоженную технику и ранения. А если человек погибнет, семье обещают от 12 миллионов 400 тысяч рублей. Около 150 тысяч долларов. Только спросите у белорусских семей тех, кто погиб на российско-украинской войне, что они получили. И узнаете, что даже похоронить было нечего. Не то, что какие-то баснословные выплаты.
12: При этом желающих поиграть в такую русскую рулетку уже немного. По данным, которые украинская сторона передавала белорусскому Минобороны, российские контракты могли подписать почти 2900 граждан Беларуси. А вот что об ужасах боевых действий рассказывают белорусы, которые видели их своими глазами.
15: Учить стрелять, тактики, ведению боя в домах, туда-сюда, меня не учили. Как я попал в штурмовики, я сам не понимаю. Но я пошел на задачу необычную. Ну, состав группы у нас был 2 человека. Нас не предупреждали, что там находится украинская военная. В общем, как я понимаю, нас кинули.
16: Все, один человек приехал, все, подписали контракты, люди уехали. Всего у нас было 52 человека. А потом мы переехали под Белгород. Уже был на позиции, ну прям уже все, где мясорубка. Я был 25 августа. Там трупами воняло очень сильно. Везде были погорелые тела. Было очень страшно. Было очень много дронов, очень много. Ты даже не знаешь, где российский, где украинский. Там, ну вообще очень, очень сложно и очень страшно. Это был 9-й день на позиции, а также это был 4-й день без еды, без воды вообще.
12: 8 августа представитель Объединенного переходного кабинета Вадим Кабанчук заявил, что на стороне России уже погибли более 500 белорусов. Это почти столько же, сколько за 10 лет войны в Афганистане, говорят военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
17: Без кредита не обойтись. Бобруйчанки рассказали, сколько нужно денег, чтобы собрать ребенка в школу. По словам опрошенных женщин, это далеко не те 150 рублей, которые власти обещают выделить многодетным семьям. В основном молодые родители называли сумму около 1000 рублей.
18: Ну, где-то, наверное, 700-800 будет.
19: Угу. Честно? Очень много.
20: Может, 1500.
21: Знаете что? Девочку намного дороже собрать, чем мальчика. Ну, на девочку рублей 500-600 надо будет. А на мальчика проще. Рублей 150 отнимите сразу.
22: 700-1500.
23: 4000? Ну, 1000 рублей минимум.
24: Я думаю, что где-то около 1000 рублей.
25: Ну, в районе 1000 и больше, наверное. Где-то так.
17: Официальные источники называют суммы гораздо скромнее. Считается, что подготовка школьника к новому учебному году обойдется минимум в 120 рублей, а полный комплект может стоить больше 600 рублей. В крупных универмагах деловой комплект одежды оценивают для мальчиков до 300 рублей, а для девочек до 250 рублей. В этом сезоне в моде классическое сочетание белых рубашек и блузок с одеждой черных и голубых оттенков. Около 95% ассортимента школьной продукции составляют товары белорусского производства, говорит представитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Мельникова.
26: В этом году ориентировочная средняя стоимость комплектов одежды делового стиля и обуви составляет от 120 до 620 рублей в зависимости от выбранных элементов одежды. Максимальная стоимость одежды для первоначальных классов будет стоить от 120 рублей до 600 рублей, средних классов от 180 до 580 рублей, старших классов от 170 до 620 рублей.
17: примеру, пиджак для школьника по расчетам министерства можно приобрести за 57 рублей. Если это пиджак из костюмной ткани, его стоимость будет выше – от 92 до 222 рублей, в зависимости от размера и возраста ребенка. При этом пиджак можно заменить более удобным бомбером, цена на который колеблется от 39 до 106 рублей. Брюки к комплекту обойдутся в сумму от 50 до 85 рублей. Если купить костюм, то его стоимость составит около 300 рублей. В некоторых вариантах комплект стоит 188 рублей. Если добавить костюм уже жилетку, это увеличит стоимость на 36, а то и 95 рублей, в зависимости от модели и материала. Трикотажные жилетки, как правило, стоят около 40 рублей. На предприятии «Столичная торговля и услуги» отметили, что одежда для старшеклассника стоит 400 рублей. Это минимальная цена за самое низкое качество формы. Приобрести хорошую форму стоит 1000 рублей, а модную – 1300, говорит представитель предприятия Виолетта Лазнюк.
0: Комплект одежды делового стиля для мальчика входит пиджак, жилетка, брюки, сорочка с коротким и длинным рукавами, джемпер и галстук. Девочки смогут носить в школу пиджак, жилетку, юбку, брюки, блузку с короткими и длинными рукавами, джемпер, сарафан и платье. В зимнее время гардероб учащихся можно утеплить трикотажным свитером. Исходя из полученного в мае-июне ассортимента товаров и имеющихся остатков прошлого сезона, ориентировочно стоимость полного комплекта для школьников младших классов составляет от 300 до 1100 рублей, а старшеклассников от 400 до 1400 рублей.
17: Цены на рубашки по расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли начинаются с 32 рублей, а вот рубашки с высоким содержанием хлопка могут стоить до 105 рублей. Вместо рубашки можно выбрать водолазку, которая стоит от 14 до 45 рублей. Для холодного времени года понадобится джемпер, хотя вне сезон его выбор в магазинах ограничен. Цены на джемперы варьируются от 32 до 61 рубля. Дополнительно к школьной форме можно приобрести галстук или бабочку. Цены на них от 7 до 13 рублей. Таким образом, минимальная стоимость базового набора одежды для мальчика составляет около 158 рублей, а самый дорогой комплект может обойтись в 530 рублей. Однако родители утверждают, что сборы в школу стоят гораздо дороже. К тому же на неделю школьнику понадобится больше одной рубашки, поэтому итоговая сумма в любом случае будет выше, говорят родители. Многие также жалуются, что в школах ограничивают выбор одежды.
1: Конечно же, хотелось бы расширить модельный ряд. У родителей должен быть выбор – купить классические или зауженные брюки. В идеале каждому типу ребенка та своя одежда. Хотя у нас в школе за любое отклонение от классики могут даже к директору вызвать. В прошлом году пришлось покупать форму заново, потому что наша для классного руководителя была слишком нестандартной. Теперь стараемся со стилем не экспериментировать.
17: Однако форма и сборы в школу не ограничиваются. Еще необходимо купить рюкзак, пенал и канцелярию. По расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли, на это необходимо еще от 200 до 300 рублей. В итоге на подготовку к школе придется потратить не меньше 1000. Родители уже жалуются в соцсетях, ведь для того, чтобы собрать ребенка в школу, надо выложить пол зарплаты. А для кого-то это и вовсе весь месячный заработок. Некоторые родители пишут, что для того, чтобы собрать двух детей в школу, нужно брать кредит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко напомнил, для чего нужно стрелковое оружие.
5: На поле боя судьбу решат люди, солдаты. А для солдата надо это. Ну, я не знаю, я как солдат бывший хорошо понимаю, что такое стрелковое оружие. Это очень важно. Это основа любой армии. Поэтому мной было принято решение. Нам надо производить свое. И вот я подхожу к главному. Достоинство здесь и Дмитрия, и Романа Александровича, который руководил недавно ВПК и начинал, наверное же, мысли были производить все это. Заслуга это большая их. И молодцы, что это сделали. Без этого нет никакой войны, нет никакой обороны. Для того, чтобы воевать, надо стрелковое оружие.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Бензотуризм. Жители приграничных с Россией регионов показали наплыв россиян за белорусским бензином. На всех не хватило. Многих автомобилистов возмущает массовое нашествие россиян на белорусские заправки. Из-за дефицита топлива в России жители ближайших к Беларуси регионов едут закупаться в приграничные города белорусским топливом. Тем самым они искусственно создают дефицит и очереди на заправках страны, жалуются автомобилисты.
6: Это Кричев. А город рядом с границей с Россией. Угадайте, кто у нас? Six Seven. Короче, ребятки, я, конечно, дико извиняюсь. Я, конечно, люблю русских людей, все дела. Но, по-моему, ты немножечко набрешь. Не гадите на бензин.
4: Дефицит моторного топлива вынуждает россиян вспоминать практики из лихих 90-х. Тогда ехали за едой и сигаретами, чуть позже за одеждой и промтоварами, а теперь приходится ехать за бензином. Россияне уже создали в соцсетях специальные чаты для желающих поехать на белорусские АЗС. Сами белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
7: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
8: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
9: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
4: Беларусь и так увеличила поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива в соседней стране, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку бензина. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
10: Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в Центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
4: Для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
2: Депутат Палаты представителей Сергей Рачков о главных точках соприкосновения Минска и Тегерана.
11: Между Белоруссией и Ираном сформированы устойчивые отношения. Мы рассматриваем Иран как одного из ключевых партнеров на Ближнем Востоке. У нас хорошая история двухстороннего сотрудничества, которая определяется лидерами наших государств. Между странами развиваются абсолютно все аспекты сотрудничества, политические, торгово-экономические, гуманитарные. Мы очень много внимания уделяем взаимодействию на международных площадках. Это обусловлено той сложной обстановкой, которая сейчас в мире. Следует сказать, что мы сейчас работаем над завершением документа о стратегическом партнерстве между Белоруссией и Ираном и документом «Дорожная карта по развитию сотрудничества на 2027-2030 годы».
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
12: Питер тоже без бензина. В Союзе промышленников и предпринимателей сообщили о падении мощностей всех российских МПЗ на треть.
13: С бензином полная жопа.
12: Проблемы с бензином добрались и до Санкт-Петербурга. На части заправок из бензина остался только 92-й, а крупные сети снова ввели ограничения.
14: Выдохнули, что закончились очереди на заправках? Рано, ведь голодные игры за бензин продолжаются.
15: Вот приехала стоять в очереди.
12: На АЗС «Газпромнефти» действует лимит в 60 литров в одни руки, а на «Татнефти» ограничили продажу 92-го и 95-го бензина до 50 литров. Еще в начале августа подобных ограничений на петербургских заправках не было. Впервые масштаб проблемы фактически признал и крупный бизнес. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что мощности отечественных МПЗ после атак беспилотников сократились на 25-30%. То есть речь идет уже не о некоторых поврежденных заводах, а почти о трети нефтеперерабатывающих мощностей страны, говорит эксперт нефтяного рынка Вадим Корнеев.
16: Потеря от 25 до 30% мощностей НПЗ является очень серьезным показателем. Даже если часть установок можно относительно быстро восстановить, одновременно ремонтировать такое количество предприятий сложно. Возникает дефицит оборудования, специалистов и запасных частей. Поэтому проблема уже не решается простой переброской топлива из одного региона в другой.
12: Это уже видно по географии дефицита. Еще недавно основные очереди фиксировали на юге России. Затем они вернулись в Москву, а теперь ограничения снова появились и в Петербурге. При этом атаки на нефтепереработку продолжаются. Накануне после удара по заводу «Лукойл» «Пермнефтеоргсинтез» могла быть повреждена установка первичной переработки нефти. Почему при потере мощностей бензин начинает исчезать сразу в разных регионах, объясняет экономист Алексей Савельев.
18: Российский топливный рынок очень большой, поэтому потеря нескольких заводов сначала компенсируется резервами и перераспределением поставок, но когда одновременно выпадает четверть или даже треть мощностей, топливо перебрасывают туда, где ситуация наиболее критическая, и тогда дефицит появляется уже в другом регионе. Именно поэтому сегодня проблемы возникают то в Москве, то на юге, то в Петербурге.
12: И еще один риск, о котором заговорил сам Александр Шохин. Это сельское хозяйство. Сейчас идет уборочная кампания, впереди осенние полевые работы, а значит резко возрастает потребность в дизельном топливе. Если топливный кризис затянется еще на несколько недель, проблем может стать значительно больше, а их география станет шире, объясняет аграрный аналитик Михаил Орлов.
19: Так, для сельского хозяйства важна не только цена топлива, но и его наличие именно в нужный момент. Уборочную нельзя перенести на месяц и дождаться, пока отремонтируют НПЗ. Если начнутся перебои с дизелем в аграрных регионах, хозяйствам придется либо переплачивать за поставки, либо сокращать объем работ. А дальше дополнительные расходы неизбежно попадут в себестоимость продуктов.
12: В ночь на 22 августа дроны атаковали Новокуйбышевский МПЗ в Самарской области. Если динамика ударов сохранится и осенью, то похоже, что главным вопросом будет не то, где завтра появится новая очередь за бензином, а то, сколько времени потребуется, чтобы вернуть выбывшее НПЗ в работу.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
27: Z-сообщество снова наехало на Минск. Российские военкоры унизили белорусов и назвали Беларусь плохим союзником. И вот в чем оказалось дело.
28: Я иногда говорю россиянам, белорус это русский со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было.
27: С этих слов Александра Лукашенко началась целая волна негатива в сторону президента Беларуси в российском Z-сообществе. Вот какой тирадой, к примеру, разразился популярный в России канал «Товарищ Артем».
29: Последний защитник социализма. Вслед за своими бандеровскими коллегами по русофобии продолжает пестовать белорусство. Более того, он заявил, что именно белорусствующие – настоящие нации. Интересно, а какая же тогда не настоящая с его точки зрения? Угадайте с одного раза. В общем, белорусствующего сектанта в своем нацистском угаре вам в вечернюю ленту.
27: А военкор Катинук назвал союзничество Беларуси с Россией двуличным.
0: Выходит, что когда надо, батька хвастает, что белорусы – это русские со знаком качества, а при нужде поворачивается к России кормой, делая вид, что проблемы русских его абсолютно не касаются. Союзничество такое, специфическое, в духе двуликого Януса.
27: Также, по словам военкора, Минск лишь пользуется союзом с Россией, но при этом не отдает Москве то оружие, которое ей сейчас особенно нужно в боевых действиях на Украине.
0: И если честно, то к простоватой хитрожопости батьки у нас привыкли давно. Но тут еще есть и явная предвзятость. Дело в том, что Александр Григорьевич Лукашенко зажал для русских полонез, эффективную систему, перестреливающую «Хаймарс», которой так нам не хватает в СВО. Например, азербайджанин Алиев эти системы имеет, с удовольствием пулял из них по армянам в Карабахе 6 лет назад, а русским продавать не велено. Вот так-то.
27: Также этот российский военкор обвинил Беларусь в сговоре с Зеленским.
0: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам. Жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил. Ретрансляторы снял и удары отменили.
27: Z-блогеры пишут, что также очень заметна смена официальной риторики в Минске. Мол, об угрозе белорусским рубежам с украинского и польского направлений теперь ни слова. А Лукашенко, цитирую, «вновь превратился в директора совхоза, контролирующего сбор каждой картофелины и надои каждой коровки». Российские военкоры обвиняют белорусов, что тема выгодной торговли со всеми странами для них важнее, чем российская спецоперация на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
12: Отработанный материал ветерана с гниющей ногой отправляют в новый штурм после жалоб на госпиталь в Москве. Андрей Касьянов мобилизовался полгода назад. Парня отправили на СВО с предприятия, где он работал. 2 месяца назад он получил тяжелое ранение ноги на боевом задании. Почти неделю его не могли эвакуировать. За это время нога начала гнить, и в московском госпитале ее решили ампутировать. Однако на этом испытания ветерана не закончились. В госпитале были ужасные условия. За пациентами не ухаживали. Андрею выдали сломанные костыли, на которых сложно было передвигаться. Он начал жаловаться во все инстанции, его перевели в Тульский госпиталь, где у солдата никого нет из родных. А теперь его отправляют назад на фронт.
1: Я думал, что меня будут продолжить мое лечение. Но мне сегодня выдали не таблетки, мне сегодня выдали сапоги, ну, наверное, с ухмылкой на 2 ноги, новую форму. И сказали, что выписывают. Вместе со мной выписывают еще где-то 5-6 человек. Их выписывают в части.
12: Как Андрей Касьянов будет служить без ноги, он не знает. Его даже не поставили в очередь на протезирование. Жена десантника Ивана Панченко рассказала похожую историю. Ее муж в одном из боев получил тяжелое ранение. Теперь он передвигается с тростью. Но при этом боец не в госпитале, а в пункте временной дислокации части.
17: Мой муж после ранения. На реабилитацию его не отправили. На ВВК ему не дали. На данный момент он сейчас находится на ПВД, где он еле-еле ходит. Он ходит с тростью, у него ногу сводят судорогами, у него 3 осколка в ноге.
12: Как в такой ситуации быть, жена солдата не знает. На Донецком направлении вообще существует спецотряд из раненых, которых отправляют в штурм.
20: Мы 300. Наше руководство толкает нас вперед,
5: нет эвакуации, то бишь нам в эвакуации отказано. Мы не хотим, у нас нет такого, что мы не хотим выполнять приказ. Мы его не можем выполнять по простой причине. У тебя какое ранение?
6: Ранение ноги осколочное, 24 осколка в ноги. Еле хожу.
5: У тебя ранение какое?
6: Осколочное в колено и контузия легкая.
5: У тебя ранение какое?
7: Полная балабанка лопнутая. Здесь вся рука отрешена в осколках, ноги в осколках, все гниет. Нет никакой эвакуации.
12: Бойцы говорят, они почти не передвигаются в блиндажах. Идти в штурм в таком состоянии – это верная гибель. На все просьбы отправить их на лечение командиры не реагируют.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
4: Все готово на случай часа Ч. Польша закроет все погранпереходы в Россию и Беларусь и разместит на границе ракеты. Это свежее заявление польского министра обороны. Польша в случае необходимости готова полностью заблокировать все пограничные переходы на границе с Россией и Беларусью, заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. Параллельно, по его словам, Варшава в рамках программы «Восточный щит» собирается развернуть на восточных рубежах ракетное вооружение, способное поражать цели на расстоянии до 1000 километров.
9: Речь идет о сдерживании стратегического характера на расстоянии свыше 1000 километров и оперативного характера до 1000 километров. Сейчас на боевом дежурстве в вооруженных силах Польши уже стоит дальнобойное оружие, включая систему залпового огня «Хамар-А».
4: Как заявил польский премьер-министр Дональд Туск, меры по обустройству восточной границы Польши – это инвестиция в мир. Он отметил, что чем лучше будет охраняться польская граница, тем труднее будет добраться до нее тем, у кого плохие намерения.
20: Cieszę się, że tarcza wschód rusza, tak na serio.
21: Я рад, что Восточный щит начинает работать. Если говорить серьезно, то это совместное начинание, и не только польское, потому что оно объединяет усилия стран Балтии, когда речь идет о Балтийской линии обороны и Финляндии.
4: В Министерстве обороны Польши говорили, что в рамках программы «Восточный щит» министерство планирует закупить тяжелую инженерную технику на сумму до 600 миллионов злотых. В ведомстве отметили, что проект укреплений на границе должен защитить Польшу от агрессии со стороны России. Укрепления станут современным вариантом железного занавеса, говорит политический обозреватель Александр Фридман.
22: Ну, конечно же, когда политик делает такие громкие заявления, да еще с такими терминами, но это политическая игра в том числе. Но реальность наша такова, что железный занавес 2.0, назовем так, он может стать реальностью. И я бы даже сказал, что больше шансов, что он будет, чем его не будет. То есть то, что говорит Дуда, это вполне реалистично. Мне, конечно, могут возразить, что экономические контакты, а логистика и так далее. Справедливое, безусловно, справедливое замечание, но если мы вернемся к эпохе холодной войны между Советским Союзом и Восточным Блоком и Западом, да, железный занавес-то был, а экономические отношения не были, и торговля шла между Востоком и Западом. Одно не исключает другое.
4: Ожидается, что на строительство «Восточного щита» уйдет около 4 лет. Предположительно, программа «Восточный щит» обойдется в 10 миллиардов злотых. Это примерно 2 миллиарда 300 миллионов евро. Укреплять границу с Белоруссией и Россией продолжают также власти Литвы и Латвии. То, что европейские страны отгораживаются стеной, грозит Беларуси полной изоляцией, считают политологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? «Радиосигнал» предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
2: Президент Александр Лукашенко об исторической прародине славян.
8: По утверждению историков, это действительно так от жизни. Полесье – прародина славян. Отсюда наши истоки. Здесь, на этих крутых берегах, полноводной Припяти, среди бескрайних дубрав и водной природной красоты наши корни красивого, умного и достойного народа. Поэтому, принимая решение о проведении фестиваля в 2010 году, мы полагали, что он станет еще одним поводом собраться вместе трем братским народам – белорусам, русским и украинцам. И, конечно, мы рады видеть здесь, на общей исторической родине, всех славян, всех без исключения и не только их. Мы рады, что к нам приезжают много гостей.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
10: Удар откуда не ждали. В Забайкалье в 5 раз урезали выплаты мобилизованным, а контрактникам иностранцам, наоборот, повысили. Своему 400 тысяч, иностранцу 900. В Забайкалье решили серьезно сэкономить на тех, кто уже попал под мобилизацию. Единовременную выплату мобилизованным при переходе на контракт снизили с 2 миллионов до 400 тысяч рублей. А вот иностранцам, готовым подписать контракт с Минобороны, выплату, наоборот, подняли как минимум вдвое. Новые правила прописаны в постановлении правительства края от 20 августа. Экономический обозреватель Илья Рогов объясняет, в чем логика такого решения местного правительства Забайкалья.
11: Здесь работает очень простая логика. Иностранца еще нужно убедить подписать контракт. Поэтому цену входа повышают. А мобилизованный уже находится внутри системы. И его переговорная позиция практически нулевая. Поэтому власти понимают, что на нем можно экономить. Это уже не столько социальная выплата, сколько ценник за дефицитный человеческий ресурс.
10: И все это происходит на фоне новых разговоров о возможной мобилизации. Из-за большого количества запросов группа военных юристов даже выпустила отдельную инструкцию для запасников. Там советуют мужчинам заблаговременно проверить основания для отсрочки, заранее собрать меддокументы, убедиться, что бронь действительно оформлена, и обсудить с родственниками, что делать при принудительной отправке в военкомат. Отдельное внимание юристы обращают на мобилизационные предписания, которые в этом году массово вклеивали запасникам военные билеты. Что это может означать, объясняет эксперт по военному праву Сергей Мельников.
13: Само по себе мобилизационное предписание еще не означает, что завтра будет объявлена новая мобилизация. Но очевидно, что военкоматы актуализируют механизм, который понадобится в случае такого решения. Поэтому люди и начинают заранее выяснять свои права, собирать медицинские документы и проверять отсрочки.
10: И здесь возникает еще один неприятный момент. Как эту арифметику объяснить самим россиянам? Человек уже был мобилизован, теперь ему предлагают за контракт 400 тысяч, а приехавшему иностранцу вдвое больше. В регионах уже заговорили о неравенстве, говорит социолог Олег Воронцов.
14: Такая разница в выплатах очень токсична именно психологически. У человека возникает ощущение, государство ценит его дешевле просто потому, что считает, что он уже никуда не денется. А когда одновременно обсуждается новая мобилизация, это только усиливает недоверие и желание заранее искать способы защитить себя и свою семью.
15: Пока официально о новой волне мобилизации информации нет. Более того, ее проведение активно отрицают на всех уровнях. Однако военные юристы советуют на всякий случай проверить все документы заранее. Военкоматы работают с мобилизационными предписаниями, а регионы пересматривают цену контракта.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
2: Президент Александр Лукашенко об исторической прародине славян.
8: По утверждению историков, это действительно так от жизни. Полесье – прародина славян. Отсюда наши истоки. Здесь, на этих крутых берегах, полноводной Припяти, среди бескрайних дубрав и водной природной красоты наши корни красивого, умного и достойного народа.

0: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире «Между строк». В Беларуси работников сельского хозяйства, которыми недовольно начальство, начали отправлять на военные сборы. Решение о том, кто считается нерадивым, принимают директор хозяйства, председатель райисполкома и военком. О понятных критериях власти не опубликовали. В этом выпуске расскажем, как армия стала наказанием за плохую работу, что происходит с призванными и почему такая система может коснуться не только аграриев.
2: Вот тут надо сразу отметить масштаб происходящего. Это ведь не просто какая-то разовая, акция устрашения на местах. Это реальный, такой серьезный структурный сдвиг в государственном управлении экономикой.
1: 100%. И чтобы разобраться в механике этого нестандартного призыва, стоит вернуться немного назад, в конец июля.
2: В самый разгар уборочной кампании.
1: Вот именно. Казалось бы, время, когда на счету реально каждый час и каждые рабочие руки.
2: Да.
1: Но вместо того, чтобы заниматься логистикой или ремонтом техники, по белорусским полям вдруг поехали в военкомы.
2: И поехали они туда совсем не ради бумажной рутины.
1: Точно. Они поехали составлять списки, причем в очень специфической компании.
2: Ага, военком, директор конкретного колхоза и глава районного исполкома.
1: Да, это такая тройка, которая прямо на местах начала формировать перечни так называемых провинившихся работников.
2: Слушай, тут начинается самое интересное с юридической точки зрения. Ведь все стандартные ограничения, которые всегда существовали при призыве, они были просто перечеркнуты.
1: Возраст.
2: Вообще не важно. Состояние здоровья отходит на второй план. Военно-учетная специальность тоже никого не интересует.
1: Официально власти назвали этот процесс довольно изящно «военно-воспитательные учения».
2: Звучит-то как.
1: Да, был сделан огромный акцент на том, что главная цель – это перевоспитание, дисциплина, а не классическая боевая подготовка.
2: Подожди, стоп. Давай проясним один момент. Меня вот что удивляет. В любой стандартной трудовой системе, неважно, завод – это IT-компания или ферма.
1: Угу.
2: Если человек плохо работает, есть понятный алгоритм действий. Трудовой кодекс.
1: Ну да.
2: Если сотрудник опаздывает, злоупотребляет алкоголем на смене или ломает дорогой трактор, для этого придуманы выговоры, есть лишение премий, есть увольнение по статье, в конце концов.
1: Логично.
2: А если человек украл мешок зерна или запчасть, это кража. Для этого существует милиция, следствие, суд. Каким образом вместо отдела кадров вдруг начинает работать повестка-военкомат?
1: Это феноменальное смешивание совершенно разных правовых понятий. В одну огромную кучу сваливается вообще все.
2: То есть криминал и рабочие моменты.
1: Именно. С одной стороны, банальное воровство. А с другой, например, профессиональный конфликт. Допустим, механизатор спорит с председателем. Доказывает, что нельзя выводить тяжелую технику на поле после проливного дождя.
2: Потому что трактор просто увязнет.
1: Да. И в той, и в другой ситуации директор может просто показать пальцем и сказать: «В списке его».
2: То есть одно единственное слово «нерадивый» заменяет собой целую судебную систему.
1: Абсолютно. Это слово становится одновременно и обвинением, и доказательством, и приговором. И самое страшное, человек полностью лишается права на защиту.
2: Вообще никаких комиссий?
1: Никаких. Если увольняют, можно пойти в комиссию по трудовым спорам. Если заводит дело, есть адвокат. Здесь же ничего. Решение принимает та самая тройка.
2: Слушай, если использовать аналогию, это же как позволить тренеру у команды соперников быть главным судьей на матче. Ни один из членов этой тройки не является независимым арбитром. У каждого свой шкурный интерес.
1: Давай разберем их мотивацию. Директору хозяйства критически выгодно списать любой свой провал, сорванные сроки, гниющее зерно на условного нерадивого подчиненного.
2: Угу. А главе исполкома нужно срочно отчитаться перед столицей, что на местах порядок наведен.
1: А военком просто выполняет приказ сверху по набору количества людей. В итоге обычный работник оказывается один на один против слаженного бюрократического катка.
2: И вот тут, возникает очень логичный вопрос. Если условия...

0: Работы настолько дикие, если могут в любой момент без суда отправить в казарму, почему люди просто не уволятся?
1: Почему не положат заявление на стол?
0: Да. И здесь нужно разрушить один очень устойчивый миф. В сети иногда проскакивает фраза про какую-то роту фермеров.
1: О, да. Но проблема в том, что речь идет вообще не о фермерах в классическом понимании.
0: Фермер – это независимый предприниматель.
1: Точно. Человек, который рискует своими деньгами и сам решает, когда сеять. В Беларуси аграрный сектор устроен принципиально иначе.
0: Это колоссальные государственные монополии.
1: Около 230 тысяч работников, если я правильно помню.
0: Да, примерно в 1500 гигантских предприятий.
1: Это ключевой момент для понимания всей схемы. Обычно механизатор тотально зависит от директора этого госпредприятия. И эта зависимость выходит далеко за рамки зарплаты.
0: Директор часто контролирует служебное жилье. Увольняешься со скандалом, семья может оказаться на улице.
1: Кроме того, директор решает, кому выписать жизненно важную премию, как распределить топливо, кому дать новые запчасти, а кто будет сутками лежать под старой техникой.
0: Угу. И независимых профсоюзов в стране практически не существует с 22 года. Защищать права этого работника физически некому.
1: Получается, человек за рулем комбайна вообще не решает, когда ему чинить технику.
0: У него просто нет запчастей. И в такой системе абсолютной зависимости повестка становится идеальным инструментом шантажа. Абсолютное оружие для директора, чтобы заткнуть недовольных.
1: Пожаловался на неоплаченные переработки.
0: В армию.
1: Отказался ему водить неисправный трактор.
0: В армию.
1: Трудовой кодекс подменяется силовым давлением.
0: Хорошо, если это такой мощный инструмент, давай посмотрим на реализацию. Сроки-то просто поражают. 2-3 месяца. Ровно столько длится уборочная кампания.
1: Да. Власти открыто назвали цифру, наказали около 500 человек, назвав их двумя батальонно-тактическими группами. Но шокирует другое. Их же направили не заборы красить. Их отправили в соединение сил специальных операций. В СО.
0: И здесь полнейший, просто вопиющий парадокс. И производственный, и военный.
1: Давай про производство сначала.
0: Уборочное – самое горячее время. Если этот тракторист настолько критически важен, что из-за его ошибки рушится план всего хозяйства, то как это хозяйство проживет без него 3 месяца?
1: Это же двойной удар по предприятию. Сначала простой из-за поломки, а потом еще и рабочие руки забирают.
0: Экономический нонсенс. Но меня не меньше возмущает армейский аспект. Кого призывают? Взрослых. Немолодых людей, уставших от тяжелого физического труда.
1: Сорванные спины, хронические болезни, медкомиссии-то отменили.
0: И вот их отправляют на перевоспитание в элиту армии.
1: Это десантирование, тактика запредельной нагрузки.
2: Боеспособность строится на мотивированных молодых профессионалах. Что должен чувствовать кадровый офицер спецназа, когда к нему привозят 50 уставших мужиков за 50?
1: Так если отправка механизаторов в спецназ очевидно вредит экономике, почему планы горят на самом деле? Давай отойдем от метафоры мирной войны к реальным цифрам.
2: Цифры показывают дикий кадровый голод.
1: Вот именно. В 2025 году из 31 тысячи нужных механизаторов около 2700 пришлось экстренно привлекать со стороны.
2: Брать людей с заводов и сажать за комбайны.
1: Да. Зарплаты низкие, в среднем около 2300 рублей. Условия тяжелые.
2: Комбайн в поле ломается не от недостатка патриотизма. Он ломается от нехватки качественных запчастей и от хронических долгов предприятия.
1: Безнадежные долги агропредприятий более 500 миллионов рублей недавно просто передали к Государственному агентству по управлению активами. И военкомат не напечатает новые запчасти и не выплатит эти полмиллиарда долга. Сколько не заставляя людей маршировать, солярка в баке не появится.
0: Слушай, если экономику это не лечит, значит, истинная цель всей этой компании лежит в плоскости контроля. И тут многие задаются острым вопросом. Учитывая союзный статус с Россией, они готовят ли этих людей к отправке на войну против Украины?
1: Ну, тут стоит остудить эмоции. Никаких доказательств отправки на фронт на данный момент нет. Власти говорят только о хозяйственных работах и физподготовке. Но у этой ситуации есть другая скрытая функция. Это идеальная практическая тренировка системы мобилизации.
0: Стресс-тест вертикали.
1: Именно. Проверяется, как быстро можно собрать списки, вручить повестки в обход всех процедур и запихнуть гражданских в казармы.
0: Логистика, работа военкоматов. И все под благовидным предлогом «спасаем урожай». Но есть еще международный аспект. Это ведь выглядит как классический принудительный труд в качестве наказания.
1: Ага.
0: Международная организация труда, МОТ, еще в 23-м году применила редчайшую 33-ю статью за грубейшие нарушения прав работников. И сейчас пройден очень опасный порог.
1: Если сегодня это сработало с трактористами,
0: то завтра за невыполненный план точно так же накажут строителей или коммунальщиков. Механизм-то уже создан и протестирован.
1: Давай систематизируем эти моменты. Если система вредит экономике и армии, кто конечный бенефициар? Кому это выгодно?
0: Ну, первый бенефициар, очевиден, самый верхний уровень власти. Лукашенко выглядит таким решительным хозяином, пролетел на вертолете, увидел заросшее поле, мгновенно покарал виновных.
1: А местная вертикаль власти демонстрирует абсолютную лояльность.
0: Директора хозяйств, в свою очередь, с радостью списывают собственные провалы планирования на нерадивых подчиненных.
1: Ну и государственные медиа получают красивую моральную сказку вместо скучного отчета о миллиардных долгах.
0: Но за этот спектакль платят обычные работники и их семьи. Для семьи потерять кормильца в сезон самых высоких заработков – это катастрофа. Платит сельхозпредприятие, оставаясь без сотрудников.
1: И платит армия.
0: Безусловно. И страх работает только в краткосрочной перспективе. Дальше люди начнут еще больше скрывать поломки.
1: Будут замалчивать проблемы, чтобы не попасть в списки.
0: В итоге система лишается обратной связи, а квалифицированные кадры просто будут уезжать при первой возможности.
1: В общем, ситуация такая. Военные сборы не решат кадровые, финансовые и технические проблемы белорусского сельского хозяйства. Зато начальство получило удобный способ назначать виновных и наказывать их без понятного разбирательства. А последствия ложатся на работников, их семьи, сельхозпредприятия и армию. Вместо ответа за состояние отрасли власти снова выбрали давление на людей. Спасибо, что слушали «Между строк» и до встречи!
3: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
4: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный, и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если вам вдруг необоснованно откажут, это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
5: Радиосигнал 666 АМ.
6: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
7: Зона повышенного риска. НАТО разместит группировку дронов с искусственным интеллектом на границе России и Беларуси.
8: Альянс хочет усилить восточный фланг сетью из 1000 беспилотников, датчиков и спутников, объединенных искусственным интеллектом. Для этого планируется использование БПЛА с поддержкой искусственного интеллекта. Сеть будет отслеживать угрозы вдоль границ НАТО с Россией и Белоруссией, от Северной Финляндии до Черного моря.
7: Об этом пишет влиятельное издание «Политика». Как сообщают его источники, система должна обнаруживать нарушения границ стран Альянса и быть первым эшелоном обороны.
8: Данные с разных источников будут объединяться. Например, при обнаружении беспилотником врага искусственный интеллект сможет сопоставить информацию со спутниковыми снимками, данными сенсоров и радаров, и передать ее союзникам НАТО. Командиры смогут выбрать силы для ответа. В НАТО эту концепцию называют Kill Web. Она предполагает передачу данных непосредственно операторам, вместо длительной передачи информации от передовой к командованию и обратно.
7: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО в связи с угрозой, связанной с Сувалдским коридором. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге НАТО. Это узкий отрезок земли между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Ранее генсек Альянса Рю недвузначно намекнул, что Минску лучше не играть с огнем в этом вопросе.
8: Пусть никто не думает, что может нас атаковать, потому что наша реакция будет сокрушительной. Мы также проводим регулярные учения с привлечением всех разведданных, предусматривающие различные сценарии боевых действий.
7: На фоне этих заявлений Беларусь проводит учения в Гродненской и Брестской областях, где отрабатывает связку разведки, беспилотников, радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Белорусские военные отдельно делают упор на применение искусственного интеллекта. Получается, по обе стороны границы сейчас одновременно строят все более быстрые и автоматизированные системы, а западные регионы Беларуси становятся зоной еще большего военного риска, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на Радиосигнал.
7: Помидоры тоже в бане. После мяса и молочки в Россию не пустили 60 тонн белорусских помидоров. Что случилось на этот раз?
8: При фитосанитарной проверке помидоров из Витебской области был обнаружен вирус коричневой морщинистости плодов томата. Помидоры предназначались для покупателей в Московской, Калининградской и Смоленской областях. 56 тонн задержанных партий вернули отправителю в день обнаружения. Владельцам груза объявили предостережение о необходимости соблюдать фитосанитарные требования.
7: Об этом заявили в Россельхознадзоре. При этом представитель белорусского поставщика уверяет, что с их стороны все документы были в порядке, а перед отправкой томаты проходили необходимые проверки и никаких признаков инфекции не показывали. На предприятии не исключают, что нынешняя история может быть своеобразной ответной мерой после майского случая, когда уже Беларусь остановила и уничтожила партию зараженных томатов, приехавших из России. Тогда белорусская гастаможня не пропустила 10 тонн томатов-овощей, которые следовали из Московской в Гомельскую область.
8: С целью недопущения распространения опасного вируса задержанные фрукты и овощи были уничтожены. Перевозчику грозит крупный штраф.
7: И хоть данный вирус практически не несет опасность человеку или животным, он может стать настоящим убийцей для сельского хозяйства, объясняет инфекционист-эпидемиолог Ольга Козлова.
9: Вирус коричневой морщинистости плодов томата – это растительный вирус, который поражает в первую очередь томаты и сладкий перец, вызывая характерные коричневые морщинистые пятна на плодах и деформацию растений. Он очень устойчив к окружающей среде, может распространяться через зараженные семена, плоды, оборудование и контакт с растениями и способен уничтожить весь урожай и качество продукции. Это регулярно приводит к серьезным экономическим потерям для садоводов и фермеров в разных странах мира.
7: Из-за скрытой инкубации вируса и того, что зараженные растения не всегда проявляют симптомы, он может незаметно проникать в новые регионы и приводить к масштабным карантинным мерам, вплоть до уничтожения посевов, чтобы остановить распространение. В условиях белорусского АПК, который и так работает в жестких экономических и климатических условиях, проникновение таких болезней может стать серьезным ударом по производству, ценам на продукты и даже по всей экономики страны, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
10: Пехоте рано или поздно будут все. Зачем курсантов-поваров решили обучать управлению дронами? Программу подготовки поваров действительно хотят добавить управление воздушными дронами и наземными роботами. Официальная задача звучит так. Нужно доставлять на передовую сухпайки и горячую еду. Туда, куда обычная машина уже не доедет. Причем учить будут серьезно. Работа под воздействием РЭБов, преодоление препятствий, доставка грузов в условиях максимально приближенных к боевым. Зачем современной армии понадобился повар с джойстиком от дрона, объясняет военный обозреватель Алексей Романов.
11: Последние километры до передовой сегодня стали самым опасным участком снабжения. Любая машина быстро обнаруживается дронами и превращается в цель. Поэтому продукты, боеприпасы и медикаменты все чаще приходится доставлять маленькими воздушными беспилотниками или наземными роботами. Вот и получается, что современному военному повару уже недостаточно уметь только готовить.
10: Однако у курсантов возник другой вопрос. Если повар обучится управлять беспилотником, долго ли он останется только поваром? На фоне массовых жалоб солдат на переводы специалистов в совершенно другие подразделения, чаще всего штурмовые, ответ «нет» выглядит однозначным, говорит военный аналитик Сергей Ковалев.
12: Само обучение работе с дронами логично. Проблема начинается тогда, когда дополнительный навык превращается в основание использовать человека совсем не по его специальности. Оператор БПЛА сегодня – полноценный участник боевой работы и одна из приоритетных целей противника. Поэтому граница между тыловиком и бойцом переднего края становится очень тонкой.
10: Параллельно для продовольственных подразделений разрабатывают мобильные кухни и пекарни на грузовиках, способные кормить несколько сотен человек. Получается почти новая армейская профессия, говорит эксперт по истории войны Илья Миронов.
11: Современная война постепенно уничтожает понятие безопасной армейской специальности. Водители, связисты, ремонтники, медики, теперь повара, работают в зоне действия дронов. А чем больше военнослужащих получают универсальные боевые навыки, тем проще командованию при необходимости перебрасывать их туда, где возник дефицит людей.
10: Пока Минобороны говорит именно о доставке еды, а не о вербовке поваров в штурмовики. Но тенденция очевидна. Война дронов добралась уже и до армейской кухни. И профессий, позволяющих гарантированно остаться подальше от передовой, становится все меньше.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
13: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов о благоприятных погодных условиях для аграриев и ожиданиях хорошего урожая кукурузы.
14: Также было доложено мною главе государства о том, что мы уже, нам с учетом сегодняшнего дня останется убрать 7% площадей зерновых и зернобобовых культур. На сегодня намолочено более 8,2 миллионов тонн зерна с учетом рапса. Эта работа продолжается, и мы буквально с учетом сложившихся погодных условий ожидаем до конца этой недели, начала следующей недели уже подойти к завершению уборки зерновых, зернобобовых культур. Погода складывается в этом году в пользу аграриев, потому что, и как отмечал наш глава государства, идеальная погода в этом году, потому что идет развитие, в принципе, всех культур. Ну, сказать, что что-то есть все-таки лучше, что-то хуже, это оно очевидно, потому что, допустим, в этом году, как я уже пример приводил, по созреванию озимого рапса он действительно дал рекордный урожай. Также мы ожидаем, что кукуруза в этом году сложится лучше уровня прошлого года. И, соответственно, в начале года и с прошлого года была сделана ставка на планирование и посев кукурузы на зерно. В этом году мы посеяли 400 тысяч гектаров кукурузы на зерно. И, в принципе, мы эти площади будем убирать и планируем намолотить тоже 2,5 миллиона тонн зерна кукурузы. Это, в принципе, значение 2024 года. Это был самый рекордный урожай по намолоту зерна кукурузы.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
7: Сколько стоит жизнь белоруса? В Беларуси появился сайт по набору в армию России. Обещают золотые горы.
15: Гражданам Беларуси от 18 до 58 лет предоставляется возможность заключить контракт с Министерством обороны России. Билет до Москвы за наш счет, встречаем кандидата, сопровождаем на медкомиссию и полностью помогаем с оформлением документов.
7: Сайт с соответствующим предложением поучаствовать в российской СВО на Украине появился в белорусской национальной доменной зоне. Белорусам на выбор предлагают специальности – водитель, медик, связист, оператор беспилотника, сапер, штурмовик или стрелок. Журналисты профильных изданий смогли выяснить, что оператором персональных данных указан российский предприниматель Даниил Родионов, связанный с военно-кадровым агентством, которое занимается набором контрактников для российской армии. Главная приманка в данном случае – деньги. О реальных опасностях такого контракта никто не рассказывает, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский.
16: За одну подпись белорусы обещают 2 миллиона 300 тысяч российских рублей. Это примерно 28 тысяч долларов. Потом около 260 тысяч рублей каждый месяц. Есть отдельные расценки за участие в наступлении, уничтоженную технику и ранения. А если человек погибнет, семье обещают от 12 миллионов 400 тысяч рублей. Около 150 тысяч долларов. Только спросите у белорусских семей тех, кто погиб на российском украинской войне, что они получили, и узнаете, что даже похоронить было нечего, не то что какие-то баснословные выплаты.
7: При этом желающих поиграть в такую русскую рулетку уже немного. По данным, которые украинская сторона передавала белорусскому Минобороны, российские контракты могли подписать почти 2900 граждан Беларуси. А вот что об ужасах боевых действий рассказывают белорусы, которые видели их своими глазами.
17: Учить стрелять, тактики, ведению боя в домах, туда-сюда, меня не учили. Как я попал в штурмовики, я сам не понимаю. А я пошел на задачу необычную. Ну, состав группы у нас был 2 человека. Нас не предупреждали, что там находится украинские военные. В общем, как я понимаю, нас кинули.
18: Все, один человек приехал, все, подписали контракты, люди и уехали. Всего у нас было 52 человека. А потом мы переехали под Белгород. Уже был на позиции, ну прям уже все, где мясорубка. Я был 25 августа. Там трупами воняло очень сильно. Везде были погорелые тела. Было очень страшно. Было очень много дронов, очень много. Ты даже не знаешь, где российский, где украинский. Там, ну вообще очень... Очень сложно и очень страшно. Это был 9-й день на позиции, а также это был 4-й день без еды и без воды вообще.
7: 8 августа представитель Объединенного переходного кабинета Вадим Кабанчук заявил, что на стороне России уже погибли более 500 белорусов. Это почти столько же, сколько за 10 лет войны в Афганистане, говорят военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
6: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
19: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
20: Эк.
19: 2.
20: До.
19: 3.
20: Тин.
19: 4.
20: Чар.
19: 5.
20: Пач.
19: 6.
20: Че.
19: 7.
20: Сат.
19: 8.
20: Ат.
19: 9.
20: Но.
19: 10.
20: Дас.
19: Учим пакистанский. Авось пригодится.
6: Из первых уст.
13: Начальник управления защиты информации Национального банка Инна Легчилова об актуальных схемах мошенничества.
21: 1 июля вступили в силу стандарты финансовых услуг, которые связаны с антифрод-системами и со сбором цифрового отпечатка. Конечно, мы видим прекрасные результаты, но вместе с тем мошенники, они меняют схемы. На сегодняшний день основными участниками этих схем становятся юридические лица. Появились такие схемы мошенничества, как фейк-босс, когда через мессенджер бухгалтеру приходит сообщение непосредственно от руководителя своего совершить какую-то платежку, оформляется платежный документ и отправляется. Вывод денег в этом случае производится непосредственно уже за границу. Что нужно делать в этом случае? Не быть беспечными. В первую очередь, что можно сделать, это перезвонить руководителю и уточнить, совершают ли они этот платеж. Следующая схема уже больше связана с физическими лицами, когда из поликлиники идет звонок и говорят о том, что делают электронную базу, сообщите, пожалуйста, свои данные. Рекомендации, как и во всех остальных случаях, перезвоните в поликлинику.
3: Новости регионов. На радио «Сигнал».
0: Трагедия под Петриковым. На пожаре погибли два человека. В деревне Снядин загорелся дом, где на отдыхе находилась компания из пяти человек из Минска и Мозыря. В огне погибли 54-летняя жительница столицы и ее 77-летний отец. Еще троих родственниц, 47, 18 и 19 лет, очевидцы успели спасти до прибытия МЧС. С травмами и ожогами женщины госпитализированы. Выпускник колледжа фиктивно устроился на работу, чтобы не отрабатывать распределение. Кроме того, у него нашли марихуану. В результате молодого человека будут судить по двум статьям – о причинении имущественного ущерба в крупном размере и хранении наркотических средств. Согласно материалам дела, уроженец Гомельской области фиктивно устроился на работу и принес в колледж справку, по которой его распределили в указанную компанию. На самом деле, с 2022 по 2023 год выпускник нигде не работал. Следствие посчитало, что он не отработал распределение, чем причинил имущественный ущерб на сумму более 11 тысяч рублей. Также обвиняемый хранил дома марихуану. Во время следствия 23-летний парень признал вину в полном объеме и частично возместил ущерб. Дело направлено в суд. Белорусская железная дорога назначает дополнительные поезда и увеличивает количество мест на популярных направлениях в преддверии нового учебного года. Дополнительные составы и сдвоенные поезда будут курсировать 30 и 31 августа на направлениях Минск-Брест, Минск-Гомель, Минск-Могилев и Минск-Мозырь. Как отметили в БЖД, дополнительные меры приняты с учетом мониторинга спроса на пассажирские перевозки. Информацию о расписании и стоимости проезда можно получить на сайте железной дороги в мобильном приложении или по телефону контакт-центра 105. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
3: Важный сигнал.
0: Бензотуризм. Жители приграничных с Россией регионов показали наплыв россиян за белорусским бензином. На всех не хватило. Многих автомобилистов возмущает массовое нашествие россиян на белорусские заправки. Из-за дефицита топлива в России жители ближайших к Беларуси регионов едут закупаться в приграничные города белорусским топливом. Тем самым они искусственно создают дефицит и очереди на заправках страны, жалуются автомобилисты.
2: Это Крищев. Город рядом с границей с Россией. Угадайте, кто у нас? Six Seven. Короче, ребятки, я, конечно, дико извиняюсь. Я, конечно, люблю русских людей, все дела. Но, по-моему, это немножечко нагрешь. Не гоните аппетит!
0: Дефицит моторного топлива вынуждает россиян вспоминать практики из лихих 90-х. Тогда ехали за едой и сигаретами, чуть позже за одеждой и промтоварами, а теперь приходится ехать за бензином. Россияне уже создали в соцсетях специальные чаты для желающих поехать на белорусские АЗС. Сами белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
22: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
23: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
24: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
0: Беларусь и так увеличила поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива в соседней стране, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку бензина. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
25: Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, А уже в Центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
0: Для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
3: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
1: Топливо на вес золота. Бензин полностью закончился в Геленджике. На местных заправках нет никакого топлива. Это первый такой случай в России. По данным городской администрации, в Геленджике утром 21 августа 92 и 95 бензин оставались только на АЗС «Лукойла» в селе Архипоосиповка. К вечеру 21 августа бензин закончился и там. Администратор, расположенного рядом с АЗС мини-отеля, сообщил, что бензина на заправке больше нет. Табло с ценами отключили. Об этом также пишут жители в местном чате, где водители обмениваются информацией о наличии топлива. Несмотря на отсутствие бензина, водители продолжают стоять в очередях в ожидании новой поставки. Некоторые провели там уже более 16 часов.
4: Очередь! Это просто это что такое? Тут ночевать можно, стендап можно устраивать, подходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать, с кайфом покавать. Это я в шоке, ребят. Это прям реальный. Вы посмотрите, она тянется вон просто, вот.
1: В начале августа топливный рынок, казалось, начал выходить из штопора. Очереди на заправках сокращались, регионы начали снимать ограничения, а цены на бензин и дизель немного снизились. Теперь ситуация снова ухудшается, а весь набор мер по стабилизации ситуации чиновники, похоже, уже исчерпали. Как результат, топливный кризис вновь обострился. Правительство снова усилило контроль за снабжением регионов, а ограничения на продажу появились в том числе в Москве. Столица после остановки НПЗ в Капотне на полгода лишилась около 40% снабжения. Но москвичи все равно еще долго не испытывали серьезных проблем. Дефицит столицы покрывали за счет перенаправления поставок с Урала и из Сибири. Однако все эти меры дали лишь точечный эффект. Это подтверждают и сами автомобилисты.
5: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
1: Вывести рынок из кризиса, не решив проблему атак беспилотников, не помогут никакие меры, считает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. По его оценке, дефицит не просто сохранится до конца лета, но может также плавно перетечь из осени в зиму.
8: Ключевым фактором для рынка станут сроки восстановления нефтеперерабатывающих заводов, которые зависят от масштабов повреждений. Сдвиг сроков восстановления заводов или новые ограничения для переработки могут пагубно сказаться на хрупком балансе рынка. Именно это сейчас и происходит.
1: В сентябре положение может снова ухудшиться, полагают эксперты. По их словам, плановые ремонты предстоят сразу нескольким крупным российским предприятиям, а также Новополоцкому НПЗ «Нафтан», одному из двух крупнейших заводов Беларуси, от поставок которого сильно зависит Поволжье. Если с ремонтами совпадут новые удары по НПЗ, предложение в сентябре и октябре может сократиться еще сильнее, предупреждают эксперты.
3: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
13: директор компании «Маскупава» Виталий Якубов о развитии мобильной торговли на селе.
9: Конечно, вы хотели расширить линейку тех предприятий, которые бы покупали автолавки. Мы со своей стороны готовы на шасси МАЗ сделать настройку Купаву и закрыть потребности всех потребителей. Мы имеем свои конструкторские службы, свои технологические службы, свои службы сертификации, имеем большие уже компетенции, наработанные в этом направлении. И вот мы хотели бы услышать пожелания наших потенциальных потребителей о том, что они хотят видеть, чтобы мы могли закрыть все их потребности.
10: Невероятно, но факт.
11: Вокруг Бермудского треугольника витает столько мифов и тайн, что это место давно стало символом мистических исчезновений. Но сколько кораблей на самом деле забрали эти смертельные воды? Загадка ли это или хорошо скрытая правда? Попробуем разобраться. Согласно одной из популярных теорий, Бермудский треугольник – это не просто участок океана, а настоящая ловушка, созданная инопланетными цивилизациями. Именно здесь, по мнению сторонников теории заговора, находятся врата в параллельные измерения, через которые инопланетяне забирают суда и самолеты для своих экспериментов. Исчезающие объекты будто бы затягиваются в невидимые порталы, находящиеся глубоко под водами треугольника. Есть и более ужасающие теории. На дне Бермудского треугольника спрятаны остатки древних технологий Атлантиды. Эти устройства якобы создают невероятные магнитные поля, способные сбить с курса любой навигационный прибор. А капитаны кораблей, потеряв ориентацию, становятся жертвами стихийных бедствий или попадают в мертвую зону, где законы физики перестают действовать. Свидетели исчезновений часто рассказывают о странных светящихся объектах под водой, которые начинают вращаться вокруг кораблей, прежде чем те бесследно исчезают. По слухам, некоторые из исчезнувших судов позже находили в совершенно других точках планеты с обезумевшими членами экипажа, утверждающими, что они побывали в другом мире. Однако есть и более реалистичное объяснение. Бермудский треугольник – это один из самых оживленных и опасных морских регионов на планете, где часто сталкиваются неблагоприятные погодные условия, сильные океанические течения и непредсказуемые бури. За последние десятилетия здесь произошло множество катастроф из-за сильных штормов и циклонов, что вполне объясняет значительную часть исчезновений. Корабли и самолеты, не подготовленные к экстремальным условиям, попадают в ловушку стихии, после чего их просто уносит под воду. По данным статистики, с начала 20 века в водах Бермудского треугольника пропало около 5 десятков судов и 20 самолетов. Однако стоит отметить, что эти цифры вовсе не превышают обычные показатели для других районов Мирового океана с таким же насыщенным судоходством. Просто Бермудский треугольник, благодаря своей репутации, попал в центр внимания СМИ и стал символом необъяснимого. Возможно, Бермудский треугольник вовсе не столько аномалия, сколько хорошо разрекламированная черная дыра. Тайна, которая захватила воображение человечества, оказалась смесью природных явлений, случайных совпадений и мистификаций. Бермудский треугольник, безусловно, остается символом таинственных исчезновений и загадок. Однако реальная статистика и факты указывают на то, что большинство случаев пропажи судов и самолетов можно объяснить природными условиями, ошибками навигации и техническими неисправностями. Может ли здесь быть что-то сверхъестественное? Возможно. Но пока загадочные смертельные Бермуды остаются скорее легендой, чем реальной угрозой для мореплавателей. А больше теорий и разоблачений слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
12: Радиосигнал 666 АМ.
14: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания?
7: «Радиосигнал» предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Все хотят в Европу. Число белорусов, зарегистрированных в польском соцстрахе, продолжает расти. Скоро рекорд. Польское управление социального страхования опубликовало сведения о застрахованных иностранцах по состоянию на конец июля. Оказалось, что число белорусов снова выросло. В польской системе соцстрахования на конец июля числилось почти 144,5 тысячи граждан Беларуси. Это на 0,5 тысячи больше, чем в июне. Всего же в польском соцстрахе на конец июля было зарегистрировано почти 1,5 миллиона иностранцев. Общее число застрахованных иностранцев выросло в сравнении с июнем почти на 9 тысяч человек. По данным польских СМИ, 68% белорусов, которые переехали в Польшу, планируют остаться там надолго или даже навсегда. Большинство из них – молодежь до 34 лет. Сообщается, что 13% белорусов работают в IT, еще 10% ведут собственный бизнес, а 3% трудятся удаленно на зарубежной компании. Многие называют Польшу новым домом.
15: Мы хотим жить, мы хотим тишины, спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
0: Уехавшие признаются, что, несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше. Мол, заработки выше, нет санкций и в целом жизнь намного спокойнее. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, как по политическим, так и по экономическим причинам, говорит экономист Анастасия Лузгина.
16: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
0: Зарплаты в Польше традиционно выше, чем в Беларуси. Например, зарплаты айтишников там выше в 2, а то и в 3 раза. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Также уехавшие белорусы говорят, что кроме зарплат их впечатляет общее качество жизни и даже дороги.
17: Уже больше года я и моя семья, муж и 2 детей, живем в Польше. Приехали мы сюда из Беларуси, из Минска, а точнее из небольшого такого городка за кольцевой Минска, который называется Ждановичи. Первое, что нас очень обрадовало, это качество дорог и пешеходных дорожек. Здесь, конечно, в Польше качество дорог очень радует. Пешеходные дорожки везде чистые и обувь все время чистая. Что может радовать меня, как хозяйку, обувь я здесь мою довольно редко.
0: Сколько именно белорусов покинули страну, неизвестно. Разные организации пытались это посчитать. Самую большую цифру называли в парламентской ассамблее Совета Европы. В начале прошлого года там заявили, что из Беларуси могли выехать до 500 000 человек. То есть это как самый крупный областной центр Гомель. Власти называют более скромные цифры. Начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун ранее сообщил, что за 2021 и 2022 годы страну покинули более 200 тысяч граждан. Уехавшие белорусы признаются, что ценят возможность жить свободно и без виз путешествовать по европейским странам.
18: Плюсов очень много, начиная от путешествий по Европе, заканчивая зарплатами. Плюс-минусы есть в каждой стране, и тут либо вы меритесь и переезжаете, либо вы не меритесь, не остаетесь тут жить, переезжаете еще куда-то. Не знаю, насколько это понятно, я сказала.
0: По данным польского министерства внутренних дел, в прошлом году белорусы купили в стране на 50% больше квартир, чем годом ранее. Всего за прошлый год иностранцы купили в Польше около 14,5 тысяч жилых помещений и более 2,5 тысяч коммерческих. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
13: Президент Александр Лукашенко напомнил, для чего нужно стрелковое оружие.
6: На поле боя судьбу решат люди, солдаты. А для солдата надо это. Ну, я не знаю, я как солдат бывший хорошо понимаю, что такое стрелковое оружие. Это очень важно. Это основа любой армии. Поэтому мною было принято решение. Нам надо производить свое. И вот я подхожу к главному. Достоинство здесь и Дмитрия, и Романа Александровича, который руководил недавно ВПК и начинал, наверное же, мысли были производить все это. Заслуга это большая их. И молодцы, что это сделали. Без этого нет никакой войны, нет никакой обороны. Для того, чтобы воевать, надо стрелковое оружие.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
1: Топливо на вес золота. Бензин полностью закончился в Геленджике. На местных заправках нет никакого топлива. Это первый такой случай в России. По данным городской администрации, в Геленджике утром 21 августа 92 и 95 бензин оставались только на АЗС «Лукойла» в селе Архипоосиповка. К вечеру 21 августа бензин закончился и там. Администратор расположенного рядом с АЗС мини-отеля сообщил, что бензина на заправке больше нет. Табло с ценами отключили. Об этом также пишут жители в местном чате, где водители обмениваются информацией о наличии топлива. Несмотря на отсутствие бензина, водители продолжают стоять в очередях в ожидании новой поставки. Некоторые провели там уже более 16 часов.
19: Очередь! Это просто это что такое? Тут ночевать можно, стендап можно устраивать, подходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать, с кайфом покавать. Это я в шоке, ребят. Это прям реальный. Вы посмотрите, она тянется вон просто вот.
1: В начале августа топливный рынок, казалось, начал выходить из штопора. Очереди на заправках сокращались, регионы начали снимать ограничения, а цены на бензин и дизель немного снизились. Теперь ситуация снова ухудшается, а весь набор мер по стабилизации ситуации чиновники, похоже, уже исчерпали. Как результат, топливный кризис вновь обострился. Правительство снова усилило контроль за снабжением регионов, а ограничения на продажу появились в том числе в Москве. Столица после остановки НПЗ в Капотне на полгода лишилась около 40% снабжения. Но москвичи все равно еще долго не испытывали серьезных проблем. Дефицит столицы покрывали за счет перенаправления поставок с Урала и из Сибири. Однако все эти меры дали лишь точечный эффект. Это подтверждают и сами автомобилисты.
5: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
1: Вывести рынок из кризиса, не решив проблему атак беспилотников, не помогут никакие меры, считает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. По его оценке, дефицит не просто сохранится до конца лета, но может также плавно перетечь из осени в зиму.
8: Ключевым фактором для рынка станут сроки восстановления нефтеперерабатывающих заводов, которые зависят от масштабов повреждений. Сдвиг сроков восстановления заводов или новые ограничения для переработки могут пагубно сказаться на хрупком балансе рынка. Именно это сейчас и происходит.
1: В сентябре положение может снова ухудшиться, полагают эксперты. По их словам, плановые ремонты предстоят сразу нескольким крупным российским предприятиям, а также Новополоцкому НПЗ «Нафтан», одному из двух крупнейших заводов Беларуси, от поставок которого сильно зависит Поволжье. Если с ремонтами совпадут новые удары по НПЗ, предложение в сентябре и октябре может сократиться еще сильнее, предупреждают эксперты.
7: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе.
15: Как на языке урду звучит?

0: формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
1: Всем привет! В эфире подкаст «Между строк». Сегодня мы разберем тему, от которой у миллионов белорусских родителей наступает тихая паника каждый год аккурат к концу августа. Мы говорим про школьный чек 2026 года и о том, во сколько на самом деле обходится собрать ребенка на учебу. Официальная статистика и отчеты регуляторов рисуют нам вполне симпатичные и скромные цифры. Но давайте честно, кто из вас хоть раз уложился в этот бумажный минимум? Мы залезли глубоко в ценники, сравнили рынки, маркетплейсы, скрытые платежи и готовы выложить вам всю правду без купюр.
2: Да, и эта правда начинается ровно в тот момент, когда человек закрывает вкладку с красивым отчетом в ведомство и просто открывает кошелек в реальном торговом центре.
1: Точно. Слушай, давай для начала вообще выстроим систему координат, ну, чтобы понимать масштаб расхождений.
2: Давай.
1: Любой финансовый расчет в Беларуси сегодня привязан к базовой величине. В 2026 году это 45 рублей.
2: Угу.
1: И вот от этой константы считаются многие обязательные школьные платежи. Взять хотя бы пользование учебниками. Это ровно 50% от базовой, то есть 22 рубля 50 копеек за комплект на одного школьника.
2: Ну, для многодетных там же скидка предусмотрена.
1: Да, для многодетных это 11 рублей 25 копеек. Плюс для них есть государственная помощь к школе. Это порядка 130 или 135 рублей на ребенка.
2: Звучит как неплохой бонус, если не знать реальных цен.
1: Именно. Потому что Министерство антимонопольного регулирования и торговли утверждает, что так называемый базовый эконом-набор обойдется родителям в сумму от 380 до 750 рублей.
2: Подожди, 380 рублей за сборы в школу?
1: Ну да. Одежда, обувь, минимальная канцелярия.
2: Это совершенно нежизнеспособная цифра. По сути, это расчет на какую-то голую физиологию, чтобы ребенок просто не пошел на линейку босиком и, не знаю, в мешке из-под картошки.
1: Думаешь, все настолько плохо с этим набором?
2: Конечно. В эту сумму закладывается самая бюджетная синтетика, которая покроется катышками уже к середине сентября. Ну и обувь, которая развалится от первого дождя.
1: А если брать нормальные вещи?
2: Если смотреть на чеки семей, которые хотят купить нормальный ортопедический рюкзак, чтобы у ребенка не искривилась спина, ну и одежду из натуральных тканей, то реальный чек стартует от 900 рублей.
1: Ого.
2: Да, и легко улетает до 1450. То есть разница с официальными данными ровно в два раза.
1: Возникает абсолютно логичный вопрос. Где именно формируется эта двукратная разница? Куда утекают деньги?
2: Угу.
1: Если системно разложить траты, то мы увидим, что главная черная дыра родительского бюджета – это строгий деловой дресс-код.
2: Потому что школа давно перестала быть местом, куда можно прийти в удобном свитере. Деловой стиль – это сейчас очень жесткие рамки, которые стоят безумно дорого.
1: Давай пройдемся по гардеробу. Возьмем мальчика. Пиджак или форменный жакет обойдется в 65, ну или 110 рублей.
2: Так.
1: Брюки, которых нужно минимум две пары на смену, вытянут из кошелька еще 90 или 150 рублей.
2: Ну и рубашки.
1: Да, три рубашки – это 105-180 рублей.
2: У девочек математика аналогичная, в общем-то.
1: Абсолютно. Сарафан или юбка делового стиля – это 60-110 рублей. Школьные брюки где-то 80-130, ну и блузки 110-195 рублей.
2: И в 2026 году ко всему этому добавляется обязательный второй элемент.
1: Да, да. Эмблемы гимназий, брендированные галстуки, значки, шевроны всякие.
2: Вот.
1: Они принудительно утяжеляют чек еще на 30, а то и 65 рублей.
2: Вот на этом втором элементе стоит остановиться подробнее. Слушай. Это же потрясающий механизм. По сути, кусок ткани с вышитым логотипом школы продается с наценкой, как будто это пропуск в закрытый клуб.
1: Согласен. Звучит как статусная вещь.
2: Дошкольная форма просто превратилась в дорогостоящую униформу. Родитель платит не за качество материала, а за право ребенка соответствовать уставу конкретной гимназии. Это просто налог на школьную идентичность.
1: Но ведь всегда есть альтернатива. Можно открыть популярные маркетплейсы, ну, тот же Wildberries или Ozon, и найти пиджак за 60 рублей. Брюки вообще за 35.
2: Альтернатива-то есть, но она очень обманчива. Что такое брюки за 35 рублей с маркетплейса?
1: Плистер.
2: 100%

0: по Листеру. Ребенок проводит в школе по 6-7 часов в день. Он бегает по коридорам, катается по полу, потеет. Синтетика не дышит, швы расходятся мгновенно.
1: Ну да, ткань протирается.
0: В итоге эти дешевые брюки отправляются в мусорку через 2 месяца, и родитель идет покупать новые. То есть, пытаясь сэкономить на старте, семья платит 3x в течение года.
1: Справедливо. И если мы говорим о качестве, которое способно выдержать учебный год, то приходится обращаться к проверенным белорусским брендам, вроде «Калинки».
0: А там цены уже другие.
1: Да, там пиджак обойдется уже в 75 или 105 рублей, плюс обувь. Качественные кожаные туфли, например, от «Шаговиты» или «Луча», стабильно забирают из бюджета до 140 рублей.
0: Вот именно. И это только половина беды.
1: Почему?
0: Потому что деловой гардероб – это то, что на виду. А есть огромный пласт расходов, которые официальная статистика вообще предпочитает не замечать.
1: Ты имеешь в виду спортивную форму?
0: Не только форму, но давай начнем с нее. Требования белорусских школ к физкультуре тоже довольно жесткие.
1: По регламенту ученику нужны 2 комплекта. Один для зала, второй для занятий на улице в осенне-весенний период.
0: Угу.
1: Если брать продукцию предприятий вроде Mark Formel, спортивный костюм обойдется в 85-150 рублей.
0: А еще кроссовки нужны.
1: Да, пара со светлой подошвой, чтобы не чертить на полу в зале, и прочная обувь для стадиона. Это еще 110-190 рублей. В итоге спортивный сет выливается в 235-415 рублей.
0: И тут кроется один из самых абсурдных элементов школьных требований.
1: Какой?
0: Строго однотонные белые футболки для занятий. Белая футболка на активно бегающем ребенке живет 1, ну максимум 2 урока физкультуры.
1: Да, она мгновенно становится серой.
0: На ней появляются пятна от мяча, которые просто не берет ни один пятновыводитель.
1: Их нужно покупать пачками.
0: Но давай пойдем еще глубже, туда, где статистика совсем слепа.
1: Скрытые платежи.
0: Именно. Начинается учебный год, и в родительских чатах всплывают невидимые расходы. Рабочие тетради на печатной основе. Воркбуки по-английскому. Контурные карты по географии, атласы.
1: Это на год от 45 до 90 рублей.
0: Дальше. Нужды класса. Бумага для принтера, чтобы учитель мог печатать проверочные работы, питьевая вода в кулер, жидкое мыло, салфетки. Еще 40-80 рублей минимум.
1: Сюда же можно смело добавить букет на 1 сентября. В 2026 году цены на цветы перед Днем знаний традиционно взлетают. Средний букет обходится в 35-60 рублей.
0: Да, это, конечно, не обязательный платеж, но социальное давление работает безотказно.
1: Абсолютно. И всех этих цифр, ну, воркбуков, кулеров, цветов, их нет ни в одном отчете регуляторов. Но именно они вымывают деньги из кошелька со скоростью света.
0: Угу.
1: Если анализировать эту финансовую нагрузку, стоит понимать, что она распределяется неравномерно. Структура чека кардинально меняется в зависимости от возраста ученика.
0: Расскажи подробнее, как это выглядит.
1: Давай разберем эту анатомию. Сборы первоклассника в эконом-варианте обходятся примерно в 692 рубля. И здесь ключевой драйвер расходов – это базовые вещи с нуля и эргономика.
0: То есть рюкзак.
1: Да, главная покупка – это правильный ортопедический рюкзак с жесткой спинкой, который забирает до 160 рублей.
0: Потому что экономить на спине 7-летнего ребенка – это себе дороже.
1: Верно. Дальше идет ученик средних классов, скажем, с 5 по 8. Здесь чек вырастает примерно до 1065 рублей. Ребенок быстро растет, меняются размеры, канцелярия становится сложнее.
0: Появляются новые предметы, да.
1: Требующие специфических принадлежностей. Но самый мощный финансовый удар ждет родителей старшеклассников.
0: О, да.
1: Чек на ученика 9-11 классов пробивает планку в 1690 рублей, а местами вообще уходит за 20-40. И вот тут интересно разобраться, почему.
0: Действительно.
1: Дорогой ортопедический ранец уже не нужен. Подростки носят обычные рюкзаки и шоперы за копейки. Тетрадей с косыми линейками нет, гардероб во многом может переходить из прошлого года. Так откуда такой скачок?
0: Гаджеты. Планшет или смартфон для учебы мгновенно добавляют к чеку от 450 до 800 рублей.
1: Я предвижу аргумент, что смартфон – это баловство, игрушка, а не школьная принадлежность.
0: Да, многие действительно так считают. Покупка дорогого телефона школьнику часто воспринимается как такое, знаешь, родительское желание не ударить в грязь лицом перед другими семьями.
1: Но в 2026 году это уже не вопрос статуса.
0: Абсолютно. Это вопрос банального доступа к образовательному процессу. Электронный дневник нужно где-то открывать. Домашние задания часто скидывают в облако или в закрытые группы.
1: Требовать от старшеклассника учиться без современного смартфона или планшета сегодня это как, отправить его в школу с гусиным пером. Это принудительный технологический апгрейд, который ложится на плечи семьи. И техника имеет свойство ломаться, так что это регулярная статья расходов.
0: Цифровизация действительно диктует свои условия, но когда мы складываем все эти суммы, от пиджаков до планшетов, логично задаться макроэкономическим вопросом.
1: Каким же?
0: Как формируются эти пугающие цены? Почему одежда местного производства стоит так дорого? Ведь в Беларуси действует жесткое ценовое регулирование, знаменитое постановление номер 713.
1: Да, постановление работает.
0: Напомню его механику. Оно ограничивает торговые надбавки импортеров и магазинов рамками 30-50% на товары детского ассортимента. Цель благая – не дать магазинам накручивать по 200% на детских вещах.
1: Но у этого механизма есть побочный эффект. Магазинам становится экономически нецелесообразно привозить качественные импортные бренды.
0: Угу.
1: Затраты на сложную логистику не покрываются разрешенной 30-процентной надбавкой. Ассортимент сужается до того, что можно привезти дешево и продать большими партиями.
0: И это отлично объясняет, почему торговые надбавки – это лишь верхушка айсберга. Винить во всем условную жадность продавцов – значит не понимать, как работает современная экономика.
1: Проблема гораздо глубже.
0: Давай посмотрим на цепочки поставок. Во-первых, мировые рынки. Сырье дорожает в валюте. Хлопок, качественная синтетика, целлулоза для тетрадей – все это ползет вверх на биржах.
1: Во-вторых, логистика. Глобальные перестройки маршрутов привели к тому, что привезти контейнер с тканью или готовой обувью из Азии стало занимать больше времени и стоить существенно дороже.
0: А теперь добавим локальные факторы. Белорусские фабрики, которые шьют ту самую школьную форму, тоже сталкиваются с ростом издержек. Производство потребляет электроэнергию, а тарифы растут.
1: Зарплаты тоже нужно повышать?
0: Конечно. Фонд оплаты труда нужно индексировать, чтобы удержать швей и закройщиков на рабочих местах. Предприятие просто математически не может продавать пиджак по цене трехлетней давности, если ткань, свет и зарплаты выросли на десятки процентов.
1: То есть высокие цены – это не результат чьего-то злого умысла?
0: Да, это прямое следствие объективных мировых и локальных экономических процессов.
1: Мрачная картина вырисовывается. Цены растут по объективным причинам, требования школ к внешнему виду остаются бескомпромиссными, а скрытые платежи продолжают истощать бюджеты.
0: Угу.
1: Разобрав эту макроэкономику по косточкам, нужно перейти к самому главному – к стратегии выживания.
0: Как семьям применить эти знания, чтобы не остаться с пустыми карманами к сентябрю?
1: Есть несколько подходов, от классических до более радикальных. Из классики – это оптовые закупки. Если родительский комитет консолидируется и закупает тетради, бумагу, ручки напрямую у поставщиков или на крупных оптовых базах сразу на весь класс.
0: Это дает чистую экономию до 20-25%.
1: Верно. Вторая проверенная стратегия – это охота за скидками. Крупные универмаги вроде ЦУМа, ГУМа или универмага «Беларусь» регулярно устраивают единые дни скидок. Если грамотно подгадать день, можно срезать до 30% от чека.
0: Это отлично работает для системных людей, которые любят планировать. Но если нужен по-настоящему рабочий метод сбить цену в 2-3 раза, нужно отбросить стереотипы и идти на вторичный рынок.
1: Ты имеешь в виду платформы вроде Куфар?
0: Да. Куфар – это реальное спасение бюджета.
1: Покупать бэушную форму?
0: Иногда даже с несорванными бирками за 30-40% от магазинной цены. Это идеальный хак для того самого строгого делового стиля, который ребенок надевает только на уроки. Всеобщий психоз школьных базаров. Родители поддаются панике и пытаются купить абсолютно все на год вперед в течение 2 недель.
1: И это самая разрушительная ошибка. Зачем покупать теплую осеннюю куртку, вторые плотные брюки или демисезонные ботинки в середине августа?
0: Золотое правило выживания. Не все сразу. Ребенок спокойно отходит теплый сентябрь в легкой обуви и базовым набором рубашек.
1: Размажьте эти траты.
0: Да. Верхнюю одежду, вторую пару обуви и теплые вещи можно докупить в октябре или даже ноябре. К этому моменту августовский ажиотаж спадает, продавцы начинают делать скидки на осенние коллекции, чтобы освободить склады под зиму.
1: И финансовая нагрузка распределяется на несколько месяцев. Удар по бюджету становится не таким болезненным. Ну что, друзья, цифры мы с вами посчитали, и картина, прямо скажем, получилась впечатляющая. Школьный чек сегодня действительно способен пробить солидную брешь в семейном бюджете. Но давайте не забывать главный секрет – паника еще ни разу не помогла сэкономить ни одного рубля. Включайте холодный расчет, не скупайте все в первый же день, и услышимся в следующем выпуске.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Врач-невролог, сомнолог, кандидат медицинских наук Алексей Малков о том, что делать, если вы очень устали, но не можете уснуть.
4: Если человек устал физически, то, скорее всего, он уснет лучше, чем человек, который устал эмоционально.
5: Ой, ну если умственно, то действительно ты все время что-то прокручиваешь.
4: Что-то гоняешь и так далее. То есть наоборот, я очень прошу людей, у которых есть нарушение вот, засыпания, которые очень много работают, есть такие как-то лайфхаки, нужно разорвать свою работу, разорвать свой день, оторвать его от сна. И таким образом, например, пришел ты после работы, устал, все сделал, и выйди на улицу, пройдись вокруг дома один, без мужа, без жены, без музыки, без
5: телефона. Чтобы никто не напрягал.
4: Да, просто вставляется телефон дома, и в любую погоду, дождь, снег, не знаю, солнце.
5: Для этого у меня собака есть.
4: Да, ну то есть вот те люди, которые гуляют с собаками, реально спят намного лучше. Ну и просыпаются лучше, потому что собака... Вот, поэтому действительно нужно ходить одному.
5: Сколько?
4: Кому как, то есть 15-20 минут перед сном просто надо выйти и прогуляться со своими мыслями.
5: Тогда... То есть мы вернулись, умылись и легли спать. Все, больше никаких действий.
4: Да. В душ надо идти в прохладное, то есть мы должны немножко даже замерзнуть, когда очень хочется под теплое одеялко из-за этого. То есть люди, которые принимают горячую ванну, считается, что они расслабляются, они наоборот возбуждаются.
5: Вот я, кстати, тоже думала, что как раз это
4: тепло.
5: Да,
4: душ должен быть холодный. Поэтому некоторые люди даже выходят на балкон, открывают окно, немножко, померзли.
2: Важный сигнал.
6: Z-сообщество снова наехало на Минск. Российские военкоры унизили белорусов и назвали Беларусь плохим союзником. И вот в чем оказалось дело.
7: Я иногда говорю россиянам, белорус это русский со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было.
6: С этих слов Александра Лукашенко началась целая волна негатива в сторону президента Беларуси в российском Z-сообществе. Вот какой тирадой, к примеру, разразился популярный в России канал «Товарищ Артем».
8: Последний защитник социализма. Вслед за своими бандеровскими коллегами по русофобии продолжает пестовать белорусство. Более того, он заявил, что именно белорусствующие – настоящие нации. Интересно, а какая же тогда не настоящая с его точки зрения? Угадайте с одного раза. В общем, белорусствующего сектанта в своем нацистском угаре вам в вечернюю ленту.
6: А военкор Котенок назвал союзничество Беларуси с Россией двуличным.
9: Выходит, что когда надо, батька хвастает, что белорусы – это русские со знаком качества, а при нужде поворачивается к России кормой, делая вид, что проблемы русских его абсолютно не касаются. Союзничество такое, специфическое, в духе двуликого Януса.
6: Также, по словам военкора, Минск лишь пользуется союзом с Россией, но при этом не отдает Москве то оружие, которое ей сейчас особенно нужно в боевых действиях на Украине.
9: И если честно, то к простоватой хитрожопости батьки у нас привыкли давно. Но тут еще есть и явная предвзятость. Дело в том, что Александр Григорьевич Лукашенко зажал для русских полонез, эффективную систему, перестреливающую «Хаймарс», которой так нам не хватает в СВО. Например, азербайджанин Алиев эти системы имеет. С удовольствием пулял из них по армянам в Карабахе 6 лет назад. А русским продавать не велено. Вот так-то.
6: Также этот российский военкор обвинил Беларусь в сговоре с Зеленским.
9: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам. Жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил. Ретрансляторы снял и удары отменили.
6: Z-блогеры пишут, что также очень заметна смена официальной риторики в Минске. Мол, об угрозе белорусским рубежам с украинского и польского направлений теперь ни слова. А Лукашенко, цитирую, «вновь превратился в директора совхоза, контролирующего сбор каждой картофелины и надои каждой коровки». Российские военкоры обвиняют белорусов, что тема выгодной торговли со всеми странами для них важнее, чем российская спецоперация на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал» от первого лица.
3: Депутат Палаты представителей Сергей Рачков о главных точках соприкосновения Минска и Тегерана.
10: Между Белоруссией и Ираном сформированы устойчивые отношения. Мы рассматриваем Иран как одного из ключевых партнеров на Ближнем Востоке. У нас хорошая история двухстороннего сотрудничества, которая определяется лидерами наших государств. Между странами развиваются абсолютно все аспекты сотрудничества, политические, торгово-экономические, гуманитарные. Мы очень много внимания уделяем взаимодействию на международных площадках. Это обусловлено той сложной обстановкой, которая сейчас в мире. Следует сказать, что мы сейчас работаем над завершением документа о стратегическом партнерстве между Белоруссией и Ираном и документом «Дорожная карта по развитию сотрудничества на 2027-2030 годы».
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Разговор, в котором нет одного правильного ответа. Два человека, две противоположные позиции, аргументы за и против. Два взгляда, живая дискуссия и разные точки зрения. Давайте разберемся. Честный диалог о жизни, обществе, отношениях и выборе на радио «Сигнал».
11: Привет-привет! В эфире «Давайте разберемся». Сегодня мы залезем в самый глубокий карман и выясним, кто должен платить в ресторане. Ты считаешь, что мужчина обязан по праву сильного? Или в современном мире нормально, когда каждый платит за свой салат? Чеки на 200 рублей и сбежавшие кавалеры сегодня в студии будет бойня. Погнали!
12: Погнали! И давай, знаешь, не будем тянуть сразу в бой. Мы с тобой на первом свидании. Прямо сейчас. Сидим в каком-нибудь, ну, супермодном месте на Зыбицкой. Глаз-бар, например. Официант только что принес меню, ты открываешь.
11: Ох, я уже прям чувствую, как мой кошелек инстинктивно сжимается от страха. Ладно, открываю. Так, посмотрим. Ого, ну, цены тут, конечно, да. Не для простых смертных, для министров не меньше.
12: Да ладно тебе, перестань. Смотри, какая прелесть. Вот. Осьминог с картофелем и томатами всего-то 80 рублей. И филе миньон за 75. Возьмем плата морепродуктов на двоих. 340 рублей. И по авторскому коктейлю. Они тут по 25. Ну, красота же. Заказывай, не стесняйся.
13: Подожди. Ты это серьезно? 340 рублей? Ты вообще в себе? Давай начнем с малого. 80 рублей. За осьминога. Одного. Давай тебе сейчас на пальцах объясню, просто чтобы ты понимала. Вот средняя зарплата учителя, например, в Беларуси, около 1865 рублей в месяц. Это примерно 22 рабочих дня. Делим. Получаем где-то 85 рублей в день. За 8-часовой рабочий день.
14: Ой, все началось.
13: Нет, ты послушай. Это выходит где-то 11 рублей в час. Ты понимаешь? Чтобы оплатить твоего вот этого вот осьминога, мне нужно, получается, 7 часов работать. 7 часов моей жизни за одно какое-то там щупальце. 7!
14: Ты что, сюда с калькулятором пришел? Слушай, убери телефон, не позорься, а? Что за унизительные подсчеты? Мужчина, который на свидании сидит и считает, сколько часов он работает ради ужина с дамой, это просто, это дно. Ты когда меня сюда звал, ты на что еще рассчитывал? Что я закажу стакан воды и буду смотреть на тебя влюбленными глазами, пока ты ешь свои драники?
13: Я рассчитывал на приятный вечер и на адекватный заказ, а не на то, что ты попытаешься съесть весь мой месячный бюджет за один присест. Вот смотри, драники с лососем 35 рублей, это уже, это адекватнее. И коктейль твой 25, это уже 60 рублей на тебя одну, а ты еще на плато морепродуктов замахнулась. Это что, какой-то, инвестиционный проект? Ты решила проверить, сколько денег можно из меня вытянуть за первый же вечер?
14: Да я тебе говорю, это просто ужин. Ужин вместе, которое, между прочим, выбрал ты. Это же ты предложил, а давай пойдем в это новое модное место на Зыбицкой. Или ты думал, мы сюда придем, посмотрим на интерьер и пойдем в Макдоналдс? Надо было сразу так и говорить, у меня бюджет 40 рублей на двоих. Я бы и оделась, соответственно, в спортивном костюме бы пришла, честное слово.
13: А вот это уже чистая манипуляция. Если я выбираю место с хорошей атмосферой, это не значит, что я подписываю пустой чек на все твои гастрономические фантазии. Я выбрал его, чтобы мы приятно посидели, поговорили, а не для того, чтобы ты устроила соревнование «закажи самое дорогое в меню».
14: Но это же бред. Атмосфера и меню – это единое целое. Ты же не приходишь в большой театр в шортах и сланцах. Вот и тут так же. Если ты зовешь даму в дорогое место, будь готов к соответствующему счету. Это неписанное правило. Это элементарный тест на состоятельность. И ты его, судя по твоим вот этим вот подсчетам, с треском проваливаешь.
13: Это тест на адекватность. И его проваливаешь ты. Слушай, а ты сама-то, ты подумала, сколько ты вложила в это свидание? Или твои траты не считаются? Давай, удиви меня. Посчитай свой, как его там называют, розовый налог.
14: А вот давай посчитаем, чтобы ты перестал ныть из-за своего несчастного осьминога. Ты думаешь, я вот так с кровати встала, умылась и пришла. Чтобы сидеть здесь красивой, пришлось, знаешь ли, немного потрудиться. Начнем. Макияж и укладка. Средний ценник на нормальный вечерний образ в Минске 208 рублей. 208 рублей. Это, если что, почти 3 твоих рабочих дня по твоим же подсчетам.
13: Что? 200 рублей? За что? Тебя там что, золотой пылью посыпали?
14: За то, чтобы ты смотрел на ухоженную, красивую женщину, а не на замученного жизнью клерка с синяками под глазами. Это, дорогой мой, инвестиция в атмосферу вечера. Идем дальше. Маникюр. Без него приличная девушка из дома не выходит. Это еще, рублей 80-90. Нарощенные ресницы, чтобы взгляд был томным. Еще 70. И это я не считаю платье, которое я купила не вчера, конечно. Но его амортизация, туфли, сумочка. Давай скромно прикинем, что это еще рублей 100-300. И вишенка на торте. Такси туда-обратно по вечернему тарифу, потому что я не поеду в красивом платье в метро. Это еще рублей 40. И того, чтобы просто сесть напротив тебя, я уже потратила по самым скромным подсчетам от 500 до 800 рублей. И после этого ты мне будешь рассказывать про свой рабочий час за 11 рублей. Ты серьезно?
13: Да я тебе об этих ресницах просил. Мне твой макияж за 200 рублей не нужен. И маникюр твой я бы даже не заметил. Лучше бы ты в толстовке пришла, но мы бы счет пополам закрыли. Ты сама на себя это все навесила, по своему желанию, а теперь выставляешь мне счет, как будто это я тебя заставил. Я на свою подготовку потратил 50 рублей. Сходил в барбершоп, сделал комбо, стрижка плюс борода, и все, я красавчик. 50 рублей, а не 800. Разницу чувствуешь?
14: Ты сейчас серьезно сравниваешь свою стрижку в барбершопе и мой полный вечерний образ? Это даже не смешно. Ты потребляешь результат моих инвестиций. Моя внешность сегодня – это часть атмосферы этого вечера, за которую ты, как мужчина, и платишь. Оплачивая ужин, ты не делаешь мне одолжения. Ты просто частично компенсируешь мои вложения в то, чтобы этот вечер для тебя был красивым. Это справедливо.
13: Но это же бред. Абсолютно бредовая женская логика. Я тебя не просил ничего инвестировать. Ты это делаешь в первую очередь для себя, чтобы чувствовать себя уверенно и ловить взгляды других мужчин. Не перекладывай ответственность за свои траты на меня. Вот из-за таких, как ты, и появляются нормальные мужики-пополамщики, которые просто не хотят спонсировать чужой парад тщеславия.
14: Ах, пополамщики. Мои любимые персонажи. Это те, кто до смерти боится ответственности. Или те, кто просто не может себе позволить женщину, которая ухаживает за собой. Знаешь, недавно весь Минск гудел, обсуждая одну историю. Новый пафосный ресторан. Девушка с парнем ужинают, веселятся. Приносят счет 1600 рублей. И что делает ее прекрасный кавалер?
13: А, я знаю эту историю. Он просто встал и ушел. Сбежал. И абсолютно правильно сделал. Герой нашего времени.
14: Ты серьезно? Герой. Он поступил как последний трус и подлец. Он оставил девушку одну с этим гигантским счетом, который равен двум минимальным зарплатам в стране. Не можешь себе позволить? Не зови в такое место. Сидите в парке на лавочке, семечки грызите.
13: Подожди, подожди. А ты знаешь, что она там заказала? Морских ежей, дюжину устриц Жилардо, черную икру и несколько бутылок дорогого шампанского. Это было не свидание, это был инвестиционный ужин. Она пришла не общаться, она пришла жрать за его счет. Он не сбежал, он эвакуировался от типичной тарелочницы.
14: Что за унизительный и мерзкий термин «тарелочница»? Она заказала то, что было в меню этого ресторана. Он что, не видел цен, когда ее туда вел? Он хотел произвести впечатление, пустить пыль в глаза, а когда пришло время платить, струсил. Это классика жанра – казаться, а не быть.
13: Да я тебе говорю, в Минске это уже целая индустрия. Девушки целенаправленно ходят на свидания с парнями из Тиндера, чтобы бесплатно и дорого поесть. Они даже создают чаты, где делятся, у кого сегодня удалось поесть устриц, а у кого только салат Цезаря. И вот из-за таких нормальные парни и вынуждены перестраховываться. Это защитная реакция. Недавно читал про другого героя. Ужин на 280 рублей, он просто сказал, что отойдет в туалет, вышел на улицу, сел на самокат и уехал в закат. И я его прекрасно понимаю. Он спасал свой кошелек от хищницы.
14: Спасал кошелек? Слушай, какая драма. А ты не думал, почему адекватная женщина не тарелочница? Сама иногда хочет заплатить за себя или разделить счет. Вот почему я могу это предложить?
13: Ну, чтобы показать свою независимость, Малерна. Феминизм, равенство, все дела.
14: Нет. Точнее, не только поэтому. Главная причина, чтобы не чувствовать себя обязанной. Чтобы после твоего Цезаря и бокала вина мне не пришлось выслушивать вот эти жирные намеки, что вечер должен как-то продолжиться. Чтобы не чувствовать, что я тебе что-то должна за этот ужин. Оплата 50 на 50 – это моя страховка от твоих потенциальных ожиданий. Есть такое правило. Кто платит, тот и заказывает музыку. Так вот, если я плачу за свою часть, я заказываю свою музыку. И моя музыка сегодня может быть такой. Спасибо за вечер, было интересно, я поехала домой. Одна. И я не буду чувствовать себя виноватой ни на секунду.
13: То есть, ты считаешь, что если я плачу, я автоматически покупаю право на продолжение вечера? Это оскорбительно для мужчин. Мы платим, потому что это красивый жест, это традиция, это знак внимания и заботы.
14: Некоторые, да. А некоторые считают, что раз они потратили на тебя 150 рублей, то теперь им положен как минимум страстный поцелуй, а как максимум секс. И чтобы отсеять вторых на ранней стадии, проще заплатить самой. Это вопрос безопасности и личных границ, а не денег.
13: Хорошо, хорошо, убедила. Давай другую ситуацию разыграем. Не 1600 рублей, не 280. Вот мы с тобой сходили на более скромное свидание. Приятно посидели, поговорили. И вот официант приносит счет. Ну, скажем, 210 рублей.
14: Окей. И?
13: И вот он лежит на столе, этот чек. И я сижу и думаю, так, 210 рублей. Вроде не 1600. Вполне подъемно. Но все равно. Если я сейчас сразу достану карту и заплачу, она подумает, что я подкаблучник, который пытается ее купить. Если я предложу пополам, она решит, что я жмот, и второго свидания точно не будет. А если я буду молчать и ждать ее реакции, это вообще провал. Это выглядит жалко. Что делать-то?
14: А я в этот момент сижу и думаю, ну и чего он молчит? Смотрит на этот счет, как баран на новые ворота. Он ждет, что я сейчас кошелек достану или просто завис. А если я предложу заплатить, он решит, что я такая вся из себя феминистка и прям намекаю, что он мне не понравился и продолжения не будет. Или наоборот подумает, что я его проверяю на щедрость. Боже, как неловко.
13: Вот. Именно. И я начинаю этот театр одного актера. Медленно так, знаешь, роюсь в карманах. Так, сейчас, где-то тут была карточка. И краем глаза смотрю на твою реакцию. Двинешься ты к сумке или нет?
14: А я делаю вид, что очень увлечена рисунком на салфетке. И молча, выжидательно смотрю на тебя. И в воздухе просто звенит напряжение. Можно топор вешать.
13: И вот эта пауза, она длится целую вечность. Мы смотрим то друг на друга, то на этот несчастный счет. И в этот момент решается все. Это же настоящая проверка. Для мужчины на щедрость, на адекватность, на уверенность, а для женщины на меркантильность, на воспитанность или на современность взглядов. Один маленький чек, а сколько информации?
14: Согласна, на 100%. Это самый неловкий и в то же время самый показательный момент первого свидания. По нему можно сразу понять, совпадают у вас ценности или вы из абсолютно разных миров. И дело даже не в сумме, а в самом поведении, в этих микрожестах.
13: Так, хорошо, я понял твою позицию про безопасность и все такое, но давай честно, вот положа руку на сердце. Слушай, ну если я тебя завтра в ресторан позову, ты же все равно кошелек в сумке забудешь.
14: Я? Я закажу самое дорогое шампанское и заплачу за нас обоих, просто чтобы посмотреть на твое лицо.
13: Ну-ну, мечтай, феминистка ты наша.
14: На, сегодня это все. Вы слушали «Давайте разберемся». Считайте деньги, цените себя и не убегайте через окно. Всем пока.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Из первых уст.
3: Начальник отдела дошкольного образования Министерства образования Беларуси Альбина Давыдович о создании в детских садиках большего количества групп для малышей до 2 лет.
15: Группы до 2 лет у нас практически всегда существовали, но если взять в процентном отношении, конечно, это было небольшое количество таких групп, так как не было запроса. Но за последние, наверное, 5-7 лет, ну, ситуация меняется. Мамы хотят раньше выйти на работу, мамы учатся. Поэтому запрос начал возрастать. Мы постарались на него откликнуться. Сейчас их около 500. До конца года их будет не менее 600, но может быть даже больше. По законодательству должно быть там не более 10 детей в группе с года до 2 лет. Но если площади позволяют, то по согласованию с местными санитарными службами на несколько мест это может быть увеличено.
2: Важный сигнал.
16: Все хотят в Европу. Число белорусов, зарегистрированных в польском соцстрахе, продолжает расти. Скоро рекорд. Польское управление социального страхования опубликовало сведения о застрахованных иностранцах по состоянию на конец июля. Оказалось, что число белорусов снова выросло. В польской системе соцстрахования на конец июля числилось почти 144,5 тысячи граждан Беларуси. Это на 500 больше, чем в июне. Всего же в польском соцстрахе на конец июля было зарегистрировано почти 1,5 миллиона иностранцев. Общее число застрахованных иностранцев выросло в сравнении с июнем почти на 9 тысяч человек. По данным польских СМИ, 68% белорусов, которые переехали в Польшу, планируют остаться там надолго или даже навсегда. Большинство из них – молодежь до 34 лет. Сообщается, что 13% белорусов работают в IT, еще 10% ведут собственный бизнес, а 3% трудятся удаленно на зарубежной компании. Многие называют Польшу новым домом.
17: Мы хотим жить, мы хотим тишины, спокойствия, не думать о том, что будет завтра, и иметь какую-то надежность. В том месте, где мы жили, это невозможно, ребят. Поэтому мы и уехали. Это была основная причина. Вторичные причины, типа обвал экономики из-за принятия некоторых решений и тому подобные вещи, я даже не учитываю. В Беларуси стало хреново жить где-то после 2008 года. Белорусы подтвердят. В большей степени, да. Кто-то поднялся, кто-то нет. Но, я так скажу, мне стало тяжелее жить в плане работы. Нужно работать больше, а зарабатываешь столько же. Поэтому, ну, для меня все было очевидно, что зачем оставаться. Ну, а когда началась война на Украине, то мы вообще ускорились очень быстро.
16: Уехавшие признаются, что, несмотря на все трудности переезда и адаптации, живется в Польше им лучше. Мол, заработки выше, нет санкций и в целом жизнь намного спокойнее. В основном из Беларуси уезжает молодежь и жители среднего возраста, в том числе семьи с детьми, как по политическим, так и по экономическим причинам, говорит экономист Анастасия Лузгина.
18: Вот мы смотрели в исследовании по той же Польше, видно, что уезжают в основном в Польшу люди трудоспособного возраста, а также их дети и студенты.
16: Зарплаты в Польше традиционно выше, чем в Беларуси. Например, зарплаты айтишников там выше в 2, а то и в 3 раза. При этом стоимость продуктов, одежды, бытовой техники не намного выше, чем в Беларуси, а иногда даже дешевле. Также уехавшие белорусы говорят, что кроме зарплат их впечатляет общее качество жизни и даже дороги.
19: Уже больше года я и моя семья, муж и 2 детей, живем в Польше. Приехали мы сюда из Беларуси, из Минска, а точнее из небольшого такого городка за кольцевой Минска, который называется Ждановичи. Первое, что нас очень обрадовало, это качество дорог и пешеходных дорожек. Здесь, конечно, в Польше качество дорог очень радует. Пешеходные дорожки везде чистые и обувь все время чистая. Что может радовать меня, как хозяйку, обувь я здесь мою довольно редко.
16: Сколько именно белорусов покинули страну, неизвестно. Разные организации пытались это подсчитать. Самую большую цифру называли в парламентской ассамблее Совета Европы. В начале прошлого года там заявили, что из Беларуси могли выехать до 500 000 человек. То есть это как самый крупный областной центр Гомель. Власти называют более скромные цифры. Начальник департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун ранее сообщил, что за 2021 и 2022 годы страну покинули более 200 000 граждан. Уехавшие белорусы признаются, что ценят возможность жить свободно и без виз путешествовать по европейским странам.
20: Плюсов очень много, начиная от путешествий по Европе, заканчивая зарплатами. Плюсы-минусы есть в каждой стране, и тут либо вы меритесь и переезжаете, либо вы не меритесь, не остаетесь тут жить, переезжаете еще куда-то. Не знаю, насколько это понятно, я сказала.
16: По данным польского министерства внутренних дел, в прошлом году белорусы купили в стране на 50% больше квартир, чем годом ранее. Всего за прошлый год иностранцы купили в Польше около 14 500 жилых помещений и более 2 500 коммерческих. В польском МВД отмечают, что спрос со стороны белорусов растет быстрее всего. С 2020 года он увеличился сразу в 4 раза. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
2: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». От первого лица.
3: Президент Александр Лукашенко мотивировал оружейников не останавливаться на достигнутом.
21: Молодцы, это сделали неплохо. Но косяки у тебя есть, ты их знаешь. К концу года с Романом доложите. Нам надо идти и дальше, нам надо не бояться, чего мы чего-то не можем. Мы все можем. Да, надо оборудование, но на этом оборудовании надо уметь работать. Вы научились, это великое дело. И для таких вещей никто деньги жалеть, Роман, не должен. Это великое дело. Особенно, если вы это окупите за счет экспорта. Не только поставляя силовые структуры, но и за счет экспорта. Вы это делаете. Молодцы. Пока ничего не могу сказать. Я думаю, ты мне в конце года с Александром Ручем скажешь, где косяки какие-то. Но пока испытания прошли, вооружаете армию свою, это дело хорошее. Но главное, и следующая их задача, Роман Александрович, чтобы они свои мысли начинали реализовывать. Вот они, кроме этого, еще могут что-то, ну, я грубо говорю, гранатомет какой-то сделать, еще чего-то. Ну, будем выделять деньги, пусть сделают. Только не откладывают на потом. Надо сейчас это начинать делать.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учим цвета на языке урду. Поехали. Черный.
0: Сиаха.
2: Синий.
0: Нила.
2: Коричневый.
0: Бура.
2: Зеленый.
0: Сабз.
2: Оранжевый.
0: Наранджи.
2: Фиолетовый.
0: Джамуни.
2: Красный.
0: Сурх.
2: Белый.
0: Сафед.
2: Желтый.
0: Пила.
2: Учим пакистанский. Авось пригодится.
1: Важный сигнал.
6: Зона повышенного риска. НАТО разместит группировку дронов с искусственным интеллектом на границе России и Беларуси.
22: Альянс хочет усилить восточный фланг сетью из 1000 беспилотников, датчиков и спутников, объединенных искусственным интеллектом. Для этого планируется использование БПЛА с поддержкой искусственного интеллекта. Сеть будет отслеживать угрозы вдоль границ НАТО с Россией и Белоруссией, от Северной Финляндии до Черного моря.
6: Об этом пишет влиятельное издание «Политика». Как сообщают его источники, система должна обнаруживать нарушения границ стран Альянса и быть первым эшелоном обороны.
22: Данные с разных источников будут объединяться. Например, при обнаружении беспилотником врага искусственный интеллект сможет сопоставить информацию со спутниковыми снимками, данными сенсоров и радаров и передать ее союзникам НАТО. Командиры смогут выбрать силы для ответа. В НАТО эту концепцию называют Kill Web. Она предполагает передачу данных непосредственно операторам вместо длительной передачи информации от передовой к командованию и обратно.
6: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО в связи с угрозой, связанной с Сувалдским коридором. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге НАТО. Это узкий отрезок земли между Беларусью и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Ранее генсек Альянса Рют недвузначно намекнул, что Минску лучше не играть с огнем в этом вопросе.
22: «Пусть никто не думает, что может нас атаковать, потому что наша реакция будет сокрушительной. Мы также проводим регулярные учения с привлечением всех разведданных, предусматривающие различные сценарии боевых действий».
6: На фоне этих заявлений Беларусь проводит учения в Гродненской и Брестской областях, где отрабатывает связку разведки, беспилотников, радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Белорусские военные отдельно делают упор на применение искусственного интеллекта. Получается, по обе стороны границы сейчас одновременно строят все более быстрые и автоматизированные системы, а западные регионы Беларуси становятся зоной еще большего военного риска, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
1: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее.
2: Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости регионов. На радиосигнал.
16: Трагедия в Пружанском районе. На пожаре погиб 5-летний ребенок. В агрогородке Клепачи около полудня загорелась квартира. На момент возгорания 5-летний мальчик находился дома один. Мать была на работе. По предварительным данным, ребенок отравился угарным газом. Очагом возгорания стала кровать, на которой нашли сгоревший фен. По факту гибели ребенка проводится проверка. Двух граждан Беларуси оштрафовали за ввоз косметических средств, которые таможенники признали коммерческой партией. Беларусы пересекали литовско-белорусскую границу на автомобиле в пункте пропуска «Каменный лог» и выбрали «Зеленый коридор». При осмотре таможенники нашли в личных вещах водителя и пассажира более 200 единиц косметических средств. Их стоимость оценили в более чем 32 тысячи рублей. Государственный таможенный комитет напоминает, что без таможенных платежей можно ввозить товары стоимостью до 500 евро и весом до 25 килограмм. Водителя и пассажира привлекли к административной ответственности. Они заплатили штраф в размере 10% от стоимости товара. В сентябре планируется открытие итальянского сада в Мирском замке. Он был восстановлен в рамках нового этапа реставрации замкового комплекса, который начался в 2024 году. Как сообщили в Министерстве культуры, сад восстанавливается в первоначальном облике середины 18 века. Уже восстановлена территория площадью более 5,5 гектаров. Для гостей обустроены цветочный партер, тенистая липовая беседка, дерновая скамейка и аптечный сад. Помимо реконструкции итальянского сада, проект включает в себя создание фонтана на пруду, декоративного водопада, каменных дорожек, центральной мощеной аллеи напротив моста, ведущего от северного корпуса замка, беседок, небольших архитектурных форм, парковки и освещения. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
2: Из первых уст.
3: Су-шеф и фудблогер Елена Ланде о худении с Оземпиком и его последствиях.
14: Ну, смотрите, Оземпик изначально был для диабетиков. Почему для диабетиков? Вы знаете, почему он нужен, Оземпик для диабетиков?
4: Я точно не помню.
14: Потому что люди с диабетом не понимают насыщение. Они не понимают, они уже наелись или нет. У них не работает история. Они постоянно, у них из-за инсулина, они постоянно находятся в состоянии голода. Для того, чтобы... Почему диабетики такие полные? В принципе. Во-первых, у них проблемы с обменом, проблемы с сосудами и проблемы как раз с аппетитом. Они не понимают, что уже все, у них вот такие порции, они никак не могут наесться. Это болезнь. А Оземпик нужен для того, чтобы этот процесс голода остановить. Значит, надо... Я что рекомендую? Если вам говорят, что на Оземпике отлично они похудели, это, конечно же, катастрофа. Катастрофа. Как худеть с Оземпиком, это вообще, это кошмар. Не, ну это даже страшно. Это даже страшно. Ну хорошо, но человек имеет право, у него есть деньги, пускай себя разрушает, как бы, но это же ложится потом на плечи того же Минздрава. Как бы кто их будет лечить-то потом, после всех их инсинуаций, когда они меняют свой генетический код, возможно, портят себе полностью обмен веществ. Мы не знаем последствия, а детям что там передается потом их, мы не знаем. Так... Может быть, анорексия, и может быть, даже... начинаешь какие-то психические расстройства, потому что когда человек стабилизирует, организм начинает вот, да, его сначала в голод загнали, он начинает набирать обратно, и у человека просто поедет голова немножко, отлетит кукуха, как это, чердак снесет. Потом посмотрите, что происходит с кожей, с подкожным жиром происходит. Вот эти вот оземпиковые похудения, люди обвисают. Страшно. Это сразу видно, как они, как мумии становятся.
2: Важный сигнал.
16: Все готово на случай часа Че. Польша закроет все погранпереходы в Россию и Беларусь и разместит на границе ракеты. Это свежее заявление польского министра обороны. Польша в случае необходимости готова полностью заблокировать все пограничные переходы на границе с Россией и Беларусью, заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. Параллельно, по его словам, Варшава в рамках программы «Восточный щит» собирается развернуть на восточных рубежах ракетное вооружение, способное поражать цели на расстоянии до 1000 километров.
4: Речь идет о сдерживании стратегического характера на расстоянии свыше 1000 километров и оперативного характера до 1000 километров. Сейчас на боевом дежурстве в вооруженных силах Польши уже стоит дальнобойное оружие, включая систему залпового огня «Хамар-А».
16: Как заявил польский премьер-министр Дональд Туск, меры по обустройству восточной границы Польши – это инвестиция в мир. Он отметил, что чем лучше будет охраняться польская граница, тем труднее будет добраться до нее тем, у кого плохие намерения.
5: Я рад, что Восточный щит начинает работать. Если говорить серьезно, то это совместное начинание, и не только польское, потому что оно объединяет усилия стран Балтии, когда речь идет о Балтийской линии обороны и Финляндии.
16: В Министерстве обороны Польши говорили, что в рамках программы «Восточный щит» министерство планирует закупить тяжелую инженерную технику на сумму до 600 миллионов злотых. В ведомстве отметили, что проект укреплений на границе должен защитить Польшу от агрессии со стороны России. Укрепления станут современным вариантом железного занавеса, говорит политический обозреватель Александр Фридман.
7: Ну, конечно же, когда политик делает такие громкие заявления, да еще с такими терминами, но это политическая игра в том числе. Но реальность наша такова, что железный занавес 2.0, назовем так, он может стать реальностью. И я бы даже сказал, что больше шансов, что он будет, чем его не будет. То есть то, что говорит Дуда, это вполне реалистично. Мне, конечно, могут возразить, что экономические контакты, а логистика и так далее. Справедливое, безусловно, справедливое замечание, но если мы вернемся к эпохе холодной войны между Советским Союзом и Восточным Блоком и Западом, да, железный занавес-то был, а экономические отношения не были, и торговля шла между Востоком и Западом. Одно не исключает другое.
16: Ожидается, что на строительство «Восточного щита» уйдет около 4 лет. Предположительно, программа «Восточный щит» обойдется в 10 миллиардов злотых. Это примерно 2 миллиарда 300 миллионов евро. Укреплять границу с Белоруссией и Россией продолжают также власти Литвы и Латвии. То, что европейские страны отгораживаются стеной, грозит Беларуси полной изоляцией, считают политологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
2: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
3: Депутат Палаты представителей Андрей Балыш о государственной поддержке сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности.
23: Сегодня государство оказывает поддержку в развитии агропромышленного комплекса в стране в целом. И важно отметить, что сегодня государственной поддержкой могут воспользоваться не только государственные предприятия, но и частная форма собственности, крестьянско-фермерское хозяйство. Поддержка заключается, ну, во-первых, сегодня выделяются льготные кредиты через промагролизинг на закупку сельскохозяйственной техники, машин и оборудования. Сегодня субсидируется закупка элитных семян, средств защиты растений, горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений. Также сегодня государство помогает в наведении порядка на земле. Я говорю про мелиорацию земель и про изыскивание кислых почв. Почему на сегодняшний день это так важно? Наше государство является весомым игроком на международном рынке продовольствия. Но важно в первую очередь сохранить свою продовольственную, сохранить и обеспечить свою продовольственную безопасность, которую мы уже делаем, которую мы выполняем уже много десятков лет.
2: Радиосигнал. Подробно о важном. Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк». Разговор о том, что скрыто за заголовками.
24: Всем привет! В эфире «Между строк». Средняя пенсия в Беларуси должна вырасти до 1017 рублей, но это не значит, что такую сумму получает каждый пенсионер. После оплаты коммунальных услуг, продуктов и лекарств у многих пожилых людей почти не остается денег на одежду, ремонт и ими предвиденные расходы. В этом выпуске расскажем, что скрывается за официальной средней пенсией, почему почти 500 000 пенсионеров продолжают работать и на какую сумму государство предлагает им прожить.
8: Слушай, вот когда слышишь эти цифры, в голове крутится только одна мысль. Можно добросовестно отработать 40 лет, платить налоги, строить планы на какой-то заслуженный отдых. А в итоге вся твоя финансовая стратегия выживания в старости сведется к тому, осталась ли в деревне автобусная остановка до районной поликлиники.
24: Если смотреть исключительно на официальные планы на 26-й год, картина выглядит не просто нормальной, а прямо-таки оптимистичной.
8: Ну, так цифры там действительно заявлены солидные. Целевой показатель 1107 рублей для неработающих. Государство вообще планирует направить на пенсионный выплаты огромную сумму, там больше 31 миллиарда рублей.
24: Сумма колоссальная.

0: 10% от 700 – это всего 70 рублей.
1: Ну да, не разгуляешься.
0: Этих денег едва хватит на один скромный поход в аптеку. А от 1200 рублей – это уже 120. Одинаковый процент прибавки только математически увеличивает пропасть между получателями.
1: Угу.
0: Тот, кто получал мало, получает сверху просто копейки.
1: Хорошо, логика понятна. Но средняя цифра в 1147 рублей все равно дает понимание общего тренда. Это же ориентир для экономики.
0: Этот ориентир дает потрясающий красивую иллюзию. Знаешь старую шутку про статистику? Один ест мясо, другой ест капусту, а в среднем оба едят голубцы.
1: Классика, да?
0: И она здесь работает на 100%. Вот простая модель. Один пенсионер получает 700 рублей, второй 1000, а третий 1600.
1: И средняя выплата на троих получается примерно 1100.
0: Точно. В официальном отчете, который публикует ведомство, все выглядит великолепно. Средняя пенсия превысила 1000.
1: Но в реальности ни у одного из этих троих такой пенсии просто нет.
0: Ну, логично.
1: Первый человек как не мог свести концы с концами на свои 700 рублей, так и не может.
0: Но для таких ситуаций в статистике вообще существует медиана. Сумма, где половина людей получают больше, а половина меньше. Но загвоздка в том, что белорусские ведомства публично озвучивают медианную пенсию крайне редко. В эфир постоянно идут именно вот эти средние значения.
1: Потому что они звучат привлекательнее, это понятно.
0: Конечно. И здесь возникает мощный психологический эффект. Человек со своими 700 рублями слушает новости про больше 1000 и начинает думать, что проблемы исключительно в нем. Ну, мало работал, не ту профессию выбрал, не собрал нужные справки из архивов.
1: То есть ответственность за бедность перекладывается на самого пенсионера.
0: Да, а устройство самой системы при этом остается за скобками. И есть еще один важный нюанс. Вот эти заявленные 1107 рублей – это плановый средний показатель за весь 26-й год, а не ежемесячные выплаты прямо сейчас.
1: Но подожди. Эти деньги, какими бы они ни были, тратятся внутри экономики. А официальная инфляция с декабря 25 по июнь 26 года составила всего 2,9%. Цены не растут галопирующими темпами, плюс государство внедряет защитные механизмы.
0: Так, интересно, какие, например?
1: Ну, давай возьмем базовые расходы. По официальным расчетам, коммуналка для семьи из двух пенсионеров занимает лишь около 7,5% от их дохода. Это вполне посильная нагрузка.
0: Вот здесь и начинается столкновение бумажной статистики с суровой реальностью. 7,5% – это расчет для модельной семьи при идеальном нормативном потреблении в городской квартире. В жизни все работает иначе.
1: Хочешь сказать, что забирают больше?
0: Гораздо больше. Особенно если выйти за пределы крупных городов. Представь одинокого пожилого человека в частном доме в деревне.
1: Ну, частный сектор – это другая структура расходов, согласен?
0: Совершенно другая. Ему нужно купить и наколоть дрова на зиму, отремонтировать прохудившуюся крышу, починить сломавшийся насос для воды.
1: Угу.
0: Эти поломки и бытовые нужды не приходят в виде аккуратных 7,5% ежемесячной квитанции.
1: Они сваливаются целиком в виде разового, но огромного счета.
0: Именно. Замена насоса – это сразу 300 или 400 рублей. И одинокому человеку содержать такое жилье катастрофически тяжело, потому что эти базовые траты просто не с кем разделить.
1: Согласен. Частный дом – это отдельная история. Но давай посмотрим на продукты питания. Здесь же есть прямая программа поддержки.
0: Угу.
1: В 13 крупнейших торговых сетях страны действуют социальные скидки на базовые товары – хлеб, молоко, яйца, крупы. Это реальная экономия.
0: Скидка – это прекрасно, если главная цель человека – купить самые дешевые углеводы, чтобы просто выжить. Дешевые макароны и хлеб со скидкой найти легко, но пенсионерам требуется совершенно другая продуктовая корзина.
1: Имеешь в виду медицинские ограничения?
0: Да, возраст диктует свои правила. При диабете, проблемах с сердцем или пищеварением нужно диетическое питание. Нужен качественный белок, свежие овощи, нежирное мясо. Человеку с диабетом нельзя просто заменить весь рацион макаронами со скидкой. Это прямой путь в больницу.
1: А диетические и полезные продукты стоят в разы дороже и редко попадают в социальные списки.
0: Абсолютно. Но это еще не все. Социальная скидка работает только там, где есть эта торговая сеть. В деревне или маленьком поселке таких супермаркетов просто нет. Туда приезжает автолавка с совершенно другими ценами.
1: То есть до магазина с этой скидкой еще нужно суметь добраться.
0: Вот именно. И возвращаясь к официальной инфляции в 2,9%,

0: ассортимента. Этот индекс рассчитывается по огромной корзине товаров.
1: Ну да, в которую входят и бытовая техника, и мебель, и услуги.
0: Да, в этом и кроется главный фокус всей системы. Бюджет прожиточного минимума для пенсионера – это не расчет реальной стоимости достойной жизни, это математический порог, искусственная планка, которая позволяет государству официально заявить об исчезновении бедности на бумаге.
1: То есть, если человек получает пенсию в 500 или 600 рублей?
0: По официальным таблицам он считается обеспеченным человеком.
1: Ого!
0: Статистика не фиксирует его как малообеспеченного, потому что его доход с запасом превышает этот порог в 380 рублей.
1: И никого не волнует, что в реальности этот обеспеченный пенсионер каждый день стоит в магазине и выбирает, купить ему сегодня кусок курицы или таблетки от аритмии.
0: Абсолютно. Чем ниже установлен этот расчетный порог, тем меньше людей попадает в категорию бедных. И тем дешевле государству обходятся социальные доплаты. Бедность стирается росчерком пера.
1: Но справедливости ради, к этому БПМ привязаны реальные возрастные надбавки. Около 570 тысяч человек старше 75 и 80 лет получают эти доплаты.
0: Угу.
1: Для категории старше 80 лет это почти 199 рублей плюсом с учетом надбавки на уход.
0: Возрастные доплаты действительно есть, и для многих это просто спасение. Но база для их расчета, тот самый БПМ, искусственно занижена с самого начала. Раз на среднюю пенсию прожить сложно, а на 380 рублей невозможно в принципе, людям остается только один выход.
1: Идти работать.
0: Да, идти работать.
1: И официальная статистика это подтверждает. Около 480 тысяч пенсионеров продолжают трудиться. Это практически каждый пятый. Но разве дело всегда только в острой нехватке денег? Многие работают ради социальной активности. Врачи, инженеры, преподаватели часто просто не хотят сидеть дома в изоляции.
0: Фактор общения и привычки к коллективу, безусловно, присутствует. Никто этого не отрицает. Но давай смотреть правде в глаза. Главный двигатель массовой занятости пенсионеров – это экономическая нужда.
1: Считаешь, что большинство работает не от хорошей жизни?
0: Когда человек с высшим образованием на пенсии идет работать консьержем, сторожем или гардеробщиком, это не свобода выбора и не поиск самореализации.
1: Ну да.
0: Это острая необходимость оплатить ту самую зимнюю коммуналку за частный дом и купить импортные лекарства, которых нет в льготном списке.
1: Тем более, что сейчас в стране сняты ограничения по выплатам пенсий для работающих пенсионеров. Раньше часть пенсии удерживали, теперь отдают полностью.
0: И это отлично стимулирует людей оставаться на рабочих местах. Но есть и другая причина, которая заставляет людей работать дольше. Это ловушка страхового стажа.
1: А, правила изменились? Для получения полной пенсии по возрасту в 26-м году требуется 20 лет именно страхового стажа. То есть времени, когда регулярно уплачивались взносы в фонд.
0: И вот тут бюрократическая система бьет по самым уязвимым категориям граждан. Нужно четко понимать разницу между общим стажем и страховым.
1: Общий стаж включает в себя больше периодов.
0: Намного больше. Учеба в университете, служба в армии, уход за тяжелобольным родственником или декретный отпуск входят в общий стаж, но не дают полноценного страхового стажа.
1: Получается, человек отдавал долг обществу или семье, но для пенсии это время выпадает.
0: Да, и сильнее всего это бьет по женщинам, которые посвятили годы воспитанию двоих или троих детей. Они просто не успевают наработать эти 20 лет страхового стажа и в итоге остаются с копеечными социальными выплатами.
1: Еще один удар получают те, кто в 90-е или нулевые получал зарплату в конвертах.
0: Совершенно верно. Решение платить в серую часто принимает наниматель, чтобы сэкономить на налогах. Работник часто не имеет выбора, если хочет кормить семью.
1: Угу.
0: Но расплачивается за эту схему именно работник в старости, когда выясняется, что взносы не платились.
1: Но правила ведь едины для всех. Закон есть закон. И, кстати, снятие ограничений на выплаты коснулось и госслужащих.
0: Правила формально едины, но стартовые позиции у людей абсолютно разные. Для госслужащих сняли ограничения по выслуге лет, и они могут продолжать комфортно работать на весьма выгодных условиях в кабинетах.
1: А обычный рабочий?
0: А обычный рабочий с разрушенным здоровьем, которому не хватило пары лет страхового стажа из-за закрывавшегося завода и утерянных архивов, получает урезанную выплату и вынужден идти мести дворы. Возникает жуткий парадокс.
1: Какой?
0: Экономика страны с ее огромным дефицитом кадров сегодня буквально держится на труде пожилых людей. Но этот труд вызван не энтузиазмом, а банальной необходимостью выживать.
1: Тяжелая картина. Но давай посмотрим на ситуацию, когда здоровье окончательно сдает. Человек уже физически не может работать или даже обслуживать себя в быту. В этот момент включается другой механизм – семья, помощь детей. Если пенсионер живет с работающими родственниками, их совместный бюджет делает жизнь вполне стабильной. Статистика объединяет такие домохозяйства, и в отчетах уровень жизни выглядит вполне благополучно.
0: Это невероятно удобная для государства логика. Превращать огромную системную проблему в сугубо частную, внутрисемейную.
1: Но помогать своим родителям – это нормально? Это базовая человеческая традиция?
0: Безусловно. Это моральный долг. Но давай оценим скрытую экономическую цену этой традиции. Подумаем, почему эта тема касается абсолютно каждого слушателя, даже если ему сейчас 30 лет и до пенсии как до луны.
1: Потому что они платят за это прямо сейчас.
0: Именно. Когда взрослые дети вынуждены регулярно оплачивать дорогостоящие лекарства, ремонт крыши и качественные продукты для своих пожилых родителей, эти деньги не берутся из воздуха. Дети забирают их из своего собственного будущего.
1: Они лишаются возможности откладывать на свое жилье, инвестировать в образование собственных детей или формировать свою финансовую подушку безопасности?
0: Точно. Формируется скрытый цикл бедности, который передается по наследству. Молодое поколение истощает свои ресурсы, чтобы закрыть дыры в пенсионной системе.
1: Но ведь существуют территориальные центры социального обслуживания. Если человек одинок, социальный работник может принести продукты, помочь по дому. Государство не бросает людей полностью.
0: Социальный работник – это отличная поддерживающая мера, когда нужно купить молоко или оплатить квитанции. Но он абсолютно не решает проблему, когда случается реальный кризис.
1: Ты имеешь в виду тяжелые болезни?
0: Да. Инсульт, деменция или перелом шейки бедра. Бесплатный соцработник не заменит круглосуточный медицинский уход.
1: Это правда.
0: И в этот момент семья встает перед катастрофическим выбором. Кто-то должен либо бросить свою работу и сидеть с больным, либо нанимать профессиональную сиделку.
1: А сиделка поглощает практически весь бюджет средней семьи.
0: Именно. А государственное пособие по уходу за инвалидом первой группы – это смешные суммы около 530 рублей. Этого не хватит даже на памперсы и пеленки на месяц, не говоря уже о еде.
2: Получается, что вся стабильность и устойчивость пенсионной системы опирается на этот скрытый, неоплачиваемый труд родственников и на то, что пожилые люди первыми сокращают свое потребление, отказываясь от покупок.
0: Абсолютно точно. Экономия на лечении сегодня выливается в тяжелейшие госпитализации завтра. Человек отказывается от нормального питания, экономит на любой профилактике болезни.
2: А официальная статистика при этом фиксирует низкий уровень материальных лишений, потому что доходы людей на пару рублей превышают те самые 380 рублей прожиточного минимума.
3: Знаешь, слушая весь этот разбор от иллюзорных процентов до скрытых трат, возникает один очень тревожный вопрос, который официальные сводки старательно обходят стороной. Население страны неуклонно стареет.
0: Угу.
3: И если сегодня вся эта пенсионная конструкция держится только на том, что взрослые дети отдают последние сбережения, субсидируя своих пожилых родителей, кто будет субсидировать самих этих детей, когда они выйдут на пенсию? А работающей молодежи станет еще меньше. Этот пузырь невидимого семейного долга просто не может надуваться вечно.
0: Ну вот, собственно, картина такая. Повышение пенсии выглядит убедительно в процентах, но не гарантирует пожилым белорусам спокойной жизни. Государство отчитывается средней выплатой и низким уровнем бедности, хотя официальный прожиточный минимум пенсионера составляет всего около 381 рубля. Недостающие деньги приносят работающие пенсионеры, их дети и родственники, которые оплачивают лекарства, жилье и уход. В итоге вертикаль получает красивую статистику, а основные расходы остаются на пожилых людях и их семьях. Спасибо, что слушали «Между строк», и до встречи.
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
5: ВСУ впервые нанесли удар по ОЗОН. Дроны разбомбили склад компании в Самарской области, в том же регионе горит НПЗ.
6: Он сейчас прямо на нас вниз полетит. снег будет.
7: А когда он снижаться будет?
5: В ночь на 22 августа под ударом Самарской области оказались сразу два крупных объекта. В Чапаевске беспилотники впервые атаковали логистический центр «Озон». На складе начался пожар, работу комплекса остановили. Больше 500 сотрудников успели эвакуировать за несколько минут до атаки. Компания сообщила о нескольких пострадавших и начала перенаправлять поставки через другие логистические центры.
8: Пам! Да, попал. Прям попал сверху. Пам!
5: До этого под атаки уже неоднократно попадали склады Wildberries. Теперь впервые поврежден объект другого крупнейшего российского маркетплейса. «Озон» вынужден будет срочно менять свои логистические поставки, считает эксперт на безопасности Виктор Лебедев.
9: Крупный распределительный центр обслуживает огромную территорию. Поэтому даже временная остановка такого объекта сразу отражается на тысячах поставок. Компании приходится срочно менять маршруты, перераспределять товар и нагрузку между другими складами. Чем чаще происходят такие атаки, тем дороже и сложнее становится вся логистика.
5: Кроме склада «Озон», минувшей ночью в Самарской области пострадал и местный НПЗ. Жители Новокуйбышевска сообщали о взрывах и большом пожаре. По кадрам очевидцев, аналитики определили место возгорания как территорию Новокуйбышевского НПЗ, который входит в структуру Роснефти. Этот завод атакуют уже не впервые. После ударов в апреле там останавливались две установки первичной переработки нефти. На фоне нынешних проблем с бензином повторные атаки на одни и те же НПЗ могут быть особенно чувствительными, считает энергетический аналитик Роман Ковалев.
10: Для нефтепереработки опасны не только масштабные разрушения. Даже повреждение отдельных установок может потребовать остановки технологического процесса и нового ремонта. Если предприятие уже восстанавливалось после предыдущих атак, повторные повреждения увеличивают простой и создают дополнительную нагрузку на другие НПЗ. А это особенно чувствительно в момент, когда на топливном рынке уже есть дефицит.
5: Получается, что за одну ночь в одном регионе одновременно возникли проблемы и с переработкой топлива, и с крупной товарной логистикой. При этом «Озон» заявляет, что его сеть продолжает работать, а потоки с поврежденного склада уже перераспределяют на другие объекты. Как подобные атаки меняют работу большого бизнеса в российских регионах, объясняет экономист Антон Миронов.
11: Бизнесу теперь приходится учитывать военные риски там, где еще недавно они практически не закладывались. Это дополнительные склады, резервные маршруты, страхование, безопасность и возможность быстро переносить поставки из одного региона в другой. Все это увеличивает издержки, которые в конечном итоге либо берет на себя компания, либо они постепенно переходят в стоимость товаров и доставки.
5: Пока «Озон» восстанавливает логистику после первой атаки на свой склад и надеется, что ударов больше не будет, на Новокуйбышевском НПЗ выясняют последствия очередной атаки. И чем чаще одновременно выпадают такие крупные объекты, тем сложнее становится быстро изменить логистику и найти резервные мощности, чтобы россияне как можно дольше не почувствовали последствий налетов дронов на своей обычной жизни.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
12: Эк.
4: 2.
12: До.
4: 3.
12: Тин.
4: 4.
12: Чар.
4: 5.
12: Пач.
4: 6.
12: Че.
4: 7.
12: Сат.
4: 8.
12: Ат.
4: 9.
12: Но.
4: 10.
12: Дас.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
13: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
6: Сколько стоит жизнь белоруса? В Беларуси появился сайт по набору в армию России. Обещают золотые горы.
14: Гражданам Беларуси от 18 до 58 лет предоставляется возможность заключить контракт с Министерством обороны России. Билет до Москвы за наш счет, встречаем кандидата, сопровождаем на медкомиссию и полностью помогаем с оформлением документов.
6: Сайт с соответствующим предложением поучаствовать в российской СВО на Украине появился в белорусской национальной доменной зоне. Белорусам на выбор предлагают специальности – водитель, медик, связист, оператор беспилотника, сапер, штурмовик или стрелок. Журналисты профильных изданий смогли выяснить, что оператором персональных данных указан российский предприниматель Даниил Родионов, связанный с военно-кадровым агентством, которое занимается набором контрактников для российской армии. Главная приманка в данном случае – деньги. О реальных опасностях такого контракта никто не рассказывает, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский.
15: За одну подпись белорусы обещают 2 миллиона 300 тысяч российских рублей. Это примерно 28 тысяч долларов. Потом около 260 тысяч рублей каждый месяц. Есть отдельные расценки за участие в наступлении, уничтоженную технику и ранения. А если человек погибнет, семье обещают от 12 миллионов 400 тысяч рублей. Около 150 тысяч долларов. Только спросите у белорусских семей тех, кто погиб на российско-украинской войне, что они получили, и узнаете, что даже похоронить было нечего, не то что какие-то баснословные выплаты.
6: При этом желающих поиграть в такую русскую рулетку уже немного. По данным, которые украинская сторона передавала белорусскому Минобороны, российские контракты могли подписать почти 2900 граждан Беларуси. А вот что об ужасах боевых действий рассказывают белорусы, которые видели их своими глазами.
16: Учить стрелять, тактики, ведению боя в домах, туда-сюда, меня не учили. Как я попал в штурмовики, я сам не понимаю. Но я пошел на задачу необычную. Ну, состав группы у нас был 2 человека. Нас не предупреждали, что там находятся украинские военные. В общем, как я понимаю, нас кинули.
17: Все, один человек приехал, все, подписали контракты, люди и уехали. Всего у нас было 52 человека. А потом мы переехали под Белгород. Уже был на позиции, ну прям уже все, где мясорубка. Я был 25 августа. Там трупами воняло очень сильно. Везде были погорелые тела. Было очень страшно. Было очень много дронов, очень много. Ты даже не знаешь, где российский, где украинский. Там, ну вообще очень сложно и очень страшно. Это был 9-й день на позиции, а также это был 4-й день без еды, без воды вообще.
6: 8 августа представитель Объединенного переходного кабинета Вадим Кабанчук заявил, что на стороне России уже погибли более 500 белорусов. Это почти столько же, сколько за 10 лет войны в Афганистане, говорят военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
13: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Мамы говорят на радиосигнал.
18: Без кредита не обойтись. Бобруйчанки рассказали, сколько нужно денег, чтобы собрать ребенка в школу. По словам опрошенных женщин, это далеко не те 150 рублей, которые власти обещают выделить многодетным семьям. В основном молодые родители называли сумму около 1000 рублей.
19: Ну, где-то, наверное, 700-800 будет.
20: Угу. Честно? Очень много. Может, 1500.
21: Знаете что? Девочку намного дороже собрать, чем мальчика. Но на девочку рублей 500-600 надо будет. А на мальчика проще. Рублей 150 отнимите сразу.
20: 700-1500.
22: 4000? Ну, 1000 рублей минимум.
21: Я думаю, что где-то около 1000 рублей.
20: Ну, в районе 1000 и больше, наверное. Где-то так.
18: Официальные источники называют суммы гораздо скромнее. Считается, что подготовка школьника к новому учебному году обойдется минимум в 120 рублей, а полный комплект может стоить больше 600 рублей. В крупных универмагах деловой комплект одежды оценивают для мальчиков до 300 рублей, а для девочек до 250 рублей. В этом сезоне в моде классическое сочетание белых рубашек и блузок с одеждой черных и голубых оттенков. Около 95% ассортимента школьной продукции составляют товары белорусского производства, говорит представитель Министерства антимонопольного регулирования и торговли Наталья Мельникова.
23: В этом году ориентировочная средняя стоимость комплектов одежды делового стиля и обуви составляет от 120 до 620 рублей в зависимости от выбранных элементов одежды. Максимальная стоимость одежды для первоначальных классов будет стоить от 120 рублей до 600 рублей, средних классов от 180 до 580 рублей, старших классов от 170 до 620 рублей.
18: К примеру, пиджак для школьника по расчетам министерства можно приобрести за 57 рублей. Если это пиджак из костюмной ткани, его стоимость будет выше – от 92 до 222 рублей, в зависимости от размера и возраста ребенка. При этом пиджак можно заменить более удобным бомбером, цена на который колеблется от 39 до 106 рублей. Брюки к комплекту обойдутся в сумму от 50 до 85 рублей. Если купить костюм, то его стоимость составит около 300 рублей. В некоторых вариантах комплект стоит 188 рублей. Если добавить костюм уже жилетку, это увеличит стоимость на 36, а то и 95 рублей, в зависимости от модели и материала. Трикотажные жилетки, как правило, стоят около 40 рублей. На предприятии «Столичная торговля и услуги» отметили, что одежда для старшеклассника стоит 400 рублей. Это минимальная цена за самое низкое качество формы. Приобрести хорошую форму стоит 1000 рублей, а модную – 1300, говорит представитель предприятия Виолетта Лазнюк.
24: В комплект одежды делового стиля для мальчика входят пиджак, жилетка, брюки, сорочка с коротким и длинным рукавами, джемпер и галстук. Девочки смогут носить в школу пиджак, жилетку, юбку, брюки, блузку с короткими и длинными рукавами, джемпер, сарафан и платье. В зимнее время гардероб учащихся можно утеплить трикотажным свитером. Исходя из полученного в мае-июне ассортимента товаров и имеющихся остатков прошлого сезона, ориентировать стоимость полного комплекта для школьников младших классов составляет от 300 до 1100 рублей, а старшеклассников от 400 до 1400 рублей.
18: Цены на рубашки по расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли начинаются с 32 рублей, а вот рубашки с высоким содержанием хлопка могут стоить до 105 рублей. Вместо рубашки можно выбрать водолазку, которая стоит от 14 до 45 рублей. Для холодного времени года понадобится джемпер, хотя вне сезон его выбор в магазинах ограничен. Цены на джемперы варьируются от 32 до 61 рубля. Дополнительно к школьной форме можно приобрести галстук или бабочку. Цены на них от 7 до 13 рублей. Таким образом, минимальная стоимость базового набора одежды для мальчика составляет около 158 рублей, а самый дорогой комплект может обойтись в 530 рублей. Однако родители утверждают, что сборы в школу стоят гораздо дороже. К тому же на неделю школьнику понадобится больше одной рубашки, поэтому итоговая сумма в любом случае будет выше, говорят родители. Многие также жалуются, что в школах ограничивают выбор одежды.
25: Конечно же, хотелось бы расширить модельный ряд. У родителей должен быть выбор – купить классические или зауженные брюки. В идеале каждому типу ребенка та своя одежда. Хотя у нас в школе за любое отклонение от классики могут даже к директору вызвать. В прошлом году пришлось покупать форму заново, потому что наша для классного руководителя была слишком нестандартной. Теперь стараемся со стилем не экспериментировать.
18: Однако форма и сборы в школу не ограничиваются. Еще необходимо купить рюкзак, пенал и канцелярию. По расчетам Министерства антимонопольного регулирования и торговли, на это необходимо еще от 200 до 300 рублей. В итоге на подготовку к школе придется потратить не меньше 1000. Родители уже жалуются в соцсетях, ведь для того, чтобы собрать ребенка в школу, надо выложить пол зарплаты. А для кого-то это и вовсе весь месячный заработок. Некоторые родители пишут, что для того, чтобы собрать двух детей в школу, нужно брать кредит. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
4: Радиосигнал. 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
0: Президент Александр Лукашенко напомнил, для чего нужно стрелковое оружие.
1: На поле боя судьбу решат люди, солдаты. А для солдата надо это. Ну, я не знаю, я как солдат бывший хорошо понимаю, что такое стрелковое оружие. Это очень важно. Это основа любой армии. Поэтому мной было принято решение. Нам надо производить свое. И вот я подхожу к главному. Достоинство здесь и Дмитрия, и Романа Александровича, который руководил недавно ВПК и начинал, наверное же, мысли были производить все это. Заслуга это большая их. И молодцы, что это сделали. Без этого нет никакой войны, нет никакой обороны. Для того, чтобы воевать, надо стрелковое оружие.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
2: Бензотуризм. Жители приграничных с Россией регионов показали наплыв россиян за белорусским бензином. На всех не хватило. Многих автомобилистов возмущает массовое нашествие россиян на белорусские заправки. Из-за дефицита топлива в России жители ближайших к Беларуси регионов едут закупаться в приграничные города белорусским топливом. Тем самым они искусственно создают дефицит и очереди на заправках страны, жалуются автомобилисты.
3: Это Крищев. А город рядом с границей с Россией. Угадайте, кто у нас? Six Seven. Короче, ребятки, я, конечно, дико извиняюсь. Я, конечно, люблю русских людей, все дела. Но, по-моему, это немножечко набрешь. Неградитель аппетит!
2: Дефицит моторного топлива вынуждает россиян вспоминать практики из лихих 90-х. Тогда ехали за едой и сигаретами, чуть позже за одеждой и промтоварами, а теперь приходится ехать за бензином. Россияне уже создали в соцсетях специальные чаты для желающих поехать на белорусские АЗС. Сами белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
7: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
8: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
26: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
2: Беларусь и так увеличила поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива в соседней стране, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку бензина. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
27: Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в Центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
2: Для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал от первого лица.
0: Депутат Палаты представителей Сергей Рачков о главных точках соприкосновения Минска и Тегерана.
5: Между Белоруссией и Ираном сформированы устойчивые отношения. Мы рассматриваем Иран как одного из ключевых партнеров на Ближнем Востоке. У нас хорошая история двухстороннего сотрудничества, которое определяется лидерами наших государств. Между странами развиваются абсолютно все аспекты сотрудничества: политические, торгово-экономические, гуманитарные. Мы очень много внимания уделяем взаимодействию на международных площадках. Это обусловлено той сложной обстановкой, которая сейчас в мире. Следует сказать, что мы сейчас работаем над завершением документа о стратегическом партнерстве между Белоруссией и Ираном и документом «Дорожная карта по развитию сотрудничества на 2027-2030 годы».
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
9: Питер тоже без бензина. В Союзе промышленников и предпринимателей сообщили о падении мощностей всех российских МПЗ на треть.
10: С бензином полная жопа.
9: Проблемы с бензином добрались до Санкт-Петербурга. На части заправок из бензина остался только 92-й, а крупные сети снова ввели ограничения.
11: Выдохнули, что закончились очереди на заправках? Рано, ведь голодные игры за бензин продолжаются.
12: Вот приехала стоять в очереди.
9: На АЗС «Газпромнефти» действует лимит в 60 литров в одни руки, а на «Татнефти» ограничили продажу 92-го и 95-го бензина до 50 литров. Еще в начале августа подобных ограничений на петербургских заправках не было. Впервые масштаб проблемы фактически признал и крупный бизнес. Президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин заявил, что мощности отечественных МПЗ после атак беспилотников сократились на 25-30%. То есть речь идет уже не о некоторых поврежденных заводах, а почти о трети нефтеперерабатывающих мощностей страны, говорит эксперт нефтяного рынка Вадим Корнеев.
14: Потеря от 25 до 30% мощностей НПЗ является очень серьезным показателем. Даже если часть установок можно относительно быстро восстановить, одновременно ремонтировать такое количество предприятий сложно. Возникает дефицит оборудования, специалистов и запасных частей. Поэтому проблема уже не решается простой переброской топлива из одного региона в другой.
9: Это уже видно по географии дефицита. Еще недавно основные очереди фиксировали на юге России. Затем они вернулись в Москву, а теперь ограничения снова появились и в Петербурге. При этом атаки на нефтепереработку продолжаются. Накануне после удара по заводу «Лукойл» «Пермнефтеоргсинтез» могла быть повреждена установка первичной переработки нефти. Почему при потере мощностей бензин начинает исчезать сразу в разных регионах, объясняет экономист Алексей Савельев.
15: Российский топливный рынок очень большой, поэтому потеря нескольких заводов сначала компенсируется резервами и перераспределением поставок, но когда одновременно выпадает четверть или даже треть мощностей, топливо перебрасывают туда, где ситуация наиболее критическая, и тогда дефицит появляется уже в другом регионе. Именно поэтому сегодня проблемы возникают то в Москве, то на юге, то в Петербурге.
9: И еще один риск, о котором заговорил сам Александр Шохин. Это сельское хозяйство. Сейчас идет уборочная кампания, впереди осенние полевые работы, а значит резко возрастает потребность в дизельном топливе. Если топливный кризис затянется еще на несколько недель, проблем может стать значительно больше, а их география станет шире, объясняет аграрный аналитик Михаил Орлов.
16: Так, для сельского хозяйства важна не только цена топлива, но и его наличие именно в нужный момент. Уборочную нельзя перенести на месяц и дождаться, пока отремонтируют НПЗ. Если начнутся перебои с дизелем в аграрных регионах, хозяйствам придется либо переплачивать за поставки, либо сокращать объем работ. А дальше дополнительные расходы неизбежно попадут в себестоимость продуктов.
9: В ночь на 22 августа дроны атаковали Новокуйбышевский МПЗ в Самарской области. Если динамика ударов сохранится и осенью, то похоже, что главным вопросом будет не то, где завтра появится новая очередь за бензином, а то, сколько времени потребуется, чтобы вернуть выбывшее НПЗ в работу.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
6: Z-сообщество снова наехало на Минск. Российские военкоры унизили белорусов и назвали Беларусь плохим союзником. И вот в чем оказалось дело.
13: Я иногда говорю россиянам, белорус это русский со знаком качества. Они иногда, некоторые даже обижаются. Я говорю, ну против истории не попрошу, что тут обижаться. Белорусы – это настоящая нация, которая увособила, впитала в себя и людей с Израиля, привычки, навыки, традиции, и с Востока, и Европы, и отсюда, от Киевской Руси и выше. Поэтому этого стесняться не надо. Надо говорить так, как оно было.
6: С этих слов Александра Лукашенко началась целая волна негатива в сторону президента Беларуси в российском Z-сообществе. Вот какой тирадой, к примеру, разразился популярный в России канал «Товарищ Артем».
17: «Последний защитник социализма. Вслед за своими бандеровскими коллегами по русофобии продолжает пестовать белорусство. Более того, он заявил, что именно белорусствующие – настоящие нации». Интересно, а какая же тогда не настоящая с его точки зрения? Угадайте с одного раза. В общем, белорусствующего сектанта в своем нацистском угаре вам в вечернюю ленту.
6: А военкор Котенок назвал союзничество Беларуси с Россией двуличным.
19: Выходит, что когда надо, батька хвастает, что белорусы – это русские со знаком качества, а при нужде поворачивается к России кормой, делая вид, что проблемы русских его абсолютно не касаются. Союзничество такое, специфическое, в духе двуликого Януса.
6: Также, по словам военкора, Минск лишь пользуется союзом с Россией, но при этом не отдает Москве то оружие, которое ей сейчас особенно нужно в боевых действиях на Украине.
19: И если честно, то к простоватой хитрожопости батьки у нас привыкли давно. Но тут еще есть и явная предвзятость. Дело в том, что Александр Григорьевич Лукашенко зажал для русских полонез – эффективную систему, перестреливающую «Хаймарс», которой так нам не хватает в СВО. Например, азербайджанин Алиев эти системы имеет. С удовольствием пулял из них по армянам в Карабахе 6 лет назад. А русским продавать не велено. Вот так-то.
6: Также этот российский военкор обвинил Беларусь в сговоре с Зеленским.
19: А вы не задумывались, почему грозные ультиматумы Киева в отношении Белоруссии так и не были воплощены в жизнь? Ведь Зеленский и компания грозились бить и по НПЗ, и по военным объектам. Жестко требовали отвести белорусские войска от границы, убрать военных РФ из республики и демонтировать ретрансляторы, которые использовали мы для наведения и корректировки при ударах по Украине. Грозились, грозились, и вдруг тишина. Как говорят военные, требования Зеленского батька тихой сапой выполнил, ретрансляторы снял и удары отменили.
6: Z-блогеры пишут, что также очень заметна смена официальной риторики в Минске. Мол, об угрозе белорусским рубежам с украинского и польского направлений теперь ни слова. А Лукашенко, цитирую, «вновь превратился в директора совхоза, контролирующего сбор каждой картофелины и надои каждой коровки». Российские военкоры обвиняют белорусов, что тема выгодной торговли со всеми странами для них важнее, чем российская спецоперация на Украине. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. Военная правда.
9: Отработанный материал ветерана с гниющей ногой отправляют в новый штурм после жалоб на госпиталь в Москве. Андрей Касьяном мобилизовался полгода назад. Парня отправили на СВО с предприятия, где он работал. Два месяца назад он получил тяжелое ранение ноги на боевом задании. Почти неделю его не могли эвакуировать. За это время нога начала гнить, и в московском госпитале ее решили ампутировать. Однако на этом испытания ветерана не закончились. В госпитале были ужасные условия. За пациентами не ухаживали. Андрею выдали сломанные костыли, на которых сложно было передвигаться. Он начал жаловаться во все инстанции, его перевели в Тульский госпиталь, где у солдата никого нет из родных. А теперь его отправляют назад на фронт.
1: Я думал, что меня будут продолжить мое лечение. Но мне сегодня выдали не таблетки. Мне сегодня выдали сапоги, ну, наверное, с ухмылкой на две ноги, новую форму. И сказали, что выписывают. Вместе со мной выписывают еще где-то 5-6 человек. Их выписывают в части.
9: Как Андрей Касьянов будет служить без ноги, он не знает. Его даже не поставили в очередь на протезирование. Жена десантника Ивана Панченко рассказала похожую историю. Ее муж в одном из боев получил тяжелое ранение. Теперь он передвигается с тростью. Но при этом боец не в госпитале, а в пункте временной дислокации части.
18: Мой муж после ранения, реабилитацию его не отправили. На ВВК ему не дали. На данный момент он сейчас находится на ПВД, где он еле-еле ходит. Он ходит с тростью, у него ногу сводят судорогами, у него 3 осколка в ноге.
9: Как в такой ситуации быть, жена солдата не знает. На Донецком направлении вообще существует спецотряд из раненых, которых отправляют в штурм.
20: Мы 300. Наше руководство толкает нас вперед. Нет эвакуации, то бишь нам в эвакуации отказано. Мы не хотим, у нас нет такого, что мы не хотим выполнять приказ. Мы его не можем выполнять по простой причине. У тебя какое ранение?
21: Ранение ноги осколочное, 24 осколка в ноги. Еле хожу.
20: У тебя ранение какое?
21: Осколочное в колено и контузия легкая.
20: У тебя ранение какое?
22: Полная балабанка лопнутая. Вся рука отрешена в осколках, ноги в осколках, все гниет. Нет никакой эвакуации.
9: Бойцы говорят, они почти не передвигаются в блиндажах. Идти в штурм в таком состоянии – это верная гибель. На все просьбы отправить их на лечение командиры не реагируют.
4: Радиосигнал. Подробно о важном. Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
23: Эк.
4: 2.
23: До.
4: 3.
23: Тин.
4: 4.
23: Чар.
4: 5.
23: Пач.
4: 6.
23: Че.
4: 7.
23: Сат.
4: 8.
23: Ат.
4: 9.
23: Но.
4: 10.
23: Дас.
4: Учим пакистанский. Авось пригодится.
24: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
2: Все готово на случай часа Ч. Польша закроет все погранпереходы в Россию и Беларусь и разместит на границе ракеты. Это свежее заявление польского министра обороны. Польша в случае необходимости готова полностью заблокировать все пограничные переходы на границе с Россией и Беларусью, заявил польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш. Параллельно, по его словам, Варшава в рамках программы «Восточный щит» собирается развернуть на восточных рубежах ракетное вооружение, способное поражать цели на расстоянии до 1000 километров.
0: Речь идет о сдерживании стратегического характера на расстоянии свыше 1000 километров и оперативного характера до 1000 километров. Сейчас на боевом дежурстве в вооруженных силах Польши уже стоит дальнобойное оружие, включая систему залпового огня «Хамар-А».
2: Как заявил польский премьер-министр Дональд Туск, меры по обустройству восточной границы Польши – это инвестиция в мир. Он отметил, что чем лучше будет охраняться польская граница, тем труднее будет добраться до нее тем, у кого плохие намерения.
3: Я рад, что «Восточный щит» начинает работать. Если говорить серьезно, то это совместное начинание, и не только польское, потому что оно объединяет усилия стран Балтии, когда речь идет о Балтийской линии обороны и Финляндии.
2: В Министерстве обороны Польши говорили, что в рамках программы «Восточный щит» министерство планирует закупить тяжелую инженерную технику на сумму до 600 миллионов злотых. В ведомстве отметили, что проект укреплений на границе должен защитить Польшу от агрессии со стороны России. Укрепления станут современным вариантом железного занавеса, говорит политический обозреватель Александр Фридман.
5: Ну, конечно же, когда политик делает такие громкие заявления, да еще с такими терминами, но это политическая игра в том числе. Но реальность наша такова, что железный занавес 2.0, назовем так, он может стать реальностью. И я бы даже сказал, что больше шансов, что он будет, чем его не будет. То есть то, что говорит Дуда, это вполне реалистично. Мне, конечно, могут возразить, что экономика, экономические контакты, логистика и так далее. Справедливое, безусловно, справедливое замечание, но если мы вернемся к эпохе холодной войны между Советским Союзом и Восточным Блоком и Западом, да, железный занавес-то был, а экономические отношения не были, и торговля шла между Востоком и Западом. Одно не исключает другое.
2: Ожидается, что на строительство «Восточного щита» уйдет около 4 лет. Предположительно, программа «Восточный щит» обойдется в 10 миллиардов злотых. Это примерно 2 миллиарда 300 миллионов евро. Укреплять границу с Белоруссией и Россией продолжают также власти Литвы и Латвии. То, что европейские страны отгораживаются стеной, грозит Беларуси полной изоляцией, считают политологи. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте. Радиосигнал.ньюс.
24: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радиосигнал. От первого лица.
7: Президент Александр Лукашенко об исторической прародине славян.
8: По утверждению историков, это действительно так от жизни. Полесье – прародина славян. Отсюда наши истоки. Здесь, на этих крутых берегах, полноводной Припяти, среди бескрайних дубрав и водной природной красоты наши корни красивого, умного и достойного народа. Поэтому, принимая решение о проведении фестиваля в 2010 году, мы полагали, что он станет еще одним поводом собраться вместе трем братским народам – белорусам, русским и украинцам. И, конечно, мы рады видеть здесь, на общей исторической родине, всех славян, всех без исключения и не только их. Мы рады, что к нам приезжают много гостей.
24: Радиосигнал. Подробно о важном. Новости союзного государства.
9: Удар откуда не ждали. В Забайкалье в 5 раз урезали выплаты мобилизованным, а контрактникам иностранцам, наоборот, повысили. Своему 400 тысяч, иностранцу 900. В Забайкалье решили серьезно сэкономить на тех, кто уже попал под мобилизацию. Единовременную выплату мобилизованным при переходе на контракт снизили с 2 миллионов до 400 тысяч рублей. А вот иностранцам, готовым подписать контракт с Минобороны, выплату, наоборот, подняли как минимум вдвое. Новые правила прописаны в постановлении правительства края от 20 августа. Экономический обозреватель Илья Рогов объясняет, в чем логика такого решения местного правительства Забайкалья.
10: Здесь работает очень простая логика. Иностранца еще нужно убедить подписать контракт. Поэтому цену входа повышают. А мобилизованный уже находится внутри системы. И его переговорная позиция практически нулевая. Поэтому власти понимают, что на нем можно экономить. Это уже не столько социальная выплата, сколько ценник за дефицитный человеческий ресурс.
9: И все это происходит на фоне новых разговоров о возможной мобилизации. Из-за большого количества запросов группа военных юристов даже выпустила отдельную инструкцию для запасников. Там советуют мужчинам заблаговременно проверить основания для отсрочки, заранее собрать меддокументы, убедиться, что бронь действительно оформлена, и обсудить с родственниками, что делать при принудительной отправке в военкомат. Отдельное внимание юристы обращают на мобилизационные предписания, которые в этом году массово вклеивали запасникам военные билеты. Что это может означать, объясняет эксперт по военному праву Сергей Мельников.
11: Само по себе мобилизационное предписание еще не означает, что завтра будет объявлена новая мобилизация. Но очевидно, что военкоматы актуализируют механизм, который понадобится в случае такого решения. Поэтому люди и начинают заранее выяснять свои права, собирать медицинские документы и проверять отсрочки.
9: И здесь возникает еще один неприятный момент. Как эту арифметику объяснить самим россиянам? Человек уже был мобилизован, теперь ему предлагают за контракт 400 тысяч, а приехавшему иностранцу вдвое больше. В регионах уже заговорили о неравенстве, говорит социолог Олег Воронцов.
12: Такая разница в выплатах очень токсична именно психологически. У человека возникает ощущение, государство ценит его дешевле просто потому, что считает, что он уже никуда не денется. А когда одновременно обсуждается новая мобилизация, это только усиливает недоверие и желание заранее искать способы защитить себя и свою семью.
9: Пока официально о новой волне мобилизации информации нет. Более того, ее проведение активно отрицают на всех уровнях. Однако военные юристы советуют на всякий случай проверить все документы заранее. Военкоматы работают с мобилизационными предписаниями, а регионы пересматривают цену контракта.
24: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
7: Президент Александр Лукашенко об исторической прародине славян.
8: По утверждению историков, это действительно так от жизни. Полесье – прародина славян. Отсюда наши истоки. Здесь, на этих крутых берегах полноводной Припяти, среди бескрайних дубрав и водной природной красоты наши корни красивого, умного и достойного народа. Поэтому, принимая решение о проведении фестиваля в 2010 году, Мы полагали, что он станет еще одним поводом собраться вместе трем братским народам – белорусам, русским и украинцам. И, конечно, мы рады видеть здесь, на общей исторической родине, всех славян, всех без исключения и не только их. Мы рады, что к нам приезжают много гостей.
24: Там, где заканчиваются новости, начинается смысл. Мы читаем все глубже, ищем подтексты, мотивы и возможные сценарии. Мы изучаем контекст, интересы сторон и скрытые механизмы, которые формируют события вокруг нас. На радиосигнал «Между строк».

0: масштаб происходящего. Это ведь не просто какая-то разовая, ну, акция устрашения на местах. Это реальный, такой серьезный структурный сдвиг в государственном управлении экономикой.
1: 100%. И чтобы разобраться в механике этого нестандартного призыва, стоит вернуться немного назад, в конец июля.
0: В самый разгар уборочной кампании.
1: Вот именно. Казалось бы, время, когда на счету реально каждый час и каждые рабочие руки.
0: Да-да.
1: Но вместо того, чтобы заниматься логистикой или там, ну, ремонтом техники, по белорусским полям вдруг поехали в военкомы.
0: И поехали они туда совсем не ради бумажной рутины.
1: Точно. Они поехали составлять списки, причем в очень специфической компании.
0: Ага, военком, директор конкретного колхоза и глава районного исполкома.
1: Да, это такая тройка, которая прямо на местах начала формировать перечни так называемых провинившихся работников.
0: Слушай, ну вот тут начинается самое интересное с юридической точки зрения. Ведь все стандартные ограничения, которые всегда существовали при призыве, ну, они были просто перечеркнуты.
1: Возраст.
0: Вообще не важно. Состояние здоровья. Отходит на второй план. Военно-учетная специальность. Тоже никого не интересует.
1: Официально власти назвали этот процесс довольно изящно «военно-воспитательные учения».
0: Звучит-то как.
1: Да, был сделан огромный акцент на том, что главная цель – это перевоспитание, дисциплина, а не классическая боевая подготовка.
0: Подожди, стоп. Давай проясним один момент. Меня вот что удивляет. В любой стандартной трудовой системе, ну, неважно, завод – это IT-компания или ферма.
1: Угу.
0: Если человек плохо работает, есть понятный алгоритм действий. Трудовой кодекс.
1: Ну да.
0: Если сотрудник опаздывает, злоупотребляет алкоголем на смене или ломает дорогой трактор, для этого придуманы выговоры, есть лишение премий, есть увольнение по статье, в конце концов.
1: Логично.
0: А если человек украл мешок зерна или там запчасть, это кража. Для этого существует милиция, следствие, суд. Каким образом вместо отдела кадров вдруг начинает работать повестка военкомат?
1: Это феноменальное смешивание совершенно разных правовых понятий. В одну огромную кучу сваливается вообще все.
0: То есть криминал и рабочие моменты.
1: Именно. С одной стороны, банальное воровство. А с другой, например, профессиональный конфликт. Допустим, механизатор спорит с председателем. Ну, доказывает, что нельзя выводить тяжелую технику на поле после проливного дождя.
0: Потому что трактор просто увязнет.
1: Да. И в той, и в другой ситуации директор может просто показать пальцем и сказать: в списке его.
0: То есть одно единственное слово «нерадивый» заменяет собой целую судебную систему.
1: Абсолютно. Это слово становится одновременно и обвинением, и доказательством, и приговором. И самое страшное, человек полностью лишается права на защиту.
0: Вообще никаких комиссий?
1: Никаких. Если увольняют, можно пойти в комиссию по трудовым спорам. Если заводит дело, есть адвокат. Здесь же ничего. Решение принимает та самая тройка.
0: Слушай, ну если использовать аналогию, это же как позволить тренеру у команды соперников быть главным судьей на матче. Ни один из членов этой тройки не является независимым арбитром. У каждого свой шкурный интерес.
1: Давай разберем их мотивацию. Директору хозяйства критически выгодно списать любой свой провал, ну, сорванные сроки, гниющее зерно на условного нерадивого подчиненного.
0: Угу. А главе исполкома нужно срочно отчитаться перед столицей, что на местах порядок наведен.
1: А военком просто выполняет приказ сверху по набору количества людей. В итоге обычный работник оказывается один на один против слаженного бюрократического катка.
0: И вот тут, знаешь, возникает очень логичный вопрос. Если условия работы настолько дикие, если могут в любой момент без суда отправить в казарму, почему люди просто не уволятся?
1: Почему не положат заявление на стол?
0: Да. И здесь нужно разрушить один очень устойчивый миф. В сети иногда проскакивает фраза про какую-то роту фермеров.
1: О, да. Но проблема в том, что речь идет вообще не о фермерах в классическом понимании.
0: Фермер – это независимый предприниматель.
1: Точно. Человек, который рискует своими деньгами и сам решает, когда сеять. В Беларуси аграрный сектор устроен принципиально иначе.
0: Это колоссальные государственные монополии.
1: Около 230 тысяч работников, если я правильно помню.
0: Да, примерно в 1500 гигантских предприятий.
1: Это ключевой момент для понимания всей схемы. Обычно механизатор тотально зависит от директора этого госпредприятия. И эта зависимость выходит далеко за рамки зарплаты.
0: Директор часто контролирует служебное жилье.

0: Еще увольняешься со скандалом, семья может оказаться на улице.
1: Кроме того, директор решает, кому выписать жизненно важную премию, как распределить топливо, кому дать новые запчасти, а кто будет сутками лежать под старой техникой.
0: Угу. И независимых профсоюзов в стране практически не существует с 22 года. Защищать права этого работника физически некому.
1: Получается, человек за рулем комбайна вообще не решает, когда ему чинить технику.
0: У него просто нет запчастей. И в такой системе абсолютной зависимости повестка становится идеальным инструментом шантажа. Абсолютное оружие для директора, чтобы заткнуть недовольных.
1: Пожаловался на неоплаченные переработки.
0: В армию.
1: Отказался ему водить неисправный трактор.
0: В армию.
1: Трудовой кодекс подменяется силовым давлением.
0: Хорошо, если это такой мощный инструмент, давай посмотрим на реализацию. Сроки-то просто поражают. 2-3 месяца. Ровно столько длится уборочная кампания.
1: Да. Власти открыто назвали цифру, наказали около 500 человек, назвав их двумя батальонно-тактическими группами. Но шокирует другое. Их же направили не заборы красить. Их отправили в соединение сил специальных операций. В СО.
0: И здесь полнейший просто вопиющий парадокс. И производственный, и военный.
1: Давай про производство сначала.
0: Уборочное – самое горячее время. Если этот тракторист настолько критически важен, что из-за его ошибки рушится план всего хозяйства, то как это хозяйство проживет без него 3 месяца?
1: Это же двойной удар по предприятию. Сначала простой из-за поломки, а потом еще и рабочие руки забирают.
0: Экономический нонсенс. Но меня не меньше возмущает армейский аспект. Кого призывают? Взрослых. Немолодых людей, уставших от тяжелого физического труда.
1: Сорванные спины, хронические болезни, медкомиссии-то отменили.
0: И вот их отправляют на перевоспитание в элиту армии.
1: Это десантирование – тактика запредельной нагрузки.
2: Боеспособность строится на мотивированных молодых профессионалах. Что должен чувствовать кадровый офицер спецназа, когда к нему привозят 50 уставших мужиков за 50?
3: Так если отправка механизаторов в спецназ очевидно вредит экономике, почему планы горят на самом деле? Давай отойдем от метафоры мирной войны к реальным цифрам.
2: Цифры показывают дикий кадровый голод.
3: Вот именно. В 2025 году из 31 тысячи нужных механизаторов около 2700 пришлось экстренно привлекать со стороны.
2: Брать людей с заводов и сажать за комбайны.
3: Да. Зарплаты низкие, в среднем около 2300 рублей. Условия тяжелые.
2: Комбайн в поле ломается не от недостатка патриотизма. Он ломается от нехватки качественных запчастей и от хронических долгов предприятия.
1: Безнадежные долги агропредприятий более 500 миллионов рублей недавно просто передали к Государственному агентству по управлению активами. И военкомат не напечатает новые запчасти и не выплатит эти полмиллиарда долга. Сколько не заставляя людей маршировать, солярка в баке не появится.
0: Слушай, если экономику это не лечит, значит, истинная цель всей этой компании лежит в плоскости контроля. И тут многие задаются острым вопросом. Учитывая союзный статус с Россией, они готовят ли этих людей к отправке на войну против Украины?
1: Ну, тут стоит остудить эмоции. Никаких доказательств отправки на фронт на данный момент нет. Власти говорят только о хозяйственных работах и физподготовке. Но у этой ситуации есть другая скрытая функция. Это идеальная практическая тренировка системы мобилизации.
0: Стресс-тест вертикали.
1: Именно. Проверяется, как быстро можно собрать списки, вручить повестки в обход всех процедур и запихнуть гражданских в казармы.
0: Логистика, работа военкоматов. И все под благовидным предлогом «спасаем урожай». Но есть еще международный аспект. Это ведь выглядит как классический принудительный труд в качестве наказания.
1: Ага.
0: Международная организация труда, МОД, еще в 23-м году применила редчайшую 33-ю статью за грубейшее нарушение прав работников. И сейчас пройден очень опасный порог.
1: Если сегодня это сработало с трактористами,
0: то завтра за невыполненный план точно так же накажут строителей или коммунальщиков. Механизм-то уже создан и протестирован.
1: Давай систематизируем эти моменты. Если система вредит экономике и армии, кто конечный бенефициар? Кому это выгодно?
0: Ну, первый бенефициар, очевиден, самый верхний уровень власти. Лукашенко выглядит таким решительным хозяином, пролетел на вертолете, увидел заросшее поле, мгновенно покарал виновных.
1: а местная вертикаль власти демонстрирует абсолютную лояльность.
0: Директора хозяйств, в свою очередь, с радостью списывают собственные провалы планирования на нерадивых подчиненных.
1: Ну и государственные медиа получают красивую моральную сказку вместо скучного отчета о миллиардных долгах.
0: Но за этот спектакль платят обычные работники и их семьи. Для семьи потерять кормильца в сезон самых высоких заработков – это катастрофа. Платит сельхозпредприятие, оставаясь без сотрудников.
1: И платит армия.
0: Безусловно. И страх работает только в краткосрочной перспективе. Дальше люди начнут еще больше скрывать поломки.
1: Будут замалчивать проблемы, чтобы не попасть в списки.
0: В итоге система лишается обратной связи, а квалифицированные кадры просто будут уезжать при первой возможности.
1: В общем, ситуация такая. Военные сборы не решат кадровые, финансовые и технические проблемы белорусского сельского хозяйства. Зато начальство получило удобный способ назначать виновных и наказывать их без понятного разбирательства. А последствия ложатся на работников, их семьи, сельхозпредприятия и армию. Вместо ответа за состояние отрасли власти снова выбрали давление на людей. Спасибо, что слушали «Между строк» и до встречи!
4: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Вы столкнулись с юридической проблемой, которую не можете решить самостоятельно? Возникают вопросы, как действовать, или есть необходимость составить обращение по поводу нарушения ваших прав? Обращайтесь бесплатно. Вместе мы решим все проблемы. На радиосигнал «Народный юрист».
5: Доброго времени суток, уважаемые радиослушатели. С вами Евгений Николаевич, юрист по гражданскому праву. И мы продолжаем разбирать ваши жизненные ситуации и, конечно, искать ответы в лабиринтах нашего законодательства. Сегодня ко мне обратилась слушательница Яна Еременко. Она пишет: «Здравствуйте. Увидела вас в ТикТоке и решила задать вопрос. Я ушла на пенсию в 2020 году и до сих пор сомневаюсь, а правильно ли мне ее насчитали. За все эти годы стажа бралась зарплата или же только за определенные годы?» Анна, ваш вопрос очень корректный и ситуация знакомая многим. Отвечаю подробно, как же все устроено на самом деле. Друзья, важно понимать, при назначении пенсии в 2020 году соцзащита не берет весь ваш стаж подряд. Существуют специальные правила, прописанные в 23 и 24 статьях закона о пенсионном обеспечении. Смотрите же, как выглядит этот механизм. Первое. За период до 1 января 2009 года для расчета берутся любые 60 месяцев подряд по вашему выбору. То есть вы сами можете указать те 5 лет, когда ваша зарплата была самой высокой. Второе. А вот для периодов после 2009 года, после, применяется так называемый индивидуальный коэффициент. Согласно 1592 постановлению Совмина, каждый год вашей работы оценивается уже отдельно. И если ваша зарплата была выше средней по стране, коэффициент будет больше единицы. Если же ниже, соответственно, меньше. Почему же пенсия часто оказывается ниже, чем ожидали? Ну, по-человечески объясню. Ошибок в 2020 году было действительно много. Соцзащита могла просто механически выбрать не самые выгодные для вас, например, 60 месяцев, или же включить годы с низкой зарплатой, хотя в архивах могли быть данные получше. Бывает и так, что в сведениях просто есть провалы или данные переданы не полностью. Так вот, Анна, какой же порядок действий я вам теперь рекомендую? Сначала подайте официальное заявление о проверке правильности расчета пенсии. Затем обязательно попросите выдать вам копию расчета, где будет четко видно, какие же именно месяцы и годы вошли в стаж и какие коэффициенты вам применили. И если после проверки найдутся ошибки или неучтенные, выгодные для вас периоды, смело просто подавайте заявление о перерасчете. И помните, друзья, если Вам вдруг необоснованно откажут. Это решение всегда можно обжаловать в областном управлении. Конечно же, каждая ситуация индивидуальна, поэтому не бойтесь проверять цифры. Обязательно консультируйтесь с юристом или адвокатом, ведь каждая ситуация, конечно же, индивидуальна. Заходите на сайт radiosignal.news в раздел «Народный юрист». Там есть мой телеграм, пишите мне, не стесняйтесь. Мы обязательно решим ваши вопросы и ответим на интересующие вас темы.
6: Радиосигнал 666 АМ.
7: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества». Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
8: Зона повышенного риска. НАТО разместит группировку дронов с искусственным интеллектом на границе России и Беларуси.
9: Альянс хочет усилить восточный фланг сетью из 1000 беспилотников, датчиков и спутников, объединенных искусственным интеллектом. Для этого планируется использование БПЛА с поддержкой искусственного интеллекта. Сеть будет отслеживать угрозы вдоль границ НАТО с Россией и Белоруссией, от Северной Финляндии до Черного моря.
8: Об этом пишет влиятельное издание «Политика». Как сообщают его источники, система должна обнаруживать нарушения границ стран Альянса и быть первым эшелоном обороны.
9: Данные с разных источников будут объединяться. Например, при обнаружении беспилотником врага искусственный интеллект сможет сопоставить информацию со спутниковыми снимками, данными сенсоров и радаров, и передать ее союзникам НАТО. Командиры смогут выбрать силы для ответа. В НАТО эту концепцию называют «Kill Web». Она предполагает передачу данных непосредственно операторам, вместо длительной передачи информации от передовой к командованию и обратно.
8: Военные аналитики также напоминают, что в течение последних 2 лет Беларусь периодически упоминается в сводках НАТО в связи с угрозой, связанной с Сувалдским коридором. Именно он считается одной из главных потенциальных целей России на восточном фланге НАТО. Это узкий отрезок земли между Белоруссией и Калининградской областью протяженностью около 100 километров. Он проходит на границе Польши и Литвы и отделяет страны Балтии от других членов НАТО. Ранее генсек Альянса Рю недвузначно намекнул, что Минску лучше не играть с огнем в этом вопросе.
9: «Пусть никто не думает, что может нас атаковать, потому что наша реакция будет сокрушительной. Мы также проводим регулярные учения с привлечением всех разведданных, предусматривающие различные сценарии боевых действий».
8: На фоне этих заявлений Беларусь проводит учения в Гродненской и Брестской областях, где отрабатывает связку разведки, беспилотников, радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны. Белорусские военные отдельно делают упор на применение искусственного интеллекта. Получается, по обе стороны границы сейчас одновременно строят все более быстрые и автоматизированные системы, а западные регионы Беларуси становятся зоной еще большего военного риска, предупреждают военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Контроль качества на радиосигнал.
8: Помидоры. Помидоры тоже в бане. После мяса и молочки в Россию не пустили 60 тонн белорусских помидоров. Что случилось на этот раз?
9: При фитосанитарной проверке помидоров из Витебской области был обнаружен вирус коричневой морщинистости плодов томата. Помидоры предназначались для покупателей в Московской, Калининградской и Смоленской областях. 56 тонн задержанных партий вернули отправителю в день обнаружения. Владельцам груза объявили предостережение о необходимости соблюдать фитосанитарные требования.
8: Об этом заявили в Россельхознадзоре. При этом представитель белорусского поставщика уверяет, что с их стороны все документы были в порядке, а перед отправкой томаты проходили необходимые проверки и никаких признаков инфекции не показывали. На предприятии не исключают, что нынешняя история может быть своеобразной ответной мерой после майского случая, когда уже Беларусь остановила и уничтожила партию зараженных томатов, приехавших из России. Тогда белорусская гастаможня не пропустила 10 тонн томатов-овощей, которые следовали из Московской в Гомельскую область.
9: С целью недопущения распространения опасного вируса задержанные фрукты и овощи были уничтожены. Перевозчику грозит крупный штраф.
8: И хоть данный вирус практически не несет опасность человеку или животным, он может стать настоящим убийцей для сельского хозяйства, объясняет инфекционист-эпидемиолог Ольга Козлова.
10: Вирус коричневой морщинистости плодов томата – это растительный вирус, который поражает в первую очередь томаты и сладкий перец, вызывая характерные коричневые морщинистые пятна на плодах и деформацию растений. Он очень устойчив к окружающей среде, может распространяться через зараженные семена, плоды, оборудование и контакт с растениями и способен уничтожить весь урожай и качество продукции. Это регулярно приводит к серьезным экономическим потерям для садоводов и фермеров в разных странах мира.
8: Из-за скрытой инкубации вируса и того, что зараженные растения не всегда проявляют симптомы, он может незаметно проникать в новые регионы и приводить к масштабным карантинным мерам, вплоть до уничтожения посевов, чтобы остановить распространение. В условиях белорусского АПК, который и так работает в жестких экономических и климатических условиях, проникновение таких болезней может стать серьезным ударом по производству, ценам на продукты и даже по всей экономики страны, предупреждают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
7: Радио «Сигнал» 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Радио «Сигнал». Военная правда.
11: Пехоте рано или поздно будут все. Зачем курсантов-поваров решили обучать управлению дронами? Программу подготовки поваров действительно хотят добавить управление воздушными дронами и наземными роботами. Официальная задача звучит так. Нужно доставлять на передовую сухпайки и горячую еду. Туда, куда обычная машина уже не доедет. Причем учить будут серьезно. Работа под воздействием РЭБов, преодоление препятствий, доставка грузов в условиях, максимально приближенных к боевым. Зачем современной армии понадобился повар с джойстиком от дрона, объясняет военный обозреватель Алексей Романов.
12: Последние километры до передовой сегодня стали самым опасным участком снабжения. Любая машина быстро обнаруживается дронами и превращается в цель. Поэтому продукты, боеприпасы и медикаменты все чаще приходится доставлять маленькими воздушными беспилотниками или наземными роботами. Вот и получается, что современному военному повару уже недостаточно уметь только готовить.
11: Однако у курсантов возник другой вопрос. Если повар обучится управлять беспилотником, долго ли он останется только поваром? На фоне массовых жалоб солдат на переводы специалистов в совершенно другие подразделения, чаще всего штурмовые, ответ «нет» выглядит однозначным, говорит военный аналитик Сергей Ковалев.
13: Само обучение работе с дронами логично. Проблема начинается тогда, когда дополнительный навык превращается в основание использовать человека совсем не по его специальности. Оператор БПЛА сегодня – полноценный участник боевой работы и одна из приоритетных целей противника. Поэтому граница между тыловиком и бойцом переднего края становится очень тонкой.
11: Параллельно для продовольственных подразделений разрабатывают мобильные кухни и пекарни на грузовиках, способные кормить несколько сотен человек. Получается почти новая армейская профессия, говорит эксперт по истории войны Илья Миронов.
12: Современная война постепенно уничтожает понятие безопасной армейской специальности. Водители, связисты, ремонтники, медики, теперь повара, работают в зоне действия дронов. А чем больше военнослужащих получают универсальные боевые навыки, тем проще командованию при необходимости перебрасывать их туда, где возник дефицит людей.
11: Пока Минобороны говорит именно о доставке еды, а не о вербовке поваров в штурмовики. Но тенденция очевидна. Война дронов добралась уже и до армейской кухни. И профессий, позволяющих гарантированно остаться подальше от передовой, становится все меньше.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Радиосигнал. От первого лица.
15: Министр сельского хозяйства и продовольствия Юрий Горлов о благоприятных погодных условиях для аграриев и ожиданиях хорошего урожая кукурузы.
16: Также было доложено мною главе государства о том, что мы уже, нам с учетом сегодняшнего дня останется убрать 7% площадей зерновых и зернобобовых культур. На сегодня намолочено более 8,2 миллионов тонн зерна с учетом рапса. Эта работа продолжается, и мы буквально с учетом сложившихся погодных условий ожидаем до конца этой недели, начала следующей недели уже подойти к завершению уборки зерновых, зернобобовых культур. Погода складывается в этом году в пользу аграриев, потому что, и как отмечал наш глава государства, идеальная погода в этом году, потому что идет развитие, в принципе, всех культур. Ну, сказать, что что-то есть все-таки лучше, что-то хуже, это оно очевидно, потому что, допустим, в этом году, как я уже пример приводил, по созреванию озимого рапса он действительно дал рекордный урожай. Также мы ожидаем, что кукуруза в этом году сложится лучше уровня прошлого года. И, соответственно, в начале года и с прошлого года была сделана ставка на планирование и посев кукурузы на зерно. В этом году мы посеяли 400 тысяч гектаров кукурузы на зерно. И, в принципе, мы эти площади будем убирать и планируем намолотить тоже 2,5 миллиона тонн зерна кукурузы. Это, в принципе, значение 2024 года. Это был самый рекордный урожай по намолоту зерна кукурузы.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Важный сигнал.
8: Сколько стоит жизнь белоруса? В Беларуси появился сайт по набору в армию России. Обещают золотые горы.
17: Гражданам Беларуси от 18 до 58 лет предоставляется возможность заключить контракт с Министерством обороны России. Билет до Москвы за наш счет, встречаем кандидата, сопровождаем на медкомиссию и полностью помогаем с оформлением документов.
8: Сайт с соответствующим предложением поучаствовать в российской СВО на Украине появился в белорусской национальной доменной зоне. Белорусам на выбор предлагают специальности – водитель, медик, связист, оператор беспилотника, сапер, штурмовик или стрелок. Журналисты профильных изданий смогли выяснить, что оператором персональных данных указан российский предприниматель Даниил Родионов, связанный с военно-кадровым агентством, которое занимается набором контрактников для российской армии. Главная приманка в данном случае – деньги. О реальных опасностях такого контракта никто не рассказывает, предупреждает военный аналитик Антон Сташевский.
18: За одну подпись белорусы обещают 2 миллиона 300 тысяч российских рублей. Это примерно 28 тысяч долларов. Потом около 260 тысяч рублей каждый месяц. Есть отдельные расценки за участие в наступлении, уничтоженную технику и ранения. А если человек погибнет, семье обещают от 12 миллионов 400 тысяч рублей. Около 150 тысяч долларов. Только спросите у белорусских семей тех, кто погиб на российско-украинской войне, что они получили. И узнаете, что даже похоронить было нечего. Не то, что какие-то баснословные выплаты.
8: При этом желающих поиграть в такую русскую рулетку уже немного. По данным, которые украинская сторона передавала белорусскому Минобороны, российские контракты могли подписать почти 2900 граждан Беларуси. А вот что об ужасах боевых действий рассказывают белорусы, которые видели их своими глазами.
19: Учить стрелять, тактики, ведению боя в домах, туда-сюда, меня не учили. Как я попал в штурмовики, я сам не понимаю. А я пошел на задачу необычную. Ну, состав группы у нас был 2 человека. Нас не предупреждали, что там находятся украинские военные. В общем, как я понимаю, нас кинули.
20: Все, один человек приехал, все, подписали контракты, люди уехали. Всего у нас было 52 человека. А потом мы переехали под Белгород. Уже был на позиции, ну прям уже все, где мясорубка. Я был 25 августа. Там трупами воняло очень сильно. Везде были погорелые тела. Было очень страшно. Было очень много дронов, очень много. Ты даже не знаешь, где российский, где украинский. Там, ну вообще очень, очень сложно и очень страшно. Это был 9-й день на позиции, а также это был 4-й день без еды, без воды вообще.
8: 8 августа представитель Объединенного переходного кабинета Вадим Кабанчук заявил, что на стороне России уже погибли более 500 белорусов. Это почти столько же, сколько за 10 лет войны в Афганистане, говорят военные аналитики. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем читайте на нашем сайте radiosignal.news.
14: Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте.
21: Учим пакистанский вместе. Учимся считать на языке урду от 1 до 10. Поехали. 1.
22: Эк.
21: 2.
22: До.
21: 3.
22: Тин.
21: 4.
22: Чар.
21: 5.
22: Пач.
21: 6.
22: Че.
21: 7.
22: Сат.
21: 8.
22: Ат.
21: 9.
22: Но.
21: 10.
22: Дас.
21: Учим пакистанский. Авось пригодится.
14: Из первых уст.
15: Начальник управления защиты информации Национального банка Инна Легчилова об актуальных схемах мошенничества.
23: 1 июля вступили в силу стандарты финансовых услуг, которые связаны с антифрод-системами и со сбором цифрового отпечатка. Конечно, мы видим прекрасные результаты, но вместе с тем мошенники, они меняют схемы. На сегодняшний день основными участниками этих схем становятся юридические лица. Появились такие схемы мошенничества, как фейк-босс, когда через мессенджер бухгалтеру приходит сообщение непосредственно от руководителя своего совершить какую-то платежку, оформляется платежный документ и отправляется. Вывод денег в этом случае производится непосредственно уже за границу. Что нужно делать в этом случае? Не быть беспечными. В первую очередь, что можно сделать, это перезвонить руководителю и уточнить, совершают ли они этот платеж. Следующая схема уже больше связана с физическими лицами, когда из поликлиники идет звонок и говорят о том, что делают электронную базу, сообщите, пожалуйста, свои данные. Рекомендации, как и во всех остальных случаях, перезвоните в поликлинику.
14: Новости регионов на радио «Сигнал».
0: Трагедия под Петриковым. На пожаре погибли два человека. В деревне Снядин загорелся дом, где на отдыхе находилась компания из пяти человек из Минска и Мозыря. В огне погибли 54-летняя жительница столицы и ее 77-летний отец. Еще троих родственниц, 47, 18 и 19 лет, очевидцы успели спасти до прибытия МЧС. С травмами и ожогами женщины госпитализированы. Выпускник колледжа фиктивно устроился на работу, чтобы не отрабатывать распределение. Кроме того, у него нашли марихуану. В результате молодого человека будут судить по двум статьям – о причинении имущественного ущерба в крупном размере и хранении наркотических средств. Согласно материалам дела, уроженец Гомельской области фиктивно устроился на работу и принес в колледж справку, по которой его распределили в указанную компанию. На самом деле, с 2022 по 2023 год выпускник нигде не работал. Следствие посчитало, что он не отработал распределение, чем причинил имущественный ущерб на сумму более 11 тысяч рублей. Также обвиняемый хранил дома марихуану. Во время следствия 23-летний парень признал вину в полном объеме и частично возместил ущерб. Дело направлено в суд. Белорусская железная дорога назначает дополнительные поезда и увеличивает количество мест на популярных направлениях в преддверии нового учебного года. Дополнительные составы и сдвоенные поезда будут курсировать 30 и 31 августа на направлениях Минск-Брест, Минск-Гомель, Минск-Могилев и Минск-Мозырь. Как отметили в БЖД, дополнительные меры приняты с учетом мониторинга спроса на пассажирские перевозки. Информацию о расписании и стоимости проезда можно получить на сайте железной дороги в мобильном приложении или по телефону контакт-центра 105. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей и актуальной информации о дне сегодняшнем слушайте и читайте на нашем сайте radiosignal.news.
1: Важный сигнал.
0: Бензотуризм. Жители приграничных с Россией регионов показали наплыв россиян за белорусским бензином. На всех не хватило. Многих автомобилистов возмущает массовое нашествие россиян на белорусские заправки. Из-за дефицита топлива в России жители ближайших к Беларуси регионов едут закупаться в приграничные города белорусским топливом. Тем самым они искусственно создают дефицит и очереди на заправках страны, жалуются автомобилисты.
2: Это Крищев. Город рядом с границей с Россией. Угадайте, кто у нас? Six Seven. Короче, ребятки, я, конечно, дико извиняюсь. Я, конечно, люблю русских людей, все дела. Но, по-моему, это немножечко наглёшь. Неградитель аппетит!
0: Дефицит моторного топлива вынуждает россиян вспоминать практики из лихих 90-х. Тогда ехали за едой и сигаретами, чуть позже за одеждой и промтоварами, а теперь приходится ехать за бензином. Россияне уже создали в соцсетях специальные чаты для желающих поехать на белорусские АЗС. Сами белорусы в комментариях реагируют на это в основном негативно.
3: Вы к нам со своей головной болью не лезьте. Разбирайтесь сами на своих болотах.
24: Теперь они поедут в Беларусь не только за интернетом и Зарой, но еще и за бензином.
25: Плохо с бензином, дизелем и интернетом, так что лучше дома сидите.
0: Беларусь и так увеличила поставки бензина в Россию, но это все равно не особо поможет покрыть дефицит топлива в соседней стране, отмечают эксперты. По их словам, поставки из Беларуси помогают лишь частично компенсировать нехватку бензина. Два белорусских НПЗ, Мозырский и Новополоцкий, способны сглаживать локальные перебои. Однако их объемов недостаточно для покрытия выпавших мощностей российского рынка, говорит аналитик нефтегазового рынка Борис Арнштейн.
26: Но вы можете посчитать, что в России ежедневно потребляется 20 миллионов тонн нефти. Ну, если вы в месяц, если вы возьмете 300 тысяч, то вы получите чуть больше, ну, получите 15%. Это, конечно, величина не такая значительная. Она, конечно, может помочь немного в западных районах России, а уже в центральной России и тем более на Дальнем Востоке и в Сибири, конечно, нет, потому что транспортные расходы слишком велики.
0: Для Беларуси увеличение поставок бензина в Россию может обернуться существенным подорожанием топлива на внутреннем рынке, полагают эксперты. По их словам, его теперь выгоднее продавать в Россию на фоне дефицита топлива там. А если россияне массово поедут на белорусские АЗС, то топливный туризм быстро сменится очередями на заправках и нехваткой топлива для самих белорусов. В итоге власти вынуждены будут ввести жесткие ограничения, считают эксперты. О других самых важных событиях дня расскажем в следующих выпусках. Ну а больше новостей в короткой форме смотрите на ТикТок-канале «Сигнал 666».
14: Радио «Сигнал 666 АМ». Вся Беларусь на одной частоте. Новости союзного государства.
4: Топливо на вес золота. Бензин полностью закончился в Геленджике. На местных заправках нет никакого топлива. Это первый такой случай в России. По данным городской администрации, в Геленджике утром 21 августа 92 и 95 бензин оставались только на АЗС «Лукойла» в селе Архипоосиповка. К вечеру 21 августа бензин закончился и там. Администратор, расположенного рядом с АЗС мини-отеля, сообщил, что бензина на заправке больше нет. Табло с ценами отключили. Об этом также пишут жители в местном чате, где водители обмениваются информацией о наличии топлива. Несмотря на отсутствие бензина, водители продолжают стоять в очередях в ожидании новой поставки. Некоторые провели там уже более 16 часов.
5: Очередь! Это просто это что такое? Тут ночевать можно, стендап можно устраивать, подходить к каждой тачке и говорить, что-нибудь продам, купите. Можно продавать еду. Да, продавать еду и говорить, будете брать, с кайфом покавать. Это я в шоке, ребят. Это прям реальный. Вы посмотрите, она тянется вон просто, вот.
4: В начале августа топливный рынок, казалось, начал выходить из штопора. Очереди на заправках сокращались, регионы начали снимать ограничения, а цены на бензин и дизель немного снизились. Теперь ситуация снова ухудшается, а весь набор мер по стабилизации ситуации чиновники, похоже, уже исчерпали. Как результат, топливный кризис вновь обострился. Правительство снова усилило контроль за снабжением регионов, а ограничения на продажу появились в том числе в Москве. Столица после остановки НПЗ в Капотне на полгода лишилась около 40% снабжения. Но москвичи все равно еще долго не испытывали серьезных проблем. Дефицит столицы покрывали за счет перенаправления поставок с Урала и из Сибири. Однако все эти меры дали лишь точечный эффект. Это подтверждают и сами автомобилисты.
6: Нету бензина в Москве, вы представляете себе? Что 95-й, что 92-й, даже сотого нету в «Газпроме». А потом я заехал на «Лукойл», там даже дизеля нету, хотя в «Газпроме» был дизель, и все. И у меня вообще бензина не осталось, прикиньте, мне нужно работать, а бензина вообще ноль. Сколько я проеду, без понятия, шкала вообще не показывает. И тут нету, представляете себе, и даже, не то что нет, даже закрыли тут. Где я сейчас буду заправляться, без понятия вообще. Неужели Москва огромная, бензина никакого?
4: Вывести рынок из кризиса, не решив проблему атак беспилотников, не помогут никакие меры, считает директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев. По его оценке, дефицит не просто сохранится до конца лета, но может также плавно перетечь из осени в зиму.
7: Ключевым фактором для рынка станут сроки восстановления нефтеперерабатывающих заводов, которые зависят от масштабов повреждений. Сдвиг сроков восстановления заводов или новые ограничения для переработки могут пагубно сказаться на хрупком балансе рынка. Именно это сейчас и происходит.
4: В сентябре положение может снова ухудшиться, полагают эксперты. По их словам, плановые ремонты предстоят сразу нескольким крупным российским предприятиям, а также Новополоцкому НПЗ «Нафтан», одному из двух крупнейших заводов Беларуси, от поставок которого сильно зависит Поволжье. Если с ремонтами совпадут новые удары по НПЗ, предложение в сентябре и октябре может сократиться еще сильнее, предупреждают эксперты.
14: Радиосигнал. Подробно о важном. Из первых уст.
15: Директор компании «Маскупава» Виталий Якубов о развитии мобильной торговли на селе.
9: Конечно, вы хотели расширить линейку тех предприятий, которые бы покупали автолавки. Мы со своей стороны готовы на шасси МАЗ сделать настройку КУПАВУ и закрыть потребности всех потребителей. Мы имеем свои конструкторские службы, свои технологические службы, свои службы сертификации, имеем большие уже компетенции, наработанные в этом направлении. И вот мы хотели бы услышать пожелания наших потенциальных потребителей о том, что они хотят видеть, чтобы мы могли закрыть все их потребности.
10: Невероятно, но факт.
11: Вокруг Бермудского треугольника витает столько мифов и тайн, что это место давно стало символом мистических исчезновений. Но сколько кораблей на самом деле забрали эти смертельные воды? Загадка ли это или хорошо скрытая правда? Попробуем разобраться. Согласно одной из популярных теорий, Бермудский треугольник – это не просто участок океана, а настоящая ловушка, созданная инопланетными цивилизациями. Именно здесь, по мнению сторонников теории заговора, находятся врата в параллельные измерения, через которые инопланетяне забирают суда и самолеты для своих экспериментов. Исчезающие объекты будто бы затягиваются в невидимые порталы, находящиеся глубоко под водами треугольника. Есть и более ужасающие теории. На дне Бермудского треугольника спрятаны остатки древних технологий Атлантиды. Эти устройства якобы создают невероятные магнитные поля, способные сбить с курса любой навигационный прибор. А капитаны кораблей, потеряв ориентацию, становятся жертвами стихийных бедствий или попадают в мертвую зону, где законы физики перестают действовать. Свидетели исчезновений часто рассказывают о странных светящихся объектах под водой, которые начинают вращаться вокруг кораблей, прежде чем те бесследно исчезают. По слухам, некоторые из исчезнувших судов позже находили в совершенно других точках планеты с обезумевшими членами экипажа, утверждающими, что они побывали в другом мире. Однако есть и более реалистичное объяснение. Бермудский треугольник – это один из самых оживленных и опасных морских регионов на планете, где часто сталкиваются неблагоприятные погодные условия, сильные океанические течения и непредсказуемые бури. За последние десятилетия здесь произошло множество катастроф из-за сильных штормов и циклонов, что вполне объясняет значительную часть исчезновений. Корабли и самолеты, не подготовленные к экстремальным условиям, попадают в ловушку стихии, после чего их просто уносит под воду. По данным статистики, с начала 20 века в водах Бермудского треугольника пропало около 5 десятков судов и 20 самолетов. Однако стоит отметить, что эти цифры вовсе не превышают обычные показатели для других районов Мирового океана с таким же насыщенным судоходством. Просто Бермудский треугольник, благодаря своей репутации, попал в центр внимания СМИ и стал символом необъяснимого. Возможно, Бермудский треугольник вовсе не столько аномалия, сколько хорошо разрекламированная черная дыра. Тайна, которая захватила воображение человечества, оказалась смесью природных явлений, случайных совпадений и мистификаций. Бермудский треугольник, безусловно, остается символом таинственных исчезновений и загадок. Однако реальная статистика и факты указывают на то, что большинство случаев пропажи судов и самолетов можно объяснить природными условиями, ошибками навигации и техническими неисправностями. Может ли здесь быть что-то сверхъестественное? Возможно. Но пока загадочные смертельные Бермуды остаются скорее легендой, чем реальной угрозой для мореплавателей. А больше теорий и разоблачений слушайте в следующем выпуске «Очевидного и невероятного».
10: Радиосигнал 666 АМ.
12: Продукты по всей Беларуси снова дорожают. А что же с качеством? Вы нашли в магазинах просроченные товары, посторонние предметы в продуктах, подделки известных брендов не выдерживают никакой критики, да еще и цены растут с каждым днем. Маршрутки тоже подорожали. А что же с заменой автобусов? А что с дорогами? Вы наблюдаете за тем, как ямы на них растут, как грибы? Так может, чиновники и бизнесмены не исполняют свои обязанности? До них сложно достучаться? Возможно, вы уже пробовали, но на ваши жалобы не обращают внимания? Радиосигнал предлагает вам свою помощь в специальном проекте «Контроль качества».
8: Обращайтесь к нам, как это сделали уже многие. Мы свяжемся с ответственными, расскажем о проблемах на всю страну, чтобы решить их как можно быстрее. Заходите на сайт radiosignal.news, жмите на контроль качества и пишите нам свои жалобы как можно подробнее. Вместе мы сможем навести порядок. Радиосигнал 666 АМ. Вся Беларусь на одной частоте. Важный сигнал.
0: Все хотят в Европу. Число белорусов, зарегистрированных в польском соцстрахе, продолжает расти. Скоро рекорд. Польское управление социального страхования опубликовало сведения о застрахованных иностранцах по состоянию на конец июля. Оказалось, что число белорусов снова выросло. В польской системе соцстрахования на конец июля числилось почти 144,5 тысячи граждан Беларуси. Это на 0,5 тысячи больше, чем в июне. Всего же в польском соцстрахе на конец июля было зарегистрировано почти 1,5 миллиона иностранцев. Общее число застрахованных иностранцев выросло в сравнении с июнем почти на 9 тысяч человек. По данным польских СМИ, 68% белорусов, которые переехали в Польшу, планируют остаться там надолго или даже навсегда. Большинство из них – молодежь до 34 лет. Сообщается, что 13% белорусов работают в IT, еще 10% ведут собственный бизнес, а 3% трудятся удаленно на зарубежных.